0: моему и, наверное, моих коллег, которые с этим сталкивались, у нас выявляются иногда пациенты, которые начитались чего-нибудь специфически медицинского, поставили диагноз, зациклились, ой, у меня клебсиела, мир рухнул, надо срочно кишечник вычистить. И вот они действительно, они годами начинают пить препараты, убивают все, что только можно в кишечнике, получают преимущество, то самое селективное преимущество, о котором я уже ранее упоминала, анаэробная микрофлора. И вот такое чудо потом к тебе обращается и спрашивает, ой, а что делать, а клебсиела так и осталась. Слава богу, такие экземпляры встречаются крайне редко. Итак, повторюсь еще раз, стандартные ситуации применения антимикробных препаратов, то есть в течение 70 дней ни о каком тотальном уничтожении кишечной микрофлоры речи нет. Также нет речи о селекции устойчивых штаммов. Про селекцию устойчивых штаммов мы можем говорить только в случае, когда, опять же повторюсь, 2-3 дня попили, бросили, то есть и патоген не добили, и он начинает мутировать очень быстро, как раз в устойчивую к этому антибиотику флору. И все остальное, то ли убилось, то ли не убилось, вообще непонятно, что произошло. А проявление того, что очень часто путается с антибиотико-ассоциированной диареей, это чаще всего раздражение мотилевиновых рецепторов в кишечнике. Это такие специальные рецепторы у нас есть, они выполняют защитную функцию. И при их раздражении у нас развивается, понос. Так вот, это чаще даже не антибиотики их раздражают, а дополнительные включенные вещества, например, клавулановая кислота. И не просто так, в среде врачей препаратом Максиклав называют большой панасогенной таблеткой, потому что он большой, и он панасогенный. Только еще раз повторюсь, к дисбактериозу отношения никакого не имеет, а отмены препарата не требует, так же, как и поедание творожков, кефирчиков, пробиотиков и всей остальной вот этой цветомузыки. Ну, правда, если этого вам самостоятельно действительно не хочется. Но справедливости ради стоит сказать, что, опять же, в медицине существует тяжелейшее заболевание под названием псевдомембранозный колит, который, да, он связан с антибиотиком, но далеко не всегда. Одной из основных причин является противоопухолевая цитостатическая терапия. И вызывается он тоже микробом кластридии. И убивается он тоже антимикробными препаратами. Но это совсем другая история, она достаточно тяжелая. Следующий миф. Микробы привыкают к антибиотикам и легко их переносят. Стафилококк находят теперь у каждого. Начнем с того, что стафилококк и должен быть у каждого, кроме хирургов и лиц, работающих в пищевой промышленности. Стафилококк – это нормальная микрофлора кожи и слизистых. Это нормально, когда стафилококк насевают из носоглотки младенцев. Но совершенно ненормально, когда этим начинают кошмарить мнительных родителей, назначать лошадиные дозы антибиотиков и пробиотиков. То же самое касается вообще кожи любого человека. Но ключевое слово – неповрежденной. Кожа должна быть неповрежденной. Потому что сам по себе этот зверь, он обладает достаточно серьезными факторами патогенности, попадая во внутренние среды организма, он буквально в течение пары дней разваливает огромные массивы подкожно-жировой и мышечной ткани, и все это заливается огромными количествами гноя. Но все эти факторы патогенности абсолютно беззубы перед покровным эпителием. До тех пор, пока эпителий цел, стафилококк нам не страшен. А почему нельзя хирургам, можете спросить вы? Да, в принципе, все достаточно просто, потому что хирурги работают руками и дышат носами в открытые раны, которые являются чем? Входными воротами. И ни хирургу, ни пациенту ни в коем случае не нужны такие состояния, которые называются инфекцией области хирургического вмешательства. Вот поэтому у хирургов мы эти стафилококки активно истребляем. Об остальных микробах я могу сказать следующее. Есть дикие и очень симпатичные штаммы микроорганизмов. Симпатичные они для каждого, кто занимается этой проблемой, просто по одной простой причине. У них фактически нет факторов приобретенной антибиотикорезистентности, и они убиваются стандартными дозами антибактериальной терапии, которые буквально каждый год публикуются в справочниках для врачей. Есть внутрибольничная микрофлора, которая часто панрезистентная, которая собрала за годы, а то и десятилетия на себя все факторы резистентности к тем антибиотикам, которые применяются в хирургических реанимационных отделениях. Но повторюсь, она живет по своим законам. Антибактериальные препараты в борьбе с ней, ну, хорошо, если пару процентов играют. Основную роль играют локальные государственные системы эпиднадзора, элементы которых мы могли наблюдать во время пандемии ковида. То есть это изоляция пациентов, и это использование средств индивидуальной защиты, то есть СИЗов. Хотя с прискорбием следует констатировать факт, что благодаря очень умным рекомендациям по лечению гонореи, в свое время изданным для стран Африки, мы сейчас имеем, ну, скажем так, глобальную проблему с устойчивым к определенным группам препаратов гонококком. Долечились одним уколом. Поэтому контроль за ужесточением использования антибактериальных препаратов придется наращивать, иначе мы эту группу просто, в принципе, физически потеряем. Таким образом, подытожу. У нас есть дикая микрофлора, крайне симпатичная, которая убивается стандартными дозами, стандартными курсами антибактериальной терапии. А есть внутрибольничная, которая очень сильно мутировавшая, и с которой мы разбираемся совершенно другими методами, и антибиотики там играют последнюю роль. Следующие антибиотики слабеют. Казалось бы, логично вытекает из предыдущего. Ничего подобного. Нет ни сильных, ни слабых антибиотиков. Есть неправильный выбор, есть неправильная дозировка, есть неправильное время использования, есть неправильная экспозиция и так далее и тому подобное. Кроме того, есть такие моменты, когда один антибиотик пытаются использовать против всего. Ну, как пытались в свое время, пенициллин. Естественно, если такой препарат попадает на микроб, который к нему природно устойчив, то ничего не происходит. Это антибиотик слабый или все-таки выбор был сделан неправильно? И вот сейчас мне необходимо рассказать о том, как антибиотики назначают. В условиях амбулаторной практики врачи чаще всего имеют дело с дикими и симпатичными микробами. И для этого им необходимо выяснить, во-первых, локализацию процесса. Да, микробы, патогены отличаются в зависимости от географии нашего тела. Второе. Учесть клиническую картину, учесть данные лабораторных показателей. И также обязательно узнать, когда последний раз и что именно из антибиотиков человек принимал. Исходя из этого, строится гипотеза о том, с чем врач имеет дело, и назначается эмпирическая терапия, в том числе и по тем самым справочникам, про которые я уже несколько раз упоминала. В большинстве стандартных случаев через 48 часов или 72 часа, это зависит от того, какой класс препаратов был выбран, наступает клиническое облегчение, главное вот в этот момент не бросить таблетки пить, затем нормализуются лабораторные показатели, и пациент выздоравливает. В стационарах все происходит несколько сложнее. Во-первых, потому что туда изначально попадают более тяжелые группы пациентов. И там эмпирическая терапия, которую я говорила выше, может не сработать. И для этого уже берутся посевы. И тут надо соблюсти очень много условий. Во-первых, посев должен быть взят правильно, а не просто из раны, ну, если это рана, начерпан гной, потому что дохлый лейкоцит – это дохлый лейкоцит, и пользы от него нет. Второе. Вот этот собранный правильный материал надо правильно доставить в лабораторию. А лаборатория должна быть не просто с надписью «лаборатория», а достаточно хорошо оснащенной. То есть в ней должны стоять системы, которые позволяют дать доктору ответ в течение 48 часов. Почему 48? Через 48 часов мы принимаем решение о том, нужна замена антибактериальной терапии или не нужна. И в зависимости от того, что нам какой ответ нам дает лаборатория, мы понимаем, наша эмпирическая терапия будет продолжаться дальше, потому что наша гипотеза была верной, либо нам надо что-то менять, но тут, опять же, надо учитывать, действительно ли то, что насеяла лаборатория, является патогеном, а не пробегал ли это мимо какой-то другой зверь. А если это действительно патоген, то тогда мы действительно заменяем антибактериальную терапию. И вот, чтобы все это учесть, нужен огромный массив знаний по клинической медицине, микробиологии, эпидемиологии, бактериологии. И очень часто это не один врач работает, это работает команда врачей, собираются в консилиум и так далее, и так далее. А теперь вам маленькое разъяснение, каким образом мы понимаем, чувствительный антибиотик или резистентен. Есть базовый набор антибиотика ГРАМ. В принципе, любой желающий может с ними ознакомиться на сайте УКАСТ. Там в данный момент для всех имеющихся патогенов разложены антибиотикограммы в соответствии с минимальными подавляющими концентрациями. И в зависимости от этого врач понимает, чувствителен микроб к антибиотикам или резистентен, и корректирует соответствующую свою антибактериальную терапию. Повторюсь, я не говорю о проблеме мультирезистентной стационарной микрофлоры. Там в бой с нашими тяжелыми, очень тяжелыми пациентами идут самые устойчивые формы бактерий. Во всем мире ежегодно проходят масштабные научные конференции на тему борьбы вот именно с этой локальной микрофлорой, но пока ничего эффективнее, действеннее, как выполнять скрупулезно правила эпиднадзора, никто не придумал. Так что давайте договоримся так, что это не антибиотики слабеют, это все-таки неправильная тактика и стратегия их применения, либо недостаточное выполнение правил эпиднадзора. Ну и последний миф. Антибиотики нужны для профилактики вирусов. Ну, во-первых, против вирусов антибиотики абсолютно бессильны. Вирус – это нежить, и у нее совершенно нет ни одной точки приложения для действия этих препаратов. Давайте посмотрим терминоусловное изображение вируса гриппа и кишечной палочки. По-моему, невооруженным взглядом видно, что абсолютно ничего общего. Точки применения антибиотиков – это клеточная стенка бактерий. Кстати, у людей клеточной стенки нет, иначе мы были бы дубами. Это митохондрии, это рибосомы и так далее и тому подобное. Но вирус этим просто физически не обладает. И поэтому, несмотря вот на все то мракобесие, которое творилось последние 3 года с ковидом, несмотря на весь тот бред планетарного масштаба, который лился из каждого утюга, но не работают антибиотики на вирусы и на ковид, в том числе ковид не исключение. В заключении своего доклада, да, очень несерьезно, но я надеюсь, что ответившего на основные базовые вопросы, мне все-таки хотелось бы сказать, что антибактериальная терапия – это очень точечное, очень локальное оружие в руках врачей. И надо понимать, что с дикой микрофлорой, той самой симпатичной, пушистой, может работать врач любой специальности, прошедший курс обучения в медицинском институте. А вот с локальной, стационарной, устойчивой микрофлорой лучше обращаться к специально обученным врачам, клиническим фармакологам. В принципе, нас и зовут врачи стационаров к себе, когда у них такое на пороге появляется. А вашего сегодняшнего спикера много лет коллеги обзывают врачом-антибиологом за слишком большую любовь к геноциду внутрибольничной микрофлоры. И когда обращение было правильным, не придется плодить мифы, не придется плодить домыслы. Надо только выполнять те схемы антибактериальной терапии, которые специалисты расписали. Если что-то непонятно, необходимо задать дополнительные вопросы, тогда вам все разъяснят. И ни в коем случае нельзя использовать антибактериальную терапию на каждый чих.
1: Спасибо, спасибо. Сейчас давайте-ка мы посмотрим результаты голосования, как наши зрители проголосовали. Вот. Правильно.
0: У нас очень продвинутая аудитория.
1: Да, вызывать геноцид микробов. Ну, это был такой, скорее, шутливый опрос. Да. А вот сейчас будет все серьезно. Да.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: И не только вредный, очень опытный вредный оппонент. Алексей Водовозов сегодня уже второй раз выходит,
3: да,
1: на тропу
3: без
1: войны.
3: Вариантов. Очень сложно оппонировать в такой теме, потому что, ну, во-первых, все правильно сказано, во-вторых, мы с Еленой знакомы, я уже даже не помню, сколько, ужас, в общем, сколько лет, еще с ЖЖ, там, с каких-то, с древних. Но, есть все-таки моменты, давайте так, люди за время пандемии выучили постулаты Коха, а до этого они выучили определение Зельмана-Ваксмана по антибиотикам. То есть, что такое антибиотик? Это вещество, которое вырабатывается микроорганизмами. Получается так, с одной стороны. А с другой стороны, в своем докладе ты как-то так очень шустро объединила антибиотики и противомикробные препараты. Так про что вообще речь?
0: Речь об антимикробных препаратах, которые в просторечии обзывают антибиотиками, и которые оказывают либо полностью убийственное действие, то есть бактерицидное, либо бактериостатическое и останавливает размножение за 72 часа. То, что люди выучили, раньше было в основе классификации антибиотиков, где были природные и синтетические, но она, к сожалению, настолько давно устарела, что врачи ей не пользуются. И я, честно говоря, вот в студенческие времена нам про это сказали, а дальше я закопалась в теории антибактериальной терапии и даже про нее забыл, если честно.
3: Есть вторая часть в этой проблеме. То есть, да, ладно, происхождение, а вот то, что должно действовать на микроорганизмы. Грибы мы считаем микроорганизмами?
0: Да, и это антимикробная терапия.
3: Так, простейших.
0: А антибактериальные – это простейших мы тоже считаем, и это состав антимикробной терапии. То есть мы это вносим в микробы. А антибактериальные – это то, что работает четко по бактериям, ну, упомянутая мной кишечная палочка, клебсиелл, стрептококист.
3: То есть отдельно противомикробная, отдельно…
0: Проблема в том, какая? Что у нас препараты, есть группа препаратов, которые работают и на бактерии.
3: Вот вопрос. То есть метронидазол считать чем? Антибиотиком?
0: Его, наверное, все-таки надо считать антимикробным, но объединяя бактерии в микробы.
3: Понятно. Хорошо. Второй вопрос, он касался резистентности. Ну, понятно, да, что... Ладно, мы опускаем тот момент, что основной вклад все-таки вносит сельское хозяйство. Я бы сказал так, существенный вклад. Да. Потому что служебное свиноводство, например, оно просто кроет вот это вот все проблемы, как я не знаю что. Но здесь в основном доставалось, конечно, пациентам. Но они... Люди зависимые.
0: Да.
3: То есть врач, у которого в руках клинические рекомендации, которые у нас на минуточку теперь стали обязательными к исполнению, да. Ему врач назначил, и он принимает. Он добросовестный. То есть он все как положено, написано 7 дней, он эти 7 дней пьет, все остальное. Но врач назначил неправильно. Потому что клинические рекомендации неправильные. Что с этим делать?
0: Ой, это вообще огромная проблема. Эту проблему каждый год мусолят как минимум на двух российских медицинских форумах. Это МакМах и Альянс химиотерапевтов. Он как раз недавно закончился. И все упирается в то, что когда пишутся клинические рекомендации, к экспертному сообществу прибегают в последнюю очередь. И проблема еще и в том, что то, что экспертное сообщество написало, чиновники откидывают и не включают. Хотя хочу сказать, что есть примеры действительно качественных клинических рекомендаций. Например, меня в свое время просто потрясли клинические рекомендации по акушерскому сепсису. Я просто вот аплодировала стоя, насколько грамотно они выписаны. Что пациенту делать в такой ситуации? Вот есть клинические фармакологи, которые вот клинические рекомендации... Не, они нам писаны. Но мы, в принципе, можем раскатать их в блин и доказать, что надо пить что-то другое. И слава богу, что если 10 лет назад мы были крайне редким зверем, то сейчас до нас добраться-то достаточно просто. Клинический фармаколог, он есть практически в любом лечебном учреждении. А так как проблема антибиотиков, она глобальная, то если есть клинический фармаколог, он будет в антибиотиках разбираться. То есть если проблема встала, и пациент понимает, что с ним что-то не так, пусть он дойдет до клинфарма и...
3: И решит эту проблему. Да. Так, хорошо. Следующая важная, опять же, вещь. А зачем мы цепляемся за прошлый век? Антибиотики – это все-таки 20 век, а мы живем в 21-м. Зачем нам тяжелая химия, когда у нас… А есть ли альтернативы тогда? Они же должны быть, по идее.
0: Должны, но не обязаны.
3: Понятно.
0: Вот понимаете, проблема-то в чем? Нам, врачам-то, это тоже не шибко сильно все нравится. Сидеть, разбираться с токсичностью, сидеть вот в этих антибиотикограммах. Потом, мало того, что ты сама разобрала себе, еще надо пойти хирургу доказать, что он не прав.
3: Это сложно.
0: И о чем и речь. Пойти к начмеду сказать, что мы вот этот препарат больше не применяем, потому что к нему просто тотальная устойчивость в нашем стационаре. Да? Но в данный момент ничего лучше пока не придумали. То есть то, что обладает необходимым действием раз, проникает в очаг инфекции два, если это, конечно, не абсцесс. Абсцесс лечить с помощью антибактериальной терапии, пока он не вскрыт, ну, немножко странно. Вот. Способов, даже вот то, что придумано, способы доставки не срабатывают. Вот когда решат вопросы со способом доставки, созданием бактерицидных концентраций, действующих в организме, тогда к антибиотикам будет смена. Более того, мы обязаны это придумать. Проблема развития антибиотиков стоит последние 15 лет. Новых препаратов фактически
3: нету.
0: Да. А то, что регистрируется, это разработки сильно-сильно давние, и там меняют буквально один радикал, а действие-то не меняется. То есть, запуская это в маркетинг и пытаясь доказать, что этот вот карбапенем сейчас всех вылечит, начинаешь копаться, молекуле 25 лет, и для микроба, обладающего индеем карбапенемазы, ему вот как-то вот совершенно фиолетово на то, что там ему новые маркетинговые названия придумали. У нас очень большая проблема, и именно из-за этого вот эти вот все программы локального мониторинга в больницах развиваются, из-за этого вот эти вот уже глобальные проблемы эпиднадзора развиваются. Нам надо искать альтернативу. В данный момент пока ее нет.
3: Отлично. Ну, на самом деле, как вывести из строя хирурга, я знаю, принести ему ЭКГ. Ну и последний вопрос, он уже касается микрофлоры. И было сказано, что она сама справится, все хорошо, не надо ничего трогать, и даже антибиотик ассоциированной диареи может даже и не быть, и что-то в этом роде. А как мы тогда дожили до пересадки кала?
0: Объясню. Я все-таки говорила о стандартных курсах, стандартных ситуациях. К сожалению, стандартных ситуаций, но хорошо, если процентов 80. Каждый человек уникален. Раз, у каждого человека уникальный опыт. Два. И не каждый человек врачу скажет правду. Три. К сожалению, гениальная фраза доктора Хауса «все врут». Она к любому нашему пациенту относится фактически на 100%. И поэтому пациент может клясться мамой, папой и всеми родственниками до 40-го колена, что он антибиотики не пил последние 20 лет, а он там очередную какую-нибудь штуку себе или съел, или вколол с утра. И тогда вот эти все проявления, я не говорю, что антибиотик-ассоциированной диареи нет, она есть, но ее сильно меньше, чем ее пытаются фиксировать за счет вот влияние на метилиновые рецепторы. Но она есть, с ней надо тотально разбираться. И вот за этим иногда может прятаться псевдомембранозный колит, а там промедление в прямом смысле смерти подобно. То есть с каждым случаем надо разбираться предметно, а не пускать на самотек и отмахиваться. Но при стандартном лечении, когда пациент действительно там год условно не пил никаких антибактериальных препаратов, и у него развился но большую панасогенную таблетку понос, вот это точно не про творожки, пробиотики, тем более не про фекалотрансплантацию.
3: Но лучше все-таки про это не забывать.
0: Да, держать в голове.
3: В обязательном порядке. Все, спасибо.
1: Так, спасибо, Алексей. Давайте посмотрим, удалось ли Алексею улучшить свой результат. Дорогие зрители, оцените, пожалуйста, вредность Алексея во втором вредном оппонировании. Так, а сейчас мы переходим к вопросам слушателей. И первый вопрос от Станиславы Захаровой, которая спрашивает: перед хирургическими операциями проводится антибиотикопрофилактика. Однократное введение антибиотика за 1 час до начала процедуры. Приводит ли такое кратковременное воздействие антибиотиком на бактерии в организме человека к развитию резистентности?
0: Я немножко поправлю. Все-таки не за час, а за 40 минут. Это связано с периодом полувведения препаратов. И второй момент. Нет, не приводит. Смысл хирургической переоперационной антибиотикопрофилактики в том, чтобы нападавший из носа хирурга стафилококк, про который я уже упоминала, не дать ему размножиться вранье. Операционные у нас, слава тебе, Господи, не в землянках. Это стерильное помещение. Заходит туда помытый до стерильности персонал. Единственное, что это может случиться, это вот небольшое количество, вот буквально единицы стафилококка, упавшие в рану. Вот чтобы не дать им размножиться, пардон, контрацептивом они там срабатывают. Ну, контрацептивы они не очень в резистентность умеют. Поэтому нет, на нагрузку именно в плане антибиотикорезистентности это не влияет. Это про безопасность именно после операционного периода.
1: Так, сейчас я хочу предложить вам блиц. Это значит, что в течение 3 минут вам нужно отвечать на вопросы как можно более лаконично. Вы готовы
0: попробуем
1: к такому? Давайте. Итак, поехали. Андрей спрашивает: рекомендации по приему пробиотиков во время приема антибиотиков следует рассматривать скорее как желательные или как обязательные?
0: Я бы их вообще никак не применяла.
1: Дмитрий Решетников. Так кто же победит в эволюционной гонке? Ученые, которые придумывают новые антибиотики, или мутирующие микроорганизмы?
0: Микроорганизмы.
1: Владислав Хлебанов. А существует ли достойная альтернатива антибиотикам? Бактериофаги, например?
0: Нет.
1: Андрей Линов. Сможет ли когда-нибудь человечество отказаться от антибиотиков? Или это необходимое зло?
0: Оно вынуждено будет от них отказаться. Они просто кончатся.
1: Виктория Р. Кабаева. Надо ли помыть перед использованием кусок мыла, если он был уронен на пол, находился в общественном месте, или на куске мыла не может завестись никакой микрофлоры?
0: Этот кусок мыла должен полететь в мусорку.
1: Так. Лиса А, слышала, что для того, чтобы точно понимать, что инфекция бактериальная, нужно сдать кровь на прокальцитонин. Так ли это?
0: Нет, это из темы сепсиса. Это немножко слышали звук, немножко не там, где он. Нет, это не так. Это про тяжелое течение инфекции, когда мы точно знаем, что она бактериальная. Правда.
1: Юрия НИИ, нужны ли после применения антибиотика обязательно пробиотики, пребиотики, кефиру попить?
0: Нет. Если только сами очень хотят.
1: Так, Екатерина Мога, нужно ли с антибиотиками пить пробиотики и пребиотики? Господи, опять то же самое. Или из еды можно все получить? Кисломолочка, квашная капуста, кимчи.
0: Да пусть кушают, что хотят, если хочется. Пусть антибиотик будет оправданием.
1: Так, Рек Шиль спрашивает, существует ли какая-то периодизация приема антибиотиков? То есть, если в прошлом месяце принимали, в этом уже назначать нельзя.
0: Ну, вообще-то, должны быть четкие показания к применению антибиотиков, а не периодизация. Зачем их есть каждый месяц?
1: Так, Дмитрий Сагдеев. У меня было тяжелое течение новой коронавирусной инфекции с пневмонией, 75% поражения. Получал 2 антибиотика, внутримышечно, видимо, ВМ и ВВ, внутривенно. Ага. Было ли назначение оправдано?
0: Я не видела истории болезни. Я не могу комментировать действия других специалистов.
1: Татьяна, как вы думаете, можно и стоит ли бороться с внутрибольничными резистентными инфекциями радикальными способами? Например, сжечь зараженное здание и построить новое?
0: Нет, ну малая водородная бомба идея, конечно, богатая, но я боюсь, у нас столько денег нет.
1: Так, стоп, я потерял вопросы. Секунду, вот.
0: А мы все.
1: Просто... Да, один из этих вопросов, просто у меня почему-то не отмечаются заданные вопросы, поэтому сейчас я буду путаться. Прошу меня простить. Вопрос от Вячеслава Антонова. Как сейчас обстоит дело в мировом масштабе с устойчивостью микробов к антибиотикам? Бытует мнение, что из-за бездумного массового применения этих лекарств человечество находится на грани катастрофы. Мы рискуем остаться без эффективных и доступных противомикробных средств. Если это правда, что делать?
0: Ну вот над этим вопросом бьются лучшие умы уже лет 15, пока вот только ограничение их потребления, прекращение свободной продажи в аптеках, контроль за использованием, локальные мониторинги и методы эпиднадзора. Ничего другого пока, к сожалению, не придумано, это не только у нас, это касается, в принципе, это глобальная проблема на самом деле.
1: Вопрос от Карла Августа Аванти. Резистентность к антимикробным препаратам была изучена в том числе у лактобактерий, населяющих кишечник человека. Есть исследования с перечислением препаратов, стойкость к которым у большинства штаммов лактобацилл высока. Можно ли утверждать, что расстройство пищеварения после курса антибиотиков не обязательно связано с дисбактериозом? Это могут быть последствия нездоровой диеты во время болезни или игр в айболита.
0: Ну, скорее в айболита наигрались. И лишнего начитались. У студентов есть такая болезнь третьего курса. Мы когда приходим на третьем курсе и начинаем всякую клинику читать, мы у себя находим все, вплоть до рака легкого. Поэтому к нашей специфической литературе надо относиться крайне осторожно. То есть врач поймет, про что там написано, а не врача, это может здорово напугать. Вспоминаем «Трое в лодке, не считая собаки». Я у себя обнаружил все, кроме родильной горячки.
1: Так, у нас очень много вопросов. Я сейчас в качестве разнообразия пойду с конца.
0: Давайте.
1: Итак, Ленин Н. спрашивает, узреем ли мы через несколько лет после ковида устойчивую микрофлору и неработающие антибиотики?
0: Вот этим вопросом задаются все, кто в проблеме, наверное, ну, третий год. Вот чем нам отыграется вот это безобразное вакханалие с назначениями цефтриаксонов, азитромицинов, в данный момент сказать не может никто. Надо несколько лет для того, чтобы понять, во что мы влетели. Боюсь, может оказаться все действительно печально.
1: Еще один вопрос. Почему участковые врачи-терапевты назначают антибиотики без ОАК? Только на основании симптомов или мне не нравится, что я услышал у вас в легких?
0: Давайте исходить из того, что, о чем говорил Алексей. Существуют клинические рекомендации. Врачи обязаны им следовать, раз. Во-вторых, есть такая вещь, как несвоевременное назначение антибактериального препарата при пневмонии. Есть клинические исследования, четко доказывающие, что если антибиотик не был назначен в течение 4 часов, то это очень резко повышает летальность от пневмонии. Я понимаю, что это не очень приятно слушать в 21 веке, но да, от пневмонии люди умирают. Поэтому, если у врача есть обоснованные подозрение на развитие именно воспаления легких, бактериального воспаления легких, он имеет полное право назначить антибактериальный препарат и потом уж собирать все анализы и все остальное, а не тянуть время и ждать, когда пациент окажется в реанимации.
1: Анна Марченко спрашивает, хочется узнать о препарате нифуроксазид. Это антибиотик или нет? Как
0: это антимикробный препарат.
1: Так. Как его принимать?
0: В смысле? Для каждого препарата есть показания четкие. Решение о назначении препарата и как его применять принимает лечащий врач, а не лектор на конгрессе.
1: Так, хорошо. Кузнецов Иван, могут ли помочь в борьбе с супербактериями генная модификация вирусов, чтобы они атаковали только опасные бактерии, но не трогали клетки пациента?
0: Ну, это пока из области немножко научной фантастики. Поживем, увидим. Нужны доказательства безопасности в том числе.
1: Спрашивает Тефтель-Постолок. Тефтель-Постолок. Следует ли ввести уголовную ответственность, уже это заход сам по себе, для тех, кто своими действиями создает резистентные штаммы болезнетворных микроорганизмов, преждевременно прерывая антибиотикотерапию?
0: Нет, ну, конечно, идея посадить всех богатая, но это что-то как-то не туда. У нас и так слишком много.
1: Так, хорошо.
0: К врачам претензии, а очень быстро это сместится, мне врач не так сказал, и туда пойдет врач. Так что давайте без экстремизма, пожалуйста.
1: Елена Потемкина спрашивает. В больницах часто антибиотики назначаются по принципу, что есть в наличии, то и назначаем. Нормальная ли эта практика?
0: Во-первых, надо четко знать, что это именно тот самый принцип, а не показания к назначению именно этого препарата. Второй момент. Я еще раз повторю. Я не могу комментировать действия других специалистов, не ознакомившись с историей болезни. И даже тогда я не могу. Я прокомментирую это именно тому специалисту, чья это история.
1: Угу. Елена Потемкина еще раз спрашивает. Слышала, что в России запретили продавать антибиотики в аптеках без рецепта. На деле же продавать так продолжают. Предпринимаются ли какие-то меры по решению данной проблемы?
0: Ну, скажем так, я не знаю, в каком регионе живет Елена Потемкина, но вот тот, откуда приехала я как врач там не могу сказать, что я врач, и продайте мне антибиотик, мне за рецептом на работу надо ехать. Я поеду за рецептом на работу.
1: Так. Вопрос от ВМ. Если на человеке испытать нельзя по понятным причинам, то почему сразу только чашка Петри и все? А как же крысы, например?
0: Ну, я не знаю, у меня вот хвоста нету.
1: Вопрос от Вектора Ломоносова. Вектор Ломоносов спрашивает. Один пульмонолог говорил, колоть всех гентамицином при пневмонии – порочная практика. Это верно или нет?
0: Я не очень поняла, где гентамицин, где пневмония. Гентамицин у нас направлен на совершенно специфическую грамотрицательную микрофлору, конкретно синегнойную инфекцию. Показания к его применению, ну, скажем так, очень-очень сильно ограничены. Плюс вводиться он может только внутримышечно, потому что у него очень высокая токсичность. Поэтому решение о применении данного препарата принимает лечащий врач. А не какой-то пульмонолог сказал.
1: Так, значит, вопрос от X-Frey. Вы не упомянули про бактериофаги. Какова их эффективность и особенности?
0: Ну, потому что они, наверное, не относятся к антибиотикам, поэтому я их и не упоминал.
1: Угу. Вопрос от Елены Потемкиной. Есть ли будущее у бактериофагов? Как часто их сейчас назначают в стационарах? И насколько их назначение оправдано? Ну, вот зрители требуют бактериофагов.
0: Я думаю, вам на следующем конгрессе надо просто отдельный доклад по этой теме делать.
1: Я предлагаю сразу устроить конгресс по бактериофагам.
0: Ну да, а с другой стороны?
1: Вот, есть спрос. Мистер Краб Пауэр спрашивает, что делать, если уже выработалась резистентность ко всем антибиотикам по результатам анализов по всей линейке?
0: У кого?
1: Видимо, у мистера Краб Пауэра.
0: Он микроб?
1: Какой-то, может, супермен.
0: А, нет, просто у людей как-то резистентность пока к антибиотикам не выявлена, она все больше у микробов.
1: Ну, написано. Так, значит, Руслан Сибгатулин. Если все-таки врач в дополнение к антибиотикам назначит пробиотики, то стоит ли тратить деньги на пробиотики и пить их?
0: Я бы предложила задать дополнительные вопросы врачу. Какие показания он видит к этому назначению? Возможно, они у него действительно есть, и он сможет это объяснить.
1: Мария Мельникова спрашивает. Встречаются дерматологи, которые рассказывают, что стафилококк играет роль в кожных проявлениях аллергии и дерматитов. Насколько эта роль значительная, если она есть?
0: Я повторюсь, стафилококки, что золотистые, что эпидермальные, являются нормальной микрофлорой, неповрежденной кожи. Что именно имеет в виду дерматолог, ну, мне сказать сложно.
1: Вопрос...
0: У нас педиатры рассказывают про то, что страшный стафилококк в носоглотке у младенца, и они все умрут. И младенцы, и папы, и мамы, и все остальные.
1: Вопрос от Internet Explorer спрашивает. Там из 90-х кто-то там, из прошлого. Слышала, что пробиотики и дыр могут нести вред при длительном их употреблении. В чем этот вред заключается?
0: Ну, кошельку, наверное, напряжно.
1: Ну, вот у меня тоже подумалось про кошелек. Евгения Захарченко. Можно ли полностью вылечить золотистый стафилококк? Вылечить антибиотиками?
0: Больной где стафилококк? Золотистый стафилококк? С кожи смыть? Я вопрос не поняла.
1: Ну, вот как?
0: Нет, просто если это золотистый стафилококк в ране, то мы бы этот вопрос в интернете не обсуждали. Это острая хирургическая инфекция. Ее хирурги лечат. А если с кожи смыть, так это нормальный житель. Зачем его оттуда убивать?
1: Его не предлагают не убить, а вылечить.
0: Ну, я не знаю, если этот стафилококк болеет.
1: Ну, вот, видимо. Ирина Тахадзе спрашивает, есть ли сейчас в разработке новые типы антибиотиков? И не грозит ли нам опасность вернуться в мир до 1940-х?
0: Грозит.
1: А вот насчет новых типов?
0: Да, проблема в том, что даже финансирование великой американской бигфармы великим американским государством не привело к созданию принципиально новых молекул. Нет, у нас в данный момент ничего принципиального нового нет и не предвидится. Только видоизменения вот, существующих молекул. То есть мы все еще играемся в одних и тех же классах, и мы эту борьбу проигрываем.
1: Вопрос задает наш зритель Ксения Деметрицелест. Амоксициллин – эффективное универсальное оружие. Его назначают при лечении ангины, цистита, болезни Лайма и даже тифа. Неужели эти бактерии так к нему и не приспособились?
0: Ну, стрептококк, который вызывает то, что называют ангиной, действительно, до сих пор к амоксициллину очень хорошо чувствителен. Проблема в другом. Амоксициллин, как и любой препарат из класса бета-лактамов, а это бета-лактамы, надо выдерживать экспозицию, не бросать пить на полпути, ни в коем случае. Потому что просто рептококк помнит, что он вызывает ангину, но не помнит про то, что он вызывает еще и бак-эндокардит. И если не долечить, может получиться разное. По поводу всего остального, ну, острый цистит – это смотря какой, и вообще цистит – это смотря какой, там надо предметно разбираться, что его вызвало ТИФ. А кто у нас последний раз, когда лечил ТИФ? 18 лет работаю. Ну,
1: надеюсь, разу. Что вот. Давно это было. Вот. Так, вопрос от Саши. Правда ли, что из-за массового назначения назальных антибиотиков лет 50 назад мы получили огромное количество устойчивых штаммов?
0: Не знаю. Врать не буду.
1: Вопрос от Алексея Шотина. Действительно ли человеческий организм принимает с пищей накопленные в мясе коровы при ее откорме на ферме антибиотики? И имеют ли антибиотики вообще свойство накапливаться в организме?
0: Давайте так. Это вопрос вообще отдельный. И, наверное, вот на тот конгресс, где бактериофаги, надо еще и вот ветеринаров позвать, чтобы они рассказали про проблему антибиотиков в сельском хозяйстве. Я все-таки человеческий врач, не коровий.
1: Еще для одного симпозиума да. тема конгресса.
0: Да.
1: Евгений Милов спрашивает, относятся ли сульфанидамидные препараты к антибиотикам? Почему раньше лечили ангину стрептоцидом, а сейчас нет?
0: А потому что это как раз та самая пресловутая резистентность раз, токсичность два. Лекарство не должно быть тяжелее болезни.
1: Так, а вот первая часть, относятся ли сульфанидамидные препараты?
0: Антимикробный.
1: Так, а вопрос задает Алиса. Как минимум раз в год бываю в разных стационарах, и каждый раз колют один и тот же антибиотик для профилактики. Получается, что в организме от него уже мозоль. Может, пора какие-то анализы на чувствительность сдавать?
0: Третий раз скажу. Я не комментирую действия других специалистов. Раз. Для меня слово антибиотика-профилактика внеоперационная – это дикая дичь. Но так как я не видела историю болезни данной пациентки, я прокомментировать вообще это никак не могу. Может быть, у врача должны быть свои резоны к назначению. Мы их не знаем.
1: Так, Егор Куролесов. Спрашивает, как вы считаете, стоит дать ребенку переболеть самостоятельно без антибиотиков, чтобы его лейкоциты распознавали больше вирусов и бактерий, или же использовать антибиотики, дабы сократить время и тяжесть болезни? ПС, имеются в виду не опасные для жизни болезни, не грипп или пневмония.
0: Ну, грипп – это вирус. Это вообще такая ядерная смесь того, что там написано, такой, я бы сказала, чтобы он не обиделся, дистиллированный бред. Мне даже прокомментировать, ну, я не знаю, у меня не получится.
1: Вопрос от Виктора Загребнева. Простите, что я спрашиваю. А как же бифидобактерин и лактобактерин? Их же необходимо пить вообще в некоторых случаях.
0: Все, конгресс по пребиотикам. Третий.
1: Так, слушайте, вы знаете, а у меня кончились вопросы. Так что вам сейчас предстоит... А было их штук 50, кажется. Вот, и вам сейчас предстоит выбрать лучший вопрос, кому достанется книжка на перегонки с эпидемией антибиотики против супербактерий, издательство «Питер». Кто задал достойный вопрос из озвученных 50 авторов? Или я могу начать напоминать, какие они были? Начиная с самого первого.
0: Мне про антибиотикопрофилактику понравилось.
1: Какой?
0: Про антибиотикопрофилактику понравилось. Но это, так сказать, профессиональный интерес.
1: Так, вопрос какой-то тут был, я его сейчас не найду. Про антибиотикопрофилактику я попрошу коллег найти этот вопрос. И мы отправим автору вопроса книжку на перегонки с эпидемией. А сейчас у нас есть результаты оценки сразу двух, кстати, вредных оппонентов. Потому что мы еще вас... не оценили. То есть оценили, но не посмотрели на результаты. Давайте посмотрим сначала, как оценивают Елену Трубачеву. Ну, интересный собеседник все-таки. Вот вы у нас интересный собеседник. А теперь как оценили второй выход Алексея Водовозова? И он опять у нас мастер каверзных... Или в прошлый раз он был грозой все-таки?
4: Нет, мастер.
1: А, мастер. Ну вот вы мастер. Никуда не деться от этого мастерства. Тем не менее, это все-таки заявка на победу, хотя, опять же, у нас еще не вечер. Так, сейчас я прошу вручить Елене подарки от форума «Ученые против мифов». Замечательные подарки, в том числе такой диплом, шикарный диплом, я считаю, от питомника «Печатники». Да, и, конечно, Гиппократ, как же без него. Вот, сейчас на экране должен появиться скетч нашей художницы Юлии Родиной. Опа! Да, симпатичный антибиотик. А все, видите, как все шарахнулись сразу. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: Как выглядят сегодня детокс-программы? Есть ли что-то новое?
5: Я не увидел ни одного оригинального исследования.

0: роботы живут в совершенно непонятном для нас, для нашего восприятия трехмерном пространстве. Сколько всякой информации нужно обрабатывать, просто очутившись в свободном полете, да? И сверху, и снизу, и сбоку, и вокруг тебя, везде ты в водяном куполе таком находишься. Это очень оказывает совершенно колоссальное влияние на то, как они развиваются и видят мир. Что касается китов-горбачей, вы их во время охоты наблюдали или в местах, где они рожают детенышей?
1: Я в основном наблюдал горбачей в местах, где они охотятся. То есть это Северная Норвегия, Антарктида, в ЮАР наблюдал горбачей, где они просто мигрируют без охоты. А в местах, где они размножаются и выхаживают детенышей, типа Королевства Тонга, я вот, к сожалению, еще не побывал.
0: Ну, вот скажите, вы же ныряете рядом, вы не мешаете им охотиться?
1: Когда горбатые киты охотятся, им не мешает ничего. Ну, наверное, ничего, кроме гринд, я бы так сказал. То есть, если мы, например, возьмем Северную Норвегию, горбатые киты охотятся бок о бок с касатками, которые не те же самые касатки, но другой экотип касаток в другом месте мира.
0: Норвежская популяция касаток.
1: В другом месте мира тот же вид касаток, но другого экотипа, может как бы выбрать горбатого кита себе жертвой. Но здесь они сосуществуют с касатками вполне мирно, вместе охотятся на сельдь, которая в огромных количествах.
0: Сезон, когда сельди много.
1: С октября, там, с конца октября по конец января заходят в норвежские фьорды. Но интересно, что в этот момент, если придут гринды, которые, в отличие от касаток, живут семьями там 10-15 особей, гринды в Норвегии длиннопёрые, они могут приходить во фьорд с семьями там группами. Группами по 200-300 особей.
0: Ну, это много семей объединяются в один клан или там
1: и,
0: стадо.
1: И вот, такой вот большой клан неоднократно наблюдали вот и мои коллеги, и я, наверное, один раз видел, да, но то, что гринды, когда заходят, даже касатки стараются уходить, потому что с таким большим количеством им никак не справиться. Гринды довольно агрессивны, и неоднократно наблюдали, как в то время как касатки могут совместно охотиться с горбатыми китами, гринды этих горбатых китов начинают отталкивать от селедки, кусать и всячески, в общем, препятствовать. То есть они прям такие настоящие, ну, я их называю так в шутку для себя морские гопники, ну, вот на лекциях, которые я читаю, потому что они прям такие действительно агрессивные.
0: Но это вот в данном месте. Потому как я наблюдал в устье реки Конго многовидовую такую агрегацию, и часто вообще-то их наблюдают в более южных широтах, где был горбач, где были гринды спокойненько, где были афалины, еще более бандитские дельфины, чем гринды, и какая-то мелочь, которую я сейчас уже не помню, из пелагических дельфинов. Ну, условно, наверное, это были белобочки, что тоже редко, потому что они, наоборот, афалин опасаются и часто стараются их отогнать. Но вот то, что касается гринд, это совершенно верно. Они даже на кашалотов нападают в акватории Азор.
1: И в Карибском море, например, там есть такое...
0: Хотя зубы у них меньше, чем у малых касаток. То есть малые касатки совершенно очевидно такие настоящие хищники, которые только-только перешли, вот, может быть, в последнее самое время на питание хладнокровной добычей, как, грубо говоря, то есть рыбой. Вот, а гринды-то это специалисты теутофаги, то есть кальмарофаги, да?
1: Да, и они питаются кальмарами и рыбой. И
0: но вот, характер.
1: Характер у них, да, есть такой суровый. И, наверное, гринда — это единственное китообразное, которое достоверно задокументировано, что действительно нападало на человека. Это снято на камеру подводную. И действительно, например, вокруг острова Доминика и Антигуа, где живет популяция кашалотов, кроме кашалотов, там живут также гринды, потому что у них схожая кормовая база. То есть им обоим нужна, в общем, глубина с кальмарами, только тут немножко разная глубина, немножко разные кальмары, наверное. Но вот я на Доминике не был, но видел фотографии моих друзей оттуда, и там у кашалотов обкусаны все хвосты. И кроме гринд этому сделать совершенно было некому. И даже, ну, слышал истории, как гринды просто кусают кашалотов за хвост, ну вот ни за что. Вот взял, укусил и пошел по своим делам.
0: Это называется пищевая конкуренция, потому что на самом деле они с кашалотами прямые пищевые конкуренты, что многими самыми разными и косвенными, в том числе, наблюдениями подчеркивается. Вдаваться в подробности не будем, но они прямые. Вот клюворылы им не пищевые конкуренты. И плавуны всевозможные, они глубже ныряют за теми же самыми кальмарами, хотя гринда 700 метров вполне. Да? Но клюворылы еще глубже ныряют. А вот кашалоты, средняя глубина у них такая, хотя рекордсмены, вот эти здоровые самцы, они ныряют так же, как клюворылы глубоко. И вот пищевая, видимо, конкуренция.

0: способствует тому, что гринды атакуют кашалотов. У нас интересная с вами беседа складывается.
1: Да, я вот не ответил на ваш вопрос предыдущий по поводу того, что не мешаем ли мы кормиться горбачам. Вот в Норвегии конкретно, если взять, горбатые киты, когда кормятся, это называется humpback train, то есть поезд из горбачей. Они идут группой такой, один за другим, ну, практически хвост к морде, но идут таким большим поездом, проходят через стаю сельди, там что-то загребают, кушают, и идут абсолютно напролом, ничего не видя, и вообще ничем не прервать вот это вот константное движение по прямой линии.
0: А они не делают заход, вот как обычно классический полосатик, кружит он вокруг косяка, или он подныривает из глубины, он совершает такой маневр, напоминающий букву «Г», то есть в последний момент он резко поворачивает.
1: Вы знаете, я видел, как в Норвегии горбатые киты все вместе поднимаются наверх из глубины, закрывая пасти на поверхности, то есть из-под стаи сельди выходят, и видел, как они плывут напрямую, но каких-то загонных движений, ну, я лично не наблюдал.
0: Но они же из глубины по спирали, наверное, да, поднимаются? Ну, с пузырьковой охотой так точно.
1: С пузырьковой... Вот пузырьковой охоты в Норвегии нету. Я видел пузырьковую охоту в Антарктиде, в Норвегии не видел ни разу.
0: Для... На командорах.
1: Им, видимо, не нужна, кстати, там пузырьковая охота, потому что есть касатки, которые уже сбивают эту сельдь в плотную стаю, не давая ей рассыпаться.
0: Горбачи, а у вас как есть приходят... подводные съемки? Вот интересно, вот горбачей, которые... Или вы сверху это вот...
1: Да, есть подводные съемки горбачей, надутых, когда вот у них раздувается. Вот эти вот за что...
0: В момент броска есть, нет?
1: В момент броска, наверное, нету.
0: Ну вот надо еще поработать.
1: Ну да, нет, впереди еще, конечно, безусловно, очень много задач, очень много работы, которые надо сделать. Надеюсь, что еще не раз окажусь в Норвегии, потому что чудесное совершенно зрелище там происходит в ноябре месяце.
0: Да, значит, там такие большие скопления рыбы, да, трески, и горбачи охотятся в ассоциации с касатками, которые факультативно, я бы так сказал, рыбоядны в тех местах, потому что в другое время года они вполне охотятся на теплокровную добычу.
1: Ну, я дружу с норвежскими касаточными учеными, и как раз я им довольно часто задаю вопрос по поводу того, что действительно зафиксированы в Норвегии касатки, которые едят тюленей. Но, насколько я понял, из их спутанных объяснений...
0: Они это тщательно скрывают, видимо.
1: А часть норвежских касаток являются облигатно, так можно сказать, да, исключительно рыбоядными. А другая часть является факультативно рыбоядными, то есть они и рыбоядные, и плотоядные, которые могут и тюленями, и рыбой питаться. То есть это вот разные группы, соответственно, касаток.
0: Надо, у нас есть матерый суровый российский исследователь Ольга Александровна Филатова, которой мы зададим этот вопрос. И обязательно вам, дорогие радиослушатели, поясним все-таки, какие же эти хитрые норвежские касатки все-таки, чем они питаются. Потому что обычно, я же не просто так, Стас, мучаю на эту тему, обычно задают такой вопрос, а вот там туристы плавают, почему их касатки до сих пор не сожрали? Мне это, в общем, тоже удивительно, потому что зачастую вот эти норвежцы, которые там наблюдают, они лезут прямо на голову охотящимся касаткам, и это очень неприятное зрелище. Безусловно, они животных беспокоят, но вот хотя бы хвостом-то ударить-то можно ведь, наверное, как-то. Но они почему-то этого не делают. Ну, что, кстати говоря, делать с этой проблемой-то? Мешают ведь?
1: Надо сказать, что вообще вейл-вотчинг и плавание, особенно с китами, это такой вид деятельности, который как-то находится, постоянно балансирует на грани добра и зла. То есть, с одной стороны, вейл-вотчинг является альтернативой китобойному промыслу, является альтернативой содержания животных в неволе. Он приносит большие экономические выгоды местному населению, а также это экопросвещение, с одной стороны. Но, с другой стороны, это всегда в той или иной степени беспокойство для животных. И мы, конечно, мы отдаем себе отчет, что это происходит, да, действительно. Во-первых, мы стараемся либо работать с самыми лучшими судоводителями, либо уже водить лодки самостоятельно. Это уже к чему мы приходим сейчас, для того, чтобы минимизировать, как бы, воздействие на китов. Кроме того, вот, например, есть места, где довольно прискорбно вообще все это выглядит. Например, вот тоже Шантарское море, казалось бы, вообще посреди нигде это находится, но туда приедешь, в бухту Врангеля, куда ходят гренландские киты, и ужаснешься от того, как люди водят лодки, как себя они ведут там местные гиды и так далее. И вот Шри-Ланка, это второй пример, да?
0: Ну, а у нас есть еще более, он скоро, боюсь, очень скоро будет трагическим просто, когда мы с Белушей, где родильный дом белух, и по головам ездят на лодках местные гиды и никак не могут сделать там заказник. Так, чтобы как-то цивилизованно наблюдать за этими животными, это очень важно именно там, потому что если распугать тамошних белух, которые туда приходят рожать, то мы просто потеряем вообще популяцию белух.
1: Я вот последние годы езжу на Соловки каждый год, но я там бываю в июне. Надо сказать, что в июне антропогенная нагрузка на мыс невысока, потому что лодок действительно немного, может быть, одна в день, может быть, одна в два дня или две в день. Ну, вот...
0: но ученые, которые там сидят из Института океанологии, которые там сидят полный сезон, они просто плачут.
1: Вот, наверное, июль-август все-таки да, да, но... У меня много друзей на Соловках, я стараюсь с ними тоже разговаривать об этом. Ну вот я не закончил немножко. Вот сейчас у нас есть такая миссия, чтобы свои знания накопленные и опыт грамотного, аккуратного и экологически ответственного вейл-вотчинга нести в разные точки, нести компаниям вейл-вотчингам, нести судоводителям этот опыт. И вот сейчас я готовлю как раз лекцию для судоводителей и вейл-вотчинговых операторов на Шри-Ланке и буду там несколько раз эту лекцию различным судоводителям читать. И также вот мы с моим другом и коллегой Гришей Цидулко разработали, вы наверняка его знаете, знакомы
0: да,
1: с ним.
0: Да, он был у нас в эфире, Гриша Цидулко.
1: И мы с Гришей разработали для Шантарских островов протоколы для судоводителей и операторов вейл-вотчинговых компаний. И вот собираемся приехать к ним в Хабаровск с лекциями, чтобы рассказать им, ребята, что, значит, нужно как-то ответственнее подходить к взаимоотношениям с живой природой.
0: Тут же все просто. Или вы будете уважать природу, или ее просто не будет. Вот альтернатива. Альтернатива другая, когда мне говорят, а вот, а что, а чего мы будем, а почему, а как, я говорю, ну вы вот, если вы сейчас зарабатываете деньги, то вы этого заработка просто лишитесь, потому что ничего не будет. Это касается многих, кстати говоря, охотников. А зачем включать этот вид в Красную книгу? Ну, потому что не включить его не будет. Вообще не на что будет охотиться. Но это нас понесло уже, меня понесло в другую сторону. Я бы все-таки вернулся к Соловкам в заключение. Мне кажется, что там вот проблема стоит наиболее остро. И если ехать куда-то с лекцией, то ехать на Соловки вам нужно обязательно. И обязательно нужно там, наконец, как-то систематизировать это дело. Сделать эти наблюдения, ввести в какие-то разумные рамки путем организации какого-то заповедного пространства. Понимаете, дорогие радиослушатели, обычно ученых там говорят, а что, а вот он это так сказал, а эдак сказал, они заплатили ему. Ученому все равно. Он ученый, он изучает то, что он видит. И это его работа. Не подтягивать факты какие-то к чему-то, а именно говорить то, что он видит, анализировать и делать соответствующие выводы. Поэтому если наука наша отечественная говорит, что на Соловках ситуация угрожающая, мы должны к этому прислушаться. Мне так кажется.
1: Ну, я думаю, что мне самому стоило бы приехать в разгар сезона на Соловки, именно в августе, ну, я там не бываю, к сожалению, в это время, и посмотреть, что действительно творится на Белужьем мысу. Потому что, поскольку у меня не совсем репрезентативная выборка, это июнь, особенно первая половина июня, каждый год там почти никого нет. Безусловно, создание охраняемых природных территорий, чем их будет больше, на мой взгляд, тем лучше. То есть вот нам говорят, что вот у нас такие огромные территории в России незаселенные, посмотрите на Японию, посмотрите на Китай, как они эффективно используют свои территории. Ну, я считаю, что это полная глупость. Слава богу, что у нас есть такие огромные территории, относительно нетронутые человеком. И чем больше охраняемых природных территорий мы создадим, тем ценнее все это будет, потому что природу, один раз ее утратив, ее потом никогда не вернешь.
0: Совершенно верно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. В гостях у меня был Стас Захаров, путешественник-натуралист, и мы с ним говорили не только об интереснейших нюансах поведения китообразных, но и о проблемах их экологии и защиты этих замечательных животных. Не будет китообразных, не будет разнообразия экосистем, не будет рыбного богатства, нам нечего будет есть. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных.

0: Законы математики, имеющие какое-либо отношение к реальному миру, ненадежны, а надежные математические законы не имеют отношения к реальному миру.
1: Математики в современном мире играют роль шаманов. Наука, которая в себя вбирает, грубо говоря, все достижения человечества. Мне кажется, что в этом есть некоторая мистика. Представить себе там Воланда Булгаковского, который не знает доказательства теоремы Ферма, довольно сложно. Черт начинает квадратики рисовать, как будто он вообще о математике не думал. Каждый раз так опять. Черта я не пробовал интересовать. Синематограф для меня — это книга за семью печатями, это китайская грамота.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях российский математик, доктор физико-математических наук и популяризатор математики среди детей и взрослых Алексей Саватеев. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: «Математик и черт» — игровой научно-популярный короткометражный фильм советского режиссера Семена Райтбурта, снят в 1972 году на киностудии «Центр научфильм» по мотивам рассказа Артура Порджеса «Саймон Флаг и черт». Роль математика в фильме исполнил Всеволод Шестаков, его жены – историка-медиевиста Алла Покровская. Черта в фильме сыграл Александр Кайдановский. Ученый и дьявол заключают пари, по условиям которого черт должен доказать или опровергнуть великую теорему Ферма. Теорему Ферма в 1995 году доказал сэр Эндрю Джон Уайлз. В 2016 году он был удостоен высшей международной награды для математиков – Абелевской премии за потрясающее доказательство великой теоремы Ферма путем применения теории модулярности для полустабильных эллиптических кривых, открывающие новую эру в теории чисел.
2: Первый вопрос, конечно же, касательно съемок, потому что съемки фильма происходили в 1972 году, когда еще теорема Ферма не была доказана.
1: Да. Да, совершенно верно.
2: И она была доказана в 1994 году. И скажите мне, пожалуйста, Эндрю Уайлз, который доказал эту теорему, он продал душу дьяволу, как хотел это сделать главный герой фильма?
1: Совершенно нет. Более того, он доказывал эту теорему в уютном семейном кругу с женой и тремя детьми, запершись на даче на 7 лет подряд, с 1986 года по 1993. И вообще это, так сказать, напротив, это пример такого как бы, ну, хорошего семьянина, нормального, так сказать, члена общества, который просто в какой-то момент понял, что он близок к решению задачи, ну и решил, что единственным способом дойти до сути является отречение от мира. Ну и вот он остался со своими близкими и там 7 лет работал. Дальше, правда, была драматическая история, наверное, вы знаете, да, ее?
2: Ну, давайте расскажем нашим зрителям.
1: Значит, когда он в 93-м году был уже совершенно уверен, что теорема ему наконец поддалась, он объявил об этом, но он объявил об этом не напрямую. Он сказал, что ему есть что сообщить Королевскому конгрессу математическому, который был в Британии. Это было 23 июня 93-го года. Если я не ошибаюсь, он запросил 3 лекции. И вначале он просто абстрактно развивал какую-то там теорию алгебру Гейке, что-то такое, что я и сам плохо понимаю на самом деле уже. Но это доказательство на самом деле очень сложное. И на сегодня я не нахожусь на том уровне, который позволяет его понять. То есть, чтобы мне понять все тонкости этого доказательства, мне нужно тоже отречься от мира лет на 7. Тогда я вполне смогу его понять. То есть я как бы на подступах нахожусь. Но это еще много лет. Ну вот, и он в конце первой лекции, как бы уже несколько человек в зале подозревало, что дело клонится к теореме Ферма. На второй лекции уже понимало довольно много народу из маститых математиков. И на третью уже были приглашены средства массовой информации. И задние ряды занимали сплошь, значит, вот все были готовы к сенсации, и действительно она произошла. На третьей лекции в самом конце сказал: вы понимаете, коллеги, что это означает, что xn плюс yn не равно zn при ненулевых целых x, y, z и n больше или равно 3. То есть великая теорема Ферма доказана. Ну, понятно, дальше была овация, дальше был, как выражается мой друг Андрей Михайлович Рогородский, катарсис. В зале настал катарсис. Но не без ложки дегтя эта история, потому что спустя где-то месяц или что-то в этом духе в доказательстве был найден досадный пробел. Вначале Эндрю Уайлз сказал, что ну это ерунда, сейчас я поправлю буквально за пару дней. Пара дней затянулась, через 2 месяца или там месяц-два он совершенно потерял надежду, абсолютно, вот хорошо еще не пошел на какие-то страшные шаги. И решил, что да, это очередная история. Вот. Из тех, каких было уже в истории математической мысли, там сотня, наверное, когда теорема Ферма была вроде бы якобы доказана, да, а потом выяснялось, что досадные оплошности, все рушится. Но все же у него нашлись силы, он нашел в себе волю, он пригласил своего аспиранта Ричарда Тейлора, если я не ошибаюсь, и они вдвоем доконали доказательства до конца, и к концу 93-го или к началу 94-го года уже было все завершено. И уже потом его перепроверяли много раз, но так как речь шла о действительно великом результате, который там для всего математического мира стоит особняком, и даже вне математики он общеизвестен, да, то до абсолютного признания, коим является премия Абеля, должно было пройти 20 с лишним лет.
2: Так много.
1: Да, в 2016 году Эндрю Уайлзу позвонили и сказали: вам присуждается премия Абеля, это высшая награда в области математики, которая существует уже тоже порядка 20 лет. Ну, все знают, что Нобелевскую премию по математике не дают, но вот есть вместо нее премия Абеля, которая достаточно молодая. И вот в 16 году ему позвонили и сказали, что она ему присуждается.
2: Дождался наконец.
1: Да, и он скептически... А может быть и совершенно искренне, непонятно. Он заявил: для меня это полная неожиданность.
2: Спустя 20 лет.
1: Вот, ну к этому моменту, в общем, было уже, наверное, 1000 человек сейчас в мире может сказать, что в общих чертах понимает это доказательство. Я не вхожу в эту 1000. Я вхожу в 10 тысяч, которые способны понять это доказательство, если посидят некоторое время.
2: Оно, по-моему, занимает около 130 страниц.
1: Ну, здесь довольно тонкий вопрос, как считать. Потому что оно занимает 130 страниц, это 2 его статьи. Одна его и другая его с Тейлором, которые действительно устанавливают истинность, ну, по модулю того, что вы знаете все необходимые для этого остальные науки. И вот как раз в математике черт там упоминается некоторое количество наук, да, когда черт к нему приходит через 5 минут, я уже выучил алгебру, да? Он говорит: ну теперь беритесь за мата на линейную алгебру, да? То есть я уже выучил школьную алгебру, говорит черт. Теперь беритесь за мата на высшую алгебру, он приходит, а теперь займитесь там нелинейными дифурами, там бог знает чем еще.
3: Я прошел все эти геометрии и, пожалуй, готов заняться вашей маленькой головоломкой.
4: Вы слишком спешите. Вы, вероятно, не заметили таких фундаментальных методов, как анализ бесконечно малых, дифференциальные уравнения, уравнения в конечных разностях.
3: И все это надо?
4: Не могу сказать с уверенностью. Но люди, решая эту маленькую головоломку, испробовали почти все разделы математики, а задача до сих пор не решена.
1: Ну вот то, что перечисляет профессор, да, и черт исчезает каждый раз так, опять. Вот. И вот эти все науки нужно уже знать, чтобы это было 130 страниц. Но если речь идет о постижении ее с нуля, то я бы скорее говорил о 10 тысячах страниц.
2: 10 тысяч, да?
1: Ну, это как бы математика сегодняшнего дня. Если ее изложить в связанном таком ключе от начала до конца, она займет примерно 10 тысяч страниц.
2: Угу. А чем так популярна эта теорема? Вот для человека, который вообще не разбирается в математике, как бы вы объяснили?
1: Ты знаешь, если честно, это мистика. То есть таких загадок можно написать сколько угодно. У нас есть нерешенных еще целый ряд проблем такой же, так сказать, степени доступности понимания. То есть тут знать надо только степени. Ну что такое там x степени n? Это x умножить на x умножить на x и так далее n раз. Да? X в кубе это x умножить на x умножить на x. Да? Y в кубе это y умножить на y и еще раз умножить на y. Ну и утверждается, что при ненулевых x, y, z никогда не бывает, чтобы сумма вот таких вот x в кубе и y в кубе дало какой-то другой куб, третий. Но это для третьей степени. Ну, соответственно, обобщение для n. Вот я как бы изложил ее за 1 минуту, да? То есть человек, который, ну, там, школьную программу более-менее понимает, понять эту теорему несложно. Но есть и целый ряд более простых. В том-то и дело, что, например, ну, что такое простое число, да? Простое число — это число, которое не делится ни на одно число, кроме себя и единицы. Ну, то есть, давайте формально подойдем к вопросу. Простым числом называется целое положительное число, которое больше единицы, и не имеет других делителей, кроме единицы и себя самого. Вот, ну, например, там 6 делится на 2. Шестерку можно посчитать двойками. 2 плюс 2 плюс 2, да? Это означает, что 6 делится на 2, да? Делится вот на 2 группы по 3 или там на 3 группы по 2. 6 делится на 2 и делится на 3. Вот. Ну и вот это вот понятие делимости, да? Но вот простое число, оно ни на что не делится. Его можно разложить только вот группками по единичке, ну или целую группу взять, и никак по-другому. То есть я объясняю, когда это совсем мелким деткам, вот у меня четверо детей, я им, так сказать, пытался в разные моменты объяснять это, ну там, Мише, который сейчас в олимпиадах все время участвует, я в детском саду объяснял, что такое простое число. Вот возьми вот 7 кубиков и положи их в виде прямоугольника. Он: пап, я не могу это сделать. Я говорю: нет, можешь. Ну да, говорит, могу, но тогда это будет вытянутый прямоугольник 1 на 7. Ну вот в том-то и дело, да, так можно всегда. Но простое число — это такое, которое по-другому никак нельзя. Ну вот про простые числа есть целый ряд загадок. Например, загадка человечества, проблема Гольдбаха формулируется так. Любое четное число, то есть делящееся на 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, любое четное число является суммой двух простых. Человечество не знает ответ, да или нет. То есть компьютер, понятно, проверил там до безумных чисел, типа 10-30 или 10-40. Все числа четные, которые компьютер проверил, они действительно являются суммой двух простых. И часто очень многими способами. Но мы не знаем, верно ли это для всех четных чисел. И эта загадка, вот, пожалуйста, ничем не хуже великой теоремы Ферма. Но почему-то вот такое как бы действительно знаменитость вот приобрела именно эта загадка. Не знаю, мне кажется, что в этом есть некоторая мистика. Гаусс от нее отмахивался. Король математики Карл Фридрих Гаусс, который жил на рубеже 18-19 веков, он говорил: меня эта проблема не интересует, я не понимаю, почему я должен на нее тратить время. Гаусс там красивейшие вещи доказал, построил 17-угольник с помощью циркуля и линейки, там доказал квадратичный закон взаимности, ну бог знает что наворотил, но теорема Ферма не очень интересовался. А Кумер положил на нее всю жизнь свою. Весь 19 век Кумер занимался, ну там много чем, но в том числе и великой теоремой Ферма, доказав ее для всевозможных n, там до 100, то есть xn плюс yn не равно zn, он установил для огромного количества показателей, в том числе и некоторые из них были больше 100, до 100 он просто, по-моему, все покрыл абсолютно, но так и не доказал ее до конца.
2: А, наверное, еще во время того, как пытались доказать теорему Ферма, были еще какие-то различные открытия в математике?
1: Ну, конечно! Так она...
2: Она же подтолкнула, наверное...
1: Да, это тот случай, когда вот мнение общества о том, что это великая загадка, совпадает с мнением самих математиков, но по другим причинам. То есть общество считает, что вот она, да, великая теорема Ферма, самая главная, единственная великая математическая проблема, да, которая вот решена. 358 лет над ней думали. Но математики-то к ней относятся как? Что в процессе доказательства великой теоремы Ферма были созданы грандиознейшие математические теории, имеющие непреходящее значение. И именно этим она велика. Ей на смену, кстати, пришла гипотеза АБЦ. Далекое обобщение великой теоремы Ферма. Рассказать?
2: Да, конечно, интересно рассказать.
1: Это обобщение.
2: Да.
1: Значит, для того, чтобы ее сформулировать, тоже, в принципе, многого не нужно. Но нужно вспомнить, ну, кое-что из школьной арифметики. Любое число можно разложить в произведение простых множителей. Ну, например, 90 делится на что-нибудь? Ну да, на 2, конечно, делится, да? Значит, 90 равно 2 умножить на 45. 2 уже простое число. 2 не делится ни на что, кроме 1 и 2. Ну, понятно, ни на что другое оно и не может делиться. Все остальные числа больше него. А 45 делится на что-нибудь?
2: На 3.
1: Да, правильно. Значит, соответственно, 45 делится на 3, это 3 умножить на 15. Получается, что 90 — это 2 умножить на 3 умножить на 15. А 15 делится на что-нибудь?
2: Тоже на 3 делится.
1: Ага, на 3. Значит, получается, 90 — это 2 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 5. 2, 3, 3 и 5 на что-нибудь делится?
2: Ну, 2 на 2, 3 на 3.
1: Ну, то есть уже не на что не
2: делится. Только на собственное,
1: да, только число. На себя. Это означает, что мы уже получили разложение числа 90 в произведение простых. Дважды, трижды, трижды, 5. Ну, так как перестановка множителей ничего не меняет, то можно записать 5 трижды, дважды, 3, например, да? Это будет все то же самое число. Ну вот, на самом деле, Первая теорема, которую в школе надо проходить, и в царских гимназиях она проходилась и доказывалась, а впоследствии уже в советское время ширпотреба, там, значит, немножко снизили требования. Основная теорема арифметики называется. Она говорит о том, что вот такое разложение у любого числа единственно, только вот с точностью, ну, до перестановки множителей. То есть перестановка, конечно, ничего не меняет, но вот принципиально в другом виде никогда не запишешь, скажем, не может быть такого, что 90 равно 11 там, на 7, вот, одновременно с тем, что оно равно 2 3 3 5. Ну, это такой как бы наш личный опыт, но реально это надо доказывать, и доказательство существует, я его излагаю, это, в принципе, как бы во многих моих лекциях оно проходит, что любое число единственным способом разлагается в произведение простых. Но если так, то каждое число обладает набором тех простых, на которые оно делится, и, соответственно, равно произведению вот этих простых в каких-то степенях. Ну, например, 90 — это 2 3 3 5, то есть 2 умножить на 3 в квадрате и на 5. 3 — 3 — это 3 в квадрате. И любое число можно так разложить. 2 в какой-то степени, на 3 в какой-то степени, на 5 в какой-то степени, на 7 в какой-то степени. Некоторые степени нулевые, это означает, что на самом деле, вот, скажем, если 2 в нулевой, значит, двойка просто не входит в разложение, число нечетно, да? Если тройка идет нулевой, значит число не делится на 3. А реально входящие простые входят в каких-то положительных степенях. Ну и вот такое разложение по группам простых чисел в степенях, оно уже единственно, абсолютно единственно для каждого числа. Теперь мы уже готовы сформулировать пришедшую на смену великой теореме Ферма гипотезу АБЦ. Она начинается с шокирующего предположения, как бы предпосылки, с такой предпосылки, что вообще невозможно себе представить, что какая-то содержательная теорема начинается с такой предпосылки. Поэтому и название такое. Итак, пусть А плюс Б равно С. То есть пусть есть просто три числа, сумма двух из которых равно третьему. Тогда, если эти числа не имеют общих делителей простых, то есть если в разложении…
2: Это если А плюс Б не имеют?
1: Нет, если и А, и Б, и С, вот если я разложу их, да, на простые, каждого из них, А разложу, Б разложу, С разложу, это будут три набора простых чисел, ну, совершенно не пересекающиеся друг с другом. То есть А плюс Б равно С, и при этом у А, у Б и у С совершенно разные наборы. Вот в этих условиях можно, оказывается, утверждать, что С не превосходит произведение всех простых, входящих в любое из трех чисел, и все это в квадрате. То есть, ну, по-другому, произведение квадратов простых чисел, входящих в разложение А, Б или С. Просто вообще всегда, когда А плюс Б равно С, и они состоят из разных простых, взаимно просто, как мы говорим, всегда будет С меньше или равно квадрату произведения всех простых чисел. Там есть еще некоторые уточнения, обобщения. Ну вот в самом простом виде это так можно сформулировать. Вот. Ну и там есть понятие взаимной простоты в совокупности и взаимной простоты попарно. В условиях А плюс Б равно С это одно и то же, я даже не буду парить мозг.
2: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Саватеевым.
0: Одна из самых популярных теорем была сформулирована французским математиком-самоучкой Пьером Ферма в 1637 году на полях арифметики Диофанта и сопровождалась пометкой «Я нашел поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки для него». Пьер де Ферма родился 17 августа 1601 года в городке Бамоль-де-Ламань. По профессии юрист. С 1631 года советник парламента в Тулузе. В 1636 году написал трактат «Введение к теории плоских и пространственных мест», где, независимо от геометрии Декарта, на год раньше изложил аналитическую геометрию. В 1670 году сын Пьера Ферма, Климан Самуэль, публикует посмертное собрание трудов отца, в которое включает несколько сотен писем и заметок, из которых научная общественность и узнала о замечательных открытиях ученого. Отдельно издаются комментарии к Диофанту, сделанные на полях перевода книги Диофанта. С этого момента начинается известность великой теоремы Ферма.
2: Мне очень интересно, поскольку я не специалист в математике, я понимаю, что доказательство теоремы Ферма – это очень важное событие в математике. Но как практически можно использовать это доказательство, или это просто приятное упражнение для ума некое?
1: Ну, практически… Это, если грубо говорить, то это, конечно, никого вообще не интересует, потому что математики — это некоторая такая, как бы, Ну, математики в современном мире играют роль шаманов вот, в старое время, таких духовных лидеров племен. То есть важно, что есть какие-то суперлюди, да, которые вот про жизнь знают гораздо больше, чем обычные люди. И именно в этом они важны. На самом деле именно в этом они и важны. Но если говорить о практических применениях, то практические применения находятся гораздо раньше. Они находятся у теорий, которые развиты по пути к теореме Ферма. Ну вот, например, теория чисел используется в кодировании, шифровании, в работе кредитных карточек, в работе интернета, там, во всем используется теория чисел. Та самая теория чисел, на которой основано доказательство великой теоремы Ферма. Но еще раз я возвращаюсь к тому, что надо понимать, что просто у математиков совершенно особая роль. Это именно духовная роль, это не что-то такое. Это математики просто действительно знают про мир что-то, чего не знают все остальные. И вот это важно. Не практическое использование. Практическое использование.
2: Поделитесь этими знаниями.
1: Ну, это вот 10 тысяч страниц, надо изучить, и все хорошо.
2: Угу. А даже, это я смотрю по фильму, и в принципе в советское время образ физика и математика был очень популярен.
1: Так же, как, да и сейчас тоже.
2: Ну, не знаю, так же в 90-е больше популярен, например, был предприниматель или бизнесмен.
1: Ну, 90-е прошли, это был короткое помутнение рассудка человечества русскоязычного. А, то есть сейчас все вернулось к тем, все то же самое, что было в советское время в этом плане. То есть образ математика, образ инженера, образ физика сейчас является таким, как бы, ну, вот, примером для подражания. В общем, общество вернулось к своим нормальным стандартам в этом плане. И до революции так было. Просто 90-е это был такой, как бы, небольшой, короткий период такого вот прельщения вот той варварской цивилизации западной, которая, как бы, напротив, через границу. И все.
2: А то, что касается высшей математики, в каких прикладных науках ее можно использовать?
1: Ну, вообще везде просто, в принципе, везде. Вот на самолет садишься, летишь — это математика. Приезжаешь, к тебе машина подъезжает — это математика. Ты там садишься, включаешь телевизор — это математика. Ну, просто она везде. Это, ну, то есть математика — это наука, которая в себя вбирает, грубо говоря, все достижения человечества. Есть одна единственная выделенная наука — это математика, которая вбирает в себя все. Она вбирает в себя и физические достижения, и химические достижения, достижения естественных наук остальных, социально-экономические достижения там, где можно их оцифровать. В социально-экономических науках есть очень много совершенно другого вида знания, да, которое не математическое знание. И тут, как бы, тут мы признаем, то есть я вот лично как математик, я признаю, что есть очень много других видов знания. Но везде, где речь идет о научном знании, таком вот чисто классическом, каноническом научном, это вот высшее в этой пирамиде, высшее — это математика.
2: Угу. А в фильме еще такое очень интересное противопоставление черта, ну это получается какое-то магическое начало, и науки.
1: Да, он как бы вот, это с одной стороны, он, конечно, должен знать все, да, по идее, ну как... Представить себе там Воланда Булгаковского, который не знает доказательства теоремы Ферма, довольно сложно, да, ну вроде как человек знает, человек в этой позиции знает все, да. А тут показан черт какой-то такой слабенький такой, который вот ему еще нужно что-то учить, он ему вначале вообще показывает, да, а в квадрате плюс b в квадрате равно c в квадрате рисует он, черт начинает квадратики рисовать, как будто он вообще о математике не думал, да. Ну это какое-то, конечно, безумие, да, то есть если мы к мистическим образом подключаемся, то тот, кто придет и сядет на место Христа, да, в конце веков, он будет чрезвычайно грамотен, умен, там, сообразителен, обаятелен и так далее. То есть это как бы даже по писаниям дьявол выглядит несколько умнее. Но здесь, да, советская, как советский кинематограф показал его как такого несовершенного человека, который наоборот к концу, о, да, профессор, знаете, это затягивает. Если бы я смог доказать вот эту маленькую лему, и как они садятся и начинают писать. Это великолепные сцены, конечно, просто.
2: Математик даже смог, судя по сценарию фильма, даже смог заинтересовать черта. Как можно заинтересовать, вы как скажите, как популяризатор, как вы можете заинтересовать человека?
1: Человека, пожалуйста, черта я не пробовал интересовать. Человека я стараюсь, но дело в том, что есть на самом деле некоторый, в этом есть некоторый обман. Когда говорят: Алексей Владимирович, как же вам удается так заинтересовать аудиторию? Никак не удается, ко мне приходят уже заинтересованные. Я объявляю лекцию, В ней аннотация, в ней написано, что приду я и буду рассказывать что-то о математике. И происходит уже в этот момент естественный отбор. Ко мне приходят те школьники или взрослые люди, которые готовы прийти и слушать это. А вовсе не я пришел вот так вот на улицу, как Иисус Христос ходил, да, и ловил души прямо вот на улице, вот брал и ловил. Но вот совсем уж так не бывает. То есть, если взять меня, привести просто в обычную школу и сказать, вот читай, заинтересовывай, из этого, скорее всего, ничего не получится. В лучшем случае, те, кто будут скептичны, будут сидеть тихо, а те 2-3, которым понравится, будут с интересом слушать, невзирая на то, что остальные не слушают. К сожалению, так бывало, поэтому я знаю, о чем я говорю. Вот. Так что на самом деле вопрос, как мне удается заинтересовать аудиторию, он неправильный. Я отбираю ту аудиторию, которая уже заинтересована. И вот для нее действительно у меня есть интересное что-то.
2: А сам фильм, он называется как научно-популярный жанр?
1: «Математика, черт».
2: Да.
1: Да, хотя в нем не очень много популяризации, да? То есть там нету разъяснений этих формул, да? Ну, кроме того, что объясняет, что такое А в квадрате, что это не А, нарисованное в квадратике, да, а, ну, как минимум, это площадь квадрата со стороной А. Вот, ну, или там А умножить на А. Вот, ну, может быть, благодаря тому, что объясняет, что такое степени.
2: Ну, вообще, касаемо формата, это научный фильм, и он короткометражный. Я не видела, чтобы сейчас снимали такие научные фильмы.
1: Короткометражный, научно-популярный фильм, наверное, все-таки можно так сказать, да.
2: Да. По-моему, сейчас особо не снимаю такие фильмы.
1: Да я бы так не сказал. Вообще-то меня постоянно приглашают куда-то посниматься. И... Ну, другое дело, что сейчас
2: передача,
1: это не художественные.
2: Да, я имею в виду именно художественные.
1: Художественные
2: кино.
1: Не знаю. Я не знаю. У нас была идея на канале хайпануть хорошенько на нашем, снимая вот такие художественные научно-популярные фильмы. Но кишка тонка пока, то есть я математику-то знаю, а извините, синематограф для меня — это книга за семью печатями, это китайская грамота. Я не знаю, как построить сюжет, чтобы он был интересен. Вот у меня один волонтер, он журналист, и он как-то так строит иногда. Вот было пара таких пилотных роликов 20-минутных. Комбинаториалисты был весной на физтехе, и еще прогулки с Саватеевым там были. В общем, у нас было пару раз. Но, видимо, сценарий еще не дотягивает. Как-то особенно они не рванули. Там было больше просмотров, но вот я не могу сказать, что это был какой-то фурор. То есть нам надо еще над этим сильно работать. В общем, это нужно, чтобы...

0: Щепка, МХАТ.
1: Да, какого-нибудь аспиранта, да? И подскажи ему сюжет, вот такой типовой сюжет, что какой-нибудь там молодой математик Гена, да, и какая-нибудь молодая математичка Машенька, они, значит, вот по сюжетам идут вот там, пришли куда-то, там им дали поиграть в игру пятнашки, они все пытались собирать, но ничего не вышло, а потом пришел Саватеев и говорит: «А это невозможно!» Ну и вот в таком духе, да, то есть он подкинул идею, но он же не подкинул сценарий, он сказал, что эта идея была бы интересной. У нас пока не дошли руки, а вообще, как бы, я считаю, что было бы очень круто, если бы это было сделано когда-нибудь, так что...
0: Как раз по поводу...
1: Я открыть предложением.
0: Как раз по поводу математики для обывателей. Вы говорите, все можно рассчитать с помощью формул.
1: Ну, все не все, но иногда так можно сделать. Ну, вот, по крайней мере, могу сказать точно, что можно. Можно соптимизировать свои поездки по городу большому.
0: А можно вот такой вопрос? Вы говорите, что это все можно рассчитать.
1: Не все.
0: Я поняла. А можете рассчитать, по какому пути, например, я могу поехать домой из, например, трех выбранных? Это же относится к теории вероятности, да?
1: Да, это немножко относится к теории вероятности, потому что ты не знаешь, где будут больше пробки. Но опытный взгляд человека на карту позволит сказать, что с большей вероятностью вот этот путь будет быстрее, чем этот и этот. То есть математик здесь, безусловно, справится с задачей чаще, лучше, чем обычный человек. Иногда он ошибется, а обычный человек не ошибется, но гораздо чаще будет наоборот. Математика в... жизни социума математика, она иногда работает, но всегда несовершенна, потому что человек – существо спонтанное и полностью предсказуемым быть не может.
2: Послушайте, а зачем вам это? Ну что, вы счастливее от этого станете? Ну хотите, я вас миллионером сделаю?
3: Нет.
2: Всемирно известно?
3: Нет.
2: А власти хотите? Хотите власти?
3: Нет.
2: Так какого же черта вам надо?
3: Вы знаете, решение теоремы Ферма.
2: Ну ладно, профессор.
4: Над полным доказательством великой теоремы Ферма работало немало выдающихся математиков и множество дилетантов-любителей. Считается, что эта теорема стоит на первом месте по количеству некорректных доказательств. В 1908 году немецкий любитель математики Вольфскель завещал 100 тысяч немецких марок тому, кто докажет теорему Ферма. Однако после Первой мировой войны премия обесценилась. Доказывать теорему Ферма в среде любителей математики было настолько популярно, что в 1972 году журнал «Квант», публикуя статью о теореме Ферма, сопроводил ее следующей припиской. Редакция «Кванта» со своей стороны считает необходимым известить читателей, что письма с проектами доказательств теоремы Ферма рассматриваться и возвращаться не будут. Сложность единственного известного доказательства теоремы Ферма и сегодня вдохновляет многих на поиски более простого и изящного решения. Людей, пытающихся найти доказательства теоремы Ферма элементарными методами, называют ферматистами или ферматиками.
0: Чем так знамениты известные проблемы Гильберта, в которые входит теорема Ферма? Расскажите о неразрешенных проблемах.
1: Да, было 23 проблемы Гильберта, которые он сформулировал в 1900 году на... математическом конгрессе, кажется, в Париже. Входила ли в теорему Ферма? Наверное, ты права, наверное, входила, да, на тот момент она была знаменита. Скорее всего, входила. Вот, но вообще из них решено, по-моему, 16 или 17 на данный момент.
0: Угу. 5, по-моему, нерешенных осталось.
1: Да, и какие-то отпали, вот, как бы иногда бывает так, что наука развивается, да, и какие-то проблемы, которые казались правильно сформулированными, после развития науки теперь ясно, что их совершенно по-другому надо, в другом ключе понимать и формулировать. И вот некоторые из проблем Гильберта, они вот эволюционировали в некоторые новые проблемы. Ну, теорема Ферма, между прочим, эволюционировала в гипотезу АБЦ. Из гипотезы АБЦ теорема Ферма выводится вот так вот, там, в несколько строк. Была бы доска, я бы просто написал. Но
0: на словах это сложно, наверное, объяснить.
1: Ну, на словах это действительно не получится объяснить. Вот. Но суть в том, что гипотеза АБЦ... она утверждает как бы больше, чем теорема Ферма. В теореме Ферма говорится, что сумма двух степеней n-ных не может быть равна третьей n-ной степени. А в гипотезе АБЦ говорится, что вообще сумма двух выражений с высокими степенями простых чисел грубо говоря, не может быть равно тоже выражению с высокими степенями простых чисел. Если

0: Вдуматься, то вот это вот. То есть это такое как бы очень далеко идущее обобщение теоремы Ферма. И доказательства нет на сегодня, и то доказательство, которое было в 2013 году опубликовано, называлось доказательство Мошизуки, оно было опровергнуто в этом году летом Питером Шольце. Или, может быть, даже не в этом, а сильно раньше. Питер Шольце, молодой гениальный математик немецкий, он, значит, нашел серьезную неустранимую ошибку, как он написал, в доказательстве Мошизуки. Соответственно, на сегодня гипотеза АБЦ — это гипотеза, и это, в общем, центральная гипотеза математики, можно так совершенно честно сказать. Ну, наряду с еще там, не знаю, NP не равно P, алгоритмическая гипотеза, связанная с построением алгоритмов. Если мы, проверить, вот у меня есть некоторое количество точек и ребрышков, да, каких-то, нужно проверить, можно ли пройти так, чтобы по одному разу все вершины обойти, ровно по одному разу, пройти по ребрышкам. И вот эта задача, она как бы параметрическая, да, то есть чем больше точек и ребрышек, тем она, естественно, сложнее. Но вот с какой скоростью растет ее сложность, да, то есть как бы если я нарисовал 100 вершин, сложность как бы типа 10 тысяч там строк в программе, или миллион строк будет в программе, или 100 в десятой степени, да, или e в степени 100. А вот если e в степени 100, то это конец, потому что никакой компьютер экспоненциальные программы писать не умеет. И вопрос такой, вот если мне предъявят какой-то путь и заявят этот путь, который проходит через все вершины, я мгновенно, ну по одному разу, я мгновенно проверю, правильно это или нет. Но вот выдумать путь, это не мгновенно, а очень долго. И вот такой класс задач называется МП-полными. Там некоторые классы эквиваленты друг другу задач носят название класса МП-полных задач. И вопрос, существует ли для каждой из них полиномиальный алгоритм, то есть за n в степени что-то, там за не за e в степени n, а за n хотя бы в 10 или в 20. Вот это вот, ну там эта задача считается одной из там самых сложных и самых знаменитых, самых важных проблем математики сегодня, наряду с гипотезой АБЦ, с гипотезой Риммана, с проблемой Гальдбаха, с проблемой простых близнецов, вот с такими вот знаменитыми нерешенными математическими загадками.
1: А те, которые из этих проблем 23 разрешились, какие самые известные?
0: Ну, в принципе, алгоритмическое разрешение диофантовых уравнений Матиесевича нашего еще вполне себе в силах. Ученый, питерский ученый. Вот. Я простыми словами сейчас объясню, что следует из его рассуждений. Очень красивая штука. Существует многочлен, некоторое выражение от буквок. Ну, там буквки в каких-то степенях. Что такое многочлен? Я написал там, не знаю, xy плюс z квадрат минус xz в кубе плюс там 15x квадрат y минус там 16y. Ну, такое как бы какое-то длинное выражение, в котором есть какие-то буковки, там коэффициенты и степени. Буковки в степенях стоят. И многочлен хорош тем, что в него можно подставлять числа и получить какой-то результат. Так вот, оказывается, существует многочлен, который зависит, внимание, от 26 разных букв. То есть ровно от всего латинского алфавита. Вот такое выражение. Прямо выписывается на одной странице. Вот так, ничего сложного. Просто выражение выписывается на одной странице. И обладает следующим свойством. Если ты в него подставляешь набор 26 различных целых чисел, и на выходе получается положительное число, то это положительное число будет всегда простым. Более того, все простые числа получаются как значение этого многочлена.
1: Ничего себе.
0: И это был просто удар, это была атомная бомба. Вот когда это реально записали, когда это стало ясно, то есть никто, но всегда все как бы аксиоматически понимали, простые числа неописуемы формулой, ну как можно их описать, они как бы, они совершенно хаотично появляются, а тут бах тебе, вот тебе на в этом смысле, и конечно да, это великий результат, вот. Ну вот это как бы снятие какой-то там проблемы Гильберта, я не помню по счету, вот. Но вообще история математики 20 века такова, что да, сделано очень много, но и очень много остается. Кроме теоремы Ферма, что у нас? Гипотеза Пуанкаре доказана в 2002 году Перельманом. У нас узлы развязанные нашими тоже учеными, Васильев, Гусаров, Концевич, ну и некоторыми другими иностранными. развязанные узлы, что называется. То есть классифицированные отображения окружности в пространство. Но, грубо говоря, берешь ниточку, обычно ниточку, связываешь ее бог знает как. И потом края тоже сцепляешь. А потом другую ниточку тоже берешь. Вот у тебя как бы зарядка от мобильника спуталась у тебя в кармане. Вот, и ее соединяешь, тоже у тебя такая ниточка, да? Вопрос, вот эти две ниточки можно, не разрывая, перетащить друг друга, может быть, там, растягивая немножко и так далее, чтобы они заняли одинаковое положение в пространстве. Эта проблема казалась совершенно сложнейшей. Якобы пираты на корабле Дрейка развлекались таким образом 4 века назад, и даже какой-то пират классифицировал узлы и написал, что, вероятно, математики в столице, в Лондоне знают ответ на мой вопрос, а я лишь классифицирую. Никто в Лондоне даже близко это не знал еще в это время и нигде в мире. Спустя 4 века наши вот советские, российские математики, они, значит, продвинулись очень сильно в этом направлении. И на сегодня эта проблема, ну так, более-менее снята. Там остаются, конечно, открытые вопросы. Но в целом люди разобрались с этим. Ну, что еще? Ну вот в проблеме простых близнецов наметился прогресс в 13 году. Это проблема Евклида. На секундочку, Евклида. 2500 лет назад.
1: Это сколько времени, да?
0: И вот она стоит до сих пор нерешенная, но определенные сдвиги есть и в ней. Это и Тан Чжанг, китайский ученый в Америке работает. Вот, ну там несколько сложнее, но тоже, в принципе, я могу это объяснить за 5 минут. Попробуйте?
1: Да, давайте.
0: Значит, итак, простые числа. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, дальше не помню. Вот, значит, они время от времени появляются парами такими, 59, 61, да, 29, 31, 41, 43, дальше будет 71, 73, будет 101, 103. Такими вот как бы через один идут. А, понятно, что они не могут идти подряд, потому что из двух подряд идущих одно четное. Четное, значит, делится на два и уже непростое. Поэтому минимальное расстояние, ну, начиная с двойки, двойка простое, но дальше уже все простые числа будут нечетные. Поэтому дальше как бы расстояние минимально возможное будет равно двум, а не одному. А, так вот, еще Евклид заметил, что дальше довольно часто бывает, что они стоят через один. И он сформулировал гипотезу, что простых чисел, стоящих через один, он их назвал близнецы. Бесконечно много. И это до сих пор гипотеза. И никто не знает ответ, да или нет. Но давай попробуем поставить вопрос иначе. Как вообще они распределены? Ну вот мы предполагаем, что они время от времени возвращаются к расстоянию 2 между собой, соседние. Но если бы мы представили себе, что когда-нибудь кончатся простые на расстоянии 2, то следующий вопрос — это кончатся ли они на расстоянии 4. То есть ну вот на расстоянии 4 через 1, да? А может быть, через одно они будут еще долго-долго, там 37-41, например, да? Вот такие. То есть через одно, как бы, это значит через 4, я прошу прощения, как бы. То есть одно нечетное пропускаем, следующее нечетное. 37, 39, 41. 39 непростое, 41 простое, 37 простое. Вот это 37-41, вот такие по 4, да? Смотрим. Ну тоже вопрос, бесконечное или конечное. Конечно, никто не знает, да? 6, 8, рассмотрим расстояние, 8, да? То есть про каждое, вот такой, про каждый диапазон, я это так называю, про каждый трафарет. Я могу взять трафарет и трафарет двигать по натуральному ряду, вот так вот, все дальше и дальше. И когда будет появляться пара простых на расстоянии вот внутри этого трафарета, будет пипик, и так пип, и дальше едет опять пип, и дальше. И вот сколько этих пип будет, бесконечное или конечное число, зависит, ну, наверное, зависит как-то от длины трафарета. И гипотеза Евклида состоит в том, что вот уже такой простейший трафарет из трех клеточек, да, он уже будет пикать бесконечное количество раз. Но может быть, он будет конечное количество раз пикать, а какой-нибудь конечный трафарет будет бесконечное число раз пикать. А может быть, никакой конечный трафарет не будет пикать бесконечное число раз, то есть расстояние между соседними простыми будет неумолимо увеличиваться со временем все больше и больше, стремиться, как говорят, к бесконечности. В 1891 году Адамар и Валипуссен одновременно и независимо, там с разницей в 4 месяца, в разных местах Франции доказали, что верен асимптотический закон распределения простых чисел. Это означает, что в районе числа там, n, очень большого, каждое логарифм n число будет простым. Логарифм натуральный по основанию e, но для простоты можно считать, что двоичный, то есть та степень, в которой двойку нужно возвести, чтобы получить n. Ну, например, если мы берем числа стозначные, то логарифм такого числа, ну, по основанию e, нужному нам, или по основанию 2, которое мы понимаем сразу, там разница не очень большая, в несколько раз, там разница в полтора раза, типа. Так вот, логарифм будет иметь размер примерно 200 или 250. То есть каждое 200-е число будет простым в этом диапазоне, в этом районе натурального ряда. Но если я прошелся дальше по натуральному ряду и дошел до чисел размера длиной там миллион знаков, там уже только каждое 2-миллионное число будет простым примерно. То есть
1: только?
0: Их все меньше и меньше, да. Они как бы все реже. Они как бы плотность стремится к нулю, но очень медленно, логарифмически медленно. И это намекает на то, что на самом деле трафаретики должны все закончиться. И вот уже как бы альтернативная гипотеза была, что на самом деле расстояние между соседними простыми все-таки стремится к бесконечности. 2013 год, и Тан Чжанг опровергает эту гипотезу.
1: Каким образом?
0: Он доказывает, что существует бесконечное количество простых соседних чисел на расстоянии меньше 70 миллионов.
1: Даже так? Ничего
0: себе. Всего лишь 70 миллионов. В размерах вечности это, понятно, ноль. Спустя 3 месяца константа становится 246. На сегодня мы знаем, что простых... На сегодня может быть и лучше, но на момент, когда я еще следил за этой задачей, последнее достижение было такое. В натуральном ряду бесконечно много простых чисел соседних, отличающихся не более чем на 246. То есть они крайне неравномерно распределены, они как бы, хоть они в целом, их плотность стремится к нулю, но вот соседние, они возвращаются к какому-то значению. Но к двойке, как бы, они неизвестно, возвращаются ли. В этом плане гипотеза Евклида пока открыта.
1: Слушайте, ну я хоть и плохо разбираюсь в математике, но это удивительно.
0: Это красиво.
1: Это удивительно.
0: Это удивительно и красиво, и как бы... Вот ничего красивее математики нет, на самом деле. Когда там художники какие-то рисуют что-то, ничего красивее, чем нарисовать, например, построение пятиугольника циркулем и линейкой. Никакой Пикассо это все отдыхает, не говоря о каких-нибудь абстракционистах, не знаю, ни к ночи будет сказано.
1: Вы поэт и художник.
0: А?
1: Поэт и художник.
0: Поэт и художник меркнут по сравнению с математиком.
1: Интересно ваше мнение общее про фильм. Понравился вам?
0: Да, очень понравился.
1: Какие самые сильные моменты фильма?
0: Мне нравится, что черт, ну как бы он очеловечивается. То есть он становится в конце просто человеком, который заразился этой проблемой и садится ее решать вместе с профессором. То есть какая-то вот такая вот советская наивность в этом есть, да? Ну что такое черт, это инфернальное зло, да? Но однако вот советский кинематограф его очеловечил и сделал просто обычным, простым. Простым ученым, который будет вместе с профессором разбирать эту теорему. Мне это очень понравилось.
1: Ну, мне было очень интересно, и вы мне прям по полочкам интересно рассказали. Спасибо вам большое за передачу.
0: Спасибо,
1: надеюсь,
0: что позвали.
1: Надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо.
0: До свидания.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Сегодня наша лекция называется «Точность, вежливость королей и астрономов». И представляю нашего лектора. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ученый-секретарь ученого совета Московского планетария Романов Андрей Михайлович. Прошу любить и жаловать. Передаю микрофон.
2: Спасибо. Так, спасибо. Меня нормально слышно, да? Здрасте. Так, ну что же, будучи дважды ученым, я, Саша, к сожалению, начну. Я пока народ еще подтягивается, у нас еще формально время, насколько я понимаю, есть. Вот на моих 58, так что еще 2 минуты до официального начала мы можем поговорить на свободную тему. Я вспомнил две вещи перед началом лекции вот этой. Ну, одна очень такая простая, это был, может быть, кто-то из вас видел, ну, правда, я смотрю, здесь так довольно много молодых людей, может быть, уже не видели, был такой фильм в позднесоветский период «Укрощение огня», ну, такая художественная интерпретация истории Королева, биографии. Там была сцена, когда где-то в начале, значит, герой, главный герой, который играл Кирилл Рогов, значит, встречается вот с лектором по космонавтике. Это такой собирательный образ Цандера был. Там у них случилась какая-то неувязка организационная, то есть у них там была стройка, куда-то все ушли. Короче говоря, значит, лектор пришел, а публики не было. Был только один, вот, как говорится, герой Королев. И на что Цандер сказал: ну, давайте я вам лекцию прочту вам. Вот, одному. И, значит, они, значит, весь вечер провели с пользой время. Второй пример – это... Опять-таки, вы все знаете, это пример из блокадного Ленинграда, когда во время блокады музыканты собирались и играли блокадную симфонию Шостаковича. Ну, хочу сказать, что мы с вами все-таки живем время тяжелое. Я вот все провожу параллели с ковидом, который, я надеюсь, все-таки заканчивается, независимо от того, что там будет чуть дальше. Вот. Время у нас такое не очень веселое, но тем не менее... Все тяжелые периоды, надо понимать, время от времени заканчивается. Я очень рад, что, вот как мне сказали, это у нас вторая лекция в очном режиме трибуны ученого, то есть уже планетарий начал оживать от этого ковидства, и, соответственно, начались вот такие вот личные встречи по интересам, будем это называть так. Рад, что вы пришли, рад, что вы здоровы. Желаю вам дальше быть такими же оптимистичным взглядом в будущее. Ну, теперь мы, наверное, уже можем перейти формально по времени. О, на моих 19.00. Итак, к вопросу о точности. Точности и как ее достигать, для чего она нужна и где она применяется. Точность, вежливость королей – это такая известная фраза. Сейчас мы к этому вопросу подойдем более подробно. И астрономов, потому что астрономия не просто одна из древнейших наук, самая древняя наука, но и самая точная наука. Вот я вам сейчас буду рассказывать в течение некоторого количества времени, показывая картинки, о том, как астрономы работали с древнейших времен до современности, до самых вот современных мегапроектов, над вопросом повышения точности измерений. Вот маленькое замечание, что все иллюстрации в открытом доступе я просто взял из Яндекса, но просто сформировал из них некоторую такую канву повествования. Ну, опять-таки, некая общая сентенция о том, что вежливость – основа удачных отношений. Ничто не стоит так дешево, и, в смысле, ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Вот мы с вежливостью начнем, вежливостью мы лекцию закончим. И двинемся дальше. У меня слайдов много, поэтому, извините, буду так довольно в темпе вальса относиться. Ну, все мы, конечно, любим, чтобы все мы были точные, все попадало, как говорится, в цель. Так сказать, вот хороший такой визуальный образ насчет того, как хорошо быть точным. Это еще один тоже образ, немножко, так сказать, может быть, из другого спектра, но тоже, так сказать, в общем, что когда ты точен, то это неплохо и тебе, и другим. Вот первый, мы с несколькими королями познакомимся. Вот первый король, который нам попадается на пути, это как раз тот самый, кому приписана эта фраза, он действительно ее произносил. Французский король Людовик с порядком номером 18. Но, правда, уж если говорить об историческом экскурсе, фраза у него звучала более развернуто. Вот всегда при цитировании надо быть очень аккуратным в цитировании. Это стандартный, так сказать, стандартная вещь, когда человек что-то сказал, а потом это то, что он сказал, вырывает из контекста, укорачивает и оставляет вот такую цитатку, и дальше в цитатничке ее приводит. Так вот, он сказал такую вещь, что точность – это вежливость королей, но обязанность для их подданных. И вот это как раз отношение к тому, что я-то король, я могу себе позволить практически все, но если я буду точен, так сказать, это вы считаете, что вам повезло, а вот вы должны делать все как положено. Вот такое вот отношение, что, так сказать, кто-то наверху, кто-то внизу, она, как правило, пользы не приносит. И, в частности, этот персонаж недолго задержался на троне. В 1830 году его уже попросили освободить помещение. Как раз ровно потому, что вот эти вот бурбоны, которые пришли после Наполеона, как было четко сказано, очень точно было сказано, ничего не забыли, ничему не научились. Ну, то есть, в общем, надо соответствовать эпохе, иначе будет не здорово. К вопросу о том, как нужно измерять. Ну, вот две цитаты, опять-таки, великих людей. Менделеев: «Наука начинается с измерения». Если быть более, опять-таки, точным, то я сейчас прочту эту цитату полностью. «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры». И, к слову сказать, Дмитрий Иванович Менделеев был не только великим ученым, а по должности он был руководителем Палаты меры весов. То есть как раз вот, ну, не первым, но, в общем, так сказать, одним из первых отечественных метрологов. И вторая цитата тоже не менее великого человека, с которым мы сейчас в процессе нашей разговора несколько раз встретимся. Галилео Галилей: «Измеряй измеримое и делай неизмеримое измеримым». То есть вот этот принцип, кстати, вот этот принцип примерно делит все, как вы знаете, науки на такую условную, но довольно точную классификацию, что науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. Вот, соответственно, науки, которые естественные, это науки, основанные на измерениях. Если вы вообще, так сказать, претендуете на какую-то научность и вообще, так сказать, хотите о чем-то говорить предметно, первый же вопрос, который вам следует задать в первую очередь самому себе, потом, естественно, другому собеседнику, это что вы меряете, с какой точностью вы меряете. Если вы не меряете, а просто, так сказать, рассуждаете, это не наука. Поэтому прошу относиться к моей лекции вот именно таким образом, что я просто буду высказывать некие суждения. Цифр у меня в лекции не будет, будет всего одна формула, но я думаю, ничего страшного. Итак, с самых древних времен люди в рамках своей хозяйственной, в первую очередь, деятельности приступали к различным измерениям. Измерение – отображение физической величины с ее значением путем эксперимента и вычислений с помощью специальных технических средств. Вот вы видите специальные технические средства на примере древнего мира. Так примерно понятно, кто что делает. Для чего это делать, тоже понятно. Вот вы разметили земельный участок, что-то посадили, вот там что-то выросло, надо взвесить, что там выросло. Вот. Ну вот надо померить то, что вам нужно для хозяйства или для путешествий. И всякое измерение сопровождается вот такими вот как бы самоочевидными, но в то же время вещами, на которые стоит обратить внимание. Вам всегда нужно для измерения иметь шкалу и измерительный прибор. И чем точнее, чем более подробная шкала и чем более точен прибор, которым вы измеряете, тем точность ваших измерений будет больше. Ну, на примере обычной школьной линейки и ученического карандаша мы приводим пример того, как мы измеряем длину карандаша линейкой. Все замечательно. Вот, смотрим на погрешность, которая является ценой деления. То есть понятно, что мы не можем мерить какую-то вещь каким-то прибором точнее, чем цена деления. И в данном случае вот результат измерения. о том, что вот этот карандаш, измеренный вот этой линейкой, имеет вот такое вот значение с такими-то пределами, с такими-то ошибками измерений. Это тоже очень важное понятие. Если мы говорим о линейных размерах, то наиболее точный механический прибор, который, может быть, не знаю, кто-то из вас застал, не застал, так сказать, сейчас он уже не применяется, это микрометр, он меряет вот до 2 микрон расстояние с помощью специальных устройств, вот шкалы и так далее. То есть вот в высокоточном, по крайней мере, машиностроении этот прибор применялся для измерения вот таких величин. Что такое измерение и параметры измерения, и что такое точность измерения? Ну вот на примере вот, то есть рыбы, когда мы там дротик метали в мишень, проще всего показать две очевидные, ну не очень очевидные, но тем не менее две вещи, которые из которых складывается точность измерений. Первое – это прецизионность. Ну вот в стрельбе это называется кучностью. То есть вот вы делаете серию измерений, ну или, соответственно, так сказать, серию стрельб, и вот как у вас ложатся ваши, значит, мишень, ваши отметки. Вот кучно – это значит, вы прецизионно измеряете. Если вот, извините, так сказать, россыпь в молоко, ну это значит, вы измеряете непрецизионно. А второй момент – это вы измеряете правильно, вот правильность. Правильно вы измеряете – или у вас есть систематические ошибки? Вот это ошибки случайные, а это систематические. Вот здесь систематической ошибки нет, ну, случайные большие. Вот здесь вот и то, и другое, ну, полное молоко. И только вот в этом случае, когда у вас и прецизионность на уровне, то есть случайные ошибки малы, и правильность на уровне, то есть у вас систематических ошибок нет, вы более-менее можете говорить про точность. Все остальное не пойдете. Так, вот к первый вопрос о том, как астрономы занимаются точными измерениями. Это первый вопрос о том, который возник, как двигаются планеты. С древности люди знают, что над нами звездное небо, оно поворачивается целиком, и на этом звездном небе, как древние люди опять-таки заметили, существует 7 светил, которые относительно неподвижных звезд перемещаются. Перемещаются довольно не очень понятным образом. Опять-таки у нас в представлении наиболее древних людей у нас в центре Земля, вокруг Луна, это ближайшее небесное тело, дальше Солнце, ну, дальше все остальные планеты, которые движутся не очень понятным образом. Судя по тому, что... Ну, вот люди, опять-таки, издревле понимали, что Солнце влияет на день-ночь, это дневной цикл. Дальше Солнце определяет годовой цикл, там, сезон урожая и так далее. То есть понятно, что Солнце очень хорошо влияет на нашу жизнь. Влияние Луны не менее, так сказать, гораздо менее понятно. То есть, ну, те, кто жили около моря, замечали, что приливы и отливы зависят от Луны. Еще связаны некоторые физиологические циклы с месячным циклом Луны тоже. Но это просто близкий период, что называется. А все остальное было более чем неочевидно. Но поскольку древний человек должен был понимать, ну как же вот устроен этот мир, как он влияет, самое возникло понятие астрологии, то есть якобы расположение планет влияет на какие-то дела на Земле. Там, на здоровье, на урожай, на доходы, ну, на что там еще. Вот. И в рамках этой парадигмы достаточно долго люди вот, поделили весь небосвод на эти самые знаки зодиака по зодиакальным созвездиям. Я вот здесь показываю вам очень хороший, как бы это сказать, архитектурно-инженерный памятник. Это не что иное, как часы на городской ратуши, староместской ратуши в Праге. Ну, сейчас вот в Праге, в Чехии вообще высокая, так сказать, смертность и заболеваемость, поэтому туда сейчас не поедешь. Но, в принципе, значит, те, кто был раньше, или те, кто после всего этого безобразия смогут поехать, обязательно посетите, посмотрите. Очень красивое, как я сказал, сооружение. И вот оно достаточно хорошо показывает представление людей, как вот вообще все это, как это все движется, и влияет ли оно на нас с вами. Систему мира первую построил геоцентрическую и сформулировал ее Птолемей. Это было достаточно давно, второй век до нашей эры. Здесь я сразу обращаю ваше внимание на некий угломерный инструмент, так называемый посох Якова, который нужен для измерения угловых расстояний между светилами на небе, особенно тех, которые движутся, то есть движение планет относительно неподвижных звезд. Сейчас мы о нем поговорим дальше. Вот примерная схема системы Птолемея. В центре Земля, потом Луна, Меркурий, Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, и все. Других планет человечество до 18 века не знало. И система мира была построена, вот тут некий принципиальный момент, который сейчас нам потом в дальнейшем потребуется. Система мира была построена на следующих принципах. Ну, то, что Земля в центре, планеты снаружи, это понятно. Дальше, в связи с идеологией о том, что на небе все должно быть идеально, тут на Земле всякие безобразия, там войны, болезни, неурожаи и прочие гадости. А вот на небе все хорошо, там... Да. Там порядок. Так вот, этот порядок выражался в том, что сферы были, естественно, идеальными. Это сферы. Они двигались, вращались равномерно. Они все были отцентрированы на центр, да? И вот вставлены одна в другую. Отсюда возникло понятие вот хрустальных сфер небесных и вообще вот понятие небесная сфера, которую мы сейчас с вами можем наблюдать. Здесь вот нет, вот в музее Урания есть, допустим, все вот эти вот армиллярные сферы, так далее. То есть понятие небесной сферы, вот оно отсюда происходит, этому понятию уже больше 2500 лет. А все было бы хорошо, только реальные движения планет ведут себя совсем не так красиво, упорядоченно и хрустально, как это представляется изначально. Планеты, вот в данном случае на примере Марса, демонстрируют так называемые петли движения и попятные движения. То есть вот он движется в одну сторону вот так, потом встал, задумался, вернулся, опять встал, задумался, пошел дальше. А понятно, что просто хрустальными сферами такую вещь не объяснишь. А предсказывать и предрассчитывать и вообще как-то интерпретировать положение планет относительно звезд, вот, допустим, на фоне созвездия Льва. Там Марс вошел во Льва. Что бы это такое значило, да, на ближайший квартал? Ну, вот надо, значит, соответствующим там, астрологу, значит, думать чего-то, какие-то синтезы выдавать. А, ну, опять-таки, еще в 400 году до нашей эры Евдокс, в принципе, объяснил, или, точнее, так предположил, что в рамках вот этой геоцентрической модели, где сферы сложная, она в другая, что эти сферы иногда могут вращаться в обратном направлении. Это уже сразу идет некое нарушение принципа идеализма. Потому что, ну что же, вы сделали столько хрустальных сфер, туда, столько труда потратили, все так хорошо, красиво, они, так сказать, крутились, потом раз, начали в обратную сторону ехать. Непорядок. Значит, к этому надо было как-то относиться. Отнеслись в первую очередь сам Птолемей к этому следующим образом. Он сказал, что да, все вот примерно так, только вот планета движется по дифференту, точнее, даже не сама планета, а центр некой второй условной сферы движется по эпициклу, по дифференту, вот так вот. А вот сама планета сидит на втором маленьком кружочке, который называется эпицикл, тут вращается по своему радиусу со своим периодом, и, в общем, вот это все вот вместе вот так вот крутится, и отсюда получаются сложные такие движения. Ну, как говорится, спасибо за идею, идея плодотворная. То есть, если у вас не получается прямого, простого линейного движения, надо попробовать что-то такое туда вписать. Ну, в данном случае вписали эпициклы дифференты. Уже получается нет. Но заметьте, что у Луны ничего такого нет, и у Солнца такого нет, да? А вот у всех остальных есть. Ну, про неподвижные звезды я вообще, так сказать, не говорю. Вот по мере того, как точность измерений повышалась, вот в отличие от того простого посоха, который вы видели в руках у Птолемея, портрет условный, конечно, это ну, не более чем художественная картинка, реальные угломерные инструменты, вот это музейный экспонат, например, видите, они усовершенствовались, усложнялись. То есть вот человек держал вот этот вот посох, вот, направляя его на небо, глядя отсюда, а вот эти вот поперечные, как это называется, планшеты, да, вот, планочки, да. Они вот здесь, вот, естественно, шкала, так сказать, пронумерована. Вот вспомнили школьную линейку, да. И вот эти вот планочки тоже имеют разную длину. И вот здесь вот еще такие рисочки есть. Короче говоря, в зависимости от того, что вам нужно поменять состояние между какими светилами, кто, куда какая планета убежала, вы наводите этот посох на небо, планочку двигаете вперед-назад для того, чтобы ее, так сказать, угловой размер совпал с измеряемым расстоянием между звездами опорными и планетой. Меряете, вот куда поехала какая планочка, и, соответственно, получаете угол. То есть вы достаточно, ну, так, с точностью порядка градуса, может быть, меряете положение и движение планет на небе относительно неподвижных звезд. И когда вы включаете в расчетах, вам же надо все это посчитать еще, там, допустим, на год вперед, там, вот, там у короля родился наследник, надо посчитать, там, что там у него будет к совершеннолетию, там, когда он ему на престол вступать, ну и прочие мелочи жизни. Вот, когда вы включаете в систему вот этих вот дифферентов и эпициклов, и они все начинают туда крутиться, вы получаете вот что-то такое, примерно изображенное на этом рисунке, что, как говорится, простым и красивым назвать довольно сложно. Но тем не менее, вы же пытаетесь что-то рассчитать, что было в прошлом, что будет в будущем, как в текущий момент планета расположена на небе. И вот эти вот, а точность измерения растет. Вот это вот, например, пример квадранта, того самого угломерного треугольника, который применялся уже Коперником, Николаем Коперником. Он, видите, во-первых, он стационарный, его не надо держать, он уже стоит. Соответственно, он не качается, руки не дрожат. Дальше он большой, вот он примерно, так сказать, ну, с полроста человека. А чем больше размер, видите, он градуирован, тем больше размер, тем больше точность шкалы, больше измерений. И вы можете заниматься измерением углов с гораздо все больше и больше возрастающей точностью. Чем больше точность, как называется, многие знания, многие печали, да? Вот. Чем больше точность, тем становится все сложнее и сложнее жить. И поскольку тогдашние астрономы все-таки как должны были подгонять измеряемые точности положения планет относительно звезд к той математической модели, которая была взята за основу, получилась вот такая система, что на дифферент планеты начали накручивать все новые и новые эпициклы. Вот. Первый, второй, третий, и, наконец, где-то там планета. Вот для того, чтобы подогнать расчетную точность к измеряемой. А сама по себе вот такая вот идея довольно, как называется, неплоха. То есть, когда у вас есть сложная функция, вам ее нужно как-то представить численным образом, вы занимаетесь тем, что берете набор более простых функций, в данном случае вот круговые движения, и подбирая свободные параметры типа вот этих вот диаметров, периодов обращения, вы подгоняете то, что вам нужно посчитать, к тому, что вы измерили. Мы сейчас чуть позже еще встретимся с таким методом. Но смысл в том, что к тому времени, когда эта система начала достаточно хорошо развиваться, это примерно где-то к 1400 годам, точность угломерных измерений достаточно возросла, и как раз к эпохе Коперника. А вот эта система расчета стала настолько сложной, что вот число эпициклов для каждой конкретной планеты, например, для Марса, он достаточно яркий, его хорошо видно, соответственно, точно можно пометить, число этих эпициклов начало приближаться к нескольким десяткам. Что, естественно, вызывало некоторую уже, как бы это сказать помягче, трудность восприятия. Когда вот следующий король, которого мы встречаем, это, если я правильно помню, Альфонс X, по-моему, был король Кастилии, если я правильно помню, когда ему вот рассказали, это как раз начиналась еще эпоха мореплавания, вот мы сейчас об этом тоже поговорим, и нужно знать координаты светил как можно точно, а самое главное, как можно более точно их предрасчитать. И когда ему начали рассказывать потом, как вообще вот устроено небо, и вот как вот все это вот так вот все примерно движется, он сказал, да, ну вот если бы Господь спросил бы моего совета, я бы ему посоветовал поустроить мир попроще. На самом деле, еще раз говорю, это не что иное математически, как ряды. То есть ряды более простых функций, которые вам моделируют более сложные. Но началась эпоха великих географических открытий. Это памятник Генриху мореплавателю, памятник, установлен в Лиссабоне, как раз оттуда, из Португалии. Достаточно большое количество, так сказать, мотивированных людей начало отправляться уже не внутри лужи Средиземного моря, где люди плавали с древности, но там, в общем, все-таки плавали от берега до берега, и так, ну, примерно знали, так сказать, там много островов, примерно знали, так сказать, как им надо плыть, чтобы попасть туда, куда им надо, вне зависимости от погодных условий. А вот здесь начался уже выход в океан. Вот в океане там берегов нет. Там надо ориентироваться, куда ты плывешь, когда и куда приплывешь, и делать это можно только с помощью небесных светил. Вот тут вопрос точности измерений, точности расчетов встал, что называется, во весь рост. Примерно так же, как стоит вот Генрих мореплаватель, который начал эпоху великих географических открытий. И тут случилось в рамках вот этого противоречия между повышающейся точностью и требованием навигации и сложностью расчетов, случилось некоторое противоречие, опять-таки идейное. Появился Николай Коперник, который сказал... Ну, примерно мысль такая была, что, слушайте, давайте я предложу вам более простую модель, а то ваша расчетная модель какая-то очень сложная. Давайте вот, чтобы вот хотя бы главный эпицикл убрать у всех планет, давайте поместим в центр Солнца, а, так сказать, на третью орбиту поместим Землю, тогда вот у всех планет хотя бы первый эпицикл пропадет. Хоть в чем-то будет проще жить. Он специально подчеркивал: ребят, я не это самое, систему мира не меняю, не трогаю, не покушаюсь ни на что такое. Это чисто математическая модель, вот так считать проще. Ну, все, так сказать, умные люди сразу поняли, куда он клонит. Сказали, книгу запретили, сказали, что он не прав, что не-не, лучше, так сказать, еще раз, еще лишних там десятка-два эпициклов накинь, но в центре Земля, а не Солнце. Но, тем не менее, так сказать, как вы знаете, идею достаточно один раз высказать, дальше она будет жить своей жизнью. Вот идея геоцентрической системы мира начала жить своей жизнью и развиваться, напомню, в условиях повышения точности измерений, в условиях достаточно... Все, уже нарастают механизмы расчетов, уже растут потребности точности навигации. То есть ведь купцам же ведь не скажешь, так сказать, что там, вот, ну, там идейные товарищи считают, что это неправильно. Ему приплыть надо с товаром вовремя в нужный порт. И, соответственно, идея о том, что у нас все-таки Солнце в центре, а Земля вращается вокруг, стала активно завоевывать умы, особенно пользователей координатных измерений. И вот, например, даже система Коперника попала, ну, это в качестве примера, на банкноту Польской Народной Республики. Это был 82-й год, я, по-моему, год не обозначен. Но, тем не менее, вот видите, поляки тогда еще, до перехода на евро, у себя на банкноте такую вещь тоже нарисовали. Очень красиво. Точности, однако, растут. Вот, например, секстант. Секстант – это прибор для измерения в пределах 60 градусов, стационарный, как вы видите, тоже примерно эпохи Коперника. Размерами, вот здесь уже стоит человек для того, чтобы куда-то смотреть. То есть вот такие размеры, характерный размер, так сказать, метра полтора. Уже делается из железа, точность шкалы возрастает. Вот великий астроном Тихо Браге создал специально у себя в Дании обсерваторию Ураненбург. И вот это как раз, ну, я думаю, что все-таки это модель, но тем не менее, вот так был устроен квадрант. Это, соответственно, прибор для измерения в пределах 90 градусов. Вот визирная линия, вот шкала. Она ведь металлическая, достаточно точная. То есть вы вот здесь, ну, наверное, уже с точностью в несколько миллиметров можете мерить положение шкалы, а размер, вот видите, с человеком видно порядка метра. Сами можете прикинуть, сколько, насколько повышается точность, и вся эта штука еще поворачивается. То есть вы можете обозревать всю небесную сферу и мерить положение звезд. Благодаря огромным рядам наблюдений, которые Тихо Браге сделал, в первую очередь, по Марсу, был накоплен огромный объем измерений, которые сейчас чуть позже нам, поймем, пригодится. Вот, ну, кажется, наиболее... Так, а картиночку можно восстановить? Вот у меня картиночка есть, коллеги. Ага, вот, спасибо. Спасибо. Значит, вот крайний по развитию инструмент, он был, видите, уже существенно больше роста человека. Это было соответствующее помещение. Вот окошко, через которое наблюдается небесная сфера, координаты которой измеряются. Вот визир, который ездит по дуге в 90 градусов. Она, видите, достаточно точно отградуирована. Уже применяются механические часы, о которых мы расскажем позже. И, соответственно, вот изображен сам Тихо Браге, как уже такой маститый астроном, который... достиг наивысшей точности измерений на свою эпоху. Ну, если уж совсем забегать вперед, то уже после Коперника, это, видите, Ян Гевелий, примерно 1644 год, тоже сидит за квадрантом. Он стационарный, еще более точный. И он вот так вот работает, измеряя положение планет, звезд и всех других небесных тел. То есть точности существенно превосходят уже 1 градус, это уже начинаются угловые минуты у нас в точностях. И для того, чтобы привести в соответствие на массив измеренных данных к той теории, которая хоть как-то могла бы объяснить, вот сейчас напоминаю, что в рамках круговых движений, они у Коперника тоже остались орбиты круговыми, и там тоже был дифферент, а на нем эпициклы. Но это было, нельзя было этим заниматься до бесконечности. Уже система окончательно начинала рассыпаться. Для того, чтобы понять, как же все-таки устроен реальный мир, Кеплер обработал данные Тихо Браге на примере Марса и показал, что у Марса орбита эллиптическая, а не круговая. Но мало того, что Солнце в центре, это понятно. Это не круг, а эллипс. Солнце находится в одном из фокусов, а не в центре. А самое главное, движение планет неравномерное. Есть закон, вот закон равных площадей, то есть вот в каждую единицу времени площадь, заметаемая площадь, одна и та же. И, соответственно, через перигелий планета бежит быстрее, а в апогее планета движется медленнее. Ну, Вот, на этом была построена впоследствии вся Солнечная система, на этой идее. И все, в общем, к тому моменту было достаточно хорошо. Следующий этап повышения точности, потому что точность измерений росла, уже потребовалась механика Ньютона, да? Хорошо описывает движение больших тел, если их скорость мала по сравнению со скоростью света. Ну, это, как говорится, следующий этап. Проверкой теории Ньютона стала очередной приход кометы Галлея, которая была рассчитана по законам механики Ньютона, и в расчетное время комета прилетела обратно, за что, собственно, и получила свою великую славу. Мало того, что это была самая яркая комета, она еще вот так регулярно каждые 76 лет возвращается к нам по своей расчетной орбите. И, так сказать, ну, вишенкой на торте классической механики небесной стала история открытия больших планет. Дело в том, что Гершель открыл Уран чисто как бы визуально, то есть вот оказалось вот некое светлое пятнышко перемещающееся, это оказалось следующее после Сатурна планета. А потом, когда начали анализировать координаты ее движения, орбиту, оказалось, что на нее оказывается возмущение. И вот по расчету возмущений уже потом, соответственно, Джон Адамс и Урбин Леверье рассчитали, что должна быть еще одна планета. И это оказалась планета Нептун. Планета открыта на кончике пера, как говорили в этом случае. И, соответственно, вот Иоганн Галлий, вот он его портрет, в 1646 году обнаружил вот эту самую планету Нептун. А потом, по возмущениям на Уран и Нептун, была открыта еще следующая, девятая, которая сейчас уже не планета, но, тем не менее, Плутон. То есть вот это вот применение расчетных методов к высокоточным измерениям давало вот такие замечательные результаты, полностью подтверждающие правильность выбранных моделей. Ну, и здесь показана картинка насчет того, что Плутон имеет очень специфическую орбиту, но не только за это, а за то, что после за Нептунной областью нашли еще потом несколько других небесных тел, которые размером превзошли Плутон. За это его бедного из планет расшаловали. Теперь он не планета. У нас в планетной системе Солнечной считается 8 планет всего лишь. А вот Плутон, а также другие товарищи, которые здесь крутятся, называются транснептунными телами, ну, так сказать, недопланетами, малыми планетами, там, как уж повезет. И, наконец, последний элемент, который я вот в этой части хочу сказать, это открытое и измеренное смещение, эффект смещения перигелия Меркурия. Оказалось, что Меркурий не просто вращается вокруг Солнца, а он еще и вот так вот, его орбита вот таким вот образом меняется. Вот измеряемые величины. По законам Ньютона должно быть вот такой период обращения. Но когда к ньютоновской механике добавили поправки Эйнштейна за счет того, что вот здесь у нас есть Солнце, большая масса, она частично искривляет пространство, и вот эта маленькая поправка была добавлена, то измеряемый, точно измеряемый параметры орбиты Меркурия точно совпали с предрасчетными значениями, тем самым подтвердив еще и эйнштейновскую теорию. Ну вот здесь показаны значения, не очень похожи. Для Меркурия смещение перигелия составляет 43,11 угловых секунд за 100 лет. Венера, которая, естественно, дальше существенно меньшее значение имеет. Но, тем не менее, вот измеряемая величина в точности соответствует расчетным величинам, что подсказывает о том, что с вопросами точного движения планетных тел мы разобрались. Это картинка, которая показывает движение Солнца среди звезд. Вот Солнце, вот оно летит такой скоростью звезд, вот ближайшие планеты, которые вокруг них вращаются. И если мы посмотрим на Солнечную систему со стороны, мы увидим примерно что-то такое. Ну вот те желающие люди, которые живут вот здесь, на планете Земля, и думают, что на них влияет положение других планет, ну, могут по-прежнему так думать, никто им это глупо не запрещает. Ну, в общем, вот глядя на это, довольно смешно становится. Так, следующий момент повышения точности – это вопрос в том, сколько же звезд на небе. Вот большинство людей считают, что астрономы с древних времен до современных времен занимаются тем, что сидят у телескопов, считают звезды, раз, два, три, четыре, пять. И представляют себе звездочетов примерно вот таким вот образом, такие, ну, так сказать, не то чтобы умные, но кажущиеся умными люди, так специфическим образом одетые, чем-то там ночью занимающиеся, очень там, так, не очень такое понятными занятиями занимающиеся, в общем, звезды считают. Вот это такой типичный образ звездочета. Ну, образ звездочета может быть представлен вот таким вот образом для желающих некоторых членов нашей команды. Ну, или, например, таким образом. Ну, это уж, так сказать, в порядке критического мышления. Вот. На самом деле, значит, действительно, нас окружает звездное небо. И на этом звездном небе достаточно большая россыпь звезд разной яркости. Вопрос о том, сколько же там звезд на самом деле, вопрос интересный. И вот великий астроном древности Гепарх, это было еще где-то у нас год, ну, неважно. В общем, он, это, по-моему, 200 или 400 лет до нашей эры, по-моему, 200, разделил все звезды на 6 величин, 6 звездных, 6 видимых, как говорится, классов. Самые яркие были первого класса, самые слабые были шестой категории. И мы можем сказать, что, исходя из, ну, такой обычной чувствительности человеческого глаза, в среднем на звездном небе, при, естественно, отсутствии облачности, при хороших условиях, человек способен различить порядка 6000 звезд. От нулевой до шестой звездной величины. Много это или мало? Ну, вроде как много. 6000. Хотя сейчас в рублях, наверное, 6000 уже не очень много. Да. На самом деле, действительно, вот замечательная цитата Ломоносова из его поэмы о вечернем божьем величии. «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездны дна». Но на самом деле, опять-таки, когда мы смотрим на звездное небо, все будет зависеть от того, с каким инструментом мы это делаем. Чем больше наш телескоп, чем больше он света собирает, тем большее количество звезд мы способны увидеть. Вот, например, Плеяды, снятые с любительским инструментом. Да? Вот помимо вот этих вот 7 ярких звезд, 7 сестер, которые мы видим обычным глазом, мы начинаем видеть все больше и больше россыпь все более и более слабых звезд. Если мы начинаем применять совсем уж сильные инструменты, ну, вот, например, космический телескоп Хаббла, звездное скопление центральное, то ну, вот можете сами прикинуть, сколько тут мы звезд видим по количеству. Ну, в общем, да, сотни тысяч. Первая численная попытка посчитать звезды и понять, как же вот звезды вокруг нас распределены в пространстве, была предпринята Гершелем в конце 18 века. Вот его инструмент, довольно большой, он порядка метров, по-моему, с чем-то был размерами. Очень такая серьезная установка для 18 века. Он делал метод черепков, то есть он делал в разных направлениях таких вот, ну, как бы такие зондаж делал в разных направлениях, считал на выделенных площадках число звезд. Сколько там получается разной звездной величины.

Ну, в качестве первого приближения, да, так надо разбираться детальнее. Так вот, в разные стороны разный размер получался равномерно наполненного галактики. Вот эта вот пасть крокодила, это не что иное, как разделение Млечного пути, вот это направление до центра галактики на созвездие Стрельца, разделение на два потока. Потому что вот здесь огромное количество, как мы теперь знаем, тогда же он этого не знал, огромное количество поглощающей материи, которая вот такую вот штуку у него выяла. Но, тем не менее, первая модель нашей галактики, говорится, ну, первый блин комом, ну, что есть. Вот. Это примерно уже современное понимание о том, сколько у нас звезд и где мы находимся в галактике. Центр галактики где-то там, за пределами кадра. Мы где-то вот здесь вот. И вот всякие рукава сгущения нашей галактики. Звезд здесь, как вы понимаете, много. По оценкам, масса нашей галактики около 200 миллиардов солнечных масс. Ну, соответственно, если считать, что Солнце не самая маленькая звезда, то, в общем, примерно столько же. В общем, так. Сотни миллиардов звездных объектов в галактике. Кто желает, может заниматься подсчетами. Вот кто желает, это был спутник Гипарха, запущенный Европейским космическим агентством в 1989 году. У него была как раз задача максимально точно и максимальным числом звезд мерить их параллаксы, собственные движения. То есть вот он как раз, вот, грубо говоря, вот помните, я вам картинки звездочетов показывал? Вот вам звездочет современности. Это космический аппарат, который летает. Ну, отлетал, правда, уже с 89-го года, он отработал. Точность измерения составила 10⁻³ угловой секунды, миллисекунды дуги. Это совершенно немыслимая точность, потому что что такое миллисекунды дуги? Это вам нужно всю окружность поделить на 360 градусов, каждый градус поделить на 60, это будет одна угловая минута, каждую угловую минуту поделить еще на 60, это будет одна угловая секунда, и вот эту угловую секунду взять одну тысячную, 10⁻³ часть. Вот с такой точностью работал этот инструмент. Естественно, такие вещи можно делать только в космосе, только на основе современных технологий, но, тем не менее, для, если я правильно помню, где-то там около десятка миллионов звезд он промерил. Ага, вот, за 37 месяцев более чем о миллионе звезд он собрал сведения. Ну вот, для оптического диапазона это, ну, да, наивысшее на сегодняшний день технологическое достижение по звездочетству. Ну, понятно, что будут готовиться и готовятся следующие эксперименты, но когда они полетят, мы больше звезд посчитаем и с большей точностью. Вот карты его точностей. Видите, у него тут, ну, в зависимости от зоны неба, потому что он же тоже, так сказать, сканировал небо несколько раз, вот в областях, где у него наибольшее количество сканов, у него точность вырастает вообще до 0,6 миллисекунды дуги. Это что-то немыслимое на самом деле. Я напомню, дальше я потом скажу, что разрешение человеческого газа составляет одну угловую минуту, то есть 1/60 долю градуса. Так, это сколько у нас? 60... У него разрешение в 60 тысяч раз лучше, чем наш глаз. Ну, так примерно. А поскольку мы начали считать звезды, то имеет смысл посчитать еще и другие незвездные объекты. Вот астроном Месье, который здесь вы видите, он занимался поисками комет. Ну, кометы тоже красивые явления, их надо тоже ловить, они тоже перемещаются, то есть звезд, но в отличие от звезд имеют такую несколько рыхловатую структуру. И вот для того, чтобы отличать вновь пролетающие кометы от тех объектов, которые имеют диффузную структуру на небе, и так он составил свой первый каталог, который содержал всего 110 объектов. Эти объекты, как впоследствии оказалось, являются ближайшими галактиками, с газовыми туманностями. Тут целый зоопарк из 110 объектов. Видите, какие они все красивые. Вот крабовидная туманность. Где тут туманность Андромеды? Где-то должна быть. Ну, в общем, шаровые скопления. Это туманность Ориона. Часть из нее. Ну, в общем, вот типичное шаровое скопление. В общем, красота. Но их же тоже всех как-то надо посчитать. И когда мы начинаем считать... Да, вот туманность Андромеды с крупным планом. К вопросу о том, сколько звезд, опять-таки, вот вам галактика целиком, можете заниматься подсчетом звезд там. Но там тоже, на такого же размера примерно, как наш, там тоже, соответственно, сотни миллиардов звездных объектов.

0: Когда мы включаем большие телескопы, типа телескопа Хаббла, и они начинают смотреть с большим разрешением, с большой экспозицией вглубь космоса, то оказывается, что вот на наиболее дальних полях визуальных число галактик, которые здесь в этом поле присутствуют, начинает превосходить число видимых звезд. То есть мы уже начинаем просматривать как бы насквозь нашу галактику, звезды кончились, а галактики еще только начинаются. Вот сколько их много. То есть общее число галактик, ну, где-то, наверное, под триллион. И то так, это сугубо расчетная величина. К вопросу о том, сколько во Вселенной планет. Ну, с тех пор, как в 92-м году открыли первую экзопланету, их стали открывать очень много, и просто они совершенно разнообразные, и маленькие, и большие, и горячие, и холодные. Сегодняшнее понимание состоит примерно в том, что у большинства звезд те или иные планеты есть, ну, только их надо еще уметь обнаружить. Зоопарк планет просто широчайший по массам, по температурам, по условиям на них. И общее число планетных объектов должно быть тоже сопоставимо примерно по числу с числом объектов звездных. То есть в нашей галактике всяких разных планет тоже где-то сотни миллиардов. Как говорится, живи не хочу. Ну, пока живем здесь. Вот единственным, пожалуй, мы говорили, напомню, лекция называется «Мегапроекты в астрономии для высокоточных измерений». Вот единственным примером, как мне кажется, мегапроектом, потому что это тоже космический аппарат, Международная орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», которая сейчас летает благополучно. Она, это база наша, ракета наша, и туда и приборы поставлены из Германии и США. Вот эта система перед запуском, вот так она выглядит. Так вот, можете посмотреть ее размеры. Вот общая схема ее полета. Она запущена в июле 2019 года. Вышла из Земли на 1,5 миллиона километров в точку Лагранжа от Солнца. И там уже работает чуть больше года. Значит, у нас платформа российская. Телескоп один российский, другой немецкий. Ну, это два основных инструмента, которые работают. И вот тут программа работы. Она сейчас будет 4 года снимать рентгеновское небо. Так вот, рентгеновский диапазон – это, пожалуй, единственный диапазон, в котором мы смеем надеяться увидеть все яркие объекты, которые вообще в видимой Вселенной существуют. То есть чувствительность и разрешающая способность этого инструмента такова, что он будет видеть яркие галактики в рентгеновском диапазоне. Вот вплоть до светового горизонта. А, соответственно, вот эта карта рентгеновского неба, которую он строит, сейчас он закончил второй обзор неба, и ему предстоит еще 6 таких обзоров сделать, а потом эти данные все будут накапливаться, накапливаться, повышаться точность измерений. Вот, так вот ставить. В итоге мы получим рентгеновскую карту нашей Вселенной, которая будет, ну, я хочу сказать, исчерпывающей, она будет репрезентативной. То есть на ней будут рентгеновские источники, все, какие видимые части Вселенной есть. Вот это единственный пример, когда мы можем посчитать, ну, естественно, компьютерным образом, объекты, в данном случае выделенного класса, рентгеновский объект ярких галактик. Следующий момент, следующая глава нашего повествования – про измерение температуры. Ну, поскольку у нас ковид еще не закончился, как мерить температуру, все вы прекрасно знаете. Вот, кстати, обратите внимание, электронный прибор, тут циферки, последняя значащая цифра может быть либо 5, либо 6, либо 7. Соответственно, точность измерений – это одно изменение значения последней измеряемой цифры. Вот. Температура и шкала, опять-таки, известно, вот существует две. У нас вот это, в Америке вот это. На примере вот этого термометра, который здесь виден, вы видите, что цена деления здесь 5 градусов. Соответственно, вот этим термометром вы температуру померите с точностью плюс-минус 5 градусов. Запомните это, потому что сейчас мы перейдем к астрономии, там все будет намного лучше. Дело в том, что у нас есть рентгеновский фон в радиодиапазоне. Это след от горячей Вселенной эпохи рекомбинации водорода, который остался и заполняет всю нашу Вселенную. Он неоднородный. Он вот таким вот образом ведет себя, ну, как бы таким... Напоминает рябь на воде, вот, так скажем так. То есть вот такая вот рябь на небе в радиодиапазоне. Из теории известно, что разложение вот этих вот измеряемых величин по гармоником углового расстояния должно примерно вот такую функцию сопровождать. То есть вот, 0,5 градуса максимум флуктуации – это примерно полградуса, примерно размер видимой Луны. Если мы вот эта сфера целиком, а вот это более узкие диапазоны угловые, вот этот вот график, такой волнообразный, теоретически рассчитанный, носит название сахаровских колебаний, потому что Андрей Дмитриевич Сахаров как раз внес вместе с Яковом Борисовичем Григорьевичем существенный вклад в теоретическое понимание того, как эволюционировала ранняя Вселенная и каким образом должна быть физика процессов в ранней Вселенной и след от этих процессов, которые вот мы сейчас на небе наблюдаем. А вот когда полетел спутник WMAP, это спутник NASA Wilkinson Microwave Anisotropic Probe, он летал с 2001 по 2010 год, он провел вот эти измерения, ну, максимально на сегодняшний день точно. Вот посмотрите, опять-таки, угловая шкала, вот первый пик в районе 1 градуса. Это у нас относительные флуктуации в микроградусах, кстати. Вот посмотрите, точность. Это здесь плохая точность, потому что это большое сведение по полусфере. То есть вот здесь, например, 90 градусов – это полусфера фактически. Вот здесь вот 7 сотых градуса. А теперь посмотрите на сам график. Ошибка измерений здесь показана. И мы прописываем раз пик, два пик, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы прописали 7 пиков, 7 как бы гармоник пространственного разложения измеряемой величины вот с такой вот ошибкой, которая здесь в масштабе графика даже не видна. Настолько все это точно померено. Ну вот есть такая поговорка, да, седьмая вода на киселе. Вот если вы занимаетесь такими точными измерениями, что меряете седьмую гармонику и прописываете ее намного точнее, чем ошибки ваших измерений, то вы можете быть абсолютно уверены, что модель, которую вы берете в расчет, вот эта модельная линия, вот она зеленая проведена, да, а красные точки – это точки измерительные, что модель точно работает. По крайней мере, по параметрам этой модели были определены параметры всей Вселенной, и в рамках вот этих измерений и этих экспериментов была подтверждена модель не только горячей Вселенной, а вообще все численные параметры Вселенной. А температура реликтового излучения измерена, вот я специально стал ее писать на слайд, я вам ее прочту. Температура составляет 2 целых, после запятой, 7, 2, 5, 4, 8, с ошибкой плюс-минус 0 целых, после запятой, 0,00057. Это 57 стотысячных Кельвина. Вот к вопросу о точности измерения температуры в данном случае. Но это, вот я считаю, так сказать, один из шедевров современной астрономии. Вот так выглядит итоговая картина реликтового фона. Ну, опять-таки, так сказать, на самом деле, со смазанным разрешением, потому что флуктуации в сотые доли градуса вы здесь не увидите. Ну, еще раз повторю, что столь высокоточные измерения позволяют верифицировать и определить количественные параметры всей модели Вселенной в целом. Давайте дальше. С температурой мы закончили. Измерение времени. Ну, опять-таки, посмотрим на наши часы. У нас еще время чуть-чуть есть. Как измеряется время? С древнейших времен время измерялось с помощью тени от Солнца. Это вот наиболее древние солнечные часы. Это глиняная табличка. Возраст даже боюсь предположить. Я думаю, так, 1004 лет примерно. Вот сюда вставляется палочка. Вот отградуированы часы, доли светового дня. Сразу заодно посчитайте, сколько. Вот это вот очевидно полуденная линия, направление на юг, да? Ну, просто раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть в одну сторону, раз, два, три, четыре, пять, шесть в другую сторону. Значит, откуда у нас 12 часов и 24 часа в сутках? У древних египтян основной счетной моделью были руки. 10. Они десятками все считали. У них даже в календаре были декады. Поэтому световой день делился на 5 часов до полудня и 5 часов после полудня. Ну и по одному часу, соответственно, восход и закат. Итого плюс-минус 6 на дневное время и столько же на ночное. Получается 24 в сумме. Стандартные солнечные часы, все они вам прекрасно знакомы. Это просто тоже одна из наиболее древних реализации, хотя, ну, внимательный человек может понять, что вот этот цемент довольно современный. То есть это вот в исторический камень все-таки забетонировали достаточно современный металлический стержень, но зато работает. И вот так вот он работал в течение всей древности. Впоследствии вот эти гномоны, шествия, воткнутые в землю, показывающие время, трансформировались вот в такие замечательные совершенно архитектурные формы. Но, как вы понимаете, когда вот обелиск, вот тем более такого размера, ставится вот перед храмом, то тут, конечно, с часами уже не получится. Тут просто места нет для того, чтобы правильно тень легла. Но изначально вот эти вот обелиски, идея состояла в том, чтобы сделать его как можно выше. Вот это заострение позволяет отбрасываемой тени иметь острый конец. Вот. И, соответственно, если вы бы имели его на ровной поверхности, свободной от всяких вот других построек, то вы бы действительно могли бы разметить это как солнечные часы, достаточно точно следить за тем, как эта тень бежит. Вот при таких размерах у вас вот, перемещение конца тени будет... Ну, нет, шагами, конечно, нет, но вы просто будете видеть, как она перемещается. Такая будет большая скорость и точность за счет великих размеров. Потом люди изобрели механические часы, механизмы с помощью разного рода систем тех самых шестеренок и зубчатых колес. Вот тут висит груз, он тянет, вращает одно колесо, другое целое. Вот получается стрелка. Часовая стрелка у нас имитирует движение тени солнца на солнечных часах. Почему, собственно, вот она, часовая стрелка изображена. Почему, собственно, самые первые эти механические часы имели всего одну стрелку, часовую, безминутной. Потом люди изобрели башенные часы, стали часы поднимать наверх. То, что вы здесь видите, это, конечно, естественно, наиболее поздние реализации, потому что это механизм не тот, который 1288 и не тот, который 1585, разумеется. Те механизмы были, как я сказал, с одной стрелкой, это уже гораздо более поздние. Вот это у нас, по-моему, где-то середина 19 века, если я правильно помню, а это, ну, по-моему, 18 век. Во всяком случае, наиболее ранние механизмы, которые использовались для механических часов, это Вестминстерское аббатство Англии 1288, вот, собственно, судя, это то же самое аббатство, только часы другие. В храме Кентербери 1292, во Флоренции 1300. Вот такие механизмы. Вот пример такого механизма находится в музее собора Солсбери. Как сейчас теперь принято говорить, собор у нас Солсберецкий называется. Да? Солсберецкий теперь собор называется. Да? Вот, вот там стоит вот такой механизм, который, я думаю, что, конечно, это модель, вряд ли это реальный механизм. Хотя тут написано, да, руками не трогать. Ну, сомневаюсь я, что это сам тот механизм, который существовал, значит, 1300-го. Что у нас там получается? 700 лет ему должно быть, да? 700 лет в обед. Значит, но принципиально важно отметить вот что. Вот смотрите, вот здесь система шестеренок, там грузики. Вот это вот коромысло такое механическое, оно занимается тем, что оно колеблется туда-сюда. Это так называемая система Беляниц. Вот некая колебательная система, которая переходит в два крайних положения за некоторый квазипостоянный период времени. Проблема всех ранних механических часов была в том, что вот этот вот период колебания Беляницев, он был очень непостоянен. Он зависит от амплитуды. Ну, грубо говоря, вот вы берете апельсин, начинаете ими жонглировать, да? Если вы жонглируете вот так, они у вас быстро, так сказать, из руки в руку переходят. Если вы жонглируете вот так вот, под купол цирка, они будут долго летать. То есть период зависит от амплитуды. И это было ахиллесовой пятой всех часовых механизмов до тех пор, пока Галилео Галилей, не зайдя в собор города Пизы, его родной город, и не посмотрев на то, как качаются люстры в этом соборе, там... Это вот эта художественная картина, она, конечно, красивая, но люстры там совершенно другие, естественно. Да и собор не похож. Но неважно. Люстры качались от ветра с разными амплитудами, но он обратил внимание, что они качались совершенно с одним и тем же периодом. Специально по пульсу проверил, с одним ли периодом они качаются. Оказалось, да, с одним периодом, после чего Галилео Галилей разработал теорию математического маятника. И вот когда механические часы снабдили... физическим маятником, точность сразу резко возросла, потому что у маятника, как вы знаете из курса школьной физики, период колебаний от амплитуды не зависит. На самом деле для малых углов зависит, конечно. Но тем не менее. И, соответственно, когда Гюйгенс вот в этих примерно в годах сделал механические часы, вот тут у нас появились те самые маятниковые механические часы, с помощью которых мы с вами очень точно можем знать время. Вот первый механизм Гюйгенса. Вот с таким маятником, который вот был, тогда так выглядел. Потом часы стали развиваться, превращаться в маятниковые, как называется, фундаментальные, нет, стационарные. Стационарные часы. Вот они вот тут стоят и тикают в углу где-нибудь, да? Превратились вот в такие вот замечательные произведения прикладного искусства, как называется, инженерные, да? Инженерные сооружения. Это часы примерно там конца 18 века. И, кстати, идеология вот этих часовых механизмов подвигла Фламариона нарисовать вот эту известную всем гравюру, когда по легенде монах пошел на край света искать где-то конец края земли, дошел, ну, куда-то вот он дошел, видимо, специальными упражнениями, вряд ли с разбегу, но, тем не менее, пробил головой небесный свод и увидел, что там вот небесную механику, которая сзади. Вот сзади как раз типичные элементы всякие. Шестеренки, рейки, зубчатые колеса, в общем, все крутится. Ну, типичный часовой механизм. Ну, это, как вы понимаете, художественный образ. Когда часы в XVIII веке достигли достаточной точности измерения времени, оказалось, что Солнце, которое показывает время на солнечных часах, во времени врет. На это появилась такая поговорка французских парижских часовщиков: «Солнце показывает время обманчиво». Почему? Вот так называемая аналема Солнца. Это, ну, я выбрал из большого числа снимков наиболее красивый. Во-первых, он сделан в какой-то южной стране. Вот я не знаю, где это Кимагая находится. В какой-то южной стране, потому что это можно видеть по широте подъема Солнца на рассвете. И вот видите, в 6 утра до 7 утра Солнце поднимается каждые 5 минут вот так. Это в равноденствии, то есть это вот точка востока, восход Солнца. А во-вторых, потому что там небо ясное. Ну и опять же на фоне домов. Примерно понятно, как все это выглядит. Солнце вот в 7 утра, вот в 7 утра местного времени, вот по этим часам, по механическим, но по гражданскому времени. Значит, вот это у нас равноденствие. Это у нас март, это у нас сентябрь. Это, соответственно, экватор проходит здесь. Вот это у нас 22 июля солнцестояние, самое высокое солнце. Вот у нас 22 декабря самое низкое солнце, зимнее солнцестояние. А вот это положение солнца в момент времени 7 ровно местного времени по часам, вот по этим часам, вот по этим, на небе. И вот что мы видим? Мы видим так называемую аналему солнца, которая прямо нам демонстрирует то, насколько неравномерно видимое солнце перемещается по небу в зависимости от сезона. А почему? А потому что вот здесь в декабре, точнее, будет точно 4 января, у нас Земля проходит перигелий своей орбиты. В этот момент Земля ближе всего к Солнцу. Вот когда вам говорят, что летом тепло, потому что Земля к Солнцу ближе, не верьте. Ближе всего Земля к Солнцу 4 января. Вот здесь вот. А дальше всего... Вот как раз в районе июля-августа. Сейчас я не помню точно, но где-то там. По-моему, где-то в районе июля какого-то. И почему получается такая кривая восьмерка? А потому что вот в зимний период, так у нас вот осень. Вот осень пошла, осень, ноябрь, декабрь. То есть вот солнце движется вот так. Это не что иное, как отражение быстрого, более быстрого движения Земли по более близкой половине орбиты вокруг Солнца. Поэтому вот эта вот нижняя часть восьмерки такая раздутая. Летом у нас Земля от Солнца дальше, соответственно, движется медленнее. Поэтому вот эта часть восьмерки вот такая менее раздутая. А вот эта раздутость составляет порядка 16 минут. Это то самое время, на которое видимое Солнце нас обманывает, если мы будем ориентироваться на солнечные часы. Надо об этом помнить. И последнее, наверное, что я скажу про время, это то, что у нас в СССР были изобретены самые точные механические часы. Ну, если быть точно, электромеханические часы. Это так называемые астрономические часы Федченко. А маятник находился в вакууме. Ну, понятно, чтобы колебаниям ничего не мешало. У него был так называемый изохронный подвес, трехпружинный. Это нужно было специально для того, чтобы вот обычный маятник, который вот просто висит на какой-то точке, он имеет все-таки некоторые зависимости периода от амплитуды. И эти зависимости существенны. Там был специальный подвес сделан таким образом, ну, кому интересно, это можно потом изучить, что маятник был полностью изохронным. То есть он ошибался на одну секунду в течение 10 лет. Вот. И вот мы в 50-е годы, сделав такие маятники, утерли нос англичанам, которые делали часы Шорта, потому что наша точность была выше. Это было примерно 2 десятитысячные секунды в день. Вот такая была точность. Это вершина не только советской инженерной мысли, вообще вершина механических или квазимеханических часов, Потому что следующие часы стали уже чисто квантовыми. Это вот в данном случае международный стандарт частоты. У современных, опять-таки, точность повышается все время. У современных стандартов сейчас 3 эксплуатируемая точность 10 минус 16, а проектируемая 10 минус 18, соответственно, относительно погрешности частоты или то же самое времени. Значит, они наберут ошибку в одну секунду, ну, примерно за миллион лет. Это к вопросу о точности, товарищи. Опять-таки, введение атомного времени позволило заметить не только то, что вот Солнце гуляет по небу не совсем правильно. Это у нас орбитальное вращение Земли вокруг Солнца. Но это понятно, это мы на механических сайтах еще поймали. А тут мы поймали неравномерность вращения своей Земли вокруг своей оси. И для того, чтобы каждый раз расхождение между атомной шкалой времени, которая, естественно, полностью равномерная, и вот как бы это сказать, реальным временем, которое определяется вращением Земли, не превышало одну секунду, пришлось в шкалу времени достаточно регулярно, вот вы видите этот вертикальный сброс, вносить так называемые дополнительные секунды. Земля вращается за счет длинного вращения, движения, влияния Луны, а также других процессов, ее движение замедляется, есть вековое замедление вращения Земли, соответственно, Земля вращается все медленнее и медленнее, и шкала атомная ее начинает обгонять, ну, чтобы это расхождение не превышало одну секунду, даже каждый раз приходится эту атомную шкалу корректировать на одну секунду. За исключением, вот, между прочим, некоторых периодов. Вот, например, с 99 года по 2006 почему-то Земля не очень тормозилась, и дополнительных секунд не потребовалось. И в современную эпоху что-то она как-то вот себя вот так вот ведет, и поэтому, например, 1 января 2021 года дополнительная секунда не ввелась. Вот график изменения времени. Это вот измеряемые величины. И вот, соответственно, период применения дополнительных секунд. Точности шкал времени на современных атомных стандартах составляют примерно 100 наносекунд. Нано – это 10 минус 9. Ну, вот посмотрите на свои часы, прикиньте, что это вот в миллиард раз нано. Это 10 минус 9 – это в миллиард. В миллиард раз точнее, чем в секунду на ваших часах. Если вас не сильно утомил, следующий раздел по поводу изменения расстояний. Ну, расстояния, как же их померить? Древние люди думали, что Земля устроена вот таким вот образом. Кстати, очень смешно, что... Это я потом уже в лекционное время прокомментирую. Сейчас тоже стала какая-то модная такая мода, что Земля плоская. Да. Ну вот, вспомните этот самый, кто смотрел сюжет из «Старика Хоттабыча», да, там, где Волька отвечает ему на урок географии, ему Хоттабыч прям в ухо, значит, это самое, в рот, да, в ухо ему вкладывает информацию, Волька повторяет, Земля плоская, стоит на трех слонах, слоны на черепахе, ну, в общем, все замечательно. А то, что Земля круглая, прекрасно видно во время лунных затмений. Бросает... Не то, что Земля бросает, а вот Луна проходит сквозь земную тень, и по мере ее прохождения сквозь земную тень четко видно, вот здесь, например, четко видно, да, что тень Земли круглая. Ну, наверное, тогда и Земля тоже круглая. Было бы странно, если бы это было не так. Измерение Земли первым выполнил Эратосфен в 240 году до нашей эры. В Древнем Египте у нас, ну, это не Древний Египет, это уже эллинистический Египет, но тем не менее, все равно очень давно. Есть город Сиена, который лежит точно на северном тропике. И в полдень 22 июня солнце светит вглубь самых глубоких колодцев. То есть оно точно в зените находится. Да? Проходит через зенит, и в момент полудня 22 июня свет, солнечный свет падает на то самое глубокое колодце, то есть чисто вертикаль. А в городе Александрия, который находится в 800 километрах севернее, и там, где, собственно, Эратосфен жил, высота Солнца отличалась на 7,2 градуса. Таким образом, вот этот вот отрезок, составляет такую же часть окружного шара, как угол 7,5 градуса от полного оборота 30 градусов. То есть примерно 1,5 часть. Отсюда он выявил размеры Земли, там что-то 39 тысяч, сейчас 10 нет этой цифры. В общем, короче, диаметр Земли 6311 километров. То есть вот 2,5, ну, чуть меньше, да, ну, в общем, ну, больше, чем 2000 лет тому назад, люди уже достаточно точно померили размеры Земли, знали, что она круглая, и знали, какого она размера. уточнение произошло только в 827 году уже арабскими астрономами. А так вот этот результат продержался в качестве мирового рекорда 1000 лет. С 240 по 827 год. Следующий момент о том, что вот эту всю нашу круглую землю надо как-то разметить. И предложение, которое было сделано Гиппархом, он ввел понятие параллелей, меридианов, соответственно, та самая широта и долгота, которой мы сейчас пользуемся, и долгота обозначается числами, и то, и другое. Вот, кстати, пример, так сказать, армиллярной сферы, которая моделирует либо небесную сферу, либо земной шар, градуированный по обоим координатам, измеряемый. А вот вопрос измерения расстояний на поверхности, это был очень интересный вопрос. И как ни странно, первыми, ну, собственно, ничего странного в этом нет, первыми были китайцы, кто научился достаточно точно мерить расстояние, ну, например, между городами. У них была империя достаточно давно, достаточно большая. Ее надо было, естественно, картировать, то есть как-то обмерить со всех сторон, понять. И, соответственно, у них была сделана вот такая повозка. На оси этой повозки здесь стояла трещотка, которая делала один щелчок за оборот колеса, ну, колесо, так сказать, некое стандартное. Повозка катилась по дороге, трещотка щелкала каждый оборот колеса. Там сидел, так сказать, этот самый, как он называется, писарь, да? Вот этот. Забыл слово. Записант, да. Записант, который, значит, считал эти обороты. А вот здесь стояла, видите, на такой игле стоит такая фигурка, которая показывает пальцем. Это не что иное, как компас. Он показывает направление на юг. Ну, у китайцев, так сказать, направление на юг было главным. И вот эта намагниченная фигурка показывает направление на юг. Соответственно, вы, двигаясь по дороге, считая число щелчков колеса и соотнося их с углом относительно, как дорога идет относительно направления на юг, вы строите карту. И вот таким образом китайцы построили карту всей своей империи достаточно точно. Потом они усовершенствовали свои эти тележечки вот таким вот образом. Это по-прежнему вот это вот не что иное, как компас, но, правда, вот это вот уже, как вы видите прекрасно, это деревянная модель, и поэтому это, так сказать, тоже деревянная фигурка. Но вот здесь, вы видите, уже введены счетные колесики, которые от оборотов колеса не просто, так сказать, трещотка щелкает, а вот здесь еще вот счетное колесико поворачивается, и вы можете посчитать, ну, вот как счетчик работает, да, электрический, вот там есть быстрое колесо, медленное, медленное, медленное. Вот такие вот приборчики ездили по всей Китайской империи, и все ее прекрасно измерили. Для чего это надо было сделать? Опять-таки, интересы международной торговли. У нас вот это работает великий шелковый путь. Он работает в течение нескольких столетий, я бы даже сказал, тысячелетий. Связывает Китай через Среднюю Азию с Ближним Востоком. Ну, Европы тогда вообще не было. Там ничего не было в это время, кроме леса и этих вепрей диких. Вот. А вот здесь, вот, видите, была совершенно обширнейшая система сухопутных путей и морских, кстати, тоже путей. Там люди плавали под парусами. Если помните, первый наш путешественник, Афанасий Никитин, он вышел из Твери, это примерно вот где-то здесь, вот в этих лесах и болотах. Да, спустился по Волге, прошел вот как-то так, вот сюда, сходил в Индию, там слонов посмотрел, вот сюда. Не вернулся, но, в принципе, вот Кафу он посещал, это Крым нынешний, да, это вот маленький-маленький кусочек от всей этой вот всемирной торговой системы. Ну, можете представить себе торговые обороты, потребности в точностях и так далее. Короче, вот все это было закартировано вот таким вот образом, как я сказал. Они прекрасно знали. Да, в центре, вот здесь в центре, находится город Самарканд. Вот он. Его правителем после Великого Тимура был внук Тимура Улугбек, который по совместительству был великим астрономом. И вот здесь написано все, что он сделал в области астрономии. Я только две вещи вам обозначу. Вот. Метод лунных затмений был единственным для определения разности долгот различных пунктов. Вот у вас Земля большая, вот еще раз вернусь на эту карту, да, Земля большая, но лунное затмение одно для всей подконвойной территории. Что вот здесь, что вот здесь. Оно только будет в разное местное время происходить. Оно-то одна и та же, затмение одно и то же. И вы тем самым синхронизируете по времени с помощью лунного затмения вот все эти плечи огромного суперконтинента, зная, когда это затмение происходит по местному солнечному времени. Вот, это раз, и дальше. Ну, вот тут много чего сделал. Описал географические координаты 683 городов Европы и Азии, включая Русь. Вот это то, что нам имеет смысл в данном случае подчеркнуть. То есть вот этими методами наземные путевые измерения. Не просто там в днях пути, там вот верблюд будет неделю идти. Это, так сказать, так примерно, плюс-минус неделя. А вот эти все дороги были померены вот с точностью до, ну, не хочу сказать до метра, но, в общем, хорошо были померены. И все эти переходы были известны там, через перевалы. Ну, еще раз, вот полюбуйтесь, какая сложная и красивая система. Все это работало. Там обороты были, торговые бульдозеров какие. А, вот, и вот эта цифра меня тоже поражает. Географические координаты Шиато-де-Лака для 683 городов. Это же вот на этой территории там практически все до этих самых населенных пунктов городского типа, что называется. Там городов-то было. Все города, какие были вот в тогдашнем мире, они все были измерены. А следующий эпизод, связанный с измерением и применением лунного затмения, случился в 1504 году. Это, по-моему, было уже четвертое путешествие Христофора Колумба в Америку. Дело в том, что Христофор Колумб поначалу, я так подозреваю, что он искренне предполагал, что, двигаясь через Атлантический океан на запад, он должен попасть в Китай. Или, соответственно, потом в Индию, и там он еще искал бывшую Японию. Информацию об этом торговые люди приносили еще, так сказать, в эпоху работы Шелкового пути, потом просто мусульмане его прервали, и у европейцев возникла потребность в дальнейших торговых связях. Почему, собственно, началось это движение на запад через океан? Он предполагал, что за разумное время он может достичь вот этих берегов, он их действительно достиг, он назвал это Вест-Индией, и, по-видимому, поначалу действительно, ну так, верил, или, скажем так, предполагал, что то, куда он попал, это действительно восточная оконечность Евразии, соответственно, Китай, Япония, ну, там где-то дальше Индия. Но уже вот во время четвертого путешествия в 1504 году, когда это лунное затмение случилось, оно случилось у нас на территории Америки, оно случилось вечером 28 февраля, а в Европе оно было 1 марта. Да, то есть в Америке это вечер, ну, так сказать, раннее, начало ночи, а в Европе уже конец ночи. Представляете, да, себе глобус? Так вот тогда, поскольку Колумб был весьма неглупым человеком и достаточно умеющим считать, в том числе и координаты, так сказать, мореходом, он прекрасно понял, что он находится совсем не на Евразийском континенте, а поскольку он наблюдает то самое лунное затмение, которое по расчету должно было быть видно в Европе, а он его видит в Америке вот в раннее вечернее время, то, в общем, понятно, что это, ну, до Индии там еще полземного шара. Но поскольку у него была критическая ситуация, он сказал местным жителям, это на Ямайке происходило, он сказал местным жителям, ну вот вы, если не будете меня снабжать продовольствием, то я вот Луну закрою и больше вам ее не верну. Ну, это так произвело впечатление на местных жителей, что они ему, значит, продовольственные запасы доставили. Хотя, как вы понимаете, вот это все не более чем... Это рисунки 19 века, конечно. Подозреваю, что это рисунок Доре, хотя не уверен. Ну, понятно, что вот эти все легенды о, так сказать, там, интересных случаях с туземцами, это не более чем прикрытие. На самом деле, вот главный объект, который, ради которого, собственно, он все это производил. Он понял, на какой долготе он находится, и самое главное, он точно мог рассчитать, что он находится не в Евразии, а на том континенте, который впоследствии был назван Америкой. А вопрос о том, чтобы определять долготу, лунное затмение вещь хорошая, но редкая. А если вы плаваете в океане, вам нужно определять долготу практически постоянно. Возник вопрос иметь судовой хронометр, морской хронометр, прямо с собой во время плавания, для того, чтобы соизмерять местное время с тем временем, которое у нас хранится. А маятниковые часы возить с собой на пароходе нельзя на корабле, потому что корабль-то качает, а там же маятник, все сбивается сразу. Для этого англичанин Харрисон, великий механик и изобретатель, изобрел морской хронометр, который работал не на принципе качающегося маятника Галилея, а на принципе вот таких вот колебательных маятников, там у них два было для компенсации, пружинные, пружинные маятники работали. И вот этот прибор уже можно было поместить на корабль. Корабль на волнах качался, но прибор сохранял некоторое время. И, соответственно, вот этих, на основании этих приборов мореходы начали выразить мировые просторы Мирового океана совершать кругосветные путешествия и так далее, уже с твердой уверенностью, пониманием, на какой широте и долготе они находятся. Широта – это по высоте небесных светил, а долгота – вот по соотношению местного времени, солнечного времени, с временем, которое хранит хронометр. Отсюда же, кстати, были следующим этапом. Вот еще один король нам попался на пути – это Георг III, а это Джон Харрисон. А следующим усовершенствованием, которое Джон Харрисон успел сделать за время своей жизни, были часы, которые вот были компактно сделаны, и они стали носимыми. Вот после того, как часы стали носимыми, естественно, появились вот эти вот карманные хронометры, которые тут же переместились в кармашки соответствующих знатей, и все стали ходить. Помните строки с Евгения Онегина? Онегин едет на бульвар, что-то там одев... одев бульвар, Онегин едет на бульвар, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед. Вот вопрос о точности измерений. Следующая позиция по измерениям расстояний – это то, что все эти расстояния, будучи даже хорошо померены, на самом деле очень с течением времени сильно изменяются. Дело в том, что наши плиты на Земле движутся за счет внутренних процессов в Земле, смещаются. Вот показано, кто куда переезжает. Наибольшая скорость вот на карте 8, на самом деле наибольшей скорости порядка 10 сантиметров в год. Только, да? Вот настолько у нас литосферные плиты в год могут сместиться. Вы скажете, ну как же это померено? Померено это с помощью глобальной системы радиоинтерферометрии. То есть вот по всему миру разбросаны радиотелескопы, которые объединены в региональные сети. Вот они показаны. Европейская, американская, так сказать, австралийская. И в глобальную сеть. Поскольку на всех континентах стоят радиотелескопы, которые как интерферометры меряют между собой расстояние, а расстояние можно померить с точностью до длины волны, это, соответственно, сантиметровые радиоволны, а с учетом фазы там вообще можно опустить точность до миллиметров взаимного расположения инструментов на разных континентах, то вот такие методики и такие точности позволили измерить, не просто, так сказать, высказать гипотезу дрейфа материков. Эта гипотеза существует достаточно давно, но когда с помощью этих механизмов это все было померено, и были померены скорости движения материков, тут стало все на свои места. В нашей стране в конце прошлого года был введен новый радиотелескоп диаметром 13 метров. Он, несмотря на то, что он маленький, он очень хороший, точный. Он замкнул с собой сеть, которая существует на территории нашей страны. Три пункта. Вот, Светлая под Петербургом, на Кавказе Зеленчукская, Бадары в районе Байкала. Еще одна антенна есть в Уссурийске. Вот эти вот довольно сложная система с многочисленными сопутствующими техническими средствами позволяют определять узлы коллокации, то есть геодинамическое обеспечение системы ГЛОНАСС, той самой системы, которая обеспечивает навигацию нам всех технических систем, включая ваши навигаторы в автомобилях. Вот точность системы ГЛОНАСС, которая, как она увеличивается с течением времени, ну, с 2012 по 2020 год. Вот немножко опять-таки напоминает некую мишень. За счет того, что работают спутники на орбите, за то, что у нас увеличивается точность наземных средств измерения и поддержки расстояний времени, совершенствуются механизмы расчета, то есть алгоритмы, которые закладываются в эти системы, точность увеличилась, видите, за разумное время, за на весьма разумную величину. Вот. И причем сразу могу сказать, что это гражданские применения, специальные применения имеют еще большую точность. Вот этот телескоп, который находится рядом с городом Семиз в Крыму, радиотелескоп 22-метровый, он вошел в строй в 66-м году, но я его показываю для двух вещей. Во-первых, вот на этом инструменте впервые в 1972 году был реализован метод радиоинтерферометрии со сверлинной базой с американским телескопом в Голдстоуне. То есть это вот был первый эксперимент, исторический первый эксперимент по РСДБ-технике между двумя континентами – Крымом и американским континентом. Успешно, естественно, потом вот как раз все это развелось до того состояния, как я вам показывал. А на основании этого телескопа создана такая вот геодинамическая станция с точным позиционированием. И данные этой геодинамической станции показывают, что вот эта геодинамическая станция, которая вот здесь вот находится, вот на основании этого телескопа, перемещается со скоростью 32, ну, примерно 33 миллиметра в год в северо-восточном направлении. Вот туда. Таким образом, точно измерено, что Крым движется в сторону России. Ну, собственно, он там уже находится. Вот. Нет, ну, то 32,8 плюс-минус 0,9 миллиметра в год. Вот к вопросу о точностях наших измерений. Последняя иллюстрация на тему расстояний – это в сентябре 2012 года 28-я Генеральная Ассамблея Международного Астрономического Союза в Пекине приняла решение привязать астрономическую единицу, намекая, что астрономическая единица – это у нас большая полуось орбиты Земли. Да, это перигелий, Солнце в одном из фокусе, афелий. Мы с вами на примере Аналема видели, что хотя у нас орбита почти круговая, но она не круговая, и мы это прекрасно видим вот по уравнению времени, которое составляет 16 минут, до 16 минут. Да, так вот, Генеральная Ассамблея Международного Астрономического Союза постановила, что астрономическая единица считается равной в точности 149 миллионов 597 тысяч 870 километров 700 метров ровно. Вот, вот вы думаете, что, так сказать, вот там в небесах что-то происходит, да? Вопрос об астрологии, да. У нас вот, вот все точно до метра поставлено, на самом деле. Так, друзья мои, я вас занимаю в течение 1 часа 20 минут. Я еще могу чуть-чуть поговорить. Если хотите, у нас два варианта. Я могу прерваться прямо сейчас, в зависимости от вашего настроения. Могу сейчас в темпе вальса еще показать вам некоторое количество слайдов, связанные с другими отраслями точных измерений. Какие у вас предпочтения? Показать, да? Ничего, выдержите? Нет, я-то чего, я двужильный. Значит, следующий параметр – физический угловое разрешение. Вот первая и единственная формула, которая встречается в моем докладе, называется критерий Релея. Вот это вот угловое разрешение, это некоторая эмпирическая числовая величина, длина волны электромагнитного излучения, на которой мы работаем, в данном случае длина волны видимого света, и диаметр. Диаметр апертуры, ну, для глаза это диаметр зрачка. А для телескопа или для фотоаппарата это диаметр объектива. Да, вот у вас есть два объекта, близко расположенных по углу, которые через объектив вам, ну, в данном случае через хрусталик глаза, на сетчатке глаза строят два изображения. По критерию Релея у нас максимум одного должно попасть на первый дифракционный минимум второго, также взаимно. Суммарный световой поток должен иметь вот здесь в серединке провал до уровня 0,75. Тогда мы считаем, что эти два, ну, две близлежащие звездочки или два близлежащих световых пятна различаются. Вот опять этот критерий. И разрешающая способность глаза, если мы принимаем зрачок размером 3 мм, составляет одну угловую минуту. Это та самая угловая минута, про которую я упоминал, которая нам сейчас скоро встретится. Вот опять-таки изображение двух дифракционных световых источников по критерию Релея. Вот это провал в середине, который мы различаем. А дело в том, что вот у нас есть планета Венера, которая бывает либо утренней звездой, либо вечерней, вращается тоже вокруг Солнца, меняет свое видимый образ. И вот смотрите, люди с наиболее острым зрением иногда могут различить серпик Венеры невооруженным глазом. Дело в том, что Галилей построил свой первый телескоп. Одним из его первых открытий, которые он как бы вот опубликовал в «Звездном вестнике», было как раз то, что он наблюдал фазы Венеры. Исторический анекдот состоит в том, что когда Кеплер, вот уже существенно позже, ну, от Галилея это где-то через несколько десятилетий после Галилея, хотел своей матери показать фазы Венеры в телескоп, она сказала: «А что? Я их и так знаю, я их вижу». Оказалось, что у нее такое средство зрения, что вот эти фазы Венеры она видит невооруженным глазом. Это редкая способность. Потому что Венера меняется, вот показан, допустим, ну, почти полоборота, это она, как она движется вокруг Солнца, она приближается к нам, увеличивает свой размер, но при этом серпик становится все меньше и меньше, потому что Солнце-то с той стороны. Здесь она, видите, допустим, наполовину освещена, а здесь только, как Луна, да, узкий серпик. Размер уже большой, там почти до одной угловой минуты нарастает, а фаза всего-то 1/10, узкий серпик. Но вот большинство людей не способны это различить, но некоторые могут. Опять-таки, угловое разрешение, которое позволило Галилею работать с его телескопами, первый телескоп у него давал трехкратное увеличение, а самый совершенный примерно 32, коэффициент 32 углового увеличения. Это вот горы на Луне, которые он зарисовал, глядя в свой телескоп, потому что обычно, опять-таки, люди с разрешением обычным, значит, смотрите, одна угловая минута. Диаметр Луны – это 30 угловых минут примерно. То есть, вот, когда вы смотрите на Луну, у вас угловое разрешение составляет примерно 1/30 диска. Естественно, что у вас все смазывается, вы видите просто Луну в виде такого, ну, так, игры световых пятен некоторых. А здесь вот уже были получены детали, которые показали, что Луна – такое же гористое тело. Это тоже была по тем временам жуткая ересь, конечно, кстати, Ну, что делать? Вот. Вот он открыл с помощью своих телескопов Галилеева спутники. Это прекрасная фотография, потому что помимо Юпитера здесь все четыре спутника, из них три бросают тень на сам Юпитер. Вот четвертый. И вот тут же Сатурн попал в тот же кадр. А рекордсменом по угловому разрешению является наш, опять-таки, отечественный проект «Радиоастрон», который полетел в 2011 году и работал до 2019 года. Это международный космический проект, состоящий из космического радиотелескопа диаметром 10 метров и всей наземной сети РСДБ, которую я вам уже показывал, состоящую из десятков инструментов диаметром, так сказать, от 20, 30, 40 и даже 100 метров. Такие телескопы тоже на Земле есть. Вот эта вся система вместе образовала совместный, самый большой, вот самый крупный физический прибор, самый большой прибор в мире. Его диаметр эффективный составлял порядка 300 тысяч километров. Это, соответственно, апогей орбиты радиоастрона с периодом вращения в 10 дней. А разрешение, которое в радиодиапазоне этот инструмент позволил достичь, составило самое высокое угловое разрешение за всю историю астрономии – 7 микросекунд дуги. Под таким углом будет видна рублевая монета, лежащая на поверхности Луны. Вы можете себе такое представить? Я нет. Вот, 7 микросекунд дуги. Берете рубль, относите на Луну, кладете, смотрите отсюда. Вот. Это вот так примерно. Примерно до чего техника дошла. Измерение массы очень быстро. Значит, ну, известный исторический анекдот о том, что Архимед с помощью взвешивания золотой короны царя Гиерона, кстати, еще один король, которому попадается, царь Гиерон, определил, что мастер, который делал, он был, так сказать, как называется, не прошел контроль качества, там золота было не столько много. Причем я даже не очень понимаю, то ли он тогда серебро намешал, то ли он просто сделал эту корону там частично полой, ну, понятно, да, так внешне все хорошо, а внутри пусто. Короче говоря, метод гидростатического взвешивания четко это показывает. У вас на воздухе вес короны и золотого слитка одинаковый, опускаете все в воду, вот оно, тут оно все и всплывает. Значит, стандартом массы до самого недавнего времени была вот эта вот железная штучка, которая хранилась в Париже в палате меры весов вот таким вот образом. Там какой-то там иридиевый сплав, чего-то там, сколько-то миллиметров. Но это, к сожалению, все в прошлом. Сейчас все наши базовые физические стандарты основаны исключительно на квантовых эффектах. То есть сейчас, например, стандарт длины, времени, массы и так далее – это соответствующее число то ли колебаний, соответствующие переходы в атоме, то ли соответствующее число атомов, там нужные категории, я сейчас просто не помню. Короче говоря, все стандарты, все, на чем основана вся наша технология и вся наша цивилизационная инфраструктура, все переведено в квантовое состояние. Все, так сказать, ничего не будет, одно телевидение. Вот. Взвешивание небесных тел с помощью закона всемирного тяготения Ньютона. Когда у вас есть два тела, вы можете прекрасно, наблюдая их периоды, их взаимно взвесить. Суммарно, соответственно, все небесные тела, которые в Солнечной системе обретаются, вне зависимости от того, так сказать, много. Вот, кстати, двойной астероид. Вот у вас большой астероид, его маленький спутничек. Они вращаются, и вы по периоду определяете их массы. Все определяется либо путем взаимного двойного движения орбитального, либо путем гравитационных воздействий, больших на маленьких. Вы можете рассчитывать массы этих объектов. Двойная звезда – это типичный такой весовой эталон в астрономии, соответственно, получены размеры всех масс. Эта картинка показывает, как движутся звезды в окрестностях черной дыры в центре галактики. Это вот схема с расчетами, а это вот анимация. Видите, вот летают звезды, видите, посмотрите, как они себя хорошо ведут. Вот, видите, так раз, такие вот орбиты выписывают. По этим орбитам была взвешена масса черной дыры в центре нашей галактики. Вот. Видите, как хорошо. И никаких весов не надо. Так. И самая экзотическая на сегодняшний день частица – это нейтрино. Это вот вы видите внутренность нейтринного детектора суперкамиоканды. Вот это вот люди в лодочке. Это вода. А это все вот эта кастрюля, уложенная светодиодами, с фотодатчиками, это не светодиоды, это ФЭО, которые вот в этой воде, когда нейтрино полетают, регистрируют вспышки от них и получают отклик от прохождения нейтрино. Было определено, что нейтрино у нас имеет ненулевую массу, и это, кстати, один из тех фактов, помимо темной материи и темной энергии, которые показывает, что стандартная модель физики, к сожалению, подлежит доработке. Какой это вопрос совершенно отдельный. Вот, была определена недавно масса нейтрино, она составляет 0,28 электрон-вольт. Это очень мало, но поскольку нейтрин очень много, то, может быть, они являются кандидатом в объяснение темной массы во Вселенной. Может быть, но это надо проверять. А, во всяком случае, вот еще один пример мегаустановки для физических измерений, хотя выглядит, согласитесь, своеобразно. Ну, еще раз говорю, это внутренность большой-большой кастрюли, наполненной чистой-чистой водой, с большим-большим количеством фотодатчиков. А вот так выглядит наша установка, нейтринный телескоп на Байкале, которая устроена следующим образом. Байкал, как вы знаете, очень глубокое озеро. Вот на глубине 1400 метров в толще воды расположены вот такие вот висящие гирлянды фотодатчиков. Здесь якоря, здесь поплавки. Вот здесь поверхность, здесь поплавки. А вот они, желтые поплавки. Это гирлянды. Вот на этих гирляндах висят фотодатчики. Тут для сравнения, так сказать, мерная линейка показана, как это все по размеру. Вот. А вот эти вот кластеры, так называемые, вот видите, показано, как, в какой год какой кластер развивался. Сейчас у нас уже 7 кластеров развернуто. И с марта по апрель 2021 года, то есть вот сейчас, будет разворачиваться еще 2 кластера. Разворачиваются они прямо на льду Байкала. Вот это примерно в 4 километрах от берега. Это вот берег, он у нас брывистый, да, это вот этот хребет, как он называется, там Хамардабан, а здесь у нас Байкальский хребет, по-моему, да, если не ошибаюсь. Он круто уходит под воду, вот там, вот здесь мы находимся на льду над глубиной полутора километров. Водяная толща, там внизу вот эти самые гирлянды. Вот, смотрите, вот они, видите, датчики свернуты в гирлянду. Вот с помощью таких хребетов кто-то опускает, пропиливая лед. Толщина льда в этот момент около 2 метров на Байкале. Вот. И, соответственно, мы вот в 2021 году, вот сейчас, должны развернуть еще 2 кластера. И тогда эффективный объем нашего инструмента составит 0,45 кубокилометра. И мы тем самым превзойдем размер в 0,4 того самого куба. Ice Cube – это американский инструмент, который построен аналогичным образом, там гирлянды фотодатчиков, только они вморожены в лед Антарктиды. Тоже вот имеют такие вот примерно размеры, сотни метров, так на так и на вот так, с объемом 0,4. Ну вот сейчас, в ближайшее время, мы их переплюнем. В дальнейшем у нас эта программа будет развиваться дальше, она запланирована еще на несколько лет вперед, и мы должны на Байкале в качестве такого характерного рубежа выйти на объем этого нейтринного телескопа объемом 1 кубокилометр. Ну, в завершение, поскольку мы все про короля, да, вот тот был Людовик XVIII, напоминаю, который плохо кончил, но тем не менее сказал, что точно свежливый с королей. А вот этот вот Людовик, он был гораздо более успешным, это король Солнца. У него в его период был расцвет в Франции, но тем не менее, он как человек мудрый сказал вот такую вещь, да, в каждом сомнительном деле единственное средство не ошибиться – это предполагать самый худший конец. Но это такое общефилософское изречение, которое позволяет правильно относиться к перипетиям своей текущей жизни и вообще правильно относиться к жизни. Ну, а поскольку мы с вежливостью начали и вежливостью заканчиваем, то, соответственно, вот, пожалуйста, вежливость, точность королей. И, соответственно, делайте все очень вежливо, у вас все получится. Спасибо. Если у вас есть силы, сейчас у нас 8:30, то можно даже вопросы задать.
1: Будут ли вопросы? А, тогда просьба...
0: Микрофон.
1: Ну, давайте не так много вопросов.
0: А, ну, как
1: хотите. Время немножко поджимает. А, в микрофон, да.
2: Здравствуйте. А можно спросить, допустим, есть ли проект по телескопу, который бы мог позволить вот увидеть экзопланету, ну, как примерно, вот как Сатурн видно в любительский телескоп.
0: Ну, Сатурн в любительский телескоп – это далековато. Значит, сейчас строятся 2 гигантских телескопа. Это сверхбольшой инструмент диаметром 43 метра в Чили. Это Объединенная Европейская астрономическая обсерватория. Ну, в принципе, в качестве одной из таких вот флагманских задач для сверхбольших инструментов как раз стоит то, что мы будем не просто спектры мерить или, так сказать, там, лучевые скорости определять или там, колебания центральной звезды, а получать все-таки уже отдельные изображения. Сейчас, кстати, у нас есть несколько прецедентов, но это очень глубокая компьютерная обработка с большими модельными допущениями, когда, в общем, пытаются достать изображение экзопланеты отдельно от звезды. Такие результаты уже есть. А в принципе, значит, задача для сверхбольших телескопов, то есть диаметром вот 40 метров, потом есть проект 100-метрового оптического инструмента, но это очень сложные технологии.

который представляет собой такую здоровенную брешь. Вот мы видим структуру, которая сформирована в одно и то же время. Вот. В современной трактовке, в тектонике литосферных плит принято считать, что это вот результат так называемой коллизии литосферных плит, когда они столкнулись, и вот на этом фронте возникает вот эта вот складчатая структура, и, ну, и понятно, что в рельефе это была горная страна, достаточно большая. А некоторые детали тут тоже на самом деле интересны. Ну, собственно, сам шов каледонит, он даже вот просматривается на геологической карте, так это недавно. Так. Ну, во-первых, что мы здесь еще видим чудесного такого? Кстати, вот про Балтийский лазерский глинт, раз уж упомянули, вот он здесь тоже. По обрезу вот этого большого зеленого пятна. Вот, на геологической карте вот такого вот зеленого цвета это у нас ордовик. И вот, соответственно, эти ордовикские породы, они у нас ограничены вот здесь. Хотя, как я уже успел сообщить, вот, они простирались далеко туда, на север. Кстати, можно обратить внимание, что тут есть еще одно пятнышко. Да? Синее, такое голубовато-зеленое пятнышко Кембрия. И, соответственно, ордовикские породы здесь тоже некоторым образом имеются. И вот это на самом деле такое вдавленное пятно вот, в Ботнический залив. В принципе, палеозойские породы, они по ну, основному своему содержанию достаточно рыхлые все-таки, поэтому, по идее, вот, ледники за все время существования их на этой территории, существовали они здесь последние пару миллионов лет, неоднократно должны были сбрить начисто все это. Вот. Но, тем не менее, этого не произошло. Это еще один такой маленький пунктик в отношении исторических аспектов возникновения Балтийской котловины. Тут сделать должен вот какое заключение. Дело в том, что на сегодняшний день все специалисты разделились в отношении генезиса самой Балтийской котловины. Традиционная точка зрения гласит, что сама впадина по большей части сформирована именно в процессе ледниковой экзорации. То есть ледники двигались, пахали эту территорию таким здоровенным плугом. Вот. Ну и в итоге то, что мы имеем конфигуративно, вот эту вот впадину, это то, что вот результат как раз работы ледников. Но поскольку здесь они бывали неоднократно, вот, соответственно, это вот результат такой неоднократной выработки. Это вот традиционная модель. Вот вторая нетрадиционная прозвучала в самом начале. Вот по поводу сотрудников Института физики Земли я говорил, что это такая своеобразная эмбриональная рифтовая структура. Вот. Ну, неправильно было бы сказать, что истина где-то там лежит посередине. Посередине тут ничего лежать не может, потому что в одном случае это экзогенные процессы, связанные с деятельностью ледников, в другом случае это эндогенные процессы, связанные с внутренней энергетикой планеты. И поэтому, скорее, все же, да, вот сама впадина, она образовывалась потихонечку несколько раньше, еще задолго до оледенений, вот, а ледники некоторым образом ее подполировали, вот, саму эту структуру. Ну, для непосвященных, да, вот сообщу, что вся эта территория в постледниковье поднимается, она последние 12 тысяч лет после того, как ледники начали деградировать. Разумеется, исчезли они не сразу, последние исчезли там где-то порядка там, 9 тысяч лет назад. И максимальной скорости поднятия на вершине Ботнического залива, вот, где-то порядка там 20 миллиметров в год. Ну и сказалось это следующим образом на всей на этой территории. Вот, это то, что даже памятники Средневековья 9-10 веков, они подняты на достаточно большую высоту на побережье Ботнического залива. Это средневековые деревни, это остатки пирсов, это какие-то металлические кольца, которые вбивали викинги в скалы с тем, чтобы привязывать свои дракары. Вот. И поднимается, понятно, и вот, соседние территории тоже. Поднятия сказались на территории Карельского перешейка заметным образом. И в итоге-то очень многие террасы, да, потом у нас дальше об этом речь пойдет, они подняты на значительную высоту. Террасы какие? Террасы аккумулятивные, те, которые формировались в котловине бассейнов, которые предшествовали сегодняшнему Балтийскому морю. Некоторые вещи, ну, вот, связанные с особенностями рельефа этой территории просматриваются в

0: В том числе и на космических снимках. Ну вот, во всяком случае, видно, что на финском побережье, что на эстонском побережье. Это касается некоторым образом и Манзунского архипелага тоже. Вот мы видим заливы и полуострова, ориентированные, ну, скажем так, примерно, да, вот в северо-западных, северо-северо-западных румбах. Вот. А о чем это говорит? О том, что здесь на всей этой территории существует специфическая сеть трещиноватости или ригматическая сеть, как ее иначе называют. В сущности, это такая взаимно пересекающаяся решетка, почти под прямым углом, северо-западная, на северо-западной направленности разлома и северо-восточной. И вот эта вот трещиноватость, она некоторым образом облегчила работу, в том числе и вот этим вот покровным ледникам. Понятно, что все эти трещины – это своеобразные такие окна вглубь литосферы. По системам трещин поднимается тепловой поток, вот, а ледники наиболее энергично эродируют те участки ложа, да, где поднимается тепло. Соответственно, весь этот материал, который содержится в теле ледника, вот, который является моренным, по сути дела, да, материалом, такое есть выражение, вот он как раз вот выполнял роль такой гигантской наждачной бумаги. Ну и в итоге мы имеем дело с территорией, да, которая некоторым образом тоже является результатом такой совместной деятельности. С одной стороны, эндогенных процессов тектонических, с другой стороны, вот этих вот экзогенных, связанных с деятельностью ледников. Ну, кстати, если возвращаться к норвежским фьордам, вот, они ведь тоже имеют совершенно определенную ориентировку. Вот, и все они заложены, опять-таки, по системам разломов, по которым точно так же поднималось тепло. И сами они сформированы как раз в той зоне, да, где у нас трансформные разломы, которые у нас находятся в Атлантическом океане, которые являются своеобразными ответвлениями от центральной ветки Атлантического рифта. И вот они, естественно, некоторым образом подходят к побережью, вот, и фьорды норвежские, их такое своеобразное прямое продолжение. Ну, в данном случае это вот восточный отрезок Финского залива. И более несколько в другом масштабе все это рассматриваем. Вот в прошлый раз на посиделках на другой площадке мы обсуждали остров замечательный Гогланд, вот, который является таким вот своеобразным поднятым блоком того же Балтийского кристаллического щита. И вот этот участок эстонского побережья, он в высшей степени как раз демонстрирует ориентировку вот этих вот разрывных структур. Дальше поехали. Вот эта вот картинка, она уже висела у нас на каких-то занятиях. Это система облакогенов русской платформы. Вот. На всякий случай просвещу, что облакогенами называют крупные отрицательные структуры в теле русской платформы, то есть той самой территории, которая представляет собой древнюю докембрийскую кору еще. Вот. Они некоторым образом разновозрасты. Основная часть их, которая находится вот здесь вот в центре, да, вот эти вот, вот, они все достаточно древнего заложения, в том смысле, что их появление связывают с так называемым Балтийским тектоно-магматическим циклом. Вот. На всякий случай сообщу, что он развивался в течение позднего протерозоя. Самое его окончание – это примерно ранний кембрий. Вот, вот эти вот отрицательные структуры, они представляют собой в сущности грабины. Вот есть такое словечко в геологии, которое означает как раз опущенный блок, ну, вот по отношению к соседним. Причем величина этого пускания достаточно велика. В некоторых случаях она 2-2,5 километра. Особенно это относится, например, к так называемому крестецкому облакогену, который находится на территории Новгородской и соседних областей. А, не видели? А, виноват. Вот сейчас вот, вот да, циферка 9. Да. Вообще, он, это как бы является частью так называемой среднерусской системы облакогенов. Вот этот участок, он тоже достаточно глубоко опущен, и речь идет, разумеется, о фундаменте, который перекрыт молодыми, более молодыми, скажем так, осадочными образованиями, палеозойскими. И вот это тоже зона своего рода выноса тепла. Вот, и это вот тепло, вот, оно некоторым образом тоже повлияло на развитие покровного оледенения, последнего, которое называется Валдайским. И вот, вот это вот оледенение, оно не просто так закончилось именно на этой самой полосе, по той простой причине, что силы ледника иссякли, вот, он остановился именно в той самой зоне, где вот поднималось глубинное тепло. Ну, в итоге вдоль вот этого вот Аллакоген у нас выражен такой моренный вал, который называется Валдайская, Вепсовская, Тихвинская гряда. То есть, по сути дела, это вот положительная форма рельефа, да, вот она соответствует отрицательной форме рельефа в фундаменте. Вот такие вот интересные штуки получаются. Более молодая структура, это вот Приподнепровский Аллакоген, которая эту структуру связывают с Девоном, это середина палеозоя, когда русская платформа вместе с североамериканской, с Лаврентией, поэтому можно говорить о едином каком-то таком вот континенте в те времена, находилась на экваторе, где у нас всегда максимальная кривизна геоида. Ну, что такое геоид, наверное, многие представляют. Вот то, что Земля сплющена, имеет полярное сжатие, да, это известно нам всем. Вот, Земля, в общем-то, неравнобокая, вот, при всем при этом. И вот в тех случаях, когда какие-то участки земной коры оказываются вблизи экватора, они, как правило, подвергаются той или иной степени деформациям, которые часто приводят к образованию крупных трещин или рифтов. И вот современная ситуация в Африке, да, вот она наглядным образом это демонстрирует. Великая африканская рифтовая система, там, где находятся одни из глубоких озер мира, Танганьика, Малави и прочее, это вот как раз один из возможных вариантов развития этого сценария. Ну, а что касается котловины Балтийской, вот, она, по всей видимости, более молодая. И ее заложение, вот, ну, вероятнее всего, это все-таки уже кайнозой. Наверное, ранний. Вот, и тому тоже есть несколько свидетельств, о которых чуть позже речь пойдет. На всякий случай можно еще прорисовать другие системы аллакогенов, тоже достаточно древних. Это вот Кандалакшский, он соответствует Кандалакшскому заливу. Здесь вот в подхвосте этого Кольского полуострова. Вот этот вот так называемый Пашский грабен, он соответствует нижнему течению реки Паша. А в своей северной части он соответствует котловине Ладожского озера, ни много ни мало. То есть получается, что Ладожская котловина – это такой своеобразный, вышедший на поверхность аллакоген. Тем самым некоторые вещи вот, можно просматривать не геофизическими методами, то есть с помощью зондажа какого-то, а чистыми геологическими. Вот. И по поводу Ладожской котловины у нас будет отдельный разговор, вот, тем более, что относительно недавно были проведены мониторинговые работы по части колебаний уровня Ладоги, там оказались очень многие неожиданные вещи. Но это я в качестве анонса говорю, вот, потому что я сейчас не хочу спойлерить вот, и говорить о тех вещах, которые нас очень далеко уведут в наших размышлениях. Вот. Но поверьте, что это очень интересная тема, крайне такая вот острая в геологии. Вот. Ну, а если мы вот всю вот эту территорию так это оконтурим, да, вот у нас с запада, это так называемая линия, ограничивающая более молодые структуры, ну, по большей части альпийские, там, где у нас располагаются Карпаты, да, вот, южная часть Крыма у нас тоже отсекается, здесь у нас отсекается Кавказ и Предкавказье, Скифская плита, а Восток, это у нас, соответственно, ограничение, это Уральские горы, которые тоже относительно молодые, потому что это поздний палеозой, ну и значительная часть территории, хоть тут и вопросик стоит, вот, но на самом деле территория шельфа Баренцева моря, это тоже, в общем, территория вот этой вот платформы. Итак, у нас этот континент долгое время до середины палеозоя существовал совершенно самостоятельно, двигался из южного полушария в северное, в Девоне он пересек экватор, и тогда же состоялось столкновение с Северной Америкой, после чего эта территория стала компонентом суперконтинента такого Пангея, вот, ну и в уже после мезозойское время, вот она осталась вот в составе того континента, который нынче мы называем Евразия. А вот эта вот картинка тоже для вновь прибывших гостей новая. Вот она совсем новая, в том смысле, что она появилась буквально 3 года назад, которая тоже некоторым образом демонстрирует приуроченность ряда структур Балтийской котловины к разрывным нарушениям, в данном случае северо-западного простирания. Вот эти вот желтые, вот эти желтые линии, где-то прерывистые, где-то сплошные, означают как раз системы крупных разрывных нарушений. Особенно вот это вот разрывное нарушение, оно нами было изучено достаточно пристально, вот, потому что эти окна в литосферу, они сопровождаются газо- и водовыделением и отмечаются точками месторождений травертинов, таких вот карбонатных осадочных образований. Это мы тоже обсуждали. Вот этот вот разломчик, он на своем северном конце, да, вот он немного ориентирован вдоль отрезка побережья Финского залива. Вот можно посмотреть, что очень многие на самом деле отрезки, да, вот они такого вот простирания приблизительно под углом 310 градусов. А на своем южном конце это Дудерговские высоты, которые с точки зрения ряда специалистов, я к ним присоединяюсь, представляют собой такую вот надвиговую структуру нескольких пологих складок, лежащих друг на друга. Здесь, да, вот этот вот предполагаемый разломчик, он ограничивает западный борт Копорской бухты, вот, а на своем южном конце, я его сознательно туда вот за обрез карты не продлил, потому что нам бы надо на самом деле было довольно далеко тянуть, потому что похожие явления, связанные с травертинообразованием, они известны в Новгородской области на озере Валдай. Ни много ни мало, то есть на расстоянии достаточно приличном. И вот можно обратить внимание, что очень многие водотоки, вот, даже сама Нева, она соответствует тоже, приблизительно тоже степени ориентированности. Ну и, наконец, конфигурация острова Котлин. Так, бумс, вот он, Котлин, да, тоже, да, ориентирован приблизительно в этом же самом направлении. Вот, и сии обстоятельства мы не можем считать случайными. Слишком много совпадений получается. Теперь на продолжение, да, вот этой вот разрывной структуры в акватории Финского залива тут нарисован какой-то горошек. Это так называемые поля Покмаков. Это такие миниатюрные кратеры, которые представляют собой результат пробулькивания газовых смесей через толщу рыхлых осадков Финского залива. И вот это сейсмоакустический профиль, который был сделан некогда в 2009 году сотрудниками института Севморгео, которые вот эти вот поля Покмаков выявили, вот стрелочкой показан как раз такой Покмак, вот сами кратеры, они не очень большие, они там порядка нескольких метров поперечники, вот, но они возникают неоднократно, с некоторого рода регулярностью, ну и соответствуют они на самом деле еще в том числе таким вот микросейсмическим событиям, магнитудой менее единицы. В Пулковской обсерватории есть соответствующая лаборатория, которая следит за микросейсмикой. Вот. И всякий раз, вот, когда эту территорию потряхивает, а потряхивает ее не просто так, вот, по той простой причине, что вот те движения, которые мы назвали гляцию изостатические, связанные с поднятием территории после отступления ледника, они сами по себе могут являться причиной, вот, потому что эти деформации, они отнюдь не пластичные, вот, они все-таки происходят рывками. Вот. А вторая причина, она может быть являться сугубо тектонической, раз уж мы признаем хотя бы вот какую-то часть участия неотектонических движений возникновения Балтийской котловины, то без этого тут тоже не обошлось. Вот. В любом случае, поля вот этих вот Покмаков, они так или иначе соответствуют простиранию наиболее крупных разломов. И такая ситуация на самом деле прослеживается много где в мире, в этом смысле Балтийское море не уникально отнюдь. Вот эта вот старая Лоция, и здесь просматривается очень интересный район. Это так называемые Думайнстинские банки, вот, которые располагаются неподалеку от Копорской бухты. И ориентировка этих вот мелей, да, она тоже некоторым образом свидетельствует о том, что это тоже, да, участки дна, поднятые, ну, по всей видимости, в соответствии как раз вот с теми разрывными нарушениями, о которых я уже успел сказать. Вообще старые карты ужасно интересно изучать, вот, потому что все вот эти вот детали, вот, они не всегда отчетливо просматриваются на современных картах. Ну, на современных лодцах, разумеется, они, не, и они есть, но просто эта карта, она наименее нагружена, что ли, да, всевозможными значками. Поэтому я привел в данном случае именно ее. Дальше. Это ржавчина представляет собой бактериальные маты. Среди мира вот этих вот доядерных организмов прокариот, вот есть так называемые тионовые бактерии, среди которых есть из них такие, которые переводят железо, из, которое содержится в глубинных водах в ионной форме, из двухвалентного в трехвалентное. И тем самым, да, вот образуются вот такие слизистые пленки в больших количествах, содержащие оксиды и гидроксиды вот этого трехвалентного железа, отчего, собственно, все ржавого цвета. Так вот, эти бактерии, вот они широко распространены, например, в болотах, потому что там разлагается органическое вещество, ну и при разложении выделяется углекислый газ. Вот, а он необходим для жизнедеятельности этих замечательных живых организмов. Вот. То есть это вот такой своеобразный хемоавтотроф, да, так это можно биологически назвать. Конкретно этот снимок сделан в бухте Графская Лахта. Сейчас мы немножечко пробежим назад, покажу, где это именно. Вот здесь. Поэтому так вот случайным образом получилось, да, что вот вашему покорному слуге попался этот бюллетень в руки. Вот. И когда я узнал о существовании этих покмаков, а сам по себе разломчик мы наметили по травертинам, по так называемым радоновым монациям, по прямым геологоразведочным всяким разным делам, которые свидетельствовали о крупном разрывном нарушении, конечно же, не стало ли чем-то другого, как вот поехать вот, в место пересечения этого разлома с береговой линией. И вот там-то обнаруживается как раз вот эта вот чудесная картинка, то, в общем-то, чего я и ожидал увидеть, вот. Потому что там, по этому разлому, идет разгрузка глубинных водно-газовых смесей, которые содержат все тот же самый СО2. СО2 – это обычный компонент глубинных газов. Никаких торфяных залежей там нет, никакое это не болото, и поэтому единственный источник углекислого газа, который здесь может быть, это только глубинный. Именно поэтому там как раз развиваются вот эти вот чудесные сообщества. Вот. Эта картина тоже некоторым образом не уникальна. Она вот просматривается в других местах мира, где есть подобные глубинные разрывные нарушения. Ну а теперь мы приступили, наверное, к тому, что надо все-таки попытаться разобраться, а когда вообще следует рассматривать начало возникновения того бассейна, который мы нынче называем Балтийское море. Ну и, раскинув мозгами, я подумал о том, что надо начинать все же с эоцена. Ну вот вы видите интервал времени, когда это все происходило. И это ранний кайнозой, то есть время, когда уровень моря был достаточно высоким. В сущности, из этой карты вот очень многое можно извлечь вот по части как раз распространенности морских бассейнов. Ну а та территория, да, где у нас находится Балтийское море, она у нас просматривается вот здесь. Видно, что у нас здесь нет, да, ничего похожего ни на ботническую котловину, ни на финскую. Вот, может быть, какая-то часть акватории, да, вот она относится к той южной части сегодняшнего Балтийского моря. В принципе, уровень моря был выше современного, ну, метров на 200, наверное, не менее. Поэтому сама русская платформа, она в географическом смысле, она тоже представляла собой изолированный континент. Вот. Безусловно, существовал, конечно же, в восточном предурале шельф, вот, то есть тут вот на Востоке, да, самая русская платформа, вот эта вот длинная структура, это уже, как вы догадались, Урало-Новоземельская, вот, а за ней был такой вот пролив, вот, который отделял эту территорию от остальной части Сибири. Вот, с юга у нас тоже были мелководные моря, шельфовые. Вот, и оценовое отложение, они широко распространены на территории юга русской платформы, это территория Украины, территория Ростовской области. И получается, да, что в тектоническом смысле, да, эта территория принадлежала, конечно же, да, вот, вот этой вот евразийской новообразованной плите в конце Палеозоя. Вот, а тем не менее, в географическом смысле она представляла собой такой-то изолированный континент. И почему мы начали саоцену? Вот, потому что Балтийская сегодняшняя котловина славна не только салакой какой-нибудь, да, вот, не только странностями, связанными как раз с инфигурациями берега, но еще и янтарем. Вот. Одно из богатейших месторождений находится в сегодняшней Калининградской области. Но на самом деле оно достаточно большое, потому что оно протягивается и на территории Польши, и на территории Германии. И связывают это нынче вот с этой гипотетической эоценовой рекой, которая протекала фактически по дну котловины сегодняшнего Ботнического залива. Я не просто так взял эту картинку вот, абстрактного эоценового леса. Вот то, что вы видите здесь, да, с пальмами на переднем плане, с какими-то хвойными растениями на плане дальнем, в сущности, тогдашний ландшафт той территории, которая сегодня называется Швеция, Финляндия, Карелия, представлял собой этакий субтропический лес. Вот. Причем по своему составу он некоторым образом напоминает, ну, например, сегодняшние субтропики Восточной Азии, Китая какого-нибудь или Японии. Некоторым образом напоминает ряд территорий Северной Америки. Ну, например, некоторые южные штаты, вроде Луизианы, вот, или юго-западные, вроде там Калифорнии той же самой. Вот, и флористический состав, он неплохо изучен, но, разумеется, по содержимому янтаря. Вот, потому что помимо общеизвестных остатков насекомых или вообще членистоногих, которые там попадаются, вот, разумеется, пыльцу это все сохраняет. Вот. Ну, сейчас успехи вот этой вот палеонологии, той дисциплины, которая изучает состав пыльцы и спор, настолько велики, вот, что, в принципе, очень многие пыльцевые зерна можно определить до рода. Вот, поэтому среди хвойных там преобладали те же самые секвои, метасеквои, вот, туи, да, тисы, то есть те растения, да, вот, которые являются голосеменными, ну и, ко всему прочему, еще несколько видов сосен. Вот, и, по всей видимости, представители именно этого рода, пинус, вот, они как раз продуцировали вот то огромное количество смолы, вот, которое мы сейчас видим вот именно в виде этого захороненного янтаря. Широколиственная растительность – это многие виды дубов, кленов, платанов. То есть лес был богат в значительной степени. Вот, мы еще с вами полюбуемся на некоторые другие картинки эоцена, да, вот, который был во многом похож, что в Европе, что в Азии, что в территории Северной Америки. Забыл, кстати, вот, собственно, почему Эриданта. Вот это сын речной нимфы в греческой мифологии. Так была названа эта река палеогеографами. Ну, а вообще это слово, оно упоминается во многих древнегреческих текстах. Вот, тот же Геродот писал, что вот есть такая вот река Эридан, которая течет с Рифейских гор. Рифей, да, вот в греческом понимании, да, это Уральские горы, вот, ну, поскольку с палеогеографией в Древней Греции было как-то так не очень, вот, поэтому понятное дело, что вот к Уралу это отношение никакого, безусловно, не имеет, вот, но на название оно в палеогеографии зацепилось, ну, вот, Эридан и Эридан. Вот, по всей видимости, это река, она дренировала всю эту территорию и впадала в акваторию все того же мелководного моря, как мы показали на этой палеогеографической карте, где-то в районе как раз сегодняшней Калининградской области, немногим севернее впадало, скажем так, потому что сами янтарные месторождения, они приурочены к отложениям шельфа, то есть это не дельтовые отложения реки, а именно вот какие-то шельфовые. И что касается вот конкретно этого месторождения калининградского, то оно признано, считается коренным, то есть автохтонным, да, то есть оно формировалось на том месте, куда сгружался материал. Вот. Вообще реки, на самом деле, они же продолжают свое течение достаточно далеко за пределы уреза береговой линии, куда они впадают. Вот образуется так называемый конус выноса из достаточно мелких частиц, которые выносит река в море на достаточно большое расстояние. Вот. И в самом Калининграде вот говорят, что вот это, дескать, слои так называемой голубой глины. Вот у нас в области тоже есть голубая глина, совершенно другая по происхождению, другого возраста. Вот. Так вот, та голубая глина, которая калининградская, вот, она как раз представляет собой осадки этого самого конуса выноса. Она такая ритмично слоистая, как это часто бывает в конусах выноса. Потому что все-таки, несмотря на то, что климат был теплый на этой территории, субтропический, тем не менее сезонность как таковая существовала. И даже в те эпохи, да, когда в полярных широтах существовал безморозный климат, на Шпицбергене тоже росли пальмовые ацини, кстати. Вот. Тем не менее, сезонность все равно существовала, которая обусловлена, ну, просто-напросто вот этой вот самой сезонной ритмикой. В конце концов, солнышко у нас светит и светило, земля у нас всегда была шариком в той или иной степени. Вот. И поэтому это все-таки высокие широты. Да? Вот мы живем с вами на 60-м градусе северной широты, это означает, что все-таки зима-то была, она, безусловно, была не такой холодной, как сейчас, вот. Но, тем не менее, вот эта вот ритмика, да, она некоторым образом свидетельствует еще и о периодичности выпадения осадков. Вот. По всей видимости, лето было несколько более дождливое, и, соответственно, сток вот этих вот рек, он был несколько более интенсивным, по всей видимости, именно в летний период. И отсюда вот эта вот ритмичная толща, которую мы как раз находим в Калининграде. Все остальные месторождения янтарные, которые у нас есть в Европе, немецкие и польские, это уже аллохтонные, то есть те, которые образованы в результате драгирования тем же самым ледником. И поэтому очень часто там месторождения янтарей приурочены как раз к моренным отложениям. Есть еще одно интересное наблюдение, вот, которое касается янтарных месторождений вообще. Вот, это то, что они часто бывают приурочены к буроугольным бассейнам. Ну, скажем, под Москвой есть буроугольный бассейн, где добывается этот самый материал. Да? Вот, есть они и на Украине. На Украине, кстати, тоже есть достаточно крупное месторождение янтарей примерно того же возраста, эоценового, но, по всей видимости, связан с деятельностью каких-то других рек, которые точно так же выносили в морские бассейны вот эти вот капли, вот это вот окаменевшие смолы. Вот. И большими-то эти куски редко когда бывают. Вот я знаю там о существовании каких-то там 30-сантиметровых, но в основном в своей массе это, конечно, мелочь. Ну ладно, я пообещал потом кусочки еще эоцена показать. Ну, например, так, да, иллюстрирует эоцен Европы художники. И некоторым образом, да, возможно, та территория, которую сегодня мы называем Финляндией, выглядела примерно аналогичным образом.
1: Можно спросить?
0: Можно, конечно.
1: У Балтийского янтаря у него же средний возраст где-то 42 миллиона лет, а это имеется в виду средний по...
0: Конец эоцена, то есть это, собственно говоря, ну вот, ну вот видите, 42 миллиона лет, вот все равно попадает в эту вилку, 58-37, не так ли?
1: То вот. Есть это имеется в виду конкретный возраст, он за короткое время образовался?
0: Ну, вряд ли прямо-таки за короткое. Я могу сказать, что вот эта вот изотопная дата, да, если вы называете цифру 42, вот, ну а по всей видимости она получена по вмещающим горным породам, вот, которые могут содержать вот этот вот, вот радиоактивный материал, который дал эту самую изотопную дату. Вообще в осадочных породах очень редко, да, вот, мы находим что-то такое, если это не углерод. А это, конечно, углеродное соединение, потому что янтарь представляет собой смесь органических кислот, но он за пределами возможности радиоуглеродного метода, потому что у того период полураспада 5730 лет, вот, и, соответственно, максимальные какие-то датировки, которые можно получить, вот они, ну, там не простираются дальше 50 тысяч лет. Вот, и поэтому здесь какие-то другие изотопные методы использованы, возможно, калий-аргоновый, вот, что, скорее всего, может быть, по пузырькам в этом самом янтаре. Вот. Потому что в том случае, если да, там содержался радиоактивный калий, вот один из продуктов его распада – это аргон. Вот. И если в пузырях, в янтаре, да, вот, его концентрацию можно определить, можно вот выдать какую-то изотопную дату. Вот. Поэтому в данном случае миллионы лет вот, – вот то, что меньше нас всего должно интересовать. Эоцен, он и в Африке эоцен. Вот. И...
1: Просто, может, какие-то конкретные условия служили предпосылком к образованию?
0: Они послужили, в смысле, условия, да, если говорить про условия, любые янтари, которые известны в мире, это результат соковыделения, преимущественно голосеменных растений, вот, из которых хвойные они доминировали, ну, начиная там с конца мезозоя. И в том случае, если они где-то произрастали, вот, разумеется, эта смола, она попадала в какие-то водотоки. И в конечном счете, будучи достаточно легким материалом, она где-то там концентрировалась. Вот. Поэтому условия, они, по сути дела, ограничены областями произрастания вот этих вот хвойных растений. Вот. Ну, вот в случае с эриданом, да, вот это вот какие-то вот именно сосновые леса, прежде всего. Ну, там с примесью тисов, цадопитисов, туй, там чего-то еще. Вот, ну, вот сосны, они такие основные смоловыделители. И поэтому вся информация о вот этом вот эоцене Северной Европы, она, по сути дела, исчерпывается вот этим вот янтарем, потому что коренных, да, вот каких-то вот, да, именно субаэральных, которые бы сформировались бы на суше, там, каких-то озерных, болотных бассейнов, у нас этой информации нет. Вот, потому что ледники поработали таким образом, что они с этой территории стерли все. У нас есть эоцен в другой части Европы, безусловно, но он другой по своему флористическому составу. Вот украинский эоцен, да, он тоже янтароносный, вот, но там тоже не субаэральные, да, какие-то вот отложения, которые формировались в пределах, так сказать, суши. Вот это тоже, в общем-то, результат накопления где-то там в каком-то мелководном морском бассейне. Поэтому, говоря о специфике условий, вот, нам приходится признать, что нужны сами растения, которые продуцируют смолу, и нужен бассейн, где вот все это будет откладываться. Другого, в общем-то, не дано на самом-то деле. Вот эта картинка, иллюстрирующие так называемые болотные кипарисы или таксодиумы, вот, которые сейчас, кстати, произрастают в той же самой Луизиане. Вот. Ну и броют какие-то непарнокопытные, напоминающие современных тапиров. Вот. Поэтому это тоже, да, некоторым образом картинка, которая может иллюстрировать тогдашнюю Европу, в том числе северную. Ну и такой полузатопленный лес, он как раз способствует захоронению органического вещества. Ну и понятно, что вот это ассоциируется у нас с буроугольными бассейнами. Ну вот подобных картинок вы, естественно, видели довольно много. Вот. И вот как раз именно янтарь, он нам дает не только пыльцу спора, он дает нам еще богатую фауну беспозвоночных, и не только их, кстати. Вот позвоночные тоже иногда нет-нет да попадаются. Вот. Ну и самое главное то, что любая фауна, особенно если это касается насекомых, вот, она так или иначе трофически, то есть, ну, в соответствии с пищевыми цепями, приурочена тоже к какой-то растительности. Поэтому одно с другим тоже можно сопоставить. Потому что редкие насекомые с широким спектром своего питания, да, вот, по части растений. Как правило, они имеют определенную четкую привязку. Поэтому одно с другим сопоставить, в общем-то, при современных методах, наверное, не так уж сложно. Но это то, мы все знаем. Вот, то, что касается эоцена той территории, вот, которую мы сегодня оконтурили. Территория Балтийской впадины. Вот, знаем то, в первой половине кайнозоя там текла река. Как быстро исчезли и как долго вообще существовали там вот эти вот янтарные леса, мы этого тоже знать не можем. Вот. Потому что у нас есть этот самый янтарь, есть изотопная дата из него. Что там было дальше? Ну, по всей видимости, дальше происходило похолодание. Вот. Вообще, миоцен, это вот да, через один, да, еще одна эпоха кайнозоя, после эоцена следовал олигоцен, вот миоцен следующая, она характеризовалась общим, да, похолоданием, связанным с тем, что
2: появляются ледники в южном полушарии. Вот в Антарктиде они вообще в олигоцене появились, горные. Вслед за появлением ледников в полярных широтах идет понижение уровня мирового океана. Вот, и в миоцене это уже отчетливо ощущалось. Вот. Соответственно, любая река, которая течет в море, при понижении его уровня, вот, она понижает базис своей эрозии. То есть она начинает врезаться глубже, глубже, глубже в собственное русло. Ну и вот это вот общее похолодание, которое, конечно же, в полярных широтах себя проявило, по всей видимости, ну, так или иначе обеднило вот эти вот янтароносные леса. Вот, поэтому о состоянии на момент олигоцена-миоцена мы тоже, в общем, ничего не можем сказать. Так-то. Потому что в Балтийской котловине нет соответствующих отложений. Нет отложений, нет разговора об этом. Самое главное, то, что в конце миоцена происходит очень крупная регрессия мирового океана. Вот. Крупная настолько, что осушены были очень многие шельфы. Средиземное море вовсе превратилось в цепочку таких засоленных озер. Ну, произошло это около 5 миллионов лет назад, и объясняется это как раз именно полным оледенением антарктического континента, что привело к сильному понижению уровня мирового океана, и поэтому, по всей видимости, в Балтийской впадине была суша, ничего и не было, то есть никаких крупных морских, во всяком случае, бассейнов точно. Возможно, там существовали озера, скорее всего, там текли реки, вот. Но это очень эфемерный, да, вот, набор отложений, потому что основное накопление все-таки происходит в морях, и поэтому те речные отложения, эти озерные, которые там могли быть, они просто-напросто не уцелели, по всей видимости. Вот это вот момент, вот именно максимума вот этой вот морской регрессии в конце миоцена, называют Мессинский кризис. Есть такой город Мессина в Сицилии, вот, и вот там как раз отмечены вот эти вот события в местных разрезах. Появляются так называемые эвапориты, отложения, связанные с содержанием в них солей, вот, в том числе там галита, каменной соли, с большим содержанием гипса. Вот. И вот они как раз отвечают максимальному падению уровня Средиземного моря. Ну и поскольку тогда еще не было холодно, так как сейчас, вот, поэтому очень многие африканские животные, там типа слонов, страусов, зебр, львов, вот, они топали туда-сюда через Средиземное море в Европу и обратно. Вот. Вообще, какая-то часть этой фауны, она даже уцелела незадолго до начала формирования ледников в Северном полушарии. Во всяком случае, некоторые, да, животные, которые традиционно мы считаем африканским, жили еще при Черноморских степях, если говорить о тех же слонах, допустим. Ну, а львы так вообще дожили до античности в Европе, во всяком случае. Вот. Ну, мы слишком далеко от Балтийской впадины отдалились, просто тогда вот она, по всей видимости, была сушей. У нас нет информации о том, что там были хоть сколько-нибудь крупные морские бассейны. И вот в Северном полушарии появляются ледники. Происходит это порядка 2 миллионов лет назад, в начале четвертичного периода. Оледенений было несколько, ну, выделяет основных 5, вот, ну, по другим, да, вот, источникам 4. Не суть. Самое главное то, что между оледенениями были, разумеется, межледниковья, причем иногда они были более продолжительны, чем сегодняшние послеледниковья. Скажем, последнему валдайскому оледенению соответствует очень длительное межледниковье, в 10 раз превышающее голоцен, вот, которое в Европе называется Эймским межледниковьем, у нас называется Микулинским по названию села на Смоленщине. Вот это вот Микулинское межледниковье, вот, оно еще и было более теплое, чем сейчас. Помимо того, что оно было более длительное. Скажем, в границе широколиственных лесов в Микулинское время оно проходило сегодня вот там, где сейчас находится центральная Карелия. Вот. И уровень моря, как следствие, тоже был выше современного, метров на 50. Вот эта вот палеогеографическая карта, вот она как раз показывает масштабы этой Эймской трансгрессии. Вот интервал времени вы тоже видите, когда, по всей видимости, да,
0: Балтийская котловина, она уже была в той или иной степени сформирована. Но отнюдь не только вот этими процессами, связанными с ледниковой экзорацией. То есть, наверное, начало этого палеорифтинга, если верить сотрудникам Института физики Земли, тогда уже это все дело пошло. Вообще, тут должен сделать маленькое лирическое отвлечение. Дело в том, что история Земли – это чередование

0: электрической активности.
1: Стрелочку найду. Где у нас проходил вот этот вот сток? Ну, вот примерно здесь. То есть вот этот вот канал, он некоторым образом даже просматривается и на современном космическом снимке. Вблизи как раз вот этой вот горы Биллинген. И после, да, вот этого спуска у нас осушаются значительные территории. Здесь показан маленький кусочек Финляндии, юго-восточный, вот, район Коткилаперанты, вот, где как раз были осушены значительные территории, там сформированы торфяники, поэтому вот эта цифра начала Голоцена, она многократно подтверждена по радиоуглеродным датам. И уровень моря тогда продолжал догонять. Некоторым образом, да, поднятие самой Финно-Скандинавии после ледникового, да, и начинают, в конце концов, туда проникать морские воды. Вот этот момент, он отмечен был достаточно давно, еще в конце 19 века, Хенриком Мюнте. Вот. И вот это вот одна из возможных реконструкций существования следующего бассейна в пределах сегодняшней Балтийской котловины. Видно, что у нас продолжает сохраняться в значительной степени финно-скандинавский щит. Вот. Но вместе с тем морское, да, вот, сообщение с этой котловиной, оно уже во все еще осуществляется. Море названо Йольдивым Мюнта именно потому, что вот здесь, в Южной Швеции, в окрестностях Стокгольма, здесь примерно, были обнаружены вот те самые раковинки Портландии, которые раньше назывались Йольдиями. Вот. На самом деле, это название, оно сейчас кажется даже не очень валидным, в том смысле, что соленые-то воды, они проникали не так уж и далеко вот во всю эту котловину. Видно, что ботническая котловина, да, вот она в значительной степени представляет собой просто-напросто, да, вот рудимент этого Балтийского ледникового озера. Вот. И вся эта восточная часть, она была в значительной степени опреснена. Портландия – это все-таки моллюск морской, да, вот он выдерживает некоторое опреснение, но не так уж и намного. Вот, и поэтому называть его как бы йольдивым в широком смысле, наверное, не совсем правильно, но геология – это очень консервативная наука, вот, и поэтому раз кто-то однажды назвал, вот, как правило, так дальше и называется. Мы похожие случаи обсуждали, там, случай с дегтяновыми сланцами, как в прошлый раз, вот, что название, оно навязло в зубах, ну и, понятно, менять его, в общем-то, никто не собирается. Можно обратить внимание, да, вот на этой же карте, что у нас значительные территории северо-западной Европы представляют собой сушу. То есть это территории к северу сегодняшней Германии, да и Великобритания, как вы видите, представляет собой не остров, а полуостров. Видно, да, вот конфигурацию острова Великобритания. Шетландские, Фарерские и прочие острова, да, вот они тоже, да, вот представляют собой несколько больше участки суши. И вот значительная часть акватории нынешнего Северного моря, да, вот она представляет собой этакую сушу, которая нынче называется Доггерленд, по названию банки Доггер. Любимое место, где раньше треску ловили, да и сейчас ловят, ну а сейчас тут преимущественно район нефтепромыслов. И вот на этой палеогеографической карте можно видеть последовательность, да, вот некоторых событий, начиная там с 16 тысяч лет назад, ну и заканчивая современностью. И видно, что море постепенно наступало. Сначала были затоплены вот эти территории, потом те, которые позеленее, ну и так далее. И вот поскольку нефтедобыча, то есть геологоразведка там, в широком смысле, достаточно энергично велась, стали обнаруживать артефакты. То есть еще многие деревяшки обработанные стали находить, а то и просто-напросто орудия. И вот поздний палеолит, ранний мезолит, да, это вот как раз то, что характеризует все эти находки, вот эту вот банку Доггер, вот, и какие-то окрестные территории. То есть, в сущности, то, что относится, да, к сегодняшней, да, северо-западной Европе, вот это остатки, да, вот, возможно, некогда свайных поселений. Но вот в любом случае эти ребята, вот, они по всей месте занимались рыбным промыслом, больше по всей месте нечем заниматься было. И понятно, что стремительное наступление уровня моря, конечно же, некоторым образом повлияло на их быт, вот, значительно.

0: значительная часть этих людей мигрировала кто-то на территорию уже получившегося острова Великобритании, то есть это будущие британцы, кто-то на территорию континентальной Европы. Вот, возможно, какая-то часть этих людей попала и на ту часть, которая сейчас нынче называется Прибалтика, Ленинградская область. Ну, а главный герой этого Йодевого моря, это вот он, это Портландия, Арктика. Вот, очень маленький моллюск. Видно, тут масштабная линейка 5 мм, так что она не очень большая зверюшка. Вот. Но, по крайней мере, в окрестностях Стокгольма некоторое количество этих раковин было найдено. Вот. И сейчас этот моллюск живет во всех северных морях. Вот эта вот картинка из Белого моря, в чашке Петри сфотографированная, Портландия, с мелкими полипами гидроидными, которые прикрепились к створке. Что происходит дальше? Финно-Скандинавия продолжает гляцию за статически подниматься. И на этот раз ее поднятие уже обгоняет рост уровня моря. Ледники в северном полушарии практически закончили свою, так сказать, деградацию. В Северной Америке, кстати, они исчезли несколько позже, чем в Европе. И вот приблизительно на момент около 9 тысяч лет назад у нас снова отсоединяется акватория Балтийского моря от Мирового океана. Вот. Потому что происходит поднятие Южной Швеции, вот здесь. А у нас текущая река вот, просто-напросто деградирует именно из-за этого поднятия. Сток прекращается. То есть река не сумела пропилить себе путь в Северное море дальше, именно из-за вот этих вот высоких скоростей поднятия. И в итоге у нас сформировалась непрерывная полоса суши между Южной Швецией и Данией. И тем самым возникает огромный пресноводный бассейн. Вот, да. То, что называется Анциловым озером. Вот, можно обратить внимание, что значительные территории были подтоплены как раз вот в окрестностях сегодняшнего Ботнического залива. Вот. Анциловое море распространялось и на территории Прибалтики, распространялось на территории Ленинградской области. И Ладожское озеро, кстати, тогда было, по всей видимости, самым восточным заливом его. Вот. Это вот за всю историю Голоцена, наверное, крупнейший пресноводный бассейн Европы. И просуществовало оно тоже не очень долго, что-то порядка тоже той же самой тысячи лет. Вот. Вода, как известно, такая субстанция, которая всегда себе дырочку найдет. Вот. И нашла она и здесь. Вот. Но, правда, в совсем другом месте. Вот эта вот картинка, которая иллюстрирует палеогеографию восточной части Финского залива и Ладожского озера. Видно, что южная часть тогдашней Ладоги, она представляла собой сушу, реки Невы никакой не было по сегодняшним представлениям, а пролив между Ладогой и Финским заливом существовал здесь, в северной части Корейского перешейка. Вот, и поднятие, продолжающееся, глядя за статическое, всей этой территории, некогда это сообщение тоже прервало, что привело, в конце концов, уже к ладожской трансгрессии. Ну, а портреты здесь двух дядек, это тот самый уже названный мной Герард де Гейр, автор бесчисленного количества работ, посвященных палеогеографии Европы, член очень многих академий, включая императорскую в России дореволюционной. И его более молодой коллега и соратник Вильгельм Рамзай, которые, собственно говоря, как раз и занимались всеми этими палеогеографическими исследованиями, которые в том числе относились и к той территории, которую мы сейчас называем Ленинградская область, и Финляндия. Финляндия, на всякий случай, напоминает, что это была частью Российской империи, поэтому тогда не делались никакие разграничения по этой части. А вот этот вот герой, уже этой части повествования Анцилиус флювиатилис, это пресноводный моллюск, который обычно населяет мелкие, достаточно быстрые речки. Вот. У него такая маленькая колпачковидная раковина, не более 5 мм длиной. Назвал так это озеро тоже шведские исследователи, сейчас с ним познакомимся. Вот это еще у нас Анцилиусы. Так, Линдстрём, это подождите, доберемся до него все-таки еще. Так вот, вот это вот Анциловое озеро, оно, просуществовав тысячу лет, тоже было спущено. Именно за счет того обстоятельства, что уровень его сильно вырос, и спуск произошел вот здесь, в районе сегодняшнего пролива Большой Бильт. В самом начале нашего разговора, припоминаете, наверное, я вам говорил о том, что даже сейчас на космических снимках просматривается речная долина. Вот та самая река, вот она пропилила здесь себе новое русло. И закончилось дело тем, что Анциловое озеро тоже было спущено, и тоже в относительно короткие сроки. То есть сейчас спуск, ну, скажем так, по всей видимости считается, что продолжался, ну, не более там 15 лет каких-то. И опять та же самая ситуация, но осушается большая достаточно территория. Вот. То есть получается, что у нас уровень в этой Балтийской котловине, да, некоторым образом постоянно растет, вот, при одновременном гляциозостатическом поднятии этой территории. И тем самым вся Балтийская котловина некоторым образом перекашивается. Северная часть приподнимается, южная слегка притапливается. Иногда выделяют еще одну стадию, Мостоглоевое море, по названию одной из диатомей. Вот. Это как бы между Анциловым озером, да, и следующая стадия, которая называется Литариновым морем. Ну вот одни исследователи выделяют эту стадию, когда только-только начинают туда проникать соленые воды в западную часть Балтийской котловины, другие этого не делают. Ну вот мы вернемся вот в эту картинку, вот уже в стадию Литаринового моря, когда речь идет о самой середине Голоцена, я уже успел сказать, что это самое теплое время за все после Ледниковья. И уровень Литаринового моря довольно-таки велик. Вот, он на 3 метра выше современного уровня моря. Аккумулятивные террасы, которые формировались на берегах этого Литаринового моря, они обнаруживаются во всем мире. Вот, в Арктике, скажем, российской, там, на какой-нибудь Новой Земле или там Новосибирских островах тоже просматриваются эти террасы. Вот. И если говорить именно о Ленинградской области, вот, то видно, что некоторая часть, да, у нас подтоплена и Южная Финляндия, вот, значительная часть территории Прибалтики и той части Ленинградской области, который соответствует сегодняшней предглинтовой полосе, линия глинта, вот она читается некоторым образом, и воды Литаринового моря проникают в том числе и на территорию самого Петербурга. Это фрагмент достаточно старой карты, составленной Сергеем Александровичем Яковлевым, известным российским геологом еще в 20-х годах прошлого века. Так вот, то, что у нас закрашено, да, вот в такие вот зеленовато-синеватые тона, это, собственно, район максимального распространения Литаринового моря, и видно, что историческая часть Петербурга, ну, вот она целиком и полностью залита. Вот. Ну, вообще, Литариновая трансгрессия, она двухфазная, то есть существует ее первая и вторая фаза с коротким промежутком времени. Вот, и поэтому здесь мы как раз видим, да, вот это вот двухфазное распространение по тональности цветов. И любое море, да, благодаря своей волноприбойной деятельности, оно формирует вот эти вот береговые террасы, которые вам, по всей видимости, хорошо известны в городе. Парк Александрина – это выезд из города в сторону Петергофа, неподалеку от метро Автово. И вот этот уступ, вот если мы едем в Петергоф, да, вот он очень хорошо читается вдоль всей этой дороги. Уступ как раз вот этой вот Литариновой террасы. Ну и в самом Петергофе, разумеется, тоже есть. То есть та самая терраса, которая, тот самый уступ, который отделяет нижний парк от верхнего, это в сущности уступ той же самой Литариновой террасы. На севере Финского залива мы видим тот же самый уступ, но поднятый на достаточно большую высоту, уже на высоту порядка 15 метров. И связано это, конечно, все с теми же самыми гляциозостатическими движениями, которые поднимают северную часть Финского залива быстрее, чем то, что у нас находится на берегу на юге Финского залива, в районе всей той же самой Стрельны Петергофа. И вот на самом верху этого уступа, вот этой вот террасы в Серово, лежат галечники. Вот. Там же, кстати, периодически бывают находки артефактов времен неолита. То есть эта территория уже была вовсю заселена здесь. Ну и вот эта вот картинка, она некоторым образом тоже иллюстрирует все тот же самый уступ. Сама у нас терраса наверху, вот как раз та ее часть, которая приурочена к внешней периферии верхнего парка. Вот. Ну а уступ, он здесь такой просматривается несколько более крутым, нежели то, что в Александрино. Ну вот это вот герой повествования, Литарина Литория. Вот, почему-то у нас Литариновое море пишется через одну букву «Т», вот, хотя это не совсем верно. Вот так уж, опять-таки, традиция тому велит. Вот это тоже морской моллюск, но в данном случае выдерживающий, даже иногда значительное приснение. Ну, по крайней мере, сейчас Литарина до Готланда так точно встречается. Вот там, где все-таки соленость не настолько велика. Вот, но в связи с этим, вот так же, как в случае с Портландией и Юльдией, я хочу сказать, что все эти названия, да, вот они, хоть и традиционно употребляются, но они не соответствуют исторической правде. Ни Юльдия, ни Анцилиус, тот самый Флювиателис, ни Литарина, они не характеризовали целиком вот весь этот бассейн. Вот, никогда они не жили на всех их пространствах. Это, в сущности, те моллюски, которые были обнаружены на эталонном участке в окрестностях Стокгольма. Вот, и поэтому мы в данном случае пользуемся исключительно традицией. Это не означает, что во всем Литариновом море лежал только Литарин. Нет, моллюсков было много. Вот. И таковых, да, вот можно обнаружить и в современной тоже Балтийской котловине, но по большей части на западе. Это те моллюски, которые выдерживают ту или иную степень опреснения. Вот. Ну и всех их видно. Они, кстати, мельчают, конечно же, в опресненной воде. Это относится и к Макоми, и к Кардиуму, и к Митилису, Мидия, которая, да, и Мия, Аринария. Это вот, собственно, те моллюски, которые, вот, согласно видовым названиям, да, они съедобные. Эдюли, да, это съедобный в буквальном переводе с латыни. Ну и вот в мусорных неолитических кучах большое количество этих раковин встречается как раз именно в неолите. И вот это вот море, да, вот оно, как я уже успел сказать, распространялось на ту территорию, которая нынче является Петербургом. Вот, собственно, Литариновую террасу, кстати, можно не только вот в Александрино или там в Стрельне наблюдать, вот, в северной части города тоже. Она прослеживается в той или иной степени. А вот это фрагмент стенки раскопа в устье реки Охты, там, где как раз проходили археологические исследования этой территории в 2008-2010 годах. Вот. На протяжении этих двух лет там успели поработать две экспедиции. Одна фонда наследия, другая Института материальной культуры. Ну, в сущности, это одни и те же люди, на самом деле, по большей части были. Вот другое дело, что возглавлялись эти экспедиции разными людьми. Так вот, верхняя часть, да, всех вот этих вот отложений, коренных, подчеркиваю, да, то есть не то, что относится к Нейншансу, не то, что относится к Ланскроне, а то, что относится именно к коренному, коренной части, это как раз литариновые отложения. Вот, и они некоторым образом тоже демонстрируют так называемый регрессивный тракт. То есть верхняя часть отложений соответствует как раз постепенному снижению уровня моря. И то, что мы внизу видим более темные отложения, да, которые более алевритистые, что ли, более тонкозернистые, да, по сравнению с верхними, более грубозернистыми песчаными. Но еще это некоторым образом объясняется еще тем, почему мы с верхней части разреза так много вот этих вот ржавых пятнышек. Это не что иное, как корнеходы тростника, который рос в прибрежных зарослях. И поэтому на момент существования, да, вот Литаринового моря, как раз в этой части, да, можно говорить о том, что, по всей видимости, это было мелководье, ну, порядка где-нибудь там метра-двух, может быть, по максимуму, сильно заросшее тростником, так же, как современная там западная оконечность Котлина, там какой-нибудь остров Гутуевский там, или там Канонерский. Вот. И там, по сути дела, мы видим очень близкую такую ландшафтную обстановку. Характерной особенностью Охтинского разреза являются так называемые грубозернистые прослои. То, что мы видим. Так, мышка, ты где? О, вот они, да? Грубозернистые прослои, которые содержали как раз в себе большую часть артефактов неолита. Преимущественно это керамика, точнее ее обломки, целых горшков мало очень. Вот. Это всевозможные предметы, да, вот, такие как наконечники стрел, дротиков, глинистые катуны, вот эти вот, да, вот, которые в нижней части этого глинистого. Что же такое? Да. Вот эти вот глинистые катуны, это, собственно, что? Да, это вот результат некоторым образом штормовой аккумуляции. То есть, по всей видимости, вот эти вот грубозернистые прослойки – это какие-то катастрофиты, как выражаются геологи. То есть, это либо результат нагонных течений, которые и сейчас, ну, до строительства дамбы, скажем так, да, вот в акватории Финского залива наблюдается, либо в результате штормов просто-напросто. Да. Вот. Какая-то часть этого материала могла поступать с реками, конечно, да, вот. Но в теории принято считать, что на момент середины Голоцена, еще до прорыва реки Невы, вот, туда впадала палеотосна, да, вот, по одной из популярнейших сегодняшних моделей. Поднятие Корейского перешейка вызвало Ладожскую трансгрессию, и Ладожское озеро прорвалось через водораздел Мгеетосны в бассейне сегодняшнего Финского залива. Так вот, это вот событие до Невского прорыва. Вот. И то, что вот представляло наибольший интерес для археологов, это вот как раз вот это вот вместилище этих самых артефактов. Происходило своего рода естественное обогащение вот этой вот зоны крупными обломками. Поэтому там крупные галечки, глиняные катуны, ну и в том числе артефакты. Вот один из таких артефактов как раз на снимке, это кусочек керамики. Вот, и поскольку эти работы продолжались 2 года, да, очень много чего там такого интересного найдено. Ну вот это еще картина, некоторым образом иллюстрирующая вот этот регрессивный тракт, то есть постепенное обмеление. Кстати, подошвы вот этих вот витариновых отложений там находятся на довольно большой глубине, поэтому на самом-то деле археологи не исчерпали этого до самого дна. В сущности, по некоторым канонам археологическим, памятник должен прибрежно выбираться до уровня моря. Вот. Потому что дальше уже начинаются проблемы до нуля по Балтике, потому что начинают проникать грунтовые воды туда, вот, приходится все это дело откачивать помпами. Вот, и на самом деле артефакты они попадались и ниже. Вот, причем по большей части это все-таки была обработанная древесина. Вот этот снимок. Я чувствую, что нас будут выгонять через 5 минут, поэтому я ускоряю темп. Он, вот, помимо этих корнеходов, вот, которые здесь видны, да, тростников, видна ритмика. Вот. Ну, меня коллеги некоторое время журили вот за то, что я эту ритмику интерпретирую именно как приливную. Вот. Я продолжаю на этом настаивать, потому что приливы бывают даже в Ладоге современные. То есть это настолько крупный водный бассейн, что они там даже есть. Тоже есть, но другое дело, что они измеряются сантиметрами, конечно. То есть это не первые метры, как в океане. И поскольку Литариновое море, оно соединялось с более широкими проливами по сравнению, да, с сегодняшним, поэтому, по всей видимости, приливная ритмика, она была несколько более отчетливой, чем сейчас. Попадаются там также и фрагменты почв, да, вот как вот здесь. То есть, по всей видимости, тоже сдернуты во время шторма какого-нибудь. Вот аналогичная картинка. Эта почва, она тоже может быть датирована все тем же самым радиоуглеродом, и получено бесчисленное количество дат, соответствующих примерно 5,5-6 тысячам лет. На какой-то момент исследования этой толщи, где вот попадаются артефакты неолита, стали находить вот такие следы. Я тогда сказал тогдашнему руководителю экспедиции, что я уверен, что это колья, вот, на которую вешались либо сети, либо что-то вот аналогичное. Вот. Ну, сначала мне не поверили, поэтому колья таки себя своим живьем и обнаружили. Ну, это вот следы проникновения тоже кольев. Камушки, которые, по всей видимости, их укрепляли. Но это картинка тоже некоторым образом иллюстрирующая всю ту же самую ритмику. Артефакты, в том числе наконечники для стрел. Ну и, наконец, сами колья. Вот, их много. То есть их, на самом деле, многие тысячи там обнаружены, вот, которые пронзали, да, всю эту территорию при великом множестве. И помимо вот этих вот кольев, находили большое количество реек. По всей видимости, из древесины сосны и ели, то есть бревно раскалывалось вдоль на реечке с сечением приблизительно в 2-3-4 сантиметра, вот квадратненькие такие или ромбовидные сечения, и только лишь спустя там какое-то время стали обнаруживать, что они образуют целые конструкции. И вот как раз экспедиция, она обнаружила то, что не обнаруживали раньше. Это то, что все эти реки, они имеют глубинные перевязи. И тем самым они скрепляли между собой эти реки, ну, а они навешивали, в свою очередь, на вот эти вот кули. То есть получается, что эти ребята, они использовали закольный способ рыболовства, такой же, какой существует, ну, скажем, в современной Прибалтике, в Латвии той же. И, как оказалось, он долгое время использовался и у нас неподалеку, и на Ладоге, и на Онеге. Ну вот я сын и внук вепского рыбака, да, вот поэтому я знаю, что вот, по крайней мере, относительно недавно на Онеге этот способ тоже использовался. Другое дело то, что, конечно же, в нашей ситуации это были не реки. Вот, потому что тогда, по тем временам, эта технология была проще. Вот, по всей видимости, с плетением сетей все-таки были какие-то проблемы. Может быть, из-за недостатка материала, может быть, еще из-за чего-то. Вот сейчас-то понятно, что вешаются сети. Вот. А тогда, да, вот, наверное, это вот был, наверное, самый такой приемлемый способ. Собственно, просвет между этими реками тоже не очень большой. Вот у нас и сейчас любимая рыбка – это корюшка, которая входит в Неву с Финского залива. Ну, наверное, и тогда эти нелитические товарищи, да, вот они пользовались такими конструкциями для того, чтобы ловить вот эту замечательную мелкую рыбку. Ну, вот это тоже иллюстрация того, что кулей довольно много, все они там располагаются в той или иной степени в беспорядке, какая-то из часть их завалилась во время штормов, и поэтому что-то находит в виде вертикальной точащей кольев, какая-то часть их уже завалившаяся. И вот эти завалившиеся конструкции вот, в конечном счете были откопаны. Вот. Но поскольку большое количество органики захоронено, понятно, что это вызывает постепенное разложение, формируется так называемый гидротроилит. Я рассказывал на каком-то из наших заседаний про вот этот минерал, который часто в донных осадках у нас с дефицитом кислорода распространен. Поэтому то, что серенькое внизу, да, это вот как раз породы, некоторым образом окрашенные гидротроилитом, которые через несколько часов начинают становиться ржавеньким, потому что он достаточно быстро окисляется на атмосферном воздухе. И много всевозможных текстур, которые свидетельствовали о разнообразной донной фауне, которая тогда была. Ну вот на этом снимке след проползания двустворчатого моллюска. Вот этот вот след, по всей видимости, какого-то червя, вероятнее всего, многощетинкового, да? Полихеты какой-то. Вот это вот следы закапывания, да, в норке мелких ракообразных, так называемые амфиподы, бокоплавы. Ну, вот это еще часть текстурного рисунка. Ну, вот некоторым образом тоже, да, геоморфологическая карта, которая как раз вот иллюстрирует то, что у нас в максимум литариновой трансгрессии у нас затоплена была территория, в том числе и низовьев Хохты. Вот, потому что поначалу у археологов первой экспедиции был соблазн все вот эти вот рыболовные ловушки трактовать ни много ни мало как конструкции наземные. Там чуть ли не какая-то рыбопромысловая фабрика даже. То есть, ну, фантазия у археологов, она далеко идущая, поэтому нам, естественникам, да, вот приходилось все-таки переубеждать, что это все-таки зона рыболовства, поэтому эти ребята, конечно, не могли там жить, где по колено, а то и по пояс воды. Вот, если это, конечно, была не раса ихтиандров. Вот, но те пятна, которые они нам показывали, интерпретируя это как кострище, тоже приходилось разубеждать, вот, что это никоим образом не кострище, потому что оно, естественно, должно подстилаться, так сказать, слегка оплавленным песочком, вот, чего мы, естественно, не находили. Все эти плюшки – это, по сути дела, следы уже так называемого постседиментационного процесса, то есть то, что было уже после осадконакопления. Вот. И большая часть этих пятен сопровождается как раз таким вот железистой минерализацией. Вот. Ну и что-то из этого, да, вот, могло быть просто-напросто погребенной органикой. Вот. А органогенный углерод, он, естественно, черный. Вот это вот достаточно старая хомановская карта начала 18 века. И здесь как раз видно тоже вот эту территорию. Вот примечательно то, что вот тут еще, да, вот изображается Ниншанс. А вот это такая вот местность, которая То, что называется Лигово Рождественской грядой. Там у нас проходит Лиговский проспект. И дальше он имеет продолжение в виде Суворовского через ту территорию города, которая называется Пески, район советских, некогда рождественских улиц, которые вроде опять переименовали в Рождественские. Так вот, это самое высокое место в исторической части города, никогда не затоплявшееся в наводнениях, которые были. Вот. И здесь же по этому самому месту проходила старая новгородская дорога. В этом смысле Лиговский проспект – это, наверное, самая старая дорога Петербурга. Вот она существовала как минимум вдвое раньше, чем возник сам Питер. Вот. И подобные же песчаные косы, да, вот они часто возникают в устьевых участках рек, в заливах. Вот это вот Вислинская коса. Да. И вот эти вот прибрежные образования, это вот как раз, по всей видимости, та территория, где жили вот эти вот неолитические племена. То есть они жили не там, где по уши в воде, да, вот, а скорее всего здесь. И поэтому, когда стали реконструировать вот эту вот Рождественскую церковь на месте пересечения Суворовского проспекта и 6-й Советской, вот, обнаружили в том числе и артефакты времен неолита, и стало ясно, что все-таки они были не глупее нас и все-таки жили на суше, а не в воде. Вот. Ну, еще немножечко пробежимся по моллюскам. Про Мии я уже успел сказать несколько слов. И вот постепенно наша Балтийская котловина оформляется, ну, приблизительно к рубежу Р. Наши и не наши. Около 2000 лет назад вот, она уже становится современной Балтикой. А вот предбалтику иногда называют морем Лимнея. Это латинское название прудовика. Вот. Это еще одна стадия, да, вот, которую кто-то выделяет, кто-то нет. Вот. Ну, во всяком случае, само название в литературе используется так, во всяком случае, чтобы вы знали. Ну, а дальше следующий тренд, ой, я уже перебрал во времени, к тому, что сейчас идет глобальное потепление, в той или иной степени антропогенное. И поэтому, по всей видимости, будущее Балтийской котловины, ну, возможно, будет каким-то таким. Вот это, наверное, самый апокалиптический сценарий, который нам обещает лет так через 100-150. Вот. И что мы здесь видим? Видим, что полностью у нас затоплена территория Нидерландов, Бельгии, территория Дании, значительной части Северной Германии, Польши, Прибалтики и большая часть территории Ленинградской области. Ижорщина у нас представляет собой этакий остров. Вот. И насколько, да, вот этот тренд будет себя дальше проявлять, это будет зависеть от искусства человека жить в согласии с окружающим миром. Вот. Ну, 10 час, поэтому
1: я... Сколько метров-то?
0: Ну, предполагаю, что это вот как раз на 150 метров.
1: Вот. А вклад человека в это все дело с глобальным потеплением вообще оценивается насколько...
0: Ну, это вопросы к экологам, все-таки не к геологам, да. Вот. Поэтому я не могу сказать, вот, собственно, из чего как раз вот такая цифра получена. Вот. Ну, просто сегодняшний рост уровня Мирового океана, там, пара миллиметров в год. Вот. Если мы это наложим, этот тренд, на будущее какое-то, вот, тем более, что... А помимо таяния ледников наблюдается еще тепловое расширение океана, да, поверхностных слоев. Вода – это, как известно, та субстанция, которая расширяется при нагревании, да, и при замерзании. Вот, и поэтому трансгрессии морские связаны в том числе и с именно прогревом вот этих вот самых поверхностных вод. Вот, поэтому вклад человека, ну, безусловно, есть. Вот. Конечно же, вся история Земли – это чередование потепления и похолодания. Вот, и поэтому точно процент именно человеческого участия, ну, сказать, скорее всего, не могу. Вот. Это интересная, безусловно, тема, но вот все-таки это вопрос к экологам. Спасибо за внимание.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: До сих пор мы говорили о звездах вообще, а теперь поговорим о самой главной звезде, о нашем Солнце. Благодаря ему есть жизнь на Земле. Да и не только жизнь, вообще сама Земля и все остальные планеты сформировались только благодаря присутствию Солнца. Если бы не оно, в межзвездной среде никогда не сформировались бы такие маленькие плотные объекты. По сравнению с планетами, даже самыми крупными, Солнце – гигант. Диаметр Солнца более чем в 100 раз превышает диаметр Земли, а масса Солнца в 330 раз больше, чем у нашей планеты. Даже если все планеты Солнечной системы, все астероиды и кометы собрать воедино, их масса составит 1/1000 долю нашей звезды. Понятно, что звезда управляет движением всех планет своей гравитацией, ну и согревает их своим теплом. Представим себе, что мы нашли гигантский рефлектор, и в его фокус поместили Солнце. И всю энергию, которую излучает наше Солнце, направили на Землю. Что будет с Землей? Через 4 минуты выкипят и улетят в космос все воды, весь мировой океан. А чуть больше недели пройдет, и от Земли вообще ничего не останется. Она превратится в пар, в газ, в плазму и разлетится по Солнечной системе и даже за ее пределы. Вот такая мощность излучается Солнцем, и лишь 1/1000000 доля попадает на Землю и обеспечивает нам жизнь. Этой энергии хватит человечеству надолго, надо только научиться ее использовать. Запомним, Солнце очень яркое, и прежде чем говорить о Солнце как о звезде, я хочу предупредить тех, кто собирается посмотреть на Солнце. Любители астрономии чаще всего смотрят на Луну и на Солнце. Луна достаточно безопасна, хотя и она очень яркая. Но Солнце убийственно яркое, и оно может лишить вас зрения, если вы не будете защищать глаза специальными, не пляжными, а очень темными специальными очками для наблюдения Солнца. Обычно их продают перед солнечными затмениями. Сохраните такие очки, они вам пригодятся каждый раз, когда вы захотите поднять голову к Солнцу. Не надо смотреть на Солнце невооруженным глазом. И никогда не надо смотреть вооруженным. У телескопов есть специальные светофильтры. Обычно любительские телескопы снабжаются светофильтрами на объектив. Никогда не надо использовать светофильтр на окуляре. Он лопнет от ярких солнечных лучей, разогревшись, и ваш глаз получит осколки стекла. Специальный окуляр для наблюдения Солнца есть только у профессиональных телескопов. Там особая призма отсекает 99,9% солнечного света и малую долю направляет в глаз наблюдателя. Вообще говоря, есть простые способы безопасно исследовать Солнце. Например, сделать небольшой темный экран и в нем дырочку. Вы получите камеру обскуру, и ее достаточно, например, чтобы увидеть диск Солнца, проследить за частыми фазами затмения. Но если у вас есть какой-то объектив, фотообъектив, бинокль или небольшая подзорная труба, то ситуация еще лучше. Наведите трубу на Солнце, сзади за окуляром поставьте экран, и вы прекрасно увидите изображение Солнца на экране, абсолютно безопасно для своих глаз. Можно проследить за тем, как Луна закрывает Солнце в течение затмения, а можно даже увидеть пятна на Солнце. Это то, что обычно в первую очередь бросается в глаза наблюдателя. Пятна на Солнце – это темные, более холодные участки. И их движение, обратите внимание, в течение нескольких дней пятна передвигаются по диску Солнца. Это значит, что вращается сам солнечный шар. Он делает примерно один оборот за месяц. В разных областях Солнца немножко по-разному. Экваториальные чуть медленнее, а полярные области Солнца вращаются чуть быстрее. Но если мы имеем хороший телескоп, то можно рассмотреть поверхность Солнца детально. И вот что мы увидим. Кроме темных пятен, мы увидим мелкую филигрань, которая покрывает поверхность Солнца. Поверхностью мы называем ту область атмосферы, из которой к нам приходит свет. Это так называемая фотосфера Солнца. И мы видим, что она разбита на маленькие участочки. Их называют гранулы. Обратите внимание, их размер не так уж мал. 1000-2000 километров. Откуда это мелкое деление? А очень просто понять. Энергия генерируется в солнечном ядре. Затем кванты постепенно просачиваются, диффундируют, прорываются к поверхности Солнца. Но самая внешняя часть солнечного шара, самая внешняя часть не может пропустить много света, она очень непрозрачна. И тогда начинается кипение этого слоя. Ну, как кипит вода в кастрюле, когда мы ее подогреваем снизу. Вот перед нами 3D-расчет, то есть трехмерная гидродинамическая задача решена. Это не настоящее Солнце, это моделирует компьютер солнечные процессы. Но мы видим, как происходит кипение солнечной атмосферы. Гранулы постоянно присутствуют. Это просто свидетельствует о том, что снизу фотосфера подогревается теплом, идущим изнутри. Но иногда на фоне этих однородных гранул мы видим большие темные участки, солнечные пятна. Их размер бывает разный, но трудно себе представить, что некоторые солнечные пятна в несколько раз превосходят нашу планету. Вот перед нами в одном масштабе большое распавшееся на части солнечное пятно, и Земля, какой бы она была рядом с ним. Это гигантское образование. Оно примерно на 1000, иногда на 1500 градусов холоднее обычной невозмущенной поверхности Солнца. Если на поверхности Солнца температура около 6000 градусов, то в центре пятна, в той темной области, которую мы называем тенью, примерно 4,5, и около 5000 градусов на полутени, которая лежит между центральной и невозмущенной частями фотосферы. Откуда берутся пятна? Астрономы считают, что это области, где магнитное поле Солнца во много раз усилено. Обычное поле, окружающее все Солнце, примерно такую же напряженность имеет, как у Земли, около 1 гаусса. Но ведь солнечное вещество – это плазма, и движение плазмы приводит к тому, что магнитное поле вместе с ней сжимается, расширяется, и в тех областях поверхности Солнца, где магнитное поле усилено, иногда до 1000 гаусс, а там движение плазмы замедлено, оно не может обеспечить интенсивное кипение, подвод тепла снизу. И поэтому эти участки поверхности Солнца охлаждаются. Количество пятен и их размер на диске Солнца меняются год от года. Вот перед нами довольно спокойное Солнце. Пятна есть, но они небольшие. А иногда вообще поверхность Солнца очищается от пятен. Но проходит несколько лет, и мы видим гораздо больше, гораздо более крупные солнечные пятна. Это говорит о том, что магнитные поля усилились, они интенсивнее всплывают из нижних частей на поверхность Солнца. А астрономы говорят, повышается солнечная активность. Дело в том, что вместе с магнитным полем на поверхности Солнца начинают происходить бурные явления. Как правило, вблизи пятен, там, где поле усилено. А эти периоды пониженной и повышенной активности Солнца чередуются. В среднем через 11 с небольшим лет. Вот перед нами график солнечной активности. Обычно откладывают количество и размер пятен для этого. И мы видим, что приблизительно через равные промежутки

0: какой-либо спектакль.
1: Тага. Вот вопрос в том, какую картину Клода Мане он увидел. Дело все в том, что, ну, Мане был гениальным живописцем, но не слишком фантазировал, давая название своим работам. Это во-первых. А во-вторых, та самая знаменитая серия «Стага», которую он создал, сложно сказать, какую именно картину Мане увидел Василий Кандинский. Дело все в том, что всевозможных стагов, написанных неподалеку от Жаверни, где располагался его дом, так вот, подобных картин достаточно много. Там есть стога ранним утром, стога на закате, стога летом, стога, покрытые инеем. Известно же, что великий французский импрессионист любил обращаться к одному и тому же предмету, пытаясь зафиксировать на холсте свои впечатления от него в разных состояниях. Ну, в общем, какие-то из стогов Клода Мане Кандинский увидел, и работа произвела на него колоссальное впечатление, что, в общем-то, неудивительно. Мане действительно потрясающий художник. И вот эти свои впечатления Кандинский очень подробно описывает. И вот сразу увидел в первый раз я картину, пишет Кандинский. Мне казалось, что без каталога и не догадаться, что это стог сена. Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. И дальше Кандинский довольно подробно описывает свои ощущения, что с одной стороны, картина его возмущала, а с другой стороны, она накрепко врезалась в его память. Она заставляла домысливать то, чего на самом деле на этой картине нет. И через вот эти бесконечные размышления о картине Клода Мане Кандинский пришел к мысли о том, что предмет в картине совсем-совсем не важен. Вот так бывало. Сходишь на выставку, увидишь картину знаменитого художника, и мир твой переворачивается. Правда, в той же книге «Ступени», в которой он упоминает об опере Вагнера и о картине Мане, Кандинский приводит еще и довольно забавный случай, рассказывая о том, что как-то в сумерках он вошел в свою мастерскую и увидел какую-то небывалую картину, которая стояла прислоненной к стене. Он сразу не понял, что это такое перед ним, и лишь только подойдя, он обнаружил, что это его собственная работа, которая просто перевернута. Этот, казалось бы, анекдотичный случай, ну, с другой стороны, ему вполне можно доверять, потому что об этом пишет сам Кандинский, но этот вполне анекдотичный случай, он тоже стал одним из тех кирпичиков, на которых была построена теория абстрактного искусства, которая подарила миру совершенно другого художника. Да, конечно же, потом было много ярких и не очень событий. Жизнь в Мюнхене, знаменитое общество «Синий всадник», возвращение в Россию и сотрудничество с советской властью, которая в первые годы своего существования всячески привечала других художников. Художников, чье творчество никак не ассоциировалось вот с той старой царской жизнью. Более того, Кандинский даже ненадолго стал советским чиновником и принимал активное участие в создании музея живописной культуры, даже в какой-то момент возглавил его. Казалось бы, одна строчка, а за ней стоит целый мощный пласт истории отечественного искусства. Дело все в том, что тогда, в первые послереволюционные годы, когда был создан этот самый музей живописной культуры, советская власть достаточно щедро выдавала деньги на формирование новых коллекций. Пользуясь этим, Василий Кандинский собрал потрясающие работы, среди которых и знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича, и прекрасные ранние работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, его собственные работы в том числе. Другое дело, что история вот этого свободного искусства в советской стране была не слишком длинной. Уже в середине 20-х музей слили с Третьяковкой, а потом и вовсе забыли о его существовании. Но так или иначе, стараниями Василия Кандинского удивительная коллекция работ.

русского авангарда сохранилась в музейных запасниках, а сейчас с гордостью демонстрируется в залах Третьяковской галереи. Конечно же, можно говорить и о том, что если бы не было вот этого случайного знакомства с работой Клода Моне, все бы так и происходило. И без этого бы Кандинский пришел к своему абстрактному искусству. То ли чутье Василия Кандинского было развито чрезвычайно, то ли просто ему повезло, но в декабре 1921 года он отправился в Берлин для организации там отделения Российской академии художественных наук, и назад он уже не вернулся. Его творчество, его работы, его теоретические изыскания были приняты и востребованы в Европе. Его имя вошло в историю мировой культуры. Немногие отечественные художники могут этим похвастать. Всякий раз, когда я смотрю на работы Василия Кандинского или читаю о нем какие-то тексты, всякий раз в голове кружит мысль о том, а как бы сложилась судьба мирового искусства, если бы Василий Кандинский не увидел картины Клода Моне. В следующий раз я расскажу о том, как встреча с молодым хулиганом может изменить судьбу юной барышни из хорошей семьи, ну и историю отечественного искусства заодно. Эту и многие другие истории вы сможете послушать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

Дамы и господа, всем привет! Я очень рад сегодня снова вас видеть. Сегодня мы попробуем немножечко иначе запускать нашу лекцию, так что я не буду сильно размахивать руками-ногами, буду сам переключать слайды, ну, посмотрим, что из этого получится. Будем надеяться, что из-за этого у нас будет поменьше всяких подвисаний, и до вас информация дойдет наиболее качественно, без всяких там ненужных проволочек и технических сложностей. Ну и еще вы, наверное, заметили, что сегодня тема такая немножечко странная, вроде бы имеющая очень дальнее отношение к палеонтологии. Вроде бы у нас рубрика-то динозаврики и все-все-все, а тут какие-то морские коньки приплыли. Почему морские коньки? Откуда они взялись? Ну, тут есть... к этой проблеме можно подойти с двух сторон. С одной стороны, морские коньки – это удивительная группа живых организмов, которые тоже проделали длиннейший эволюционный путь. Ну, сами согласитесь, представляете, что должно было случиться, чтобы вот какая-то необычная там рыба, условная селедка, превратилась в то, что мы называем сейчас морским коньком. Определенно, они проделали огромный эволюционный путь, и вот как раз палеонтологам крайне интересно, как же это вот так вот древнюю рыбу-то скрутило, что она стала вот такой вот необычной. Поэтому, безусловно, и для палеонтологов это все очень интересно. И, конечно же, я сегодня вам расскажу не только о современных морских коньках и их родственниках, но и кое-что, что нам известно об их истории и о разных окаменелостях и древних находках. Но, кроме того, я часть своей жизни занимался как раз исследованием всяких этих морских иголок, несколько статей написал, поэтому вроде бы как чего-то в этом знаю, и мне всегда хочется поделиться теми знаниями, которые, как говорится, мне ближе всего. Ну, надеюсь, что и вам тоже те знания, которые я вам постараюсь передать, окажутся по душе. Ладно, что-то я сегодня все разболтаю, не по делу, а у нас морские коньки ждут. Видите, уже скучают. Итак, давайте знакомиться с нашим главным уже героем. Зовут его, как вы знаете, морской конек. Ну и действительно, он очень похож на коня и очень мало похож на рыбу. Но при этом он является рыбой. Вот видите, рыба в шоке, но что тут поделаешь. Почему он стал таким странным, как я уже сказал, это большой вопрос. И, видимо, очень длинный был путь, чтобы морской конек стал морским коньком. Но давайте вспомним вообще, что у нас есть у рыбы, и есть ли вообще эти части у морского конька. И почему мы вообще решили, что морской конек – это рыба, а не какая-нибудь там, не знаю, креветка. Ну, что есть у рыбы для того, чтобы плавать? Да? У нее есть жабры, которыми она, соответственно, дышит. У нее есть жаберные крышки, которыми она там хлопает, и жабры омывает. Благодаря чему рыба может спокойно плыть, может спокойно стоять, может плыть задом наперед, короче, может делать все, что хочет, и задыхаться не будет. Вот, ну, это такая классическая рыба, костная. Если мы возьмем некоторых рыб, они, конечно же, не так ловко дышат, скажем, те же акулы, у них там есть некоторые проблемы, но если вдруг вы не знаете, как дышит акула, я могу вас сослать на лекцию про акулы и ихтиозавров, которая у нас уже была. А сейчас отвлекаться не будем. Итак. Что еще есть у классических рыб, чтобы они могли хорошо плавать? Это, конечно же, плавники. Ну, понятное дело, что плавники нужны для разных целей. Некоторые плавники нужны для движения. У нормальных рыб это хвостовой плавник. Они хвостом шевелят, и это у них как моторчик. Потом нужны плавники-фиксаторы, чтобы рыба вот так бедняк не крутила, и они не врезались куда-нибудь. Это спинной плавник и анальный, то есть непарные плавники. Ну, есть парные плавники. Грудные, соответственно, которые там, по идее, брюшные, которые аналоги наших рук, которые снизу, ну и грудные, которые заходятся за жабрами, ну, таких у нас нету. Ну, тоже вроде как поворачивать не помогают. Дальше, у рыб есть особый орган, боковая линия, которым она может ощущать колебания, которые находятся вокруг нее, колебания воды. Ну и, конечно же, у рыбы есть чешуя, которая ее защищает снаружи. Вот, она еще частенько покрыта слизью, чтобы рыба была наиболее обтекаемой и ловко плавала. В общем, рыба молодец, хорошо приспособилась. А что же морской конек? Вот, на первый взгляд, ну, что-то вообще совершенно невразумительное, даже непонятно, где тут вообще какое-то сходство с рыбой, как его найти. Форма совершенно не рыбья. Плавника, которым надо было, по идее, шевелить и плавать, хвостового нет вообще. Вместо этого хвост крючком. Вот. Ну, давайте разбираться, попробуем хоть что-то рыбное найти. Начнем с жабер, да? Помните, что у рыбы должны быть жабры. Есть ли у морского конька жабры? Есть, конечно. Слава богу, жабры у него есть, он дышит. Хотя, справедливости ради, отмечу, что даже жабры у него ненормальные.
если у всех рыб они похожи на такие тоненькие перышки, то у морского конька они как сеточка, в общем, такие губчатые жабры, если можно так выразиться. В общем, он дышит, он ненормально, не как все рыбы. Дальше, плавники. Ну, плавники вроде как у морского конька есть, но их, правда, поменьше, чем у других рыб. Всего-то вот грудные плавники, которые помогают ему вращаться, там снизу что-то непонятное болтается, анальный, ну, наверное, тоже, чтобы не сильно крутило. И спинной. Но так как у него хвостик не шевелится и как моторчик не работает, то вот у спинного плавника здесь особая роль. Он как раз играет роль моторчика. Если вы когда-нибудь будете наблюдать за морскими коньками, которые переплывают от одной ветки к другой, они начинают со страшной силой вот такими волнообразными движениями трясти своим спинным плавником, и он работает как моторчик, и они тихонечко плывут вперед. Очень своеобразно. Вот. Непонятно, зачем его так скрутило, и что же он так мучился. Ну и, наконец, вспоминаем, у нас там вроде чешуя должна быть, да? Так и с этим морской конек тоже отличился. Никакой чешуи вы морского конька уже не найдете. У него все тело снаружи покрыто панцирем, причем довольно своеобразно. Вот как раз как устроен панцирь морского конька. Для меня, как для палеонтолога, которому приходится работать в первую очередь как раз с чешуйками да костями, вот панцирь – это самая важная часть морского конька, потому что именно она позволяет его изучить со всех сторон и понять, как он устроен. Потому что именно панцири чаще всего и сохраняются. Ну и панцирь у него весьма специфический. Ну, у него и рыло очень странное, очень необычно устроенное. Дальше, как у любой нормальной рыбы, жаберные крышки. А дальше начинаются такие огромные щитки, которые покрывают друг друга, и причем надежно так перекрывают, что получается крепчайшая броня. На самом деле, вот задавить морского конька – это задача непростая. Причем панцирь у него в разных частях тела разной формы. Если туловище у него такое шестиугольное, то хвостик у него четырехугольный. Это вот самый странный панцирь. Почему четырехугольный? Что за квадрат такой плавучий? Ну, как выяснили ученые с помощью специальных опытов, что это идеальная форма, которая максимально создает, как это сказать, защиту. Да? То есть он достаточно крепкий и в то же время максимально гибкий. То есть можно сделать, было бы сделать хвостик и покрепче, но он бы тогда не был такой гибкий. Или наоборот. А вот это вот идеальное сочетание. То есть он и гнется хорошо, и укусить его за хвост довольно сложно. Вот так вот, друзья. Ну, а использует он хвост для того, чтобы за что-нибудь зацепиться. И это на самом деле нормально с его стороны, потому что все-таки он, конечно, плавать может с помощью своего этого спинного плавничка, но плавает он очень-очень медленно. Там, ну, 15 метров за час проплыть – это вот совершенно нормальная скорость для морского конька. То есть, как пловец он, прямо скажем, не очень, а если уж будет какое-нибудь сильное течение или, не дай бог, буря, унесет бедолагу и пропадет он. А морские коньки могут жить только на мелководье. Именно там много вкусных рачков и мальков, которыми он может полакомиться. Поэтому самое главное – удержаться на мелководье, если начинается какая-то буря, вода начинает беспокоиться, чтобы его не смыло. И тут хвостик как раз оказывается весьма кстати. Зацепился за какую-нибудь корягу хвостиком и держишься. А в то же время твоя единственная задача – это поглядывать по сторонам и ртом шлепать. Ну, не в том смысле, что с соседом болтать, а в том смысле, что что-нибудь вкусное, что мимо проплывает, ловить. Иногда наш с вами собрат, человек, пользуется этой замечательной способностью и сажает морского конька себе на руку. Есть даже за рубежом, в некоторых странах, такой коньковый туризм, когда запускают людей там, в бассейн с морскими коньками, либо поплавать, либо там просто там, вот, как раз руку опустить, чтобы морской конек сел ему на пальчик. Можно там сфотографироваться с морским коньком. Ну, конечно, в воде. Вытаскивать из воды его не рекомендуется. Вот. Но действительно ощущения очень приятные и необычные. Ну, а так как сейчас в морях можно много чего встретить, то иногда морской конек по ошибке вместо ветки цепляется за какие-то очень странные, так сказать, приспособления. И боюсь, что такой морской конек может пропасть, потому что такая веточка его не удержит, уплывет вместе с ним. Ну, давайте теперь еще приглядимся к нашему коньку. На первый взгляд он кажется самой мирной рыбой на свете. Ну, посмотрите, такие пухленькие губочки, такие толстые щечки, доверчивый взгляд, вот такая лошадиная мордочка, ну, прям очаровашка. Но иногда внешность бывает обманчива. Конечно же, для людей опасности морской конек не представляет, но для некоторых организмов это вот просто злейший враг. В первую очередь, конечно же, для рачков.
ведь он их засасывает в прямом смысле насмерть. Его длинный тонкий нос подобен такой трубе гигантского пылесоса. Причем засасывает этот пылесос с такой силой, он когда раздувает щеки, ну, открывает жаберные крышки, у него внутри этой трубы возникает вакуум, и потом он открывает резким движением свой рот, и с такой скоростью отправляется вода, ну, примерно со скоростью взлетающей ракеты. Ну и вот с выпученными глазами этот бедный рачок влетает в пасть коньку, и не успевает даже понять, что случилось. Уже все оказывается в желудке. Причем некоторые морские коньки крошки, а некоторые уже такие довольно приличные, вплоть до 30 сантиметров. И вот такие крупняшки могут уже и рыбу сожрать, на самом деле, запылесосить насмерть. Так что вы не думайте, что они такие уж милашки. Теперь давайте посмотрим, какие бывают морские коньки. Вот мы, когда слышим морской конек, представляем себе что-то вот, ну, вроде того конька, которого мы видели. Но это далеко не единственный конек. Коньков на свете много. Их сейчас насчитывается все-таки 32 вида. И у него и родственников еще полно. И вот здесь вы как раз видите конька и некоторых его родственников. И понимаете, что некоторые из них выглядят, мягко говоря, странно. Особенно необычные так называемые тряпичные дракончики. Видите, у которых там со всех сторон листики торчат. Так. Извините, пожалуйста. У меня тут звероящер разгавкался. Так. Ну что ж, мы с вами продолжаем. Дальше хотелось бы рассказать о том, как коньки, соответственно, продолжают свой род. Ведь всегда очень интересно наблюдать, как у разных животных встречаются мальчики и девочки, как у них происходят эти встречи. Ну вот есть у них какие-то особые танцы или песни. Вот у коньков есть все. И танцы, и гуляния под луной. Коньки очень романтичные животные. Ну и кроме того, коньки очень необычные животные. Почему? Потому что у них всю заботу о потомстве берет не мама, как обычно принято, а папа. И не только он просто, так сказать, заботится о малышах, не знаю, следит за гнездом, а он даже беременным ходит. Вот это, наверное, вот самая необычная черта морских коньков, и такого вы не встретите просто больше вообще практически ни у кого. Беременный папаша. Вот как раз на рисунке вы сейчас видите именно папу конька. И у него из сумочки, видите, вылезают малыши. Ну, вот здесь показано примерно, как происходит встреча коньков. На самом деле, как я уже говорил, это все крайне романтично. Значит, два конька встречают друг друга, они друг дружке кланяются, как будто бы приглашают друг друга и отправляются на прогулку. Причем делают это вот в самые романтичные часы. Там либо первые часы после рассвета, либо в последние часы перед закатом солнца. И вот они плавают, вместе гуляют. В какой-то момент, если, так сказать, все хорошо, ну вот, мальчик девочке понравился, девочка мальчику понравилась, то конек начинает какой-то странный танец. Он вокруг самочки крутится, там раздувает щеки, он как бы иногда начинает как-то странно живот раздувать, ну вот иногда они как будто целуются, хвостами сплетаются. На самом деле, помимо просто ритуального танца, здесь еще происходит важный процесс. Когда вот как раз самец раздувает там живот, ну вот, и щеки, он уже начинает, собственно говоря, спариваться с самкой. И больше того, таких танцев приходится несколько раз производить, потому что самке нужно отложить икру в сумочку самца. И это тоже, на самом деле, процедура не самая простая. Ну и в конце концов, после того, как уже, собственно говоря, икра отложена, дальше самец долгое время вынашивает малышей, причем иногда на это тратит очень много сил. Ну и в конце концов появляются малыши. Ну это все, так сказать, рассказ, картинки. А теперь давайте посмотрим некоторые фотографии, чтобы вы представляли, как это все на самом деле в жизни выглядит. Вот морская игла беременная, беременный самец, соответственно. И вот беременный морской конек. Кстати, у морской иглы тоже там самец беременный бывает. Вот. Причем, заметьте, у морской иглы, у нее, видите, сумочка такая прозрачная, ее почти не видно. А у морского конька там такая сумка, кому надо сумка. Вот, бронированная. А вот страшный процесс родов, который происходит у морского конька. Иногда они могут длиться несколько часов. Но здесь еще хорошо, здесь еще малыши маленькие. А иногда малыши такие большие, толстые. Там это вообще совсем сложно. Прям настоящие роды. Ну ладно, что-то мы все о коньках, да о коньках. Давайте познакомимся и с другими какими-нибудь рыбешками. Ведь
у конька есть множество всякой родни. Не зря у нас лекция называется «Морской конек» и «все-все-все». Так вот, «все-все-все» – это так называемые иглообразные рыбы. То есть рыба-игла и многочисленные ее родственники. Флейторылы, трубкорылы, там рыбы-свистульки и прочие морские музыкальные инструменты. Какие-то морские пегасы, морские баркасы. Ой, то есть бекасы. Короче, много всяких рыб. Ну, мне кажется, что раз их так много, они еще такие странные. Надо все-таки чуть-чуть с ними познакомиться, согласны? Ну, давайте начнем знакомство с морских пегасов, с морских бекасов и с кривохвосток. Пожалуй, что из всех рыб эти рыбы больше всего похожи на обычных. Ну, вот, например, бекасы вообще, видите, на первый взгляд, ну, рыба рыбой. И разве что у нее нос, очевидно, такой вытянутый в трубочку. Это вот характерная черта всех иглообразных рыб. А вот помимо носа петки, в остальном, ну, нормальная рыба. Хвост сзади находится, именно хвостом он шевелит. Вроде бы там плавник сверху. В общем, все вроде более-менее в порядке. Но есть еще некоторые странности. Например, все-таки у этой рыбы есть некоторая часть панциря. Но, как вы видите, она только спереди. А сзади обычная чешуя. То есть, наверное, когда-то предок морских коньков был похож именно на морского бекаса. А потом уже потихонечку изменялся и все больше становился похож именно на морского конька. А следующая группа рыб, которая уже чуть меньше похожа на обычную рыбу, это кривохвостки. Почему их так странно прозвали? Ну, на самом деле несложно догадаться, почему. Потому что хвост у них натурально кривой. Вот сейчас вы видите как раз скелет этой кривохвостки, и вы видите, что позвоночник идет вдоль спины, а потом хвостик вот так вот вжик, и к низу загибается. И вот таким хвостиком уже плавать на самом деле не то чтобы очень удобно, и поэтому они, как пловцы, ну, прямо скажем, не очень. В основном они вообще особо никуда не плавают, там держатся носом вниз, и так медленно и плавно что-то там около дна собирают. Вот. В принципе, рыбы-иголки тоже так любят делать, но они обычно держатся носом кверху. А эти вот почему-то носом к низу. Но, кстати говоря, им это во многом помогает. Иногда, например, они могут вот так вот держать носом к низу, спрятаться от хищника. Ведь вы, наверное, заметили, что на спине у них плавник вдоль спины у них идет плавник, заканчивающийся острой иголкой. Это действительно такой достаточно мощный шип. И со стороны этого шипа проглотить их, прямо скажем, не очень-то просто. И если кривохвостки замечают опасность, они подплывают иногда к морскому ежу, забиваются между его иголками, и наружу торчат только их шипы. И вот пойди такого съешь. Представляете, какие хитрецы. А некоторые еще кое-как хитро могут скрыться от хищника. Дело в том, что они, помимо того, что вот такие длинные, тонкие, с кривым хвостом, они еще очень тощие, очень плоские. Вот когда они повернуты к нам бочком, кажется, что рыба достаточно объемная. Но если эта рыба развернется к нам спинкой или брюхом, то она будет настолько плоской, что ее будет практически не видно. И этим эти очаровательные рыбки очень ловко пользуются. Они вот такими стайками держатся, и как только замечают хищника, они хоп, поворачиваются к нему своей спиной, и как будто бы буквально все рыбы тут же исчезают перед носом хищника. Большинство хищников таким образом удается обмануть. Если же хищник более умный, тогда рыбы эти разворачиваются в нормальное положение, горизонтальное, и быстро начинают плавать. Оказывается, что их маленький вот этот кривой хвостик может развивать на короткое время достаточно приличную скорость. По крайней мере, несколько километров в час точно. Так что есть шанс уйти от хищника. Но плавать они так могут недолго. Вот. А еще они иногда среди водорослей прячутся. Ну, впрочем, что я все про кривохвосток, да про кривохвосток. Пора уже и к музыкальным инструментам переходить. Нас уже заждались флейторылы и свистульки. Эти рыбы, безусловно, такие носатенькие. Вот, у них такой носик хороший. Но еще эти рыбы крупненькие. Пожалуй, что из всех иглообразных рыб именно эти рыбы самые крупные. Ну вот, например, если мы возьмем флейторылов, то некоторые из них достигают приличного размера, где-то сантиметров 80. Вот. А уж если мы говорим о свистульках конкретно, ну тут вообще беда. Некоторые свистульки достигают длины 2 метра. Это уже такая настоящая труба от пылесоса, представляете? Ну вот как раз некоторые флейторылы показаны. Вот можно посмотреть, какого они размера рядом с дайвером. И у них уже такой достаточно мощный рот.
И вот они уже действительно в основном охотятся не на рачков, а на рыбу. Ну или от силы на каких-то крупных ракообразных, вроде креветок. Вот где их можно повстречать. Я вообще так не очень люблю географию, поэтому редко про нее рассказываю. Вот в моей лекции только одна будет карта. Но можете вот на примере флейторылов посмотреть, где они обитают. Все остальные обитают, ну, примерно так же. Во-первых, все иглообразные держатся около берега, далеко не уплывают. А во-вторых, ну, в основном они все обитают в тропических областях, хотя есть некоторые, вот, например, кривохвостки, которые у нас в водах того же Черного моря прекрасно себя чувствуют. Вот такие дела. Да, вы, наверное, заметили, что некоторые точки находятся вот прямо посреди океана. Это не думайте, что это такие хитрые пловцы, просто там острова находятся в этих местах. То есть они все равно мелководье предпочитают. А вот обещанный гигантский рыб по имени Свистулька. Ну, страшно даже на такую посмотреть. Но в то же время обратите внимание, несмотря на размеры этой рыбёхи, да, такая вот довольно стройная девушка спокойно смогла ее поднять. Дело в том, что даже самые-самые длинные, вот эти самые крупные свистульки весят всего там буквально там, пару-тройку килограммов. Ну, сами видите, тощая рыба, что-то с нее взять-то. Ну что ж, следующий пункт нашей программы – это рыбы-бекасы. Нет, на сей раз – пегасы. Что же я их все время путаю? Кстати, странное имя такое. Вот что-то где-то я слышал слово «пегас». А, точно, это же в греческой мифологии. Это такие лошади с крыльями. Вот. Собственно, именно поэтому и рыб назвали пегасами. Потому что у них плавники огромные, очень похожи действительно на крылья. И это очень хорошо видно на второй картинке. А еще у них, конечно же, как положено, есть длинный нос, которым они там могут каких-нибудь вкусных рачков ловить. А еще они мастера маскировки. Кстати, так же, как и морские коньки. А в отличие от многих рыб, эти хитрецы могут менять цвет и подстраиваться под окружающую среду. Поэтому, например, вот рыбка на левой картинке так хорошо замаскировалась, что ее вообще сложно от камня отличить. То есть, в общем, такие подводные хамелеоны, если можно так сказать. А вот еще некоторые морские пегасы, всякие разные, какие они бывают. Ну и поехали уже, наверное, дальше. Ну и, наконец, мы тихой сапой приближаемся уже к рыбам-иголкам, которые являются самыми близкими родственниками морских коньков. Ну а также к близким родственникам уже самих рыбок-иголок, которых называют трубкорылы или рыбопризраки. Ну давайте с призраков начнем. Какое-то у них название странное, правда? Ну, на первый взгляд, вроде на призрака не особо похоже. Ну, странная, конечно, рыба там у него. Хвост веером, какие-то маленькие опахала сверху-снизу торчат. Ну, собственно, и все. Вроде как больше ничего интересного. Но призраками их называют, потому что они очень ловко маскируются. Во-первых, они тоже могут менять цвет. И вы это очень хорошо видите на этой картинке. А во-вторых, некоторые еще и форму тоже поменяли. Но, если быть точнее, поменяли форму их предки. То есть, сами они в течение жизни форму менять не могут. Но некоторые рыбы там за миллион лет так изменились, что стали, ну, например, вот такими. Вот это буквально плавучий коралл, да? Называют такую рыбку рыбка-орликин. Ну, насчет орликина не знаю, а вот чудо-юдо точно. Кстати, рыбка, которая находится поближе к нам, у нее плавники снизу брюшные сформировали сумочку. То есть они тоже вынашивают детенышей в сумочке. Но, в отличие от рыбы-иглы и морского конька, здесь малышей вынашивает самка. Вот непонятно совершенно, и вот в том числе и мне, палеонтологу, который изучает их историю, когда это произошло, вот такая вот смена ролей. Почему вот у этих мама малышами занимается, а у морских коньков папа. Странная история. Ну вот уже, собственно, иглы, которых называют. Это, собственно, морские иголки и морские коньки, про которых мы сегодня уже поговорили. Ну и давайте посмотрим, какие еще бывают игловые. Это вот, скажем так, классические такие. Но на самом деле, когда ученые начали в них разбираться, оказалось, что их очень много разных. Вот, посмотрите. То есть это какие-то змеи-хвостки, какие-то вот полосатые странные рыбы, вот эти дорирампиды. В общем, их на самом деле тоже очень много. И рыбы-иголки во многом даже, может быть, поинтереснее, чем морские коньки. По крайней мере, намного разнообразнее, это точно. А вот настоящая схемка, не детская, серьезная. Чтобы вы оценили, сколько на самом деле этих всяких иглообразных рыб. Страшное дело. Если вы хотите узнать, знаю ли я их всех, безусловно, нет.
Вот, это, наверное, надо только ими заниматься и не отвлекаться на всяких динозавриков. Вот тогда их наконец-то всех выучишь. И то каждый год еще какого-нибудь нового находят. Ну, давайте посмотрим еще разочек на разных морских иголок. Ну, что с ними сказать. На самом деле морская игла похожа на такого конька развернутого. То есть, ну, представьте себе, что мы морского конька схватили за нос, за его хвостик и вытянули. И вот получилась у нас морская игла. На самом деле это не случайно, нам так кажется. Дело в том, что, видимо, в процессе эволюции на протяжении миллионов лет так и случилось. Только не конек развернулся, а наоборот, какая-то морская игла ее вот так вот скрючила, и она стала морским коньком. То есть получается, что прадедушка морского конька – это рыба-игла. Ну, соответственно, помимо того, что форма у нее другая, помимо того, что у нее хвостик не закрученный, а с плавничком, в основном она очень похожа на морского конька. У нее тоже там есть плавничок, с помощью которого она в основном двигается на спине, у нее тоже там рыльце вытянутое, у нее тоже панцирь на теле, и тоже там они всякие разные красивые танцы танцуют друг с дружкой. Ну вот мы уже видели на картинке, теперь можно на фотографии посмотреть самых странных родичей рыбы-иглы под названием морские дракончики или дракончики-тряпичники. Ну действительно, настолько удивительные эти австралийские рыбы, что вообще на рыб-то уже не похоже. Ну, а вот вам некоторые удивительные морские коньки. Тоже, согласитесь, выглядит необычно. Очень сильно ловко маскируется под коралл. Ну и, как и обещал, уже так как наша лекция близится к своей второй половине, я бы даже сказал, уже скорее к завершению, то пора бы нам с вами уже поговорить и о истории морских коньков. И также об истории их родственников и главобразных. Схемочка, как кто от кого произошел. Ну, по этой схемке, я так думаю, вы поняли примерно ничего. Ну, а может быть, кто-то сильно умный чего-нибудь понял. Ну, по крайней мере, я старался, схемочку эту рисовал, с надеждой, что кто-то что-то поймет. По крайней мере, видно, что рыбы-призраки, родственники близкие. Вот. Также видно, что родственниками являются кривохвостки и морские бекасы. Ну и у всех у них когда-то был общий дедушка. Ну что, в принципе, довольно логично. Вот где находили разных древних морских коньков и их родственников. Ну то есть в основном, собственно, в Европе и в том числе на территории нашей страны. Вот, кстати, как выглядит, собственно, место, в котором можно обнаружить древних рыб-иголок. Вот. Это побережье реки Пшиха, там такая замечательная глина выходит. Эту глину можно киркой из стены выломать и потом сидеть и жизнерадостно ножиком ее на тонкие пластинки разрезать. И иногда на этих тонких пластинках, на тонких срезах будут обнаруживаться остатки рыбешек, живших примерно 35-40 миллионов лет назад. И среди них есть в том числе морские иглы. Морских коньков нет, сразу могу сказать. А причина в том, что их тогда еще не было. Они появились попозже. Ну, в том числе вот в этом самом месте я когда-то в экспедиции ездил, копался, вот, и материалы эти изучал. Вот что, собственно, можно там найти. Это древняя кривохвостка. Снизу две фотографии разные. А сверху, соответственно, современная кривохвостка. Ну, как говорится, на дети 10 отличий. Как бы как кривохвостки 40 миллионов лет назад появились, так с тех пор практически не менялись. Вот вам морское шило, такая своеобразная рыба-игла, у которой гордо задирает кверху нос. Вот, видите, древнее морское шило, оно тоже мало чем отличается от современного, хотя ему 18 миллионов лет. Вот древние морские коньки, которым 14 миллионов лет. Кстати, это единственные морские коньки в Словакии найденные, ископаемые. Больше морских коньков нигде никогда не находили. Таким образом, мы можем сказать, что 14 миллионов лет назад жили морские коньки, и они уже были похожи на морских коньков. А вот когда они точно появились, непонятно. Более древних не находили. Ну и теперь несколько странностей. Все-таки хочется показать, что не все вот древние родственники рыбы-иглы выглядят так же, как современные. Иногда есть какие-то даже как будто бы переходные формы. Вот здесь, например, что-то среднее между, соответственно, морским бекасом и кривохвосткой. Вот на нижних картинках бекас и кривохвостка, извините, пожалуйста. Вот на нижних картинках у нас бекас и кривохвостка, а, соответственно, посерединке у нас красуется так называемое переходное звено. Ну вот,
некий дирпегежус, который чем-то напоминает кривохвостку, но вот форма панциря у него немножечко, ну, скажем так, своеобразная. Вот некоторые древние родственники флейторылов. Но тоже выглядит довольно странно. Вроде бы похоже на флейторылов, но в то же время у флейторылов настоящих, у них нормальная чешуя, сама шнерость обычная. А вот у этого древнего флейторыла почему-то все тело покрыто панцирем, как у морской иглы. То есть, может быть, это что-то среднее между флейторылом и, собственно говоря, морской иголкой. Вот, казалось бы, обычная рыба-игла, но только там 35 миллионов лет, это понятно, но, в принципе, на иглу похоже. Но я, как специалист, могу сказать, что эта игла очень необычная. А дело-то вот в чем. У нормальной морской иглы, у нее спиной плавник большой, а вот снизу плавничок крошечный, там буквально три лучика. А здесь снизу тоже огромный нормальный большой плавник. Вот эту иглу я в том числе исследовал, это как бы рыба мною и в том числе описанная, но и еще двумя коллегами. А вот как она выглядела. Ее даже уже палеохудожники успели нарисовать, за что им огромное спасибо. Пшехагнатус мою назвали. Ну и еще парочка всяких разных древних родственников флейторылов. Просто так можете полюбоваться. Вот нижний так тоже, вот видите, на морскую иглу очень смахивает. А вот это современные рыбы, но они очень похожи на гипотетического предка морских коньков. То есть, возможно, что вот это как раз рыба очень мало изменилась там за последние 20 миллионов лет, с тех пор, как когда-то предки морских коньков стали становиться морскими коньками. И вот они замерли на переходном этапе. У них уже хвостик завернулся, заметили, да? А рыло немножечко укоротилось, как у настоящих морских коньков. Брюхо так приобрело тоже характерную форму, но они еще не приобрели характерный изгиб и все еще плавают горизонтально, а не вертикально. То есть, в общем-то, еще чуть-чуть осталось изменить, и получится настоящий морской конек. Так. Ну, ладно. Это вот такой древний родственник морского бекаса, хотя на бекас не очень похожий, но я думаю, что я уже долго про него рассказывать не буду. Вот. Просто можете на них полюбоваться разные, и чего от них остается. О, про этого, пожалуй, что скажу. Это кривохвостка. В принципе, она очень похожа на современную, но единственное, что ее отличает, это шип. Я вам говорил, что шип штука хорошая, шипы помогают им защищаться. Но такое чувство, что у этой кривохвостки были просто какие-то адские враги, потому что шип она отрастила такой мощный, ну просто чуть ли не длиннее, чем сама рыба. Такого мы ни у одного современной кривохвостки, конечно, не найдем. Поэтому его, собственно, и назвали лонгиспинусом, длинным шипом. А вот это то, что назвали иглоконьком. Хотя на самом деле это вовсе не дедушка там, морского конька, это просто рыба-игла, но, согласитесь, очень странная. Вот сколько ее изучают, так до конца не поймут, что это у нее снизу вообще такой завеер. Ну, не знаю, может, обмахивалась она им в холодный день, в жаркий. А может, в холодный, как ей нравилось. Ой. Ну и, наконец, хотелось бы мне вернуться к современным конькам и рассказать о том, что они проделали, конечно, долгий эволюционный путь. Первые иглообразные появились где-то 60 миллионов лет назад. Первые рыбы-иголки появились где-то 40 миллионов лет назад. Ну а первые уже морские коньки где-то 15 миллионов лет назад. Но сейчас, в настоящее время, морские коньки, проделав такой длинный путь, могут его неожиданно закончить. Потому что сейчас они находятся в стадии вымирания. Это вот очень грустно. А повинны в этом, как обычно, мы. Кто бы сомневался. Дело в том, что, во-первых, человек портит очень условия среды, в которых обитает морской конек. А морские коньки, они такие привереды-привереды. Им нужны чистые воды, в которых там много кораллов, в которых есть где спрятаться, в которых много коряк, в которых много рачков. Короче говоря, очень много всяких особых таких фишечек. А чем больше мы загрязняем воду, тем морским конькам хуже живется. А самая большая беда и катастрофа – это то, что эти самые морские коньки людей стали интересовать. Ну и то, что вот там их там иногда сушат, как вы видите на этих картинках, или рисуют на марках – это полбеды. Ну, как говорится, рисовали бы и рисовали. Но ведь их же и есть начали. Из них какой-то суп начали делать. А самое страшное – в некоторых азиатских странах из них стали делать лекарства. Причем лекарство это настолько же популярное, как аспирин.
Вот, то есть оно используется ими практически от всего чего угодно. Там и от боли в животе, и от отравления, и от там, не знаю, болезней печени, и зрение они улучшают. Короче говоря, вот прям выпьешь зелье из морского конька, и все. Будешь здоровый на 100%. Они в это все свято верят, абсолютно убеждены, что морские коньки

финале. Ну, мне тут пишут хэппи-энд. То есть, вроде как вопросики закончились, а значит, мне пора с вами прощаться. Но я очень надеюсь, что мне удалось все-таки вам что-нибудь интересное рассказать, что эфир наш прошел не зря. Вы вышли отсюда, самое главное, с хорошим настроением, с новыми какими-то знаниями. И очень надеюсь всех у вас видеть в следующий вторник, в следующую субботу. Итак, во вторник я расскажу про палеонтологию 21-го, а может даже 22-го века. Короче говоря, расскажу про самые новые открытия палеонтологии. Роботы, сканеры всевозможные, КТ, МРТ, клонирование динозавров и все прочее. Это все во вторник, не пропустите. Ну а в субботу, как я уже анонсировал, у нас будет кембрийский период. Вот. На сей раз буду я рассказывать, разумеется, именно в рамках нашего детского формата. И в первую очередь буду рассказывать именно о животных, о разных самых поразительных чудищах и их особенностях. Не пропустите. Постараюсь рассказать максимально интересно. Всем пока и до новых встреч.

Добрый день, дорогие друзья! С наступившим вас Новым годом! У нас сегодня особый, новогодний, правильнее сказать, каникулярный выпуск рассказов из русской истории. И по вашим многочисленным просьбам я бы хотел ответить на вопросы, которые вы задаете мне в комментариях. В первую очередь, позвольте вас еще раз поблагодарить за действительно большое внимание к нашему скромному лекционному курсу о русской истории 18 века. Очень много интересных комментариев. Не так много вопросов, как много пожеланий, как сделать наш курс лучше. О них мы тоже сегодня поговорим. Я постараюсь на некоторые из них ответить по мере сил. Хотелось бы, чтобы это было структурировано, чтобы можно было не обязательно слушать вот все мое выступление, а найти только то, что интересно. Мы в хронометраже, который идет внизу под нашей лекцией, просто зададим перечень вопросов, и вы можете выбирать из них те, которые вам наиболее интересны. Ну и немного поговорим еще о пожеланиях, как курсу развиваться в будущем. Вступительная часть закончена, перейдем непосредственно к вопросам. Лилия Мустафина. Интересно было бы услышать о побочных ветвях Романовых. У Петра I была дочь Анна, мать Петра Ульриха из Киля. Может быть, было еще что-то новое, помимо общеизвестного. Ну, что касается Анны Петровны, матери будущего императора Петра III, об этом мы довольно много говорили. Но вообще до конца 18 века говорить о побочных ветвях Романовых в Европе не приходится. Был родной брат Екатерины в Цербсте. У них были странные отношения, они не переписывались, ни разу не встречались, и отношения не поддерживали. Проблема 18 века – это проблема, как сыскать легитимного наследника на престол, более-менее близкого по крови, которого воспримет верхушка общества. Вот начиная с 19 века, династия Романовых, начиная, собственно, с сына Екатерины Павла, разрослась. И уже к концу столетия в императорском доме числилось порядка 110 великих князей и великих княгинь. Это была большая семья. Но, кроме того, в Европе появились многочисленные

истинные родственники. Родственники, так сказать, по факту. То есть какое-то время кто-то из представителей данного рода имел отношение к российской царствующей семье. Ну, например, семья Мекленбургских, самая известная представительница которых была Анна Леопольдовна, мать малолетнего императора Ивана VI, той самой известной железной маски русской истории. Далее, благодаря Петру III в родственных связях с домом Романовым находилась еще одна немецкая семья – Ольденбургский дом. Принцы и принцессы Ольденбургские рассеялись по всей Европе. Один из них, Петр Фридрих Ольденбургский, впоследствии основал русскую ветвь этого германского дома. В 1808 году он прибыл в Россию и, получив должность генерал-губернатора Эстляндии, сочетался браком с четвертой дочерью Павла I Екатериной. Пара, принц Ольденбургский и Екатерина Павловна, стали жить в Твери. И надо сказать, что они сделали много хорошего для развития Тверской губернии и Твери как города. Вообще, брак был по принуждению. Екатерина была влюблена в Петра Багратиона. Багратионов много состояло на русской службе. Самый известный из них Петр Багратион, прославленный герой войны 1812 года. Человек несчастливый в личной жизни. Супруга его законная с ним не жила, путешествовала по Европам. И вот любовь с принцессой, конечно, это мезальянс, конечно, это скандал. Поэтому быстренько Екатерину выдали замуж за немецкого принца Ольденбургского. И вот брак хоть был по расчету, а не по любви, но оказался очень счастливым. Потому что у них родилось несколько детей. Они жили очень счастливо и дружно. Принц очень любил свою супругу. Вообще был человек приличный. Много сделал для благоустройства города Твери, подчеркну. Учредил будущий институт путей сообщения. Много занимался образованием. Вообще человек был очень воспитанный и образованный. Знал множество древних языков. И даже переводил Горация с латыни на русский язык. К сожалению, сам принц умер довольно молодым, в 1812 году. Ну, у них были сыновья, и они дали обширное потомство. Ольденбургских Романовых числилось довольно много. Можно еще рассказать про один замечательный род со сложно произносимым для русского человека названием. Это род Лейхтенбергских. Род этот происходил от французского дворянского рода Багарне, наиболее знаменитым представителем которого была супруга Наполеона Бонапарта Жозефина Багарне. И, соответственно, ее сын, пасынок Наполеона, один из его лучших военачальников, к слову сказать, Евгений Багарне. Мы говорим об истории 18 века, а поскольку, как я понимаю, среди нас любители русской истории в целом, то я здесь не удержусь и расскажу вам историю про Евгения Багарне и монастырь в Звенигороде, Саво-Сторожевский монастырь. Он есть и по сей день, это прекраснейший памятник русской архитектуры. Евгений Багарне, отступая со своим корпусом из Москвы, остановился в Саво-Сторожевском монастыре. Ну, как вели себя французские солдаты? Грабили, насиловали. Ни за что не платили. Особенно после отступления из Москвы, вот армия уже была такая потрепанная. В моральном смысле особенно. То же самое они начали делать и в этом монастыре. И тут Евгению Багарне, глубокому атеисту, ночью, во сне, является основатель этого монастыря и говорит ему: запрети своим солдатам грабить монастырь, верни все, что взяли на место, и веди себя достойно, офицер. Я обещаю, что если ты выполнишь все мои пожелания, Господь защитит тебя от пуль, от штыка, от сабли. И более того, предрекаю, что судьба твоя и твоего рода еще будет тесно связана с Россией. Я не знаю, на каком языке во сне общался Евгений Багарне со святым монахом, основателем монастыря. Но утром он жестко пресек мародерство, заставил вернуть церковную утварь, вывел с территории солдат. Наполеоновские войны продолжались еще несколько лет. С большими потерями. Евгений Багарне был уже несколько раз ранен. Он все-таки боевой генерал. Но начинается с этого самого момента ни одной царапины. Никогда. Ни в одной переделке. Но это первое. Второе, самое удивительное, произошло после. Сын Евгения Багарне, Максимилиан Август Наполеон Багарне, родившийся через 5 лет после описываемых событий, в 1837 году, год смерти Пушкина, легко запомнить, сыну на этот момент 20 лет, приезжает в Россию. Русские люди не злопамятные.
Он был тепло принят императорской семьей, хоть и был потомком семьи Бонапарта. Познакомился с дочерью императора Николая, великой княжной Марии Николаевны. И, несмотря на все эти сложные дипломатические и династические нюансы, между ними вспыхнула искра, он сделал предложение, брак был одобрен. Он женился на дочери императора Николая I. У них был очень счастливый брак, и их потомки много десятилетий, вплоть до революции 1917 года, приняли православие. Кстати, то, что потомки Багарне примут православие, тоже прозвучало в этом странном вещем сне Евгения Багарне. И много десятилетий его потомки, дети, внуки служили верно Российской империи. Такая занимательная история. Следующий вопрос задает Николай Герасимов. Были ли экономические предпосылки для реформ Петра I? Ну, собственно, мы о реформах Петра I с вами не говорили. Мы говорили о последствиях реформ тех, кто взял управление Российской империей после его смерти. Отвечу коротко. Мне кажется, что если очень упрощенно посмотреть на экономику, то она определяется наличием сырьевых ресурсов, человеческих ресурсов, производства и торговли. С ресурсной базой в России, как и сейчас, дела обстояли неплохо. Ну, нефть и газ тогда не считались. Вот. Но и в России, кроме этого, было много разных ценных, востребованных на международном рынке природных ресурсов. В первую очередь лес. Главным образом лес корабельный. То есть очень качественный, очень высокий. Далее слюда, заменитель стекла на тот момент. Мед, как источник сахара. Тогда уже начали поставлять в Европу сахар из сахарного тростника, но все-таки его было мало, он был довольно дорогой. Лен, пенька, конопля. Ну, пеньку, собственно, делали из конопли, и это очень важный стратегический материал, потому что речь не в производстве органической, приятной на ощупь одежды. Из конопли, из пеньки крутили корабельные канаты. Это были самые прочные на тот момент, самые эффективные корабельные снасти. И вот без русского леса и без русской пеньки ни один европейский флот на тот момент не мог бы в полном объеме существовать. Британский флот в какой-то момент снабжался процентов на 70-80 русской пенькой и практически, там, по-моему, процентов на 90 русским лесом. Экономика была абсолютно феодальная, основанная на труде крепостных крестьян. Населения не хватало, несмотря на огромные ресурсы. Рынка труда не было. Это являлось и следствием, и причиной существования крепостного права. С международной торговлей до Петра вообще беда. Если Россия возникла изначально как государство на перекрестке важнейших торговых путей из Варяг в реки севера в Константинополь на юг и второго так называемого Волжского пути, опять же, с севера и Скандинавии, через Новгород и далее через Волгу в Персию и в сторону Ближнего Востока и Средней Азии, то во времена молодого Петра Россия полностью оторвана от международных торговых путей, отрезана от мореходства, вынуждены очень дешево отдавать товар мы международным посредникам, очень дорого закупать любой импорт, полностью зависеть от больших монополистов, которые контролировали, собственно, всю торговлю России. И, конечно, это было невыгодно. Петр I, он не получил фундаментального экономического образования. Вообще никакого образования не получил, если честно говорить. Но вот спинным мозгом, как человек умный, он чувствовал, что если не преодолеть международную торговую изоляцию, то государство никогда не разбогатеет. И правящий класс, и торговый класс тоже никогда не разбогатеют. Поэтому жизненно важно выходить напрямую на международные рынки. Поэтому вся его активная внешняя политика была продиктована стремлением выйти напрямую либо на северные рынки через северные моря, либо через юг, через Азовское, в идеале через Черное, через Каспийское море тоже выйти на южные торговые рынки. Поэтому Петр действовал абсолютно правильно в экономических интересах России. Мы можем сказать, что задал правильный вектор развития. Подписчик НН спрашивает, можно ли рассказать отдельно про образование губерний в России? Территориальное деление русского государства к началу XVIII века было очень устаревшим. Основной территориальной единицей были уезды. Во главе уезда назначался воевода из Москвы. Соответственно, уездов было, по-моему, штук 150, что-то около этого. Почти в два раза больше, чем сейчас субъектов федерации. Были еще отдельные территории, которые управлялись приказами своего рода министерств. Сибирский приказ, Малороссийский приказ. Отдельно существовали еще волости на особом режиме такого полуместного самоуправления. Все это было довольно запутано,
громоздко и многочисленно. У Петра не было никакого плана реформ. У Петра было стремление сделать государство более обеспеченным и более твердо стоящим экономически на ногах. Сделать государство богаче, прочнее. Для этого надо было выйти напрямую на торговые рынки. Чтобы выйти напрямую на рынки, необходимо было оттеснить турок от южных морей, либо Швецию от северных морей. Для этого приходилось воевать. Чтобы воевать, нужны деньги. Деньги и человеческие, плюс дополнительные материальные ресурсы. Деньги надо где-то получать как-то системно. Поэтому Петр и проводил все свои реформы, исходя из простого, меркантильного, ясного, прямого пожелания увеличить доходную базу бюджета для реорганизации армии, с помощью этой армии решить вопросы прорыва к морям. И логика была очень простой. Потом это отобьется. Поэтому Петр провел первую реформу территориального управления, создал 8 губерний. Московскую, Ингерманландскую. Ингерманландия – это, сейчас бы это сказали, Ленинградская область с окрестностями. Затем Киевская, Смоленская, Архангелогородская – это огромная губерния на севере, Казанская и Азовская и Сибирская. Потом при Петре добавились еще Рижская, Астраханская, Нижегородская губернии. Губернии делились на провинции, на города. Провинции – это были подразделения, отдаленные части губернии. Где-то могла быть одна провинция в губернии, где-то несколько. Важно то, что сейчас перед губернатором стоит любым главная задача. Территориальное, экономическое, социальное развитие. То есть главная задача губернатора – это развитие территории, развитие его губернии. Тогда перед губернатором ставилась совершенно другая главная задача. Это собирать подати и обеспечивать рекрутский набор. Ну, либо обеспечивать принудительный набор на какие-то гражданские стройки, например, на строительство Петербурга, на строительство флота, на строительство каналов, на строительство дорог, на строительство верфи судостроительных и прочее. То есть у губернатора были такие функции выбить деньги. Соответственно, если он денег не выбивал по разнарядке, сколько нужно было, отвечал за это лично собственным имуществом. Могли в казну имение отобрать в счет недоимок. То есть денег не собрал, заплати сам. Тяжелая была работа. Впоследствии территориальные реформы проводились еще неоднократно. Последняя, наиболее внятная, была как раз при Екатерине, о которой я рассказывал. И в несколько уточненном виде система губернского управления, созданная при Екатерине, она существует у нас и по сегодняшний день. Наш подписчик Татьяна Николаева спрашивает, где пределы императорской власти и почему не собирали земские соборы? У императорской власти нет пределов, она на то и самодержавная власть. Самодержец, пределы его власти определены только Господом, потому что он помазан на царствие свое Богом и перед ним отвечает, либо ответит на суде, как он заботился о своей стране и своем народе. Разговор может быть самым жестким. Поэтому самодержец подчиняется никому, только высшим силам, и ему, в свою очередь, подотчетны все. На самом деле, на практике самодержавная власть ограничивалась здравым смыслом и умением любого самодержца лавировать между разного рода властными придворными группировками, гвардейскими, между группами влияния. Тот, кто лавировать не умел, тот, кто чужие интересы никак не учитывал и считал, что его власть абсолютно и слушаться ему будут, поэтому априори заканчивали весьма печально. Мы об этом говорили. Посмотрите на судьбу Петра III, например. Что касается земских соборов. Земский собор – это такой аналог французских генеральных штатов. Общее собрание по довольно расплывчатой избирательно-представительской системе всех сословий, кроме крепостных крестьян. Ну, крепостные не избирались и не могли быть избранными. Их представлял помещик. От их имени говорил. А все остальные сословия присутствовали. Вот земские соборы собирались по мере необходимости для принятия тех либо иных важных решений, например, вопросов резкого увеличения налогов временного, как правило, либо объявления войны. Вот вопрос о принятии под царскую руку малороссийских земель по многократному прошению малороссийского казачества, русских людей с территории тогдашней Речи Посполитой, это решение рассматривалось на двух земских соборах. Алексей Михайлович не брал на себя, отец Петра I, такое тяжелое решение, вслед за которым последовала, кстати сказать, неизбежная война с мощной Польшей. Алексей Михайлович один раз собрал земский собор, посовещались, но как-то решили поосторожничать. Потом в 1653 году Алексеем Михайловичем был создан еще один земский собор, который, собственно, и ратифицировал современным языком воссоединение России с малороссийскими землями.
Потом еще раз Земский собор собирался в 1684 году, уже при правлении Софьи, старшей сестры Петра I, для решения вопросов о вечном мире с Польшей. Алексей Павлов спрашивает, правда ли, что европейские правители презирали Екатерину I за низкое происхождение? У нас нет никаких письменных свидетельств на сей счет, хотя предположить нечто подобное можно, потому что не только европейские монархи могли относиться к ней свысока, но и, собственно, представители русской аристократии. Я напомню, что когда после смерти Петра II, довольно скоропостижной от оспы, на заседании Верховного Тайного Совета рассматривался вопрос, кого пригласить на русский трон, то кандидатуру Елизаветы, дочери Петра I и Екатерины, даже отказались рассматривать. Причем отказались рассматривать с оскорбительной формулировкой «кухаркиных детей считать за кандидатов давайте не будем». Так что вот свысока относились. Анастасия Булатова. Было бы интересно узнать о судьбе семьи Долгоруких. История Долгоруких действительно очень интересная, трагическая. Является яркой иллюстрацией того, что на Руси из грязи в князи подъем может быть очень быстрым. Так же быстро может быть и падение. Некоторые деятели 18 века, чем интересна наша история, они этот путь вверх-вниз обратно проделывали по несколько раз. Вспомним и Менщикова, и Волынского, Миниха со Стерманом, которых помиловали прямо на эшафоте, и Берона, вознесшегося на самую вершину, потом сосланного в Сибирь, а потом ставшего герцогом Курлянским. Жить надо долго. Времена прошли, вернулся, опять всего практически добился, чего хотел. Так что вот в судьбе Долгоруких такого уж ничего необычного для того времени нет, поскольку, как сейчас говорят, поражение в аппаратной игре по тем временам могло быть синонимом потери всего, включая жизнь. Но, с другой стороны, вот этот старинный русский род его действительно буквально разгромили, как семью врагов народа. Семья-то была довольно дружная. Катя Долгорукая, признанная красавица, стала и невестой Петра II. Далее была история с подложным завещанием. Якобы уговорили Ивана Долгорукого, ближайшего друга Петра, написать и подписать за Петра завещание в пользу Кати Долгорукой. Петр II фактически был при смерти, в агонии. Никто, кстати, этому завещанию не поверил, его сожгли, даже рассматривать не стали. Но оно было. Потом была история с кондициями. Они, значит, активно участвовали в этой интереснейшей истории. Я вас отсылаю к моей предыдущей лекции, где я подробно рассказывал про то, как Россия чуть не стала Англией, конституционной монархией. Был у нас такой исторический поворотный момент. Не получилось. Долгоруковы после истории с кондициями получили самые разные назначения, в основном в провинции, но система работала беспощадно. Уже в дороге их догнали и всех арестовали. Одного из Василия Лукича заточили в Соловецкий монастырь. Кого-то сослали в Сибирский Березов. Кстати, поместили их в тот самый дом, в котором жил Менщиков, сосланный в Березове, который он своими руками построил. Там же оказался Иван Долгорукий, незадачливый поддельщик императорского завещания. И он и до этого был склонный к алкоголю. Там он совсем начал спиваться. Тормозов никаких не было. Да и жизнь-то была в Березове. Посмотрите, где это на карте. Ничего удивительного, что человек закладывал ежедневно за воротник. Вскоре на Долгоруких поступили донос. Система слова и дела работала. Их вызвали в Москву. Началось долгое следствие. Под пытками они сознались в подделке завещания, в умыслах на захват власти. Я не могу представить себе, честно говоря, кто бы не сознался под пытками в чем угодно. Потому что у нас тогда все было очень изощренно. Не так разнообразно, как в Европе. Ну, страшно. Вот они все сознались. Четверых Долгоруких казнили, включая и бывшего члена Верховного Тайного Совета, дипломата Василия Лукича, и его двоюродного брата, сенатора Ивана Долгорукого, и дипломата Сергея Долгорукого, который прямо перед этим был прощен, назначен послом в Англию, но только выехать не сумел. Ну и, соответственно, главное действующее лицо ближайшего друга и молодого императора наперстника и собутыльника Ивана. Ивана, кстати, не просто казнили, а четвертовали. Катю Долгорукую постригли в монахини, сослали в монастырь, которая вообще была ни в чем не виновата, кроме того, что в силу семейных интриг оказалась невестой императора. Там вся семья была подвергнута репрессиям, ссылкам. Долгоруких было много. Вот интересна судьба одного из них, Василия Долгорукого. На момент восшествия на престол Анны Иоанновны ему было 8 лет. То есть он точно ни в каких интригах, заговорах ни в чем не участвовал и не мог. Как только он достиг 13 лет, его сразу же отдали в солдаты. И он попал в действующую армию под начало фельдмаршала Миниха, который пошел штурмовать Крым.
И вот когда они, войска Миниха уперлись в перекоп, то бравый фельдмаршал сказал, что первому самому храброму солдату, который взойдет на вал перекопа, будет пожалован офицерский чин. Офицерский чин – это сразу дворянство потомственное на тот момент. Ну и первым со шпагой в зубах на вал взобрался 14-летний Вася Долгорукий. Парень был отчаянный. Долгорукий находился в армии с запретом на повышение в чинах. То есть предполагалось, что он должен там где-то солдатом и закончить свою жизнь на поле брани. Миних этого не знал. И по окончании боя ему привезли этого молодого подростка по современным меркам. Тогда раньше люди взрослели. И он получил чин с вручением офицерской шпаги, с патентом. Ну, все как положено. Когда Миниху сказали, что это опальный Долгорукий, которого запрещено производить в офицеры, он не отменил свое распоряжение. А Анне Иоанновне так и объяснил. Сказал, ну, я не знал. Парень оказался храбрым. И якобы Анна Иоанновна говорит, ну, не отбирать же у этого сосунка шпагу. Ну, пускай. Вот с этого момента и началась военная, очень успешная карьера Василия Долгорукого. Видимо, он все-таки был прирожденным офицером. Дослужился до самых высоких чинов. Получил титул крымский. Наряду с Потемкиным является одним из завоевателей Крыма. Весьма-весьма достойный человек. В преклонных годах Василий Долгорукий был назначен главнокомандующим генерал-губернатором Москвы. И, кстати сказать, с тех пор многие Долгорукие, потомки этой старинной фамилии, были губернаторами Москвы вплоть до 20 века. Вопрос от Светланы Валиулиной касательно Петра II. Как получилось так, что он заболел черной оспой и умер, а его окружение Бог миловал? Оспа в средние века – это страшная болезнь, настоящий бич. Миллионы людей умирали от оспы. Заболеть мог каждый. Есть разные данные по статистике от 20 до 30% смертность. Петр III, супруг будущей Екатерины Великой, переболел оспой в взрослом возрасте. Это не написано ни на одном портрете, но его лицо было страшно обезображено, он был совершенно рябой. Те, кто болели оспой во взрослом возрасте, внешность у них была совершенно неприглядная. Надо сказать, что портретисты того времени, было такое негласное правило, оспины никогда не подчеркивали. А оспины были очень у многих. Что касается Петра II, то он был довольно крепким молодым человеком, весь, наверное, в деда. Современники отмечали там и физическую силу этого юноши, и высокий рост, выносливость. Но, тем не менее, он простудился довольно жестко, и, видимо, на воспаление легких наложилась еще и оспа, и сгорел буквально за несколько дней. Кстати сказать, заразили его как раз Долгорукие, ближайшие сотоварищи. У кого-то в доме Долгоруких оспа была, а никто из них не умер. То есть, либо выздоровели, либо не болели вообще. Вакцин тогда не было, и это была рулетка. Так что можно сказать, что Петру II просто не повезло. Я напомню, кстати, что Россия стала первой страной в мире, которая поборола черную оспу полностью. Последние больные у нас были зафиксированы в 1936 году. Вот что делает правильно организованная всеобщая вакцинация. Вопрос от Елены. Прочитала Лажечникова еще в детстве. Остались яркие впечатления от эпохи Анны Иоанновны. Хотелось бы уточнить, чья цитата о преимуществе монархии перед демократией. Но это не цитата, это популярное высказывание. Преимущество монархии перед представительной демократией заключается в том, что при монархическом способе правления, чисто по теории вероятности, благодаря государству может оказаться милосердный и порядочный человек высоких нравственных качеств. При демократической избирательной селекции таким на самый верх не пробиться. Я добавлю сюда высказывание Оскара Уальда. У современной демократии есть только один опасный враг – добрый монарх. В общем-то, вопрос довольно интересный. В наше время спор о достоинствах монархии, представительной демократии, он, конечно, поутих. Считается, что априори либеральные ценности современнее и правильнее, чем монархические. Хотя мы на самом деле видим, что про и контра в этой истории довольно много. Да и западная модель демократии, которую мы не так давно все считали за абсолютный идеал, она тоже далека до совершенства, дает много сбоев. И не надо испытывать иллюзию, что демократия – это власть каждого. На эту тему есть замечательное высказывание, приписываемое Иосифу Виссарионовичу. Я всегда считал, что демократия – это власть народа. Но господин Рузвельт объяснил нам, что демократия – это власть американского народа. Говорю, у нас много цитат. Добавлю еще слова Василия Ключевского. Абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления. Если бы не случайность рождения. А вот что сказал и другой довольно известный философ Франсуа Мари Аруэ, более известный нам как Вольтер. Монархия – лучший из худших видов правления. Вот так. Лучший из лучших способов правления великий философ не назвал. Следующий вопрос.
И это даже группа вопросов. И Николай Герасимов, и Рашид Тасыбаев, Владимир Красноперов и прочее, прочее, прочее. Все касаются того, как выбирали жен русские монархи, почему выбирали только иностранок. Ну, не только иностранок. Первым, кто попытался выдать замуж дочь Ксению за иностранца, был Борис Годунов. Он такой рискованный шаг пошел. Несколько было партий возможных. В итоге уже вроде как договорились с одним принцем. Принц этот прибыл в Москву. Его показали через решеточку Ксении Годуновой. Ксении он очень понравился, ведь ему был симпатичный молодой человек. Ему Ксению не показали, но показали портрет, изображение. Тогда, как считалось, не очень этичным, что знакомить до свадьбы слишком близко. Ну, портрет показали. Но, к сожалению, брак не сложился, потому что неожиданно этот принц Иоанн, его звали, заболел и умер. И вот с той поры, вплоть до Петра I, как-то у нас с международными браками не получалось. Петр I первым выдал свою дочь Анну, как мы знаем с вами, за немецкого герцога Карла Фридриха. Соответственно, сын этой пары и есть Петр III. Елизавету он собирался выдать за французского короля. Мы об этом говорили, не сложилось. Ну, с той поры кто был у нас на троне? Анна Иоанновна, она, в общем-то, русская. Она Ивановна Анна. Анна Леопольдовна, она, собственно, царицей не была. Тоже отчасти русская. Петр III, император уже смешанных кровей, но при этом законный внук Петра I. На самом деле, вплоть до Петра III, который женился на немецкой принцессе и потом понеслась искать жен среди дочерей мелких германских сувениров, до этого были русские. Катя Долгорукая, невеста Петра II, была русской. И Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. Разные были жены, и русские, и не русские у наших правителей. Алексей Павлов спрашивает: почему весь 18 век трон занимали женщины? Не противоречит ли это правилам престолонаследия? Ну, у нас в течение 18 века, собственно, было 5 женщин на российском троне. Я даже сказал 4,5. Это Екатерина I, Анна Ивановна, наполовину Анна Леопольдовна. Она была при троне, как регентша, при своем сыне Иване. Затем Елизавета Петровна и, собственно, Екатерина II. Вот 4,5 монархини. Получалось-то каждый раз не специально. Просто вот такие были династические и силовые расклады при дворе. Причиной всего этого было в первую очередь то, что Петр I отменил традиционный порядок наследования и своим уставом о наследии престола 1722 года определил, что престол может занимать любой человек, прозвище, а не императора. Любой, которого он сочтет достойным. Этот порядок действовал почти целый век до 1797 года. Отменил его только Павел I, который 5 апреля, прямо во время коронации в Успенском соборе, обнародовал новый акт о престолонаследии, который, собственно, и существовал до 1917 года. Преимущественное право наследования престола закреплялось за мужскими членами императорской фамилии. То есть, сначала наследовал старший сын царствующего императора, потом его сыновья, то есть, все его мужское поколение. Если только мужское поколение старшего сына пресекалось, тогда переходило право наследования в род второго сына и так далее. При пресечении последнего мужского поколения сыновей императора, чего ни разу за весь 19 век не случалось, уже наследство оставлялось в том же роде, но в женском поколении. Ну, то есть, женщины формального права на престол не потеряли, ну, просто было много сыновей у императоров здоровых, и до женщин дело не доходило. В общем, больше женщин на троне Российской империи не было. А то, что они во время такого хаоса в системе престолонаследия в 18 веке подряд несколько раз оказались на российском троне, ну, такая у нас веселая была история. Некто Лангеман, зачем Россия датировала Курляндию, долгая история, про Курляндию можно очень долго рассказывать. Так получилось, что дочь Петра I вышла замуж за курлянского герцога. Курляндия, напомню, это часть Латвии, так упрощенно говоря. Только там никаких латышей не было, там были немцы, остзейские. Всем заправляли немцы и шведы. Это германское герцогство. Латыши там где-то были местные, под одним населением. В города их не всегда пускали. И вот это немецкое герцогство, после того, как герцог курлянский скончался, на троне осталась дочь Петра I, Анна Иоанновна.
К ней приехал Петр Михайлович Бестужев, русский резидент. Он там всем делами заправлял. Герцогство было небогатое. Россия выделяла средства на содержание дочери Петра. Но не бросить же ее там. Закрывала какие-то бюджетные дырки, как бы сейчас сказали. Вот с той поры Курляндия и находилась на постоянной полудотации, поддержке и полууправлении со стороны Российской империи. Окончательно вошла в состав России после третьего раздела Польши в 1795 году. Почему после раздела Польши? Потому что Курляндия, будучи независимым государством, находилась тогда так называемой праве ленной зависимости от Речи Посполитой. Но Речь Посполитая прекратила свое существование. Вместе с ней и Курляндия прекратила существование. Стала просто очередной российской территорией. Все сразу успокоилось. Как сложилась судьба детей Анны Леопольдовны, спрашивает нас несколько сразу подписчиков. И Кирилл, и некто Ирен Майер, и другие. Ну, трагически сложилось, потому что это был странный брак. Кто такая Анна Леопольдовна? Анна – это еще одна внучка Ивана, который был царем-соправителем при Петре Первом. Вот тот самый Иван, которого считали слабоумным. Соответственно, Анне Иоанновне, бездетной, она приходилась родной племянницей. Поэтому, когда Анна Иоанновна умирала, она назначила своим наследником сына Анны Леопольдовны Ивана, регентом обозначив Берона. Всю эту историю тоже я подробно в лекции рассказывал, к ней отсылаю. Вопрос в чем? У вот этой девушки Анны несколько лет была страстная любовь с саксонским посланником, признанным красавцем, неким Морицем Линаром. Любовь любовью, но все могут короли, кроме как жениться по любви. Мужа ей назначили. В качестве мужа ей выбрали некого Антона Ульриха. Этот Антон Ульрих был не особо мужественным товарищем, как описывали современники. Сложение он был женоподобного, заикался. Человек был очень мягкий, податливый. И вот его навязывают в супруге Анне Леопольдовне. Отношения между ними были плохими, совсем не идиллическими. Но, тем не менее, родились дети. И в то короткое время, когда Анна Леопольдовна после свержения Берона была регеншей при своем младенце-сыне, ее муж Антон Ульрих даже стал генералиссимусом Российской империи. Все, конечно, забавно, потому что он ни с кем не воевал, ни воинственной внешности, ни воинственного характера. Но вот он, тем не менее, стал третьим генералиссимусом. Вообще у нас генералиссимусов, по-моему, 5. Первым был Шейн, знаменитый русский воевода из старинного русского рода Шейных. Петр I сделал его генералиссимусом, присвоив ему это немыслимое и редкостное по тем временам звание за взятие Азова. За участие во взятии Азова, конечно, всей компанией руководил Петр I сам. Но, видимо, тогда Петр еще не знал, что это звание будет таким высоким, столь редким и востребованным. Вторым генералиссимусом по совокупности заслуг, как говорится, стал Алексашка Меньшиков. Вот третьим ни за что, ни про что Антон Ульрих. Можно смело его вычеркивать. Четвертым заслуженнейшим же генералиссимусом в нашей истории стал Александр Васильевич Суворов. Ну, а последним, как вы все знаете, Иосиф Виссарионович. Тоже понятно за что. Судьба детей Анны Леопольдовны была печальна, поскольку их сослали после прихода к власти Елизаветы в Холмогоры. Долго там держали. Анна скончалась в возрасте 28 лет. Жили они там очень ограниченно, в бедности, практически в условиях такого полудомашнего ареста на территории какого-то монастыря. Нелегкая была у них там судьба. После восшествия на престол Екатерины II поначалу Антону Ульриху предложили уехать за границу в Данию, там, удалиться из России, но оставить в Холмогорах детей, потому что дети представляли династическую опасность. Екатерина ведь не имела никаких прав на престол, по сути. Поэтому она очень боялась любых возможных претендентов. Но Антон Ульрих, надо сказать, что повел себя как мужчина в данном случае. Детей бросить отказался. Остался там под домашним арестом в заточении в Холмогорах. И в конце концов там же и умер. Уже после его смерти детям все-таки разрешили уехать в Данию. Они уехали, но и там счастливы не были. Языка они не знали. Они выросли как абсолютно такие русские, почти что крестьянские дети. Им посылала империя какие-то деньги на содержание. Екатерина, ее потомки это делали. Но им запретили выходить замуж, запретили жениться, чтобы не было наследников, не возникла конкурирующая династическая ветвь. Так что счастливы они не были. И последняя из них, Екатерина Антоновна, даже прислала как-то письмо уже Александру I, взошедшему на престол, написанное на не очень грамотном русском языке, где она умоляла забрать ее из Дании и разрешить ей вернуться в Россию. Что она писала, интересно. «Я плачу каждый день. Я не знаю, за что Бог меня послал сюда. Я каждый день вспоминаю Холмогоры. Там был для меня рай. А здесь ад». В общем, ответа из Петербурга не последовало. Так она и скончалась в Дании. Несчастная судьба. Это, кстати говоря, о недостатках монархии. Когда идет борьба за трон, человеческая судьба ничего не значит. Следующий вопрос
Алексей Павлов, зачем Россия участвовала в Семилетней войне? Ну, Семилетняя война – это был глобальный конфликт международный. Кто в нем только не участвовал. С одной стороны, Франция, неожиданно в союзе с Россией, плюс Австрия. Еще целый ряд германских государств. С другой стороны, Англия, Пруссия и тоже целый ряд союзников. Боевые действия шли на всех континентах, от Америки до Азии и Индии, да, там еще Португалия включилась на стороне Англии. Это была глобальная международная борьба за передел мира. Россия имела свой интерес, она хотела Восточную Пруссию, она хотела получить все Балтийское побережье. И небезосновательно опасалась усиления Пруссии, такого агрессивного, очень военизированного германского государства. Знаете, как говорил Гёте, что многие государства имеют армию, но только одна армия имеет собственное государство. Это Пруссия. Такая военизированная Пруссия была большой угрозой на тот момент. Война шла долго, с переменным успехом. Россия всех победила, но в первую очередь Пруссию, ничего от этого не получила. Проигравшая сторона была Франция. Франция потеряла множество колоний и почти утратила доминирование в европейской политике. А победившая сторона была Англия. Слушательница Мария просит поподробнее рассказать про шпионскую деятельность матери Екатерины II. Насколько ее шпионская информация влияла на политику Российской империи. Ни на что ее шпионская деятельность не влияла. Очень бестолковая она была шпионкой. Подробно писала Фридриху, что происходит при дворе. Главным образом, кто во что одевается, кого чем поет, кормит, кто с кем спит, какие интриги. Глубже в политике она не разбиралась. Когда она вздумала написать о том, что императрица Елизавета подурнела, постарела, вот наш МИД тогдашний, который внимательную переписку, естественно, переиллюстрировал и смотрел, нет ли там чего-то предусудительного. Вот в этот самый момент они достали всю подборку писем, положили сверху последние, дали это прочитать императрице. Ну, собственно, все, на этом шпионская деятельность была пресечена. И мать Екатерины вместе со всеми своими приближенными была выслана за пределы Российской империи. Капитан Немо просит рассказать про Ивана Шувалова подробнее. Мы говорили об Иване Шувалове вскользь. Происходил из небогатой дворянской семьи, воспитывала его мать. Мать его звали Татьяна Родионовна. Почему Татьяна? Обращаю внимание, потому что современный день студента, это день основания Московского университета, это Татьянин день. А почему Татьянин? Потому что он был Шуваловым, основателем университета, назван в честь его мамы Татьяны. Так каждый современный российский студент связан прямыми личными узами, духовными, с мамой, воспитавшей хорошего сына. В детстве Иван Шувалов много очень учился, занимался языками, математикой. Кстати, вот мир тесен, у него был, например, общий учитель. Он был почти ровесником с Александром Суворовым. И у них был общий репетитор по математике. Когда уже Шувалов вошел в фавор, он окажет протекцию к молодому Потемкину. Потемкин произведет на него впечатление своим знанием истории, немецкого и древнегреческого языка. Шувалов поможет его карьере. Тоже мир тесен, понимаете. А потом, спустя пару десятилетий, Потемкин будет покровителем, протектором Александра Суворова. При дворе Шувалов оказался благодаря своим двоюродным братьям, тоже известным уже после дворцового переворота 1741 года, когда на престол зашла Елизавета. И вот тогда, в 22 года, он оказался молодым любовником, не такой уж молодой Елизаветы. Но к чести его надо сказать, что от всех чинов отказывался. Вообще совершенно не характерно для той эпохи. Такая полная противоположность какому-нибудь Платону Зубову, который, кстати, в таком же возрасте стал любовником Екатерины, потом спустя несколько десятилетий. Покровительствовал наукам, искусством, создавал Московский университет. Вообще был хорошим человеком. Мария Эдельвейс, наша постоянная подписчица, просит рассказать про странную страну Польшу. Долго можно рассказывать про странную страну Польшу в той эпохе. Что было, собственно, странного? Это было не национальное государство, как сегодня. Это было федеративное государство, почти империя своего рода. В состав Польши входили Великое княжество Литовское, потом в личной унии с Польшей находилась германская Саксония, в зависимости, как я сказал, германская Курляндия. Некоторое время в вассальной зависимости от Польши была даже Пруссия. И 17 век сами поляки считают золотым веком польской государственности. Это Польша практически от моря до моря, от Балтики до Черного моря. Порочная система управления, такая смесь ограниченной монархии с дворянской вольницей, она привела к постепенному развалу этого большого и сильного государства. Чего стоит одно правило, действовавшее в польском сейме, как вы все знаете, liberum veto, правило свободного вето. То есть любой депутат польского парламента, сейма, мог сказать «я против», один. И решение не принималось. Но откладывалось на потом, когда-нибудь. Как это сказывается на эффективности управления, можете себе представить. Вот представьте себе Государственную Думу нашу, где один депутат говорил бы «я против». Мы вообще ни один закон бы не приняли никогда, ни в каком случае.
Положение усугублялось еще и тем, что польская знать, верхушка, образованная и богатая Польша, она в прямом смысле этого слова поляками себя не считали. То есть они не считали себя единокровными родственниками польского крестьянства, даже католического крестьянства. Они считали себя потомками сарматов. Не знаю, почему сарматов, могли бы и чингизидов. А остальные поляки, это же какое-то такое местное славянское население. Ну а что уже говорить о православных подданных? Речи Посполитой – это вообще люди второго сорта. Вот эти вот противоречия социальные, управленческие и предопределили постепенный закат Польши и ее раздел между мощными соседями, между Пруссией, Австрией и Россией, получившей назад западноукраинские, западно-белорусские, отчасти литовские земли. Ну, надо отдать должное, что поляки умудрились в этой ситуации сохранить свою великую культуру, сохранить свой язык, сохранить свою приверженность.

0: Слушай.
1: Характерен ряд черт, который не встречается больше нигде, ни у кого и никогда практически. Ну, например, симметрия скользящего отражения, когда левые и правые части чуть-чуть смещены друг относительно друга. То есть вроде как двусторонняя симметрия, но как будто со смещением. Такое очень редко впоследствии встречается. Или, например, изометрический рост, когда вот, маленький трибрахидиум точно такой имеет те же пропорции, как и большой. Для большинства животных характерен аллометрический рост, когда детеныш имеет другие пропорции тела. Ни для кого из вендобионтов не удалось обнаружить рот. В общем, непонятно, они, собственно, ели, или, может, они это были какие-то симбиотические организмы, в которых жили какие-нибудь водоросли, и они фотосинтезировали, например. Насколько активно они двигались, тоже непонятно. Но где-то там появились предки членистоногих. А вот все это разнообразие идиокарских организмов, оно вымерло. Насколько оно вымерло без следа, кто от них произошел, а кто нет, честно, мы на данный момент не знаем. Есть некоторые предположения, но они не относятся к теме сегодняшнего рассказа. А так, да, вот были замечательные мелководные сообщества, а дальше начинается фанерозойский эон. Фанерозойский эон начался 541 миллион лет назад и длится до нынешних времен. Если бы мы на машине времени переместились на там 620 миллионов лет назад и нырнули в океан, то увидели бы с аквалангом. Да и вообще, если бы мы на машине времени переместились в идиокарский период, на суше мы бы смогли передвигаться только с дыхательным аппаратом, и с большой вероятностью нам комфортнее было бы, если бы это был полный такой костюм, закрывающий тело, потому что кислорода совсем мало тогда было. В общем, еще некоторые нюансы были. Ну да ладно. Увидели бы вот такой странный, совершенно инопланетный набор организмов. А если бы там 535 миллионов лет назад попали, нырнули в океан, то увидели бы, да, странный набор существ, но уже, по крайней мере, что-то в них узнаваемое есть. Скажем так, до уровня типа можно было бы что-нибудь уже понять. Фанерозойский эон делится на три эры. Палеозойская эра, зоя в переводе с греческого «жизнь», палео – древний. Палеозойская эра – эра древней жизни. Мезозойская эра – эра средней жизни. Кайнозойская эра – эра новейшей жизни. Ну, мы в кайнозойскую эру живем. Мы говорим сейчас про палеозойскую эру. Да и вообще все события, про которые мы будем говорить, эволюционные, это палеозой. Началась она 541 миллион лет назад, закончилась 251 примерно миллион лет назад. Первый период – это кембрийский период. Начался 541 миллион лет назад и закончился 485 миллионов лет назад. Применительно к кембрийскому периоду часто применяют такой, прошу за тавтологию, часто используют такой термин, как кембрийский эволюционный взрыв. Что имеется в виду? Ну, честно говоря, со второй половины XIX века исследователей очень беспокоил следующий вопрос, что вот в осадочных породах, относимых к кембрийскому периоду, мы находим много окаменевших организмов, которые можем как-то соотнести с нынешними, и начиная с кембрийского периода, летопись жизни эволюционная, она более-менее непрерывна, а в осадочных породах там, возрастом 620 миллионов лет идиокарского периода, пустота. Ну, так думали до середины 20 века, что там пустота. И было вообще такое ощущение, что, знаете, честно говоря, похоже на акт творения, как будто 541 миллион лет назад кто-то такой, не знаю, там, сверхразум появился, хлопнул в ладоши, сказал: «А ну-ка, появляйтесь, животные», и все вдруг появились. Эта загадка была разгадана в середине 20 века, когда были обнаружены те самые вендобионты. Просто оказалось, что на самом деле в кембрийском периоде произошел не какой-то такой эволюционный взрыв. Ну, да, организмы активно эволюционировали, но корректнее это называть скелетной революцией. Дело в том, что в начале кембрийского периода самые разные группы живых существ, даже не только животные, некоторые водоросли, стали обзаводиться твердыми скелетами.

Скорее всего, это стало возможно, потому что химический состав океана несколько изменился и стал похожим на нынешний. И обзаводиться скелетом в качестве пассивной защиты или, наоборот, какими-то твердыми элементами в качестве челюстей стало энергетически выгодно. И все эти организмы просто стали попадать в палеонтологическую летопись. Соответственно, мы сейчас начнем наше знакомство с членистоногими и их ближайшими родственниками с кембрийского периода. В отложениях кембрийского периода обнаруживались достаточно давно вот такие странные существа. Это существо названо галлюцигением. На самом деле есть еще несколько родов похожих. Вот сейчас галлюцигению, да, она названа так неспроста. Она действительно очень необычная, как будто из какого-то сна, если не сказать кошмара. Это были небольшие, там, в несколько сантиметров, до первых десятков сантиметров, там, обычно несколько сантиметров длину, червеобразные организмы с вот такими странными отростками. Долгое время не понимали, где у галлюцигении зад, где у нее период, где у нее верх, где низ. На более старых реконструкциях она ходит на вот этих парных шипах, которые, как мы сейчас знаем, у нее были на спине. Потом удалось найти у нее все-таки рот. И сейчас вот эти невероятно странные создания, они даже нашли свое место в современной системе живой природы. Их относят к типу анихофора. Да, кембрийские галлюцигении официально относятся к типу анихофоры. Анихофоры, или, ну, по-русски они только анихофоры называются, английское название у них очень красивое, velvet worms, вельветовые черви. Совершенно милые создания. Они сейчас сухопутные исключительно, хотя их родственники их предков и их предки явно жили в морях. Вообще, надо заметить, что интересно, что сейчас анихофоры – это единственный тип свободно живущих животных, ни один представитель из которых вообще не живет в воде. Это теперь единственный исключительно наземный тип свободно живущих организмов. С паразитами там все чуть более запутано. Это не членистоногие. Это отдельный тип. У них очень мило устроенное тело. Ну, как-то, да, есть несколько пар, там, больше 12 обычно, несегментированных конечностей, есть придатки на голове. Они действительно очень такие плюшевого вида. У них очень тонкая кутикула, надо заметить. И они могут жить только в местах с большой влажностью. Интересно, правда, что они хищники, причем хищники немного жутковатые. Вот это вот плюшевое создание на своих плюшевых лапках не может быстро бегать, ему и не надо. Когда оно видит жертву, оно приподнимается на своих плюшевых лапках и из специальных желез выплевывает клейкую слизь, которая как сеть сковывает ее жертву, потом анихофора на плюшевых лапках подходит, из своей плюшевой головы достает совершенно неплюшевые челюсти и съедает свою жертву. Надо заметить, что, кстати, пищеварение у них очень похоже на пищеварение паукообразных, а у них частично наружное пищеварение, то есть они впрыскивают в свою жертву пищеварительные ферменты, которые ее как бы полупереваривают, и затем они вот этот бульон, получившийся, всасывают. На данный момент анихофоры считаются родственниками членистоногих, и вот в общей эволюционной ветви членистоногих они, пожалуй, дальше всех от них отходят, но это их родственники. Несколько ближе к членистоногим располагаются представители другого типа – тихоходки. Ну, я про них подробнее говорил, когда мы говорили про самых выносливых, потому что, да, это очень смешные, с восьмью тоже нечленистыми конечностями существа, которые обитают преимущественно в пресной воде, но встречаются и в других средах. Организмы, которые обладают удивительной способностью впадать в длительный анабиоз, покоящееся состояние, и переносить в нем крайне неблагоприятные условия. Так милые, очаровательные
организме. И вот теперь мы переходим, да, что касается вот эволюции тихоходок, ну, совершенно очевидно, что это тоже какая-то вот эволюционная ветвь еще из кембрийского периода, но вот с ними все несколько сложнее, то есть непосредственно организмы, которые бы вот прям к ним относились, там к ним были отнесены несколько сложнее найти, но явно, что это вот тоже откуда-то оттуда. А теперь переходим непосредственно к типу членистоногих. В кембрийском периоде мы, в отложениях кембрийского периода, или в океане кембрийского периода, если бы мы туда нырнули, переместившись на машине времени, мы бы увидели некоторое количество довольно странных существ, которые... А вот дальше вопрос. Где проводить границу типа членистоногие, на самом деле, не до конца понятно. Но вот все-таки сейчас все сходятся на том, что, например, представитель отдельного класса морелломорфа, морелообразный, куда, например, Morella splendens относится, вот слева ее реконструкция, справа отпечаток, очень странное существо, что вроде это все-таки уже примитивные членистоногие. Ну, давайте мы для, сразу хочу сказать, там есть и вот с последующими организмами некоторые дискуссионные моменты. Давайте мы будем понимать относительно членистоногим тех, кто, в общем, похож на членистоногих, имеет членистые конечности и явно является родственником всех остальных членистоногих. Вот все это мы будем называть членистоногие. Хотя я говорю там... Нюансы того, как именно проводить границу типа членистоногие, там есть ряд вопросов, бог с ним. Итак, вот одни из самых примитивных членистоногих, такие странные существа, как морелла. Или тогда же существовал класс, ну, совсем инопланетно выглядящих существ, динокоридиды. Дина, ну, дейнос, правда, ну, правильно по-гречески произносится, ужасный, корида, креветка, ужасные креветки. Ну, например, туда носится вот такая апобиния. Да, она правда так выглядела. Или, например, туда относится очень известное существо Anomalocaris. Причем надо заметить, что Anomalocaris, ну, его родственники Anomalocariidae, другие, были довольно крупные существа, ну, то есть некоторые из них сопоставимы вполне себе по размеру с человеком. Как можно заметить, в чем здесь проблема? То есть мы не увидим здесь большого количества членистых парных конечностей. Здесь есть членистые парные ротовые придатки, а вот сами конечности, они явно плавательные, такие скорее листообразные. Поэтому тут есть вопрос, насколько их корректно как бы относить к членистоногим или все-таки выводить за их пределы. Давайте будем... понимать членистоногих как членистоногих в широком смысле, со всеми их ближайшими родственниками, непосредственными родственниками. А с Anomalocarisом вообще очень интересная история. Дело в том, что изначально исследователи обнаружили отпечатки его вот этих ротовых придатков и подумали, что эти ротовые придатки – это отпечатки отдельных совершенно организмов, каких-то примитивных ракообразных. Затем обнаружили рот. Ну, вот он тут виден, вот он. Подумали, что это отпечаток какой-то странной медузы. Только потом обнаружили отпечаток животного целиком. Вопрос, на самом деле, как они питались. Ну, да, выглядят они и выглядели, скорее всего, довольно монструозно. Были ли они при этом хищниками? Это вопрос. Почему? Потому что на самом-то деле, если мы посмотрим на современных организмов, то увидим, что существа крупного размера, а аномалокарисы по сравнению с остальными организмами кембрийского периода были действительно гигантами. Что сейчас существа крупного размера могут быть либо хищниками, либо фильтраторами. Причем фильтраторы очень часто достигают даже больших размеров, чем активные хищники. Поэтому
чем питались аномалокарисы, вопрос. Интересно, кстати, что у аномалокариса вот эти вот глаза на стебельках таких неподвижных, это были фасеточные глаза, то есть как и у современных, там, например, насекомых и ракообразных, они состояли из отдельных простых глазков, простых линз. И надо заметить, что аномалокарисы обладали глазами с одним из наибольших количеств вот этих линз. То есть фактически у аномалокарисов были практически сложнейшие фасеточные глаза за всю историю. Это, кстати, очень интересный пример того, что как бы нам интуитивно кажется, что эволюция всегда движется от простого к сложному. Не обязательно. Иногда от сложного к простому. Если сложное оказалось избыточно сложным, вот как, например, количество фасеток простых глазков в глазах у аномалокариса. А вот дальше мы переходим к существам, которые, без сомнений уже точно, являются представителями типа членистоногие. Это представители класса трилобиты. Почему-то я не написал здесь слово «класс». Ну да ладно. Трилобиты появились в кембрийском периоде. Полностью вымерли. Да, я прошу прощения, не сказал. Что вот мереломорфы, что динокоридиды, про которых я вот сейчас говорил, они все к концу кембрийского периода более-менее вымерли. То есть вот таких совсем уж странных существ конец кембрийского периода они не пережили. Трилобиты, членистоногие, которые появились в кембрийском периоде, затем испытали расцвет. Это группа, которая была чрезвычайно разнообразным, а к концу палеозойской эры, то есть ко времени 250 примерно миллионов лет назад, они вымирают. А почему они называются трилобиты? Ну, трехчастные. Ну, потому что у них есть как бы головная, туловищная и вот хвостовая часть, римскими 1, 2 и 3 обозначены. Очень интересные были организмы, у них довольно оригинально были устроены глаза. Но, наверное, сейчас мы не будем туда углубляться, потому что да, мы слишком углубимся. Но у них тоже были фасеточные глаза. И затем мы переходим к следующему подтипу. Да, что касается трилобитов, это класс, который вымер, и, ну, как мы сейчас представляем, никаких потомков они не оставили. То есть это был процветающий класс, который полностью вымер, более-менее к концу палеозоя. А следующая группа – это подтип хелицеровые, хелицерата. Очень крупная группа. Сейчас, судя по всему, долгое время были сомнения, вообще как бы корректно ее выделять или нет. Ее выделяют по особенностям строения околоротовых конечностей. Но, судя по всему, да, корректно, что вот это действительно эволюционная ветвь, родственная трилобитам. Но трилобиты к ней не относятся. И на самом деле от всех, даже самых примитивных представителей хелицеровых, судя по всему, трилобиты равно удалены. То есть трилобиты более близкие родственники хелицеровых, чем каких-то еще членистоногих. Но все равно от них довольно далеки. По типу хелицеровые относятся целый ряд организмов, групп организмов, расцвет которых начался в ордовикском периоде и несколько позже. Ордовикский период, следующий за кембрийским, длился с 485 до 443 миллионов лет назад. Если бы мы в ордовикском периоде нырнули с аквалангом в океан нашей планеты, то такого шока, как в кембрийском периоде, мы бы не увидели там с какой-нибудь галлюцигенией или апобинией или аномалокарисом, мы бы уже не встретились. Здесь мы бы смогли опознать организмов не только до уровня типа, но очень многих мы бы и до уровня класса смогли вполне себе опознать уже. Тогда, судя по всему, в океанах появляются такие представители подтипа хелицеровые, как, например, пикногониды, класс пикногониды, морские пауки,
довольно необычные существа. Они дожили до наших дней. У них отличительной особенностью является то, что, ну, почему они называются морские пауки, потому что у них 8 ходильных конечностей. К паукам они на самом деле, к паукообразным, непосредственного отношения не имеют. Они вместе с ними вот в общем эволюционном стволе хелицеровые, но это не пауки ни в коем случае. У них очень необычно устроено тело. У них основная часть тела – это ноги, а туловище очень маленькое. Поэтому многие внутренние органы находятся у них не в туловище, а в ногах. Вот такие вот милые создания. Еще один класс – миростомовые, куда относится, например, отряд эврептерида, рака скорпионы. Существа, которые в ордовикском, последующем за ним силурийском и последовавшем за ним, на самом деле, девонском периоде, испытывали настоящий расцвет. Это были как небольшие, так и гигантские по масштабам беспозвоночных существ организмы. Ну, вот здесь наиболее крупные ракоскорпионы. Среди них были представители, которые достигали 2,5, даже чуть больше метров. Никакие членистоногие ни до, ни после таких размеров не достигали. Но, впрочем, это была такая эволюционная попытка выйти членистоногих в большой размерный класс, но, судя по всему, оказалось, что все-таки нет, что членистоногим удобнее быть не очень большого размера. Хотя, ну, еще одна группа потом вот почти таких же размеров она достигала. Что касается питания рака скорпионов, тут тоже не все понятно. Да, непосредственно к скорпионам они отношения не имеют. Это отдельные совершенно представители другого вообще класса, но эволюционная ветвь та же, да. Что касается их образа питания, тут питание, опять же, много вопросов. Может быть, были хищниками, а может, все-таки грунтоеды или фильтраторы. Вот в этом классе миростомовые есть один ныне живущий отряд. Это ксифазуриды, прошу прощения, называются мечехвосты. Ну, по ним видно, там морские организмы, по ним видно, что это что-то суперпримитивное. Из них, кстати, добывают гемолимфу. Да, довольно так немножко жутковато выглядит, но гемолимфу добывают для того, чтобы из нее делают препараты, позволяющие очень быстро выявлять какое-то бактериальное загрязнение. Но сразу хочу сказать, да, понятно, что они погибают после того, как из них откачивают гемолимфу, но несмотря на то, что это суперпримитивная группа организмов, архаичная, древняя, они ни в коем случае не вымирающие, у них с численностью все в порядке. Что интересно, это морские членистоногие, которые обладают одной очень важной особенностью. Размножаться они выползают, точнее, осуществлять оплодотворение в прибрежную зону. Это наводит нас на очень интересную мысль, что, возможно, древние членистоногие – это были организмы, обитавшие в литоральной зоне, в приливно-отливной зоне. Отсюда становится сразу понятно, зачем вот такая плотная кутикула, которая может защищать также от высыхания. Почему то, что мечехвосты, будучи чрезвычайно архаичными, то есть древними, древней группой членистоногих, то, что они размножаются на суше, может свидетельствовать о том, что членистоногие в принципе организмы, возникшие в каких-то подобных условиях. Дело в том, что размножение – это в эволюционном плане обычно самая консервативная часть жизненного цикла. Ну, как, например, не знаю, морские черепахи откладывают яйца куда? Понятно, на песок. Потому что они вторично водные организмы, их предки жили на суше. Вот здесь, возможно, что-то похожее. Но здесь, повторюсь, они именно как раз оплодотворение у них происходит вот в таких вот наземных условиях, пусть и рядом с водой. Теперь мы переходим к следующему периоду силурийскому, который длился с 445 до 420 миллионов лет назад. Чем он нам так важен? Именно в силурийском периоде
эукариотические организмы, более того, многоклеточные эукариотические организмы, стали выходить на сушу. Да, до этого в Кембрии, в Ордовике, в кембрийском вардовикском периоде на суше мы практически уверены, что существовали бактериальные и архейные сообщества, то есть прокариотические какие-то, да. Но все равно настоящих почв они не образовывали. Да и вообще, скорее всего, в общем, если бы мы, оказывается, прогулялись по суше там, кембрийского и ордовийского периода, мы бы их не очень заметили, вот эти бактериальные сообщества. А в силурийском периоде на суше, во-первых, начинает выходить такая группа, как зеленые растения. Собственно, появляются высшие растения, растения с тканями. Собственно, ткани у них появились в связи с выходом на сушу. Потому что, в общем, нужно, чтобы поддерживать вертикальное положение своего тела на суше, нужно иметь чуть более сложное строение, если ты растение, чем если ты растешь под водой. И одновременно с ними на сушу выходят беспозвоночные. Причем, скорее всего, первыми беспозвоночными, вышедшими на сушу, как раз были членистоногие. Дискуссионным является вопрос, какая именно группа членистоногих первая вышла на сушу. С довольно большой вероятностью это были паукообразные. Класс паукообразный, относится к тем же, по типу хелицеровые. Ну, позволю себе напомнить про строение, наверное, мы сейчас подробно говорить не будем. Скажем только, что если мы говорим пауков, а паукообразные ограничены не только пауками, их разнообразие. У них очень интересно устроена дыхательная система. У них есть легочные мешки, углубления в теле, внутри которых фактически на самом деле просто уложены жабры. То есть это орган наземного дыхания, но он явно эволюционно произошел от органа водного дыхания. Но у них также есть, если мы говорим про пауков, и система трахей, система трубочек, открывающихся наружу отверстиями. Трубочки эти очень разветвленные и доставляют кислород непосредственно к отдельным клеткам. Сейчас паукообразные наиболее широко представлены пауками. Очень разнообразная группа организмов. Замечательно выделяют паутину и плетут из нее сети, которые могут использовать там для ловли или как вот паук-серебрянка для там создание убежища подводного. У них есть хелицеры и педипальпы, развитые передние конечности, как, впрочем, и у всех паукообразных. Те самые околоротовые конечности. Глаза у паукообразных, кстати, в отличие от большинства членистоногих, простые, причем всегда простые. То есть каждый глаз – это просто одна большая линза. На всякий случай, часто вот такие, когда в морду фотографируют паука, кажется, что у него там зрачки. Конечно же, зрачков у него там нет. Это просто фотоаппарат там отражается. Так они, в общем, равномерно черные просто. Вот такие вот, как вот у этого паука-скакунчика. Также к паукообразным относятся синокосцы, большой подкласс клещи, отряд скорпионы, отряд сальпуги, фрины, телефоны, ложноскорпионы, милые создания, которые любят кататься на насекомых. Скорее всего, все эти группы, более-менее паукообразных, они как раз начали формироваться где-то тогда, в силурийском периоде, когда паукообразные стали осваивать сушу. Но есть еще одна группа, которые являются конкурентами паукообразных в плане того, кто же первый вышел на сушу. Возможно, это были многоножки. С многоножками вообще все интересно. Раньше был класс многоножки, теперь это надкласс многоножки, который делится на 4 класса: губоногие, двупарноногие, пауроподы и симфилы. Про многоножек подробно говорить, вот про эти классы мы сейчас не будем, потому что это на отдельную беседу, большую причем рассказ, обязательно его сделаем как-нибудь. Что важно понимать?
у многоножек строение тела, которое, честно говоря, похоже на строение вот этого гипотетического древнего членистоногого. Да? Много сегментов с более-менее одинаковыми конечностями. Как мы сейчас считаем, скорее всего, это вторичное. Они в процессе эволюции пришли к такому строению просто в результате того, что перешли к обитанию в верхнем слое почвы. Между какими-то частицами

0: родственниками хелицерок. Это какая-то отдельная эволюционная ветвь, но в какой последовательности они разделялись, мы, к сожалению, не знаем, потому что многоножки — это тоже очень древняя, рано отделившаяся эволюционная ветвь.
1: Угу. Следующий вопрос. Но это шутка, наверное, не вопрос. Многоручки, родственники многоножек. Это не вопрос.
0: Наверное, шутка, да.
1: Да, шутка, да. Я прошу прощения, наверное, что... А какие органы у морских пауков находятся в ногах?
0: Знаете, корректным будет следующий ответ, что практически все системы органов так или иначе частично у них расположены в ногах. Потому что действительно у них вот само тело, оно очень небольшое, очень тонкое, поэтому ну, просто их как бы действительно их системы органов практически равномерно распределены. Не только в теле, но и в ногах.
1: А такой вопрос. Мечехвост и черепаха – родственники по своему происхождению. В чем их различие?
0: Давайте я уточню вопрос. Мечехвост и черепаха?
1: И черепаха. Такой вопрос. Черепаха. Родственники. Да.
0: Ну, знаете, в целом, безусловно, все мы на этой планете родственники. Так или иначе. И все живые существа, согласно нашим современным представлениям, являются ну, в той или иной степени родственны друг другу. Позволю себе напомнить, что черепаха относится к классу рептилии, под типа позвоночные, типа хордовые. Хордовые относятся к эволюционной ветви вторичной роты. Мечехвост, ну, как мы сегодня обсуждали, мечехвосты, это отряд внутри класса миростомовые, внутри типа членистоногие. Членистоногие относятся к эволюционной ветви первичной роты. Последний общий предок первичноротых и вторичноротых обитал явно задолго до кембрийского периода. То есть это где-то в протерозое, даже не в идиокарском периоде, а раньше, даже скорее всего. Поэтому, в общем, ну да, но... Знаете, они настолько далекие родственники, что... В общем, это даже сложно посчитать.
1: А такой вопрос. Паукообразные совсем не близки к миромостомовым. Просто первые скорпионы достаточно сильно напоминали какого-нибудь примитивного маленького рака скорпиона.
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле миростомовые к паукообразным, ну, скажем так, миростомовые к паукообразным ближе, чем, например, морские пауки. Морские пауки дальше. Как мы сейчас предполагаем, вот непосредственно от рака скорпионов, скорпионы, будучи представителями класса паукообразные, не произошли. Да, они действительно похожи, но рак и скорпионы являются, как мы сейчас предполагаем, тупиковой ветвью эволюции, хотя, это очень интересно, вот как ну, мы говорили сегодня, что класс паукообразные – это замечательный пример организмов, которые являются одними из первых вышедшими на сушу. Вот если говорить про рак и скорпионов, то изначально это была морская группа, скорее всего, прибрежная, водная где-то. Затем на последних этапах, последние 100 миллионов примерно лет своей эволюции, когда они существовали, они перешли в пресные воды. И, в принципе, среди них, возможно, были те, кто потихоньку выползал на сушу. Да, но непосредственно скорпионы от них не произошли. Скорпионы значительно более близкие родственники пауков, чем рак скорпионов.
1: А как это органы в ногах? В каждой ноге какой-то особый орган или во всех ногах? Вот опять вопрос про ноги.
0: Так, ну, нет, во всех ногах равномерно, не то, что в каждом, понимаете, поскольку мы говорим о билатерально симметричных, то есть двусторонне симметричных,

0: личных существах, то у них обычно все равномерно распределено. Ну, на самом деле, если морские пауки вызывают столько вопросов, можно о них поговорить отдельно. Потому что здесь тогда, наверное, правильно будет вставить картинку с тем, как, собственно, там что устроено. Потому что на пальцах это изобразить будет не так просто.
1: Хорошо. А чтобы летать, ракам пришлось стать насекомыми, а динозаврам птицами?
0: Фактически, ну, если очень грубо сказать, то да. Ну, на самом деле, да, собственно, как мы сейчас понимаем, насекомые произошли от ракообразных, собственно, которые освоили наземную среду. Птицы, ну, это фактически рептилии, более того, фактически это, на самом деле, даже более конкретно динозавры, да, которые перешли к полету. Да. Ну, другое дело, что важно понимать, что, например, если говорить про рептилий, то, в общем, птицы не единственная группа, которая осваивала полет среди рептилий. Но так, в принципе, аналогия вполне себе подходит, потому что есть такой специальный термин парафилетическая группа. Я позволю себе чуть-чуть уклониться. Дело в том, что сейчас в систематике, в современном, мы стараемся, чтобы мы объединяли в один таксон, в один тип, в один класс, в один отряд, в одно семейство, в один род, только родственных организмов. И так, чтобы в этот таксон попадал и последний общий предок, и все его потомки. Вот такой таксон называется монофилетический, от греческого «моно» – один, «филос» – ветвь, одноветвенный, как бы одна ветвь на эволюционном древе жизни. Сейчас современные систематики стараются, чтобы все таксоны были монофилетическими. Но не всегда получается удобно. Если у нас есть таксон, включающий общего предка и не всех его потомков, то такой таксон, из него как бы вырезали еще один такой же, называют парафилетическим. Вот, например, класс рептилии, из которого вырезали класс птицы. Птицы внутри себя монофилетический таксон, общий предок и все его потомки. А рептилии – общий предок и не все потомки. Вот с ракообразными и насекомыми примерно так же. То есть формально насекомых надо, конечно же, вводить внутрь ракообразных. Собственно, и говорить, что у нас есть какая-то большая группа ракообразные, и вот одной из групп ракообразных являются насекомые на самом деле. Но просто это не всегда удобно, когда организмы настолько сильно друг от друга отличаются.
1: А почему растения нельзя растворить и всосать? Пауки могли бы научиться это делать?
0: На самом деле, среди паукообразных есть существа, которые научились, правда, таких не очень много, питаться растительной пищей, высасывая. Ну, собственно, есть, например, среди клещей такие есть, да. Но это значительно сложнее делать. Дело в том, что у растений есть клетки растений, устроены принципиально иначе, чем клетки животных. Клетки растений, каждая клетка растения покрыта клеточной стенкой из целлюлозы, которая как бы вот ее мембрана клеточная наружная выделяет. Растворить ее очень сложно. Ну, прям очень сложно. Растворить клетки животного, ткани животного значительно проще. Соответственно, есть, ну, как бы можно прокалывать и высасывать жидкое содержимое. Да, можно. А вот растворять, нет, это не очень удобно. Вернее, так скажем, совсем неудобно. Если, чтобы питаться растительной пищей, нужно иметь ротовой аппарат, позволяющий ее пережевывать. А дальше уже перевариваем.
1: А меньше трех пар? В конечности, я так понимаю, бывает, когда лишние пары исчезают? Когда они исчезают?
0: Хороший вопрос. Меньше трех пар конечностей у членистоногих во взрослом состоянии, наверное, ни у кого нет. Да, да, да. То есть во взрослом состоянии нет членистоногих, у которых меньше двух пар конечностей, если... внимание, только это не какой-нибудь паразитический организм. Ну, например, есть паразитические ракообразные, как вот та же сакулина, которую я упоминал, у которой в принципе исчезли конечности. Возможно, я допускаю, что внутри ракообразных это очень разнообразная группа организмов, что там есть какие-нибудь паразитические или около того представители, у которых как-нибудь редуцировались так, что их как бы еще что-то осталось от конечностей, но меньше двух пар, но, по крайней мере, широко распространенного такого нету.
1: Угу. А можно ли есть насекомых, как раков? У них такой же состав?
0: Ну, состав тела насекомых несколько отличается, хотя во многом похож. А так, да, конечно, насекомых прекрасно можно есть. И более того, я думаю, что в течение ближайших 50 лет все мы все больше и больше будем переходить на продукты питания, сделанные из насекомых, потому что это выгодно и со всех позиций, и на самом деле очень полезно. То есть из насекомых можно питательную массу, немножко жутковато, конечно, звучит, я понимаю, всякие антиутопии сразу вспоминаются, но из насекомых можно питательную массу очень и очень качественную получать. А дальше ее можно как-нибудь ароматизировать и так далее, и так далее. Хотя можно есть и жареных насекомых, тоже вкусно.
1: А кровь пауков способна ли переносить кислород?
0: Да. Кровь пауков способна переносить кислород. Ну, вообще, у них есть гемоцианин, соответственно, он способен переносить кислород. И то, что у насекомых кровь не способна переносить кислород, они утратили эту способность. У их предков ракообразных тоже есть гемоцианин, они, их гемолимфа способна переносить кислород, кровь. А у насекомых в процессе эволюции этот гемоцианин утратил медь. Ну, это как бы такой белок, достаточно сложный, где еще была медь. Утратил медь, и у насекомых гемоцианины, на самом деле гемоцианины, это целая группа белков, преобразовались в процессе эволюции в гексамерины. Белки, которые выполняют совсем другую функцию, и, в общем, меди не содержат, и кислород переносить не могут. Правда, сразу хочу сказать, я об этом уже до этого говорил, что среди насекомых, по крайней мере, для одного вида показали, для одного вида из отряда веснянки, из семейства перлиды, род перла, по-моему, для перла маргинат, если не знаю, да, для перла маргинат, показали, что есть у них все-таки гемоцианин, но там непонятно, то ли это гемоцианин, который еще каким-то немыслимым чудом сохранился от ракообразных, именно у этого, у этих насекомых, либо он вторично произошел в процессе эволюции от гексамеринов. На самом деле эволюция белков – это отдельная очень интересная тема тоже.
1: Какое будущее у членистоногих в плане эволюции?
0: Знаете, на этот вопрос невозможно ответить, потому что нам интуитивно кажется, что эволюция – это процесс, который имеет начало и имеет конец, и он движется из точки А в точку Б. Это ни в коем случае не так. Мы не можем предсказывать эволюцию, потому что эволюция – это, ну, во-первых, приспособление к каким-то условиям, и, казалось бы, зная, как будут изменяться условия, можно предположить, и как будут изменяться организмы. Но материалом для эволюции являются случайно возникающие мутации. А дальше в процессе естественного отбора они либо закрепляются, либо нет, какие-то признаки. Поэтому сказать, куда будет направлена в будущем эволюция любой группы организмов, это невозможно просто. Это непредсказуемый процесс.
1: Такой вопрос. А когда обезьяны отделились от единой группы с членистоногими?
0: Ну, тогда же, когда и предки черепах. Собственно, тогда, когда разделились эволюционные ветви первичноротых и вторичноротых. Напомню, к вторичноротам относятся из крупных типов, это хордовые, к которым относимся мы, и иглокожие, морские звезды, морские ежи, еще, правда, один тип небольшой полухордовые относится. А все остальные типы, это, ну, за исключением совсем примитивных таких, как тех, кто существовал до разделения на эволюционные стволы первичноротых, вторичноротых, таких как там губки, стрекающие грибневики, а вот все остальные – это вторичнороты. Первичнороты и вторичнороты разделились где-то в протерозое, скорее всего, еще до идиокарского периода.
1: А будет ли лекция про иммунную систему беспозвоночных? И если да, то чем они болеют? Вирусы, бактерии?
0: Они болеют всем. На самом деле, если интересно, можем ее, конечно же, сделать отдельно, такую лекцию. Они болеют всем, причем иногда бактериальные болезни тех же насекомых вообще используют в качестве методов биологической борьбы с ними. Про вирусы членистоногих – это тема, которая сейчас, ну и беспозвоночных вообще, активно набирает популярность, и все активнее ей занимаются, там тоже очень-очень много интересного есть. Понятно, что и вирусные, и бактериальные заболевания у них встречаются, разумеется. Как, впрочем, и как бы все, весь остальной набор.
1: Такой вопрос. Идет ли сейчас образование новых видов ракообразных или пауков? Или то разнообразие, что есть, только уменьшается в связи с вымиранием то одного вида, то другого?
0: Знаете, это очень хороший вопрос, на который, опять же, сложно дать ответ. Образование новых видов идет, причем если раньше, ну, основополагающей концепцией было то, что новые виды образуются очень медленно, то сейчас мы понимаем, что иногда видообразование может быть достаточно быстрым процессом. Но вот честно могу сказать, чтобы ответить, постараться, на этот вопрос нет четкого ответа, сразу могу сказать, но чтобы постараться, потому что виды, что появлялись новые, что вымирали на протяжении всего существования нашей планеты. Вот вопрос в скорости, в соотношении скоростей видообразования и вымирания, он интересен, но чтобы на него ответить, надо сначала немножко поговорить о видообразовании, потому что иначе будет риск, что мы с вами просто, как бы, я буду использовать слова, которые будут понятны, но при этом мы будем вкладывать в них совершенно разный смысл, можно очень запутаться. Поэтому короткий ответ, что четкого ответа, то есть видообразование идет, соотношение скоростей, исчезновение вымирания видов, образование новых, это вопрос. Но для этого надо про видообразование поговорить.
1: А в тему иммунной системы, возможно ли создание химер среди беспозвоночных с точки зрения трансплантации органов?
0: Ну, ответ – да, возможно, в принципе, конечно же. Другое дело, зачем? Ну, так, в принципе, да, строение тел представителей царства животных позволяет создание химер, ну, то есть пересадку тел одного, пересадку, как бы, ну, дальше смотрите, что вы имеете в виду под химерой, потому что, в принципе, может быть химерический организм, может быть организм, который просто сочетает в себе, допустим, два генома одного вида. Ну, например, если человеку пересадили почку, он формально становится химерическим организмом, да, потому что у него как бы есть клетки с чужим другим геномом. Или вы говорите про химерических организмов, которые получены в результате объединения двух разных видов. Это тоже возможно, в принципе. И для беспозвоночных это, правда, значительно более сложно. В общем, там куча разных нюансов. Но, в принципе, да, возможно. Если так коротко отвечать, но главное, чтобы мы с вами одно и то же, одни и те же определения вкладывали в термин химерический организм.
1: Такой вопрос. Можно ли отнести к вендобионту, биоту идиокарского периода, к предкам беспозвоночных? Какие из этих организмов можно считать предками беспозвоночных? Кем были те рачки, которые отфильтровывали воды?
0: Честный ответ будет: мы не знаем. Ну, если вообще я сказал, что если это интересно, то мы можем просто про вендобионтов, про идиокарскую биоту сделать отдельную лекцию. Но честный ответ — мы не знаем. Потому что до конца непонятно про многих вендобионтов, это вообще были животные или что-то еще. То есть у них есть ряд таких отличий, которые не позволяют их однозначно соотнести с какими-то современными группами. Есть некоторые основания предполагать, что вот кого-то из них можно соотнести. Да, но четкого ответа все равно пока еще нет.
1: А беспозвоночные – это существа, которые не имеют позвоночника. Так вот, относится ли вендобиота к беспозвоночным? А будет ли лекция по этой теме в будущем?
0: Ну, как я уже сказал, если интересно, то, конечно же, почему бы нет. А, ну, скажем так, те вендобионты, наверняка мы точно знаем, что кто-то из вендобионтов был животными, более того, животными тех групп, которые затем стали предками остальных, других, остальных животных. Да, те относятся к беспозвоночным. Но, как я сказал, среди вендобионтов могут скрываться существа, которые вообще не относятся к царству животных. Тогда, конечно, такие к беспозвоночным не относятся. Но про это, наверное, тогда подробнее про вендобионтов стоит
1: поговорить. А так, ага. Сейчас вопрос. Обновим вопрос. А связана ли способность паукообразных дышать более прогрессивно, чем насекомые с их размерами? Ведь паукообразные зачастую больше насекомых, и гигантов намного больше, чем среди насекомых.
0: Ну, скажем так, если говорить о размерах наземных членистоногих, то здесь есть два момента. Первый момент – это действительно, который ограничивает размеры. Это действительно особенность строения дыхательной системы. Ну, например, дыхательная система насекомых, учитывая, что их гемолимфа, кровь, не способна переносить кислород, она, соответственно, выглядит как просто система вот таких трубочек, трахей, одним концом открывающихся в виде дыхальцами, собирающимися в дыхальце наружу и ветвящимися концами, подходящими к отдельным клеткам. Понятно, что у них отсутствует система активной циркуляции кислорода. Фактически это все путем диффузии, просто пассивного проникновения. Да, они, конечно, движениями брюшка могут немножко разгонять там все вот воздух в трахеях, но на самом деле не очень активно. Поэтому да, у насекомых размеры тела ограничены концентрацией кислорода в окружающей среде, исходя из которой можно посчитать предельную длину, эффективную длину вот этой трахеи. Паукообразные вот, пауки могли бы быть больше, да, могли, но на самом деле, как можно заметить, какими-то колоссальными они обычно тоже сейчас не бывают, потому что есть еще одно важное ограничение, что чем крупнее будет наземная членистоногая, тем, да и любой членистоногий, тем, в первую очередь, наземный, потому что он поддерживает форму тела, тем толще у него должна быть кутикула, и значит тяжелее, а это не очень удобно. Дело в том, что членистоногие, что паукообразные, что насекомые, в основном пошли по пути миниатюризации тела. Потому что, как оказалось, в наземной среде удобнее, если ты имеешь вот такое строение, что у тебя экзоскелет, то есть наружная часть тела у тебя твердая, а не внутренняя, тебе удобнее быть маленьким, чем большим. Вот и все.
1: А какие самые большие по размеру беспозвоночные, насекомые и паукообразные, и ракообразные? И кто самый распространенный из них?
0: Так, это большой вопрос. Была лекция у нас отдельная про размеры тела. Там я целый вот час с лишним про это рассказываю. И я тут позволю себе порекомендовать ее посмотреть, потому что это действительно большой вопрос, он очень объемный.
1: Да, я добавлю. И,
0: да, ее, пожалуйста, посмотрите, я там много про это, про все рассказываю.
1: Найдите на нашем YouTube-канале плейлист «Вадим Маринский», либо «Экология беспозвоночных», либо «Неурочные вне позвоночные», по-моему, да, у нас такой был эфир?
0: «Неурочные беспозвоночные».
1: Да. Вот, найдите такой плейлист, и там есть все лекции, которые были прочитаны лектором на нашем канале. Так, вроде бы как последний вопрос. Будут ли насекомые крупнее, если их выращивать в обогащенной кислородом атмосфере? Были ли такие опыты?
0: Нет, насекомые крупнее не будут, потому что размер тела, он детерминирован, ну, запрограммирован генетически. Но если мы переселим насекомых на планету с большей концентрацией кислорода, то, в принципе, в процессе эволюции, да, могут появиться более крупные организмы. Да. Но это не то, что от концентрации кислорода зависит непосредственно размер тела какого-то вида. У современных видов это все запрограммировано.
1: Большое спасибо за лекцию, за ответы в такси. Увидимся через неделю.
0: О, да, до свидания, спасибо.
1: До свидания.

жизни, то он часто хорошо консервируется. Поэтому мы по ним пытаемся, естественно, как можно больше узнать о животном, которое им обладало. Ну, или об австралопитеке, или о человеке, если мы говорим об антропологах. Соответственно, изучая зубы, можно как бы понять, какого размера была челюсть. Иногда по общим тенденциям, которые характерны для нашей человеческой линии эволюции, можно прикинуть, какого примерно объема был мозг. Такие прикидки их всегда проверяют, то есть мы не можем полагаться на эти данные. Но если пока что у вас кроме вот от нового вида, от новых какой-то группы, ничего кроме зубов нет, первоначальные прикидки головы все-таки сделать можно, какой она была. Ну и кроме того, зубы, конечно, очень много всего рассказывают о питании, об экологии организма, иногда о поле. Есть старый ролик, в котором я рассказываю о том, как определить пол по зубам. Если будет интерес, посмотрите. Ссылку оставим, я думаю, под роликом на него перекрестно. Известно, что есть такая генеральная линия человеческой эволюции – это всеядные приматы. То есть и на уровне австралопитеков, и на уровне древних людей те, кто узко специализировался к хищничеству или к растительной ядности, те рано или поздно вымирают. То есть так или иначе климат не позволяет узким специалистам существовать на протяжении многих миллионов лет. Ну, на самом деле, в эволюции разных групп животных мы можем найти случаи, когда специалисты довольно долго просуществовали, но когда меняется большая экология, специалисты обычно оказываются невостребованными, не в дел. А всеядные животные, которые могут жить в разных условиях климатических, в разного формата группах, питаться разной пищей, вот эти такие обтекаемые животные, не специалисты, у них часто бывают разные потомки, которые заполняют разные эволюционные ниши. Ну и те, кто смог стать нами, это все приматы не очень крупные сравнительно и так или иначе всеядные. Опять же, мы это часто знаем из исследований зубов, и когда мы изучаем зубы, нас интересуют несколько показателей. Мы смотрим на общие пропорции зубов, то есть чем они более толстые, крупные, чем толще эмаль, тем обычно более растительноядным было это животное. Это, в принципе, общая закономерность для животного мира, но на приматах она тоже хорошо сохраняется. Чем, наоборот, более мелкие острые зубы, тем более легко жующаяся пища. Это могут быть плоды, но довольно часто это беспозвоночные или позвоночные животные, какое-то мясо, а в случае нашей с вами эволюции у нас зубы супер маленькие для животного такого размера, но нам с вами увлечала жизнь культура неоднократно, то есть производство орудий труда, использование огня и разная кулинарная обработка пищи термическая, которая вот привела нас туда, где мы с вами есть сейчас. Есть изолированные группы специалистов, которые вымирали, например, это касается массивных австралопитеков. Все еще в массе своей антропологи считают, что были две группы австралопитеков, мелкие, они же грацильные, всеядные, и некоторые из них являются предками людей, и массивные, растительноядные, похожие на такой аналог горилл, только которые позже возникли. То есть растительноядность можно освоить неоднократно в эволюции. Такое явление называется конвергенция, когда у вас разные животные, не родственники, осваивают схожие экологические ниши. Ну, параантропы не совсем как гориллы, потому что все-таки находки их мы делаем не в тропическом лесу, а тоже в саванне. То есть, как и все австралопитеки, они когда-то, там, 5 миллионов лет назад, в связи с миоценовым похолоданием покинули тропический лес и вышли в саванну, история та же. И только мелкие австралопитеки, они адаптировались к тому, чтобы питаться разной пищей, там, расковыривать муравейники, питаться разной мертвечиной и так далее. А массивные австралопитеки, они сохранили вот этот паттерн поедания растительной пищи, скорее всего, в саванне пытались практиковать его тоже. А для массивных австралопитеков известно, что у них супермощные челюсти, у них на голове гребни, которым крепятся жевательные мышцы. То есть это приматы хорошо адаптированы к растительной ядности. Но зубы у них настолько мощные, массивные и с такой стирающейся эмалью, что про них ученые всегда думали, что они ели не просто растительную пищу, а довольно грубую и твердую растительную пищу. Но, собственно, грубую растительную пищу добыть проще, чем мягкую. То есть добыть плод или корневище сложнее, чем стебель или какие-то листья, или траву, в которой полно кремния. То есть все, что я перечисляю, вторая группа, это все, что трудно жевать. Это то, что если бы мы с вами остались в лесу, нам бы в голову не пришло использовать как пищу. Ну, может, только от большого там какого-то голода. Но, в принципе, мы, конечно, искали бы что-то, что нормально жуется, что можно обработать там на огне и так далее. Однако массивные австралопитеки сделали вот эту ставку на растительную ядность. Она довольно долго работала им на руку. То есть там больше 2 миллионов лет от почти 4 до там, 2 и даже до 1,5 миллионов лет, они, в общем, существовали, ну, не сказать, что, может быть, супер счастливо и успешно, но, тем не менее, нормально чувствовали себя в саванне. И одним из плюсов их рациона экологическим было то, что они не очень сильно конкурировали с павианами по сравнению с тем, как конкурировали наши предки. То есть всеядные со всеядными конкурируют больше за разную калорийную добычу интересную, чем всеядные с растительноядными, которые еще и согласны на какую-то грубую неприятную еду. Но, как вы знаете из всей серии утреннего отбора, сила науки в том, что данные часто проверяются. То есть, что ученые, как и все люди, во-первых, могут совершать ошибки, во-вторых, даже если ошибки нет, ну, нужно повторить эксперимент,

Нужно еще раз собрать те же данные, нужно проверять находки других коллег. На всякий случай, потому что если все честно и хорошо, пускай она подтвердится. А если что-то нечестно, то для науки это важно, чтобы неправильная информация, искаженная, ложная, чтобы она не проникала дальше, чтобы она не становилась плотью научного знания основной. И доктор Ян Таули написал статью в соавторстве с еще несколькими людьми, медиками, антропологами. Они исследовали зубы 20 тысяч приматов, в том числе тех, которые имеют отношение к человеческой линии, то есть и ископаемых, и современных, с разным характером питания. И вопрос у них был, собственно, о том, зубы анализировались неоднократно, но такой анализ, как сделали они, еще не проводился. Вопрос у них был, правда ли массивные австралопитеки питаются грубой растительной пищей, питались. И выяснилось, что, судя по всему, нет. Потому что у тех приматов, у которых мы встречаем питание прям грубой растительной пищи, жесткой, у них очень сильно поврежденная эмаль. Много сколов, сломов, то есть она портится таким образом. А для массивных австралопитеков, как оказалось, в принципе, хотя зубы у них очень крупные, эмаль супертолстая, какие-то такие резкие радикальные сколы, вот если бы они каждый день питались там чем-то типа коры, жесткой достаточно едой, они, в принципе, не обнаруживаются. И сам характер этого исследования, он показывает, что, может быть, в истории массивных австралопитеков тоже было несколько эволюционных волн, что ли, эволюционных поворотов. То есть они встали на две ноги, как все предки австралопитеков, вышли в саванну, как все предки австралопитеков. Вероятно, какое-то время они делали ставку, может быть, миллион лет, может быть, около того, на то, чтобы питаться грубой растительной пищей. Но, судя по всему, более молодые, более свежие находки, как бы еще ближе к нашим дням, они сделали такой разворот назад и попытались питаться снова, найти себе более мягкий, более удобно жующийся, более удобно усвоимый рацион. Но у них это не получилось, потому что мы понимаем, что эти приматы вымерли, никаких потомков у них эволюционных нет, они оказались не очень хорошо адаптированы к среде. И тем не менее, это исследование интересно, потому что то, как питались массивные австралопитеки, в учебниках антропологии это давно уже такая норма. Мы про них знаем, что это такие щелкунчики, как называли зенджантропы, когда его нашли, которые своими мощными челюстями могли перемалывать супергрубую пищу. И это интересно, достаточно выяснить, что, возможно, они делали это не всегда, что, возможно, они пытались сделать другой эволюционный шаг, но, видимо, с ними не совсем получилось. Также это исследование представляет ценность такую методологическую для, в принципе, огромного пласта исследований, которые в антропологии связаны с изучением эмали зубов у обезьян. То есть, в принципе, когда вы нашли только один зуб, да, как это было с одним из денисовских зубов, например, и вам нужно быстро прикинуть, что за вид человека, что за род, и чем он питался, какую информацию нам этот зуб может дать. Вот эти вот исследования эмали, которые позволяют оценивать хотя бы примерно разброс пищи, и была ли она там приготовлена или нет, они в принципе ценны, потому что если их будет большой достаточно массив, нам проще будет делать быстрые правильные диагнозы по отношению к новым находкам. Так, следующая часть, следующая рубрика утреннего отбора традиционно – это ответы на вопросы. К сожалению, мой последний ролик был давно, и вопросов под ним было не очень много. Вот, я надеюсь, под этим роликом ситуация изменится, а также ролики станут немножко почаще мои, но посмотрим. Был вопрос про ролик про эволюцию в изолированных пещерах. Мне кажется, что здесь нет материала для целого ролика. То есть, в принципе, если не считать находки в ЮАР, Homo naledi, по большому счету у нас нет ситуации, где в пещерах люди бы долго изолировали. То есть изолированные пещеры интересны с точки зрения позвоночных и беспозвоночных разных животных, которые там затаиваются на миллионы лет и становятся полупрозрачными, там, белоглазыми, светятся. В общем, Игорь Фадеев вам наверняка много рассказывал о том, какими они становятся. Вот. Но что касается людей, то пока этих находок не очень-то много. Потому что люди, в принципе, кажется, не очень тяготели к изолированным местам обитания. Наоборот, мы с вами довольно крупные млекопитающие, обычно нужна была перспектива, куда мы пойдем, когда съедим все здесь. То есть это не история про изолята, и это такое, исключительные вещи. Что южноафриканские, что там индонезийские, если их считать изолированными. Так, будут ли экскурсии в Питере? Без проблем. Организовывайте, можно приехать, по зинам, по приматам походить легко. Когда древние люди начали носить одежду? Почему в музеях, кинематографе самая древняя одежда чаще всего набедренная повязка? Это так и было, или эта современная культура бережет нашу нравственность? Если так и было, почему это лучше человек защищал от холода? И обусловлено это эндомически или культурно? Мы, конечно, точно не знаем ответ на вопрос, но есть несколько общих антропологических соображений насчет ношения одежды. Во-первых, что изначально одежда была функциональной, что, например, на уровне австралопитеков и на уровне той коммуникации, которая у них была, такая нормальная обезьянья, да, как у шимпанзе, или гориллы, орангутанов, или гиббонов, типология у них общения у всех разная, но уровень, сам общение, уровень, когда ты не способен к абстракции, ты не разговариваешь словами,
как бы и при этом тропический климат. Ничто здесь не располагало к появлению одежды. И, скорее всего, довольно долго древние люди, древнейшие, которые только вышли из Африки, которые расселялись по тропическим, субтропическим регионам Азии, вполне вероятно, что они тоже одеждой не пользовались. То есть у нас нет таких находок, но нет причин думать, что она могла им понадобиться. Классическая традиционная антропологическая точка зрения говорит, что одежда понадобилась людям, когда они стали заселять северные регионы, и что она была функциональной, что нужно было заматываться шкуры не потому, что есть какой-то стыд или неловкость того, чтобы быть голым, а просто чтобы выжить. Потому что мы с вами теплокровные животные, то есть мы одновременно эндотермы, мы сами производим тепло, мы гомоэтермы, прошу прощения, мы его поддерживаем там, за счет кожи, жира, и другие млекопитающие за счет шерсти. Вот. Но все это недостаточно для того, чтобы пережить действительно тяжелые, суровые времена. То есть, когда действительно холодно, то есть смысл одеваться хотя бы частично. На самом деле, тоже, так как мы в городах привыкли защищаться от холода, скорее всего, это не нужно. Вот. То есть мы прям пригибаем сильно палку и страдаем от этого, заходя в метро, там, перегреваясь там, потом остужаясь на улице. Это все неправильная концепция. Но, в принципе, защищаться от холода на каком-то этапе тропическому примату нужно. И, скорее всего, одежда появилась, например, уже у неандертальцев, которые, в реконструкциях неандертальцев обычных изображают замотанных хотя бы частично по пояс или сверху в какие-то шкуры, иногда с какими-то там грубыми обувками из этой же кожи или из этих шкур на ногах. Мы не делали таких находок, но с огромной вероятностью для того, чтобы так долго, пару сотен тысяч лет, жить в условиях Европы, в том числе довольно северной, при более часто спускающихся ледниках, скорее всего, они в одежде нуждались. Другое дело, что есть вероятность, что когда люди начали из более холодных регионов, где одежда была нужна, снова перекочевывать в южные, потому что, как вы понимаете, расселение людей – это не однонаправленный процесс. Это многочисленные волны иммиграции, которые накладываются друг на друга, разворачиваются петлями обратно, и довольно сложно реконструируемая картина вообще переселений. Люди, которые с севера уходили на юг, вполне возможно, уже носили одежду с собой. И если это было на протяжении последних 100 тысяч лет, возможно, у них были уже другие объяснения. То есть, что это нужно не только для защиты от холода, но что у одежды есть функция разделения по иерархии. Кто там, у кого больше власти, у кого больше влияния, кто там лучше охотник, и кто, наоборот, там меньше значит, меньше играет роль в социуме, во-первых. Во-вторых, может быть, появились какие-то вот эти собственнические идеи про то, что нужно прикрываться, в общем, что есть какие-то органы, которые вот не всем нужно показывать, а только тем, с кем ты вступаешь в половую связь, например. То есть нет сомнений, что в последние 100 тысяч лет люди в разных регионах стали одеваться. Скорее всего, изначально это была адаптация к холоду, одежда, как бы культурная адаптация, а не биологическая, но тем не менее. И что потом у нас, скорее всего, как бы распространилось более широко. Опять же, где как? Когда путешественники в прошлые века приезжали на разные острова, тропические, теплые, там как раз они набедренные повязки плюс-минус иногда встречают. А, например, идеи закрывать грудь женщин, такой идеи у многих племен нет. Ничего нет такого особенного, чтобы, значит, специально как-то прятаться. Ничего нет стыдного, ничего нет интересного в этой части тела. Может быть, в тропических регионах действительно не так широко одежда была распространена. Принабедренные повязки – это хорошая концепция и в музеях, и в кинематографе. Хотя, опять же, мы их не находили, но есть большая вероятность, что либо из гигиенических соображений, либо из каких-то культурных вот этих интимных соображений люди все-таки набедренные повязки носили достаточно давно. Хотя не всегда, опять же, нужно понимать, что если мы вернемся на 500 тысяч лет назад, то не факт, что люди будут носить одежду, если они живут в таком регионе, где они не страдают от холода там, или от страшных каких-то укусов насекомых или еще от чего-то. То есть, что пока не было, не требовалась защита от внешней среды, и при этом не было сложной психики, которая там выдвигает какие-то свои требования, не факт, что какая-либо одежда была востребована. Был вопрос про письменность. Это вообще, конечно, не вопрос к физическому антропологу, но я просто хотела напомнить, что древнейшая письменность, как сейчас считается, есть разные претенденты, но классический он из школьных учебников, как из школьных учебников не ушел, так, в общем, и глобально говоря, не отрицается, что примерно 5,5 тысяч лет назад у нас с вами на Ближнем Востоке, там, у аккадов, шумеров появляется клинопись, и что с помощью клинописи делаются заметки, такого долгового характера, то есть что я кому-то судила 10 коз, чтобы он вернул мне через год 15 или молоком, или серебром, в общем, чем-то. То есть, что самые древние заметки, которые люди делали о жизни, это заметки финансового, такого торгового толка. Они довольно примитивные, но, тем не менее, более древних у нас нет. Позже появляются сказания о царях, которые могут себе позволить люди с письменностью, которые запишут твою биографию. Позже у нас появляются более сложные форматы, а в последние 200 лет появляется жизнеописание обычного человека, там, маленького человека или просто обычного. Вот, просто напомнить, потому что вопрос, что там было написано в древнейшей письменности.
Значит, вопрос от человека, который недавно стал отцом. Поздравляем вас, Никита. Как давно наши дети стали настолько беспомощными? Еще странно, семь млекопитающих лежат на животе, у нас на спине и ровно. Мягкий череп, долго нельзя на одном боку. Как наши предки могли в диких условиях позволить себе такую личиночную стадию? Ну, это хороший вопрос, хотя на самом деле это не свойство млекопитающих. Очень недоразвитые дети, такие личиночные, как здесь в вопросе написано, они как бы есть и у приматов, и у хищных животных. То есть есть группы млекопитающих, у которых идет большая ставка на развитие головного мозга. Ну, понятно, что с нами, с человеком разумным, никто не сравнится в этом. Но, однако, другие приматы, другие хищники – это две группы, два отряда, которые в среднем очень хорошо соображают. У них сложная жизненная стратегия, достаточно сложная коммуникация, особенно у псовых и особенно у некоторых высших групп приматов. Да? И для того, чтобы мозг мог развиться, нужно довольно длинное детство. Родить сразу такого полноценного детеныша, который сразу многое будет мочь, животные с большим сложным мозгом не могут себе позволить. Им надо родить недоразвитого, у которого нейронные контуры будут закладываться в детстве, то есть который сможет осмыслять сложные стратегии охоты, сложную коммуникацию с сородичами в таком духе. Что я пытаюсь сказать? Что это не дело не в том, что древние люди позволили себе такую нежную стадию жизненную. Дело в том, что, в принципе, те отряды животных, которые делают ставку на интеллект хотя бы какой-то, не такой мощный, как у нас, но, в принципе, готовы прокормить большой сложный мозг, чтобы он позволял им делать сложные решения, общаться сложным образом. У них, в принципе, есть такая вот нежная, уязвимая это младенческая стадия. То есть, опять же, если увидели котят и волчат, это совсем, котят и щенят, прошу прощения, совсем не то же самое, что телята или жеребята, которые сразу родились, встали и пошли, более-менее. Вот. Но там нет ставки на интеллект. То есть там ставка на скорость, на то, что тебя окружает еда. Тебе не нужно о ней думать, вокруг все зеленое, более-менее. Вот. То, что вот у нас дети лежат на спине, это, наверное, относительно странно, хотя тоже смотря в каких культурах как кладут. То есть не то, что это какое-то правило, которое необходимо соблюдать строго, жестко. Вот. Но, естественно, с вами прямохождение, скелету надо дать возможность сформироваться более-менее выпрямленным, выровненным. Что я думаю про палеолитическую революцию? Я несколько раз видела этот вопрос, не хотела на него отвечать, но выскажусь в рамках науки антропологии палеолитическая революция широко не рассматривается. То есть я таких статей не встречала, хотя я много достаточно знаю классической литературы, слежу за новостями вот, в своей дисциплине, во-первых. И во-вторых, беглый гуглёж тоже мне не дал никаких хороших данных, хороших статей, которые вот в нормальных антропологических лабораториях делались. Поэтому я как минимум могу сказать, я не буду говорить, что это там лженаука или что-то в этом роде, но, по крайней мере, это не является широким антропологическим знанием, это не является мейнстримом, это не является концепцией, которую хорошо как бы выдвинули, хорошо обосновали, и многие антропологи считают, что, скорее всего, это верно. Вот. Так что как бы наша история начинается с такой неолитической революции. Ну, наша в смысле таких людей, как мы, которые разговаривают. Так, значит, дальше был комментарий, где поправили мое произношение Рамла и Нашер. Нашер нужно без конкретного ударения. Ну, после того, как я сказала дрозофила, как у нас говорили обычно на факультете, и было сотни комментариев о том, что говорить надо дрозофила, в Википедии, правда, написано дрозофила, но же организм, с которым я знакома и сталкивалась на протяжении 12 лет своей жизни, все-таки дрозофила. И мне кажется, что, в общем, имею право на такое произношение, если нас много. А вопрос был про то, как я отношусь к эффекту бутылочного горлышка в истории человечества. Согласны ли с тем, что этот эффект не раз сокращал человеческое население Земли? Я не знаю насчет не раз. То есть дело в том, что численность людей, скорее всего, падала неоднократно. Единственное горлышко, которое считается подтвержденным, это как раз около 70 тысяч лет назад стобой. Это дальше в вопросе указано, но и оно действительно такое популярное, достаточно раскрученное. Я не думаю, что таких горлышек было много. То есть у нас действительно не супер разнообразный генофонд у людей. И в этом смысле хорошо, что люди размножаются самые разные, потому что есть возможность все-таки накопить с течением тысячелетий какое-то разнообразие. Да, ну то есть суть в том, что я не вижу причин считать, что бутылочные горлышки были многократными. Ну и, знаешь, история у нас, в принципе, не такая длинная. А отслеженное настоящее бутылочное горлышко пока одно, то есть тут, о котором ученые знают точно, наверняка, и мы с вами можем на эти данные ориентироваться, если кому-то что-то рассказываем или доказываем. Так, и еще был вопрос про ученого Демина, который сказал гиперборею. Вопрос большой, я не буду ее зачитывать, я только откомментирую, что, во-первых, сам этот ученый-философ
То есть у него нет, естественно, научного образования, он там не знал математику, но нормальные вот эти методы научные, сбор, эксперимент, сбор статистики, гипотеза, проверка гипотезы. Дальше перепроверка гипотезы в идеальном случае. Вот. Ничего этого не было, во-первых. Во-вторых, экспедиции, с которой он ездил на Кольский полуостров, это были только экстрасенсы, разные эзотерики. То есть это философ, который собрал совсем уже лженаучных людей рядом с собой. Вот. И... Так, где вопрос? А какие были раскопки, связанные с нашей деятельностью? С нашей деятельностью никаких. Демин не вел научно-антропологическую деятельность, он вел лженаучную, экстрасенсорную, эзотерическую деятельность. Вот. Если будете встречать, то я не говорю, что совсем не нужно знакомиться с такой информацией. В принципе, может быть интересно методические ошибки посмотреть, которые совершали люди, чем бы они ни занимались. То есть о разных экспедициях может быть интересно узнать, потому что если вы собираетесь в экспедицию, это ценная информация. Но это не ученый в естественном смысле, и никаких открытий антропологических не совершал. Кстати, хороший вопрос про разбор татуировок, но, к сожалению, тоже вопрос к культурным антропологам. Вот. Физические антропологи обычно работают с такими останками, у которых уже татуировки, если были, то мы их не находим. Еще, вот только на канале вышел ролик, в котором упоминается, что я была на Северном полюсе. Это правда, я там была. Я не могу об этом много рассказывать на нашем канале, потому что это была сторонняя экспедиция, то есть меня выдали в качестве одного из призов на ней, вот, как сопровождающего. Но действительно, да, на Северном полюсе была, и могу сказать, что это не так сильно впечатляет, как земля Франца Иосифа. Если когда-нибудь будете отправиться в ту сторону, я не вижу большого смысла добираться именно до полюса. Вот. Ну, экспедиция была просветительского характера, то есть, опять же, никаких оттуда научных данных строгих никто, по большому счету, не привез. Но я, соответственно, отсутствовал почти весь август, поэтому у нас с вами от прошлого дайджеста до этого такая большая пауза, такой интервал получился. Сегодня вас разбудил крик моржа. Нет, я сейчас не буду об этом рассказывать, потому что у меня будет еще минутка рекламы. Хотела напомнить, что в музее сейчас стоит смонтированная выставка «Русский палеоарт». В принципе, об этом есть ролики и много всего интересного. На следующей неделе, 9 сентября, будет в четверг вечером супер насыщенная, интересная дискуссия о том, что такое палеоарт, какие у него границы, что им считается, что нет, и какой степени достоверности в рамках этого направления можно добиться. Если ты художник, если ты ученый, если вы работаете в команде, какие есть перспективы на этот счет. В общем, если вам интересно что-то связано с реконструкцией древних биотопов, экосистем, отдельных организмов, животных и растений, то я очень советую прийти на эту дискуссию, потому что будут разноплановые специалисты, в том числе Андрей Шаповалов, которые смогут ответить на разные вопросы, которые связаны с реконструкцией древнего мира. Участие по билету в музей, ну, то есть это примерно 150 рублей будет стоить, если вечером приезжать, и можно еще успеть посмотреть выставку. И ссылка на регистрацию мероприятия будет тоже под роликом. Так, новости рассказала, на вопросы я ответила, за свое отсутствие оправдалась, рекламу дала нашей дискуссии, которая будет на следующей неделе. И мне осталось только сказать, что я сейчас нахожусь на площадке выставки, которая тоже недавно открылась, которая называется «Тайная жизнь перепончатокрылых», про пчел, муравьев разных их родственников. Очень информационно насыщенная, я бы сюда, конечно, если бы у меня были знакомые дети из средней школы, сюда обязательно с ними сходила. И вас сегодня разбудил крик моржа. Вот. Такие крики должны были будить меня в последние недели, но моржи уплывали от нас молча. Ребята, я вас месяц не видела, у меня очень много еще сказать. Очень много. Я держу себя в руках, чтобы не сказать это все просто. Да. Знаешь, кукольные годы, типа, когда в детстве вы там играете, что это моя печенька, это мой чаечек.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Когда Солнце подойдет к финалу своей жизни, оно начнет активно меняться. Оно начнет прямо, ну, если не на глазах, то, по крайней мере, заметно толстеть, увеличивать свой размер. Поверхность его будет распухать, немножко остынет. Оно сегодня желтое, ну, такое желтовато-белое, да, станет оранжево-красноватым, ну, оранжевым. Такой чуть попрохладнее будет поверхность, но размер-то будет огромный. На нашем небосводе оно будет полнеба занимать, и оно, конечно, спалит Землю. Температура Земли в тот момент будет примерно где-то от 1,5 до 2000 градусов. Ну все, ну, океанов не будет, атмосферы не будет, потрескается, вскипит, собственно, планета, и жизни, конечно, не будет.
2: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и сегодня мы говорим о нашей Солнечной системе и о ее будущем. Угрожает ли Солнце Земле, когда это произойдет, и какими изменениями сейчас мы можем, так скажем, пристально их наблюдая, подтверждать эту теорию того, что Солнце, как и мы, люди, не вечны. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения коммуна» университета МИСИС.
2: Ну и первый вопрос – это все-таки можем ли мы судить о том, как уже изменилось Солнце за время существования человечества? Какие изменения произошли?
1: Ну, если говорить о человечестве, это небольшой промежуток, несколько миллионов лет, да, собственно, человек как вид существует. Конечно, за это время Солнце не изменилось принципиально. Но если говорить за время жизни нашей планеты, вот это уже миллиарды лет, то, конечно, Солнце изменилось заметно. Но как мы об этом можем судить? Отчасти по поведению самой нашей планеты. Ну, например, мы понимаем, что Солнце никогда не выключалось. Иначе бы Земля замерзла и уже никогда не отмерзла. Мы понимаем, что Солнце никогда не раскочегаривалось там в 2-3 раза мощнее, чем сегодня, или просто снесло бы атмосферу у Земли, жизни бы не было. 3,5 миллиарда лет жизни на Земле, непрерывной жизни, вот как она зародилась, так она и не прерывалась, говорит о том, что Солнце довольно стабильная звезда. Да это в этом нас убеждают подобные звезды. Мы их вокруг себя видим в огромном количестве. И можно сказать, что Солнце из категории очень спокойно. А не было бы оно спокойным, и нас бы тут не было. Это понятно, что можно было сразу без обиняков сказать, что мы тут живем, поэтому Солнце должно быть стабильной звездой. Так оно и есть. Но насколько стабильный? И какие стороны нашей жизни могут чувствовать поведение Солнца, его изменение, его активности, а какие нет. Ну, например, когда речь идет о потоках тепла, а нам в основном тепло же нужно, свет и тепло от Солнца. Можно сказать, что оно чрезвычайно стабильно. Уже десятилетиями спутники летают, меряют за пределами атмосферы, то есть тучи не мешают, атмосфера не мешает, меряют потоки тепла от Солнца, меньше, чем на процент они чуть-чуть изменяются, и то в области там ультрафиолетовых лучей. Оно крайне стабильно. А вот какие-то редкие потоки, ну, например, рентгеновских лучей или плазменные ветры, которые солнечный ветер, потоки плазмы, налетающие от Солнца на Землю, они не представляют для нас какой-то заметной энергии. Они не разогреют Землю, не спалят ее, не охладят. Но они вызывают то, на что наша электроника может очень резко среагировать. Например, летит облако горячего газа от Солнца. Оно регулярно такие вспышки на поверхности, взрывы. Что там говорит вспышки? Взрывы на поверхности Солнца происходят. И выбрасывают облака плазмы. Такие корональные выбросы плазмы. Некоторые из них налетают на Землю. А от них нас загораживает магнитное поле Земли. Но любая преграда, она же должна удар на себя взять, и магнитное поле вздрагивает. А в магнитном поле Земли накоплено довольно много заряженных электрических частиц. Это так называемые радиационные пояса вокруг Земли. Они тихо, спокойно живут, пока по ним не ударит облако плазмы солнечной. когда оно их встряхнет вместе с магнитным полем, им надо куда-то деться, а куда они могут деться? Магнитное поле, оно вокруг Земли уходит в космос из двух областей, с области южного и северного, ну, я говорю наоборот, южный магнитный полюс у нас на севере Земли, а северный на южном, но это детали. И тогда заряженные частицы, как в воронку магнитную, сваливаются на северное, ну, вот на эту область северного полушария и южного. И что мы наблюдаем? Полярные сияния и радуемся тому, какая красота у нас над головой. А электроника наша в этот момент страдает, потому что вместе с полярными сияниями магнитная буря, поле-то вздрогнуло магнитное, начинаются наводки электрических токов, когда меняется магнитное поле в электропроводниках, ток возникает. И если это длинный проводник, там от одной ГЭС, например, до другого там, города, сотни километров по проводу течет электричество, магнитное поле Земли как вздрогнет, электричество как тряхнет по этому проводу, и трансформаторы перегорают на станциях. Иногда это довольно печально, потому что, ну, классический пример, 20 лет назад целая провинция в Канаде, Квебек, лишилось электричества, у них еще не было, как тогда в СССР, такой замкнутой системы электричества, когда из одной области можно было в другую перебрасывать. Каждая провинция имела свои генераторы, и там на много часов целая провинция, то есть область большая страны, лишилась электричества, а многие люди, это серьезно, там всякие медицинские приборы, почувствовали это. И мы ждем такого и еще более серьезного влияния от Солнца. Почему ждем, почему думаем, что оно будет происходить регулярно? В середине 19 века, 1800, по-моему, 45 год, ну, середина 19 века, полтора века назад, была мощная вспышка на Солнце, тогда еще не было электроники, но уже было электричество, электрический телеграф. По проводам передавали там морзянкой какие-то сигналы. Так вот, в этих длинных проводах такой ток был наведен, что погорели вот эти вот железки в телеграфных операторах.
2: Да, и свидетельства телеграфистов об этом есть.
1: И это, да, надежно.
2: В комментариях к «Неземному подкасту» вы часто пишете: «Вот бы мне раньше услышать рассказы Владимира Сурдина о космосе. Я бы сам наверняка стал астрономом, а теперь уже слишком поздно». Даже у меня самого, если честно, возникали подобные мысли. Взрослому человеку вообще сложно поменять жизнь и профессию. Нужно заново учиться, тратить время, деньги и силы, а вдруг ничего не получится. Но, вы удивитесь, есть прекрасно оплачиваемая профессия, научиться которой можно, не рискуя деньгами. Да еще и в перспективной IT-отрасли. Все дело в том, что КАТА, Академия IT-специальностей, работает по очень редкой для России модели. Оплата после трудоустройства. Сейчас вы, не затрачивая ни копейки, можете пройти курс на горазработчика. А по окончании КАТА Академии поможет вам устроиться на работу в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальная зарплата, прописанная в договоре с Академией, 100 тысяч рублей. И только уже работая айтишником, вы оплатите свое обучение. 17% от фактической зарплаты в течение 2 лет. А если вы вдруг не смогли пройти курс или трудоустроиться, вы не платите ровным счетом ничего. Также вы попадаете в дружное комьюнити единомышленников, которое помогает продвигаться быстрее во время учебы и после трудоустройства. А КАТА будет продолжать поддерживать вас на протяжении всех 2 лет, устраивая митапы, мастер-классы и встречи. Вот такая уникальная возможность. Никаких финансовых рисков, только ваше желание поменять свою жизнь и обрести востребованную IT-профессию. Записаться на курс горазработки от КАТА Академии можно по ссылке в описании. Все-таки с точки зрения существования человека и даже человечества, это вообще очень мизерное промежуток времени, когда мы пользуемся электроникой. А какие-то события, которые мы из-за влияния Солнца можем наблюдать над самой нашей планетой, они происходили? Как-то менялась ли ее орбита, может быть? Может быть, мы отодвигались от Солнца? Может быть, мы приближались наоборот? Может быть, как-то менялась сама структура планеты именно из-за изменений на Солнце?
1: Ну, а не только Солнце входит в нашу систему, да, Солнце, планеты, они друг с другом взаимодействуют гравитацией. Сегодня Земля немножко удаляется от Солнца, но это мизерное совершенно. Астрономы с трудом это замечают. А недавно приближалась, недавно как, несколько миллионов лет назад, потом будет опять удаляться, такие малые дыхания орбиты Земли, они на что не влияют. А вот систематическое изменение, оно происходит вот почему. Солнце постоянно теряет массу. Оно, извергая газ, естественно, лишается доли своей массы. Кстати, не только газ. Я недавно подсчитал, это у меня задача для студентов. А в какой форме Солнце теряет больше массы? Излучая свет или извергая газ, солнечный ветер? Удивительно, но свет уносит больше массы. Е равно МС квадрат. Энергия и масса, они взаимно связаны. Так вот, свет уносит больше массы у Солнца, чем газ. Но и то, и другое уносит мизерную долю солнечной массы, но все-таки уносит. Солнце худеет, гравитация его ослабевает, и каждая планета по спирали немножечко от Солнца удаляется. Так что раньше мы были чуть ближе к Солнцу. Но это немного, это примерно на 1,5-2% от нынешнего расстояния. Но это мизерная разница. Но так будет не всегда. Когда Солнце подойдет к финалу своей жизни, примерно через 5 миллиардов лет, оно начнет активно меняться. Оно начнет прямо, ну, если не на глазах, то, по крайней мере, заметно толстеть, увеличивать свой размер, поверхность его будет распухать, немножко остынет. Оно сегодня желтое, ну, такое желтовато-белое, да, станет оранжево-красноватым, ну, оранжевым. Такой чуть попрохладнее будет поверхность, но размер-то будет огромный, на нашем небосводе оно будет полнеба занимать, и оно, конечно, спалит Землю. Температура Земли в тот момент будет примерно где-то от 1,5 до 2000 градусов. Ну все, ну, океанов не будет, атмосферы не будет, потрескается, вскипит, собственно, планета, и жизни, конечно, не будет. Но дальше будет еще более интересная вещь. Распухая, Солнце достигнет орбиты Меркурия, и Меркурий нырнет и пропадет в недрах Солнца. Дальше оно будет продолжать расширяться и точно достигнет орбиты Венеры, и Венера таким же образом пропадет в недрах Солнца. Такие маленькие планеты для Солнца – это совершенно незаметная вещь. Земля в 333 тысячи раз легче Солнца. То есть проглотить такую планету, как Земля, Венера, Меркурий, Солнце даже не замечает этого. А вот Землю оно проглотит или нет? Еще на моей памяти расчеты, лет 20 назад сделанные, когда я уже был вполне себе астрономом, которые говорили: нет, не проглотит. Почему? Солнце почти достигнет орбиты, современной орбиты Земли. Да, расчеты показывают почти. Но Земля в этот момент немножко отойдет от Солнца, потому что оно теряет массу, обладает меньшей силой, меньшим притяжением, и Земля немножко отодвинется и избежит вот этой вот печальной участи. Нет, не избежит. Самые последние расчеты, очень аккуратные, которые учитывают много-много мелких эффектов. Ну, например, когда поверхность Солнца приблизится к Земле, Земля своей гравитацией начнет вызывать на поверхности Солнца приливы. Ну, как Луна на Земле, да, как Солнце на Земле, так же и Земля на Солнце будет вызывать такие приливные дыхания поверхности. И эта приливная волна своим притяжением начнет тормозить движение Земли. Это тонкий эффект, но его удалось в расчетах учесть, и Земля перестанет удаляться от Солнца, замрет, и потихонечку по орбите, уже по спиральке, начнет приближаться к поверхности Солнца. Это расчет буквально последних 3 лет, и он говорит о том, что через 5 миллиардов лет Земля нырнет в недра Солнца.
2: А Марс?
1: А вот до Марса Солнце не доберется, потому что он в 1,5 раза дальше, чем Земля, и Солнцу туда не дотянуться.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Так что перспектива довольно очевидная. Когда Солнце начнет распухать, нам надо будет сначала переехать на Марс. Но и там будет жарко, когда Солнце уже достигнет размером красного гиганта. Следующая остановка – это, наверное, спутники Юпитера и Сатурна. Сегодня они ледяные, холодные, но в ту эпоху они будут растают, нормально там будет. Но я недавно посчитал, что и там будет слишком жарко. Они от Солнца примерно в 5 раз дальше, чем земной шар, ну, вот Юпитер, например. А значит, там потоки тепла в 25 раз ослабевают по сравнению с орбитой Земли, но Солнце в 1000 раз ярче станет в этот момент, как красным гигантом будет, так что и эти спутники будут перегреты. Куда нам деться? Расчет показывает, что самой последней нашей остановкой в Солнечной системе будет Плутон. Планета-карлик. 30-35 астрономических единиц от Солнца – это далеко, это хорошо. И как раз когда Солнце наберет вот максимум своей яркости, своего потока тепла, на Плутоне температура будет земная. Поверхность Плутона – да, он планета-карлик, да, он маленький. Но на Земле ведь тоже суши немного, мы же не в океане живем. Так вот, поверхность Плутона – квадратных километрах почти в точности соответствует площади нашей страны, Российской Федерации. А я думаю, на площади Российской Федерации все народы мира, все 8 миллиардов человек, вполне могли бы найти себе место для жизни. Страна у нас огромная. Так что Плутон – это Россия, свернутая в такой вот маленький шарик, который на несколько миллионов лет станет благоприятной для жизни планетой. А что потом? А вот потом будет печально. Когда Солнце достигнет этого яркого состояния красного гиганта, оно будет уже не расширяться, а просто выбрасывать от себя вещество. Оно уйдет, атмосфера Солнца рассыпется, будет, ну, уйдет в космос, просто рассеется, а на месте Солнца останется ядрышко, белый карлик. А он хоть и горячий, белый, но он маленький, и от него тепла никакого. И Плутон замерзнет, и спутники Юпитера, Сатурна замерзнут, и Марс, ближайший тогда к центру Солнечной системы, тоже замерзнет. И это вот разогрелись все, а потом раз и выключили источник тепла, и Солнечная система станет темной и холодной. Но это будет через 5 миллиардов лет.
2: А мы не прожили еще и одного, так что будем надеяться, что человечество...
1: Мы-то имеешь в виду человечество?
2: Ну, человечество,
1: 3 миллиона, да. Боже мой, человечество такое молодое, ему еще развиваться.
2: Может быть, какую-то термоядерную реакцию удастся запустить к тому моменту на Юпитере или еще как-то ее воссоздать.
1: Ну, разберемся новое, с тем, новое что... Новое Солнце сделать,
2: например,
1: да?
2: То есть разберемся с тем, что такое гравитация, с тем, что такое магнитное поле, наконец, ну и так далее. Владимир Георгиевич, а как Солнце выглядит по сравнению с другими звездами? Это рядовой объект или это уникальная звезда?
1: Ну, еще недавно, даже в старых учебниках астрономии написано: Солнце – типичная звезда, рядовая. В каком смысле рядовая? Не очень большая, не очень маленькая, да. Есть звезды в 100 раз массивнее, есть звезды почти в 100 раз менее массивные, чем Солнце. Это да. Но по своему характеру Солнце уникально. Таких спокойных звезд поискать. Мы сегодня имеем сведения примерно о 2 миллиардах звезд. То есть мы их наблюдаем, мы знаем их температуру, спектральный класс, в общем, какие-то основные параметры внешние, 2 миллиарда. Пытались найти полные аналоги Солнца. Вот, ну, чтобы, ну, прямо как в зеркале, да? Ну, несколько штук вроде бы нашли. Вот таких спокойных звезд очень-очень мало. И, может быть, именно это, в этом причина того, что мало цивилизаций, с которыми мы ищем-ищем связь и не можем найти. Для развития жизни, какой-то разумной жизни, нужна спокойная звезда. А тем более техника высокого уровня, электроника требует, чтобы звезда была очень спокойной. А их мало. И, может быть, в этом причина, что и планет, населенных разумными существами и какой-то технологии высокой, тоже мало. Так что в этом смысле Солнце, ну, если не уникально, то крайне редко, редко встречающееся, удивительно спокойное светило.
2: Мы уже поговорили довольно подробно об эволюции нашей звезды, о том, куда нам придется отодвигаться и переселяться через несколько миллиардов, подчеркнем, лет. Но все же, а что мы наблюдаем сейчас во Вселенной? Какова эволюция звезд, может быть, не таких спокойных, как Солнце, но, тем не менее, на нее похожих?
1: Есть звезды, похожие на Солнце, но родившиеся раньше. А значит, прожившие свою жизнь быстрее, ну, как-то раньше начал, раньше кончил, и мы их наблюдаем, и можем себе представить, как будет выглядеть Солнце, когда оно из с этапа красного гиганта, когда еще это звезда, начинает вообще терять свои звездные качества, сбрасывает оболочку, сжимается ядро, превращается в белый карлик. Такие объекты мы называем планетарные туманности. Это исторически, конечно, неправильно. В астрономии много таких странных терминов. Но вот что такое планетарное? Почему планетарное? Старый маленький телескоп, когда ты смотришь на такое туманное круглое пятнышко на небе, думаешь, может, это далекая планета, может быть, это диск не очень резко увиденный в телескоп планеты. И так вот на английском прилипло к ним название «planetary nebula». Но все-таки понимали, не планета это, не планета. Небюла – это все-таки туманность. И, например, великий астроном Вильям Гершель, он подозревал, что планетарные туманности – это звезды в процессе формирования. То есть это облако сжимается, и он уже в центре там видит зародившуюся звездочку. Он ошибался. В центре, наоборот, умирающее ядро звезды. Такой планетарных туманностей много, и Солнце, ну, примерно в течение 10 тысяч лет своей, совсем уже последнего шага своей эволюции, будет вот такой красивый планетар. Но вот насколько красивый, я сказать не могу. Дело в том, что нет двух одинаковых планетарных туманностей. И это загадка для астрофизики. Звезда – шар. Когда она расширяется, она тем более должна быть шаром. Да? Никаких уже выступов там не останется. Когда она сбрасывает с себя оболочку, вот вверх, внешние слои, ну, шар и должен быть. И мы видим такие шарообразные планетарные туманности. Но кроме них мы еще видим биполярные, которые сбрасывают газ в двух диаметрально противоположных направлениях. Мы видим какие-то обернутые в большое количество газовых оболочек такие, как луковицы, вот завернутые в слои газа, с какими-то совершенно тонкими структурами, как, не знаю, жабо вот на воротниках древних людей, такое тонко связанное. Мы видим какие-то тонкие струи газа, которые выбрасывают сквозь эти слои. В общем, надо посмотреть нам когда-нибудь на экране на планетарную туманность кошачий глаз, cat eyes. Это фантастический объект, который, да, это вот будущее нашего, один из вариантов будущего нашего Солнца. Астрофизики не могут понять, а как вообще звезда круглая, звезда шарообразная, как она вокруг себя такое соорудила? Но мы-то вряд ли это увидим, потому что если мы не улетим отсюда, мы будем внутри и сваримся на своей планете. Но если мы вовремя покинем Солнечную систему, то у нас будет шанс посмотреть со стороны на то, как заканчивается жизнь нашего Солнца и насколько красивую планетарную туманность оно вокруг себя соорудит.
2: А что происходит в этих планетарных туманностях? Потому что вы говорили о том, что, в общем-то, Солнце, когда оно будет расширяться, проходя вот этот цикл до гиганта, все-таки не затронет все планеты. То есть планеты вокруг белого карлика на своих орбитах, они останутся?
1: Они останутся, да. Ну, я не скажу, что они уж прям в неприкосновенности останутся. Солнце будет выбрасывать газ со скоростью примерно 10-20 там, километров в секунду. И эти горячие потоки газа, конечно, будут действовать на планеты, будут срывать с них атмосферу. Например, Марс уж точно остатков атмосферы лишится. Юпитер крепкий орешек, он так здорово к себе все притягивает, что его не так просто раздеть и лишить атмосферы. А вот, скажем, Уран и Нептун, наверное, похудеют заметно, и потоки газа, которые рождают планетарные туманности, они, сталкиваясь с Ураном и Нептуном, довольно сильно их повредят. Ну, спутникам терять нечего, они и так, в общем, атмосферы не имеют. Титан, разве что спутник Сатурна, Титан, у которого хорошая, сегодня богатая, такая азотная атмосфера, я думаю, что он ее потеряет. А ведь на Титане может быть жизнь. Мы подозреваем, что в морях, а там есть моря жидкие на Титане, правда, эти моря из природных газов состоят, метан, этан, пропан, бутан, всякие такие знакомые нам газы, Но там могут быть формы жизни, и тогда им не поздоровится. Моря закипят и могут улететь в космос.
2: Ну, детский писатель-фантаст, я его иначе назвать не могу, Носов предполагал, что и на Луне может быть жизнь, что где-то внутри. В глубине, внутри Луны. То есть, опять же, высокоразвитая цивилизация, которая овладела бы, скажем, термоядом, а к чему мы уже сейчас...
1: Она бы ушла внутрь планеты.
2: Она бы ушла внутрь планеты и была бы обеспечена бесконечным источником энергии. Ну и, соответственно, от этого уж производить из углекислого газа и других веществ какой-то пригодный для дыхания воздух тоже вполне возможно.
1: И планету надо было бы переименовать в планету Носов.
2: Он, ну, например, первым, потому что он
1: предложил это дело,
2: догадался.
1: А ты удивишься, но некоторые люди, которые пишут мне электронные письма, до сих пор утверждают, что Луна внутри пустая. Видимо, в детстве они читали про Незнайку Носова.
2: Ну, есть разные теории. Ну, о Луне как-нибудь поговорим обязательно еще в другой раз, потому что я уверен, что этот спутник принесет нам еще немало сюрпризов при его изучении.
1: Наверняка, мы его только начали изучать.
2: Спасибо, Владимир Георгиевич. Я напомню, что скоро в «Внеземном подкасте» мы продолжим обсуждать события, которые происходят в нашей Вселенной. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире «Большая наука. Великая в малом». Мы сегодня будем говорить о вечности. Тема наша – время. Но все знают, что бог времени Хронос запустил в обиход хаос, эфир и иреп – вечную и непроницаемую мглу. Потом появилась Земля, потом появилось пространство. И вот сегодня мы начнем обсуждать время. У нас сегодня в гостях Вадим Маркович Розин, доктор философских наук, профессор Института философии Российской академии наук. У нас сегодня в гостях Михаил Геннадьевич Иванов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики Московского физико-технического института. Итак, мы сейчас будем говорить о времени. И мой первый вопрос моим гостям вот какой. Если я знаю, что время – это то, что показывает часы, а пространство – это то, что измеряет линейка, можем ли мы дать научное определение историческое, философское и физическое времени, вечности?
1: Ну, давайте я начну, попробую. Давайте. Я не знаю, как Михаил Геннадьевич согласится со мной или нет, но вообще-то говоря, таким сложным вещам определений, на мой взгляд, дать невозможно. Можно говорить о концепциях времени. А определение сложно. Но, тем не менее, вот не, я противоречу сам себе, сказал бы, что время – это способ измерения одних движений другими движениями. Но это вот я так дал сходу, а потом дальше вот в разговоре я постараюсь показать, что вообще-то это, конечно, не очень серьезно. То есть я думаю, что определение, конечно, дать можно дидактических целей, но лучше этого не делать.
0: Это замечательно, мне очень нравится.
2: А я хотел бы с вами согласиться, что время – это то, что измеряет часы, а расстояние – это то, что измеряет линейками. Это хорошее физическое определение. И, в общем-то, именно это определение физики показало свою продуктивность. Более тщательные изучение того, как именно мы измеряем время, как именно мы измеряем расстояние, в начале 20 века привело к созданию теории относительности. В квантовой механике это тоже очень важный аспект, потому что, в общем-то, когда мы анализируем эти процессы, мы строим теорию измерений.
0: Михаил Геннадьевич, а вот теперь я хочу задать вопрос. Привязаны ли мы к периодичности в пространстве и времени? Ведь, смотрите, линейка – это рисочки, обязательно периодически расположенные. Они задают масштаб того, что мы измеряем. В часах это рисочки, минуты, секунды, там могут быть вот на циферблате. Это тоже периодическая вещь. Обязательно ли при определении пространства и времени, по крайней мере для себя, заложить основным понятием в измерение периодичность? Или мы можем без этого обойтись, что это может быть плавный какой-то процесс? Пространство, время.
2: Ну, какую-то периодичность или что-то аналогичное задает конечность точности в процессе измерения. Поэтому, наверное, без этого не обойтись, но не надо понимать эту периодичность как что-то слишком фундаментальное.

0: XIX столетии с европейским понятием времени, они столкнулись с большими трудностями, как его характеризовать, определять. И они сказали, что это между. Это то, что находится между. Понятно, вот периодичность есть, а время может не быть. Есть два совершенно разных представления о времени. Одно физикалистское, ну так скажем, физическое, астрономическое время. И оно действительно по этой линии от Аристотеля, Галилей, Эйнштейн. Там. А есть же другое понятие времени. Время как событийность. А мы говорим биологическое время, психологическое время. Кстати. У нас сейчас столько времен, что просто вообще можно с ума сойти. И уже начиная со святого Августина, он обсуждает именно эту проблему. Он говорит, а как это так происходит? Я говорю о времени во времени. Он фиксирует то, что есть два понятия времени. Одно – физическое время, связанное с движением, кстати, с измерением движения. А другое время – это время переживания, воспоминания, как он говорит, отнесения к будущему, замышления. И вот с тех пор пошла эта история, два времени. И, по сути дела, современные философы говорят, что существует колоссальный разрыв между этими двумя понятиями времени. Время, которое вот идет по линии естественных наук, по сути дела, точных измерений, и время событийное. Вот Бергсон, психологи и так далее, они именно это обсуждают.
1: Вадим Маркович, философски понятно, что прошлое однозначно. И философски абсолютно непонятно, однозначно ли будущее.
0: Ну, вы знаете, это ваши представления тоже уже немножко устарели. Прошлое многозначно, оно дается в реконструкции. Нам прошлое просто так не дано. Мы всегда реконструируем. И, по сути, историю непрерывно переписывают. И вы это прекрасно знаете.
1: Это субъективная переписка
0: Нет,
1: событий.
0: А тогда что есть объективное? Тогда объективно только по Канту, как вещь в себе. Вот Кант вводил такое понятие «вещь в себе». Он говорит, вот есть некоторые явления, которые мы мыслим, но мы не знаем, как оно устроено. А когда мы начинаем получать знания, тем более научные, мы делаем реконструкцию. Но тогда прошлых очень много. И, естественно, то же самое в отношении будущих. Будущих тоже не одно.
1: Я с вами абсолютно не соглашусь, и хотя бы вот почему. Что если стоял где-нибудь в 18 веке фотометр в середине Парижа и измерял интенсивность солнечного света в этот момент, это было объективно, если до нас дошла вот эта вот цифра, сколько там люминов или как это обозначается.
2: А если не дошла?
1: А если не дошла, мы будем выдумывать, но это субъективно. А объективно, в принципе, то, что фиксировалось, оно и было.
0: Но видите, в чем дело, я тогда вам резче скажу. Сейчас эти развлечения объективно-субъективно, они, по сути, не работают. Поэтому я бы вот так бодро не говорил. Потому что факты тоже теоретически нагружены, это известно.
1: Ну, понятно. Ну, нет,
0: я когда вас спрошу, вот когда Иосиф Виссарионович Сталин умер, а? Вы можете сказать, а существует 20 версий,
1: не знаю.
0: По меньшей мере.
1: Я знаю,
0: и сказать, когда он умер, невозможно. Это всегда будет реконструкция.
1: Ночь на пятое, да, это мы знаем. Вот. На самом деле, я думаю вот что, что спорт, он очень забавный. И в конце концов мы с вами перейдем к квантовой неопределенности тогда, что там, и что бы мы ни говорили, в конце концов есть квантовый эффект, который вводит в любое событие, если мы его доводим до атомного уровня, неопределенности. Это все понятно. Так все-таки, значит, как мы отделяем вот физики прошлое от настоящего и будущего? И что отдает этой физике? Вот что мне интересно.
2: Так, ну, давайте... Во-первых, все-таки вспомню про событийное время.
1: Давай.
2: Я бы не стал его противопоставлять времени в естественных науках, потому что в той же физике есть разные подходы. В том числе есть подходы, при которых пространство и время между событиями, ну, в некотором смысле не существует. Есть подход, когда у нас есть непрерывное пространство-время, и в нем события.
1: Но То есть вы сейчас ставите свои утверждения на том, что есть некое единство пространства-времени, и вы их не разделяете в своем рассуждении. Так я понял, будет, да?
2: Ну, можно сказать и так. Этот способ мысли, он в физике тоже применяется, хотя на данный момент это одно из направлений, не являющееся общепринятым. По поводу однозначности или неоднозначности прошлого. Совершенно однозначно можно сказать, что мы не можем прошлое

0: однозначно восстановить. Хотя бы потому, что информация в процессе передачи может только теряться.
1: Зашумляться, по крайней мере, да.
0: Но это с точки зрения классической физики рассуждения, где прошлое существует, мы его просто не можем точно восстановить. С точки зрения квантовой физики ситуация более интересная, особенно если мы встанем на позицию многомировой интерпретации квантовой механики. Потому что с точки зрения многомировой интерпретации у нас не только будущее не определено, но и прошлое тоже. Насколько далеко мы должны уйти в прошлое, чтобы там уже начали сказываться квантовые неопределенности, сложно сказать. Но если вот стать на такую позицию, на позицию многомировой интерпретации, а в каком-то смысле эта интерпретация наиболее прямолинейная. Если мы по-настоящему верим в квантовую механику, что она описывает природу вещей, то эта интерпретация возникает сама собой. То тогда все-таки, да, действительно, прошлое фундаментальным образом не определено.
2: Михаил Геннадьевич, я с вами все-таки хочу продолжить этот спор. Мы сейчас с вами воспроизводим такую современную постмодернистскую ситуацию. То есть вы видите реальность одну, а я совершенно другую. И я здесь более общую точку зрения проведу. Вот обратите внимание, как возникала сама идея с временем. Вот Аристотель и вокруг него они обсуждают, каким образом мыслить движение и измерять движение. Потому что мыслить трудно было, так как были парадоксы Зенона, вы знаете прекрасно. А измерять тоже, только складывалась эта процедура. И вот Аристотель и не только он выдвигают вот эту идею. То есть они сумели и помыслить движение за счет чего, кстати? За счет того, что время было связано с пространством. Вот Аристотель снимает парадоксы Зенона и говорит, что мы измеряли пространство с помощью деления бесконечного отрезка, континуума, давайте и время будем так же. То есть время было соотнесено с пространством, а кроме того, Аристотель провел в физике целый ряд работ, где он показал, как можно измерять движение. То есть кроме механизма, движения, или то, что относится, как мы сегодня сказали, к первой природе, есть масса других процессов. Рождение и смерть, сновидение, переживание и так далее. И это тоже сложные изменения, но каждому надо подбирать способ и мыслить это, и измерять. Так вот, если вы подумаете, какая линия в истории происходила с временем, была одна линия очень ясная, четкая, понятная. Она шла от Аристотеля вплоть до действительно Эйнштейна. Здесь отработаны и способы представить разные типы движений и измерять их. А вот по отношению к другим изменениям, которые совершенно не механические уже. Там есть и физический параметр, но там биологический есть параметр. А вот как его измерять? Как измерять биологическое время? Как измерять время переживаний? Как измерять и мыслить время сновидений? Они там все имеют разные характеристики. Время сновидений дискретно, они непрерывно. Оно может исчезать, оно может двигаться назад. Но то же самое литературное время, как вы знаете. То есть я абсолютно здесь с вами не согласен. Это две совершенно разные линии. Более того, в современной философии четко зафиксировано это различие. Вот есть такой Визгин у нас в институте. Вот что он пишет.
1: Визгин.
2: Визгин, да. Проблема времени, синергетический подход. Ставится задача преодолеть разрыв между естественно-научной и гуманитарной трактовкой времени. Разрыв между человечески реальной озабоченностью временем, когда, например, говорят, что не хватает времени, между раздумьем о беге времени, о судьбе, о будущем, о прошлом и настоящем. С одной стороны, и описанием времени в точных науках, с другой. Короче говоря, между гуманитарным и, естественно, научным аспектами времени, казавшийся ранее непреодолимым, теперь стал заметно, он, как говорится, сокращается. То есть ему кажется, что они не сближаются, а я не вижу, что они сближаются. Это две совершенно разные трактовки времени. И это, кстати, одна из перспективных проблем.
1: Михаил Геннадьевич.
0: Хотелось бы разделить понятия. Когда мы говорим о времени, то неизбежно заходит речь о каких-то процессах, которые в этом времени развиваются. И тут надо понять, о чем же мы на самом деле говорим. Собственно, о времени или об этих процессах. с точки зрения физики, и это можно сделать, если опять-таки вспомнить, с чего начал Всеволод Александрович. Того, что время – это то, что измеряется часами. Соответственно, мы берем разные часы с разных конструкций. Если часы между собой согласуются, то мы считаем, что это хорошие часы, правильные. Если какие-то часы с остальными не согласуются, ну, мы, значит, заключаем,
2: Михаил
0: что Гитан, это особенность
2: Геннадьевич,
0: этих часов.
2: Кто вам сказал, что время только часами измеряется? Вот я вам приведу простой пример. Святой Августин пишет работу, исповедь, да? И он сталкивается вот с какой проблемой. Есть процесс изменения его жизни. Вот он не верил в Бога, потом он шла работа, связанная с тем, что он пытался поверить в Бога, он поверил в Бога, и у него открывается перспектива спасения. И вот знаете, как он этот процесс описывал? Не часами, а он ввел такую специальную конструкцию «человек вместе с Богом». Вот когда он ввел такую схему «человек вместе с Богом», то он смог этот процесс описывать, потому что был период, когда он не верил в Бога, видите, то, вот что тут часами является, он не верил в Бога, потом он вышел к желанию поверить, другой, а потом открывается перспектива спасения. То есть в данном случае процесс, как вы говорите, измеряется не часами, он измеряется специальной конструкцией.
1: Все равно событиями.
2: Ну, так это вот и есть. Событийная сторона предполагает, что вы каждый раз находите в кавычках эти часы. Вы их должны изобрести, эти часы.
1: Понимаете,
2: тогда вы можете мерить.
1: Все-таки я... Сердце мое разрывается между вашими точками зрения. Философское и физическое, как и положено ведущему. Но на самом деле вот что я хочу сказать. Что... В принципе, наука и научное понимание времени может быть только тогда, когда мы введем размерность, масштаб. Самое единственное, что мы умеем делать в науке о времени, это вводить масштаб каким-то периодическим процессом.
2: Кто вам сказал, что масштаб
1: события не привязаны
2: обязательно физически?
1: А?
2: Кто вам сказал, что масштаб физический?
0: Не единственное.
1: Теперь вы говорите.
0: Все-таки современная физика может сказать о времени гораздо больше. Не только то, что мы можем его измерять.
1: Я сказал о необходимом.
0: А, ну необходимое, да. Но это не все, что можно сказать сейчас о времени.
1: Тогда давайте мы сейчас еще скажем про стрелу времени, потому что есть у гуманитариев и философов мощное понимание стрелы времени. И у физиков, ну, термодинамическое. Вот об этом кто хочет сказать?
2: Надо начать со средних веков, потому что стрела времени как раз средние века складывается.
1: Да, да.
2: А, кстати, знаете с чем? Со спасением. Вот когда вышли на идею спасения, Бог создал мир, начало стрелы, мир продолжается, и будет страшный суд, где это будет завершение. Кстати, сегодня уже завершения нет. Как бы, там был очень интересный процесс в средние века, что ожидали конца света все время. И это очень плохо было для...
1: Значит,
2: в конце концов сказали, что неизвестно, когда будет. Вот тогда эта стрела ушла в будущее.
0: Ну, в физике проблема стрелы времени – это проблема необратимости. Поскольку фундаментальные уравнения физики, которые описывают физику на микроуровне, они почему-то неизменно оказываются обратимыми. Любой процесс можно запустить в обратную сторону с точки зрения микроскопической физики. Что если я этот стакан уроню, он разобьется. И просмотрев этот процесс, можно будет однозначно определить, в каком направлении он шел. Что стакан падал со стола и разбивался, а не собирался из осколков и запрыгивал обратно на стол. С точки зрения вот микроскопической физики в обратном процессе нет ничего невозможного. Но термодинамика и статистическая физика вот пытаются с этим бороться. Ну, хотя можно сказать, что бороться с переменным успехом, потому что есть до сих пор разные точки зрения, с чем связана эта необратимость. Некоторые физики предлагают модифицировать микроскопические уравнения, внося необратимость туда. Некоторые связывают эту необратимость с начальными условиями, что природа в целом развивается от более упорядоченных состояний к менее упорядоченным, и это обуславливает стрелу времени.
2: Михаил Геннадьевич, а вы не знаете работы Вадима Казютинского, нет? Вот у нас, он, к сожалению, умер несколько лет тому назад. У него был очень... Он изучал галактики
1: философ,
2: и Вселенные.
1: Это философ или...
2: Да, вот философ. Но он изучал галактики и Вселенные. И что он там показывает? Он, с одной стороны, утверждает, что это физический объект, а с другой стороны, показывает, что почти ни один принцип физический не работает. Ну, там много разных концепций, там невозможен решающий эксперимент, там вводится антропный принцип, ну и так далее. То есть у него целое исследование, где он показывает, что Вселенная и галактики очень странные, они скорее подпадают под гуманитарные знания, чем, естественно, научные. Но в частности, он там пишет вот что. Вот как раз про обратное. Он говорит, что когда вот вышли на эту идею расширяющейся Вселенной, фридмановскую, то, двигаясь назад, стали спрашивать, а какие характеристики физические в начале, когда вот произошел этот взрыв? И оказалось, что вообще там невозможно, во-первых, все эти характеристики парадоксальны, они или нулевые, или бесконечные. Это раз, а во-вторых, там непонятно, что со временем. А вот время до этого было или нет? Вот я просто хочу обратить внимание, что вот у естественно-научного взгляда физикалистского на время есть границы, ограничения. Вот когда мы создаем такие модели, то мы попадаем в систему парадоксов. Вот начальная точка, она непонятно, как ее естественно-научно описывать.
1: Ну, можно я совсем просто прокомментирую то, что вы сказали? В принципе, когда мы говорим, что 14 миллиардов лет примерно произошел назад этот взрыв, то, в принципе, мы все равно предполагаем линейным время. А как, шло ли оно линейно в эти моменты той самой сингулярности, которая изменилась?
2: Вот, точка сингулярности. И что там было до этого?
1: Это слово, которое не дает физического значения. Или?
0: Ну, речь зашла про общую теорию относительности. Физика – наука честная. И если в общей теории относительности появляются неустранимые бесконечности, то это значит, что мы вышли за пределы применимости теории. То есть, если мы формально будем решать назад по времени уравнение общей теории относительности, уравнение Эйнштейна, которое описывает нашу Вселенную в целом, надо отметить, что это большое достижение, что вот начиная с 1915 года, с создания общей теории относительности, появилась возможность писать уравнение, описывающее Вселенную в целом. Это, раньше такого не было. То окажется, что вот получаем бесконечность, уравнение выдают бессмысленный ответ. И это большинством физиков трактуется так, что мы выходим за пределы общей теории относительности, надо искать другую, более общую теорию. Либо начинать искать теорию вот этих сингулярностей, этих бесконечностей, либо модифицировать теорию так, чтобы сингулярности исчезли.
2: А ну, вот, знаете,
0: обычно это сравнивают, да, скажем, с созданием атомной теории. В рамках классической электродинамики атом неустойчив. Электрон должен был бы за конечное время упасть на ядро. И выделить при этом бесконечную энергию. Но приходит квантовая механика, оказывается, что электрон на ядро не падает, он падает только на нижний энергетический уровень, и там уже живет неограниченно долго, и энергия при этом выделяется уже вполне конечная. И вот что-то подобное ожидают от модификации общей теории относительности. Это вот мечта, которая сейчас уже около 90 лет, мечта о квантовой теории гравитации.
1: Михаил Геннадьевич, а тогда у меня вопрос. Что все-таки, как мы время будем? Оно будет следовать изменению времени, масштаба времени из наших уравнений, из новой теории? Или мы все равно его будем сделать внешним для этих уравнений?
0: Ну, если мы говорим про изменение масштаба времени, то надо говорить, что с чем мы сравниваем. Потому что вот в наивном ньютоновском представлении о времени мы можем считать, что вот есть некое идеальное время, можно вообразить себе некие идеальные часы, которые, внешние, которые идут равномерно, вне зависимости от того, где они находятся, как они движутся. Для своего времени это была хорошая абстракция, и ньютоновская механика – великолепная теория, которая до сих пор великолепно работает в своей области применимости. Но с созданием теории относительности, сперва специальной, потом общей, оказалось, что это все-таки некое приближение. Что если часы движутся, то они идут по-другому, чем неподвижные часы. Что если есть гравитационное поле, то в разных точках пространства время течет по-разному. Более того, возможно, даже ситуация, когда время в некотором смысле ветвится. Потому что если, скажем, согласно общей теории относительности, объект падает в черную дыру, то он за конечное время пересекает горизонт событий. Под горизонтом событий его уже невозможно наблюдать, но дело в том, что с точки зрения внешнего наблюдателя объект до горизонта событий будет двигаться бесконечное время. А с точки зрения самого этого объекта он за конечное время
1: нырнет туда,
0: и потом еще время будет продолжаться.
1: Коллеги, вы выбиваете землю из-под моих ног. У философа время совершенно неопределенное висит от события к событию. У вас тоже уже висит. Все-таки дайте точку опоры.
2: А почему висит? Наоборот, мне кажется, что как раз это значительно интереснее, чем такое однозначное понимание времени. Я тут хочу насчет Ньютона просто одну шуточку.
1: Проехаться, давайте.
2: Дело в том, что у Ньютона, когда он опубликовал свои теории, там не все сходилось до конца. И когда его спросили, а как же у вас тут не совсем все сходится, он сказал, а Бог на что? И то, что вы рассказываете о парадоксах естествознания, на мой взгляд, говорит о том, что естествознание находится в кризисе большом. Вот. А теперь вот я хочу сказать, что...
0: Маленькое замечание. Я не говорил о парадоксах. Я говорил о предсказаниях физической теории, и мы можем даже помыслить эксперименты, которые мы, конечно, пока не можем осуществить, которые бы эти предсказания проверяли. Парадоксов здесь нет, противоречий нет.
2: А мне кажется, что есть. Но я сейчас хочу сказать, что вот, что философа интересует в изучении времени? Что философы, какие там проблемы? У нас тоже там проблем хватает. Первая проблема, я бы сказал, что вот это проблема размножения времен. Такое вот количество времен, что требуется уже, по сути дела, вырабатывать какую-то логику, какие-то критерии, основания для того, чтобы можно было работать с этим. Потому что все время идет перенос из одних представлений о времени в других. Это вот одна вещь. Вторая вещь. В общем, время все равно есть вещь мистическая. В свое время еще Аристотель на это обратил внимание. Он сказал, что так как боги уходят со сцены, в смысле объяснения, то на это место становится время. Еще одна проблема, вот мы ее как раз затронули, это вот как быть с этими событийным временем и, естественно, научным временем. И я бы сказал, что четвертая проблема – это вот то, что вы начали обсуждать. Вы не видите противоречия, я вижу. Вот я вам привел тот же пример с Казютинским, потому что у Казютинского как получилось? Он говорит, что Вселенная и галактики – физические объекты, а показывает, что как тип знания – это гуманитарное знание. Я даже, когда обсуждал его работу, написал такой парадокс. Получается, что в пределах Солнечной системы мы живем в физической реальности, а за пределами – в гуманитарной. Вот такой парадокс. Как хотите, так и понимаете.
0: Не соглашусь. Научная космология существует.
2: Ну, конечно, существует.
0: Ее не существовало до Ньютона. Она существовала в неком сильно ограниченном виде до общей теории относительности. Но на данный момент мы можем с помощью астрономических наблюдений определять, как расширяется Вселенная. Скажем, вот последние пару десятилетий был замечательный результат, что в настоящую эпоху Вселенная расширяется ускоренно. Мы можем давным-давно измерять химический состав далеких галактик. То, что когда-то даже для звезд считалось, в принципе, невозможным.
2: Но я хочу ответить на ваш вопрос по поводу все-таки, вот как вы говорите, хаос тут в описании, ничего подобного. Мне кажется, что как раз если мы по-другому, более широко посмотрим на время, не просто как на физическое время, вот, а мы будем говорить о любых процессах изменений, любых процессах трансформации, раз. Дальше. Мы будем ставить вопрос о том, как можно это помыслить без противоречий. Два. Третье. Мы поставим вопрос о том, как это можно измерять, сравнивать, сопоставлять, различать. Три. И тогда мы получим большое поле классификаций разных типов вот этих трансформаций, и где будут разные типы времени. Потому что в зависимости от того, как мы будем находить вот эти средства помыслить без противоречий, измерять и так далее, мы будем получать разные модели времени. Там одна из этих моделей будет физикалистская. Она развивается, и никто ее не отрицает, но это будет одна из моделей. А там будет много других моделей. времени, а совсем с другими свойствами. И мне кажется, вот это более правильный путь. То есть мы таким образом сможем описать основной, ну, известный нам и интересный способ трансформации, и получим некую теорию времен. Но это не одно время, их
1: Вадим
2: много
1: Марч,
2: будет.
1: А теперь вопрос вам будет вот какой. Мне очень понравилось то, что вы сказали. Значит, действительно, есть некая многомерность, параллельно или расходясь, идут разные представления о времени. Тем не менее, как человечество, мы можем пользоваться в своей практической жизни какой-то одной системой. Видим ли мы из научной физической системы, где у нас есть часы, ну, линейки, ну, часы в самом обычном, компьютер вот у нас есть, видим ли мы возможность использования других представлений времени, о каких вы говорите?
2: Ну, я думаю так. Тут два момента важных. Давайте. Во-первых, кроме естественных наук, есть другие типы наук. Гуманитарные науки, социальные науки. И я вот в своих работах просто показываю, что это... настоящие науки, они строятся
1: кто
2: и так далее.
1: Кто бы спорил?
2: Да. Значит, во-первых, мы и в этом смысле
1: вопрос.
2: Сейчас мы будем получать характеристики времени в разных типах наук. Это раз. А во-вторых, кроме наук, есть разные типы практик.
1: Я об этом и сказал.
2: Вот, разные типы практик. И очевидно, безусловно, здесь такой интересный вопрос. Вот то, что время в научном плане, да, это вот именно способ измерения этих трансформаций, процессов и так далее. Это одна вещь. А дальше, если мы берем разные типы практик, да, то мы уже работаем со схемами. Схемами, ну, в том числе схемами времени. И там другая логика.
1: Модель.
2: Ну, я различаю схемы и модели. И там другая логика. Значит, поэтому в этом смысле, мне кажется, в перспективе нужно бы создавать два больших раздела. Время в плане изучения, исследований, в науке, и время в практиках. И там будут разные вещи. Но это очень ваш вопрос правильный, точный.
0: Мне кажется, Вадим Маркович пытается превратить вопрос о времени в вопрос обо всем. Есть вот такая тенденция...
1: Кстати, имеет право.
0: Такая тенденция... особенно во всяких восточных философиях, что вот говорим, все на все влияет, после этого ничего мы не до конца понять не можем, усаживаемся в позу лотоса под фиговым деревом и ничего не делаем. Так, конечно, можно делать, но это не конструктивно. Поэтому в физике мы все-таки ограничиваем свой объект, чем-то пренебрегаем, но зато после этого мы можем какие-то вопросы решить. Мы можем написать уравнения, которые работают.
1: Выдать цифру, из которой можно сделать инженерное сооружение.
0: В том числе.
2: Ну да. Но почему вы думаете, что практики, во-первых, сводятся только к инженерным? В практике существует масса других, неинженерных. Еще раз говорю, кроме естествознания существуют другие типы наук, гуманитарные и так далее. И, кстати... там не менее точно можно все это сделать. Я, например, у меня есть большие исследования по сновидениям. Я показываю, каким образом эти сновидения можно описывать, мерить, и достаточно точно. Но для этого надо не часы строить, а для этого нужно совсем другое. Нужно понять, что такое сновидение, как они работают. Я это сделал. И это точность не менее строгая, чем в естествознании. Просто другая.
1: То есть, сон для вас – это некий виртуальный мир со своими координатами.
2: Почему виртуальный? Совсем не виртуальный. Реально психический. Это реально психический
1: процесс. То, что не наш, то уже виртуальный. Не буду считать. Другой мир, да? С другой конструкцией, с другими
2: другой
1: масштабами.
2: Другой мир, другие процессы и другие времена. И мы можем научиться их описывать не менее строго, чем естествознание.
1: Физиолого-психологическое пространство вводим, и действительно там это может быть. Но это абсолютно не пересекается с тем, что в реальном трехмерном мире мы пытаемся свести к понятию времени, да? Там это другое.
0: Ну, в принципе, по мере развития естественных наук в такие вот исходно гуманитарные вопросы науки залазят.
1: Это не гуманитарные. На самом деле, там абсолютно просто еще не понятые физиологические пространства.
0: Исходно было гуманитарно, но когда сейчас там снимают со спящего человека энцефалограмму, там смотрят, как возбуждается зрительная кора, пытаются уже восстановить, какие зрительные образы там могут быть.
1: Обратную задачу решить, да.
0: То, в общем-то, я допускаю, что пройдет не так много времени, и можно будет просто строго измерить, какое физическое время произошло между какими-то приснившимися человеку эпизодами. И определить, насколько это психологическое время сна расходится с реальным физическим временем. Потому что
1: просто там будут какие другие бы процессы, масштабы процессов.
0: Какие бы процессы ни были, но если это природные процессы, физическое время там все равно есть.
2: Ну, я не согласен, естественно. Мне даже, как говорится, интересно слушать Михаила Геннадьевича, потому что он очень последовательно проводит физикалистский взгляд. То есть для него мир существует только как первая природа, ничего больше. Но это сейчас уже настолько не так. То есть кроме первой природы есть и вторая, и третья, и вообще... Есть разные типы наук, но вы последовательно, вы держите рамку хорошо.
1: Теперь, коллеги, можно я вернусь вот еще к чему? Мы пока как-то перешагнули одну точку соприкосновения в нашей беседе. Это то, как в термодинамике открытых систем, развивающихся процессов, больших систем, где много участников, возникает из обратимых процессов маленьких, возникает большой процесс необратимый. Отсюда и термодинамическая стрела времени, которую... Это все начиналось со Средневековья, как я понимаю. Но в понятиях современной термодинамики открытых систем это... с именем Пригожина или Роман чего-то связывает. Вот скажите, где здесь какая-то вот тонкость, что здесь нетривиального во всем этом? Почему вдруг действительно в термодинамике из обратимых маленьких процессов получается россыпь хаоса такого вот? Как это получается? Вот все-таки это больше даже, может, философский вопрос или физический?
2: Нет, это скорее физический вопрос.
0: Ну, возможно, наиболее убедительная точка зрения в том, что макроскопические процессы сложно обратить. Иногда их удается обратить. Процессы, которые близки к макроскопическим. То же самое спиновое эхо, когда поменяли направление магнитного поля, там подождали, и система, которая, казалось бы, уже термализовалась, вдруг вернулась в начальное состояние. Иногда. Но обычно, чтобы такой макроскопический процесс обратить, надо контролировать слишком много параметров. То есть вот есть число Авогадро 6 на 10 23 степени. Число примерно протонов в одном грамме вещества. Не будем вдаваться в тонкости. И вот это характерное число, с которым приходится иметь дело с макроскопическими системами.
1: То есть, если все рассыпалось на 10-23 событий, то эти события собрать в одно уже...
0: 10-23 степени переменных никакой современный компьютер не проконтролирует.
2: Ну вот смотрите, тут есть еще одна сторона дела, довольно сложная, а именно, ведь смотрите, сейчас очень меняется представление о природе. Вот когда вы имели дело с Галилеем, предположим, то он изучал те природные процессы, которые, есть там, камень падает или тепловые явления. А современные природные процессы, они очень тесно связаны с инженерной деятельностью, с технической деятельностью. Ну, например, когда вы берете... в таблице Менделеева последние элементы, то где они существуют? Они существуют только в технических устройствах. Да. И в этом смысле, смотрите, может быть, сейчас мы вообще находимся в такой очень интересной ситуации, когда складывается техноприрода. То есть природа, которая проектируется и которая создается уже искусственно человеком за счет технической мощи. Там задействована и первая природа, но она так организована, так же, как у вас мобильники, она так организована, что она живет по, грубо говоря, другим законам. И вот и со временем, в этом смысле, может быть, даже так, это фантазии, но когда-нибудь нам, наверное, удастся создавать нужные нам времена, нужный нам процесс.
1: Я хотел бы отвлечься на одну вот какую тему. Я не зря заговорил про вот эту стрелу времени с пригожинской трактовкой термодинамической. Вот о чем. Понимаете, мы совершенно забыли, что появление жизни во Вселенной создало понятие машины. Значит, я с этим не раз уже выступал вот в наших беседах, которые происходят в нашей передаче. Я хочу снова сказать вот в нашей передаче вот что. Что в неживой природе машин нет. Есть преобразователи энергии, преобразователи вещества, преобразователи информации даже на контактах с живым. Но полезные работы в неживой природе не совершается, потому что машина совершает полезную работу. Полезность появляется только с появлением живого, ну или высших существ, о которых мы сейчас не говорим. Так вот, что делает машина с физической точки зрения? Она умеет понизить степень симметрии, происходит упорядочение. Теряется куда больше энергии, она уходит в энтропию. Но эта машина тоже произведение живого. Так вот, смотрите-ка, вот в этом превращении порядка в неупорядоченность, которая свойственна неживой природе, появляется некое устройство, набор устройств. И тогда мы делаем вот что. То есть мы каким-то образом, то, что я поддерживаю вашу точку зрения, что появление, вы сказали техногенно, а я говорю, это просто с появлением жизни во Вселенной, появляется то, что не свойственно неживой природе. То есть фактически, когда мы рассыпанную энергию собираем в паровой машине в одно направление, мы каким-то образом обращаем стрелу времени в этом маленьком устройстве. То есть я как раз думаю, что действительно даже в физике можно находить какие-то вот понятия новые. Но масштабирование, я думаю, все равно должно быть физическое. От чего-то мы должны отталкиваться. Или нет?
2: Не знаю. Дело в том, что сейчас есть две точки зрения на это. Вот одна то, которую вы, а другая то, что на самом деле можно мир и жизнь организовать множественным образом. То есть множество реальностей, и по-разному все это будет. Даже и в социальном плане такая история. То есть это связано вот именно с масштабом технической деятельности. Вот. Вы говорите про машины, а я говорю о техноприроде, но смысл примерно один и тот же. Смысл в том, что масштабы человеческой активности стали столь велики, что человек создает природу, которую он сам проектирует и замышляет. И, кстати, точно так же там и время будет по-другому разворачиваться. Мне кажется, что это вообще очень важная и интересная тема. Она лежит, она на передней линии, потому что вот мы сейчас с вами обсуждали только время безотносительно к пространству и к другим характеристикам. Эта тема не только естествознания, это более широкая тема. Эта тема вообще связана с вопросами описание, измерение процессов изменения, трансформации, они очень разные, они совсем не сводятся только к физическим процессам. И здесь как бы у человечества еще открытое поле, потому что мы научились описывать трансформации не физические, очень незначительно. То есть вот если мы думать, как это дальше будет развиваться, то я думаю, что будет развиваться прежде всего вот в гуманитарных, социальных науках вот та линия, которая связана с характеристиками времени не физикалистскими.
1: Вадим Марч, я хотел вас поддержать, сказать только вот еще более, может, общую вещь. Опять-таки, не впервые на нашей передаче возникает тема вот того, что сейчас наука, мировая наука, это еще не очень замечено и не очень обсуждено, входит в новую ситуацию соединения наук. Это действительно происходит. И то, что вы сейчас сказали относительно времени, это действительно опять говорит только о том, что науки стали интересоваться друг с другом. 20 век их сильно развел по своим интересам, даже по технологиям, то сейчас все начинает снова соединяться. Это естественное движение в науках. Анализ, синтез. Михаил Геннадьевич, ваше слово.
0: Поскольку время подходит к концу, я бы хотел перечислить некоторые идеи по поводу времени, которые в физике оказались плодотворны.
1: Давайте.
0: Первое. Восходящее к Ньютону. Время как параметр в уравнениях. Это, конечно, вроде бы тривиально, но это оказалось очень плодотворно. вторая идея, которая часто связывается с рассуждениями на тему того, что времени нет вообще. Это то, что время – это координата не хуже других. Тоже плодотворная в своей области идея. Далее. Идея причинности, связанная с временем, которая в физике в большинстве случаев сводится к тому, что причина должна быть раньше следствия. Тривиальное утверждение, но в современной физике это еще можно уточнить с точки зрения любых часов. И это уже становится нетривиальным, потому что разные часы могут идти по-разному, но все равно причина должна быть раньше следствия. Время – это то, что измеряется часами. То есть, собственно, здесь это элемент теории измерений. Собственно, чем одно из ключевых отличий современной неклассической физики от классической в том, что современная физика предполагает нетривиальную теорию измерений. В ньютоновской механике мы могли сказать, что вот как-то мерим, а как не важно. Что это же все очевидно, и, в общем, мы в эти тонкости вникать не хотим. В специальной теории относительности, в общей теории относительности, в квантовой механике, чтобы избежать парадоксов, процесс измерения надо анализировать, надо строить теорию.
1: То есть он сам влияет на объекты, на события. Да.
0: Ну и в заключение немножко о перспективах. Сейчас у нас есть великолепная теория пространства и времени, но это классическая теория, общая теория относительности. У нас есть квантовая теория, которая пока что с общей теорией относительности до сих пор не вполне дружит. И, соответственно, о чем мечтают физики уже 90 лет, это о создании квантовой теории гравитации. Но это для человека со стороны звучит не очень интересно, но гравитация и гравитация. Но дело в том, что уже в общей теории относительности теория гравитации объединяется с теорией пространства и времени. Так что квантовая теория гравитации – это квантовая теория пространства и времени. Это теория, которая, как мы ожидаем, должна дать ответ на вопрос, как создаются вселенные, можно ли уйти из нашего пространства куда-то еще. И часто, когда в мечтах о квантовой теории гравитации, физики называют эту ожидаемую теорию теорией всего.
1: Да.
0: В качестве наиболее популяризированного сейчас кандидата выступают некоторые разновидности теории струн. Все про это слышали. Хотя тут пока говорить рано о том, насколько это реально. Потому что у теории струн есть одна неприятная особенность. Это очень красивая математика, но они пока очень-очень далеки от какого бы то ни было эксперимента.
1: Вадим Марч.
2: Да. Ну, я еще вот на что бы хотел обратить внимание. Мне кажется, это очень интересно. Вот сейчас Михаил Геннадьевич очень хорошо разобрал такой физикалистскую, естественно, научный концепт времени. Вот я хочу обратить внимание, что вообще, когда мы обсуждаем эти вещи, то мы строим концепты. То есть мы строим некоторые теоретические объяснения того, что есть время там, там, там и там. А и вот тут вопрос вот какой. Можем ли мы помыслить время вне концептов? Если мы строим разные концепты времени, да, разные концепты, у нас и должны получаться и разные времена. Вот. А это очень такой тонкий, интересный момент. Мы все время объективируем концепты. То есть мы начинаем, мы строим сначала объяснение, а потом мы проецируем в реальность и начинаем говорить, например, что есть там физическое время, например, или есть психологическое время, или есть время биологическое. Да? И вот мне кажется, что одна из линий как раз гуманитарного исследования времени состоит в разведении концептов времени и объективации времени. Это очень разное. Объективация уже связана с практиками. Потому что если нам удается развернуть определенные практики, ну вот как, например, в естествознании, удалось создать инженерные практики, и тогда те концепты времени, которые стрела времени и прочие, которые здесь были созданы, они как бы оказались воплощенными в реальность. Да? В других типах это вот так просто не получается, потому что создание практик – дело очень сложное. И поэтому что получается? Во многих ситуациях есть только концепты времени, а реальных феноменов которые связаны с разворачиванием практик, их еще нет. И тогда, конечно, с точки зрения естествознания, есть почва для критики, потому что здесь у нас все в порядке. Есть и концепты времени, и есть и феномены реальные времени, да? А зато, например, в гуманитарных науках, социальных науках там концептов сколько хотите, там много. А вот реальных феноменов что-то не очень видно. Ну вот, и это, мне кажется, важно, потому что вот обнаружение, я бы сказал, реальных феноменов времени связано с разворачиванием уже новых практик. Спасибо. Не знаю, понятно ли это то, что я говорил.
1: Я думаю, понятно, потому что так сложно. Все сложные вещи часто бывают более понятны, нежели вещи простые. Я вот что хочу сказать, что в конце концов наш сложная для нас самих, в том числе беседа, кончилась, мне кажется, вот чем. Я хотел бы пожелать, чтобы человечеству хватило времени, чтобы оно было настолько умно, чтобы оставило себе много времени на развитие, чтобы понять эту проблему времени, которая отнюдь не одномерна, как в нашем разговоре сегодня получается. Конечно, это не только физическое время. Можно ли, в конце концов, потом будет нормировать другие времена, других наук, других подходов физическим временем или ввести какие-то другие масштабы и другие измерения? Ну что ж, человечество есть чем заняться. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, дорогие зрители. До новых встреч.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья, Виталий, лаборатория ночных видео, и как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы хорошо провести вечер, чтобы узнать много интересного и задать вопрос нашим любимым спикерам. И сегодня обалденный спикер, вы давно его просили, давно его ждали, но сначала я представляю второго ведущего, это, естественно, Александр Соколов, один из руководителей проекта Anthropogenesis.ru и создатель. Саша, привет!
2: Привет, Виталий, здравствуйте, друзья! Я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это палеонтолог Павел Скучес, доктор биологических наук, специалист по мезозойским позвоночным, доцент биологического факультета СПБ ГУ, который выступал у нас на каком? На зимнем форуме «Ученые против мифов 12». Да, с докладом. Это был последний наш офлайновый форум. Вот, с докладом «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла», где он разбирал ряд мифов, стереотипов про динозавров, сформированных кинематографом. И сегодня Павел у нас в гостях и будет отвечать на ваши вопросы, друзья. Павел, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вообще, кажется, что целая вечность прошла с того форума, когда мы могли видеть друг друга не онлайн.
2: Да, почти я был. Тоже очень рад, что вы с нами снова, так сказать. И сначала, наверное, мы сделаем несколько коротких объявлений все-таки. Виталик, да?
1: Коротко, да, пока мы дожидаемся. Наверняка сейчас пришло всем уведомление по поводу того, что началась трансляция. А если вдруг этого не произошло, то, знаете, скорее всего, у вас не нажат колокольчик. Поэтому подпишитесь на наши каналы, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», и тогда вы это дело никогда не пропустите. Вот, помните, это очень важно и для наших каналов, ну и для вас, потому что, в общем-то, интересный материал может мимо вас так быстренько пройти. А в онлайне всегда его смотреть интереснее. Также можете поддержать непосредственно данную трансляцию. Для этого есть как суперчат, так и ссылка, которая есть сейчас в описании. Ну и появится в чате у нас также. И помните про то, что и у проекта Anthropogenesis.ru, и у проекта Лаборатории ночных видео имеются странички на Патреоне. Именно таким образом, поддерживая нас, вы улучшаете качество наших трансляций. Я надеюсь, что вы замечаете, что мы стараемся делать их все лучше и лучше. Ну и вообще, так подобная поддержка делает возможным такие стримы.
2: Да, спасибо, Виталий. И я еще напомню, что у нас каждый раз, несмотря ни на что, в конце мы выбираем авторов двух лучших вопросов, точнее, наши гости выбирают авторов лучших вопросов. И эти молодцы получают в качестве вознаграждения футболки форума «Ученые против мифов». Таких еще раз мы выберем и в конце сегодняшнего стрима передадим Павлу список всех вопросов, он сделает свой выбор. А на предыдущем нашем стриме Ольга Вдовина отвечала на ваши вопросы, и она уже выбрала, кто, значит, будет счастливым обладателем футболок. Это Павел К., который спрашивал: «Кажется немного странным, что такую тяжелую работу взяла на себя хрупкая женщина». И Илья Владимирович, который спрашивал: «А какой ваш любимый из деревянных инструментов?» Вот Павел К. и Илья Владимирович, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнаете, как вам получить заслуженные футболки. Отлично.
1: Да, а теперь мы можем приступить уже непосредственно к процедуре задавания вопросов. Павел, теперь мы вступаем, в смысле вступать в ваша очередь, и перед тем, да, как вступить окончательно, вопрос от Джона Вика. Такое дело, сам Джон Вик нам пришел, написал следующий вопрос. Интересно, а что делает статья член-корреспондента ВРАЛ Сергея Савельева на первом месте в списке литературы? Вот такой вопрос.
2: Ну, имелось в виду, что у Павла, когда он выступал у нас на форуме, в конце был список литературы, и там была статья, в которой один из авторов Сергей Савельев.
1: И да, вот... и не забудьте пересмотреть эту лекцию, кстати говоря.
2: Да, и Сергей Савельев, доктор биологических наук, известный своими одиозными высказываниями, в том числе с таким с привкусом псевдонауки, за что он действительно выходил в финал,
1: давай,
2: брал.
1: Позволим Павлу ответить на вопрос.
3: Да, Павла. Извините, ну, ответ-то у меня будет на самом деле простой, потому что научный процесс не работает на нравится-не нравится высказывания того или иного человека. Даже если они абсолютно бредовые, это не имеет отношения к научному процессу. На что обращают внимание ученые, в том числе и палеонтологи, на опубликованные научные статьи? Савельев в данном случае является соавтором статьи вместе с палеонтологом Алифановым Владимиром Рудольфовичем, да, второй автор. Причем статья эта по мозгам как раз тербозавра, это научная статья, которая прошла рецензирование, и, естественно, на нее надо ссылаться, ее надо обсуждать. То, что высказано в научных статьях, выходит в поле обсуждений именно в научной литературе. Не принято на самом деле вот так вот кидаться пометом и банановыми шкурками, ругать коллег, не знаю, просто в кулуарах. Если ты хочешь полностью опровергнуть гипотезу или идею, опубликованную в научной статье, напиши свою научную статью. Поэтому ссылка на научную, настоящую научную работу Савельева – это вполне нормально.
1: Отлично. Так, и следующий вопрос я предлагаю, Саш, тебе прочитать.
2: Следующий вопрос от Павла Гришаева. Угу. Одно из ярких воспоминаний детства – фильм BBC «Прогулки с динозаврами». В озвучке Николая Дроздова заходило на ура. Увидеть на экране воскрешенных рептилий было тогда чем-то невероятным. Интересно, насколько актуален этот фильм сейчас? Наверняка многие концепции, актуальные на момент выхода фильма, претерпели серьезные изменения.
3: Ну, на самом деле, если бы меня так попросили, а вот сделай такой подробный разбор фильма с такой серьезной критикой, я бы сказал, нет, святое трогать не буду. Потому что фильм в свое время, в 99-м году, сыграл фантастическую роль и привлек в палеонтологию тех людей, которые не были привлечены парком юрского периода. Но мы понимаем, что любая наука и палеонтология, она постоянно изменяется. Но появляются новые данные, концепции тоже меняются. И наше восприятие многих ископаемых существ тоже меняется. Идея о том, как выглядели динозавры в 99-м году и как выглядят сейчас, тоже серьезно поменялась. Что устарело? Да, вот без деталей. Мы сейчас воспринимаем, например, хищных динозавров, терапод, как оперенных созданий. Ну, в том фильме они еще лысые. То есть поменялась идея, потому что были сделаны находки пернатых динозавров в большом количестве. Кроме этого, сейчас уже изменились наши представления, как динозавры держали свое тело, там, например, как завроподы, гигантские динозавры, свою шею могли держать, да? Как они двигались. И, конечно, многие вещи, связанные с современными там реконструкцией физиологии, анатомии динозавров, конечно, поменялись. Кроме этого, ведь основная идея авторов этого фильма была показать такие своеобразные окна в древний мир. Вот что было в Триасе, что было в Юре. Да? И, конечно же, иногда, например, экосистемы какой-то конкретной ископаемой, да, конкретного ископаемого местонахождения не хватало. Там какого-то животного в ней просто не нашли. Что брали, что делали авторы фильма? Они брали с какого-то, иногда даже другого континента, потаскивали туда и вставляли, чтобы картина была полная. Вот Триас так Триас, Юра так Юра. И таких моментов там достаточно много. Но давайте не будем критиковать этот фильм за это, потому что идея и цели у фильма были другие абсолютно. Поэтому, конечно, много поменялось. Если вы хотите узнать какие-то там детали, что же там не так конкретно там с динозаврами и не только. Сейчас выходит, я видел, в Ютьюбе выкладываются достаточно качественные обзоры этих статей, ой, этих серий на русском. А чтобы найдите, посмотрите. Но в целом концепции динозавров тоже меняется, восприятие динозавров как животных. Ну и, конечно, старое устаревает.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Ну, точнее, это не вопрос. Сначала Эндрю Андерсон. Эндрю Эндрюсон. Сначала надо поблагодарить, он перешел на уровень стажер, то есть стал спонсором канала «Лаборатория научных видео», а дальше, собственно, задает вопрос. Почему динозавры не смогли снова взять господство после мелпалеогенового вымирания? Те же гасторнисы и прочие диатримы – вполне себе динозавры.
3: На самом деле они взяли господство после мелпалеогенового вымирания, динозавры – виде птиц, да, стали то предаторами, самыми страшными хищниками в наземных экосистемах. Но и кроме динозавров, крокодилы воспряли духом и тоже во многих местах стали самыми страшными хищниками. Там интересная какая вещь произошла? После мелпалеогенового вымирания, После мелпалеогенового вымирания млекопитающие такой

0: Или ближе к
1: коронам. Гистологию, детальное внутреннее строение костей динозавров, тех же самых, оказалось, что гистология костей динозавров, строение костей динозавров изучено лучше, чем строение костей современных млекопитающих. Вот это для меня было удивлением. Динозавры тут рулят по полной. Да? Но надо помнить, что многие эволюционные механизмы или эволюционные моменты лучше изучать на других группах животных. Да? Но опять же, кто знает, вот кроме вас, Дмитрий, о такой большой группе диапсидных рептилий, как христодеры? Вот хамсозавры, вы упомянули. 2-3 человека, может быть, кто сейчас на стриме. Это в лучшем случае. А динозавры интересны всем. То есть, если бы у нас был разговор про, например, не знаю, освоение водной среды диапсидными рептилиями, тогда мы, конечно, поговорили бы и о хамсозаврах в том числе. Просто динозавры – это бренд.
2: Угу. И Дима пытается уточнить свой вопрос. Угу. Сейчас я посмотрю. Видимо, потом он уточнит, потому что коллеги перебросили вопросы, мы тогда сразу переходим к следующему, а потом добьем вопрос Димин. Угу. Так, Гайбраш Трипвуд остается с нами, поддерживает, спасибо за это. Какой из виденных вами документальных фильмов о динозаврах содержит самое большое количество устаревшей на данный момент информации?
1: Документальных? Ну, наверное. Слушайте, сложный вопрос. Я пытаюсь вспомнить фильмы такие вот достаточно старые. Вот. Ну, пожалуй, прогулки с динозаврами, наверное, содержат достаточно большое количество, потому что там размах был большой, и множество деталей надо исправлять. Ну, об этом мы уже говорили с вами. Да? Но, может быть, я что-то пропустил, потому что я, честно говоря, не все старые документальные фильмы смотрел. Ну, и иногда я даже пропускаю и некоторые новые. Там, не BBC-шные, а что-нибудь вот такое второстепенное. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, возможно, «Прогулки с динозаврами» – это серия, поскольку вот была претензия показать все, ну, там и будут некоторые ошибки.
3: Спасибо. А наш дорогой упоротый палеонтолог уточняет, он пишет, почему христодеры? Почему христодеры? Много вопросительных знаков.
1: Почему христодеры что?
3: Не знаю, я цитирую.
1: Христодеры – это вот здесь у меня. Да, вот христодеры я очень люблю. Давайте, можно я вот 30 секунд от стрима возьму? Вот, была такая замечательная группа диапсидных рептилий. Это те рептилии, у которых две дырки. Да, височные, для мускулатуры. Соответственно, к диапсидным рептилиям относятся лепидозавры, это змеи-ящерицы, относятся архозавры, крокодилы, да, динозавры, птицы, соответственно, вся эта братья с птерозаврами. Есть одна небольшая группа, которая появилась в юрское время точно, но есть даже данные, что в триасовое время. Полуводных рептилий, которые сочетают в себе мозаичные признаки и архозавров, то есть крокодилов, динозавров и же с ними, и лепидозавров, змеи, ящериц, такая мозаика признаков. Эта группа не была такой уж сильно многочисленной, но, с другой стороны, почти во всех наземных местонахождениях середины юрского периода, возьмем что Сибирь, что Подмосковье, что, там, не знаю, Америку, везде эти христодеры были. Они так, как серые кардиналы в водных экосистемах, эти странные диапсидные рептилии существовали. Они поначалу были небольшие, начали конкурировать с крокодилами, в конце мелового периода стали крупными крокодилоподобными формами. Динозавры не птичьи вымерли, а христодеры нет. Крокодилы не вымерли, христодеры нет. И дальше они существовали практически до современности. Там, не дожили несколько десятков миллионов лет, не так уж много. То есть группа, на самом деле, потрясающая, интересная по своей эволюционной истории. Например, когда нашли таких кайнозойских примитивных христодер, одну из них назвали лазарозух. Есть эффект Лазаря, когда вот какая-то группа существовала, потом пробел в палеонтологической летописи, вот снова она появляется. Вот где она была все это время? Вот христодеры, на самом деле, если вот про них говорить, это надо, во-первых, и показывать, какие они были, и уделять им очень много внимания. Группы безумно интересные, и многие эволюционные вещи на них можно показать. Но, и опять же, если мы назовем стрим «Христодеры», ну, поначалу никому не будет интересно. Вот. А если назвать «Динозавры»,

0: Ну, сразу другая совершенно история.
1: Я предлагаю назвать следующий стрим «Динозавры и Христодеры». И
0: вот, да, потихоньку надо в топ продвигать Христодеры. Вот топить за Христодеры, это я не устану, конечно.
2: Вопрос от Neutral Good Human. Обычно смотрю по скриптуму в записи, а это не вопрос, это он делится. Сейчас смог попасть на прямую трансляцию. Спасибо вам за работу. И вам спасибо за поддержку, уважаемый Good Human. И вопрос от Сочинца. Павел, расскажите про исследование мозга анкилозавра. Есть ли какой-то новый результат, о чем не знали раньше?
0: Ну, наверное, имеется в виду исследование, которое было опубликовано нашей группой относительно недавно. Сразу скажу, ключевую роль в этом исследовании сыграл мой аспирант, замечательный палеонтолог Иван Кузьмин, который изучает мозги динозавров, изучает древних крокодилов, то есть это его тема, палеоневрология и древние крокодилы. Что удалось выяснить? На самом деле изучали не самого анкилозавра, потому что есть группа анкилозавров, есть куча родов этих самых анкилозавров. Есть род анкилозаврус, анкилозавр, собственно. Мы не изучали его. Мы изучали его родственника из Узбекистана. Это род бисектипельта. Прокрутили мозговые коробки на компьютерном томографе, и стало возможным реконструировать внутренние структуры. Это, собственно, полость мозга, внутреннее ухо и система сосудов. Вот оказалось, что у этой бисектипельты был такой аналог радиатора автомобильного. Основная проблема для этих существ, для анкилозавров, было, как бы их маленький мозг не перегрелся, у них была проблема перегрева. Некоторые люди до сих пор считают, что там, ну, я надеюсь, таких немного, что динозавры были хладнокровными, и у них была проблема как бы согреться. Нет, на самом деле у динозавров была проблема как бы остыть. И вот бисектипельта решала это, нарастив такую мощную сосудистую сеть вокруг мозга, для того, чтобы действительно похоже на радиатор, чтобы охлаждать, собственно говоря, кровь, чтобы мозг не перегревался. Некоторые подобные механизмы есть у современных ящериц. Они чудесным образом могут часть сосудов перекрывать, часть пускать кровь по другими магистралями. То есть там есть такие своеобразные сфинктеры. Удивительно просто. Вот. И на современных ящерицах такие исследования проводились и будут проводиться. Ну и у динозавров тоже возможно, видите, не только показать, как выглядела вот полость, где был мозг, но и реконструировать прохождение сосудов и какие-то сделать палеобиологические интерпретации. На мой взгляд, это интересно.
1: Спасибо. Яна Ржепаковская следующий вопрос задает. Здравствуйте, а можно ли по палеонтологическим находкам реконструировать поведение и навыки животных? Как приходят к выводу, что динозавр что-то умел, а что-то нет?
0: Поведение иногда можно реконструировать, но опять же по косвенным обычно. Да? Мы же не можем там посмотреть, как тот или иной динозавр бегает, как он смотрит вокруг. Да? Мы смотрим на скелеты. Либо мы смотрим на следы, которые сделал динозавр, да, и пытаемся вот так вот, глядя на какие-то следы жизнедеятельности, либо на скелеты, что-то интерпретировать. Поэтому мы можем, если находим целое стадо захороненное вместе, сказать, что вот эти динозавры были стайные. Да. Мы можем найти кучу следов, которые сформировались одновременно, и сказать, что эти динозавры были стайные. Мы можем посмотреть на переломанный, совершенно кошмарный там, и сросшийся потом скелет аллозавра и предположить, что ну, вот раз у него куча переломов заживших, он был агрессивный. И тут уже начинаем думать, а был он агрессивный, они друг с другом, самцы, например, друг друга мочили активно за территорию, за самок, или просто он был такой совершенно отмороженный и безбашенный, и на любого крупного растительноядного динозавра набрасывался, чтобы его съесть, и получал там хвостом и прочее. Вот такие уже детали сложно. Но иногда бывает, что зубы хищных динозавров застревают в скелетах растительноядных. Да? Бывают находки дерущихся даже динозавров, которые погибли вместе, это велоцираптор и протоцератопс. То есть по каким-то вот таким косвенным вещам, какие-то поведенческие вещи мы можем реконструировать. Но опять же, эта картина очень неполная. Я не очень понимаю, что такое навыки. в данном случае. Вот. Ну, наверное, чему-то они обучались. И я думаю, что даже поведение и особенности поведения популяций одного и того же динозавра в разных условиях должно было отличаться. Возьмем каких-нибудь полярных динозавров и их, и тот же вид, но который жил в умеренных широтах. Явно у них были какие-то разные, чуть-чуть адаптации поведенческие тоже. Ну, а какие, сложно сказать. Вот, работаем над этим.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Галины Чубаковой, или Чубаковой, что было бы прикольней. Спасибо за ваш труд, пишет Галина, и сердечко отправляет. Спасибо, мы стараемся.
0: Очень приятно.
1: Находили ли кости динозавров с признаками злокачественных опухолей, первичных или метастатических?
0: Ну, были. Были такие находки, не только у динозавров, но очень немного пока. Вот. По сути дела, вот направление, которое называется палеопатология, изучение палеопатологии, она сейчас активно развивается. Почему можно так предположить, что сейчас находок болезненных динозавров, там, пораженных скелетов и так далее, не только динозавров, я надеюсь, что найдут и христодер, которые болели. Вот. А почему сейчас стало больше? Ну, во-первых, и внимание больше обращают. И люди стали понимать, что если вы нашли что-то переломанное, сросшееся, или что-то больное, это не просто будет описательная работа. Вы сможете потом сделать какую-то гипотезу, выдвинуть о поведении. Вот то, о чем мы сейчас говорили. Переломанный лозавр, значит, вот такое-то поведение. Может быть, какие-то идеи об иммунитете, да, вот, как болели древние животные, и похожи ли у них там ответ на какие-нибудь вирусы, бактерии современными, были ли у них такие же болезни, как там, у динозавров, например, как у современных птиц. Вот. И сейчас компьютерная томография стала рутинным методом. И можно взять кость и не резать ее там, на кучу мелких кусочков, чтобы посмотреть, а что там было болезненного и что было неправильного, да? А взять, прогрузить в томограф и увидеть внутреннюю структуру поражения, внутреннюю структуру патологии. И сделать уже какие-то выводы. Сначала поставить диагноз, а потом уже реконструировать палеобиологию. Так что находят, и это очень перспективное направление.
2: Спасибо. Дмитрий Бочинин говорит нам спасибо, а мы говорим спасибо Дмитрию за поддержку. И вопрос от Шурика Леонидовича. Спасибо за стрим. Какой бы вопрос вы задали какому-нибудь суперспециалисту по этой теме?
0: Хороший вопрос. Не знаю. Вот надо думать. Если у меня будут вопросы, я считаю, что самый крутой специалист по этой теме – это Стив Брюсати. Если у меня будут к нему вопросы, я просто его лично знаю, наверное, я ему напишу. Если я ему что-то напишу и задам вопрос, я обязательно с вами поделюсь. Вот. Но пока... Мы там обсуждали некоторые вещи, но не связанные с динозаврами, а связанные все-таки с обликом некоторых фаун.
1: А последний заданный ему вопрос в таком случае из таких?
0: Я его что-то, по-моему, спрашивал про шотландские юрские фауны, потому что он сейчас там работает, и это было достаточно давно, и мы с ним последний раз лично пересекались в Канаде, где я делал доклад, а он туда пришел, потому что он там был в Калгари рядом. Вот, и мы что-то пообсуждали, но так как доклад был про саламандр, вот, даже не про христодер, вот, то мы как раз общие фауны, вот, саламандры ползали под ногами у динозавров, были элементом динозавра и фауны, вот, мы обсуждали общие облики фауны. Может быть, что-то про келеска спросили, потому что келеска – это динозавр хищный, который найден у нас в среднеюрской фауне, и в Англии. Процератозавр похожий, да, близкий родственник. Ну, наверное, что-то такое могли обсуждать. Я уже деталей не помню. Но, я вспомнил последний вопрос. Я попросил его прислать таксон-признаковую матрицу. Это вещь, где закодированы, во-первых, куча таксонов, то есть куча видов разных теропод и куча признаков, которые анализируются. Вот. Мы просто в очередной раз прогоняли телеска, смотрели, а действительно он тираннозавроид, когда обнаружили пару новых костей и сделали гистологическое описание. Автор, ведущий этой работы, Александр Олегович Аверьянов, я считаю, что ведущий специалист по динозаврам, птерозаврам в современности в России. Вот. Ну, тогда вот мы Стива попросили, он с радостью поделился этой таксон-признаковой матрицей своей работы. И, да, мы как раз обменивались в письмах Келески, да, какие-то вещи.
1: Спасибо. Максимально отвеченный вопрос, мне кажется.
2: Да, более чем. И вопрос от Александра Норда. А есть смысл воскрешать динозавров? Они смогут выжить в нынешней экосистеме? Или придется создавать закрытые биомы? Или они всех сожрут?
0: Как сложный вопрос, да, это такие вот фантазии. Ну, вот, наверное, курозавры имеет смысл попробовать создать, просто чтобы отработать методики включения и выключения генов, посмотреть, что получится. Если бы была возможность, как в парке юрского периода, воскресить весь спектр динозавров, ну, наверное, люди бы это сделали. Потому что вот, когда что-то можно сделать, даже страшненькое и поганенькое, которое неоднозначное, но интересное, люди обязательно это сделают. Так что я думаю, если была возможность, люди обязательно бы воскресили динозавров, причем всех, включая тираннозавров. Ну а дальше, конечно, стали бы думать. Да, если бы просто тираннозавра выпустить в пампасы, скорее всего, он сдох. Потом надо понимать, чтобы какой-то вид существовал, должна быть, ну, популяция, должно быть много особей. То есть надо было наделать там 1000 тираннозавров и выпустить их. Ну вот я уже посмотрел бы на людей, которые сделали бы 1000 тираннозавров, выпустили, но это какая-то такая биологическое оружие, атака тираннозавров.
2: Терроризм.
0: Терроризм, да, просто палеотерроризм своеобразный. Ну, так что я думаю, что, конечно, экосистемы бы испытали бы стресс. Мы знаем инвазивные виды. Да, но это современные. Оказываются в экосистеме, другой совершенно, и результат может быть совершенно отвратительный. Там и растения, и животные, они начнут вытеснять какие-то современные, какие-то местные, локальные виды и роды. Но, в общем, я думаю, что перестройка экосистем бы была, если бы кто-то сумел бы зацепиться из-за воскрешенных динозавров, выжить, ну, тогда бы, наверное, кого-то бы убрали. Но на самом деле, свят места пусто не бывает. Экологических ниш ограниченное число. Если динозавр смог занять экологическую нишу, он ее сможет занять только если кого-то там вышел из нее. Поэтому экосистемы бы пострадали. Давайте не допустим воскрешения динозавров.
2: Нет, мы хотим динозавров. Пусть подвинутся там львы какие-нибудь. Они уже надоели.
1: Хорошо, что-то... следующий вопрос. Да, львы еще не всем надоели. Напишите в чате, львы надоели вам или не надоели. Ксения Дмитрий Целест, также регулярный наш любимый зритель, задает вопрос. А каким образом крупные динозавры, такие как брахиозавр, стегозавр и другие виды, делили территорию для пропитания между собой, чтобы каждая особь съедала несколько тонн растительности в сутки?
0: Ну, механизмы, как они делили, сказать сложно. Да, мы даже до сих пор вот окончательно не можем сказать, были ли они там стаями. То есть, может быть, они ходили, так, те же самые гигантские ящеры-завроподы, большой семьей. Но если растительности много, то, в принципе, поделить как-то можно. Если ресурсов хватало. Если они жили, например, семьями, то мы понимаем, что в семье более молодые особи, они были более мелкого размера. Раз они более мелкого размера, значит, они уже растительность общипывали на более низком ярусе. То есть какое-то вот разделение внутри семьи могло быть, если они жили там семьями. Но завроподам, судя по всему, хватало. Да? Растительности было много. Вот. Поэтому, а как там механизмы, как они делили территорию, если такой дележ было, там ставили ли какие-то метки, чесались ли шеи об какие-нибудь там крупные секвойи там древние или что-то. Вот механизмы, как они метили территорию, палеонтологи не знают, к сожалению. Было бы интересно посмотреть, но издалека.
1: Процесс помечания территории?
0: Да. Если она была, конечно, в процессе. А может, они просто так поднимают шею и орёт. И видно там за несколько километров. Вон там уже есть один, туда идти не надо. Может, у них так было. Может, все было очень прилично и громко.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает, представьте себе, Котопуси 5.5. Сижу, говорит, с ковидом и без носа. Надеюсь, что без обоняния. Интересно, потеря обоняния была бы критична для того же тираннозавра? Вроде его зрение было особо острым.
0: Ну, выздоравливаете, во-первых, да, обоняние вернется. Вот у меня позавчера вернулось, я тут тоже был праздник. Вот. И, ну, конечно, для тираннозавра это была бы большой неприятностью потеря обоняния, потому что обоняние было очень развито и явно помогало ему находить, например, трупы, потому что тираннозавр, скорее всего, там сочетал элементы активного хищника и собирателя, поедателя падали. Если полностью исключить вот этот вот вариант, тираннозавр не чувствует запах, ну, значит, он не будет чувствовать падаль, скорее всего, он не будет чувствовать, там, не знаю, какие-то, может быть, сигналы, да? Потому что мы знаем, мир запахов он очень интересен, есть такие вещи, как феромоны и так далее. Вот взаимоотношения и сексуальные игры тираннозавров, наверное, они были, но вот механизмы неизвестны, что они там использовали. Конечно, тираннозавру было бы тяжело, надо оставить ему шанс. Если хорошее бинокулярное зрение, у тираннозавра было хорошее бинокулярное зрение, только на зрение, конечно, можно вытянуть и скомпенсировать как-то. Да? То есть я верю в выживание тираннозавра, у которого проблемы с обонянием. Но это не точно.
2: Спасибо. А я помню, я почему-то вспомнил из этого Конан Дойла «Затерянный мир» описание, как тираннозавр гнался за главным героем по следам. Он припадал к ним и принюхивался. Вот.
1: Там не факт, что был тираннозавр, насколько я понимаю. Там, ну да, какой-то хищный динозавр.
2: Учитывая представление начала 20 века, там это мог быть кто угодно вообще.
1: Да. Кстати говоря, по поводу львов. Многие говорят, что львы не нужны, давайте динозавров. Или кто котяток любим, но ради динозавров готовы с ними проститься. Львы надоели, львы крутые. В общем, мнения разделились, нужны нам львы или нет.
2: Ставим львов, но и тираннозавров тоже, так сказать, возродим. Кукурузка спрашивает, а есть ли у птиц атавизмы и рудименты, однозначно указывающие на то, что они потомки динозавров? Или нет таких данных по анатомии динозавров?
0: Ну, у птиц, в общем-то, все строение указывает на то, что они динозавры. Не обязательно смотреть на какие-то атавизмы, те вещи, которые там в процессе эволюции были, скажем, отбракованы. Да? Тут важнее посмотреть на реальные части, например, скелета. У динозавров и у птиц есть цевка, полые кости, сходное количество там, пальцев. Да, если мы возьмем какой-нибудь продвинутый хищный динозавр, близкий к птицам и, собственно, птиц, по сути дела, перья. То есть тут обратная ситуация. Нормальные птичьи признаки указывают на то, что они динозавры. Ну, а вот каких-то сходу атавизмов, ну, я, наверное, даже не скажу. Надо думать.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Ксении. И она пишет. Понятно, что в кино динозавры все звучат, основываясь больше на фантазиях саунд-дизайнеров. А как реально звучали и могли ли издавать звуки вообще?
0: Ну, отчасти мы это обсуждали, по-моему, во время форума, да, во время выступления. Какие-то звуки они, конечно, могли. У утконосов динозавров, у гадрозавров были специальные ходы в черепе, и их реконструируют как раз как своеобразные резонаторы. Мы не можем так идеально сказать, как они звучали. Мы можем собрать модели этих ходов. Но мы понимаем, что там эти ходы были покрыты мягкими тканями. Какая толщина была у этих мягких тканей? Да? Как они там проводили этот звук? Ну, вот эти вот детали сложно реконструировать. Но в целом даже вы в интернете можете найти звуки этих утконосых динозавров. Ну, по сути дела, как бы они звучали, если бы отбросить мягкие ткани. Звучат так... Ну, мне сложно даже. Они более так металлические. Но поищите в интернете, вы увидите, услышите. Ну, и с другой стороны, конечно, динозавры издавали звуки. Мы опять можем применить вот этот вот простой метод, называется филогенетический брекетинг или скобки скажем, родства, если на русский язык смотрим, что у родственников ближайших, да, что у крокодилов, крокодилы издают звуки, причем разнообразно. Это не очень громкие, нельзя сравнивать там, крокодилы с соловьем, но они постоянно что-то говорят. Птицы, знаем, да, воробьиные, так вообще вся эволюция там строится на, как раз на песнях, на изменении песни и так далее. Вот. Но динозавры что-то посередине, явно они что-то кричали, говорили. Коммуникация звуковая у них, конечно, была.
2: Спасибо. Вопрос от Гайбраша Трипфуда. Бывало ли в палеонтологии так, что какие-либо факты признавались неверными, устаревали, а через некоторое время снова признавались истинными?
0: Наверняка. Вот сейчас такая интрига, ну, небольшая, да? Пытаются пересмотреть родственные связи динозавров глобально. Например, считают, что некоторые птицетазовые динозавры, да, или вообще все птицетазовые, и тераподы, хищные динозавры, они близкие родственники. Не завроподы с хищными динозаврами, а вот совершенно другая система. Так вот, сходную систему выдвигали еще там в 19 веке, потом ее отбросили, теперь снова к ней возврат, ну, хотя сейчас большая критика, да? И, может быть, опять ее отвергнут. Вот зачастую наука по некой синусоиде возникает, развивается, и какие-то древние концепции, старые концепции, они воскрешаются. Но зачастую вот воскрешение связано с новыми находками, новыми данными или применением новых методов. Так что такое бывает.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от упорного палеонтолога Дима. Есть следы танцев крупных теропод, то есть шарканье, перешагивание, остальные следы, и все осталось в камне. Что можно сказать о возможности сложного гнездового поведения в отрыве от математической мощности мозга мезозойской завропсиды?
0: Что можно сказать о возможности гнездового поведения? Да? Угу. Ну, на самом деле, динозавров, для которых совместное, например, гнездование известно, это вот для некоторых утконосых динозавров вместе. Вот когда находят много гнезд вместе, можно сказать. Вот. По сути дела, мы очень мало имеем находок, когда динозавр, например, был захоронен прямо на гнезде. Вот. И сказать, как динозавры в конкретных группах делали гнезда, ну, это огромные пробелы, да, вот я, честно говоря, вот сходу какие-то общие вещи, например, если мы берем большие группы динозавров, наверное, сказать не могу, да, то есть можно предположить, что вот тераподы есть, да, в зависимости от своего размера, да, крупные тераподы явно там гнезда отдельно имели, там, вряд ли они вместе там гнездование формировали. Ну, вот, мелкие хищные динозавры тоже вряд ли, ну, вот по каким-то таким косвенным вещам. Вот. Сложно сказать. Да? Поэтому я не уверен, что я ответил на вопрос Дмитрия. Тут такой, чувствую, что дискуссия может возникнуть. Ну, больше вопросов. Я бы сам бы на самом деле бы почитал бы статьи бы новые, если бы они там выходили про элементы нового поведения, открытые на элементы гнездования. Это большая редкость, конечно.
1: Вот. Спасибо. Я, кстати, хочу сказать, что смотрит нас 972 человека сейчас. Вот. А до 400 лайков нам не хватает еще 22. Так что, друзья, если вам нравится стрим, а я верю, что вам нравится этот стрим, потому что не может не нравиться этот стрим, поставьте лайк. Это продвинет нашу лекцию, данное конкретное видео. Ну и, соответственно, через какое-то время мы наберем, пробьем планку в 1000 человек. Это будет круто. Ждем этого факта. И теперь переходим к вопросам. И следующий вопрос от нашей также постоянной зрительницы Ангелины Кирсановой. Скажите, пожалуйста, а существовали динозавры, которые жили под землей? Если нет, то с чем это связано?
0: Для некоторых динозавров, небольших растительноядных, таких бипедальных, реконструируется то, что они были норными. То есть могли укрываться в норах. Но от динозавров, которые были аналогами, там, не знаю, крота, слепушонка, там, подземными жителями, вот, сейчас есть голые землекопы, тогда голые тираннозавры-копы там какие-нибудь. Нет, таких находок, в общем-то, нет. Все-таки, все-таки динозавры были во многом похожи на современных динозавров-птиц. Да? Вот я, честно говоря, не знаю ни одной специализированной роющей птицы, которая бы там сложные ходы бы делала и так далее. Понятное дело, что многие птицы могут там в дуплах, даже в норах, там, ласточки-береговушки, зимородки и так далее, могут что-то такое вырывать неглубокое, но специализированных подземных нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Ксении Деметры Целест. Был ли у динозавров половой диморфизм?
0: Ну, для многих, да, отмечен. Да, самцы, самки и самцы, они отличаются там, по размерам, по выраженности гребней. Ну, в общем-то, то же самое, что у современных птиц или крокодилов.
2: А вопрос от No Name. Могут ли быть ошибки в классификации по костям, когда очень похожие кости относят к одному виду, хотя на самом деле они могут быть разными видами со сходным скелетом? Были ли такие известные случаи?
0: Были и много. И если я не ошибаюсь, я могу немножко ошибиться в формулировке. Очень известный палеонтолог Симпсон, который был там одним из крупнейших палеотериологов, эволюционистов и так далее, написал замечательную книжку «Великолепная изоляция» про эволюцию фауны кайнозойской на территории там, Южной Америки и так далее. Он пошутил следующим образом. Когда палеонтолог смотрит на две разные кости, да, и не видит отличия, это два разных вида. Когда он видит какое-то отличие, это два разных рода уже. Да. Но, конечно, по скелетам виды могут быть идентичными, но близкие имеются в виду. И на палеонтологическом материале вот, уровень видов – это вот большая проблема отличить. Кроме этого, большую проблему создает неполнота материала палеонтологического. Грубо говоря, вы нашли верхнюю челюсть с зубами и нижнюю челюсть с зубами. Прежде чем вы поняли, что это челюсти представителя одного вида, описали одну челюсть как один вид или как рот, да, даже, а вторую нижнюю там, челюсть как другую. Такие тоже примеры были из мира млекопитающих, из мира динозавров. Потом вот, был вопрос про половой диморфизм. Если отличаются скелеты самок и самцов, их тоже могли описать как разные таксоны, как разные виды. Возрастная изменчивость. Детеныш, более крупный, подросток, взрослый, тоже иногда описывали как разные виды. И сейчас до сих пор там, про некоторые тираннозавроидов, тираннозавров, родственников, вернее, ближайших тираннозавра, там до сих пор спорят, это маленький тираннозавр, либо карликовая форма. Ну, вот проблем таких много в палеонтологии, потому что, опять же, мы имеем дело с костями только. Вот Дмитрий вспомнил, что есть уникальные следы, там, шарканье или так далее, по которым можно что-то сказать. Но это большая редкость. Да. Как и находки, например, сейчас почему-то вспомнилось, кожистая скорлупа была характерна. Даже не скорлупа, а кожистые яйца, оболочка для некоторых динозавров. Вот это вот недавние совершенно находки были сделаны уникальные, и это вот тоже такое целое направление, которое сейчас будет развиваться, поиск кожистых яиц динозавров.
1: Прикольно.
2: А как их, извините, что я влезаю, как их идентифицировали как кожистые?
0: А просто там нашли эмбрионы, по сути дела, но не эмбрион, а зародыш, да, а вокруг такой органический след в виде яйца. Скорлупы нет, но органика была. Ну и сделали такую вот интерпретацию. Причем это нашли для примитивных рогатых динозавров, у которых еще рогов не было. И сделали вывод, ну действительно проблема. Где яйца трицератопса? Покажите мне яйцо трицератопса. Многие так вот стучали по столу и говорили, что ж вы палеонтологи не можете найти. Ну потому что похоже, что для рогатых динозавров были характерны кожистые яйца просто. У примитивного кожистого, значит, у продвинутого. Нашли у завропод каких-то примитивных кожистых яйца. И даже возникла идея, что у динозавров изначально были мягкие яйца, а потом они приобрели скорлупу, и то, что мы видим у птиц, это уже такое продвинутое состояние. Вот. Чудеса могут быть разные. Но научные.
2: Здорово.
1: Прежде чем следующий вопрос задавать, я предлагаю сделать короткую паузу на объявление. Немного дадим передохнуть Павлу, ну и скажем о том, что нас сейчас смотрят около 1036 человек, около, потому что эта цифра вот так вот, вот летает. И спасибо за то, что вы нас смотрите, это очень круто, что мы пробили отметку в 1000. Для того, чтобы смотрел еще больше, необходимо что сделать? Правильно, поставить лайк. Для того, чтобы канал продвигался, нужно на него подписаться, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все». Тогда YouTube поймет, что это интересно, и больше людей увидит подобный контент. Такая поддержка очень помогает развитию наших каналов. Ну и не забывайте о том, что поддержать нас можно и материально. Есть, к примеру, суперчат, если вам нравится данная конкретная трансляция, и ссылка в описании имеется, по которой также можно задавать вопросы. Вопросы, которые таким образом задаются, в самую первую очередь, зачитываются, ну и у проекта «Лаборатория научных видео» и у проекта anthropogenes.ru есть свой Patreon, вы об этом прекрасно знаете.
2: Да, а я, в свою очередь, традиционно скажу, что нас ждет на следующей неделе. Ну, правда, я должен сказать, что я только скажу о факте, что у нас будет трансляция в среду в 19:00, и у нас будет трансляция в субботу 12 декабря тоже в 19:00, а какие будут темы и кто будет вести стримы, следите за новостями, мы скоро об этом сообщим. А вот в четверг, 10 декабря, 19:00, будет очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это будет доклад Ольги Сварник, кандидата психологических наук. Она выступала на тему «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение? Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Там затронут ряд щекотливых тем, я бы сказал. Так что будет интересно посмотреть, и комментарии будут жаркие, я думаю, я в этом уверен практически. Не пропустите в четверг, 10 декабря в 19:00 на канале anthropogenes.ru.
1: Ну, я, наверное, еще добавлю о том, что прямо сейчас продолжается трансляция из Кемерово, где продолжается, собственно говоря, эксперимент Ольги Вдовиной, прямо-таки из мастерской, где она пытается воссоздать диоритовую вазу. Естественно, происходит это на канале научной станции. Если вы не подписаны на этот канал, то сделайте это. И напишите что-нибудь приятное Ольге. Работа тяжелая, достаточно длительная, ей будет приятно.
0: Забавно то, что вот Кемерово становится таким интересным местом, где и вазы делают, то есть какие-то вот такие интересные археологические вещи. Но там же есть и краеведческий музей, который сейчас ведет раскопки динозавров. Ну, сейчас, конечно, зима, да, но летом вот проводится, и там прекрасные скелеты динозавров можно посмотреть. Что в Кемерово теперь вот такой центр. Это очень здорово.
1: Смотрим и трансляцию, и на динозавра. Имейте в виду. Все в Кемерово. Следующий вопрос задает Round Pig 2009. Забавно. Существовали ли нелетающие птерозавры?
2: 2010.
1: 10, да. Чуть-чуть уменьшил.
0: Ну, вот мне такого неизвестно. Да? Потому что, да, гигантские птерозавры были. Все это знают. Там Кецалькатль и прочее. Да? Есть нелетающие птицы. И мы можем посмотреть, например, чем нелетающие птицы, типа страуса, отличаются от крупных наших летающих. У нелетающих птиц все равно, например, кости становятся более тяжелыми, стенка костей становится более толстой. Если мы возьмем и порежем кости птерозавров, даже крупных летающих, для меня в свое время это было таким личным шоком. Взяли, порезали кости птерозавров из группы Аштархида, это, собственно говоря, вот эта вот группа, которая, внутри которой возникли эти самые огромные летающие ящеры. Мы порезали кости ящера, летающего аждархо, который размах крыльев, ну, такой скромный по меркам аждархита, это 5, где-то так, 6 метров размах. А толщина костей у него 1 миллиметр. У Кецалькатля примерно то же самое. По крайней мере, гистология строения костей указывает, что они летали, потому что нелетающей формы не нужно такие тонкие кости. По большому счету нет никаких сейчас свидетельств, что были нелетающие птерозавры. Пока все летают. Может быть, найдут. Почему бы нет? Но пока не нашли.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И ну, хочу поблагодарить Андрея Комардина, который перешел на уровень лаборант, то есть стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». А дальше вопрос от Гайбраша Трипвуда. Какая была средняя температура в приполярных областях Мезозоя во время полярной ночи? Проживали ли в тех местах динозавры постоянно?
0: Проживали постоянно. Об этом известно уже. Но надо, опять же, разделять. Что динозавры жили в приполярных территориях и в юрское время, и в меловое. И ранний мел, например, и поздний мел – это немножко разные истории. Известно всего, если мы берем северное полушарие, всего одно местонахождение полярных динозавров в северном полушарии, которое раннее меловое, начало мелового периода. Это наше ТТ в Якутии, где мы работали. И если мы берем поздний мел, то находок полярных динозавров гораздо больше. Это и Аляска, и Канада, и наша Чукотка. Конечно, позднемеловые изучены гораздо лучше. И там найдены не только динозавры, но и флора. По флоре реконструированы температуры и так далее, и так далее. Значит, какой был примерно климат в позднем мелу? Были в зимние месяцы, а полярную там ночь никто не отменял, понижение температуры до минус 10 градусов. То есть было иногда реально холодно, и динозавры там жили постоянно, они там размножались. Это тоже было показано по изучению там, гистологического строения, внутреннего строения костей, ну и вообще по тому, что там очень много мелких было, и вряд ли они там выдерживали длительные миграции. Ну, много косвенных и прямых таких вот свидетельств. В раннем мелу, похоже, температура была более теплая. И даже состав фауны, не только динозавров, он отличается. В раннем мелу в приполярных территориях много кто жил там, включая саламандр, харистодер, кстати. Вот. А в поздней мелу, да, вот в Аляске или в Чукотке, это только динозавры, и в Аляске нашли еще млекопитающих. Все. Никаких, где хладнокровные, где ящерицы, где черепахи, там, где крокодилы, нету. Даже харистодер нет. Вот. То есть в конце мелового периода было холоднее, за серьезными понижениями температуры, в раннем мелу было теплее. Как вот примерно какой-то вот аналог раннемелового климата в нашей Якутии, тогда было что-то типа Ростов-на-Дону, может, чуть южнее. То есть похолодания были, но не критичные. Не минус 60, как сейчас там бывает в Якутии. И динозавры там жили.
1: Спасибо.
2: Вопрос от нашего постоянного зрителя «Румяный пирожок». Как происходит хранение материалов? Кости, отпечатки и прочее. Их как-то консервируют или бирки повязали и в ящик положили. Любой палеонтолог может прийти в хранение, взять и играть в сборку динозавра.
0: Ну, палеонтологи люди-то серьезные. Они в игры-то не играют никогда. Поэтому да, приходят, да, хранят обычно. Кости просто вот в ящиках с бирками, все так. А зачем их хранить по-другому? Но я видел один интересный пример. Есть такое местонахождение, это кайнозойское, очень известное немецкое мессе. Там сланцы, которые содержат много органики, по сути дела их добывали и использовали как уголь низкого качества. И когда берешь эту плитку сланца, он начинает быстро сохнуть, трескаться и вообще разваливается в ноль иногда. Если вы нашли там скелетик млекопитающего, там, отпечаток жука там, или листик, то вы так смотрите, вот он исчез. А что делать? Ну, как хранить такой нестабильный материал? Придумали следующее, его запихивают в глицерин. То есть, по сути дела, спирт. И идешь по музею, и там палеонтологические объекты заспиртованы. Мы привыкли, что мы там современных гадов всяких можно увидеть, прийти в зоологический музей наш в Санкт-Петербурге, посмотреть на заспиртованных там разных животных и прочее. Но современно. А то, что заспиртованные ископаемые формы, там, возраст которых там, десятки миллионов лет, я видел вот один раз, но такое тоже бывает. Сейчас, опять же, очень здорово то, что есть компьютерная томография. Можно взять, отсканировать образец, сделать его трехмерную модель и поделиться ей. По сути дела, можно там тираннозавра, да, и это наверняка было сделано точно сделал. Сделать хорошую трехмерную модель и поделиться ей, и ученый на другом конце планеты может это изучать, и не только ученый. Но в целом есть одна важная вещь. Если вы публикуете научную статью, результаты серьезного научного исследования, тот материал, который вы описываете, должен иметь музейные номера, храниться в музее и быть доступным для исследования. Вот это вот жесткое требование.

0: Мы наконец
1: решает наибольшим качественной
0: задачей. У меня похожие факты были. Да? Ну, когда в средневековых там, городах находили череп шерстистого носорога, принимали его за дракона. По сути дела, когда люди находят что-то необычное, находили что-то необычное, что не вписывается в концепцию окружающего мира, начинались придумки всяких вот мифологических созданий и так далее. Там находили черепа слонов, с этой дыркой возникли циклопы. Ну и таких вот вещей было много. Я сейчас вот, наверное, уже достаточно поздно, вечер. Не очень поздно, но уже вечер. Голова так, наверное, хорошо не работает. Конкретных примеров я не знаю. Вот сходу. Но вот на уровне баек и почему-то вспомнилось рассказанное, что где-то в каких-то то ли не пещерах, то ли церквях, то ли Нового Афона, то ли где-то, брать не буду географическая привязка, но был палеонтолог, и надеюсь, что есть, который в 90-е там решил, что уйдет в религию и действительно стал священником, но потом тоже своим друзьям рассказывал. Показывали зубы дракона, которого убил Георгий Победоносец. Ну, с палеонтологическим бэкграундом человек определил, что это зубы хищных динозавров. Так что такие вот вещи, наверное, есть и бывают. Это нормально.
2: Спасибо. Перед следующими вопросами я предлагаю несколько объявлений. Сделать довольно важно для нас. Саша, давай начнем с тебя.
1: Начнем с меня. Ну, я хочу просто напомнить, что мы выходим по средам и субботам, и в ближайшую среду, 9 декабря, у нас будет стрим, тему которого мы еще не объявили, но объявим в ближайшее время. А в четверг, 10 декабря, мы планируем опубликовать 5-й эпизод форума «Ученые против мифов 13», и это выступление кандидата психологических наук Ольги Сварник. «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение?» со знаком вопроса. «Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Очень интересный доклад. Будет в четверг в 19.00. А в субботу, 12 декабря, тоже будет наша трансляция. И тоже мы скоро объявим, что это будет. Я уверен, что это будет что-то крайне интересное. Виталий?
2: Да, и, кстати, напомню о том, что после каждого стрима все заданные вопросы отправляются нашему спикеру. Он выбирает два из них самых интересных, на его взгляд, и данным товарищам мы вручаем прекрасные футболки форума «Ученые против мифов». Это вот наше такое большое спасибо тем, кто смотрит, задает вопросы и все такое. Кстати, по поводу того, что люди смотрят и задают вопросы, если вы до сих пор с нами в стриме, а такое количество людей... 1155 человек прямо сейчас смотрят. Если вам нравится то, что вы видите, если вам нравится общаться в чате, то присоединяйтесь к нашему телеграм-чату, уютному, симпатичному, и периодически туда заходят также лекторы и отвечают на вопросы, и ссылка на него появится сейчас в чате этой трансляции.
1: Да, а сейчас, наверное, продолжим с вопросами. И вопрос от доктора-врача. Какие качества, по вашему мнению, требуются для человека, который решил всерьез заняться палеонтологией?
0: Ну, интерес к палеонтологии, ну, готовность к рутинной и скучной работе, потому что то, что мы видим, там, какие-то реконструкции динозавров и прочее, это некая вывеска, некий фасад. Для того, чтобы провести научное исследование, надо пройти долгий путь. Если мы даже не берем там экспедиционные работы, раскопки, какие-то там, не всегда это хорошие условия, то надо изучить, применить методы, описать, подготовить статью, послать ее в редакцию журнала, получить разгромные рецензии рецензентов, подправить ее. Это большая работа. И кроме этого, зачастую, особенно если у вас много материала, надо материал изучить весь, там, применить там, статистические методы или что-то другое. Иногда это уходит очень много времени. Поэтому любовь к палеонтологии и готовность заниматься иногда скучной работой.
1: Спасибо. И вопрос от Ксении Деметрии Целест. Какого цвета были динозавры?
0: Практически всех. Сейчас есть какие-нибудь райские птицы разноцветные. Наверное, были райские динозавры очень красивые. Но про микрорапторы

0: известно, что он как скворец такой был темный, переливался. Да? Про некоторых известно. Да? Но, глядя на современных птиц, можно предполагать, что очень разные.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Кирилл Крахмалев. Известно ли вам, что ограничивает максимальный размер динозавров, кроме плотности костей, уровня питания и места в пищевой цепочке? Возможно ли динозавры, как Годзилла из фильма 2000-х годов? Кто смотрел?
0: Я не смотрел. Но к тому, что вот ограничения есть, конечно, и физиологические. Мы сегодня говорили про воздушные мешки, систему дыхания. Да? Потому что если становится невозможным насытить мышцы органы кислородом, потому что ты слишком большой, все, это уже некое ограничение. Но и все-таки, наверное, структура самого скелета, если невозможно постоянно там наращивать массу, когда-нибудь основание рухнет. Да? То есть это биомеханика плюс и физиологические особенности. Вот почему-то вот мне кажется, что дыхательная система, эффективная в всасывании кислорода и прочее, газообмен, вот это вот ключевые моменты, которые позволили динозаврам быть крупными, да, гигантскими, но всему есть предел.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос от Кирилла Крахмалева, который продолжает поддерживать наш стрим. Кирилл, огромное вам спасибо за поддержку. А почему так мало палеонтологии и археологии в школе? Ведь важно иметь всесторонне развитых людей, которые не будут, занимать крупный пост, давать деньги на всякую ерунду и отказываться от достижений науки. Что с этим делать?
0: Ой, я постараюсь кратко, потому что я понимаю весь ключ. Я недавно взял в руки учебники, которые рекомендованы для сдачи ЕГЭ. То есть это, по сути дела, такая библия для школьника. Все, что там написано, это истина в последней инстанции. Да? Без этого ЕГЭ. Если вы там написали что-то в ЕГЭ, ответили, и вам сказали, вы тут ошиблись, вы такой можете, апа, в этом учебнике написано, и эксперт ЕГЭ скажет, ну раз в этом написано, значит, правда. Мне кажется, можно было провести 5 или 6 докладов. Мифы в учебнике рекомендованы для ЕГЭ. Это ужас, просто кошмар. То есть там вроде бы есть, где-то слышали про современные какие-то находки или данные. Вот одно предложение современное, дальше идет бред. Потом снова вроде там лучик. Вот мне кажется, что лучше бы вот такой палеонтологии вообще бы не было. Чем, ну, мне кажется, что учебники должны писать специалисты. Не просто вот... доктор или кандидат биологической науки, он знает, ты же биолог, он знает все. Вот тут ты напишешь обо всем. Нет. Про молекулярную биологию должен писать молекулярный биолог. Про палеонтологию должен писать палеонтолог и не один. Тогда вот глупостей не будет совершенно. Я уж не помню, но у меня просто вот все. Там сердце в первый раз в жизни. Кошмар. Так что биологическое образование в школах – это... большая проблема. Есть, конечно, специализированные классы, специализированные школы, биологические классы. Ну, как приходится в них преподавать, поскольку я преподаю школьникам в академической гимназии с ПБГУ, то часто приходится. Вот дети, есть такое-то, такое-то, такое, но это не для ЕГЭ. Вот эта фраза вот не для ЕГЭ, ну, дети уже тоже привыкли к этому. Да? То есть есть наука, а есть ЕГЭ. Вот отсюда, наверное, шизофрения, может, такая образовательная.
1: А это отличный план сделать доклады по темам мифа о ЕГЭ. По темам,
2: не которые... надо.
1: Идея интересная, подумаем об этом. Ладно. Спасибо огромное. Друзья, больше 2 часов находимся в прямом эфире. Огромное спасибо, Павел. Саша, тоже спасибо. По-моему, было очень интересно. Друзья, если вам действительно понравилось то, что вы увидели, поставьте лайк этому видео. Вот и присоединяйтесь к нам в наших следующих трансляциях, стримах. Мы стараемся делать их очень интересными.
2: Спасибо, Павел.
0: Да, спасибо вам, да, очень было приятно пообщаться со всеми. Жалко, что...
2: Редко.
0: Жалко, что и редко, и хочется не только онлайн, потому что когда много преподаешь и общаешься, уже и все онлайн, хочется видеть живых людей. Наверное, они где-то есть на свете.
1: Да, я тоже видел пару человек. Все, спасибо большое и до скорых встреч. Пока-пока.
0: Не болейте.
2: Да. До свидания.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэм». Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня мы погрузимся в пучины морей и океанов, и Александр расскажет нам про таинственных крокатиц. И про что еще, Александр?
1: Не только. Здравствуйте. Здравствуйте, да, дорогие друзья, ребята, всем привет. Сегодня мы с вами обязательно погрузимся, а то мы все с вами никак не можем до моря добраться, да? Потому что по пути столько всего интересного, я себя чувствую очень хорошо, потому что вот, ну, обещаю уже третий раз, а по пути нас что-то интересное всегда задерживает. Поэтому сегодня мы прямо вплотную к морю, к Средиземному подходим. Ну, правда, у нас перед Средиземным морем у нас такое таинственное болото. Это возле города местность, которая называлась Лерна. Ничего вам это не говорит. Знаете, где Лерна, да? Вот полуостров Пелопоннес, он напоминает такую пятерню с пальчиками. И вот Лерна вот здесь, между большим пальцем и указательным, она прямо рядом с морем, и во времена, в античные времена, в далекие античные времена,

Но, слава богу, не щуки открывают раковину, да, поэтому около жилища осьминога, они живут в подземных гротах, всегда можно найти обломки раковин, и это первый признак того, что здесь вот живет осьминог. Ну, мне приходилось очень часто их наблюдать, ну, они на небольшой глубине, там, 2, 3, ну, 4 метра, там, когда с маской плаваешь, очень хорошо все видно. И очень часто в Средиземном море можно действительно осьминогов найти прямо рядом с пляжем, вот где уже пошли камушки, там вот поплаваете, обязательно осьминога увидите. Так, ну, давайте дальше посмотрим, это следующее. Вот у кальмаров тоже очень большие глаза, а у глубоководных кальмаров у них огромные глаза. 27 сантиметров в диаметре, 9 сантиметров – это только зрачок, как мой кулак. И у глубоководных кальмаров глаза считаются самыми большими глазами из всех существующих на Земле животных. Да, кто-то вспомнил синего кита, да, 33 метра. Ну, у кита-то глазки-то видели какие? Маленькие, крошенькие. А у кальмаров у них глаза огромные, потому что без глаз он охотится, ему будет очень тяжело. Присоска 5-6 сантиметров. Ну, опять же, декап. Декаподиформис, по-моему. Декаподиформис, да, это вот десятиногие. Это уже кальмары, они относятся к декаподиформисам. Почему, откуда появилось такое название кальмар? Да? Кальмар. Кстати, во Франции есть город Кальмар. Я не знаю, этимологию, имеет он какое-то отношение к головоногим моллюскам или нет, потому что он не на море, он на суше. Красивый очень город. Я там был. Вот. Дело в том, что кальмарус тека в старину в Италии называли письменные принадлежности. Это вот такой был футлярчик. И в этом футлярчике были перо и чернила. Ну, какая-то аналогия прослеживается, потому что вот эта вот внутренняя раковина, которую из кальмара можно достать из вареного, действительно похожа на перо, а чернила, как мы с вами знаем, есть у всех головоногих моллюсков почти, да, это вот форма защиты, дымовая завеса, если сбросить щупальце не помогло, то тогда вот есть еще один способ защиты, можно выпустить такое облако чернильное и быстренько сбежать, пока враг ослеплен. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Значит, теперь какие кальмары водятся в Средиземном море? Ну, прежде всего, вот этот парень. Вот этот парень называется очень смешно и очень интересно. Знаете, как он называется? Он называется европейский летающий кальмар. Летают ли кальмары? Летают, только низехонько. Да, вот покажите следующую картинку. Он действительно летает. Он действительно может летать. У него планирующий полет. Видите? Мы с вами знаем, что у головоногих моллюсков у них есть реактивная тяга. Как-то я вам уже говорил. Многие из вас хулиганили, когда были совсем маленькими. Вот так вот надует воздушный шарик. И когда вот он надулся такой огромный-огромный, его отпускает, он... И он полетел по всей комнате. Вот это и есть реактивная тяга, которая заставляет этот шарик двигаться. Но у кальмара, у осьминога вместо воздуха, конечно, вода. И за счет мышц они выбрасывают эту воду через свой сифон. Поэтому кальмар разгоняется, дает такую струю, что она выбрасывает его из воды. И вот тут вот этот его... похожий на сердечко стабилизатор, уже выполняет роль крыльев. Мало того, он еще расправляет свои присоски, и между ними тонкая перепонка, которая тоже позволяет ему осуществлять вот этот вот планирующий полет. Но, дети мои, позвольте вам задать вопрос. Как вы думаете, вот этот кальмар в какую сторону летит? Он летит туда или сюда? А? Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Там целая стая летающих кальмаров. Вот они, видите, летят кальмары. А вот птица морская, которая... О, какой у нас и завтрак, и обед, и ужин летит. Вот только успевай ловить. И вот тут у одного кальмара справа, видите...

такой прочерчен такой след, и мы с вами сразу понимаем, что кальмары летают задом наперед. Вот этим сердцеобразным своей мантией они летят вперед, рассекая воздух, а вот щупальца уже, щупальца сзади, выполняют роль крыльев. Летают они довольно далеко, метров на 10 могут вылететь. И сразу возникает такой вопрос, ребят, зачем они летают? Вот зачем кальмару понадобилось летать? Ну ладно, дельфин выпрыгивает из воды от радости, поиграться ему хочется, да? Есть причины, которые заставляют кальмара летать. Первая причина, конечно, хищник. Вот так вот, точно так же, как летучие рыбы, да? Гораздо проще спасаться от хищника. Вот так вот, он тебя теряет из виду, он же там под водой, а ты уже шлепнулся, и дай бог, хищник схватит кого-нибудь другого, а не тебя. Вторая причина – это меньше сопротивления в воздушной среде. То есть кальмары, они иногда совершают довольно длительные и довольно большие миграции. И перемещаться по воздуху им энергетичнее, как это ни странно, чем в воде, преодолевая сопротивление воды. Кстати, летающие кальмары, они водятся где угодно. Это такие космополиты. И, можно их увидеть где угодно, циркумтропические, циркумсубтропические и так далее. Так, много можно рассказывать интересного про кальмаров, но мы тогда не доберемся до акул, вы меня не простите, а я и так перед вами виноват. Едем дальше. Следующая картиночка. Вот эта схема полета кальмара, европейский летающий кальмар, а вот следующая картинка у нас будет... Вот это вот один из самых больших кальмаров, который был найден в Средиземноморье. Его выбросило на остров Кипр, и он был 90 сантиметров в длину без щупалец. Хотя, как вы знаете, ребята, есть гигантские кальмары, которые намного-намного больше. Это уже зависит от совести журналистов или писателей, которые там указывают их размер. Но давайте дальше проедемся, проскакиваем на полном ходу кальмаров. Иначе мы не успеем к акулам. Акулы нас ждут. Ну, вот самые разные кальмары. Вот этот вот крошечный кальмар. Ой, ребят, я не выговорю, как он называется. Он называется пикфордиатеуит. Еще раз. Пикфордиатеуит. Вот. Это совсем крошечный кальмарчик. Но смотрите, в пятнышках какой, да? Он там буквально несколько сантиметров в длину. А вот следующий кальмар мы с вами увидим. Это уже пошли гигантские кальмары. Вот даже... Вот они, видите, их часто выбрасывают на берег. Их с удовольствием изучают ученые. И, возможно, древние люди, когда находили вот такое чудовище, они думали, ну, если вот такой кальмар огромный есть, так наверняка где-то там совсем далеко в глубине живет кальмар, который еще больше. И вот такие кальмары, наверное, могут и корабли потопить. Ну, и пошли дальше все эти страшные рассказы. Так, почему голубая кровь, да? Наверняка кто-то спросит, у осьминогов, у кальмаров. Голубая кровь, потому что кислород по ней переносится с помощью меди, а у нас с вами с помощью железа, поэтому у нас с вами кровь красная, а у них голубая. Бывает еще зеленая, да, это вот у мечехвостов, например. Так, дальше едем. Все, сейчас уйдем в сторону. И опять мы с вами не доберемся до акул. Вот это как раз гигантский кальмар, который бьется с кашалотом. Ну, я вам рассказывал, как это все происходит, когда мы с вами говорили о китах. Поэтому не будем сейчас на этом останавливаться. Едем дальше. Едем дальше. Вот они, всякие гигантские кальмары. Дальше едем. Едем дальше, едем дальше, едем дальше. А вот это вот, ребята, что это такое, как вы думаете? Вот если вы будете где-нибудь в Средиземном море, да, или, скажем, на берегах какого-нибудь там теплого океана, то, бродя по берегу, вы будете находить вот такие вот штучки, и вот будете думать, что же это такое могло бы быть, правда? А что это такое могло бы быть? Ну, давайте посмотрим следующую картинку, и вы поймете, что бы это такое могло бы быть.
А если возьмете ее в руки, она, знаете, как из твердого такого пенопласта. Это внутренняя раковина каракатицы. Ну, ее по-разному называют. Ее называют пенка каракатицы, а у нее такая пористая, если ее разломать, у нее такая структура пористая, как у плотного пенопласта. Канареечная пенка, ее еще называют. Почему канареечная пенка? Потому что вот эта вот раковина каракатицы – это незаменимая штука, подкормка для птиц. Вот, потому что в этой… там содержится аргонит, аргонит, ну, это, в общем, скажем так, это кальций в удобоваримой форме. Ребята, кальций нам очень нужен. У нас с вами кости из кальция, да? А вот. Но дело в том, что если не хватает кальция, вот глюконат кальция вам сразу будут давать, детям дают, да? Можно его есть килограммами, но он не усвоится. Даже вот гиперкальциоз, по-моему, называется, отравление может быть кальцием, если его есть очень много. Поэтому он должен быть в той форме, в которой он усвоится организмом. И вот как раз вот эта вот форма во внутренней раковине каракатицы, моллюскам, кстати, делают, это вот из раковин моллюсков перетирают их в порошок, из них делают такие таблетки, это вот биологически активные добавки. Потому что вот в этой форме кальций действительно очень хорошо организмом усваивается, и есть от него толк. Ну, кстати, я вам еще по секрету скажу, для того, чтобы кальций усвоился, нужен еще магний. Вот если в организм еще поступает магний вместе с кальцием, то тогда он усваивается намного лучше. А вот у каракатиц, у них кровь уже зеленовато-голубая, да, медисодержащая тоже, там белок гемоцианин, но знаете, как называется каракатица, которая самая обычная каракатица, которая обитает в Средиземном море? Она называется официналис. Каракатица лекарственная. Вот это вот прилагательное латинское официоналис мы очень время от времени встречаем у растений. Да? Ну, у растений понятно, потому что им дают такое прилагательное, если растение входит в реестр лекарственных средств. А вот у каракатицы-то почему? Потому что каракатицы тоже шли на лекарства. И чернила каракатицы использовались в качестве лекарства. Самое интересное, что чернила у каракатицы, они использовались как настоящие чернила. Они, когда высыхают, они оставляют очень красивые такие золотистые разводы. Поэтому самые дорогие документы, всякие указы, приказы там королевские, они писались чернилами каракатицы. Так, давайте дальше посмотрим про каракатиц. Кстати, вот эту вот кость каракатицы, ее еще ювелиры использовали в качестве формы. То есть в ней там вытачивали уже форму и потом ее заливали там драгоценными металлами. То есть, ну, использовали также ее как промокашку для того, чтобы чернила промакивать. Она очень гигроскопичная. Использовали как ластик для того, чтобы стирать карандаш. То есть, вот в старину вот эта раковина каракатицы, она часто вот могла пригодиться, что только с ней не делали. Сепия, да, каракатица – это сепия, поэтому очень часто вот все, что связано с каракатицами, вот имеет такой корень сепия, да. Дальше давайте посмотрим, что у нас, какие самые большие каракатицы, да, да, сразу возникает такой вопрос. Ну, самые большие каракатицы, гигантские, они где-то сантиметров 50, достаточно много, до 10 килограммов веса. А вот те, конечно, каракатицы, которые в Средиземном море, они, как правило, маленькие каракатицы. Их, кстати, тоже едят. Ну, вот я помню, в какой-то таверне нам подавали этих каракатиц, которых приготовили в их же чернилах. Такое было черное месиво, малоаппетитное. Не знаю, как, по-моему, осьминог намного вкуснее. Вот. Дело в том, что каракатицы еще они умеют изменять текстуру кожи, менять цвет. И, ребят, посмотрите в интернете, наберите видео
люминесценция каракатицы. Вот как каракатица меняет цвет. Это происходит во время такого, когда раздражена нервная система, скажем так, да, нервный импульс приводит в движение, это механизм, это биохимический процесс, но это фантастика. Это цвета, которые бегают по телу каракатицы, это как неоновая реклама. То есть это вот завораживающее зрелище, на которое можно, я не знаю, любоваться, просто открыв рот. Ну, вот это вот такая у них форма коммуникации. Ну, давайте дальше посмотрим. Просто я боюсь, что мы с вами опять не доберемся до... Вот. Это у нас с вами... Я почему взял... О, кстати, вспомнил, еще зубную пасту делали, мололи вот эти кости каракатицы, делали из нее зубную пасту. И это у нас с вами критская мозаика. Видите, очень хорошо, древние критяне, это минойская культура, знали обитателей моря. Ну, вот правда, почему-то и древние греки, и вот критяне, и другие почему-то изображали дельфинов с такими приставными носами, как у утконосов. Ну, у меня есть версия, это моя личная версия, она может быть неправильная. Скорее всего, потому что, ну, они же не могли рассматривать дельфинов, как мы с вами их рассматриваем в дельфинариях, да, или... при хороших съемках, когда там крупным планом видны нос дельфина, рыло его. А, вот. А чаще всего, наверное, дельфинов они видели на берегу выброшенные скелеты дельфинов. И вот там оставался только такой клюв. Александр, что-то у меня... Ага, вот сейчас все хорошо. Оставался только клюв и скелет. Поэтому вот они так вот и думали, что клюв у них, как у попугая, как у птицы, отдельно существует. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Кого там еще знали древние греки, древние римляне? Вот. Вот эту вот рыбу знали все. Это, ребята, у нас рыба-меч. А как мы ее разложим по таксонам? Дети мои, что такое таксоны, вы помните, да, в систематике. Вот каждая полочка – это таксон. Класс – лучеперые рыбы. Отряд – скумбриообразные. Вот скумбрия, которую вы покупаете в магазине, это родственница рыбы-меч, родственница макрели, тунцов. Это все скумбриообразные. Семейство – мечерылые. И монотипный род – это меч-рыба. Ксифос. Ксифос – ксифиум, помните такое растение? Ирис ксифиум, да? Это вот то, что часто продают в цветочных магазинах, с редки. Тоже меч переводится, потому что у него листики длинные, тонкие, похожие на меч, да? А здесь меч на носу, у рыбы меч. Ну, в Древнем Риме это гладиус меч называли, гладиолус, кстати, отсюда тоже гладиолус. И гепфиум, по-моему, у нее латинское название, ксифос гладиус, по-моему, вот так, да? По-моему, даже название у нее и так, и так. И римское, и греческое, то есть такое масло масляное получается, да? Ну, вот видите, использовали оба название мечей в ее в классификации. Так, это называется биномен, кстати, у лингвистов, когда вот масло масляное. А, кстати, бывает и три. Удав, буа, констриктор. Помните, я вам как-то говорил, да? Удав по-русски. Удав, удавка. Буа. Это то же самое, только испанский язык, да, боа из перьев, помните, раньше носили, как удавка такая, и констриктор, это уже по-английски. Так что вот, а здесь биномен просто, ксифиум гладиус. Значит, теперь давайте посмотрим на рыбу-меч отдельно, потому что это очень интересная такая рыба, это стремительная рыба, которая развивает колоссальную скорость, по-моему, 90, если не больше, километров в час. И вот посмотрите, меч – это у нее форма черепа, видите? Вот череп вот так вот выходит, то есть это не челюсть, это вот это вырос такой на черепе. И зачем он сразу возникает такой... Вопрос, а зачем вообще он ей нужен?
Нужен он ей, во-первых, для гидродинамики, да, это он рассекает воду, он снижает сопротивление воды и позволяет этой рыбе развивать вот такую вот скорость. Ну, вы видели, наверное, у самолетов, у некоторых, у ракет, у них, у самолетов тоже такая, как иголка на носу, да, это ПВД называется, приемник воздушного давления. А вот, а у рыбы меч, у самых быстрых рыб, у марлинов, у парусников, у них вот это вот тоже такой ПВД, который помогает им рассекать плотную-плотную воду и развивать такую гигантскую скорость. Ну и кроме того, меч помогает рыбе меч охотиться тоже. И не только охотиться. Иногда у рыбы меч бывает какая-то неспровоцированная агрессия. Она может разогнаться и влететь этим мечом своим крепким в бок какого-нибудь бронированного крейсера, обломать свой меч, погибнуть. Зачем она это делает, непонятно. А иногда в доке поднимают судно для того, чтобы очищать с него вот этих вот всех паразитов, которые там налепились и которые мешают ему быстро плавать. И находят там обломок меча, очередной рыбы меч, который зачем-то протаранило это судно. Меч воткнулся, рыба, видимо, там болталась, погибла. Потом ее объели другие хищные рыбы, какие-нибудь акулы. И ученые до сих пор не понимают, откуда такие вспышки агрессии, что является триггером такой вспышки, то есть этим спусковым механизмом. Но вот чем еще интересно, ребята, рыба меч, это тем, что это экзотермическое животное. Что такое экзотермическое животное? У нее подогрев. В частности, у нее, например, есть подогрев глаз. Вот у вас, если есть машина дома, то, может быть, у вас есть такая функция, как подогрев зеркал, да? Чтобы зеркала не запотели, отпотели побыстрее или не замерзали, а у рыбы... Будь здоров, спасибо, Саша. Вот, правду сказал. А у рыбы меч подогрев глаз нужен для того, чтобы лучше видеть, потому что она охотник, потому что она на большой, на огромной скорости всегда охотится. А видим мы за счет вот этих вот мелких-мелких сосудиков глазное давление. Знаете, иногда болят глаза, и доктор говорит, это у вас глазное давление. Откуда? Потому что там сосудики с кровью. И вот рыба-меч, она может подогревать свою кровь в этих сосудиках за счет экзотермических реакций. То есть сама рыба-меч, как и все другие рыбы, она холоднокровная, но вот у нее есть механизмы, которые помогают ей некоторые части тела подогревать. Ну, кстати, это далеко не единственный случай. Мы с вами знаем прекрасно, что и шмель может разогреться, да, за счет трения своих членников, и крокодилы могут разогреть свое тело, и питоны, некоторые другие змеи. А пойкилотермальные животные, по-моему, это называется. Пойкиос – это переменчивый. То есть пойкиотермальные животные – это которые могут изменять свою температуру за счет вот эндотермических биохимических реакций. Вот. Кстати, вот находили иногда даже акул Макка с мечом в голове. То есть, видимо, рыба-меч разгонялась и начинала их таранить. Размеры. Ну, вот считается, что 4,5 метра самая большая рыба-меч, 650 килограммов. Но беда вот какая, ребята. Рыба-меч – это очень ценная промысловая рыба, как и все тунцы. Она, как и все скумбрии, она очень вкусная. У нее такого темного цвета мясо. Поэтому их вылавливают в колоссальных количествах. Ну вот в 2014 году я где-то читал, было выловлено 127 тысяч тонн рыб-мечей, да. И после этого, нет, это не после этого, это раньше было, это где-то уже в конце 90-х годов в США такой совет по защите природных ресурсов США даже развернул кампанию. Она под слоган такой был «Дайте мечам передохнуть». И там 750 шеф-поваров в самых лучших ресторанах убрали рыбу-меч из своего меню. Ну, потом все вернулось назад своя. Вот. И рыб-меч, рыб,
рыб, мечей продолжали ловить и готовить. Я помню, как-то на острове Кефалония, да, на острове Кефалония, там такая таверна есть около пещеры Мелисани, и там большие деревья, и на них вот как эта растральная колонна в Петербурге, также эти головы рыб мечей, а мы там были на съемках, у меня был день рождения тогда, и ребята вот мне устроили такой день рождения, мы пошли в эту таверну, заказали рыб меч, она очень дорогая, кстати, да, действительно очень вкусная, можно сказать, попробовал. Давайте следующую картиночку посмотрим. Следующая картиночка это будет, это ареал рыбы-меч. Видите, где их только нет, рыб-мечей. Это то, что называется космополиты, циркумтропический, мы с вами помним, да, такой термин, циркумтропический и циркумсубтропический. Давайте следующую картиночку. Ребята, мы сегодня успеем до акул, и мы выясним, почему вот это рыба-меч. Так хочется вам поинтереснее, побольше всего рассказать. Ладно, буду наступать на горло собственной песни. У них бывают длительные миграции, они по 30, 40, 50 километров в день могут проплывать. Ученые их метили, все это изучали. Поехали дальше, а то не доберемся до акул. Вот это еще, это вот малек рыбы-меч, видите, но у него уже меч есть, вот такой вот у него носик. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот, это у нас уже парусник. Парусник, ребят, парусник это не родственник рыбы-меч, хотя внешнее конвергентное сходство есть, что называется. Парусник – это уже отряд марлинообразных, семейство марлиновые и род парусники. Большая рыба, 3,5 метра, 100 килограммов, но парусники заходят и в Средиземное море. Это считается одни из самых быстрых рыб. И, кстати, рыба-меч, кстати, заходит через Босфор в Черное море, поэтому в Черном море ее тоже находили неоднократно. Через Суэцкий канал парусники стали заходить из Красного моря в Средиземное. В Черное, по-моему, они еще пока не заходят. Дальше следующую картиночку покажите нам. Вот это мы сейчас увидим. Вот это вот дяденька узнали? Это Эрнест Хемингуэй. Он увлекался рыбалкой. Это вот с пойманным парусником, которого он выловил на спиннинг. Ну, конечно, такой спиннинг не в руках держит, как вы знаете. Они крепятся к корме корабля, яхты или катера. Но вот, по-моему, даже ему принадлежал какой-то рекордный парусник. Ну, есть такая трофейная рыбалка. Вот людям делать нечего. Они там измеряют самые длинные рога. У него было несколько, кстати, таких трофеев. У него, по-моему, была газель Томпсона с самыми длинными рогами. Парусник самый тяжелый, еще какой-то. Но потом эти рекорды, конечно, били. Хотя Хемингуэй мог бы парусника пожалеть, потому что этот парусник принес ему Нобелевскую премию, о чем мы с вами поговорим чуть позже. Поехали, нам нужно добраться до Ку. Вот это вот Мурена. Доберемся, ребят, сегодня доберемся. Это Мурена, тоже типичный обитатель Средиземного моря. Видите, такое налицо ужасное, доброе внутри. Мурена. Ну, тоже вот ее делают таким монстром жутким, да, морда у нее действительно, вот посмотрите следующую фотографию, такая вот, скажем, ну, не белая, не пушистая. Кстати, да, конечно, средиземноморские мурены зеленого цвета очень часто бывают, но на самом деле дело в том, что они желтые с синей слизью, вот она желтая мурена, и вот сочетание слизи и кожи, оно дает вот этот вот зеленый цвет. Но вот это другая мурена, они, кстати, большими не бывают мурены на самом деле. Рыба, в общем-то, достаточно небольшая, ну там, может быть, метра полтора от силы. Злобность ее сильно преувеличена. Класс лучеперые рыбы, отряд угреобразных, то есть она семейство муреновый, род мурены. Ну, обычно там 60-80 сантиметров, говорят, 150 метров, по-моему, самая большая. Ну, представляете, 150 метров, это меньше, чем кровать, на которой вы спите. Не ядовиты. Древние люди считали, что она ядовитая, как змея, нет, но укус очень болезненный.
Потому что там бактерии, ну, точно так же, как вот кошки, когда вас царапают, да, там же тоже бактерии на когтях у них, поэтому вот начинается аллергическая реакция, все это распухает, начинает болеть. Мурены тоже довольно вкусные, в Древнем Риме их очень любили готовить, но...

0: снимется разряд. Есть гром, но гром всегда приходит к нам больше после молнии. Почему? Скорость звука 340 метров в секунду, а скорость света у нас 3/10^8 метров в секунду.
1: То есть быстрее.
0: Гораздо. Поэтому расстояние до молнии, как люди определяют, мигнуло и считают секунды, а потом умножают на 340.
1: Друзья мои, вернемся к вам, так что не отключайтесь. Физик Александр Костинский. Речь сегодня про молнии.

0: не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
2: Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
3: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
4: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
5: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть.
6: Мне кажется, это красота.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
7: Это передача данных. Гром, молния, оказывается, не так уж все, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, это на первый взгляд. Но, да, Густиш, представить надо, я так увлеклась, особенно для тех, кто только что к нам подключился, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, а знаете, о чем хочу спросить? Вот для кого молния... опасно. Смотрите, сейчас расшифрую. Вот было уже сказано, под деревом не стойте, не бегайте, вылезьте из воды, зайдите в квартиру, не открывайте машину. Но, может быть, есть какие-то четкие характеристики, знаете, в кого она бьет больше или сильнее? Женщин, мужчины, дети толще, шире, я не знаю, нет, там, нет, у кого, это... может, металлические детали в организме есть?
8: Нет, нет, это все нет. Ну, понимаете, опять же, для электрического поля важна величина.
7: Ну, поэтому человек,
8: нет, ну это все, это не займ, ну человек находится обычно где-то, да, поэтому нет, от того, в кого конкретно попадет молния, человек слишком мал для того, чтобы она его понимала. Вот высотные сооружения, которые выше там 150-200 метров, вот все вышки ретрансляционные, радио, телевизионные, они уже этому подвержены. Высотные сооружения. Вот Москва-Сити, каждое из домов Москва-Сити должно быть хорошо защищено.
7: Ну, то есть избирательности у этого...
8: Нет, нет, нет, это случайно.
7: Ебальщины нет, проверено.
8: Да, а вот, например, сказать, что все понятно, я, наоборот, хотел бы немножко рассказать. Вот, понимаете, да, вот казалось бы, что такое разряд молнии, мы знаем. Но вы знаете, что до сих пор ученые бьются над вопросом, а как зарождается молния? Мы до сих пор не знаем, вот чем занимаются ученые, ведь это очень важно. Оказывается, молния зарождается в электрических полях очень слабых по сравнению с тем, как происходят разряды. Вот мы на Земле, вот мы говорили про шокеры, или помните, в школе крутили машинку?
7: Да.
8: Электрофорная машинка.
7: Эбонитовую палочку еще тянули.
8: Да, ну, эбонитовую палочку, искорки маленькие, но вообще говоря, чтобы пробить воздух, очень хороший изолятор. Чтобы пробить 1 сантиметр воздуха, нужно 30 тысяч вольт напряжения. Почему, например, высоковольтные линии стоят на улице? А это...
7: Защита естественная получается.
8: Естественная защита воздуха, это самое дешевое.
7: Угу.
8: Воздух замечательный изолятор, да? И есть сейчас линии вот в России до 750 киловольт. 750 тысяч вольт они стоят, работают. Была когда-то в Советском Союзе сделана линия 1150 киловольт. Сейчас китайцы 1000 киловольт, то есть мегавольт, миллион вольт выдерживает воздух. Да? Но возникает вопрос, а как у нас в воздухе здесь есть электроды, а в облаке их нет? В облаке нет никаких электродов. Как? На капельках очень небольшой заряд. Как появляется...

0: молния, то есть как она развивается, ученые представляют. И то не все. Вот я вам говорил о чудесах, что вот стоит огромная 540-метровая Останкинская башня, но молния умудряется ударить ей в бок, да? То есть она сама себя не защищает, да? Казалось бы, вот идеальный молниеотвод, да? И это вопрос довольно сложный, ученые уже кое-что понимают, они понимают и засняли, и измерили токи очень многих разрядов. Более того, ученые запускают специально ракету с длинным проводом в облако, чтобы эту молнию инициировать, то есть породить, и чтобы ее изучать. Расставляют везде приборы, смотрят и так далее. Но это то, что до нас долетает, это большой, горячий, с большим током канал. Но его же нет изначально. Как он появляется в грозовом облаке? Это одна из удивительных задач, которую ученые не могут решить. А зачем она нужна? Может быть, мы бы научились бы разряжать облака?
1: Не, я бы сказала, наверное, по-другому. Научились бы использовать это дармовое электричество.
0: А вот это вот одно из больших заблуждений. Вы знаете, вот все грозовое электричество Земли, вот все, ни одной грозы. Эта идея, кстати, которую вы говорите, была.
1: То есть не я только одна на дармовщинку, да,
0: да, папка? Нет, ну люди думали, молния, оно очень эффектное явление, но энергия очень небольшая. В одном разряде молнии, ну это, не знаю, чайник вскипятить. Поэтому вот вся электрическая машина Земли, это как одна, ну может две больших блока какой-нибудь электростанции. Вот даже не вся электростанция, вот как там Саяно-Шушенская ГЭС, по-моему, 1-2 блока этой Саяно-Шушенской ГЭС вырабатывают электричество, которое вся машина Земли вот это электрическое выполняет. Поэтому эта идея, ну, и ненужная, и эту энергию утилизировать и сложно, и не нужно. А вот изучение для защиты – это один вопрос. Ну, кроме того, я хотел бы вам рассказать, что последние, буквально последние 25 лет гроза и молния подарили нам абсолютно новые, неизведанные явления, вот чудесные, как вы говорите, которые просто всех удивили. Оказывается, когда происходит мощный разряд молнии, ну, ученые уже знают, изучили, какой именно, да, он должен быть, то оказывается, над облаками вспыхивают огромные разряды. Их называют спрайты.
1: О, я про них, у меня есть вопрос.
0: Да, да, да, да.
1: Вот... Эльфы, духи,
0: да,
1: или
0: да,
1: духи.
0: Да. Духи, да. Спрайты, джеты, гигантские джеты.
1: А вот спрайты, потому что он как будто выплескивается, да, из бутылки, потому что я смотрел фотографию.
0: Нет, это не с бутылкой. Спрайт – это как бы тут наоборот. Бутылку назвали по спрайту, но это дух такой.
1: А, все, поняла.
0: То есть это как бы такое вот какое-то волшебное существо.
1: Ага.
0: Ну, в каких-то мифах, там, сам спрайт, да? Угу. Тут как раз наоборот, назвали бутылку спрайта.
1: Всё, я просто сейчас в стороне стараюсь остаться, чтобы на Зевса Громовержца не сползти.
0: Да, да.
1: Во время научной программы.
0: Тут, дело в том, что вот они просто очень большие, эти спрайты. Это они могут несколько десятков километров в высоту и там десяток в ширину. То есть огромные разряды над грозовым облаком, даже сдвинуты иногда, то есть они не прямо над ударом грозы иногда появляются, то есть ударом молнии. И вот вспыхивает. И причем это довольно опасное явление. Почему? Во-первых, оно мешает там GPS, радиопередачи. А во-вторых, оно может быть как-то влиять на космический аппарат. Ну, не обязательно на космический, на летательный аппарат.
1: Да куда оно бьет? До стратосферы, что ли, добивают?
0: Ну, нет, выше гораздо стратосферы. Эти разряды в мезосфере, то есть на высотах 50-70 километров. Вот до 100 километров. Они поднимаются до 100 километров. Вот гигантские джеты поднимаются до высот 100 километров. А эльфы... Они происходят на высотах где-то 100-120 километров.
1: А это просто разные по форме такие грозовые выбросы, так назвали? Или у них разное какое-то качество?
0: Нет, ну это, смотрите, дело в том, что, опять же, та же молния, она порождает разные электрические явления. Например, эльфы – это в поле даже не разряда, а в электромагнитном излучении, которое от молнии.
1: Угу.
0: Оно поднимается на такую высоту, что это электрическое поле в состоянии возбудить свечение. И вот такой бублик растекается свечение, вот это эльф. А спрайты, там немножко другая природа. Там подскакивает электрическое поле. Вот понимаете, помните, в школе мы учили, что такое конденсатор. Вот конденсатор, он плюс-минус заряжен. Если вы от него отойдете, от заряженного плюс-минус конденсатора, то поля практически нет. Они уничтожают друг друга. Плюс уничтожает минус.
1: Ну,
0: но допустим. Но если вы одну обкладку конденсатора быстро разрядите, то у вас как бы на второй обкладке останется заряд, и поле резко подскочит.
1: Друзья мои, кто сейчас понял, о чем говорил Александр Юрьевич, я вас от всей души поздравляю. Искренне жму вам виртуально руку.
0: Нет, ну подождите, ну электрическое поле есть, вот оно взяло и подпрыгнуло.
1: Я верю на слово.
0: Из-за этого возникает сильный разряд в атмосфере. Вот это спрайт. Да, это были открыты вот эти гигантские разряды. Более того, некоторые люди специально гоняются.
1: Вообще, как их открыли? Кто-то поднялся над... С холма, с горы, как ты это увидел все дело?
0: Ну, очень похоже. Знаете, это отдельная, очень красивая история. Это был такой отставной ученый, пожилой человек, который у себя на даче занимался и увидел эти спрайты над грозовым облаком. Бывает такая вещь, что у вас, ну, там на холме вот он был, а гроза была в долине.
1: Угу.
0: И он увидел, как поднимаются разряды над облаком.
1: Красота.
0: И он понял, что это такая чудесная вещь, пошел.
1: Записал?
0: Не просто записал. За свои деньги и деньги университета он уговорил выделить деньги, дождался времени, записал эти разряды, публиковал
1: статью. А он назвал
0: статью.
1: Это эльфы спрайты?
0: Нет, это другие назвали, он это открыл. Это 90, я вам скажу, это 90-й год всего лишь. Вот сколько существует молния, спрайты дух эльф, 1990.
1: Вот мы сейчас притормозим и попробую достучаться. Друзья мои, вы слышите? 90-й год. Это вот буквально вчера оглянулись. И вот буквально вчерашний день, когда открытия такие происходили. А хочу спросить...
0: И это обыкновенная, казалось бы, молния.
1: Да, да, да. А молния, она всегда смертельна для человека? А то, когда мы говорили, я не успела.
0: Не, ну если прямое попадание, прямое, да. Но
1: ну,
0: если
1: куда?
0: Вы находились далеко... от нее, ну там, то вот разность, под... вы тоже получите, может, сильный удар, но не очень далеко, там 100 метров, 200, вы можете получить сильный удар, но не умереть. И это считается поражение молнии, которое там человека оставило в живых. Ну вот если через вас пройдет ток 100 килоампер, ну вы точно живы не останетесь.
1: Хочу, конечно же, еще уделить внимание такому явлению, как шаровая молния, потому что буквально недавно, об этом я тоже прочитала, было опубликовано первое полноценное научное наблюдение шаровой молнии, но и оно, как вот пишут ученые, вызывает вопросы. Поэтому мы в следующей части будем говорить о шаровой молнии. Физик Александр Костинский в студии «Комсомольской правды».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
3: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
2: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
2: Третий факт о Надане Фридрихсон. Она прирожденный щитовод.
3: Складывая 1 плюс 1, у меня получается не 2, а 22.
2: Четвертый занимательный факт про Надану. Она отлично умеет держать удар.
3: Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев.
4: Боксер еще и лыжник.
3: Ну, боксер он так себе.
4: Что, не пробило тебе разве печень в тот раз?
2: Занимательный факт номер 5. Надана за вопросом в карман не лезет.
3: Скажите, Тыпкин, через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел?
2: Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, это передача данных, и мы возвращаемся в эфир. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский в студии «Комсомолки», и мы продолжаем говорить про молнию. Я предложила сейчас перейти на тему «Шаровая молния», но накидала уже вопросов, повторюсь. Быстрая или медленная, какого цвета, издает ли звуки, какой формы, откуда приходит, куда уходит? Ну, вот так, если коротко.
0: Ну, давайте так, сразу я оговорюсь, что, вы знаете, вот ученые, которые профессиональные, да, они, конечно, очень осторожно относятся к шаровой молнии. Более того, чтобы вы поняли, насколько это скользкая тема...
1: Крестится, что ли, когда ее
0: видят? Нет, сейчас я объясню, почему. Дело в том, что ученые привыкли изучать явления, которые повторяются или которые можно повторить. Шаровая молния долгое время была только в сведениях очевидцев. Вот какие-то люди описывали, и, кстати, в первой же книжке про молнию научной, которая была написана, был такой замечательный ученый в начале 19 века, в конце 18-го, Франсуа Араго, он написал книжку «Молния». В частности, в самой первой книжке про молнии был раздел, посвящен шаровой молнии. И там были записаны около 30 свидетельств, которые, кстати, удивительно похожи на то, что мы слышим сейчас. И надо сказать, что Араго очень хорошо их отобрал. Он выкинул часть таких фантастических, придуманных и так далее.
1: Молодец какой, прям журнал «Наука и жизнь».
0: Он выдающийся ученый был. Он, между прочим, был, вот если бы мы сейчас сказали, ну, главой Академии наук. Он академиком был, Французской академии наук. И главой этой академии, он был секретарем, но это как глава по-нашему. Угу. История наблюдения шаровой молнии и история научной фиксации большая. То есть это уже почти 200 лет. Но это все видели какие-то необразованные люди. Ученые долго подвергали сомнению, существует ли она. В начале 20 века некоторые ученые считали, что нет шаровой молнии, что шаровая молния – это как бы артефакт в глазах после удара обычной молнии.
1: Вспышка засветила,
0: ну вот
1: да?
0: Когда? Если вы случайно посмотрели на лампочку яркую или, например, на дискотеке вам попал зайчик в глаза,
1: да.
0: И вы глаза закроете, у вас все равно вот этот зайчик
1: белые,
0: бегает.
1: Белые, да, круги, правильно.
0: Да, и, например, довольно часть ученых говорила, да вообще нет никакой шаровой молнии, это вот такой зайчик. Это первое. Второе, это то, что это неповторяемое явление. Понимаете, ученые
1: привыкли... Ее не научились воспроизводить.
0: Ну, это сейчас я немножко скажу. Поэтому некоторые физически серьезные журналы, например, журнал экспериментальной теоретической физики или Physical Review, там ведущий журнал по физике в мировой, они просто... Если вы написали «Шаровая молния», статью не берут.
1: Ох ты, какие!
0: Объясню, почему.
1: Серьезные.
0: Потому что считалось, что это некоторая такая вещь, про которую не стоит говорить.
1: Ну, мистика,
0: и,
1: да?
0: Ну и вокруг такой замечательной темы собиралось много таких, ну, людей, сумасшедших, фриков, которые не критичны. И вот эта тема, ну, знаете, как вот есть такой жаргонный термин «испортили поляну». И многие ученые, в общем, как бы остерегаются про это говорить. Вот и я про это говорю, поэтому осторожно.
1: Подожди, ну а как Ломоносов? Он же описал, его друга убили.
0: Нет. Ну, его, скорее всего, никакой не шаровой молнии убил, а обыкновенный. Они запускали вот тот же самое явление, как Останкинская башня. Что они делали? Они запускали воздушный змей. Если у вас воздушный змей 300 метров, он также, а он был металлическим проводом, чтобы это самое, они просто на себя вызвали разряд. Может быть, разряд был такой яркий, но там был один человек, оставшийся в живых, Рихмана убило.
1: А поэтому... Ломоносов остался.
0: Не, Ломоносов не принимал участия, слава богу.
1: Но он потом описал труп.
0: Не, он описал труп, да, это было электрическое поражение. То есть они просто инициировали молнию. Только не ракетой, а как бы вот этим самым кайтом.
1: То есть змеем,
0: да. Угу. Они были просто неосторожные. Кстати, не повторяйте никак. Знаете, как говорят, не пытайтесь повторить.
1: Ошибки Ломоносова. Не ходите пешком.
0: Но если говорить, смотрите, но за эти 100 лет было несколько замечательных программ изучения шаров. Вот были ученые, которые на свою репутацию, ну не то чтобы наплевали, но отнесли и сказали, ладно, вот есть такое явление. И вот в науке, в журнале «Наука и жизнь» в России такой замечательный ученый Стаханов, они опубликовали опросник «Расскажите нам». И оказалось, что многие люди, причем уже люди с высшим образованием, ученые, инженеры...
1: Ну, 20 век уже, да.
0: Да, видели. Был даже ученый, который взял воздух после прохождения шаровой молнии. Он просто какие-то химические эксперименты делал, и у него была возможность...
1: Случайно получилось так.
0: Да, по-моему, фамилия его Дмитриев, могу сейчас наврать.
1: Так.
0: Вот, и поэтому вот... уже были более или менее достоверные люди. И когда вот Стаханов обработал и со своими коллегами, обработал эти экспериментальные, они сделали второй запрос. Они тем же людям
1: еще почистили.
0: Прислали, не почистили, второй раз попросили, чтобы они это описали.
1: Ага.
0: Чтобы проверить, насколько
1: память.
0: Люди фантазия. Память, да, фантазия.
1: Да.
0: А ведь люди, ну, знаете, всегда, знаете...
1: У нас была программа про память и мозг, мы уже,
0: вы знаете, ну, есть такая еще пословица, знаете, для красного словца не пожалеет
1: и
0: отца.
1: И у черта глаза велики, нет, у страха.
0: У страха глаза
1: велики. А у черта, я думаю,
0: да,
1: тоже
0: и
1: неплохо.
0: Вот после таких исследований, это не только у нас, в Америке было такое, в Италии такое исследование, где ученые занимались.
1: Что же выяснили-то?
0: И вот они выяснили, что все-таки сейчас, ну, можно сказать, что явление существует. Что можно сказать о типичных проявлениях этого явления? Давайте начнем с того, а почему люди, почему ученые так волнуются про эту шаровую волну?
1: Вот да, что они?
0: Вот из-за чего, психолог. В чем ее самая главная загадка?
1: Да.
0: Не в том, что она шаровая. Дело в том, что получить шаровые разряды несложно, шаровой формы.
1: Ага.
0: Например, если вы даже в интернете посмотрите какое-нибудь короткое замыкание на линии электропередач, оно принимает шаровую форму очень часто, плазма принимает шаровую. Или там выключатели... включаются на большой электростанции, они тоже принимают...
1: Так а почему?
0: Главная загадка в том, почему он так долго живет. Вот самая главная загадка шаровой молнии – это долго живет.
1: Вот она летит, летит, это долго живет, да?
0: Конечно. Ученые знают про плазму. Вот молния – это тоже плазма. Это газ, в котором очень много электронов. И он может быть горячий, может быть холодный, но если электронов много, это уже не просто газ, а плазма. И вот в этой плазме известно время жизни. Для холодной столько-то, для горячей столько-то. И вот нету такой плазмы, которой не подводится ток, которая бы долго жила бы. А к шаровой молнии не подводится ток.
1: Я вольщина, говорю вам истинное. Слушайте, ну неужели ее никто поймать не может?
0: Нет, подождите, что значит поймать?
1: Вот не знаю.
0: Как поймать? Вот если надежных описанных случаев всего несколько тысяч, Как вы ее поймаете? Ну вот даже вы ученый, да? Мимо вас летит шаровая молния. Что вы делаете? Вы можете только описать ее последствия, да? И вот иногда серьезные ученые занимались, например, Петр Леонидович Капица, Нобелевский лауреат, этим занимался. Многие ученые, многие ставят эту проблему. Вот в последнем самом, может быть, хорошем обзоре про молнию Юмана и Двайера, это два таких крупных исследователя, Юман вообще... всемирно известный ученый, они все равно поставили проблему шаровой молнии в одну из важных загадок. То есть они рискнули в хорошем журнале про это написать. Поэтому вот главный вопрос, почему она долго живет. И из-за этого-то многие, даже инженеры и ученые из других областей, придумывают, что там какой-то ядерный реактор, какие-то торсионные поля, не объяснив других свойств молнии. Вот, грубо говоря, поляну испортили, опять же, в кавычках, да, непрофессионалы, которые приходят сюда.
1: А у меня вопрос, просто я за временем слежу. А что опаснее, шаровая или стандартная?
0: Нет, ну, конечно, стандартная, мы все это описали. Но с шаровой молнией, если вы ее увидите, это тоже проявление электричества. Появляется шаровая молния очень часто во время, после удара линейной молнии, обычной молнии.
1: Так.
0: Это не во всех случаях, но в 80, по-моему, процентах случаях бывало. Некоторые люди касались этой молнии,
1: да
0: и у них было поражение, как будто их ударили током. Вот были вот эти полосы, которые вот бывают от удара током и так далее. Хотя были люди, которые якобы, ну, опять же, по словам, чуть ли не погружали в нее руки и их не ударяло.
1: Ой, вас умоляю.
0: Да, но да. В общем, если дело в том, что многие действия, вот Дмитриев, который был, ну, все-таки ученый, он, когда измерил воздух, который там есть, измерил состав, да, проверил, там оказались окислы азота. А это проявление электрических явлений. Если вы разряды в воздухе будете делать, появляются окислы азота. То есть азот...
1: И о чем N2, это говорит?
0: Это говорит о том, что это разряд.
1: А откуда он берется? Вот летит она сей?
0: Не, ну она там пощелкивает, она светится.
1: Она желтая?
0: Она разного цвета. Бывает голубая, бывает желтая, она потрескивает.
1: Последний вопрос. А какое поведение должно быть, если рядом со мной вдруг появилась шаровая молния?
0: Вот не двигайтесь, стойте спокойно, попытайтесь от нее уйти.
1: Ну, так уйти или стоять спокойно? Не, вычеркните, не нужно.
0: Уйти, ну ни в коем случае не трогать.
1: Спасибо огромное. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Ильич, спасибо.

0: Лето – время отдыха, каникул, но только не для науки. У многих ученых лето – полевой сезон, время раскопок, экспедиций, а в научных журналах продолжают публиковаться результаты исследований. Лето закончилось, и сегодня я расскажу про несколько интересных летних научных публикаций. Поговорим о неандертальской диете и творчестве, о новых видах древних людей из Китая и Израиля, о том, как уживались неандертальцы с денисовцами в одной пещере, о разборках между шимпанзе и гориллами и о трагической судьбе обезьянки-альбиноса. Итак, номер первый. Что неандертальцы ели на обед? Конечно же, мамонтов, но это в кино. Когда-то считалось, что эти ископаемые люди были убежденными мясоедами. Не так давно исследователи узнали, что на стол к неандертальцам все-таки попадали и злаки, и корневища, и орехи, и грибы. Впрочем, все исследования касались древних обитателей Европы и Ближнего Востока, а чем жили неандертальцы Сибири. Исследователи решили выяснить подробности неандертальской кулинарии, изучив человеческие кости и зубы из Чыгырской пещеры на Алтае. Что показало исследование? По данным изотопного анализа, чагырские неандертальцы брезговали рыбой и другими водными ресурсами, при этом их пища была исключительно богата животным белком. Наиболее часто в лапы чагырцев попадали лошади и быки. В зубном камне из Чыгырской пещеры ученые обнаружили фитолиты – микроскопические кремниевые частицы из тканей растений, а также гранулы крахмала. Помимо этого, в зубном налете встречались многочисленные частицы древесного угля и споры грибов. По-видимому, местные неандертальцы были успешными охотниками, а их образ жизни что на западе, что на востоке не менялся многие тысячи лет. Много мяса и жира на обед. Тем не менее, в неандертальский рацион входила и растительная пища, в том числе какие-то травы, а также крахмалистые растения, возможно, бобовые. А вот рыбу они не любили. И очень зря. Номер второй. Денисова пещера прославилась на весь мир открытием загадочного денисовского человека, когда-то обитавшего в Азии, от Тибета до Алтая. Парадокс в том, что в этой же пещере нашли и кости неандертальцев, да вдобавок гибрида, девочки, родителями которой были денисовец и неандерталка. А судя по археологическим находкам, в какой-то момент в пещере поселились и люди современного вида. Несколько лет назад исследователи убедились, что из осадочной породы, то есть попросту из грунта, возможно извлекать древнюю ДНК. В пилотном исследовании генетики нашли в отложениях из Денисовой пещеры генетические следы древних людей. Ободренные успехом, ученые взялись за большой проект, провели генетический анализ 728 проб отложений из разных слоев Денисовой пещеры. В образцах удалось найти следы митохондриальной ДНК древних млекопитающих. Генетические последовательности древних людей нашлись в 175 образцах. Древнейшая денисовская ДНК найдена в образце возрастом около 250 тысяч лет. Пока что это самая древняя дата появления людей в пещере. Вплоть до 170 тысяч лет назад в слоях пещеры встречается только денисовская ДНК. По-видимому, неандертальцы пришли в эти края потом. В слоях от 160 до 60 тысяч лет найдены генетические следы и неандертальцев, и денисовцев, причем в 6 образцах присутствовала ДНК обоих видов. А кто создал изделия верхнего палеолита, найденные в пещере, в том числе костяные орудия и украшения? Интригующий вопрос, были это денисовцы или сапиенсы? Увы, пока что непонятно, так как в слоях начала верхнего палеолита исследователи нашли ДНК и денисовцев, и неандертальцев, и сапиенсов. Номер третий. А теперь действительно громкая находка. Homo longi – новый вид, описанный китайскими антропологами по очень старому во всех смыслах черепу. Находка была сделана почти 100 лет назад в окрестностях Харбина, но только в 2018 году попала в руки ученых. Это череп идеальной сохранности, правда, с единственным сохранившимся зубом. Датировка черепа довольно туманна – от 138 до 309 тысяч лет. Примерно в это время по Европе бродил гейдельбергский человек. Соответственно, выглядит и череп – с низким лбом, мощным надбровьем, широким тяжелым лицом, огромным носовым отверстием. Мозг очень большой – 1420 кубических сантиметров. Единственный зуб, второй коренной, чрезвычайно велик. А третьи коренные либо были очень маленькие, либо их не было вовсе. Между прочим, отсутствие третьих коренных особенность китайских архаичных людей, в том числе единственной денисовской челюсти из Тибета. На схемах китайских антропологов человек из Харбина изображен крайним среди всех древних хомо, вплотную к сапиенсам. А вот Станислав Дробышевский полагает, что китайские товарищи с описанием нового вида поспешили, и перед нами образцовый череп денисовца.
1: При ближайшем рассмотрении появляются некоторые вопросики и некоторые мысли. Как я уже сказал, вообще-то в Китае этот череп далеко не первый, и их энное количество из таких более-менее целых – это, например, черепная крышка из Мапы, это череп из Дали, это череп из Чинюшаня, ну и есть всякие другие, там Суньцзяо какие-нибудь и прочие, ну такие более раздолбанные. То есть, короче, этих черепов хватает. И все эти черепа географически, да и, в общем-то, хронологически находятся в промежутке между Алтаем и Индонезией. И, казалось бы, в чем суть? А суть в том, что на Алтае с недавних пор известны денисовцы. И более того, в Байшие на Тибете тоже челюсть денисовца нашлась. А в Индонезии, судя по генетике современных людей, происходила метисация денисовцев с сапиенсами. Опять же, вот только что, в 2021 году, была статья про генетику аэта. А аэта – это пигмеи на Филиппинах, которые, оказывается, имеют огромнейшую эту денисовскую примесь, больше, чем у австралийских аборигенов даже. Ну и получается, что денисовцы, ископаемые, найдены на Алтае и в Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке они тоже должны быть. А в промежутке вот все эти китайские черепатые есть. У всех вот этих вот черепов из Китая отсутствует или очень слабо развит третий маляр, так называемый зуб мудрости. И у этого свеженайденного черепа из Харбина третьи маляры, там в статье как-то довольно невнятно это, честно говоря, написано, по картиночке это тоже как-то не вполне можно разобрать, но, судя по всему, он какой-то там этот третий маляр есть, но крайне недоразвитый. И та же самая история с многими другими черепами, ну, от которых там вообще челюсти и зубы, в принципе, есть. И по другим параметрам этот череп, новонайденный из Харбина, похож на, скажем, череп из Дали, ну, который тоже самый целый. У них одинаковая форма надброви, такая характерно утолщенная в медиальной части, так близко к серединке, да, там тоже не маленькая, но все-таки утончающаяся по бокам. Низкое лицо, такое немножко вздутое, довольно-таки широкое, черепная коробка такая приплюснутая, лоб покатый, затылок сверху такой закругленный, а снизу почти прямой, горизонтальный, ну и еще там всяческие нюансы. Да, носовое отверстие очень такое типичное, очень широкая и с такими прям валиками по бокам. Это довольно не характерная для других древних людей черта, а вот у китайских находок она есть, и она повторяется. И это прекрасно, что она так повторяется. То есть это говорит о каком-то единстве. Но поскольку в Динцевой пещере найдены только зубы и фаланга пальца, в Байшие там кусок нижней челюсти и то не целый, то, в принципе, сравнить это все довольно проблематично. Ну, как бы в одном месте череп, да, в другом там какой-нибудь зуб, ну, как это сравнивать. Но, как я уже сказал, географическая и хронологическая логика показывает, что вот эти черепа, в том числе свеженайденные, ну, свежеописанные, вернее, из Харбина, это и есть те самые денисовцы.
0: Номер четвертый. Израильские антропологи тоже не лыком шиты. В Science вышла их статья про новую находку. Правда, они предпочли новый вид человека пока что не объявлять и осторожно называют свое открытие среднеплейстоценовым хомо. Нешер-Рамла – это карстовый провал на склоне Иудейских гор. При раскопках в нем археологи обнаружили человеческие кости, часть черепа и почти целую нижнюю челюсть. Череп и челюсть, вероятно, принадлежали одному индивиду. Возраст находок около 125 тысяч лет. В это время на территории Леванта обитал кто-то похожий на сапиенсов или неандертальцев. Однако, судя по всему, человек из Нешер-Рамла отличался удивительной архаичностью. Он походил то ли на гейдельбергского человека, то ли даже на Homo erectus, хотя в строении нижней челюсти есть и неандертальские черты. По мнению авторов исследования, на Ближнем Востоке когда-то существовала некая популяция своеобразных архаических людей. Возможно, эта группа внесла свой вклад в происхождение классических европейских неандертальцев. Правда, 125 тысяч лет назад поздновато. В это время неандертальцы уже прочно обосновались в Европе. Поэтому авторы исследования находчиво называют человека из Нешер-Рамла поздним, пережиточным представителем этой группы.
1: Израиль и вообще весь этот Левант, Ближний Восток, это такое замечательное место стыка между африканской фауной, в том числе и людьми, и евразийской. Ну, соответственно, в Африке появлялись сапиенсы потихонечку, в Европе появлялись неандертальцы, а на Ближнем Востоке они пересекались. И приходили то одни, то другие, всячески там взаимодействовали. Вопрос возникает, кто это вообще такие, вот эти товарищи из Нешарама. Ну, к сожалению, фрагменты там не то, что прям очень целые были. То есть это не то, что прям красивый череп там в полный рост. Вот, но все-таки челюсть есть, зубы есть, какие-то там запчасти имеются. И по всему вырисовывается, что эти люди ближе все-таки к сапиенсам. Нешарамра – это такие как бы еще прото-сапиенсы. То есть, конечно, напрямую сапиенсами их назвать проблематично. В определенный момент, а между прочим, это момент похолодания 70 тысяч лет назад, такое хорошее похолодание, неандертальцы, теснимые ледниками севера, сдвинулись на юг и вытеснили потомков вот этих вот нешарамленцев. То есть сапиенсов, по сути, уже ну, почти сапиенсов, совсем обратно в Африку. А потом, примерно 50 тысяч лет назад, сапиенсы собрались силами и вернулись обратно. Чему свидетельством черепная крышка и прочие запчасти из пещеры Монот в том же самом Израиле с древностью 55 тысяч лет назад. И вот они пришли обратно и снова вытеснили неандертальцев. И получается такая борьба севера и юга, замороженных неандертальцев, может быть, даже отмороженных, и очень бодреньких южных таких горячих сапиенсов. И вот они туда-сюда ходили, а по пути смешивались. И теперь, как мы знаем, у всех современных вне африканцев примерно 2% неандертальской примеси.
0: Номер 5. А теперь о неандертальском творчестве. Пещера единорога Айнхорн-Холле находится в Саксонии на 51-й широте. Это самый север неандертальского ареала. Название дано неспроста. В средневековье искатели сокровищ посещали пещеру в поисках древних костей, которые считали останками единорога. А уже в конце 20 века в пещере были найдены орудия неандертальцев. В 2014 году во время очередных раскопок археологи обнаружили в Айнхорн-Холле косточку длиной 6 см, фалангу гигантского оленя. На ее поверхности вырезан узор – 10 царапинок. Часть из них образует нечто вроде серии шевронов, пересекающихся прямых линий. Следы чересчур глубокие и образуют слишком сложную композицию, чтобы быть результатом случайности. Сама кость едва ли использовалась в каких-то практических целях. Она слишком маленькая, поверхность у нее неровная. Чтобы вырезать на ней рисунок, нужно было очень постараться. И по мнению археологов, неспроста использована кость такого впечатляющего и редкого животного, как гигантский олень. Это подчеркивало особый символический характер изделия. Но ключевой вопрос – возраст. Получив серию радиоуглеродных дат, исследователи пришли к выводу, что находке не менее чем 51 тысяча лет. А ведь в это время в Центральной Европе жили только неандертальцы. Так что перед нами практически бесспорный образец сложной и самобытной неандертальской культуры. В заключение расскажу про пару не слишком веселых исследований, которые касаются убийственных наклонностей наших ближайших родственников. Итак, номер 6. Приматологам впервые удалось наблюдать столкновение шимпанзе и горилл в дикой природе. Произошло это в национальном парке Лоанга в Габоне, где бок о бок живут и шимпанзе, и равнинные гориллы. Раньше двум видам человекообразных как-то удавалось уживаться более-менее мирно и даже кормиться рядышком. И вот в 2019 году ученые зафиксировали две кровавые стычки. В обоих столкновениях агрессия исходила от шимпанзе, которые хотя и уступали гориллам в силе и размерах, но численно превосходили их и использовали преимущество групповой атаки. Увы. Оба раза жертвами нападения стали детеныши, которых шимпанзе отбирали у горилл. Во втором случае убитого горилленка шимпанзе частично съели. Оба конфликта очень похожи на столкновения, происходящие между конкурирующими группами шимпанзе. Возможно, на горилл шимпанзе смотрели под таким же углом, как на конкурентов за территорию и пищу. Шимпанзе, горилла, какая разница, если это чужак, который может отобрать у тебя фрукты? Напади первым. Застань противника врасплох. Как это по-нашему? И еще один удивительный и трагический случай. Номер 7. Приматологам, наблюдающим за обезьянами в заповеднике Будонга в Уганде, улыбнулась редкая удача. У молодой самки шимпанзе родился детеныш-альбинос. Подобный случай в дикой природе зафиксирован впервые. Альбиносы вообще крайне редки у приматов. До сих пор был известен единственный альбинос-шимпанзе – самка Пинки, пойманная младенцем и прожившая в неволе 9 лет. Наблюдение за шимпанзе-альбиносами за пределами Запада

словом, если вы чем-то необычны, если ваша внешность или поведение отличаются от того, к чему привыкло ваше окружение, радуйтесь, что вы не шимпанзе. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если вы хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. С вами был Александр Соколов.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Спонсор программы – компания «Эдос». Натуральные препараты «Эдос» – эффективный способ поддержать свое здоровье и повысить иммунитет. Здравствуйте! В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Всероссийский союз пациентов обратился в правительство с предложением помочь 40 миллионам россиян справиться с ожирением. Особенно следует позаботиться о женщинах, так как избыточный вес ухудшает репродуктивную функцию. Об этом говорится в письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Женщин, которые планируют беременность, также следует обеспечить препаратами для снижения массы тела.
2: Реклама.
1: Склонность к бессоннице закладывается в детстве. Специалисты по изучению сна, сомнологи, после ряда исследований пришли к выводу, что более 70% взрослых, страдающих бессонницей, имели первые проблемы со сном в возрасте до 14 лет. К самым

0: частым причинам, почему ребенок плохо засыпает, относятся стрессы, напряжение, накопившееся за день, страхи, гаджеты, игры и соцсети перед сном, еда перед сном, тяжелые, вызывающие возбуждение нервной системы, газировки, конфеты, шоколад, фастфуд. Если у человека любого возраста возникли проблемы со сном, не откладывайте решение проблемы. Сегодня есть натуральные, щадящие препараты, посредники ко сну. Они действуют мягко, способствуют засыпанию и пробуждению без утренней сонливости. У российского производителя Эдос есть лекарство Пасамбра Эдос 306. Натуральное, успокоительное для взрослых и детей от года. Способствует снижению тревоги и стресса. Нормализация сна, поддерживает нервную систему, не вызывает привыкания и сонливости. Натуральные препараты Эдос – наш природный доктор, который стоит на страже здоровья всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
0: Здравствуйте, меня зовут Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Головная боль в течение жизни бывает, пожалуй, у каждого человека. Почти у каждого, скажем так. Так вот, когда от головной боли достаточно таблетки, а когда необходимо лечиться у врача? Есть ли предрасположенность к головным болям и у кого? Как предотвратить приступы боли? Что такое мигрень? И может ли она пройти сама? Обо всем этом и не только будем говорить сегодня с врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением неврологии научно-клинического центра номер 3 Российского научного центра хирургии имени Петровского Руфатом Авасконовичем Матхаликовым. Понятно, что головные боли бывают очень разные, и причины у них обширные. Расскажите поподробнее, что значит первичные и вторичные головные боли.
3: Первичные головные боли – это те головные боли, которые, собственно, являются самостоятельными заболеваниями. Наверное, общеизвестными из первичных головных болей являются мигрень и головная боль напряжения. А вот вторичные головные боли – это головные боли, которые являются симптомами или проявлениями некого другого заболевания. Количество вторичных головных болей значительно доминирует над первичными, но по частоте встречаемости первичные головные боли превалируют. На 10 пациентов примерно с первичной головной болью приходится 1 пациент со вторичной головной болью.
0: А вот на какие заболевания у человека могут указывать вторичные головные боли?
3: Например, вторичных головных болей могут быть геморрагический инсульт, опухоль головного мозга, заболевания ушей, глаз, носа и так далее. Соответственно, существуют некие маркеры вторичных головных болей клинические. И, соответственно, существуют маркеры первичных головных болей. Важно понимать, что вторичные головные боли являются проявлением некого другого заболевания. И, соответственно, чаще всего должны быть симптомы этого другого заболевания. Например, лихорадка, как при коронавирусной инфекции. Кстати, мы встречались с пациентами, у которых одни из ведущих проявлений коронавирусной инфекции были головные боли. Повышение внутриглазного давления, которое сопровождается ухудшением зрения, слезотечения, выделение из носа и так далее, и так далее.
0: А расскажите, чем отличается обычная головная боль от мигрени?
3: Действительно, среди первичных головных болей можно выделить основных два заболевания. Это головную боль напряжения и мигрень. По частоте, конечно, головная боль напряжения встречается ощутимо чаще. Но мигрень в силу своих клинических проявлений, она гораздо чаще является поводом для обращения к врачу, поэтому мигрень изучается врачебным сообществом более тщательно.
0: Но она лечится все-таки?
3: Мигрень лечится, причем очень неплохо, но нужно понимать, что мигрень не излечивается, а именно лечится. Существует два направления в лечении мигрени. Первое – это купирование приступа головной боли. И второе – это профилактика приступов. Она нужна для того, чтобы улучшить качество жизни пациента, а не излечить мигрень. Существует медикаментозная, немедикаментозная профилактика приступов. К препаратам, которые помогают уредить либо полностью избавиться от головных болей, относятся противоэпилептические препараты, антидепрессанты, некоторые препараты, снижающие артериальное давление. Справедливости ради нужно сказать, что понимания, как работают эти препараты, у нас нет. Подозреваю, что эффективность их была подтверждена абсолютно случайным образом, назначением по параллельным заболеваниям у пациентов с мигренью. Доктора заметили, что препараты снижают частоту головной боли, доказали это и, соответственно, ввели в рекомендации. Также нужно отметить, что для профилактики профилактики приступа применяет в настоящее время ботулинический токсин. Особенность его применения заключается в том, что исследования показали его эффективность только при хронической мигрени. При эпизодических формах мигрени он не работает. Также в конце 2020 года в России появились препараты, которые являются препаратами для таргетной терапии мигрени. Они вводятся подкожно один раз в месяц и представляют собой специализированные антитела, которые блокируют либо сам белок CGRP, противоболевой белок при мигрени, либо его рецепторы. Особенностью мигрени является то, что она вызывает достаточно выраженную социальную и иногда бытовую дезадаптацию. Пациент не знает, в какое время его застигнет головная боль, при этом он физически абсолютно недееспособен, и среди причин нетрудоспособности во всем мире мигрень находится на третьем месте.
0: А вот все-таки почему она возникает? И у кого? У кого больше предрасположенности?
3: 3 раза чаще страдают женщины.
0: А почему?
3: Подозревают, что это связано с половыми гормонами, в частности эстрогеном. Подтверждением этого факта является то, что зачастую при беременности приступы мигрени полностью проходят и возвращаются после родов. Даже были попытки профилактики мигрени при помощи женских половых гормонов, но пока они не имеют доказательной базы. Кроме того, к факторам, провоцирующим и вызывающим мигрень, относятся избыточный вес, храп, низкая физическая активность, наличие депрессии, тревоги, нарушение ночного сна и стресс.
0: Не все таблетки и лекарства могут помочь при головной боли. Почему?
3: Возможно, действительно существует у каждого человека предрасположенность к какому-то определенному анальгетику. Но чаще всего пациент совершает ошибки определенные при приеме анальгетика, и поэтому анальгетик условно плохо работает. Какие это ошибки? Первое. Препарат принимается поздно. То есть его нужно принимать как можно раньше. Далее. Нужно принимать правильную дозу препарата, которую прописал доктор. Не нужно дозу уменьшать самостоятельно. И третье, запивать таблетки достаточным количеством воды для того, чтобы просто облегчить всасываемость препарата. Важно отметить, что не стоит ни в коем случае злоупотреблять таблетками. Употреблять их стоит не чаще 2 раза в неделю. В противном случае сам анальгетик становится причиной головных болей.
0: А есть ли какие-то продукты, которые могут спровоцировать головную боль?
3: Продукты, провоцирующие головную боль, действительно существуют. В первую очередь, это алкоголь. Как правило, это темные сорта алкоголя. Красное вино, коньяк. Резкое увеличение или отмена кофеина также может провоцировать головную боль. Раньше пациентам с мигренью предлагалось ограничивать в рационе орехи, цитрусы, сыры, шоколад. Но в настоящее время их влияние на возможную провокацию приступов не доказано. Но, тем не менее, каждый пациент должен, собственно, при помощи дневника головной боли выявлять в том числе и продукты, вызывающие головную боль, и их избегать.
0: Известно, что при головных болях люди все-таки не спешат обращаться к врачу. Таблетку выпил, пошел дальше. Когда все-таки это необходимо сделать?
3: К неврологу стоит идти, наверное, в 2 случаях. Первое, когда есть подозрение, что это вторичная головная боль. Это достаточно особый тип головных болей. Индикаторными признаками является, первое, наличие другого заболевания некого. Второе. Впервые возникшая головная боль, особенно у людей старше 50 лет. Внезапно сильно возникшая головная боль. Если у человека есть эти симптомы, обязательно идти к врачу. Если же мы говорим о первичной головной боли, в частности, о мигрени, то к врачу, наверное, стоит идти в том случае, если пациент чувствует влияние этой головной боли на свою жизнь. Возникают элементы социальной дезадаптации. Не может пойти на работу, не может пойти отдыхать из-за головной боли. Существуют определенные цифры по частоте приступов в течение месяца, которые требуют назначения профилактической терапии. В частности, при мигрени это 4 и более приступов в месяц. Наверное, вот стоит отталкиваться от этих цифр.
0: Спасибо вам большое, Руфат Авасхонович. Говорили о головных болях, мигренях, причинах и способах лечения с врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением неврологии научно-клинического центра номер 3 Российского научного центра хирургии имени Петровского Руфатом Авасхоновичем Маткаликовым.
4: Ваш ребенок переживает стресс от школы или детского сада? Пасамбра Эдес – натуральное успокоительное для детей с 1 года. Она помогает справиться с тревогой, гиперактивностью и плохим сном, создавая комфортную атмосферу для адаптации в детском коллективе. Легко принимать в виде вкусного сиропа. Спокойствие вашего ребенка – это Пасамбра Эдес. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: Спонсор программы – компания «Эдос». Натуральные препараты «Эдос» – эффективный способ поддержать свое здоровье и повысить иммунитет. В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
0: Раньше аппендицит считался результатом воспаления части кишечника, слепой кишки, поэтому не рассматривался как отдельная патология. И лишь в XIX веке впервые появилось описание клиники аппендицита, а также заявление о важности проведения оперативного вмешательства, что в корне изменило отношение к лечению. Но обо всем по порядку. Гнойные воспалительные процессы в правой подвздошной области описывались еще в трудах древних греков. Но причина этих процессов оставалась неизвестной. Первое описание оригинальной зарисовки червеобразного отростка обнаружено в трудах Леонардо да Винчи в 1472 году. При этом, откапывая и анатомируя трупы, он в буквальном смысле рисковал жизнью. Ведь вскрывать покойников разрешалось только врачам, и то в один единственный день в году перед лицом городского совета. Иначе это расценивалось во Флоренции как тягчайшее преступление. Более детальные сведения о топографии аппендикса человека появились почти век спустя в известной работе анатома Андреаса Везалия «О строении человеческого тела». Он написал ее в 1543. И тем не менее, до XIX века не была установлена связь между червеобразным отростком и воспалительными процессами брюшной полости. В 30-х годах XIX века француз Дюпетриен и немецкий хирург Альберс создали учение о воспалении слепой кишки как источнике возникновения гнойников в правой подвздошной области. Эта теория имела большую популярность, но лечение было исключительно консервативным. Покой, местно холод, опий внутрь. Разрез допускался лишь при наличии очевидной гнойной полости. Летальность при таком подходе у взрослых составляла до 30%, у детей – до 70%. Однако уже в 1827 году врач Мельер обнаружил у больного ребенка разрыв стенки червеобразного отростка. Тем самым подчеркнул возможность связи гнойников правой подвздошной области с воспалением червеобразного отростка и высказался за оперативное лечение. Но, как это часто бывало в истории, один в поле не воин. И прошло не менее 25 лет до того момента, когда хирурги разных стран стали выступать с критикой учения Дюпертрена Альберса. Только к концу XIX века хирурги массово признали ведущую роль червеобразного отростка в происхождении воспалительных заболеваний правой подвздошной области. Долгое время считалось, что первая операция удаления червеобразного отростка датируется 1884 годом. Но в середине XX века в трудах доктора Клаудиуса была обнаружена запись о том, что еще в 1735-м он оперировал 11-летнего мальчика по поводу мошоночной грыжи. В грыжевом мешке он обнаружил перфорированный с дыркой червеобразный отросток. Были выполнены аппендэктомия и грыжесечение. Что характерно, ребенок выжил. Термин «аппендицит» впервые предложил американский хирург Фитц в 1886 году. Он же описал клиническую картину заболевания и высказался за раннее оперативное вмешательство. В России первую в истории отечественной хирургии аппендэктомию у ребенка 3 лет произвел хирург Домбровский в 1888. Оперативное вмешательство с благоприятным исходом было выполнено в хирургическом отделении Петропавловской больницы. Тем не менее, вопрос о целесообразности ранней операции не был решен окончательно. В 1909 году на 9-м съезде российских хирургов была призвана необходимость аппендэктомии при остром аппендиците в первые 24-48 часов от начала заболевания.
2: Говорит, что...
0: В России обсуждается инициатива повышения верхней границы молодежного возраста до 40 лет. Это предложение, озвученное в рамках разработки новой государственной молодежной политики, вызвало широкий резонанс. Чем вызвана такая идея и как она соотносится с демографическими реалиями, разбирался Василий Воронин.
5: 40-летних людей предложили записать в категорию молодых. С таким предложением в середине марта выступил глава правления организации «Движение первых» Артур Орлов. Идея пришлась по душе Российской академии наук, в частности, академик РАН. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что в этом есть смысл, так как наблюдается тенденция увеличения продолжительности жизни и, как следствие, меняется возрастная структура. Идею поддержали и обычные люди. Как показал опрос «Суперджоб», более трети россиян высказались «за». Это 36% населения нашей страны. Причем, женщины чаще, чем мужчины, хотят, чтобы их дольше считали молодыми. За продление молодости до 40 лет высказались 41% женщин и 29% мужчин. Как отмечает кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Кирилл Подьячев, идея действительно может принести пользу обществу.
6: Такое предложение действительно было. Вот совсем недавно сообщили, что даже есть идея продлить возраст до 44 лет включительно. В этом есть определенная логика, конечно, в том смысле, что продолжительность жизни в России увеличивается, а рождаемость, как это ни печально, у нас остается на уровне невысоком. А в то же время сама по себе идея продления молодого возраста, она с такой бытовой точки зрения, да, кстати говоря, и с научной, социологической, особенного смысла не имеет. Но есть вполне конкретный юридический смысл, потому что есть много программ для молодежи, много всяких льгот для молодежи. Вот в нашей сфере, в научной, есть просто целая куча привилегий для молодых ученых. И если этот возраст будет продлен законом, то автоматически эти программы распространяются на людей более старшего возраста.
5: Сейчас в России молодежью считаются люди от 14 до 35 лет, но универсальной классификации в мире не существует. К примеру, ВОЗ относит к молодежи людей от 18 до 44 лет, а ООН от 15 до 24. В ноябре 2024 года глава ФМБА Вероника Скворцова допускала, что на фоне роста продолжительности жизни скоро к молодежи будут относить людей до 60 лет. Так, глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что показатели общей смертности в России достиг исторического минимума за прошедшие 10 лет. Значительного снижения показателей смертности удалось достичь благодаря нововведениям в системе здравоохранения. При этом сам Мурашко тоже не против идеи поднять планку молодости. Он заявил, что задумка выглядит рациональной, и многие страны уже омолодили граждан с 4 десятками лет за плечами. Однако, если идею все же решат внедрить, то могут возникнуть и вопросы, рассказывает Кирилл Подьячев.
6: Конечно, если такой закон принимать, встанет вопрос, будет ли он иметь обратную силу. То есть сейчас молодежь, например, молодые ученые, они до 35 лет. Вот если мне сейчас 36 лет, а закон примут, что молодежь продлевается до 40, меня вернут в программу молодых ученых? Или это будет распространяться только на тех, кому еще нет 35? И вот для них эти программы уже будут продлены. Но это вопросы, которые могут обсуждаться в процессе. Я лично, как человек, изучающий общество, в этом ничего плохого не вижу. Единственное, это может нанести определенный удар по бюджету, потому что все эти программы надо финансировать. Но об этом думать должны те, кому это по должности положено. Это пускай Министерство финансов думает.
5: Некоторые эксперты опасаются, что изменение возрастных рамок приведет к размыванию жизненных ориентиров, поскольку это создаст ложное ощущение, что можно не торопиться, что все еще впереди. В результате молодые люди будут откладывать брак и рождение первого ребенка. Между тем, в Росмолодежи обратили внимание на то, что сейчас ни о какой детальной проработке этого вопроса речи не идет. Если же эта тема действительно будет на повестке дня, то прежде всего она будет нацелена на повышение доступности мер поддержки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Сладкая газировка повышает риск депрессии. Китайские ученые из медицинского университета Вэньчжоу провели масштабное исследование данных более 188 тысяч человек и установили связь между напитками и психическим здоровьем. Выяснилось, что люди, ежедневно употреблявшие более одной порции сладкой газировки, на 14% более подвержены развитию депрессии. Худшие результаты показало только систематическое употребление напитков с искусственными подсластителями. В то же время у тех, кто регулярно пил натуральные соки и кофе, риск возникновения депрессии снижался. Кроме того, отмечается, что кофе способствует защите от тревожных расстройств. Сочетание курения и алкоголя в 2,5 раза увеличивает риски рака мозга и горла. Ученые, изучая образцы 265 злокачественных опухолей, именно с табачным дымом связали 6 элементов повреждения ДНК. Причем некоторые из них были обнаружены впервые. Рак мозга и горла в 70% случаев был связан именно с курением, а алкоголь привел к таким последствиям только в 4% случаев. Если пучок петрушки, 3 киви с кожурой и 1 зеленое яблоко отправить в блендер и добавить стакан воды, взбив все это, вы получите мощный очищающий коктейль. Благодаря такому смузи вы не только очистите кишечник, но также и избавитесь от отеков и излишков жира на проблемных местах. Специалисты рекомендуют пить такой напиток после ужина, при условии, что нет никаких противопоказаний к ингредиентам.
1: Реклама.
4: Ваш ребенок переживает стресс от школы или детского сада? Пасамбра Эдес – натуральное успокоительное для детей с 1 года. Она помогает справиться с тревогой, гиперактивностью и плохим сном, создавая комфортную атмосферу для адаптации в детском коллективе. Легко принимать в виде вкусного сиропа. Спокойствие вашего ребенка – это Пасамбра Эдес. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Миф дна. Ольга Деревянко, кандидат медицинских наук, главный эндокринолог сети клиника Фомина, зав. Отделением эндокринологии и метаболических нарушений, автор более 40 научных статей.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: Друзья, давайте-ка проголосуем. Какая из этих процедур способствует детоксикации организма? Питье английской соли, растворенной в теплой воде, финская сауна, бандажное обертывание экспресс, прогулки на свежем воздухе, холекинетическая терапия, квантовая эндовазальная терапия, ну или ничего не способствует, потому что перейдите по ссылке и проголосуйте, у меня сразу возникает вопрос. Вот когда-то давно детокс – это было что-то связанное с БАДами. Гербалайф. Вот. А вот с тех пор, видимо, что-то новое появилось.
2: Существенно увеличились масштабы, в которых нам предлагается детоксикация, и действительно появились новые методы. Сейчас обо всем расскажу. Детокс – это медицинский термин, который действительно за последние десятилетия превратился в мощную маркетинговую стратегию. При этом, если мы с вами посмотрим на сайт UpToDate, это такая авторитетная медицинская библиотека последних исследований высокого класса доказательности, там термин детоксикация будет использоваться лишь в контексте лечения при отравлениях, алкогольных интоксикациях и злоупотребления наркотическими веществами. Как же нам с вами это продают, если мы начнем гуглить детокс, очищение организма? Мы найдем кучу очень такой привлекательной информации о том, что это целый комплекс лечебно-профилактических процедур, которые избавят от возможных токсинов, вирусов, бактерий, опасных химических соединений. Но на самом деле, при этом обратите внимание, что нигде не будет указано, какие именно токсины будут выведены из организма, а главное, как объективно мы можем оценить уровень этих токсинов, никто их не измеряет до, после, никаких объективных параметров здесь не существует. При этом на этих сайтах мы будем видеть такие пугающие заголовки о том, что все токсины находятся в окружающей среде. Мы дышим ужасно загрязненным воздухом, мы пьем из пластиковых бутылок, которые содержат бисфенол А, а он является эндокринным дизраптором и может влиять на репродуктивную функцию. Все это, конечно, пугает читателей и заставляет задуматься, нужно ли как-то дополнительно очищаться. На самом деле наше тело находится в постоянном контакте с огромным количеством различных химических элементов, как натуральных, так и синтетических. При этом их присутствие не означает, что они приносят вред. Важно, что за время существования человечества, в процессе эволюции, уже организм разработал совершенную систему для очищения от нежелательных элементов. Это наши почки и печень. Самая совершенная система детокса. При этом посмотрим с вами на последний обзор, который существует на данную тему, один из последних, от 2022 года. Сам обзор литературы носит название «фриковые диеты» или какие-то странные причудливые диеты, «fat diets» при дословном переводе. И в нем говорится, есть отдельный прямо фрагмент про детокс-программы, где говорится о том, что они, первое, малоисследованные, второе, все исследования, которые проводились, имеют различные методологические ограничения, то есть там нет контрольных групп, есть ошибки выборки. И да, не описаны механизмы выведения токсинов или конкретные токсины, которые удаляются с помощью конкретной диеты. Важно, что если мы обратимся к физиологии, то подходы детокс-программ конкретно им противоречат, потому что почки и печень эффективно удаляют все токсины из нашего организма, как эндогенные, то есть те, которые образуются в нашем организме в процессе жизнедеятельности, так и экзогенные, которые могут потенциально поступать в организм извне. Как нам это часто продается? Что да, известно, почки и печень – прекрасные фильтры, но их тоже нужно периодически очищать. Это история, как я, приезжая каждый раз на автомобильную мойку и видя, что у меня есть детское кресло, говорят о том, что «ой, мы обязательно с вами должны прочистить фильтры, потому что дышать детям всем этим невозможно, и против этого очень сложно противостоять». Мы все знаем эту аналогию, однако почки и печень прекрасно очищают себя сами, и токсины в них не аккумулируются. Если же почки перестают справляться со своей функцией, то здесь уже не помогут никакие детокс-программы. Здесь требуется лечение заболевания почек. Это обычно гемодиализ, перитонеальный диализ и другие варианты лечения. Что больше всего должно нас настораживать, что, предлагая различные детокс-программы, установлено, состав этой продукции никак может не соответствовать заявленному на этикетках. Это касается и биологически активных добавок, это касается и различных отваров, трав, всего, что предлагается для детокса. Нет регулирующих органов, которые подтверждают состав продукта. Более того, есть действительно исследования, когда изымалась часть продуктов для детокса, проводилось исследование, и было выявлено, что то, что заявлено на этикетке, реально не соответствует тому, что в действительности находится в составе препаратов для детокса. Один из случаев, для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как это может быть, случай, который произошел в Испании. У 50-летнего мужчины развилась боль в животе после приема специальной горькой соли. Человек, к сожалению, умер в течение 72 часов после появления симптомов. И что же оказалось после судебно-медицинского исследования? Что был перепутан магний и марганец, да, похожие, но принципиально разные вещи. И это привело к интоксикации марганцем и смерти пациента. Если мы посмотрим, что такое горькая соль или соль Эпсома, то мы найдем, как это продается. Важно, что с первых слов, посмотрите, производители ловко отрабатывают наше возражение. Сложно представить, что одно и то же средство помогает и похудеть, и укрепить иммунитет, и снять стресс, и улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Но, тем не менее, говорится о том, что такое средство существует, и это и есть та самая соль. Далее описываются механизмы, как эта соль может помогать избавиться от токсинов, что будто бы и через кожу она может проникать и спасать нас от всяких вредоносных, накопившихся в нас элементов. Но мы с вами знаем, что кожа — это прекрасный барьер, который как раз и защищает нас от всех токсинов, от вредных веществ, и никакая другая помощь в виде ванн с солью им не нужна. Это может быть приятным досугом для того, чтобы немножечко расслабиться после тяжелого или какого-то напряженного дня, но при этом детоксикации здесь речь не идет. Для вас подготовила, как выглядят сегодня детокс-программы. Да, Александр спросил, есть ли что-то новое. И действительно, это масштабы, которые предлагаются. Посмотрите, как заманчиво. Всего за 2950 рублей можно получить отличный старт для ремонта организма после переедания жирной пищи, табака и алкоголя. Подходит для новичков. Либо уже вариант для тех, кто уже прошел эти ступени. И здесь 5900 работает на ускорение метаболизма, очищение от шлаков и токсинов, создает дефицит калорий, даже и помогает избавиться от лишних килограммов. Звучит классно, да? Но мы должны с вами помнить, что в реальности такие обещания не могут быть выполнены в течение короткого времени. Далее про масштабы. Да? Не только наборы соков, которые призваны помогать избавиться от токсинов, но и целые детокс-программы, когда приглашают конкретно вырваться из тяжелого графика на 7, 10 или 14 дней и пройти детокс-программу в каком-нибудь прекрасном живописном санатории. Здесь коротко покажу, что именно предлагается. Это огромный комплекс восстановительных процедур и подразделяется восстановление детоксикационной функции кожи. Смотрите, есть и достаточно приятные, даже очень приятные процедуры в виде ухода за кожей, здоровое сияние, шелковые ручки, финская сауна, карельская баня, хамам. Есть те вещи, которые, очевидно, не вызывают вопросов. По крайней мере, удовольствие от этих процедур точно человек получит. Далее говорится о восстановлении детоксикационной функции печени, и здесь уже прием различных тюбажей, которые признаны очистить печень и дать ей какое-то восстановление, но мы с вами уже сказали, что эффективность подобной терапии не доказана, и дополнительный прием биологически активных добавок или каких-то отваров, в том числе на основе трав, может быть наоборот вреден, потенциально опасен развитием токсических гепатитов на фоне избыточного приема биологически активных добавок или каких-то настоев трав. Детоксикационная функция почек признана, да, для того, чтобы поправить ее прием дренажного фитосбора. Это, по сути, мочегонные, которые тоже будут давать лишь кратковременный эффект в виде уменьшения жидкости в организме. Очень широко применяемая детоксикация функций именно кишечника, гидроколонотерапия, различные очистительные клизмы, антипаразитарная терапия. Все это у нас на слуху, не доказало своей эффективности, но мое внимание привлекли различные новые для меня названия. Это фотосинтетические детокс-терапии, комплексная пектинотерапия. Я не удержалась и позвонила этим организаторам уточнить, что же это такое, как проводится такого рода терапия и кому она, в общем-то, показана. Мне здесь ответили, что пектинотерапия заключает в себе как раз прием различных капсул и настоек, улучшает функциональность пищеварительной системы, устранит дисбактериоз и, в общем-то, выведет все токсины. Обратите внимание, снова такие достаточно общие формулировки, без какой-либо конкретики. Хотела показать, что существует сайт LiverTox, он может быть полезен и врачам, и пациентам, и тем, кто интересуется этой темой, что на самом деле прием дополнительных биологически активных добавок, любых лекарств или настоек может быть потенциально опасен и, наоборот, приводить к развитию токсического гепатита. Этот ресурс специально разработан Национальным институтом диабета, болезней органов пищеварения и почек. И здесь можно посмотреть, как то или иное вещество, лекарственное или биологически активные добавки, влияют на состояние печени. Важно отметить, что часто в детокс-программах упоминаются слизистые бляшки, которые можно увидеть на стенках кишечника, по словам тех, кто продает эти программы при неправильном питании. Однако есть данные, это описано опять же в обзоре, что существование этих бляшек не доказано, не было зафиксировано ни одного случая появления такого феномена. И если мы поговорим с гастроэнтерологами, они у нас есть здесь даже в этом зале, или врачами-эндоскопистами, мы узнаем, что в действительности не существует доказательств и никогда даже при эндоскопических исследованиях не было выявлено такого рода бляшек. Дальше в этих программах оптимизация движения межклеточной жидкости, да, то есть немножко помучили пациента гидроколонотерапией, дальше массаж спины, массаж общий, звучит, в общем-то, да, как-то уже немножко более воодушевляюще. Квантовая эндовазальная терапия и бальнеотерапия, курс. Тут у меня опять возник вопрос, что это такое. Возможно, так же, как и я, вы не знаете. И мне тоже я решила задать вопрос, безусловно, получив ответ, что это уникальная методика. Мне кажется, все ответы начинались именно с этого. Метод, основанный на воздействии энергии кванта света на кровь непосредственно в сосудистом русле. И стимулирует регенерацию молекул крови, благотворно влияет на биохимические, физиологические процессы. Обратите внимание, мы вновь говорим о тех вещах, которые невозможно никак объективно оценить. Да? И когда я пыталась уточнить, а какие, простите, молекулы регенерируются, как это оценивается, к сожалению, ответа не было. Я поняла, что это скрипты, которые прописаны, универсальные, практически, мне кажется, для любого метода, которые были указаны. И, в общем-то, переходим к дальнейшим вариантам, что еще содержит в себе различные детокс-программы. Конечно же, курсы БАДов, то, о чем вначале сказал Александр, то, что было уже и 20 лет назад достаточно популярно. Отдельно вынесена витаминотерапия и витамин D. Он действительно полезен, он действительно нужен большинству людей, но, наверное, не стоит обещать, что будет восстановлена функциональность клеток и систем органов после курса витаминотерапии. Дальше уточнила про фототерапию спектральную. Опять же, уникальный метод доставки необходимых микроэлементов именно к пораженному органу. Опять же, уточнить, как этот метод находит, почему именно к пораженному органу этот необходимый источник энергии света будет попадать. К сожалению, ответа на этот вопрос нет, точно так же, как нет и исследований, которые бы подтверждали эффективность этих методов. Дальше, на мой взгляд, довольно полезная история. Восстановление эмоционального равновесия. Возможно, для этого не нужна ксенонотерапия, да, и обертывание магниум, но оно вполне может быть приятным. Курс массажа и обертываний, думаю, что многие со мной согласятся. Посмотрите, пожалуйста, на стоимость этих программ. Да, это достаточно немало, до полумиллиона за 7 дней такого детокса. На мой взгляд, очень спорная такая история, как потратить полмиллиона. И готовясь к нашей сегодняшней встрече, у меня было много вариантов, как можно потратить эту сумму с гораздо большей пользой для здоровья. Вопрос, что нового? Слышали ли вы про IV-терапию? Возможно, многие слышали, кто-то сегодня узнает впервые, но на самом деле это называется по-разному. IV Beauty Therapy, IV Bar, все очень такое лакшери. И действительно связано это с позиционированием данного метода. Очень многие селебрити, различные актрисы широко в своих блогах рекламируют этот способ, показывают, как они утром или днем лежат у себя в кровати, капается какой-то витамин, и как они на глазах становятся бодрее и красивее. Как нам это продают? Как самый быстрый способ доставки больших доз активных витаминов, аминокислот, то, что будет очень полезно и давать быстрый эффект, да, то, чего все очень хотят для того, чтобы эффективность была максимальная и достигалась просто в считанные секунды, еще не докапала капельница, а мы уже чувствуем прилив сил, красоты и молодости. Действительно, среди поклонников метода известные звезды Рианна, Мадонна, Ким Кардашьян и очень много других. Но важно, что действительно появляются все новые и новые методы, начиная вот с 2018 года, когда модель Кендалл Дженнер попала в больницу после внутривенного введения препаратов витаминотерапии. Также много и часто, если мы вообще начнем, опять же, гуглить и смотреть, то вот эта терапия будет позиционироваться как детокс, антистресс, активация метаболизма, вечная красота и молодость, а главное, быстро и прямо сейчас, не успела докапать капельница, мы уже видим результат. Полиция лекарственных препаратов, FDA, американская строгая, выпустила такое предупреждение, что подобная терапия может быть потенциально опасна ввиду того, что не соблюдаются условия как хранения этих препаратов, так и введения их. Это услуги, которые часто оказываются на дому или в каких-то кабинетах, клиниках, где нет должного оборудования и не обеспечивается должная безопасность. В феврале 2021 года FDA сообщили о 50-летней пациентке, которая была госпитализирована по подозрению на септический шок именно после внутривенного вливания витаминов, которое было составлено Институтом управления возрастом, как это называлось в Санта-Барбаре, да, в медицинской клиникой. В июле 2020 года FDA рассказали, опубликовали данные о том, что лекарственные препараты, которые изготавливались в Институте молекулярной медицины, также производились в антисанитарных условиях, и будут ссылки на эту статью. Она была очень резонансной, очень подробно рассказывать, какие именно были нарушены правила. Но важно, что FDA работала с государственными регулирующими органами и провело проверку, в ходе которой были обнаружены многочисленные недостатки, связанные с антисанитарными условиями. Эффективность и безопасность детокс-программ на сегодня не доказаны, если мы посмотрим выводы того обзора 2022 года. И в них есть призыв к нам, к медицинским сотрудникам, обсуждать это с пациентами. Потому что, к сожалению, те комплексные программы, которые сегодня я показывала, часто наоборот содержат консультации специалистов, разных врачей, которые будут поддерживать эту историю и, наоборот, назначать какие-то процедуры. Обратите внимание, как они составлены. В них есть и что-то приятное, общее такое полезное в виде каких-то массажей, да, и наряду с этим есть абсолютно бесполезные с недоказанной эффективностью методики в виде магнитотерапии. Поэтому здесь важно об этом говорить, и врачи, конечно, должны быть первыми людьми, которые будут рассказывать о том, что это не то, что вам нужно, да, и отрицая что-то предлагать. Давайте разберем, почему же детоксы так популярны, почему хочется скорее, да, и так на них востребовано, несмотря на то, что Александр сказал, уже 20 лет назад мы с вами говорили о том, что это миф. Конечно, это привлечение звезд, блогеров, авторитетов, формирование представления, что это атрибут какой-то богатой, прекрасной жизни здоровых людей, которые заботятся о своем здоровье, хорошо выглядят в любые годы, например, Мадонна. Обратите внимание на название этих продуктов, да, это премиум, эксклюзив, только для избранных. Конечно, все это работает на продвижение этих услуг все больше и больше, да, на более высокие чеки. К сожалению, человек так устроен, что мы ищем более легких путей, и, выбирая такие детокс-программы, может создаваться иллюзия заботы о своем здоровье. Да? То есть, что мы полгода живем в сумасшедшем графике, едим непонятно что, мало спим, да, выбрались на 7-дневный детокс, заплатили 500 000, и есть ощущение, что о своем здоровье позаботились так же, как и те люди, которые точно о своем здоровье заботятся хорошо. Что же есть реальная забота о здоровье? Это в первую очередь режим дня, режим сна и бодрствования, отказ от гаджетов в своей комнате, в которой вы спите. Вижу по реакции зрителей, что это самое сложное. Хочу сказать вам, что я лично действительно такой эксперимент проводила и купила отдельно будильник, не в телефоне, и телефон уносила на ночь принципиально в другую комнату. не знаю, честно скажу, что это ограничилось, да, очень небольшим периодом времени, но глобально это сложно сделать. Да, мы уже привыкли к тому, что это часть нашей жизни, что последнее, что мы делаем, смотрим в телефон перед сном, и первое, что мы делаем после пробуждения, это опять же смотрим в телефон. Но реальная забота о сне — это спать в полной темноте, в прохладном проветриваемом помещении. Даже если мы не просыпаемся, да, и экран какого-то гаджета загорелся в комнате, все равно это будет блокировать выработку мелатонина, который способствует нормальному отдыху и сну. Поэтому к реальной заботе о здоровье гораздо более сложный подход. Помимо сна, это рациональное питание. Здесь представлена тарелка здорового питания, или называют по-другому гарвардская тарелка, потому что мифов о питании, ну, можно прочитать отдельную лекцию, не одну, и существуют целые курсы на эту тему. Но реальная забота о здоровье начинается с этого. Чтобы формировать свой рацион, независимо от того, где вы находитесь, понимать, что именно организму необходимо. Здесь речь как раз о гарвардской тарелке. 22 сантиметра для женщин, 24 сантиметра тарелка для мужчин. Пополам визуально разделили. Половина – свежие овощи, четверть – белок, четверть – медленные углеводы. Это основа здорового рациона. Регулярная физическая активность, минимум 30 минут ежедневно, как, ну, хорошо бы 5 раз в неделю минимум, а лучше ежедневно. Так сформулированы рекомендации для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И это действительно нужно стараться встроить в свою жизнь то, что является гораздо более сложным, чем выбрать время купить набор бутылочек соков. И реальная забота о здоровье – это посещение врачей с целью профилактических осмотров, скринингов по возрасту, плюс при изменении самочувствия. Если вы чувствуете, что стало сложнее просыпаться, вес набирается, есть склонность к отекам, действительно что-то сейчас не так, как раньше, как вы привыкли, это однозначно повод не для того, чтобы выбрать какую-то совершенную детокс-программу, да, а для того, чтобы подумать о том, что необходимо посетить профильного специалиста, задать все вопросы, которые относительно здоровья могут возникать, и решить их, не прибегая к сомнительным методам детоксикации без доказанной эффективности. Это основные вопросы. Я знаю, что сейчас у нас будет дальше по программе обсуждение этой темы.
1: Еще какое? Ну, давайте сначала посмотрим на результаты голосования, как проголосовали наши зрители.
2: Так, так, так.
1: Ничего не способствует, почему-то считает большинство зрителей. Ну, что ж такое? Ну, правда, вот за прогулки на свежем воздухе проголосовали многие.
2: Я, ну, честно думала, что за прогулки будет больше, да, но, к сожалению, ничего из вышеперечисленного не будет способствовать дополнительной детоксикации. Наши почки и печень будут работать вне зависимо от прогулок, но снизить риски развития каких-то хронических заболеваний, конечно, это точно поможет.
1: Я люблю прогулки, но сейчас нам придется немножко добавить токсичности.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Александр Циберкин, врач-эндокринолог, автор блога «Занимательная эндокринология». У вас 10 минут.
3: Да, итак, дорогие друзья, ну, сначала очень короткий дисклеймер, да, я, безусловно, абсолютно солидарен со всем, что сказала Ольга Сергеевна в отношении детокса, потому что, ну, детокс-стартер-пак здорового человека – это печень, почки, кожа и легкие, да, а все детокс-программы, о которых нам уже рассказала Ольга Сергеевна, это исключительно коммерция людьми, весьма отдаленно имеющими отношение к медицине. Точка. А теперь, ну, все-таки я на ближайшие уже 9 практически минут должен быть апологетом детоксов, поэтому условно надеваю маску, да, клоуна и начинаем. Ольга Сергеевна, вот все-таки как апологет детоксов? Я очень внимательно послушал ваше выступление, это, безусловно, все очень интересно, но все-таки в ходе вашего выступления вы там сделали пару ссылок на UpToDate, показали нам статью, вот, описывающую диеты, хотя к детоксу относятся не только диеты, а дальше, по сути, вы просто, ну, перечисляли, что входит в детокс-программы. Безусловно, я оценил, что вы провели свою исследовательскую работу, да, как бы и позвонили, и нарыли материал, но все-таки вы себя позиционируете как врача доказательной медицины. Да? Вот. В доказательной медицине мы должны доказывать все, эффективность и неэффективность. Да? То есть как бы и мы проводим исследования в отношении того, что там, не знаю, таблеток от холестерина или в каком положении там пациенты должны лежать на кровати при ковиде. Я у вас не увидел никакой доказательной базы, которая была, ну как бы она достаточно сомнительна, поскольку, ну опять-таки, вот даже те же эксперты UpToDate и сайт, к ним есть очень большое количество вопросов в плане как бы конфликта интересов, что там как бы авторы пишут статьи и упоминают бренды, которые им и платят. Да, поэтому от того, что на UpToDate не указаны детоксы, а как мы можем это верить, да, может просто как бы большая фарма туда занесла конверт, поэтому мой вопрос.
2: А туда не занесла?
3: Возможно.
2: Не туда занесла.
3: Возможно, возможно. Mm-hmm. Но я просто к тому, что я не увидел ни одного оригинального исследования, где брали бы людей, делали бы им какой-то детокс, не делали детокс и смотрели бы на исходы. Как вы можете утверждать, что детокс неэффективен, если как бы мы не увидели исследований?
2: В действительности такие исследования проводились, но, к сожалению, сказать о том, что мы можем экстраполировать эти результаты на дальнейшую клиническую деятельность, мы не можем. Именно в силу того, что я ссылалась на этот обзор, обязательно поделюсь им, и он будет в списке литературы, где проводились именно обзорные исследования тех исследований, которые уже были. И все они, к сожалению, да, не позволяют сделать вывод о том, что детоксы эффективны. То есть те, которые подтверждали какие-либо результаты, там либо отсутствовала контрольная группа, либо они проводились с теми людьми, которые проводят эти детоксы, 7-дневные, 10-дневные, про которые мы сегодня рассказывали, либо не было возможности эти результаты интерпретировать из-за ошибок выборки. К сожалению, именно методологические истории не позволили рассказать о том, что это эффективно. А неэффективность тоже все обзоры, он от 2022 года там есть, и, соответственно, эти данные там содержатся.
3: Нет, ну просто
2: по поводу UpToDate и его отсутствия, да, за конфликт интересов, мне кажется, мы с вами уже даже обсуждали эту историю, наверное, каких-то совершенных методик на сегодняшний момент не существует, но конкретное лоббирование тех или иных программ без доказательства их эффективности, и более того, я специально сделала вот эти красные кружочки, да, что это потенциально может быть опасно. Одна история, когда мы говорим, что это просто может быть эффективно или неэффективно, да, а другая история, когда мы потенциально понимаем риски от того, тех вмешательств, которые могут быть. Это касается и IV-терапии, это касается и приема биологически активных добавок, и тех детокс, осложнения гидроколонотерапии, это перфорации кишки, страшные вещи. К сожалению, это потенциально, все, что инвазивно, все, что дополнительно может быть назначено, может принести вред. А, наверное, в основе любой медицины, доказательной, превентивной, мы все-таки все должны согласиться с тем, что мы взвешиваем риски и пользу, и на основании результата вот этого взвешивания принимаем решение, нужно это делать или нет. Здесь
3: согласна
2: речь не только об эффективности,
3: Сергеевна, можно все-таки некоторый диалог, да, ну то есть безусловно, ну как бы в отношении пользы и рисков я согласен, но опять-таки, то есть я не увидел фактической базы в отношении того, что нет пользы, но просто опять-таки, ну вот давайте рассмотрим, что вот условный там детокс, это, например, там при патологии почек, это диализ, например, да, ну то есть, ну как бы это классический детокс, который мы уже используем, если функция почек снижена, но опять-таки, как бы функция почек снижается с возрастом, да, и почему бы нам не вмешаться раньше, до того, как уже возникли уже тяжелые осложнения, требующие диализа. Опять-таки, что ну, такие же работы есть, и если, ну, как бы, например, вот уже говорить там, о способах детокса, даже в отношении патологии почек, вот посмотрите, официальные клинические рекомендации, безусловно, в некой отдельной нише, но там вот даже, как бы, по сути, прямая IV-терапия, да, то есть мы проводим специально IV-терапию именно для, с превентивной мерой для профилактики осложнений, то есть и это доказано, есть в клинических рекомендациях. Почему мы не можем предположить, что, как бы, есть другие категории пациентов еще до развития терминальных осложнений, где такое вмешательство может быть эффективным?
2: Я думаю, что предположить для какой-то категории пациентов, безусловно, это возможно. Речь идет о детокс-программах, которые предлагаются как панацея и возможность не допустить развития любых заболеваний с помощью тех или иных внутривенных вливаний, достаточно большого количества витаминов, биологически активных добавок. Гораздо правильнее говорить, что не допустить, да, в основе всех профилактических рекомендаций рекомендаций любых заболеваний, модификация образа жизни будет на первом месте. И это, наверное, как самое сложное. Проще найти, что можно еще выпить внутрь, сделать внутривенно для того, чтобы это не допустить. Но глобально контроль массы тела, физическая активность, профилактические приемы у врачей для того, чтобы своевременно выявлять те или иные изменения, безусловно, это то, на что мы должны делать максимальный упор.
3: Но нет, безусловно, человек так устроен, этому же можно помочь. Угу. Ольга Сергеевна, ну то есть еще раз, нет, ну как бы я безусловно, я с вами согласен в какой-то степени, что обобщать и говорить, что вот детокс нас спасет от всего, безусловно, нельзя. Но опять-таки, вот еще раз, я вот вам привел пример, что вот у какой-то группы
2: слайд,
3: людей,
2: пожалуйста.
3: Безусловно, у меня там еще есть слайды, я к тому, что вот есть группа людей, которым как бы IV-терапия показала свою пользу. Как мы можем утверждать, что детоксы вообще не работают, потому что в вашем обзоре было написано, да, что эффективность там детокс-программы не подтверждена. Как мы можем утверждать, что она не подтверждена, если это просто не исследовано? Может, есть еще какие-то группы пациентов, где это работает? Опять-таки, я прошу прощения, вот можно договорю. То есть другой пример. Функция печени. Да, опять-таки, там вот вы говорили, что печень вот самый эффективный вот способ детокса в нашем организме. Опять-таки, безусловно, это отдельная группа. Но вот клинические рекомендации при отравлении бледной поганкой четко показано, что вот препараты расторопши являются детоксом в этой ситуации. При патологии печени.
2: Это разные вещи, Александр Иванович, о чем вы говорите. Лечение каких-то состояний, да, и здесь и up-to-date не конфликтуют с этой информацией, потому что есть ситуации, когда мы говорим про детоксикацию как лечение при отравлениях. Бледная поганка, к ним относится алкоголь,
3: я
2: наркотики. Это лечение заболеваний, да, есть интоксикация, и, соответственно, помочь здесь печени и почкам очень даже прекрасно, и в то же время IV-терапия натрий хлор может быть оправдана. Но это лечение конкретных заболеваний при установленном диагнозе.
3: Так я об этом и говорю.
2: А детокс-программы, о чем мы говорим глобально для общего оздоровления, и то, что это нужно всем, потому что мы дышим воздухом или соприкасаемся постоянно с каким-то, пьем воду, вот она, да, и есть постоянное соприкосновение с какими-то химическими элементами, которые потенциально могут, да, которые нельзя измерить, которые нельзя оценить, это... Просто немножечко про разное мы говорим. Безусловно, при отравлениях этот пример, да, он как раз относится

0: жировая болезнь печени на фоне чего ее функция снижается. Почему мы не можем допустить, что детокс вот у такой категории пациентов, а их очень много, может улучшить их исходы?
1: Я думаю, что мы должны провести анализ, посмотреть конкретно эту статью, а затем посмотреть биологически активные добавки с чесноком на ливертоксе, проверить их, да, не будут ли они оказывать больше эффекта в отношении, наоборот, токсичности на печень и взвесить здесь риски и пользы, принимается решение на основании.
0: Вот вы нас там пугали, да, отдельными случаями, что там вот кому-то на дому там вот ввели препараты. И там
1: не кому-то,
0: вот,
1: а известные модели.
0: Известные модели.
1: Резонанс
0: был. Но одной. Да, да. То есть,
1: это там один из случаев.
0: Один из случаев.
1: А ту женщину 50 лет, которая чуть от сепсиса не умерла, Александр.
0: Ольга Сергеевна, а сколько случаев токсических эффектов на препаратах, именно на одобренных FDA и другими регулирующими органами? Вот, я к тому, что по статистике с того же самого, кстати, UpToDate, там больше миллиона случаев, да, как бы только в США в год. Это просто несопоставимо. Ну, то есть, насколько обосновано на фоне этого демонизировать детоксы, потому что кому-то там, ну, ввели неправильный препарат. Препараты могли неправильно и вас в аптечных условиях вести же, ну, и нормальные препараты. А не только детоксы.
2: Да. По чесноку.
0: По чесноку?
2: Да, я думаю, что это заявка. Конкурент у нас Алексею. Ну, посмотрим, как проголосуют зрители. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие зрители, пожалуйста, оцените, насколько спасибо. Александр был, так сказать, токсичен сейчас. Вот. А главное, чтобы это не вырезали и не публиковали отдельно после, так сказать, первых фраз в начале, дисклеймер некий был. Вот. Но на самом деле, немножко оттенило ваше выступление, потому что, знаете, даже в чате написали, что настолько вы заманчиво рассказывали про сауны и бани, что
1: захотелось
2: на чисточку записаться.
1: Как раз на то, на что рассчитывают маркетологи, которые продают за 500 тысяч семидневные программы.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Работает.
2: Да, но вот сейчас мы пойдем уже по вопросам зрителей. Итак, вопрос нашего постоянного слушателя, зрителя Карл Август Аванти спрашивает, не является ли желание почистить себя изнутри одним из вариантов дисморфофобии или иного психического заболевания?
1: Интересный вопрос. И в первую очередь, я думаю, что надо разделить группы пациентов. И мы только что с вами проговорили, насколько это здорово подается и рекламируется, а осведомленность людей о медицине и о качественной медицине очень низкая. Из-за того, что если обратиться к поисковику в интернете, то мы увидим все эти преимущества детокс-терапии, различных препаратов с недоказанной эффективностью. И поэтому люди, которые хотят быть здоровыми изначально, видя, как Риан делает себе капельницу с витамином С, будут ассоциировать это со здоровьем, это не будет говорить о наличии у нее какой-либо дисморфофобии. Но другое дело, что если человек пришел на прием к врачу, он ему рассказал, что вам детокс не нужен, вам нужно вот такое обследование, по результатам которого вы здоровы, ничего более не требуется, а он продолжает эти поиски, он приходит ко второму врачу, к третьему и говорит, что, вы знаете, я что-то ощущаю внутри себя, все-таки скопление каких-то токсинов и шлаков, и его не успокаивают результаты исследований, которые ему провели, консультации врачей множественные, которые сделали, то в такой ситуации действительно это может быть признаком дисморфофобии, будет требоваться консультация и лечение психиатра.
2: Так, вопрос от Дмитрия Решетникова. Если БАДы обычно безвредны, если только не заменять ими лечение по клиническим показаниям, можно ли сказать то же самое про детокс-программы? Есть ли случаи, когда они позиционировались как альтернатива медицинскому лечению, и это привело к печальным последствиям?
1: Часть была представлена, да, в основной докладе, части доклада, а глобально про безвредность это тоже миф, это отдельный миф. К сожалению, многие думают, что да, лекарственные препараты, да, то, о чем показывал Александр Иванович, что может быть токсическое влияние лекарственных препаратов, но при этом почему-то забывают о том, что такое же токсическое влияние может быть и от биологически активных добавок. И таких случаев описано очень много, и препарат, и сайт, про который я сегодня рассказывала, он как раз в помощь для того, чтобы оценить потенциальное вот это влияние на печень и биологически активных добавок, и лекарственных препаратов. Поэтому, к сожалению, сказать, что это абсолютно безвредная альтернатива, это неправда.
2: Один наш такой, скажем, постоянный зритель, Палпатин, готов задать свой короткий вопрос.
3: Здравствуйте. У вас на одном слайде была некоторая такая фраза про гептогидрат сульфата магния или что-то вроде того. Вот, я хотел спросить, а зачем вообще, например, пишут про то, что какое-то там соединение гидратировано, если мы его все равно растворяем

0: воде, и нам не важно, что там она была изначально, ну, понятно, что там магний был, это указывать надо, что он гидратированный, какая разница. Вот, если какой-то обыватель читает такой состав, его фраза про то, что это какой-то гиптогидрат или гидрохлорид чего-нибудь, только путают. Вот,
1: может ли это быть дополнительной маркетинговой стратегией? Потому что если просто написать магний, то продать соль с магнием, ну, не за 500 тысяч, но за 500 рублей сложнее, если это что-то гидратированное и особенное. Я думаю, что в этом, честно, часть ответа на ваш вопрос. Потому что очень многое то, что я показывала и в своем докладе, с красивыми словами, которые были мне непонятны, и я пыталась добиться все-таки, что там такое, вот, и в ответ я получала лишь вот то, что это очень уникальное, очень хорошо помогает. То же самое, думаю, касается и этой соли.
2: Спасибо. Спасибо, Палпатин. Дальше вопрос от Ларисы Будлаковой. Ваше мнение об употреблении продуктов и добавок на основе брокколи при эстрогенодоминировании?
1: Эстрогенодоминирование – это тема отдельного доклада про мифы. Это состояние не относится к медицинским каким-то заболеваниям или состояниям, которые требуют коррекции. Поэтому я неплохо отношусь к брокколи в целом, да? Но про эстрогенодоминирование, к эстрогенодоминированию плохо. Это не докмет.
2: Так, ладно. Ольга Перминова спрашивает. Если молодая девушка не может набрать вес, заболевание вторичная аменорея, наличие месячных при наличии фемостона, вылеченная гипоплазия матки, выраженных дефицитов по анализам нет, гормональные отклонения также отсутствуют, причина заключается только в нехватке углеводов?
1: Причина здесь заключается в низком уровне гормонов, что связано с низкой массой тела, да. Это состояние, дело не совсем в углеводах, но да, в отсутствии. При налаживании питания, работе с гинекологом, с психологом, иногда психотерапевтом или психиатром, такие состояния купируются. Но это не в один день делается. Однозначно здесь нужно обратиться к шерогинекологу и работать в команде.
2: То есть детокс не поможет?
1: Детокс не поможет. И здесь тоже.
2: Хорошо. От Анны Замосковной вопрос. Слышала, что сочетание кипяченой и сырой воды из-под крана, но пропущенной через фильтр, вызывает несварение. Чай, разбавленный холодной водой, имеет слабительный эффект? Это индивидуальная чувствительность или самовнушение?
1: Думаю, что про воду, да, однозначно здесь никаких данных за то, что нельзя смешивать воду, и она будет обладать какими-то разными свойствами. Здесь таких данных нет. А то, что касается эффекта от чая, глобально можно говорить о том, что это может, да, усиливать перистальтику. У кого-то это будет больше индивидуально выражено, у кого-то меньше. Но каким-то заболеванием или немедленной коррекцией это точно не требует. Особенно, если это не вызывает дискомфорт. Или можно просто отказаться от этого чая в те моменты, когда такой эффект точно нежелателен.
2: Анна из Нижнего Новгорода спрашивает, значит, чай с лимоном и медом при ОРВИ пить бесполезно?
1: Нет, чай с лимоном и медом, если вы любите этот вкус, пить во время ОРВИ очень даже полезно, потому что основными способами лечения будет как раз обильное питье, да, проветривание, и в рамках того, что выбирать, если это просто проще выпить в большом количестве, потому что это вкусно, можно. Но какого-то особого волшебного эффекта мед и лимон, к сожалению, действительно не добавят. Можно выбрать простую воду или даже разбавленный чай.
2: Блестящий рептилоид спрашивает. Часто в качестве БАД продают источник одного вещества – железа, хрома, калия и т.д. Насколько вредно, если родственники массово пьют такие чудо-таблетки?
1: Без обследования потенциально действительно может быть вредно. Да? Это может быть назначено по показаниям. Хочу тоже внести такое, что не всегда БАД – это однозначно зло. Да? Иногда мы можем их рекомендовать при каких-то состояниях, если у нас нет, например, альтернативы в виде лекарственного препарата. Но бесконтрольно, без обследования на длительное время точно потенциально может быть опасно. Надо этих родственников отвести на прием к терапевту хорошему.
2: Угу. Теперь вопрос от заинтересованного зрителя. Почему популярны именно свежевыжатые соки?
1: Такая субъективная опять оценка. Странно, что Александр Иванович не говорит, а где это написано, что они популярны, и их никто не любит, и не достает пакетированный сок. Но глобально это стремление, да, к чему-то более натуральному, что, возможно, там нет никаких добавок, он не сидел долго в пластиковой упаковке, которая потенциально тоже может быть опасна. Да, за счет этого, возможно, популярность, но по данным исследований в целом это также, и мы знаем, что это быстрый углевод, и если есть выбор между целым апельсином, да, и апельсинового сока, или целым яблоком и яблочного сока, лучше выбрать целый фрукт, потому что там будет клетчатка, пользы будет больше.
2: Григорий Назлоян спрашивает. Не так давно мое внимание привлекла реклама детокса в частном медцентре. Как вы считаете, почему довольно известные псевдонаучные концепции продолжают просачиваться в официальную медицину? И как с ними лучше всего бороться? Как быть с уже отучившимися докторами, которые сознательно используют бездоказательные методики?
1: Я думаю, это то, чем мы с вами сегодня занимаемся. Мне очень радостно быть сегодня здесь среди коллег и врачей и говорить о том, какие методы сегодня свою эффективность и безопасность доказали, какие нет. Чем больше людей будет знать об этом, тем меньше это будет востребовано, тем меньше эффективно будет эта бизнес-модель, и тем меньше этого будет. Основной ответ, почему это все еще популярно и эффективно, низкая осведомленность людей о том, что эффективно и что нужно, и маркетинговая стратегия, и финансовая модель, то, что это, к сожалению, да, бизнес.
2: Вопрос от Максима Тимарева. Почему у голодания, например, пятидневного, так много положительных отзывов? И даже Андрей Замятин на стриме положительно отзывался о своем голодании в один день и 36 часов. Чувство легкости и очищения.
1: Это субъективные оценки человека по ощущениям. Такое действительно может быть, особенно при ситуациях, да, когда им предшествовал какой-то обильный прием пищи, злоупотребление алкоголем. Здесь есть и психологический аспект, действительно. Да. Очень многие практики, которые сейчас популярны, они как раз основаны это и голодание, и медитация, и очищение духовное и ментальное. Поэтому это субъективная оценка. Действительно, человек может ощущать легкость. Или если, например, у человека есть склонность к запорам, да, и после детокс каких-то программ он будет ощущать эту легкость, потому что он действительно станет легче там, на 2-3 килограмма.
2: Сергей Лапшинов спрашивает. Полынь, пижма, гвоздика. Реальный ли детокс или удар по печени? Ко всем приводите реальные проверенные доказательства и только точные факты.
1: Боже, я хотела бы достать гвоздику как цветок.
2: Полынь,
1: чтобы как-то...
2: пижма и гвоздика там со знаком плюсик, то есть это коктейль такой.
1: А, то есть все вместе?
2: Свежевыжатая полынь.
1: Я боюсь так строго задан вопрос, чтобы сразу на экран вывести какие-то ссылки, но глобально, к сожалению, каких-то супер особых веществ, будь то пижма, гвоздика, да, или лимон с медом, к сожалению, какого-то особого эффекта такие вещества не оказывают.
2: Эх, столько лет, и все зря. Лимончик, там, витаминчик.
1: Нет, не зря, но без ложных ожиданий. Да. Адекватные ожидания, чтобы не разочаровываться.
2: Вопрос от Юры Нии. Как померить эффективность детокса? Длительность диареи, потеря веса?
1: Прекрасные вопросы. То, о чем мы говорили в начале, что почему еще это так часто успешно, что реально измерить эффективность, да, и оценить, мы не оцениваем какие-либо параметры объективно, стало лучше или нет. По весу действительно это может быть следствием постоянных, да, множественных клизм или приема мочегонных, да, вес будет снижаться, и люди будут видеть другие цифры на весах, будет как-то все подтягиваться, и субъективно, конечно, да, все это вместе будет давать положительную оценку.
2: Я помню, у нас Алексей Водовозов когда-то еще рассказывал, даже какие-то фото показывал, что там из людей выходит в процессе детокса. Страшные вещи выходят, но человек смотрит и думает, ого.
1: Когда ожоги слизистые происходят, и там, да,
2: это, и выходит нет, часть... кофейная клизма – это другое. А нет, там, по-моему, из людей мыло сыпалось вообще. Ну ладно, потом освежим в памяти.
1: Есть даже данные, что раньше специально давали первый курс препаратов, в которых содержались паразиты, а потом
2: А потом их надо выводить.
1: А потом их
2: срочно
1: надо выводить, и наглядно говорили, ну вот и они. Да. Ну, к счастью, мне кажется, все-таки повышается грамотность населения. Уже сейчас такого, мне кажется, в широкой практике нет.
2: Ну, так как, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное.
1: Чтобы кого-то выгнать, надо сначала заселить.
2: Да. Борманче... Какое-то страшное имя. Ладно, здравствуйте. У меня вопрос. На носу Новый год. Подскажите, пожалуйста, как помочь организму в борьбе с алкоголем до и после застолья? Может, лучше не пить?
1: Да, хотелось предложить такой вариант, но мне кажется, тот, кто его задает, этот вопрос, не очень рассматривает этот вариант. Скажем о том, что согласно последним исследованиям безопасной дозы алкоголя не существует, и сказать, что мы как-то можем помочь, да, здесь нет. Трезво оценивать свои возможности, по возможности отказаться от алкоголя или минимизировать дозы.
2: Вопрос от зрителя Лиса А. На днях в докмед-блогах появилось сообщение о фульминантном гепатите у пациента от приема БАДов. Можете прокомментировать?
1: Могу прокомментировать, потому что, к сожалению, это не на днях появилось, да, в каких-то блогах. Эта история достаточно уже давно существует. И уже 5 лет назад, я помню, я работала в соседнем кабинете с гастроэнтерологом. И когда как раз популярность биологически активных добавок, вот этих всех схем, только набиралась, вот, и еще не было так много в противовес вот этих данных о том, что это неэффективно и потенциально опасно. Этих пациентов было очень много, и такие гепатиты, к сожалению, не редкость.
2: Виктор Загребнев спрашивает, как вообще разговаривать о бесполезности подобных методов в стране, где отделение физиотерапии с магнитами, лазерами и миостимуляция есть в каждой поликлинике?
1: Сложно, но мы должны это делать, потому что я вижу результаты на своих приемах. Пациенты приходят уже с результатами исследований, за вторым мнением, потому что они поняли, читая клинические рекомендации самостоятельно, что что-то им сказали не то. Я вижу этот прогресс, поэтому считаю, что и наш слушатель не должен унывать, а, возможно, завести какой-то научно-просветительский блог и делиться своим опытом.
2: Ира Галенкова спрашивает, а в гарвардской тарелке можно заменять свежие овощи на соленые консервированные? Или они вообще не полезны?
1: Можно, частично можно, если нет склонности к отекам и нет необходимости ограничивать соли из-за артериального давления. Наоборот, есть достаточно свежие исследования о пользе ферментированных овощей, как раз это квашеная капуста, как пребиотики, как полезные вещества для желудочно-кишечного тракта. Частично можно, как свежие, так и маринованные, так и тушеные.
2: Карл Август Аванти спрашивает. Филиппинский хиллер, который заявит, что проводит детокс, вытаскивая из пациента ядовитых змей, будет успешнее классиков этого дела? Зрелищность в детоксе важна?
1: Я думаю, что на каждую услугу есть свой потребитель, да, и, возможно, это будет иметь какой-то успех среди той категории пациентов, про которую был первый вопрос этого слушателя, которые, да, более склонны к каким-то, возможно, избыточным обследованиям, или они подозревают у себя настойчиво, несмотря на то, что уже немного раз обследовали наличие каких-то паразитов. Вот для такой категории пациентов это, наверное, будет успешным, но это паразитирование, по сути, на страхах людей, на том, что они, к сожалению, имеют ложные представления о том, что с ними происходит. Они требуют другого лечения.
2: Вопрос от Екатерины. Моя знакомая любит сидеть на соках. Это популярная дорогая программа, когда в течение 5 дней нужно пить 5 стаканов разного сока. Это в день, наверное. Насколько это опасно, особенно если практиковать такое примерно раз в месяц, а то и чаще?
1: Здесь нужно обсуждать, мне кажется, в тандеме с гастроэнтерологом, потому что могут быть проблемы именно со стороны желудочно-кишечного тракта. Глобально это действительно очень популярно. Я тоже знаю много людей и с большой аудиторией, которые активно это пропагандируют, ввиду того, что это дает то самое ощущение легкости, о котором говорилось. Достаточно большое количество калорий, да, и различные вкусовые тоже рецепторы. Это часто смузи, то есть там есть еще какая-то структура, поэтому это действительно популярно. Как часто можно это делать без негативного влияния на здоровье, ответить сложно, потому что такие исследования не проводились. Но глобально это краткосрочный эффект, краткосрочное ограничение калорийности. С последующим часто человек все равно будет добирать и калорийность, и структуры в последующие дни. Поэтому здесь это не есть про здоровье.
2: Вопрос от сомневашки. Так может, нужно прикрывать печень, когда лекарство принимаешь, чтобы потом не чистить? Врачи назначают гепатопротез.
1: Александр Иванович уже подключился к чату, я вижу, он хочет и там задать вопрос. Похоже по структуре вопроса. Это очень заманчиво звучит, и мне понятны сомнения пациентов, когда они говорят о том, что хотелось бы что-то менее токсичное, менее потенциально опасное, особенно когда они уже прочитали о роли каких-то препаратов на печень. Но прикрывать печень здесь глобально важно как раз теми самыми способами, о чем мы с вами сказали. Это образ жизни, это отказ, да, это не спрашивать, как быть в Новый год про алкоголь, да, и там дальше 8 марта, 23 февраля, 8 марта, Пасха, майские праздники там и лето. Да, то есть вот скорее это будет мешать печени больше, чем все остальное.
2: Вопрос от Алексея Шотина. Существуют ли наборы физических упражнений, изгоняющих дьявольские токсины из организма?
1: Я уверена, что если мы обратимся к интернету, мы найдем и не такое, но доказано работающих специальных упражнений, которые будут изгонять дьявольские токсины, нет.
2: Ирина Тахадзе спрашивает, а не может быть, что детокс помогает работе печени только не химические вещества, а расслабиться, выпить вкусный коктейль и при этом еще и не читать советских газет?
1: Безусловно, это помогает. Это как раз то, на что мне хотелось обратить внимание, почему я так подробно показала эту программу, почему они популярны. Еще и потому, что там содержится очень много приятных историй в виде массажей, хамамов, различных обертываний, которые действительно будут приятны. Плюс еще и возможность не читать советских газет на 7 дней, абстрагироваться в красивом лесу, лежать с красивым видом и принимать жемчужные ванны. Это психологические такие аспекты.
2: А может оттуда выкинуть просто этот детокс? Оставить как бы кашу из топора, знаете?
1: Топор, надо просто оттуда выкинуть 75 или 90% того, что там есть, со словом уникальная методика, где надо облучать кровь, оставить массажи, детоксы, психоэмоциональную разгрузку, не читать советские газеты. И тогда просто это сложнее продать за 500 000.
2: Вот, да.
1: Надо придумать что-то, создать альтернативу.
2: Ученые против мифов.
1: Достойная.
2: В сауне. Да, подумаем. Интернет-эксплорер спрашивает. Часто детоксы связывают с избавлением от паразитов. Действительно ли человек может жить и не замечать, что в его организме живут паразиты?
1: Длительное время, на самом деле, наверное, маловероятно, да, то есть полное бессимптомное, хотя паразит – это очень такое общее, есть огромное количество, где человек является промежуточным хозяином, есть тема, честно, очень обширная, глобально такое может быть, да, но совсем бессимптомно, наверное, все-таки нет, да, то есть есть плановое обследование, то, о чем я сказала в конце, скрининги, которые важны, и набор результатов обследований и жалоб помогут все-таки врачу заподозрить и направить на необходимое исследование.
2: Вопрос от Петра Погорелова. Раньше говорили, что тяжелые металлы накапливаются в печени. Так ли это? И можно ли их вывести, или они там до конца жизни?
1: Про накопление тяжелых металлов – это та же история, которую очень трудно оценить, да, и понять, что именно имеется в виду вот даже сейчас нашим слушателям. Это больше тоже имеет такую роль, к сожалению, запугивания чего-то, что нельзя измерить, понять, сколько этого на самом деле, и оценить эффективность дальнейших вмешательств. Поэтому здесь тоже может родиться огромное количество программ отдельно для того, чтобы изгонять тяжелые металлы.
2: Вопрос от Марка Рау. Какие у печени отношения с хлоруглеводородами, которые часто обнаруживаются в питьевой воде в некоторых конкретных многих местах и с ароматическими углеводородами в воздухе городов?
1: Мне кажется, мне нужна помощь одного из наших сегодняшних зрителей, кто задавал вопрос про магний и марганец, про углеводороды, вот вся вот эта история. Глобально, да, сложно ответить, есть ли какие-то супер, более выделенные. Не отвечу на этот вопрос, нужно смотреть, какие есть исследования.
2: Угу. Вопрос от Анны Бурлаковой. Есть ли информационный ресурс по восстановлению пациентов после самых распространенных детокс-программ, например, после 1-2-недельного голодания? Вот, смотрите, нам ресурс. Программа по восстановлению после детокса.
1: Да, программа по восстановлению после восстановления где-то. Такой программы, как универсальной, наверное, как продукта, пока не существует, но мы ее обязательно сделаем.
2: Так. Елизавета Винокурова. Гемодиализ будет считаться детоксом?
1: Гемодиализ – это лечение.
2: Шампонец чего-то там. Правда ли, что если вести правильный образ жизни и отказаться от алкоголя и других вредных привычек на год, то печень полностью восстановится?
1: Хотела сказать, не знаю. Здесь таких данных по именно исследованиям, да, которых, наверное, ждет наша аудитория, у меня нет, но глобально, к сожалению, известно, что да, после отказа от вредных привычек в виде алкоголя или табакокурения через время становится лучше, и риски определенных заболеваний снижаются, но полностью нивелировать тот урон, который был здоровью нанесен за период злоупотребления алкоголем и курения, к сожалению, невозможно. Поэтому это не значит, я помню, где-то я об этом сказала и получила в ответ: вы совсем не мотивируете людей бросить пить и курить, да, потому что вы говорите о том, что этот урон уже не нивелировать. Я очень мотивирую, но хочу сказать о том, что то, что уже произошло, да, та часть клеток, которая была повреждена из-за действия вредных факторов, к сожалению, уже не восстановится. Но прекратить это вредное воздействие всегда будет, конечно, улучшать прогноз на доставшуюся дальнейшую жизнь, долгую и счастливую.
2: Вопрос Татьяны Кантур. А что вы можете сказать про так называемую озонотерапию, если слыхали о таком?
1: Ну, слыхала, когда разбирала наши детокс сегодняшние программы, которые мы обсуждали, и доказательные базы для того, чтобы назначать ее для лечения, у такого вида терапии нет.
2: Угу. Ленин Н. спрашивает. Два врача сказали о расторопше. Она реально работает?
1: Для чего?
2: А расторопше. Ага. Она реально работает?
1: Хоть я надеялась, что там будет продолжение, с какой целью она должна работать, поэтому сложно ответить.
2: Может, в каком-то смысле и работает. Так, вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Кто получит книгу «Генетический детектив от исследования рибосомы» к Нобелевской премии издательства «Питер»?
1: Я бы выбрала вопрос про дисморфофобию и детоксы.
2: Так, дисморфофобия. Это был какой-то наш известный зритель. Карл Август Аванти, наш постоянный зритель, получает книгу. Давайте посмотрим, как сейчас оценили зрители нашего очень вредного Александра. Вау!
1: Да.
2: Ну, что я могу сказать?
1: Есть шансы. Реванш у нас
2: лектора.
1: Сегодня с Александром Ивановичем. У нас реванш.
2: Настоящая гроза. Вот, наши вам подарки от форума «Ученые против мифов», в том числе замечательный дипломчик от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Гедеколор», набор сувениров, включая сумку для ноутбука, зонтик и так далее, от gen.ru. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
2: А нам сейчас предстоит выбрать самого вредного оппонента дня, но уже понятно, кто это будет. Итак, вредный оппонент дня. Это Александр Циберкин. Просим вас, Александр, на сцену. Вот так. Для вручения заслуженного приза. Пожалуйста, вынесите приз. Со своей стороны поздравляю. Благодарю. А вот и наш девайс. Это чудесная маска чумного доктора, изготовленная для нас специально кожевенной мастерской Арх-кожи. Но потом померяете. Я думаю, что она украсит вас.
3: Я на прикринг выйду.
2: Да. Вот. Ну что ж.
3: Спасибо.
2: Еще раз поздравляю за вредность, так сказать. За вредность.
3: За вредность.
2: Спасибо. А у нас, да, скетч. Мы еще не посмотрели скетч Юлии Родиной. Так увлеклись вредностью Александра. Давайте посмотрим картинку художницы Юлии Родиной на тему выступления Ольги. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: Аптечка выглядит следующим образом. Она ездит со мной по стране. Ну как, стеклянный? Значит, там ртуть. Нет, говорю, Галенстан. Что? Естественно, леденцы именно для того, чтобы увеличить слюноотделение. Еще одна неочевидная вещь, о которой не все знают, я ее во время лекции называл, это гидрогелевая повязка на ожог.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Все мы знаем и всех нас привлекает такие удивительные создания, например, как колибри. Чем они привлекают людей? Ну, во-первых, это такие совершенно необычные существа. Они выглядят необычно, живут необычно. Их размеры, что вроде бы это теплокровное существо, маленькая птичка, но размеры колибри порой настолько мизерны, что просто удивляешься, как они вообще могут выживать, ведь вокруг страшные хищники всевозможные, как такая маленькая птичка может выжить в этом суровом мире. И когда начинаешь сравнивать, оказывается, что ага, так в общем, вот в этой жизненной форме маленького летающего существа живут не только колибри, но, скажем, и какие-то бабочки, и оказывается, что у колибри, которые живут в Южной Америке, у нее есть аналоги в Старом Свете. И вот обо всем об этом, как вообще птицы дошли до жизни такой, я хочу поговорить с орнитологом, а с кем еще мы можем говорить об этом, с Евгением Александровичем Кобликом, кандидатом наук, сотрудником зоомузея МГУ. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Приветствую, Иван Игоревич.
2: Расскажите мне, ну, во-первых, как вот такие маленькие, но гордые птички могут выжить в нашем суровом мире?
3: Да, ну вообще, конечно, это уже птицы, которые внедрились куда-то в экологические ниши насекомых, да, вот так вот.
2: Да.
3: И конкурируют там с какими-то шмелями, да, там.
2: Бражниками.
3: Какими-нибудь бражниками, да, бабочками. А, причем делают они это весьма успешно. Колибри – одна из самых, ну, скажем так, многочисленных групп птиц не только в Южной Америке. Они распространены, начнем с того, что от Аляски до Огненной земли, то есть это все западное полушарие. Ну, конечно, в умеренных широтах там их немного. Например, там в умеренных широтах Соединенных Штатов около 8 видов. Ну и до Аляски один доходит вид, рыжий колибри. Кстати, его несколько раз фиксировали у нас на Чукотке, на острове Врангеля.
2: Колибри на острове Врангеля?
3: Да, совершенно верно, залетает. Ну, к сожалению, с летальным для себя исходом все-таки замерзает. Вот. Ну и на юг вот один вид чилийский колибри продвинулся до Огненной земли, то есть это субантарктика фактически. Очень холодно.
2: Да, мы бывали там, там холодно.
3: Более того, ведь многие колибри живут в Андах до высоты 4000-5000 метров, где, ну, фактически уже тундроподобные ландшафты живут. Удивительно.
2: Ну, как они это делают? Ведь мы знаем, что даже из закона физики, чем больше животное, тем проще ему, так сказать, сохранять тепло и проблем-то его отдать.
3: Конечно, да, конечно. Даже? Соотношение поверхности тела к его массе очень выгодное у крупных животных, а у мелких оно менее выгодное. И для того, чтобы поддерживать температуру тела, да, требуется гораздо больше усилий, гораздо больше питания мелкому животному, чем крупному. И поэтому мелкие животные такие прожорливые, чтобы их сохранять, вот эту температуру-то. Вот. И колибри тут, конечно, не исключение. Ну, начнем с того, что колибри – это родственники стрижей, тоже прекрасных летунов, но в своем роде. Стрижи – это такие скоростные летуны, а вот колибри, они уменьшились, причем уменьшились они, скажем так, начав питаться очень интересной группой насекомых. Ну, если стрижи, мы знаем, такие вот летуны воздушного океана, где они напоминают немножко китов, то есть они находят скопление мелких насекомых и вот проносятся сквозь него, открыв рот, да, и набивая мелкими там комариками, тлей там и разными прочими насекомыми, часто даже не настоящими летунами насекомыми, да, а вот таким воздушным планктоном, который поднимает над землей потоки теплого воздуха. Вот. А колибри, видимо, вот как приспособились. Они перешли к питанию.
2: Евгений Александрович,
3: да.
2: Вот как раз у меня возник вопрос. Ну, колибри, мы все знаем, что они питаются нектаром, а вы хотите нас огорошить фактом, что они питаются насекомыми, что ли?
3: Вот, конечно, изначально они питались насекомыми, которых они выискивали в венчиках цветов.
2: А, вот в чем дело.
3: Насекомыми, пауками и так далее, и так далее. Всякой вот этой мелкой беспозвоночной живностью, которая в венчиках цветов, как мы знаем, живет. Ну, или там вокруг этих цветов. И, собственно говоря, колибри именно Поэтому начали уменьшаться, начали удлинять свой клюв, чтобы удобно было как пинцетиком вытаскивать из этих венчиков цветов насекомых. Ну, скажем так, диета калибри, она и сейчас в значительной мере состоит из насекомых, которых они ловят в цветах. А уж выкармливая потомство, конечно, калибри должны животный белок давать своим детям, своим птенцам. И тут уж, конечно, они ловят насекомых. Вот. Но когда вот у них уже удлинился клюв, когда у них уже возник вот этот замечательный трепещущий полет, калибри вдруг обнаружили, что помимо насекомых в цветках есть еще сладкий нектар. И это очень, скажем так, очень быстро усваиваемый продукт, калорийный, не очень долгого действия. Да? То есть он быстро усваивается, он дает много энергии, но быстро расходуется. И тем не менее калибри вот перешли на питание нектаром. Более того, у них довольно просто устроен желудочно-кишечный тракт. Вот желудок им нужен непосредственно для переваривания насекомых. А нектар просто всасывается, сразу идет, практически минуя желудок, в кишечник, где прекрасно всасывается.
2: Тогда возникает вопрос, а на Аляске-то они чем питаются?
3: А вот на Аляске интересно. Они туда прилетают, то есть они же не зимуют на Аляске, а летом там есть цветочки. Конечно, конечно. Нет, ну, кстати говоря, есть один вид калибри, я его сам лично видел в Сиэтле в марте месяце, калибри Анны, так называемый, его так называют.
2: Он ел снег?
3: Практически ел, да, погода стояла мерзейшая, было примерно 8 градусов тепла, какой-то шел такой дождь и снег, и тем не менее калибри летал и опылял цветочки. И он там живет круглый год, вот на Тихоокеанском берегу Соединенных Штатов, и даже вот заходит в Британскую Колумбию, есть он на острове Ванкувер и так далее, и так далее. Вот живет круглый год калибри. В бесснежные зимы все-таки там обязательно что-нибудь доцветет. Так что находит себе пропитание. Но и в связи с этим-то теплопотери, конечно, огромные. Да, надо их как-то...
2: Да, я извиняюсь, Евгений Александрович, там же теплопотери, с одной стороны, он маленький, ему нужно больше, чем слону, соответственно, относительно, да, еды значительно больше. Угу. С другой стороны, он трепещет крыльями, нам, я надеюсь, расскажете, с какой-то совершенно безумной частотой.
3: Да, расскажу.
2: Которая тоже требует восполнения вот этих самых энергетических потерь. Такой энергичный полет, да, как практически стрекозинный.
3: Ну, давайте как раз полет и начнем. Вот калибри освоил совершенно уникальный вот такой трепещущий полет. То есть, когда крылья не двигаются там вверх и вниз, как у большинства птиц, ну, там, естественно, с некоторыми вариациями, но все равно в основном вверх и вниз. А крыло совершает восьмерку, почти в горизонтальной площади. Причем при этом трепещущем полете с сильной частотой взмахов, а иногда у них бывает до 100 взмахов в секунду. То есть это такой туманный ореол вокруг птички нарисовывается. Да? И вот такие сложные довольно-таки движения крыла, они, конечно, позволяют калибри, например, лететь вертикально вверх, лететь вертикально вниз, ну, не меняя своего там положения, да, вот, лететь спиной вперед, приближаться к цветку, отдаляться от цветка, то есть задом наперед. То есть пилотные качества калибри просто поражают воображение. И они же очень быстро это делают. Вот зачастую, когда калибри пролетают мимо тебя, ты только слышишь басовитое жужжание, как у шмеля, да, вот когда он машет этими крылышками. И потом раз, он останавливается на одном месте калибри, смотрит на тебя, и только в этот момент ты его фокусируешь глазом. То есть до этого он у тебя просто расплывается, настолько быстро он. Ну, 100 км в час по некоторым показателям летит калибри. То есть это скоростная птица.
2: Слушай, ну тут же какая-то феноменальная должна быть частота вот этих нервных импульсов.
3: Да,
2: ведь
3: да.
2: Для того, чтобы махать крылом, это же не то чтобы само по себе машется, да, это же как-то управляется, да, птицей. Значит, соответственно, скорость нервных импульсов должна быть... Ну, просто любой человек может попробовать помахать руками двумя, да, и калибри это сделает значительно большей частотой,
3: конечно,
2: как бы мы ни старались.
3: Нет, ну, во-первых, пульс 1200 ударов в минуту. Вдох-выдох – 600 вдохов-выдохов в минуту. Температура тела – 40-43 градуса. Да? Сердце, которое прокачивает кровь настолько интенсивно, но сердце там 3 раза больше, чем у обычной птицы.
2: Ну, относительный размер.
3: Да, да. То есть вот колоссальная скорость метаболизма, вот всего абсолютно, да?
2: Ну, а вот эта скорость нервных импульсов, да?
3: Ведь конечно, конечно.
2: Для того, чтобы махнуть рукой, должен, соответственно, нервный импульс быть послан в конечность, да, у человека. Для того, чтобы человек махнул рукой, нервный импульс должен быть послан в руку. А у колибри этот нервный импульс, он... То ли он быстрее проходит, конечно, от строения какой-то нервной системы особой, или просто короткие нервные пути вот у нее?
3: Значит, нет, тут и короткие нервные пути, вот как раз миниатюризация привела еще и к этому. Ага. А во-вторых, у птиц действительно нервные импульсы проходят быстрее, чем у млекопитающих. Это доказано для большинства птиц.
2: Понятно.
3: И это связано, конечно, и с уровнем метаболизма, и так далее, и так далее. То есть у птиц все происходит быстрее.
2: Вот что делают динозавры.
3: Да.
2: Летающие.
3: Да. И вот, собственно говоря, все это возможно только при малых размерах. И, собственно говоря, колибри, ну что, успешная ведь группа, больше 330 видов одно семейство, да? Колибри пчелка весит 1,5-2 грамма при длине 5-6 сантиметров.
2: Ну, получается, что вот эта миниатюризация, она же является и своеобразной такой защитой от хищников. Потому что, во-первых, они быстро летают, во-вторых, они очень маневренные, да?
3: Да, да, маневренные, да. Ну, и кроме того, они очень дрочливые. На самом деле, клюв-пинцет, он же еще и является неплохим копьем. Так что там какую-нибудь древесную змею клюнуть в глаз в колибри вполне способно.
2: Да, быстрее, чем змея сообразит, да?
3: Естественно.
2: Ну, а скажем, от пернатых хищников как они обороняются?
3: Ну, и от пернатых, потому что, ну, колибри благодаря своей маневренности уходят от любого пернатого хищника. Нет, конечно, бывает. И пауки крупные ловят в тенета свои, да.
2: Только сетью, да,
3: бывает, запутываются, да, сетью. Вот. Нет, конечно, естественно, не бывает так, чтобы совсем не было никакого хищника на колибри. Кто-то доловит, но все равно колибри хорошо защищены от этого, вот от хищничества очень хорошо. Понятное дело, что гнезда им приходится устраивать в очень укромных местах, потому что яйца или птенцы, конечно, они лишены вот этого основного преимущества маневренности, да, которое демонстрируют взрослые птицы. И приходится прямо где-то вот устраивать под листочком. Вот на самом деле найти гнездо колибри очень трудно. Мне вот в этом году в Колумбии удалось найти такое подвешенное под листом, с теневой стороны листа, так на тоненьких паутинках подвешенная такая вот корзиночка продолговатая. Ну, если бы я не видел, что туда несколько раз залетел колибри, я бы ни за что не догадался, что там может быть гнездо.
2: То есть еще как бы, ведь жизнь птицы, она делится на два периода, да, такие взрослые птицы, когда она более-менее способна себя защищать и там активно как-то бороться с невзгодами, и вот эта вот стадия, когда птица совсем беспомощная, никаких преимуществ, которые есть у взрослых птиц, у них нет.
3: Да, гнездование, да, да. При этом, вот, кстати, те же колибри, они ведь довольно долгий у них вот этот период. Это не воробьиные птицы, у которых там неделю понасиживал, неделю покормил, и все в порядке. У них насижение длится от 2 недель до, ну, там, до 3 с лишним, там, почти до 4 недель. И выкармливание длится 25-35 дней. Плюс еще 20 дней вне гнезда самка выкармливает уже вылетевшее потомство. То есть это не такие скороспелые птенциты у них, как вот у тех же воробьиных.
2: А в чем тут преимущество?
3: А, тут, наверное, не преимущество. Тут скорее у воробьиных преимущество. То есть воробьиные вот додумались до более усовершенствованных методик выращивания потомства. То есть колибри в этом плане им проигрывают.
2: Понятно. Но выигрывают в чем-то другом.
3: Ну, выигрывают, конечно, в чем-то другом.
2: В коэволюции, видимо, да?
3: Нет, ну, я, во-первых, я уже говорю, что колибри – это очень успешная группа и по разнообразию, и потому, какие они населяют самые разнообразные ландшафты, да. Ну, вот мы уже поговорили про Аляску, про огненную землю и про высокие горы. И, собственно говоря, наибольшее разнообразие колибри – это как раз не в тропических лесах где-нибудь, Амазонии, а вот именно в Андах, где они населяют самые разные высотные пояса, но там они сталкиваются как раз с низкими температурами, особенно ночью. И если бы колибри не могли снижать свои показатели метаболизма, они просто бы не дожили бы до рассвета, они бы померли от голода.
2: То есть они погружаются в некое подобие анабиоза, что ли?
3: Ну, не то чтобы прямо это анабиоз, но назовем это оцепенением некоторым, которое иногда длится до 15-20 часов. Ага. То есть ночной период, плюс им еще утром требуется, ну, полчаса, чтобы разогреться. И у них вот с 43 температура падает до 35, а иногда вот в горах даже до 17 градусов падает. Пульс падает с 1200 ударов до 500, а в горах до 50. И вдох и выдох, ну, сокращается тоже с 600 примерно до 180 в минуту. То есть очень сильно падают все показатели, и только так птичка может пережить ночь, не получая корма.
2: Она же абсолютно беспомощна.
3: Да.
2: В этой ситуации абсолютно беспомощна.
3: Да, в этой ситуации они беспомощны, и они очень тщательно находят вот место для ночевки. Ну, во-первых, скажем так, вот я вспоминаю восточный слон и ант, где как раз наиболее велико разнообразие колибри. Все колибри ночуют в тех местах, которые утром нагреваются, которые озаряются солнцем, и только вот при этих условиях она может вернуть себе нормальное функционирование. То есть ей надо погреться. Вот. И, кстати, и гнезда они строят вот в таких же местах.
2: Ну, укромных очень, да?
3: Да, укромных, да. Но вот чтобы их утреннее солнышко как-то озаряло.
2: Но, с другой стороны, самые опасные их враги, типа рептилий, каких-нибудь змей, они ведь тоже им холодно, и они тоже спят ночью.
3: Да, они в это время не активны, да, совершенно верно. Так что вот такие вот удивительные птицы, причем совершают перелеты над морем, вот этим своим трепещущим полетом, они пересекают, например, Мексиканский залив. Не все же там зимуют на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов, а вот обычные вот рубиногорлые колибри, которые повсюду в Северной Америке, вот он пересекает Мексиканский залив, нормально добирается до центральноамериканских зимовок, летит над морем.
2: Мы еще не поговорили о такой вот удивительной штуке, как коэволюция, специализация колибри, их специализация к определенным растениям.
3: Да, да, ой, к определенным растениям, совершенно верно. Это коэволюция именно цветковых растений и колибри.
2: Да, то есть они вместе параллельно эволюционировали. Один организм не может жить без другого.
3: Да, совершенно верно. И более того, в тропиках, вот когда уже приезжаешь там третий, четвертый, пятый раз, уже тебе понятно, какие цветки заточены, ну, например, под колибри, да, а какие, например, под опыление летучими мышами или там шмелями или бабочками. Вот все цветы, которые опыляются колибри, они, как правило, собраны в кисти. Как правило, они имеют действительно трубчатые такие венчики, и они, ну, скажем так, не обязательно, но желательно они должны быть красного или оранжевого цвета. Вот это наиболее привлекательный цвет для колибри. И вот когда смотришь, а, ну, это точно, вот сейчас появится здесь колибри на этих цветах. Вот, и, конечно, есть очень узкоспециализированные цветковые растения, которые опыляют только там один-два вида колибри. Другие просто не могут по строению клюва. Например, есть такой мечеклювый колибри, у которого клюв 11 сантиметров.
2: А сам колибри сколько?
3: Ну, чуть поменьше, чем 11 сантиметров. То есть тут где-то он там, общая длина его где-то сантиметров 20, вот 11 из них это клюв.
2: А как он носит такой клюв-то вообще? У него шея должна быть, как у борца какого-то там, или оленя мегалоцероса, да? То есть очень толстый.
3: Да, да, и всегда так как-то странно так рисовали, куда этот клюв. А он когда садится, он задирает голову вверх, и клюв торчит вверх.
2: А, то есть он у него равномерно как бы распределяется, да?
3: Да, да, да, совершенно верно.
2: Он делается вертикальным, он его на весу не носит, а весь позвоночник как-то его держит.
3: Да, да, да. На весу-то тяжелее, а вверх задрал, ну, вроде полегче.
2: Угу.
3: Вот, и вот он самые такие трубчатые цветки опыляет. Потом есть вот такие колибри с очень загнутым вниз клювом, орлиноклювые колибри. Вот они опыляют геликонии, там родственники бананов, там такие есть цветочки, вот, которые поддаются только очень загнутым клювам. И вообще, естественно, колибри, они конкурируют друг с другом, не только там со шмелями и с бабочками, но и друг с другом. Причем, скажем так, там есть у них такие, одна группа видов, такая экологическая группа видов, вот они облюбовали какой-нибудь куст, и вот с него гоняют всех конкурентов других колибри. А другие, наоборот, у них такой маршрутный метод. А вот я здесь немножко попью там нектарчику, вот потом к тому кусту полечу, так к тому кусту. Они обычно более слабые, эти колибри. И все время подвергаются нападкам вот тех самых резидентов, которые кусты охраняют. Но, тем не менее, вот урывают то там, то сям, то там, то сям. И, в общем, прекрасно существуют. Это такие маршрутные виды, их называют.
2: Но они более универсальные, наверное, да, по клюву?
3: Они более универсальные. Нет, ну и, конечно, есть виды специалисты, которые просто прилетают, и поскольку никто другой на этих цветах не может кормиться, вот те же орлиноклювы, мечеклювы и так далее, они спокойно пьют нектар, и их вот эти резиденты не трогают, потому что понимают, что им-то все равно. Они не смогут выпить этот нектар. Так что вот, там тоже своя такая жизнь проистекает. А в некоторых местах же там, ну, смотришь, там десяток видов колибри кормится там на одном растении, ну, или там на нескольких близко расположенных кустах. Так что вот так.
2: То есть они настолько, скажем, колибри как бы разветвились уже, да, такое многообразие видов колибри получается, что они могут осваивать одно и то же место обитания, да,
3: да,
2: благодаря тому, что каждый сидит на своем цветке,
3: да,
2: каждый питается там какое-то определенное время, или они все в одно время.
3: Да, совершенно верно. Или в каком-то определенном ярусе. Например, некоторые любят повыше, другие любят там больше у земли цветов собирать нектар, так далее, так далее. Так что вариантов огромное количество.
2: То есть такая, как ученые говорят, экологическая дифференциация, да? То есть во времени и в пространстве такая вот классическая происходит у этих птичек. Вот интересно, что к чему приводит миниатюризация, да? Вот интересно, что сначала-то с ними случилось? Они сначала стали маленькими и перешли к питанию вот этой самой пыльцой, или они перешли к питанию пыльцой вот через насекомых и стали маленькими? Как вы думаете вообще?
3: Ну, наверное, все-таки сначала стали маленькими, потому что, вот как я уже говорил, вот этот сценарий, когда птички начали выклевывать насекомых из венчиков цветов, он уже требовал миниатюризации.
2: А, чтобы сесть на этот цветок или зависнуть над ним?
3: Зависнуть, именно.
2: Они же не садятся никогда.
3: Ну, бывает, садятся, конечно, это так вот говорят, что не садятся. Садятся, но вот предпочитают все-таки таким трепещущим полетом зависать. Ну, и, кстати говоря, ведь если мы из западного полушария перенесемся в восточное, там же есть некие аналоги колибри, да, только уже воробьиные птицы, которые называются нектарницы.
2: Ну да, мы с этого начали.
3: Они, конечно, во многом уже прошли, много шагов сделали по пути превращения в колибри, но еще не все. Конечно, они предпочитают все-таки сидеть на цветке и там оттуда нектар пить. То есть они еще не достигли такого мастерства вот в трепещущем полете, хотя, ну, так немножко приближаются. Вот, потом у них гораздо менее разнообразные клювы, чем у колибри. Они такие, ну, немножко такие дуговидные, подлиннее, покороче, но вот там совсем прямых или там обратно выгнутых, или вот таких орлиных клювов, вот у них не бывает. То есть это все-таки еще... Ну, их и самих-то поменьше. Нектар где-то примерно 100 с небольшим видов. Это вот отдельное семейство воробьиных, которое пошло по пути колибри. Но в старом свете.
2: А у них в сравнении, скажем, с колибри, которые все-таки на американском континенте эволюционировали, может быть, разнообразие растений в старом свете не способствует, что ли, окончательной калибризации этих нектарниц?
3: Окончательной калибризации, да. Трудно сказать. Ну, возможно, все дело в том, что все-таки нектарницы помоложе, как группа. То есть они позже перешли к нектароядению. Да, колибри уже к этому времени достаточно специализируются. То есть колибри достаточно древняя группа. А нектарницы – это более молодые в этом плане ребята, которые вот, можно питаться, оказывается, нектаром. Кстати говоря, ведь в Старом Свете есть еще другие нектароядные многие птицы, но они не пошли по пути миниатюризации. Это вот австралийские медососы. Они такие остались нормальными, питаются нектаром, но в Австралии там просто особые растения, которые позволяют питаться нектаром, не миниатюризируясь, сидя на ветке.
2: То есть можно сидеть на ветке и в Австралии и спокойно пить нектар.
3: Да, и спокойно пить нектар, да.
2: Ну что ж, Евгений Александрович, спасибо вам большое. Дорогие радиослушатели, вот такой вот у нас получился сегодня интересный обзор совершенно уникальной группы птиц как колибри, оказалось, что они имеют своих аналогов, то есть их уникальность была поставлена под вопрос, а, возможно, в течение какого-то длительного периода времени и появятся какие-то параллельные колибри, очень похожие на них, скажем, птички, которые, видимо, произойдут от нектарниц, мне так кажется. Возможен и такой вариант развития событий, но
3: возможен,
2: мы
3: да.
2: об этом знать не можем. Спасибо вам большое за внимание. У меня в гостях был Евгений Александрович Коблик, кандидат биологических наук, сотрудник зоомузея МГУ, орнитолог, как вы догадались, путешественник. И он нам рассказывал о колибри. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: повышается, и ветер начинает перегонять себя, ну и пыль, которую поднимает, туда, в другое полушарие. Иногда такие пылевые бури, что из космоса не видна поверхность Марса, то есть вся атмосфера в пыли. Ну, надо честно сказать, большого напора воздуха при такой буре мы не ощутили бы. Дело в том, что разреженный воздух, и даже если он быстро летит, он не очень сильно на вас давит. Но пыль поднимает он очень круто. То есть там может засыпать за несколько лет все, что угодно, все, что торчит. А мы даже наблюдаем. У нас туда сели аппараты, и вот примерно за 3-4 месяца на поверхность марсохода уже пыль в таком количестве падает, что там панели солнечных батарей перестают вырабатывать электричество. А где-нибудь лет за 20 уже и сам аппарат может скрыться. И такой эпизод, кстати, есть. Помните, у него, у главного героя, не было радиопередатчика, чтобы с Землей поговорить. И он вспомнил, что когда-то на Марс прилетел такой вот Pathfinder, на котором, может быть, еще сохранился передатчик. Поехал его искать. Песок, песок, песок вокруг. Он случайно наткнулся там на парашют, вытащил и увидел засыпанный песком этот самый Pathfinder. Тут еще одна деталь. Pathfinder лет, ну так, судя по фильму, уже лет 40, как он сидел на Марсе, а радиопередатчик работал. И это не выдумка. Сейчас летят два работоспособных аппарата, Викинг-1 и Викинг-2. Ой, простите, Викинги — это на Марсе, Вояджеры. Вояджер-1 и Вояджер-2. Их в конце 70-х запускали. Им уже, страшно сказать, сколько лет, 50 с гаком. Они летят, и мы с ними связываемся, разговариваем по радио, они передают то, что видят там, где пролетают. Это уже на границах Солнечной системы. То есть надежность электроники показана правильно. Она функционирует. Космос – дорогое удовольствие, но именно поэтому очень надежное, очень продвинутое в смысле техники.
1: А касаемо песчаных бурь, они могли быть такой силы, чтобы разрушить те постройки, которые он разрушил в фильме?
0: Трудно сказать. Дело в том, что напор-то небольшой, но и постройки у них были довольно легенькие, да, надувные купола такие. А даже разреженный воздух, если он быстро летит, он, давление падает рядом с этим куполом, и купол начинает сам как бы надуваться изнутри. Помните там страшный эпизод, да, когда оторвало шлюз и выкинуло этого героя вместе со шлюзом, и картошка погибла, и там марсианский холод хлынул в эту оранжерею. Вот это может быть, по-моему, это может быть. Если расчет был на то, что атмосфера разреженная, тоненькая, от нее никаких неприятностей не надо ждать, а вдруг случилась такая мощная буря, вполне могло. И что его выручило? Вот тут хочу обратить ваше внимание. Скотч. Помните?
1: Да,
0: он полетел, стекло шлема разбилось, кислород стал выходить. Еще несколько секунд, и он потеряет сознание. Он берет моток скотча, раз, раз, заклеил эти трещины на шлеме. Откуда у него скотч был под руками? А я вам расскажу историю.
1: Носил с собой.
0: Именно, именно. Теперь каждый космонавт не расстается со скотчем. Знаете почему?
1: Почему?
0: Во время экспедиции на Луну, когда Аполлоны туда летали, у них было такое происшествие. Последние три экспедиции, это Аполлон 15, 16 и 17, они возили с собой электромобиль. Его снимали с посадочной платформы, так разбирали, раскрывали, и он становился полноценным электромобилем. Но на Луне пыль. На Луне пыль еще больше, чем на Марсе, надо сказать. И когда автомобиль едет, колеса забрасывают эту пыль на седоков, на приборы. А это опасно, там что-нибудь испортиться может. И колеса у лунного электромобиля были накрыты такими большими крыльями. Ну, вот как у велосипеда от грязи крылья, да? Только тут большие крылья над колесами. И американцы, когда снимали этот луноход, они сломали одно крыло. Ну, зацепили там за что-то, оно сломалось. Попробовали поехать. Пыль летит, крыло. Крыла нету, пыль летит на космонавтов, на астронавтов, на приборы. Им сказали с Земли: откажитесь от этой идеи, луноход оставьте в покое, электромобиль. Обидно, слушайте, привезли на Луну машину и не поездить большими какими-то маршрутами, не посмотреть Луну. Они не спали ночь, обнаружили у себя в кабине скотч и склеили сломанное крыло,

0: и сделали себе такое временное, и оно их спасло. Они 30 километров с лишним по Луне проехали с этим самоделом. Никто не мог вспомнить, а откуда моток скотча взялся в кабине космического. Вроде не было задумано, чтобы вот, зачем он там нужен, да? Но кто-то его на всякий случай положил. Начиная с этого момента, во все космические экспедиции берут большой моток скотча, и, как правило, он пригождается. И вот Мэтт Дэймон там спас себе жизнь этим самым скотчем.
1: А в первой сцене, когда его проткнуло штырем костюм, и там говорится о том, что якобы за счет запекшейся крови и то, что там находился штырь в костюме, он выжил. Как, что случилось бы на самом деле?
0: Вы знаете, я там такие давление... истории, да, слышал неоднократно. Раньше, когда люди друг в друга стрелами из луков стреляли, и стрелы впивались в тело, воины знали, что нельзя стрелу резко из тела вытаскивать, начинается кровотечение, и ты теряешь сознание. Стрелу надо было обломить, как известно, а потом аккуратно, когда рамка зарубцуется, немножечко ее вытащить так, чтобы не начиналось сильное кровотечение. Собственно, он поступил так же.
1: Но это в условиях Земли, а в условиях Марса?
0: В условиях Марса немножко хуже ситуация была, потому что внутри нас, внутри нашего тела есть давление довольно большое, да? Мы его иногда измеряем даже. А на Марсе очень низкое атмосферное давление, и там стрелу могло выжить собственным давлением человеческой крови. Но оно не такое большое на самом деле. И я думаю, что если этот штырь в него как следует впился, то он бы там и остался, пока сам герой не вытащил его. А потом что он делал? Он сам себе операцию делал, да? Накладывал скобы на это место. Неужели это возможно, человек сам себя вот так прооперировать? А я вам напомню одну историю. Еще в советские времена на нашей антарктической станции случилась такая вещь. Почти все ушли в дальний поход и примерно на месяц или полтора оставили на станции одного человека, доктора экспедиции. И у него случился аппендицит, воспаление аппендикса, такое, что надо было делать операцию. А никого, только он один на станции. И вот он сам, глядя в зеркало, сделал себе операцию аппендицита, отрезал его, зашил. Эта история тогда очень пропагандировала, что вот человек способен в таких условиях сам себе сделать операцию аппендицита. Но он врач, правда, был. Но всех космонавтов азам вот этой вот хирургической первой помощи учат. Так что то, что герой фильма «Марсианин» залатал себе эту дырочку скобочками и там дезинфицировал ее, в этом никакой выдумки нет, он вполне мог это сделать. Да, больно, да, неприятно, но жить-то хочется.
1: А потом, после этого, когда он очнулся, он снял свой скафандр и остался в нижнем костюме с трубочками. Я знаю, там циркулирует вода, и такие костюмы используются для открытого космоса,
0: да,
1: для
0: да,
1: поддержания
0: да, да.
1: температуры.
0: Причем, что интересно, они используются не для нагрева человеческого тела, а для охлаждения.
1: В открытом космосе?
0: Да, даже в открытом. Казалось бы, космос – холодное место. Вас надо... Вспомните, на вас скафандр. Он практически непроницаем для тепла. Это многослойная одежда. А ваше тело генерирует тепло. Вот мы сейчас с вами сидим, ну, практически ничем не занимаемся. Дрова не колем, да? Не... И ваше, и мое тело выделяет по 100 ватт тепла. 100 ватт – это такая старая яркая лампа накаливания. Знаете, об нее обжечься даже можно. Ну, просто мы больше, чем лампа. Об нас не обожжешься, но температура-то у нас 36,6. А если человек работает, там, гайки закручивает, дрова колет, 300 ватт. Это вообще печечка такая маленькая, 300 ватт тепла. И вот представьте, внутрь скафандра вы помещаете электропечку. Что будет через 5 минут? Да там все раскалится, и человек умрет от теплового удара. Поэтому на космонавта практически на голое тело, ну там на тоненький комбинезон, одевают под скафандр такой костюмчик, тоже комбинезонного такого покроя, облегающий тело, из тоненьких трубочек, по которым циркулирует холодная вода и снимает избытки тепла, а потом эта вода идет в систему жизнеобеспечения, там, в ранец, который сзади охлаждается там, в холодильнике, и снова поступает на ваше тело. И даже если вы на холодном Марсе, и даже если в открытом космосе, все равно вас надо охлаждать. Нагреться вы и так сможете. У вас бурлит все, химические реакции, кровь работает. А вот охладить тело – это всегда проблема. Угу. И в скафандре это большая проблема.
1: А как вам сам скафандр главного героя?
0: Ну, в конце концов, это скафандр для киносъемки же, правда же? никто не думал работать в таком скафандре на Марсе.
1: Ну, смотрите, НАСА же готовится в ближайшие 15 лет полететь на Марс.
0: Не только НАСА, все готовятся, и китайцы, и мы даже об этом разговоры ведем, и Европа хочет. Все хотят на Марс, так же, как 50 лет назад все хотели на Луну. Дело вот в чем. Если пользоваться старыми скафандрами, теми, в которых работали на Луне, то это будет проблема. Скафандр весит примерно 100 килограмм. Ну, представьте себе, 100 килограмм одежды на вас, это попробуйте поработать так несколько дней. На Луне эта проблема решалась просто. Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Это не стоит 16 килограмм было. Это как, ну, такой, в общем, нормальный рюкзачок вы на себе носите. А на Марсе сила тяжести в 2,5 раза меньше, чем... Это уже 50 килограмм у вас будет лишнего груза на вас, да? Попробуйте поработать с 50-килограммовым рюкзаком за спиной. Как-то так много не поработаешь. И, значит, надо скафандры облегчать. И сейчас есть идея сделать скафандры эластичными. Ведь в чем проблема скафандра? Какую проблему он решает? Ну да, надо дышать, понятно. Ну, дышать-то можно маску, баллончик и все. Скафандр создает давление воздуха у вашего тела. За пределом скафандра пустота. Здесь, рядом с вашим телом, не может быть пустоты, иначе ваши ткани начнут расширяться, кровь закипит, при расширении давление падает, кровь кипит. Пузырьки азота, там, растворенного в крови, выделятся, и будет кессонная болезнь. То, что подводники, вот они на большой глубине, там большое давление, дышат, и у них в крови растворяется азот. Мы их поднимаем быстро, азот вскипает, и кровь становится, ну, не знаю, как капучино, да, вот, как газировка. И все, мелкие сосуды перестают работать, сердце отказывает, человек умирает. Значит, надо внутри скафандра высокое давление поддерживать. А как? Если скафандр мягкий, он просто как мячик раздуется. И старые скафандры, они из твердых частей состоят, чтобы противодействовать этому давлению. На Марсе тоже давление низкое, но если сделать скафандр эластичным, обжимающим ваше тело, просто вот резиновым таким, то он может быть легким и достаточно компактным, и в общем, сохранит вас от кессонной болезни. Вот такие опыты сейчас ведутся. Похоже, что это удастся. Американцы уже какие-то пробные скафандры сделали. Они не очень тяжелые и, может быть, на Марсе сгодятся. Правда, замерзнуть в них можно будет довольно быстро, поскольку они прижаты к телу, а воздух там холодный. Минус 60. Ну, как-нибудь согреются.
1: От кессонной болезни он защитит, а от радиации?
0: Нет, от радиации скафандр. Что вы? Скафандр — это тоненькая оболочка. Даже никто не думает об этом. На Марсе радиация солидная, и чтобы не заполучить большую дозу облучения, надо время от времени, конечно, можно выходить на поверхность, что-то сделать, там аппаратуру починить, осмотреться, но большую часть времени надо будет проводить в защищенных убежищах. Это могут быть какие-то привезенные там модули, которые мы засыпем марсианским грунтом. 2-3 метра грунта, и у вас уже радиация не проникает туда. Но я бы советовал все-таки не так поступать. Зачем стараться там лопатой или экскаватором чего-то засыпать? Надо найти пещеры. А они есть на Марсе, мы их уже нашли. Мы видим с орбиты, когда спутник летает вокруг Марса, мы видим такие колодцы, уходящие в глубину планеты. Большие, диаметром 100-150 метров. Такие у нас на Земле тоже есть. Я вот был несколько лет назад в таком колодце в пещере во Франции. Колодец, а потом расходится пещерная такая структура, там озеро, все такое. Если это же на Марсе, то в первую очередь их надо использовать для жизни. Туда поставить палатки, там какие-то убежища, и под толстым слоем грунта вы от радиации защищены. Вот это такая сильная идея, которую мы сейчас обдумываем.
1: Вы говорите про кессонную болезнь и про то, что вскипит кровь.
0: Да.
1: То же самое будет с космонавтом в открытом космосе, если у него произойдет разгерметизация,
0: конечно,
1: костюма.
0: Конечно.
1: А там он протыкает перчатку и летит.
0: Жить-то хочется, но с проткнутой перчаткой – это вот такой вот финт, на который даже и обращать внимания не надо, как на научный или технический. Это просто надо было его спасти по фильму. Ну, как-то надо было. Ну да, если проткнуть перчатку, воздух будет выходить, реактивная тяга какая-то Но если честно посчитать, запаса кислорода в его баках, конечно, не хватило бы, чтобы полететь куда-то. Надо было бы ему, не знаю, такую вот цистерну целую с воздухом за плечами иметь. Ну, слушайте, ну, имеет право режиссер вот на такой вот неоправданный с технической точки зрения финт. Но ведь это красиво было. Это вот какой-то такой самый напряженный момент фильма. Получится, не получится. Весь фильм шел к тому, спасут или не спасут бедного Робинзона. И Робинзон находит выход, да? Да, проколол скафандр, да, дышать почти нечем, но он добрался до корабля. Мне кажется, это было здорово придумано, и не надо расчеты какие-то, проверять расчетами вот то, что придумал автор.
2: В 1936 году Орсон Уэллс представил публике радиоспектакль по мотивам произведения «Война миров» Герберта Уэллса, который был стилизован под репортаж в прямом эфире об инопланетном вторжении, что вызвало настоящую панику в ряде районов США. В 1953 году вышел фильм «Война миров» режиссера Байрона Хескина. Спецэффекты в нем соответствовали лучшим образцам своего времени, однако негативно был оценен нарочитый религиозный пафос и невнятная актерская игра. В 1976 году была написана рок-опера «Война миров». В 2005-м режиссер Стивен Содерберг представил зрителям собственную киноверсию знаменитого романа с Томом Крузом в главной роли. Одним из самых известных фантастических фильмов СССР является экранизация романа Станислава Лема «Солярис», снятая Андреем Тарковским. Из-за этой картины у писателя с режиссером возник серьезный конфликт. Тарковский хотел показать, как мрачен и неприветлив космос, и как хорошо на Земле, в то время как у Лема была совершенно иная идея. Сам Лем считал, вместо того, чтобы экранизировать его произведение, Тарковский снял очередной вариант «Преступления и наказания». Самыми экранизируемыми фантастическими произведениями считаются «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта и «Приключения Робинзона Круза» Даниэля Дефо. История кинематографа насчитывает 27 кино- и телепроизведений про Гулливера и 89 про Робинзона. Одна из картин 1964 года называется «Робинзон Крузо на Марсе», и режиссером ее выступил все тот же Байрон Хескин.
1: Отчет времени в фильме проходит по солам. Это определение солнечных суток?
0: Это солнечные сутки на Марсе. Вообще они очень близки к нашим 24-часовым суткам. Марс – удивительное дело, маленькая планета, не очень похожая на Землю, но вращается вокруг оси почти с тем же периодом – 24 часа, там 40 минут. Ну, чтобы уж не называть сутками его собственный период вращения, мы его называем Сол. Он чуть подлиннее наших земных суток, но очень похож.
1: А как в действительности бы люди передвигались по Марсу?
0: Так же. Сила тяжести там, ну, в 2,5 раза меньше.
1: Мне казалось, что они немножко будут прыгать.
0: Немножко легче будет, но если на вас 50-килограммовый скафандр, так это как раз будет в сумме ваши там 30 килограмм, его 50. Это вы будете ощущать себя голышом, по Марсу не побегаешь. А в космическом скафандре вы будете почти как на Земле в плавках ходить, ну, то есть без лишней одежды, да?
1: Я знаю, что за счет разреженной атмосферы на Марсе, по-моему, минус 60 на Марсе будет сильно отличаться от минус 60 градусов на Земле. Или это...
0: Да, вот вспомните, иногда нам прогноз погоды представляют так. Минус 3 сегодня в Москве, но ощущается как минус 7. Почему? А метеорологи правильно поступают. Они учитывают влажность воздуха и силу ветра. Потому что одно дело минус 3, когда сухой, спокойный воздух, а если он на вас дует, и вашу теплую вот эту теплый слой воздуха уносит, да, с лица, да еще он влажный, то есть влага большую теплоемкость имеет, и тоже, ну, вот приезжаешь, например, в Санкт-Петербург, там воздух более влажный, чем в Москве, и при той же температуре ты чувствуешь себя менее комфортно, да? Теперь смотрим на Марс. Да, минус 60. Но какие минус 60? Воздух разреженный и очень сухой. Я позапрошлом году приехал в Якутию в разгар зимы. Посмотрел на термометр, ужаснулся. Минус 50 там было. Ну как можно выйти на улицу в такую температуру? В Москве вышел тихо. Прям вот звон стоит такой. Знаете, падают снежинки и тишина. Абсолютно нет ветра. Сухо. Смотрю, ничего. В общем, ну да, немножко кончик носа это чувствует, но жить можно. В общем, якутяне и минус 65 переносят. Так что на Марсе минус 60, я думаю, будут не очень страшные температуры. Но надо тут вот что уточнить. Минус 60 – это средняя температура на Марсе. А, например, летом на экваторе в полдень, когда солнышко нагреет поверхность, бывает плюс 10, плюс 15, один раз даже плюс 30 было. Но это температура грунта, который нагрет солнышком. Но стоит солнышку зайти, температура быстро падает на Марсе, и ночью там бывает минус 80, минус 90, а где-нибудь в средних широтах, там поближе к полярной шапке, минус 120. Это уж серьезно. Это даже в разреженной атмосфере не очень приятно такую температуру ощущать. Там очень сильные перепады. Ну, наши пустынные жители хорошо это знают. Вспомните, какой-нибудь туркмен ходит в толстом ватном халате. Туркмения, яркое солнце, плюс 40, а вы дождитесь ночи. И посмотрите, что к утру будет, какая температура. В сухом воздухе очень быстро земля охлаждается, и этот ватный халат, он даже вполне пригождается. Так что на Марсе надо будет от перепадов температуры как-то уберечься. Ну, тоже под землей, в пещерах. Вы же не будете ощущать этих перепадов, там будут стабильные условия. Ну, а на поверхности нужно будет терпеть.
1: Расскажите про гравитационный маневр, который совершает там корабль, чтобы вернуться обратно на Марс, когда они почти долетели до Земли. Им нужно было развернуться, вернуться обратно на Марс, чтобы спасти главного героя.
0: Ну, это довольно хорошо отработанная технология, которой мы пользуемся уже десятки лет. Гравитационный маневр – это использовать притяжение какой-то промежуточной планеты, чтобы она кинула тебя к следующей, к твоей цели. Например, когда мы запускаем аппараты к Сатурну, они обязательно пролетают мимо Юпитера. Юпитер – очень массивная, самая большая планета в Солнечной системе, и к тому же она движется. Поэтому, когда вы облетаете ее, она своей гравитацией не только поворачивает направление вашего полета, куда вам надо, но еще и подталкивает, дает такой толчок за счет своего движения. Поэтому выгодно вот такие гравитационные маневры делать, когда летишь к далекой планете, пролетая мимо промежуточных. Экипаж, который возвращался с Марса, уже должен был вот-вот подлететь к Земле. Но узнав, что они оставили там товарища, Робинзона, на Марсе, они решили, что притяжение Земли может повернуть их направление полета и бросить обратно к Марсу. Это совершенно правильное решение. Топливо они не потратили, а Земля их развернула. Между прочим, в истории космонавтики был такой момент, когда именно гравитационный маневр спас жизнь трем астронавтам. Я напомню, фильм даже такой был. «Аполлон-13», не помните?
1: Да.
0: Вот. С этим несчастливым числом запустили Аполлон к Луне, и уже подлетая к Луне, почти рядом, у них взорвался бачок с кислородом, и он разворотил там половину ракеты.
3: Окей, мы имеем проблему здесь. Это Хьюстон, повторите, пожалуйста. Хьюстон, мы имеем проблему. Мы имеем Мейн-Би плюс Ундерволт. Роджер, Мейн-Би, Ундерволт. Окей, stand by, 13, we're looking at it.
0: И уже не было никакой речи о посадке на Луну. Вообще надо было спасать людей. А как спасти? Двигатели не работают. Затормозить корабль, повернуть его к Земле невозможно. И вот баллистики, ну, значит, знатоки небесной механики, развернули корабль, ну, вернее, рассчитали, чтобы он, пролетев мимо Луны, за счет ее притяжения развернулся и вернулся обратно к Земле. То есть вот точно такая же история, как в фильме «Марсианин», только тут Луна сыграла роль вот этого, как сказать, притягателя гравитационного источника гравитации. И Аполлон-13 облетел Луну и полетел обратно к Земле. Кстати, при этом облете они оказались дальше всех землян от нашей планеты. Потому что все до них летали на Луну, а им пришлось пролететь мимо Луны и за счет ее притяжения повернуться обратно к Земле. И сегодня они до сих пор, до нынешних дней, рекордсмены по расстоянию, на которое они от Земли удалились, там 400 с лишним тысяч километров. Но история-то была напряженная. В общем, надо было сохранять им жизнь, и удалось их вернуть на Землю живыми. Ну, примерно то же самое обыграли в «Марсианине». Только тут Земля оказалась необходимой для того, чтобы разворот совершить и отправиться обратно к Марсу.
1: А как разрешить проблему с топливом, если лететь на Марс, потому что туда лететь очень долгое количество времени, и хватит ли топлива для того, чтобы слетать туда и обратно?
0: Ну, вообще говоря, топливо используется только в момент старта, когда ракета разгоняется, а дальше она летит по инерции, топливо практически не тратит. Можно чуть-чуть потратить на коррекцию, немножко подправить направление полета, а потом оно тратится на торможение. Если вы не затормозите у Марса, вы пролетите мимо. Но, в принципе, можем без этого обойтись, и мы уже обходились без этого. Это называется атмосферное торможение. Подлетая к планете, надо так точно прицелиться, чтобы войти в ее атмосферу, и она бы сама затормозила вас и заставила выйти на орбиту вокруг Марса. Не всегда это получается. Иногда не получается, слишком круто входит в атмосферу корабль, но это без людей были корабли автоматические, и погибает. Было такое. Иногда слишком высоко пролетает и, не тормозясь, уходит от Марса вдаль. Но чаще всего вот такой вот маневр с аэродинамическим торможением, он работает, и тогда топливо вообще не надо тратить. Но тут надо очень точно прицеливаться.
1: Это, я так понимаю, как пушка, да? Ты нацеливаешь...
0: Ну да.
1: Нацеливаешься,
0: ну да. И смотришь, куда оно...
1: И выстреливаешь туда,
0: да,
1: и летишь.
0: Если правильно прицелился, то летит куда надо. Ну так вся космонавтика устроена.
1: Угу. А еще в фильме ученые из НАСА упоминают о том, что если тело Марка Уитни останется на Марсе, оно не будет разлагаться. С чем это связано?
0: А что такое разложение? Это, по сути, медленное горение, окисление. Да? Наши вот эти вот биологические ткани, они окисляются кислородом. В этом кислороде микробы начинают работать, разрушать тело. А если нет кислорода? А в атмосфере Марса его практически нет. Атмосфера Марса – это углекислый газ. Между прочим, на Земле, когда нам везут какие-нибудь бананы из Южной Америки в большом корабле, рефрижераторе, там эти трюмы, где бананы, заполнены углекислым газом, то есть марсианская атмосфера. И они там в спячке, они там не гниют, даже не дозревают, а просто вот как сорвали зеленые, так они могут целый год где-нибудь в марсианской, то есть в углекисло-газовой атмосфере существовать. А потом, привезя сюда, их там доводят до кондиции. А на Марсе чистый углекислый газ в атмосфере, там нет кислорода, и там ничего не горит. Пожар там устроить очень сложно, потому что углекислый газ. Но зато и гниения нет. И если бы он действительно умер там, то, скорее всего, гниение не началось бы, ну, потому что кислорода в бачке там мало, да и он вышел в момент катастрофы. Да, он бы так, ну, как сказать, мумией высох и замумифицировался. Вот увидели бы первую мумию на Марсе. Но этого не произошло, он же спас.
1: Угу. А что бы стало с живым растением, если бы оно попало в атмосферу Марса, Земли?
0: Ну, вообще-то растения любят углекислый газ. Он для них питание, наше растение, правда, и кислород им тоже нужен, но на Земле немало микроорганизмов, вообще существ, для которых кислород – это скорее яд, а вот углекислый газ – это то, что надо. Первые, вот наша Земля, 4 миллиарда лет на ней жизнь. Так первые 2 миллиарда лет в атмосфере Земли почти не было кислорода. Это был углекислый газ. И что, жизнь там вовсю развивалась, многоклеточная даже. А потом, когда растения появились на Земле, они стали выделять из себя, вот фотосинтез начался, кислород. И сегодня мы дышим тем кислородом, который навыделяли зеленые растения и водоросли в океане. Так что углекислый газ для жизни, для многих наших земных организмов, он нормальная среда, они там, правда, разреженная. Ну, я думаю, высокогорные наши растения, наверное, приспособились бы.
1: А вы еще рассказывали то, что пытались копнуть в грунт Марса, чтобы найти там какие-то живые бактерии, но что-то там сломалось у аппарата?
0: Я рассказывал в своих лекциях. Ну, были такие эксперименты, да, но, к сожалению, не глубоко копали. До сих пор те марсианские роботы, которых мы туда запускали, у них были такие механические руки, у каждого из последних они есть. Но он может вот поскрести там сантиметров на 10-15 грунт, а глубоко копнуть нет у него такого оборудования. Так вот, 10-15 сантиметров – это маленькая защита, недостаточная защита от радиации. То есть если микроб вот на такой глубине в грунте, он тоже будет постоянно страдать от радиации и, скорее всего, погибнет. А вот если копнуть на 2-3 метра в глубину, вот там уже хорошо. К сожалению, до сих пор на Марсе таких умелых копателей не было.
1: Надо было ему лопату в руку дать.
0: Ему, а у него была, кстати, лопата.
1: Лопата была.
0: Вот. Но я надеюсь, что в ближайшие годы будет. Сейчас создан марсоход. Это такой совместный проект российского, нашего Роскосмоса и Европейского космического агентства. Кстати, это замечательно. Мы возвращаемся на Марс. Наша страна опять в марсианских экспериментах принимает участие. Так вот, на этом марсоходе, он небольшой, вот этот столик размером, у него будет бурильный автомат. И он пробурит на 2-метровую глубину, возьмет оттуда грунт и поищет там микроорганизмы. Вот есть надежда, что мы их найдем, и марсианская жизнь наконец-то будет найдена.
1: А какие еще особенности грунта на Марсе, помимо того, что это песок?
0: Это не просто песок. Вот то, что мы знаем, это довольно неприятный грунт на самом деле. Во-первых, мелкая пыль, что всегда плохо, да, для механизмов. Ну, человек в скафандре не пострадает, а, например, вот колеса, там, трущиеся части. На Луне были такие же проблемы, она пыльная. И Марс тоже пыльный. Это будут проблемы технические. Но герой фильма «Марсианин» еще пытается вырастить там пропитание себе, найдя картошку, замороженную в холодильнике, он ее сажает в марсианский грунт. Ох, трудное это дело будет в грунте Марса что-то выращивать, потому что он большое количество перхлоратов имеет. Это тот, вот те порошки, которые мы раковины и ванны чистим с хлором, которые все разъедают. И, в общем, для живых организмов хлор – это убийственная вещь.
1: Там такой же состав.
0: Вот там примерно такой же состав. Правда, он их немножко смешивает с отходами своей жизнедеятельности и, так сказать, удобрения добавляет. Но, между прочим, есть уже технологии выращивания в марсианском грунте кое-чего. Я вот хочу напомнить, фильм фильмом, но люди же думают, как на Марсе выжить. Вот книга «Как выжить на Марсе». И ее написал вполне грамотный человек Роберт Зубрин, американский инженер, который много лет в НАСА работает, а сейчас организует такие лагеря в пустынях на побережье Антарктиды, то есть там, где похожая на Марс обстановка, и они учатся выживать, учатся там строить жилища, ходить в скафандрах работать, передвигаться на чем-то похожем на марсоходы. И уже многие технологии отработаны. В общем, если бы была задача выжить на Марсе, то, наверное, не только в фильме, но и по-настоящему уже удалось бы ее решить. Первые колонисты могли бы хоть завтра отправиться на Марс. Вопрос – на чем? И как защитить себя от радиации? Вот это действительно проблема.
1: Я еще в фильме вообще не понимаю, что происходит с горением водорода, насколько реалистична эта сцена, где он добывает воду для поливки картофеля?
0: В принципе, да. Хоть это, может быть, и не лучший способ, но что такое вода? Это H2O, то есть водород и кислород. Он из атмосферы, из CO2 добывал кислород, потому что CO2 – это углерод и 2 атома кислорода, его много. А водород он из топлива добывал, потому что там в состав топлива входит водород. Потом сжигал водород в кислороде. По-моему, любой мальчишка 7 класса этот опыт делал. Я точно делал. Я помню, как из цинка добывал водород, там окисляя, и он у меня в пробирке взрывался. Ну, так, в общем, я жив-здоров. Но главное, что водород в кислороде очень хорошо горит, и получается молекула воды. И потом на стенках его вот этого ангара капельки воды начали конденсироваться и стекать. Прям так хорошо показано, что паров воды много, и в холодных условиях уже жидкая вода появлялась. То есть, в принципе, наверное, это можно было сделать. Хотя химики говорят, были лучшие способы, там, с катализом. Но он был один на Марсе. Ну, что смог, то и сделал. Но ведь, в конце концов, сумел вырастить картошку и прожить, сколько он, 3 года, по-моему, на Марсе, да, дожидался этой спасательной экспедиции. Молодец. И вообще этот фильм очень как-то вот романтически поднимает настроение тех, кто сегодня там... Илон Маск какой-нибудь. Вот я уверен, что не только фильм, но и работа Илона Маска, живого такого фантазера-инженера, возбуждают всех мальчишек в мире, и американских, и русских, и африканских, возбуждают к этой деятельности. Это просто классно, что вот такие фильмы есть. Что людям показывают знания – это сила. Вот есть у тебя в голове знания из разных областей науки, и они тебя выручат из любой передряги. Вот это главный, по-моему, апофеоз этого фильма. Любопытно, вот я не могу понять. Ему дали приз как комедии в номинации комедийных фильмов. Ну да, он легкий, там нет чего-то такого заумного, да? Но это отнюдь не комедия, там столько напряженных ситуаций, столько технических каких-то подробностей, да? Это вам не водевиль, не музыкальная комедия. Но, тем не менее, приз он получил как комедийный фильм. Но зрителей я бы просил не ожидать вот прямо такой вот комедии. Это серьезная вещь, серьезная и очень воодушевляющая.
1: Спасибо вам большое за
0: вам
1: сегодняшнее
0: спасибо.
1: Интервью.
0: Я рад этому разговору. Мне было
1: взаимно,
0: интересно
1: мне тоже очень. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Давайте мы займем все свои места, и, как обычно, по нашей традиции, все вопросы будут после лекции. А сейчас я с радостью представляю Анатолия Михайловича Черепащука, директор Института имени Штернберга, академика. Проходите, пожалуйста. С темой, которую мы долго ждали. И вот Анатолий Михайлович решил нас порадовать сообщением своим. Интересная лекция. Надеюсь, что мы узнаем сегодня много нового. И ответим, да, вместе с вами на вопросы, которые вы и зададите. Вот чтобы не отнимать много времени, я передаю слово Анатолию Михайловичу. Поприветствуем, как обычно, нашего лектора. Спасибо большое. Спасибо.
2: Значит, всем хорошо известно, что вот в феврале этого года было американскими учеными объявлено об открытии гравитационных волн, от слияния черных дыр в двойных системах. Ну, ученые потратили много времени и сил на то, чтобы такое открытие осуществить. И это, собственно, гравитационно-волновой канал. Это новый канал информации о материи в нашей Вселенной. Ну, прежде всего, что такое гравитационные волны? Гравитационные волны были предсказаны Эйнштейном сразу же после создания им общей теории относительности. Буквально через год. Общая теория относительности была опубликована в 1915 году, а в 1916 году вышла работа Эйнштейна о возможности существования гравитационных волн. То есть волн пространства-времени, волн изменения кривизны пространства-времени. Гравитационные волны – это возмущение гравитационного поля, имеющие характер волн и распространяющихся в вакууме со скоростью света. Гравитационные волны излучаются телами, ну, массами, которые двигаются с переменным ускорением. Вот, например, двойная звезда, вот две звезды вращаются, у них ускорение, так сказать, переменно, и они при этом излучают гравитационные волны. При слабых возмущениях гравитационного поля гравитационное излучение имеет характер поперечных волн с двумя независимыми компонентами, которые определяют два состояния поляризации. Ну вот здесь показано на этой картинке условно в двумерном уже, так сказать, в двумерной модели, трехмерное пространство заменено плоскостью. Как формируются гравитационные волны при движении звезд в двойной системе? Вот видно возмущение, так сказать, кривизны, которые распространяются в виде волн со скоростью света. Вот. И эти возмущения кривизны приводят к смещению разных тел, которые попадают на пути гравитационных волн. И измеряя эти смещения, можно и детектировать гравитационные волны. Отсюда вот видно, что частота следования гравитационных волн в два раза больше, чем частота орбитального вращения звезд. Период гравитационных волн в два раза короче, чем орбитальный период двойной системы. Вот. Ну, я уже сказал, что гравитационные волны переносят энергию и импульс, и они могут воздействовать на тела и вызывают смещение частей, деформацию тел. И на этом явлении основаны методы обнаружения гравитационных волн. Ну, конечно, из-за относительной малости гравитационной постоянной гравитационные волны очень трудно обнаружить. Поиск гравитационных волн начался с начала 60-х годов. Американский ученый Вебер построил твердотельную антенну с пьезодатчиками и измерял дрожание этой антенны, которая, возможно, вызвана излучением гравитационных волн. Он намерил какие-то изменения, но эти изменения оказались очень большими. Так что нужно было огромные массы, там, чтобы проаннигилировали с КПД 100%, только тогда появились бы эти гравитационно-волновые сигналы той амплитуды, которую он намерил. Поэтому этому не поверили люди.

что это уже гравитационная волна, а не какая-то сейсмика и так далее. Но они еще измеряли форму каждого сигнала. И оказалось, что несмотря на то, что вот эти события на двух антеннах совпадают, но формы у них разные. А раз разные формы, значит, случайное совпадение. В природе очень часто бывает, говорят, на беду и грабли стреляют. То есть, так сказать, очень часто бывают ложные всякие совпадения и так далее. Вот. И вот, но после вот этих провала этих экспериментов Вебера, вот эти эксперименты, они вдохновили ученых на дальнейшие исследования. И Вебер вошел в историю науки как стимулятор изучения гравитационных волн. И, кстати, женился на красивой девушке, так сказать, тоже ученой, так сказать, из Соединенных Штатов, тоже астроном. Вот. Ну и вот в качестве источника гравитационных волн впервые рассматривались именно двойные звезды. То, что движение звезд в двойной системе, как раз это прекрасный, так сказать, вот механизм излучения гравитационных волн. Двойных звезд в нашей галактике очень много, свыше 80%. Двойные и кратные звезды. Даже наше Солнце почти двойная звезда. Если бы масса Юпитера была в 70 раз больше, чем сейчас, то это была бы двойная звезда. Юпитер и Солнце. Вот. Так что двойных звезд много. И вот в 1965 году Мироновский, российский ученый, посчитал фон гравитационного излучения от тесных двойных звезд с периодами от 0,3 до 0,6 дней и массами компонент порядка несколько масс Солнца, и показал, что вот если мы изучаем фон гравитационного волнового излучения, то максимум этого фона должен лежать вот на этих соответствующих частотах и как раз от звезд типа W-ума. Их очень много в галактике, потому что маломассивные звезды. Вот. Второй пример – это катаклизмические двойные системы. Это звезды, которые, так сказать, в которых белый карлик, красный карлик. Красный карлик истекает на белый карлик, и возникает аккреционный диск около белого карлика. В этом диске накапливается вещество, срабатывает неустойчивость, вязкость в диске увеличивается, вещество выпадает на белый карлик, выделяется гравитационная энергия, происходит вспышка. Поэтому звезды называются катаклизмические двойные. Хитрость вся в том, что перетекание вещества в этой системе идет от менее массивной звезды на более массивную. От красного карлика меньшей массы идет перетекание на белый карлик большей массы. И в этом случае расстояние между компонентами по законам небесной механики должно увеличиваться. Возникает вопрос, как же наблюдается яркий аккреционный диск и так далее, что мешает этому раздвижению компонент в двойной системе. Оказывается, мешают два фактора. Излучение системой замагниченного звездного ветра от красной карликовой звезды и излучение гравитационных волн. Причем, если орбитальный период короче 3 часов, то преобладает излучение гравитационных волн. Поэтому наличие вот этих вспышек и ярких аккреционных дисков в тесных двойных системах катаклизмических с периодами меньше 3 часов просто доказывает существование гравитационных волн. В противном случае мы просто эти системы не наблюдали. Ну и, наконец, уже совсем окончательное доказательство наличия гравитационных волн, которое послужило благоприятным обстоятельством для выделения денег на новые гравитационно-волновые антенны уже на базе лазерных интерферометров, а не на базе твердотельных приемников. Вот оно было, это открытие было сделано в 1975 году американскими учеными Халсом и Тейлором. Был открыт двойной радиопульсар PSR-1913+16 с коротким орбитальным периодом, с большим эксцентриситетом. У него померены все, так сказать, возможные посткеплеровские, так называемые, параметры орбиты. И орбитальный период этого пульсара укорачивается в строгом соответствии с квадрупольной формулой Эйнштейна для излучения гравитационных волн. То есть укорочение орбитального периода доказывает, что пульсар теряет свою энергию орбитального движения за счет излучения гравитационных волн. И с точностью до 0,1% согласия между теоретическим укорочением периода и наблюдаемым. Это было в 1975 году, и это дало основание американскому конгрессу выделить деньги на создание гравитационно-волновой антенны, чтобы прямо зарегистрировать это гравитационно-волновое излучение. Причем соревновались два проекта. LHC, вот большой адронный коллайдер, который вот недавно был запущен, и вот эта гравитационно-волновая антенна, LIGO, лазер-интерферометр гравитационной вейв-антенны. Вот. И победил как раз лазерный интерферометр для гравитационных волн. Большой адронный коллайдер был отложен на 10 лет. Вот из-за этого астрономического открытия. Вот роль астрономии, так сказать, в фундаментальной науке. Сейчас уже открыто еще 3 таких пульсара, у которых померено точно укорочение орбитального периода. И во всех 4 случаях это укорочение орбитального периода находится в полном согласии с предсказанием общей теории относительности об излучении гравитационных волн.

0: Вот. Ну, конечно, самое интересное – это зарегистрировать реально гравитационно-волновые события. Вот оно и было зарегистрировано, но ему, этому событию, предшествовали теоретические работы. Вот где-то в 70-х годах группа теоретиков из это Ванденхейвел, это, так сказать, Голландия, Тутуков, Ингельсон, это Россия, Инасан, Липунов, Паснов, Прохоров, это, значит, вот сотрудники ГАИШ. Вот. Эти люди стали изучать теоретически, как образуются двойные черные дыры, как они сливаются. Потому что если две звезды сначала в двойной системе, потом они теряют массу из-за приливных эффектов, происходит обмен веществом и так далее. Сначала первая звезда взрывается, как сверхновая образует черную дыру, вторая звезда взрывается. Вот все эти процессы были описаны, и было показано, что действительно можно ожидать довольно большой процент сливающихся как нейтронных звезд, так и черных дыр. Причем вот в работе Липунова, Паснова, Прохорова было сказано, что вот этот гравитационно-волновой антенна LIGO, американская, она должна сначала открыть слияние черных дыр, а уже потом откроет гравитационные волны, потому что при слиянии черных дыр выделяется гораздо больше энергии. Поэтому объем пространства, который охватывается вот этими черными дырами, гораздо больше. И частота наблюдаемых слияний черных дыр в двойных системах выше, чем частота слияния нейтронных звезд. Хотя собственная частота слияния нейтронных звезд выше, но просто за счет большей энергии при слиянии черных дыр у нас объем пространства увеличивается. Ну, кроме того, были рассчитаны фоны от длинных гравитационных волн с длиной волны больше мегапарсека, которая образуется на переходных стадиях расширения Вселенной. Вот когда у нас скалярное поле на инфляционной стадии, так сказать, становится неустойчивым, в конце инфляционной стадии, когда возраст Вселенной был 10⁻⁶ секунды, то в этот момент вырождаются частицы и наблюдаются огромные деформации пространства-времени. Метрики пространства-времени. И эти деформации порождают как первичные черные дыры, кротовые норы, и в то же время порождают гравитационные волны, переменные компоненты гравитационного поля. И они, эти гравитационные волны, должны наблюдаться в виде фона очень длинных гравитационных волн с длиной волны больше мегапарсека. Фон этих длинных гравитационных волн предполагается наблюдать с помощью интерферометра космического уже, ЛИЗА, который имеет уже, так сказать, базу порядка миллионов километров, а не 4 километра, как база для LIGO, вот для наземного интерферометра. Вот. Так что перспективы, значит, очень хорошие. Вот этот фон длинных гравитационных волн был рассчитан у нас ГАИШ Леонидом Петровичем Грищуком в 1974 году. Вот. Ну, вот, наконец, с 1992 года вот эта международная коллаборация LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, начала работу по созданию детектора гравитационных волн с огромной чувствительностью. Уже не на базе твердой болванки, а на базе зеркал, которые разнесены на расстоянии 4 километра, и они работают как интерферометр. Значит, записывается интерферационная картина, она очень чувствительна, и по смещению полос интерферационной картины меряется перемещение этих зеркал. Преимущество такой системы в том, что она широкополосная. Вот твердотельная болванка, она настроена на резонансную частоту. И подбирали эти антенны с такими параметрами, чтобы резонансная частота была килогерцы. Это как раз частота слияния нейтронных звезд в двойной системе. А черные дыры, у них большие массы, большие размеры, и поэтому частота слияния черных дыр, при слиянии, частота гравитационных волн при слиянии черных дыр, она составляет десятки герц. И это уже в крыле, в хвосте чувствительности твердотельной антенны. Поэтому твердотельные антенны, настроенные на резонанс, они уже длинные гравитационные волны меряют с гораздо меньшей чувствительностью. А вот зеркала, они могут колебаться в очень широком диапазоне частот, и поэтому для них и что черные дыры, что нейтронные звезды, все одно и то же. Все можно регулярно зарегистрировать, примерно с одной и той же чувствительностью. Ну и вот, конечно, эта коллаборация. Вот здесь как раз помогло сильно связь американцев с группой Брагинского на физическом факультете МГУ. Вот. И они как раз взяли вот идею этих зеркал, качество этих зеркал, вот оно гарантировалось группой Брагинского и группой еще физиков из Нижнего Новгорода, институт экспериментальной физики. Я потом об этом скажу. А вот здесь написано как раз Нижний Новгород, Институт прикладной физики РАН под руководством Хазанова. Значит, вот две группы, группа Брагинского и группа Хазанова, они принимали участие вот в разработке этих всех компонентов этой антенны LIGO. Вот. Так что, но мы гордимся тем, что вот идея использовать лазерный интерферометр для регистрации гравитационных волн была впервые опубликована российскими учеными, учениками академика Гинзбурга. Они это были аспиранты Гинзбурга. Он их дал им задачу вот, рассчитать широкополосный гравитационно-волновой детектор. И они предложили идею как раз зеркала с лазерной накачкой и записи интерференционной картины. Эта идея была вот высказана еще в 1962 году, еще когда даже Вебер только опубликовал первые свои результаты, которые очень удивили физиков. И поэтому Гинзбург сказал, давайте вот попробуйте другой метод регистрации, предложите. И они предложили именно вот лазерный интерферометр на базе зеркал. Вот Пустовой и Герценштейн, ну, Герценштейн скончался несколько лет тому назад, а Владислав Иванович Пустовой жив. Он делал доклад на Президиуме Академии наук, вот, и у нас в ГАИШе тоже он на семинаре делал доклад и так далее. Ну, инициаторами самой уже создания самой обсерватории уже в деталях были три американских ученых. Это Кип Торн, наш друг, друг Брагинского, который много раз бывал, и он как раз принес идею создания лазерного интерферометра зеркального из группы Брагинского в Америку. И она легла в основу вот заказа на финансирование. Также Рональд Дривер и Рейнер Вейс. Вот три ученых, они были инициаторами, и каждый из них внес свой вклад, решающий вот создание, идейный вклад, в создание этой антенны. И вот в 2015 году, то есть почти четверть века спустя, вот с 92 года, после начала работ, вот эти тяжелые и многоэтапные работы по созданию LIGO были завершены и увенчались открытием огромного значения для науки. Ну вот, как выглядит эта ситуация с этим интерферометром? Два интерферометра для того, чтобы по совпадению опять, чтобы независимо на обоих интерферометрах зарегистрировать всплеск гравитационных волн. Это будет критерием того, что это не сейсмика, а это сигнал из космоса. Поэтому два интерферометра. База между ними 3000 километров. Это 10 миллисекунд времени пролета фотонов света. 10 световых миллисекунд. Значит, это H1L1, это значит, два штата в Америке. Вот, сам интерферометр, его идея вот такая. Значит, имеются два зеркала, это два плеча, причем вот, два плеча взаимоперпендикулярны. Длина каждого плеча 4 километра, это вакуумные трубы. Вот, стоят два зеркала в каждом плече, и между ними много-много раз гуляет свет. Коэффициент отражения зеркала очень высокий. Там, так что 300 раз зеркало гуляет, поэтому хотя расстояние между ними 4 километра, но за счет 300-кратного отражения эффективная длина получается 1200 километров. Это обеспечивает очень высокую чувствительность интерферометра. Второй интерферометр нужен потому, что гравитационно-волновые возмущения носят квадрупольный характер. Они имеют характер растяжения и сжатия. Так что вот если мы будем мерить вот в двух взаимоперпендикулярных направлениях, мы удваиваем эффект. С одной стороны, мы сжатие наблюдаем, с другой стороны, растяжение. Поэтому два таких интерферометра. Вот. Ну, это уже остальное, это детали, это здесь мощный лазер. И, наконец, вот фотодетектор, который меряет интерференционную картину. Вот здесь показана чувствительность. Это относительная деформация метрики, дельта L к L. Вот самая высокая чувствительность – это 10⁻². То есть величина дельта L 10⁻². Вот в этом диапазоне было открыто как раз слияние черных дыр. Вот. Ну и вот как это выглядит на практике. Вот это два 4-километровых таких вот, две таких трубы вакуумные, диаметром 1.5 метра примерно, очень высокий вакуум, сложнейшие технологии, огромная чувствительность. Вот. В коллаборации входит более 1000 человек из США и 14 других стран, включая Россию. Вот. И коллаборацию... Значит, решила сложнейшую и очень высокотехнологичную задачу создать два детектора гравитационных волн, которые могут измерять смещение пробных тел, вот этих зеркал, которые весят по 40 килограмм каждое, с точностью 10⁻⁹ метра, 10⁻⁹ метра, что на 4 порядка меньше размеров атомного ядра. Вот такая, так сказать, тонкая аппаратура. Вот поэтому 25 лет и занимались созданием этой антенны. Вот. Ну, каждая из гравитационных волновых антенн – это два лазерных интерферометра, я уже все это рассказал. И вот эти зеркала в интерферометрах имеют очень высокий коэффициент отражения, вот, 3/9, который позволяет многократно, так сказать, без изменения интенсивности отражаться лучам и обеспечивать эффективную длину каждого плеча интерферометра 1200 километров. Ну вот, приход гравитационной волны вызывает относительное смещение зеркал, вот который порядка 10 минус 17 сантиметра, это 10 минус 4, это размера атомного ядра. И эти смещения регистрируются интерференционной картиной и с помощью высокочувствительных приемников. Ну вот здесь сложность всей этой установки характеризуется тем, что, например, в антеннах H1 и L1 имеется свыше 1000 систем автоматической подстройки и более 500 контрольных каналов, которые обслуживают свыше 300 специалистов. И годовая эксплуатация этой обсерватории обходится в 30 миллионов долларов США. А общая стоимость обсерватории приближается к миллиарду долларов. Ну вот наблюдения на LIGO начаты с 2002 года, и они примерно там несколько лет проводились. На первом этапе ничего обнаружить не удалось. Поэтому в очень престижном журнале Nature была опубликована статья с отчетом об этих результатах, где были даны только верхние границы для гравитационно-волновых сигналов. Вот несмотря на то, что опыт первый оказался неудачным, американское ведомство выделило, Конгресс американский выделил дополнительно 300 миллионов долларов на увеличение чувствительности аппаратуры. Я боюсь, что вот если бы у нас такое произошло, то у нас бы сразу эксперимент закрыли. А вот американские чиновники очень уважают своих ученых, в отличие от наших чиновников, и доверяют им. Выделили им 300 миллионов долларов, не надеясь на успех, в силу важности проблемы. Вот этому надо у них поучиться. Вот. Ну и наблюдение на Advanced LIGO, это уже продвинутая LIGO, вот, который, когда они истратили 300 миллионов долларов дополнительных, начались уже с 2015 года. И буквально 14 сентября 2015 года в обсерватории Advanced LIGO был зарегистрирован гравитационно-волновой сигнал от слияния черных дыр в двойной системе. Вот. Значит, 11 февраля 2016 года состоялась пресс-конференция в США, на которой американскими учеными было объявлено об открытии гравитационных волн от слияния черных дыр в двойной системе, которая получила обозначение LIGO Gravitational Wave 150914. Это что означает? 14 сентября 2015 года. ГВ – это гравитационно-волновой сигнал. Соответствующая публикация в журнале Physics Review Letters была опубликована буквально на следующий день после вот этого доклада. И, значит, эта статья вот сейчас активно обсуждается. Ну, я вот уже говорил, что обсерватория LIGO состоит из двух гравитационно-волновых антенн, разнесенных на расстоянии 3000 километров и расположенных на территории США. Одна антенна расположена в штате Вашингтон, в Хэнфорде, поэтому это H1 антенна, а другая в штате Луизиана, антенна L1 в Ливингстоне. Ну вот, значит, сигнал был продолжительностью на обоих антеннах был зарегистрирован. Но, конечно, с запаздыванием некоторым, примерно на 7 миллисекунд времени, потому что свету надо пройти от одной антенны к другой определенное время. Если бы он шел по линии, соединяющей центры антенн, он бы шел 10 миллисекунд. А так, поскольку он шел не точно по линии центров, то проекция работает. Вот на одну антенну он пришел, потом спустя 7 миллисекунд времени он на вторую антенну был зарегистрирован. Это позволило определить место, откуда, ну, конечно, очень грубо. Откуда пришел сигнал? Оказалось, что сигнал пришел из южного небесного полушария. Вот это очень важно. Вот, значит, сигнал представляет собой квазисинусоидальные колебания с уменьшающимся периодом и нарастающей амплитудой, с последующим резким затуханием. Наблюдаемый гравитационный волновой сигнал хорошо описывается теоретической функцией, рассчитанной в рамках общей теории относительности Эйнштейна для модели слияния черных дыр в двойной системе. Вот сам сигнал. Значит, ну, многие, наверное, видели его, он в интернете показан был. Вот это вот Хэнфорд, это антенна H1, это антенна в Луизиане, L1. Это вот сигнал, значит, вот увеличивающаяся амплитуда квазисинусоидальная с уменьшающимся периодом и с резким затуханием. Здесь вот оба сигнала от этой антенны и от этой совмещены с учетом задержки в 7 миллисекунд. Видно, что форма сигнала приблизительно совпадает, а некоторые различия в форме соответствуют тому, что у нас проекция работает, тоже работает некоторый эффект проекции. Поэтому и по форме сигналы немножко отличаются. И запаздывают, и друг относительно друга, и отличаются. И это различие точно соответствует геометрии расположения антенн H1 и L1. Это вот уже сглаженные сигналы, это остаточное отклонение от теоретической кривой. Вот. Ну, а это спектральный анализ, без всяких модельных предположений, просто рассчитан спектр как функция частоты. Видно, что частота возрастает и так далее. То есть это очень уверенная регистрация того, что это гравитационные волны. Поскольку независимо в двух каналах форма описывается теоретической функцией в рамках вот общей теории относительности, и частота соответствующим образом меняется нужным образом. Вот. Ну, значит, вот наблюдаем гравитационный волновой сигнал, я уже сказал, хорошо описывается теоретической функцией, рассчитанной в рамках общей теории относительности Эйнштейна. В модели слияния черных дыр в двойной системе. Вот еще до этого результата, за несколько лет до этого, на специальных суперкомпьютерах были рассчитаны так называемые палетки, то есть модельные кривые блеска для разных параметров, для разных масс черных дыр, для разных периодов, для разных наклонений орбиты и так далее. Вот были рассчитаны такие теоретические функции, как это относительное смещение метрики, как функция времени. Вот. И интерпретация вот этих вот наблюдений состояла в том, что из банка данных, это несколько тысяч таких вот теоретических функций, брались функции, накладывались сюда и по минимуму, так сказать, невязки между наблюдаемой и теоретической кривой определялись параметры двойной системы. И оказалось, что можно прекрасно уложить, так сказать, в погрешности наблюдений вот это, так сказать, отклонение, которое прекрасно описывается шумом, без всяких систематических отклонений и так далее. То есть наблюдаемая кривая совпадает с одной из вот этих теоретических кривых блеска, если можно так выразиться. Вот. Ну и, значит, как, значит, дальше интерпретация происходит? Это вот уже сглаженная кривая. Вот у нас сначала имеются инспирал, это значит две черных дыры. Но сначала вот этому моменту предшествовала длинная во многие сотни миллионов лет эволюция двойной системы из двух обычных звезд. Они обменивались массой, мы потом посмотрим, я эволюционный сценарий приведу. И потом уже ядра этих звезд сколлапсировали, образовали две черных дыры. И в конце концов, орбитальные периоды тогда были многие десятки дней и так далее. А здесь уже орбитальный период – это секунда, доли секунды. И две черных дыры по спирали за счет излучения гравитационных волн, они теряют энергию, они сближаются, in spiral. Дальше вот это сближение и сильнее происходит, орбитальный период укорачивается. И, наконец, мерджер – это слияние. Вот две черных дыры слились. Вот эти колебания соответствуют уже слившемуся горизонту событий, который крутится. Это горизонт событий черной дыры. Общий уже горизонт. И, наконец, когда этот горизонт событий успокоится, у нас наблюдается стадия ring-down. Это стадия последнего звона. Ринг – это звон, даун – это вниз, значит, стадия затухающего звона. Образовалась новая черная дыра с большей массой, и она дрожит. У нее дрожит вот этот так называемый горизонт событий. Это некоторая световая поверхность в пространстве времени. Это не твердая наблюдаемая поверхность, а это поверхность в пространстве времени, которую можно устранить выбором системы отсчета. Но она колеблется и потом успокаивается. И она, когда колеблется, она излучает так называемые квазинормальные моды колебаний, которые дают нам как раз вот эти гравитационные волны в виде звона. Вот этот звон наблюдается. И вот наличие этого звона как раз доказывает, что мы наблюдаем именно горизонт событий, который сформировался. Это очень важно. Детальный анализ вот этого звона позволит доказать окончательно, что у черных дыр нет наблюдаемой поверхности, а есть только горизонт событий. Потому что характер вот этих изменений, он как раз должен быть специфическим для черных дыр. Это некоторая специфическая особенность, которая позволит доказать, что это черная дыра. Вот как пульсар, вот радиопульсар, он доказывает, что мы имеем нейтронную звезду с наблюдаемой поверхностью. Строгие периодические изменения радиоизлучения, обусловленные наличием поверхности, магнитным полем, быстрым вращением. А здесь у черной дыры нет поверхности. И вот такие только в момент слияния, колебания вот этой уже полной черной дыры, новой, они дают нам специфический эффект, по которому можно точно судить о том, что это именно черная дыра. В этом ценность вот этих вот экспериментов. Ну, можно посчитать, зная массы компонент, можно посчитать светимость. И зная наблюдаемый поток, можно посчитать расстояние до системы. Кроме того, можно посчитать так называемую чирп-массу. Ну, на русском это переводится чирикающая масса. Это некоторая комбинация из масс, которая определяется частотой сигнала и производной частоты по времени. Вот она равна 30 массам Солнца. Это уже некоторое ограничение на массы черных дыр. Они порядка десятков масс Солнца. Причем вот эта чирп-масса, она для разных моментов времени должна быть одна и та же, если правильно модель. Если это не какой-то случайный всплеск, там космическая частица попала и так далее. А если это действительно слияние черных дыр, тогда мы можем... Вот здесь у нас одна частота и производная от частоты одна. в этом месте другая частота, и производная частоты другая. В этом месте тоже еще одна частота, и тоже производная другая. Мы можем много раз независимо определить вот эту чирп-массу. И она должна совпадать, и она действительно совпадает. То есть это позволяет проверить именно модель слияния черных дыр. Поэтому вот все эти скептики, которые говорят, что вряд ли это надежный результат, вот они в этом смысле не правы, потому что очень жесткий критерий, так сказать, вот для доказательства того, что это реальный гравитационно-волновой сигнал, а не какая-то случайная помеха. Вот. Помимо других, так сказать, критериев, еще вот этот критерий. Вот. Ну а теперь, значит, если мы будем вписывать вот эту теоретическую кривую, посчитанную на суперкомпьютеры, сюда детально, то мы можем просто уже определить, у нас здесь много точек, параметров всего там примерно 7-8 параметров, методы на меньше квадратов, можно определить эти параметры, найти массы компоненты другие. И вот параметры окончательно найдены, они выглядят таким образом. Значит, начальные массы черных дыр. Первая черная дыра – 36 масс Солнца, со своими ошибками дается. 29 ошибки – 90% доверительный интервал. 36 и 29 масс Солнца. Результирующая масса черной дыры после слияния – 62 масса Солнца. Она не равна сумме массы этих черных дыр, потому что 3 массы Солнца излучились в виде энергии гравитационных волн. Причем, если посчитать светимость, то есть вот эту энергию взять, МЦ квадрат, где М – это 3 массы Солнца, и поделить на время излучения, время – это десятая доля секунды, то светимость гравитационных волн получается больше светимости всех звезд в нашей Вселенной. Вот в нашей Вселенной имеется примерно 100 миллиардов галактик, в каждой галактике имеется сотни миллиардов звезд. Вот если мы все эти звезды возьмем, вот они имеют светимость, они излучают какое-то количество эргов в секунду. Вот светимость, которая выделилась при таком слиянии двух черных дыр, она превышает в 100 раз светимость всех звезд нашей Вселенной. Вот. Значит, удалось померить безразмерный момент вращения черной дыры, как это неудивительно. Причем мы не знаем, какие моменты вращения у исходных черных дыр. Дело в том, что от момента от вращения черной дыры зависит вот это как раз длительность стадии рингдаун. Вот эта продолжительность вот этой стадии, она короткая для шварцшильдовских черных дыр, не вращающихся, и достаточно продолжительная для вращающихся. Вот по продолжительности можно оценить угловой момент вращения самой черной дыры, не зная момента вращения самих начальных черных дыр. Вот. Но поскольку он меньше единицы существенно, видите, он 0,67, это говорит о том, что две исходные черные дыры не очень сильно вращались. Если бы они вращались сильно, у них бы момент вращения... Это безразмерный момент, видите, он в относительных единицах. Для предельно вращающейся черной дыры момент вращения равен единице. Это так называемая керовская черная дыра. Так вот, если бы две исходные черные дыры были бы керовскими, то суммарный угловой момент был бы порядка единицы тоже. Вот. А он все-таки меньше единицы. Значит, исходные черные дыры вращались с меньшей скоростью. Это очень сильное ограничение на эволюцию уже, как образовались черные дыры и так далее. Вот, значит, я уже сказал, 3 массы Солнца, там МЦ квадрат, соответствующий 3 массам Солнца, излучилось в виде гравитационных волн. Расстояние до источника 1,3 миллиарда световых лет. Я уже сказал, как оно находится. Зная массу компонент, мы можем посчитать абсолютную светимость. А зная наблюдение, из наблюдения мы знаем наблюдаемый поток. Поэтому мы можем посчитать расстояние, на котором этот объект расположен. Вот. И красное смещение на таком расстоянии уже немало. Оно составляет 9 сотых. Поэтому вот эти все параметры приведены к системе отсчета, связанной со двойной системой. В нашей системе отсчета они будут немножечко другими. За счет расширения Вселенной. За счет красного смещения. Вот. Ну вот я уже сказал, что гравитационный волновой сигнал пришел сначала на антенну L1, а затем на 7 миллисекунд позднее был зарегистрирован на антенне H1, что позволило заключить, что сигнал пришел из южной небесной полусферы, примерно в области Большого Магелланова облака. Ну вот, ну что они, авторы, конечно, с гордостью заключают, что их наблюдения демонстрируют существование черных, двойных черных дыр и звездных масс. И они также подчеркивают, что им удалось впервые в мире осуществить прямое детектирование гравитационных волн, а также впервые реализовать наблюдение процесса слияния черных дыр. Ну вот, уже 26 декабря 2015 года было опубликовано данные о втором гравитационно-волновом всплеске. Вот. И это вот сплошная линия, это соответствующая теоретическая кривая, рассчитанная в рамках слияние двух черных дыр в рамках, на суперкомпьютере, в рамках вот общей теории относительности. Тут, казалось бы, вот шумы большие. На самом деле это не шумы. Вот заметьте, просто период очень короткий, и кажется, что это шум. На самом деле это регулярная переменная кривая со строгим периодом. Амплитуда немножко меняется, не монотонно она возрастает. И это, как интерпретирует автор, это связано с тем, что черные дыры вращаются. Они, моменты вращения черных дыр не параллельны друг другу, и они прецессируют друг относительно друга. Так называемый ленц-тиринг-прецессия. Это релятивистский эффект. Вот он на таких коротких временах, в десятой доле секунды, он наблюдается. И видите, здесь вписано больше гораздо периодов, чем в первом случае. Почему? Потому что массы черных дыр оказались не очень большие. 14 масс Солнца и 7,5 масс Солнца. Эти массы, кстати, соответствуют массам черных дыр, измеренным в рентгеновских двойных системах. Вот интервал масс черных дыр в рентгеновских двойных системах по аккреции, по рентгеновскому излучению, он лежит в интервале от 4 до 16 масс Солнца, и это как раз нормальная величина. Те массы гораздо больше, там 35 и 29 масс Солнца, и когда был первый результат опубликован, то ученые сразу засомневались, а может, это все-таки не с классической двойной звезды образовались черные дыры, а каким-то другим образом, уж слишком большие массы, которые не наблюдаются в рентгеновских двойных. Но я утверждал вот в своем обзоре, когда впервые написал, утверждал, что это просто эффект наблюдательной селекции. Естественно, первые эффекты должны наблюдать самые яркие, от наиболее массивных объектов. Вот. В рентгеновских двойных у нас еще статистика недостаточна, всего три десятка черных дыр, и туда вот нам очень массивные объекты не попали, они очень редкие. А здесь мы с огромного объема меряем, так сказать, излучение, и поэтому вероятность попасть на очень массивный объект гораздо больше. И поэтому никакой здесь экзотики нет. Эти двойные звезды, эти черные дыры массой 35 масс Солнца и 29 масс Солнца, они тоже вполне могли сформироваться из нормальной двойной звезды путем ее эволюции ядерной. Я об этом сейчас потом подробнее расскажу. Вот. Ну, вот такая вот статья. Еще третий есть всплеск. Там вот значимость вот этого сигнала и того первого сигнала 5,1 сигма. То есть даже не 3 сигма, а 5 сигма. Вот, то есть очень хорошая значимость. А тот сигнал, вот третий, я его даже и не показываю, там значимость примерно 2 сигма, даже меньше 3 сигма. Но тем не менее тоже. И там масса черной дыры одной 20 масс Солнца, другой 10 масс Солнца. То есть тоже более-менее ложатся в этот интервал. Так что вот сейчас три события уже зарегистрированы. После этих регистраций ученые, значит, группы LIGO, они прекратили эксперимент и стали проводить улучшение чувствительности аппаратуры. Новая, будет еще одна, уже более advanced LIGO. И в октябре, вот сейчас, они должны запустить заново антенну и наблюдать уже несколько месяцев. И они предполагают, что они зарегистрируют 30 событий в год. Не 3 события, а уже 30 событий в год. Там будут сливаться и черные дыры, и нейтронные звезды. Могут быть, может быть, будут потрескивать космические струны, доменные стенки и так далее. И могут быть какие-то совершенно неожиданные открытия, потому что это новый канал информации. Вот. Так что будем с волнением ждем вот этих результатов от группы LIGO. Ну, они не получили в этом году Нобелевскую премию. Почему? Потому что они опубликовали свой первый результат уже после дедлайна. Когда, так сказать, вот время, когда можно было подавать заявки на Нобелевскую премию, уже прошло. Поэтому они на следующий год будут подавать заявку. Я думаю, что за этот год они еще несколько событий зарегистрируют. И всякие сомнения в надежности этих результатов окончательно отпадут. Я хочу сказать, что среди американских теоретиков все-таки существуют скептики, которые до сих пор оспаривают эти результаты. Слишком уж это фундаментальные выводы, из которых следует очень много важнейших выводов, результатов. Поэтому надо к этому делу относиться, конечно, критично и очень осторожно. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот все эти эксперименты говорят о том, что во Вселенной существуют двойные системы из двух черных дыр с массами от 8 до 35 масс Солнца, а также вот после слияния уже массы вот какие, 62 и 21 масса Солнца. Даже вот такие вот массивные черные дыры одиночные существуют во Вселенной. Ну вот я уже сказал, что теоретическое предсказание о том, что первые гравитационные волновые сигналы должны быть зарегистрированы от слияния черных дыр, а не нейтронных звезд, было сделано вот в ГАИШе в 97 году нашими учеными из ГАИШа Липуновым, Постновым и Прохоровым. Вот, это соответствующая картинка, здесь я не буду останавливаться на ней. Вот это очень приятно. Группа Лайга в своей первой статье по открытию гравитационных волн сослалась на эту работу наших ученых, что для нас, мы этим очень гордимся. Ну, научное значение, конечно, огромное. Я уже сказал, что открыт новый канал информации, идущий из космоса, который наряду с электромагнитным каналом, нейтринным каналом, каналом космических лучей позволяет наблюдать различные катастрофические явления, происходящие во Вселенной. Тление белых карликов, нейтронных звезд, черных дыр двойных систем, взрывы сверхновых звезд, а также возможные явления, о которых мы не имеем никакого представления. Например, явления, связанные с космическими струнами, доменными стенками, кротовыми норами, белыми дырами и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так что очень приятно. Ну, дальнейшее повышение чувствительности позволит из кутюже вот наблюдать фон длинных гравитационных волн и проверить теорию инфляции Вселенной. Вот эти длинные гравитационные волны формировались, когда возраст нашей Вселенной был 10⁻³⁶ секунды. Вот они тогда формировались. И если их зарегистрировать с помощью уже космических интерферометров, то это будет подтверждением модели инфляции нашей Вселенной. Образование в виде, так сказать, экспоненциального расширения изначального толчка, связанного с антигравитацией, скалярного поля и так далее, и так далее. Вот до чего ученые доходят. Что даже такие события, которые были, когда возраст Вселенной 10⁻³⁶ секунды, с помощью гравитационной волновой астрономии удастся экспериментально проверить. Поэтому, конечно, за это давать нужно Нобелевскую премию обязательно. Вот. И кроме того, с открытием гравитационных волн встает на прочный наблюдательный базис новая наука, так называемая геометродинамика. Она начала развиваться в конце 50-х, начале 60-х годов в работах Уиллера, выдающегося американского теоретика, специалиста в области теории относительности, Кипа Торна, Зельдовича, Новикова и других ученых. В 1962 году Джон Уиллер опубликовал книжку, которая называется «Геометродинамика». Что это такое? Геометродинамика – это наука, изучающая нелинейную динамику искривленного пространства времени. Вот в «Успехах физических наук» недавно опубликована статья, вот ссылка есть на эту статью, Шилы и Торна. Это сборник, посвященный столетию Якова Борисовича Зельдовича. Советую посмотреть, там очень подробно про эту геометродинамику написано. Вот гравитационно-волновая астрономия дает нам уникальную возможность исследовать не только различные материальные тела, звезды, галактики, но и пустое пространство-время, которое можно рассматривать как один из видов материи, свойства которого, в частности, параметры кривизны, можно реально исследовать с помощью гравитационно-волновых телескопов и больше никакими другими методами, только с помощью гравитационно-волновых. Вот. Ну вот, значит, я уже сказал, что эти массы, вот первые массы черных дыр велики, и возникает вопрос, каковы начальные параметры исходной двойной системы. Поэтому давайте, я вот специалист в области физики тесных двойных звезд, я как специалист могу вам показать список наиболее массивных классических двойных звездных пар. Вот, пожалуйста, значит, такой есть список. Вот двойные системы. Это Большое Магеллановое облако LMC. Это вот в нашей галактике. Это вот в SMC. Вот, вот это уже, так сказать, это название звезд. А вот массы компонент. 45 и 45 масс Солнца. 40 и 32. 47, 29. 56, 30. Вот. Вот есть 83 и 82 масса Солнца. 116 и 89 масс Солнца. То есть встречаются очень массивные, так сказать, пары классических звезд, эволюция которых в двойной системе вполне может приводить к формированию двух черных дыр в двойной системе. Вот. Ну, конечно, для образования черных дыр важно, чтобы звезда в процессе эволюции не потеряла очень много вещества. Вещество может теряться двумя способами. Либо за счет звездного ветра. У массивных звезд мощный звездный ветер, и за счет этого теряется масса. Некоторые корпускулярные составляющие, помимо излучения, еще корпускулы летят. Они уменьшают массу. И раньше считали, что это уменьшение массы существенно. Понижают массу звезды, поэтому вероятность образования массивной черной дыры уменьшается. Ну вот было показано, вот и в наших работах в том числе, что на самом деле это все сильно преувеличено. И потеря массы в виде ветра у звезд в несколько раз, там, в 3-5 раз меньше, чем то, что считалось раньше. Ну, хотя потеря массы, конечно, зависит от металличности вещества, потому что звездный ветер связан с давлением излучения. А давление излучения завязано на непрозрачность звездной материи. Чем больше металлов в материи, тем больше непрозрачность вещества. Поэтому от металличности вот такая зависимость, что темп потери массы, производная ДМПДТ, она пропорциональна примерно металличности. Вот. Но я говорю, что вот этот эффект потери массы в виде ветра, он оказался не очень существенным. Я не буду в деталях останавливаться, на деталях. Вот. И, значит, давайте теперь посмотрим, что мы реально наблюдаем уже на продвинутых двойных системах. Это вот классические двойные системы, состоящие из двух обычных звезд. Вот видите, 116 масс Солнца и 89 масс Солнца. Дальше эта система как-то эволюционирует, меняется массами там звезды и так далее. И в конце концов образуется черная дыра в паре с нормальной звездой. А потом за счет того, что из нормальной звезды истекает вещество, происходит аккреция, выделяется энергия гравитационная в аккреционном диске, мощное рентгеновское излучение, и мы наблюдаем рентгеновскую двойную систему. И вот эти рентгеновские двойные мы у нас в институте, я в моей группе, мы наблюдаем уже, так сказать, начиная с 70-х, с начала 70-х годов, когда был запущен американский спутник Ухуру. Яков Борис Зельдович с учениками написали теорию дисковой аккреции вещества на черные дыры. И сейчас, вот уже за 50 лет исследований, мы имеем данные примерно о трех десятках рентгеновских двойных системах с черными дырами. И эти рентгеновские двойные системы делятся на два класса. Массивные рентгеновские двойные системы, у которых спутники оптические, это массивные ОБ-звезды с массами в несколько десятков солнечных масс. И маломассивные рентгеновские двойные, у которых спутники маломассивные звезды, массы порядка одной массы Солнца. Вот в этой таблице уже это наличный список массивных рентгеновских двойных систем. Нас должны интересовать вот эти две величины. Это вот у нас МВ, это масса оптической звезды. Вот она, видите, до 70 масс Солнца есть. А это масса черной дыры. Вот это масса черной дыры, которая определяется по движению оптической звезды. Оптическая звезда является пробным телом в гравитационном поле черной дыры, поэтому, изучая ее движение, можно определить массу черной дыры, вокруг которого звезда вращается. Вот. Так что, видите, вот ошибки здесь не очень большие, надежные, довольно измерения и так далее. Так что вот мы уже имеем сведения о том, что происходит с исходной двойной системой из двух классических звезд после первичного обмена масс. Вот когда произошел обмен масс, одна звезда взорвалась как сверхновая, но вторая еще нет, она еще нормальная звезда, нормальная главная последовательность. Вот. И задача дальше состоит в том, чтобы, опираясь на эти данные, рассчитать дальнейшую эволюцию двойной системы, чтобы получить уже две черных дыры в двойной системе. Вот. Это вот этим, значит, мы занимаемся тоже в нашей группе. Значит, вот это список маломассивных двойных систем. Он для нас менее интересен, потому что здесь вот масса оптической звезды составляет, вот видите, 0,7 массы Солнца, 1 масса Солнца. Ну вот есть 2 массы Солнца. А черные дыры тоже порядка там 5, 7, 10 масс Солнца. Вот даже 12 масс Солнца и так далее. То есть вот такие. Но компаньоны вторые маломассивные, поэтому после конца, в конце эволюции здесь образуются белые карлики. Поэтому здесь слияние черной дыры с белым карликом должно наблюдаться. А вот в этих системах массивных у нас в конце эволюции вот этой уже оптической звезды должно наблюдаться либо слияние двух черных дыр. Например, вот в этой системе заведомо, поскольку исходная масса 70 масс Солнца, то после образования черной дыры должна образоваться массивная черная дыра. И здесь должно быть слияние двух черных дыр. Здесь вот, возможно, черная дыра плюс нейтронная звезда. На этом месте масса этой звезды может недостаточно, чтобы образовать черную дыру. Вот, и так далее. Вот. Ну и наиболее массивными рентгеновскими двойными системами, у которых надежно определены массы как оптической звезды, так и черной дыры, вот три системы. Одна система – это в нашей галактике, Лебедь-X1, знаменитый кандидат номер один в черные дыры. Это в Большом Магеллановом облаке. А это в галактике М33, в другой галактике. Вот такие вот массивные черные дыры и массивные спутники. Но все равно параметры этих систем не дотягивают до вот параметров вот этой двойной системы. Но до второй двойной системы с черными дырами они вполне дотягивают. Вполне там масса 14 и 8 масс Солнца. Вот. Ну, значит, вот мы в наших работах, в нашей группе были рассчитаны эволюционные сценарии, как образовать такую систему из двух черных дыр, проходя стадию рентгеновской двойной системы. Вот эти сценарии, вот один из сценариев. Вот М33X7, вот это вот источник, сейчас я эту систему, вот она, система М33X7. Промежуточная стадия вот такая. Значит, нужно, значит, задать какую-то начальную стадию, пройти через эту промежуточную стадию и получить, что будет в конце. То есть мы не произвольно считаем, а у нас есть наблюдательные данные, которые ограничивают произвол во всех этих вот вычислениях эволюционных сценариев и так далее. И вот что получается. Мы берем две массы, классическая двойная система, массы 113 масс Солнца. Помните, там система 116 масс Солнца была, одна звезда. Так что это вполне из того списка. И 41 масса Солнца, тоже вполне нормальная масса, которая наблюдается среди классических двойных систем. А дальше ведем эту систему до конечной стадии. Сначала эта звезда, более массивная, расширяется в процессе ядерной эволюции, заполняет свою критическую полость Роши, так называемую. Начальное расстояние берется достаточно маленькое, 34 радиуса Солнца. Вот, происходит обмен веществом, здесь образуется вот гелиевое ядро, водородная оболочка перетекает, образуется звезда Вольф-Рае в паре с нормальной звездой. Масса этой звезды возросла, но она нормальная. Потом звезда Вольф-Рае взрывается, как сверхновая, образуется черная дыра, а эта звезда остается нормальной. Потом она через какое-то время, вот здесь время показано в миллионах лет, она через какое-то время расширяется за счет ядерной эволюции, заполняет уже свою полость Роши критическую. Начинается перетекание вещества, но поскольку начальное расстояние маленькое, то образуется общая оболочка. И эта общая оболочка рассеивается за счет передачи кинетической энергии орбитального движения в эту оболочку. После рассеивания у нас, так сказать, вот эта черная дыра по спирали падает в центр звезды остаточной и образуется так называемый объект Торна-Житков. Это звезда, которая светит не за счет ядерной энергии в центре, а за счет аккреции на центральную черную дыру. И потом эта аккреция, она очень быстротечная, оболочка сбрасывается, образуется одиночная черная дыра. Вот к чему приводит эволюция двойной системы, проходящая через стадию вот этой самой системы М33Х7. Теперь, если мы возьмем другую комбинацию параметров, вот начальная масса одной звезды 94 массы Солнца, другой 56 масс Солнца, но большое расстояние между компонентами, то мы получим, что, так сказать, вот так же идет эволюция дальше. И здесь за счет большого начального расстояния, вот, несмотря на наличие общей оболочки, у нас общая оболочка разбрасывается, и черная дыра уже не падает по спирали в центр, а остается система, разделенная из двух черных дыр. И эти две черных дыры потом уже за время вот, 4,3 миллиарда лет за счет потери углового момента за счет излучения гравитационных волн, они сближаются, и вот 4 миллиарда лет они сближаются, и, наконец, сливаются за характерное время в доли секунды. Вот такой вот процесс, вполне реальный. И получаются, правда, вот две черных дыры, одна 26 масс Солнца, другая 14 масс Солнца. Но, конечно, это не 35 и 20 масс Солнца. Но сейчас вот мы в ГАИШе рассчитываем как раз сценарий для очень массивных черных дыр в двойной системе, и показано, что там тоже можно получить соответствующую величину. Еще одна комбинация параметров тоже позволяет получить две черных дыры, которые потом сливаются. Вот. Ну и теперь, значит, что мы можем получить в конце? Вот, какая очень ценная информация может быть добыта вот, из гравитационно-волновых данных? Из рентгеновских двойных систем известно распределение черных дыр по массам. Вот, например, это у нас масса черной дыры, а это количество объектов. Вот этот пик – это нейтронные звезды между одной и двух масс Солнца. А вот это черные дыры. Известно, как массы распределены в массивных двойных системах, в маломассивных двойных системах. Удивительно то, что число черных дыр открытых не возрастает с уменьшением массы черной дыры. В то же время число звезд в галактике очень сильно возрастает с уменьшением массы, как m в степени минус пятой. Поэтому можно отсюда сделать вывод, что масса черной дыры определяется неоднозначно начальной массой звезды, а чем-то другим, например, вращением ядра звезды, магнитным полем и так далее, поскольку нет однозначной связи между числом обычных звезд и числом черных дыр. Но это уже, как бы, так сказать, побочный результат. А вот самый важный результат из рентгеновских двойных систем, он касается получения аргументов очень сильных, наблюдательных, в пользу того, что черные дыры не обладают наблюдаемыми поверхностями. Вот эта картинка показана. Вот это три массы Солнца. Это абсолютный верхний предел на массу нейтронной звезды. Это нейтронные звезды. Это радиопульсары в двойных системах. Это радиопульсары в двойных системах с белыми карликами. Это рентгеновские пульсары в двойных системах. Это все объекты, показывающие наблюдаемую поверхность. Ни в одном случае, а таких случаев уже 70 штук, когда объект наблюдаемую поверхность показывает, его масса не превышает трех масс Солнца. В полном согласии с предсказанием общей теории относительности о том, что у нейтронных звезд существует абсолютный верхний предел на массу. Три массы Солнца. И это полностью согласуется с наблюдениями. Как только объект демонстрирует наблюдаемую поверхность, является рентгеновским пульсаром, радиопульсаром или там, рентгеновским барстером первого типа, его масса никогда не превышает вот это замечательное число 3 массы Солнца. В то же время имеется около 3 десятков черных дыр, у которых массы больше 3 масс Солнца. Так вот, ни один из этих объектов не показывает признаков наблюдаемой поверхности, не является ни рентгеновским пульсаром, ни радиопульсаром, ни рентгеновским барстером первого типа. То есть вот эти наблюдения дают уже сильнейший наблюдательный аргумент в пользу того, что, скорее всего, черные дыры, в отличие от нейтронных звезд, не обладают наблюдаемыми поверхностями. А, скорее всего, у них есть горизонт событий, как предсказывает общая теория относительности. Но вот этот вывод уже сделан на основании рентгеновских двойных систем. Но окончательные доказательства мы не можем из этих данных получить, потому что существуют нейтронные звезды, которые тоже не показывают наблюдаемые поверхности. Например, если у нейтронной звезды очень слабое магнитное поле, то там не будет пульсара. И мы можем спутать массивную нейтронную звезду с черной дырой. Поэтому вот эти вот все результаты, они очень красивые, но они носят характер необходимых условий, но недостаточных. Можно сказать, что наблюдения показывают, что все необходимые условия, которые общая теория относительности накладывает на свойства черных дыр, выполняются. Но чтобы получить достаточные критерии существования черных, горизонтов событий у черных дыр, отсутствия у них наблюдаемых поверхностей, надо изучать эффекты, специфичные для черных дыр. То, о чем я говорил в начале. То есть вот дрожание горизонта событий после слияния черных дыр, оно вот как раз это и есть эффект специфичный для черных дыр. И оно позволит, я об этом уже сказал, оно позволит нам, так сказать, измерить эффекты, которые характерны для черных дыр, и доказать, что это именно черная дыра. Поэтому главную надежду мы возлагаем именно на, так сказать, гравитационно-волновую астрономию, когда изучение стадии ринг-даун, вот этого быстрого затухания, позволит нам не только определить угловой момент вращения черной дыры по длительности этого ринг-даун, но по его форме, по исследованию детальной форме, сказать, что дрожит это не какое-то твердое тело, а именно горизонт событий черной дыры. И я думаю, что Нобелевские премии будут получены две в данном случае. Одна будет получена за открытие гравитационных волн, а вторая Нобелевская премия будет получена за открытие черных дыр. Потому что будет окончательно доказано, что это черные дыры, а не какие-то экзотические объекты, например, объекты типа Анатолия Алексеевича Лагунова, который строил объекты с большой массы, но с наблюдаемой поверхностью. Вот. Есть теории, альтернативная теория Эйнштейна, где нет черных дыр. Там у них может быть объект очень массивный, но с поверхностью наблюдаемой и так далее. Вот здесь мы окончательное доказательство отсутствия наблюдаемой поверхности получим из наблюдений гравитационно-волновых сигналов на стадии затухания от общего горизонта событий. Ну, еще, конечно, это уже немножко такой устаревший результат. Дело в том, что наряду с открытием гравитационно-волнового всплеска первого было заявлено группой обсерваторий Ферми, это гамма-обсерватория космическая, что они в этот момент зарегистрировали слабый сигнал гамма-излучения, который связан со слиянием двух черных дыр. Это странно, потому что если черные дыры не обладают зарядом, то сигнала какого-то электромагнитного от них ожидать не приходится. Вот. Но, тем не менее, вот они заявили, что такое наблюдалось. И поэтому наши ученые, вот группа Липунова, значит, вот здесь как раз вот на них ссылка, Липунов, Гробовской, Тюрина, Корнилов, вот они на нашей системе, у нас есть система робот-телескопов, разнесенная по России, и даже три телескопа есть в Южной Африке, в Испании, там и в Аргентине. Вот мы с помощью этой системы наблюдали область, откуда пришел гравитационный волновой сигнал. Я говорил, что по запаздыванию сигналы удалось оценить грубо, вот эту область, откуда пришло. И поэтому многие группы наблюдали. Но в России телескопы на южном небе были только у нас. И поэтому наша группа как раз из российских всех наблюдателей внесла конкретный вклад в эту проблему. То есть она исследовала эту область в реальном времени, вот, и посмотрела, нет ли какого-то оптического всплеска. Вот. Не оказалось, что никаких оптических всплесков оттуда нет. А потом уже вот эти наблюдатели из группы Ферми, они отказались от этого результата, когда более тщательно обработали, они сказали, что все-таки это на уровне шумов и никаким сигналом не получается. Хотя, если в двойной системе после вот этого обмена веществом между компонентами осталась какая-то материя, то когда гравитационный волновой всплеск от слияния черных дыр образуется, то происходит сильная деформация пространства-времени, и они могут приводить к формированию ударных волн в этом веществе, и к мощному рентгеновскому и гамма-излучению. То есть наличие электромагнитного излучения, сопровождающего слияние черных дыр, не исключено, в принципе. Но, конечно, если будут сливаться две нейтронные звезды, то может оказаться мощнейший рентгеновский гамма-всплеск и даже оптический всплеск. И как раз вот эта наша система мастер, она нацелена на поиск именно оптических проявлений гравитационно-волновых всплесков. Ну вот быстро проскочу. Это вот тот error box, квадрат ошибок, если его можно так назвать, который был, так сказать, выделен вот этой группой Лайга. Это вот такая протяженная область, 600 квадратных градусов. А зелеными – это то, что наши коллеги вот с группы «Мастер» с помощью этих робот-телескопов отнаблюдали. Значит, телескопы в Испании, в Аргентине и в Южной Африке. Вот, вот эти звездочки – это катаклизмические двойные системы, они попутно открыли. Но никаких сигналов, связанных с гравитационными волнами, они не зарегистрировали, что хорошо. Потому что при слиянии черных дыр не должно быть, вообще говоря, оптических сигналов, электромагнитных сигналов. При слиянии нейтронных звезд – да, могут быть интересные оптические проявления, что мы надеемся дальше с помощью этой системы телескопов наблюдать. Ну и вот. И, значит, здесь вот как раз это то, что Ферми наблюдал, и вот такой вот у них был сигнал. Вот. Но он, оказывается, он даже на уровне 3 сигмы не вылазит. Вот. Потом они после более тщательной обработки они этот всплеск отвергли. Тем более, что он на 2 секунды позднее произошел, чем гравитационный волновой всплеск. Вот. Ну и что мы можем сказать о российских, так сказать, гравитационно-волновых исследованиях? Ну, прежде всего... Прежде всего, на физфаке МГУ группа Брагинского и в Институте прикладной физики в Нижнем Новгороде группа Хазанова имеет очень большой опыт в коллаборации с Лайгой, поэтому надо воспользоваться моментом, просить правительство выделения денег, чтобы вот эти группы могли приложить свои усилия или войти заново в новую международную кооперацию. Кроме того, у нас в ГАИШе под руководством профессора Руденко, ученика Брагинского, уже 20 лет ведется создание гравитационной волновой антенны твердотельной, то есть резонансный, называется АГРАН, твердотельная антенна. Она тоже с лазерной системой регистрации, но с помощью лазерной системы регистрируются колебания вот этой болванки весом несколько тонн, алюминиевая болванка. Она уже установлена в штольне Баксанской нейтринной обсерватории, и здесь это работает коллаборация ГАИШ МГУ, Институт ядерных исследований РАН, Институт лазерной физики РАН. Вот. И эта система находится в стадии запуска. Будет такой непрерывный мониторинг сигналов гравитационных волновых. Ее чувствительность, конечно, на несколько порядков хуже, чем чувствительность Лайга. Вот. Но если вспыхнет сверхновая в нашей галактике, а у нас уже 300 лет в нашей галактике не вспыхивали сверхновые, то она может этот сигнал зарегистрировать. А прелесть в том, что это все рядом с нейтринной обсерваторией. То есть можно будет одновременно и нейтринный сигнал от вспышки сверхновой зарегистрировать, и гравитационно-волновой сигнал. И по запаздыванию можно будет определить скорость распространения гравитационных волн. Равна ли она скорости света? Так что вот если не равна скорости света, то время прихода гравитационного волнового сигнала и нейтринного сигнала должны различаться. Ну, а работа здесь очень простая. С помощью компьютера идет непрерывная запись сигналов. Потом раз в месяц все это дело считывается, анализируется, и идет опять непрерывная запись. Если взорвется сверхновый, то автоматически, без участия человека, будет что-то зарегистрировано. А там посмотрим. Ну и, наконец, в МГТУ имени Баумана вот этот академик Пустовойт, который... вместе с Герценфеном впервые предложил идею лазерного гравитационного волнового антенны, он как раз разрабатывает продвинутые лазерные интерферометры для регистрации гравитационных волн. Ну и у нас в ГАИШ вот эта сеть робот-телескопов, которые очень быстродействующие, очень эффективные. Она позволяет осматривать широкие поля, как на северном, так и на южном небе. Она важна для оптической идентификации гравитационных волновых всплесков. И вот здесь показаны как раз вот наши телескопы. Во-первых, они вдоль долготы страны всей, примерно на 10 часовых поясов. В этом наше преимущество. Вот. Мы можем 10 часов подряд, фактически без перерыва, наблюдать. Вот. А это, вот, так сказать, вот антенны в Южной Африке, в Аргентине и в Тенерифе, в Испании. А это вот две гравитационные волновые антенны американские. То есть вот все это в связке дает возможность очень эффективно работать. Ну и вот это группа наших ребят, которые недавно установили в Аргентине вот новый телескоп «Мастер», роботизированный, который будет работать дальше. Вот на этом разрешите закончить. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, у нейтронной звезды нет наблюдаемой поверхности.
1: Нет поверхности.
0: У нейтронной звезды есть наблюдаемая поверхность.
1: И нет горизонта событий.
0: Горизонт событий нету, потому что она еще не достигла своего гравитационного радиуса. У нее поверхность, гравитационный радиус расположен внутри нейтронной звезды. Если ее сжать, до величины гравитационного равенства, то появится горизонт событий.
1: То есть, если бы мы к ней подлетели, мы бы увидели поверхность?
0: Да, поверхность увидели бы точно.
1: Спасибо. И второе...
0: Более того, там можно увидеть горы на поверхности нейтронной звезды. Их высота 0,1 миллиметра. Это считается гигантская высота.
1: Понятно. И второе, может ли вот интерферометр LIGO помочь доказать или опровергнуть факт существования излучения Хокинга и вообще помочь нам понять эволюцию черных дыр?
0: К сожалению, излучение Хокинга, во-первых, оно электромагнитное, а интерферометр LIGO нам дает излучение гравитационных волн. Поэтому ничего не поможет. Кроме того, мощность этого электромагнитного излучения для звездных черных дыр с массами порядка нескольких масс Солнца, она очень слаба. И современные электромагнитные телескопы пока еще далеки. Их чувствительность очень далека от того, чтобы померить это хокинское излучение. Другое дело, что когда две черные дыры, черная дыра образуется при столкновении элементарных частиц в коллайдере, там тоже очень большая энергия, и чтобы образовать

0: которые можно будет отождествить с хокингским излучением. И это будет доказательством того, что обнаружены миниатюрные черные дыры.
1: Спасибо большое за лекцию. Хотелось бы задать такие комплексные вопросы. Значит, первый вопрос. Вот общая теория относительности гравитационной волны, во-первых, их распространение, оно идет с затуханием. Я так правильно понимаю, сказали в начале лекции? Да, и что тогда, куда девается энергия, соответственно, да?
0: Нет, энергия, она сохраняется, потому что она распределяется на 4πr квадрат. Угу. То есть амплитуда волны уменьшается, но энергия сохраняется. Причем амплитуда волны уменьшается не как единица на r квадрат, а как единица на r. Угу. Потому что это относительное изменение метрики. Вот она уменьшается с увеличением расстояния, но уменьшается как единица на r, а не как единица на r квадрат. А если вы проинтегрируете по всем 4πr радиан, то получится одно и то же, да.
1: Второй вопрос по этому же плану. А есть ли факты, описываются они в общей теории относительности, взаимодействия там по событию идет?
0: Да, это уже нелинейное. Вот когда вы имеете слияние двух черных дыр, то есть здесь взаимодействует не только...
1: Реликтовая, допустим, вот эта вот гравитационная...
0: Реликтовая гравитационная волна имеет очень большую длину волны. Поэтому они уже при слиянии двух черных дыр не воспринимаются как волна, а воспринимаются как постоянный фон.
1: Объекты, которые получают гравитационную волну, их как-то в общей теории относительности...
0: Вот она как раз нелинейным образом и учитывается. Когда две черных дыры сливаются, то с одной стороны у вас сливаются метрика горизонта событий, вот кривизна горизонта событий. С другой стороны, это слияние приводит к дрожанию, это уже гравитационные волны. И формируются гравитационные волны от одной черной дыры, от другой. Они взаимодействуют друг с другом нелинейным образом. И когда образуется вот этот дрожащий горизонт событий, уже окончательной черной дыры с большей массой, то он излучает свои гравитационные волны, часть из них уходит на бесконечность, а часть уходит внутрь черной дыры. Это очень сложный процесс, нелинейный. Поэтому вот изучая этот процесс, можно проверить общую теорию относительности во всей их сложности. Вот эти нелинейные уравнения общей теории относительности можно проверить во всей сложности.
1: Последний вопрос. Это мы регистрируем гравитационные волны. Они, в принципе, излучаются, постоянно получается две вот системы из двух гравитирующих объектов больших, которые можно зарегистрировать. Да. А вот эти вот всплески, они непосредственно регистрируются на каком этапе вот этой вот эволюции двух?
0: На этапе близкого слияния. Ага. Вот когда широкая пара тоже излучается, но малый поток.
1: А тогда получается, что мы вот как раз-таки последний вот этот этап,
0: рингдаун,
1: как раз и зарегистрировать должны бы.
0: Да, вот мы его зарегистрировали.
1: Он зарегистрирован. Поэтому мы подтвердили то, что есть...
0: Да, что есть горизонт событий,
1: И что нет наблюдаемой поверхности.
0: И нет наблюдаемой поверхности. Вот поэтому рингдаун. Но дело в том, что пока точность, чувствительность антенн не очень велика. И поэтому вот прямым сравнением вот теоретического рингдаун с наблюдаемым рингдаун пока еще оно не очень надежно. Там по критерию хи квадрат не очень хорошо получается. Но когда будет накоплена статистика или увеличена чувствительность настолько, что этот рингдаун будет измерен с гораздо большей точностью, либо число объектов будет больше, либо точность измерений каждого одного объекта увеличится, тогда вы сможете уже значимым образом доказать, что это именно дрожание горизонта событий. Сейчас пока только качественно можно сказать. Вот наличие самого этого рингдауна, вот этого быстрого спада, это означает, что это не какое-то твердое тело там дрожит, на таких именно масштабах времен, а именно черная дыра дрожит. Источником гравитационной волны в черной дыре является переменность кривизны пространства-времени. Она создается за счет того, что черная дыра, когда сливаются две черных дыры, черная дыра сильно возбуждена. Там метрика пространства-времени колеблется. И внутри нее свои гравитационные волны ходят. И они ее раздувают, раскачивают. И в итоге, и часть этой энергии гравитационных волн уходит на бесконечность. Но только часть. Остальная масса, основная энергия идет внутрь черной дыры. И там чрезвычайно интересные процессы осуществляются, о которых я уже не могу, не имею времени рассказывать. Это тема для отдельной лекции. Внутренность черной дыры. Это огромная экзотика. Фактически на сфере Шварцнегера. Нет, оттуда они не могут, но туда они проходят. И там они рождаются, внутри тоже рождаются. но они не могут выйти за пределы

0: горизонта. Потому что, чтобы выйти за пределы горизонта, надо двигаться со скоростью больше скорости света. Вот пространство-время внутри черной дыры очень сложным образом, хитрым образом дрожит. Там же внутри черной дыры есть еще два своих горизонта. Горизонт Каши-1 и горизонт Каши-2, так называемый. Вот горизонт событий – это внешняя граница черной дыры. А если вы полезете, упадете внутрь, будете самоубийцей и пойдете к центру черной дыры, то вы заметите еще два горизонта. И эти два горизонта вы должны пересечь. И они не настолько сингулярны, чтобы там погибнуть, но, тем не менее, большие очень вам даст неприятности переход через эти горизонты. Горизонты. Горизонты Каши, так называемые. Это складки в пространстве времени уже, внутри черной дыры. И эти складки, они меняются, когда черная дыра дрожит. Вот. Так что это сложнейший процесс. Вот поэтому называется наука геометродинамика. То есть вещества нет, есть только кривизна. У черной дыры только кривизна. А процессы происходят, излучаются гравитационные волны, дрожит метрика пространства-времени. Там, и так. А вещества нет, это пустое пространство-время. Да.
1: Общая теория относительности утверждает то, что любое тело с переменным ускорением может порождать гравитационные волны.
0: Да.
1: То есть тела на Земле тоже могут излучать какие-то микроскопические и малейшие гравитационные волны. Это может как-то повлиять на понимание привычных законов физики, которые изучаются сейчас в школах, в высших учебных заведениях?
0: Нет. Если мы говорим о земле, об экспериментах на Земле, то есть так называемый опыт Герца. Были попытки создать гравитационную волну искусственно в какой-то лаборатории, а потом ее же и зарегистрировать. Но, к сожалению, параметры тех установок, которые удается реализовать, слишком малы для того, чтобы достаточно сильный гравитационно-волновой сигнал обеспечить. Поэтому, к сожалению, опыт Герца в гравитационной волновой астрономии не произведен. Вот. И эти возмущения, они очень малы, поэтому никакого влияния на нас с вами они не оказывают. И это как бы малые поправки к классическим законам гравитации, там, вот, в ньютоновской гравитации. Поэтому на Земле это не сказывается. Только вот в космосе, когда вот три массы Солнца у нас излучилось в виде гравитационных волн, вот такие космические катастрофы, они дают себя возможность проявить.
1: Хорошо, а если рядом с Землей, ну где-то поблизости, произойдет какое-то событие, которое повлечет за собой излучение массивных гравитационных волн, то что может произойти с Землей?
0: Ну, с Землей, если сильная гравитационная волна пройдет, то будет деформация Земли, Земля будет сжиматься и расширяться, и так далее, может растреснуться, и так далее. Но это надо, чтобы совсем близко две черных дыры слились. Или совсем близко сверхновая взорвалась. Потому что если сверхновая взрывается не сферически симметрично, а поскольку звезда вращается, то никогда точной сферической симметрии нет. При сжатии ядра всегда есть отклонение от сферической симметрии, и, следовательно, должны быть гравитационные волны. И вот если сверхновая звезда взорвется близко, на расстоянии там нескольких парсек от нас, то гравитационная волна, которая будет идти, она отдаст сильной деформации. Может быть, земная кора может там растрескаться и так далее. Но, к счастью, все звезды, которые нас окружают на маленьких расстояниях, там световые годы, сотни световых лет, они им очень далеко до взрыва. Вот есть Спасибо. Бетельгейзе, который считает, что она, возможно, является кандидатом в сверхновую, вот, но она достаточно далеко от нас.
1: Спасибо.
2: Я правильно понял, что раз открыты гравитационные волны, то есть смысл говорить о гравитонах?
0: Есть смысл говорить о гравитонах, но это уже, как бы так сказать, это кванты гравитационного поля. Действительно, есть, так сказать, квантовая, так сказать, гравитация. Эта наука очень сложная, она сейчас создается. Вот. И можно говорить о гравитонах. Есть, так сказать, электромагнитное поле. Оно может быть как волна и может быть как корпускула, как фотон. Также аналогично. Но этот гравитон, он имеет спин-двойка. Он имеет целочисленный спин, не половинный, как электрон, а целочисленный, и он равен двум. У фотона спин равен нулю. То есть вот такая вот классификация даже гравитационных волн по спинам есть и так далее, да?
3: А вот вопрос тоже по гравитону. А он же, масса гравитона ведь вычислена была?
0: Масса гравитона, значит, в общей теории относительности масса покоя гравитона равна нулю. Поэтому гравитон распространяется со скоростью света. Если бы масса покоя не равна нулю была, он бы распространялся не меньше, чем со скоростью света. Вот. И есть теории с массивными гравитонами. Вот в том числе теория Логунова, который отвергал, к сожалению, он недавно скончался, а он отвергал черные дыры, у него не получалось черных дыр. За счет чего? За счет того, что в уравнение Эйнштейна он добавлял, во-первых, он строил модель в плоском пространстве, не в кривом, а в плоском пространстве времени. Вот. То есть считал гравитацию физическим полем, как электромагнитное поле, поле Фарадея и Максвелла. Вот. И кроме того, он добавлял в эти уравнения массу покоя гравитона. И за счет того, что масса покоя гравитона отлична от нуля, у него черных дыр не получалось. Почему? Потому что, чтобы получить горизонт событий, черную дыру, нужно, чтобы гравитация распространялась точно со скоростью света. Малейшее отклонение от скорости света приводит к тому, что горизонт событий не образуется. А поэтому, значит, Логунов брал что? Он брал массу покоя гравитона, он ее вводил в уравнение как параметр, а оценку давал, ну, из астрономических наблюдений. Какие? У нас известны размеры нашей Вселенной, 10-28 сантиметров, видимая часть Вселенной. И на этих размерах мы не видим каких-то существенных отклонений там, от гравитации, от законов гравитации. И он брал комптоновскую длину волны этого гравитона, ну, это волна де Бройля соответствующая, чтобы эта длина этой волны была равна 10-28 сантиметров. Чтобы не было парадокса и противоречия с классическими всеми теориями, космологией там и так далее. Вот отсюда получается оценка на массу гравитона. Она получалась меньше 10 в минус 66 грамма. Ничтожно малая величина, но тем не менее ее достаточно для того, чтобы загробить горизонт событий. У него горизонт событий не получалось, получалась наблюдаемая поверхность. Вот такая хитрость.
3: А можно еще?
0: Да-да.
3: Когда построят Элизу, точнее Элизу, то есть насколько можно более маленькие, насколько меньше будут наблюдаемые насколько чувствительность повысится, да. То есть мы сможем наблюдать что-то меньше, чем нейтронные звезды в двойных системах?
0: Нет, дело в том, что Лиза будет рассчитана на длинные волны. Поэтому нейтронные звезды с помощью Лизы нельзя наблюдать. Слияние нейтронных звезд – это килогерцы. Слияние черных дыр – это десятые доли герца. А, так сказать, слияние сверхмассивных черных дыр с массой в миллиарды солнечных масс, которые в ядрах галактик сейчас открыты, вот оно будет происходить их на конечной стадии. Будет происходить на характерных уже частотах там, одна там, миллионная доля герца. То есть характерные периоды должны быть годы, многие годы. И Лиза – это что такое? Это три спутника, свободных от сноса. То есть две полые сферы, три полных сферы, полые. Внутри них летает спутник с лазером, с датчиком и так далее. Сфера предохраняет спутника от возмущений, от солнечной радиации, от звездного, от солнечного ветра и так далее. И спутник летит абсолютно невозмущенный внутри этой сферы. Все три этих спутника. Поэтому воздействие вот этих длинных гравитационных волн, оно будет приводить к тому, что орбита этого спутника будет отклоняться от классической кеплеровской орбиты. Поскольку их три штуки, то можно относительное отклонение заметить и тем самым измерить длинные гравитационные волны с характерными периодами годы. Эти гравитационные волны будут относиться либо вот к первичным гравитационным волнам, которые родились, когда возраст Вселенной был 10 минус 36 секунды, конец инфляционной стадии, либо слияние сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Там масса черных дыр десятки, сотни миллионов, даже миллиарды солнечных масс. Их размеры, порядка размеров Солнечной системы. И вот две такие штуки будут, так сказать, сближаться под влиянием излучения гравитационных волн и в конце концов сливаться. Характерные времена – это годы. И частоты, соответствующие частоты, тоже годы. А нейтронные звезды, черные дыры звездных масс – это килогерцы, то есть десятые доли герца. Поэтому эти спутники их не будут чувствовать совсем. Просто речь идет о другом интервале длин волн.
3: А вот Эйнштейн-телескоп вы…
0: Эйнштейн-телескоп, он наземный. Это продвинутая стадия LIGO. Кстати, вот Валентин Николаевич Руденко, он является от России как бы представителем вот в этой группе Эйнштейн-телескопа, его пригласили специально. Вот. Это тоже будет, так сказать, уже не Г-образный, а три лазерных интерферометра под землей, охлаждаемые уже до температур порядка жидкого гелия, зеркала и так далее. То есть у них будет чувствительность еще на 1-2 порядка выше, чем у LIGO. Но они будут рассчитаны как раз вот на звездные черные дыры, на нейтронные звезды, то есть на килогерцы, на частоты порядка килогерцев и десятых долей герц. Десятков герц.
3: И вот последний вопрос. Вы сказали, что LIGO с их данными, которые можно получить с LIGO, можно будет доказать или преддоказать кротовые норы, белые дыры, струны.
0: Да, да, да. Если у нас имеются опять-таки две кротовых норы, и они сливаются, то из-за различия в метрике пространства и времени будет различие в форме гравитационно-волнового сигнала. Потому что у кротовой норы нет горизонта событий. В кротовую нору можно войти, и можно из нее выйти. И поэтому при слиянии двух кротовых нор может наблюдаться электромагнитное излучение, которое может прийти к нам из другой Вселенной. Потому что кротовая нора – это туннель в пространстве и времени. Вы можете путешествовать внутри, через горловину кротовой норы, например, в другое время. И в другую Вселенную, которой причина с нами не связана обычным образом. То есть, чтобы двигаться в эту Вселенную обычным образом, надо двигаться со скоростью больше скорости света. И только через кротовую нору в нее можно попасть. И вот такие объекты можно будет наблюдать с помощью гравитационных волн. По форме вот этой вот синусоиды, которая наблюдается, сравнивая на теоретические кривые с наблюдаемыми, можно будет сделать вывод о природе этого объекта.
3: А как они изменяются, то есть с точки зрения общей теории относительности?
0: С точки зрения общей теории относительности, кротовые норы могут существовать вполне,
3: но это, да.
0: Если существует так называемая экзотическая материя, которая пока еще не доказано, что она существует.
3: Фантомная
0: материя с отрицательным давлением и так далее. Пока окончательного доказательства существования такой материи нет. Темная энергия у нас есть, но она не обязательно фантомная. Mm-hmm. Она тоже антигравитацию дает, она тоже с отрицательным давлением, но она не фантомная. Пока. Хотя там погрешность есть, в пределах которых можно допустить и фантомность темной энергии.
3: Различие большое, то есть на интерферометре будет, если мы обнаружим...
0: Ну, теоретики сейчас считают. Mm-hmm. Я не могу сказать, какое будет различие, но теоретики считают. Это такие же задачи. Это все на суперкомпьютерах. Это нелинейная динамика общей теории относительности. Это очень сложно. Я сразу могу сказать, что только за последние 5 лет удалось эту задачу точно решить о слиянии двух черных дыр. Потому что это настолько сложное нелинейное дифференциальное уравнение, 10 дифференциальных уравнений, которые с помощью вот предыдущих компьютеров не удавалось решить. Для того, чтобы их решить, нужны было многие годы счета. И только вот современные суперкомпьютеры уже с петафлопными там скоростями и так далее, они позволяют эти вот нелинейные уравнения решить и точно посчитать окончательный момент слияния. И то там у них есть проблемы некоторые, я знаю. То есть они некоторые упрощения делают в этих расчетах. Окончательно, точно, пока эта задача до сих пор даже не решена.
4: Ну, у меня, собственно, вопрос как раз в тему последнего. А есть ли вот такие расчетные кривые для слияния нейтронных звезд
0: есть.
4: И других объектов?
0: Есть, есть.
4: И также с большим количеством
0: упрощений? Также с большим количеством и так далее. И самое главное отличие, если нейтронные звезды, то это килогерцы. Это не там десятки герц, а это килогерцы, тысячи герц. Поэтому, если вы заметили гравитационно-волновой всплеск с частотой килогерцы, это уже заведомо нейтронные звезды. Или белые карлики.
4: Вот если для черных дыр есть вот этот звон после слияния,
0: да.
4: Который характеризует, что это именно черная
0: да,
4: дыра.
0: Да, да.
4: Есть ли какие-нибудь подобные характерные моменты при слиянии нейтронных?
0: Ну, у нейтронных звезд у самих, у них есть поверхность, есть магнитное поле, поэтому наблюдаются феномены пульсара, рентгеновского радио. Это уже доказывает наличие поверхности. Теперь, когда две нейтронные звезды сливаются, они друг друга разносят, образуется диск из вещества, которое потом рассеивается в пространство. Никаких рингдаун вы не увидите. Просто звезды разрушаются, поскольку они твердые, они состоят из твердого вещества. А черные дыры – это пространство-время. Оно не разрушается, оно дрожит, но не разрушается. Поэтому наличие рингдауна, оно специфично для сливания черных дыр.
4: Спасибо.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правильно я понимаю, что черные дыры – это одно из самых стабильных явлений, которые мы наблюдаем? Вот звезды все время эволюционируют, галактики эволюционируют, космос эволюционирует, а черные дыры, они, получается, эволюционируют в плане возрастания массы?
0: Ну, черные дыры эволюционируют, да, в плане возрастания массы, потому что на них идет аккреция вещества. Но, с другой стороны, они испаряются по Хокингу. Идет конкуренция между испарением и аккрецией. Но в большинстве случаев для звездных черных дыр аккреция побеждает, То есть масса черной дыры нарастает, но она нарастает своеобразным образом. С точки зрения внешнего наблюдателя, та материя, которая падает на черную дыру, она никогда не проникает внутрь черной дыры. Она просто накапливается вблизи горизонта событий. Из-за релятивистского замедления хода времени. Потому что на горизонте событий ход времени останавливается. Чтобы обнаружить какое-то шевеление на горизонте событий, надо прождать все бесконечно большое время нашей Вселенной. Это главная трудность черных дыр, из-за чего многие физики не верят в реальность существования черных дыр. Потому что там время просто встает. И поэтому та материя, которая вот так падает на черную дыру, она для нас застывает очень близко к самому горизонту событий. Такая скорлупка получается, и все. А в своей системе отсчета материя падает внутрь черной дыры и уходит в центральную сингулярность. Потому что вот если космонавт... Ну, это известный парадокс. Если вы пошлете космический корабль к черной дыре, то с нашей точки зрения он будет приближаться бесконечно долго к горизонту событий. Как бы вы там ни посылали команду увеличить мощность двигателя и так далее, ничего не получится, потому что время останавливается. Все процессы замедляются. И космический корабль около горизонта событий с нашей точки зрения встанет. Но со своей точки зрения он уже давно проник внутрь. И космонавт погиб, его разорвало приливными силами. А с нашей точки зрения он живой. Это примерно то же самое, что вот известный парадокс Эйнштейна о коте Шрёдингера. Наверное, знаете, да? Вот кот Шрёдингера, в зависимости от точки зрения, может быть или живым, или мертвым. Здесь то же самое. Космонавт, все зависит от точки зрения. Если это точка зрения самого космонавта, то он погиб. Если это точка зрения наша, то он живой. Вот какая ситуация. Именно поэтому, и это только один парадокс, там имеются десятки других парадоксов, связанных с черными дырами. Вот почему это настоящая революция в понимании физики пространства и времени. Открытие, окончательное открытие черных дыр. И вот почему так осторожно ученые делают вывод от существования горизонтов событий у черных дыр. Вот мы по рентгеновским двойным системам потратили 50 лет, набрали эту статистику, показали, что черные дыры отличаются от нейтронных звезд, они не показывают наблюдаемых поверхностей. Тем не менее, это еще не является окончательным доказательством, потому что надо померить специфический эффект. И если будет доказано реальное существование черных дыр, то это, во-первых, Нобелевская премия, а во-вторых, это переворот в наших представлениях о причинности, о пространстве времени и даже о машине времени. То есть, если черные дыры реально существуют, то машину времени в принципе можно создать. Потому что вот представим себе, вы на горизонте событий время бесконечно замедляется. Вот вы подлетели к горизонту событий, вы космонавт, перевернули космический корабль и затормозились. Не падайте внутрь, а очень близко около горизонта событий сидите. Вас, конечно, когда вы затормозитесь, сожмет гравитация, вы погибнете. Но представим себе, что вы очень мощный, могучий, и у вас хватает силы, чтобы противодействовать этому силе гравитации. Там будет у вас не одно G, а миллион G ускорения силы тяжести. Вот. Представим себе, что вы выжили в таких условиях. Что вы увидите? С вашей точки зрения вы увидите, как Вселенная пробегает в колоссальном темпе. Все время бесконечное. Все процессы. Вы увидите, если вы возьмете телескоп, вы увидите, как рождаются Солнечная система. И все это за доли секунды. И так далее. То есть, если вы сядете на черную дыру, то уже вы имеете машину времени. Вы можете наблюдать, так сказать, будущее и прошлое нашей Вселенной. Вот какая ситуация. Поэтому черные дыры – это очень серьезная вещь. И можно на грани окончательного открытия этих объектов и на грани уже, так сказать, очень глубокого и принципиально нового понимания природы пространства и времени. Потому что если машина времени есть, то возникают уже парадоксы. Вы знаете, да, парадокс дедушки, например. Вы можете вернуться в прошлое и своего дедушку застрелить. Тогда возникает вопрос, как вы родились на свет. Это почти то же самое, что вот космонавт с нашей точки зрения живой, а с его точки зрения он мертвый. Вот такая вот будет уже интересная физика. Так что мы с вами находимся на пороге очень интересных открытий. Ну для чего? Для чего? Для чего существуем мы? Это вопрос. Вот такова природа. Причем через примерно много сотен миллиардов лет можно сказать, что вся наша материя в нашей вот Вселенной превратится в черные дыры, в нейтронные звезды, в белые карлики, потому что все будет эволюционировать, сжиматься, и никаких ярких звезд светящихся мы не будем иметь. Но это через много сотен миллиардов лет.
6: Вопрос такой, да. Пропорционально ли, как с электромагнитным излучением, в случае энергия, переносимая гравитационными волнами, в зависимости от частоты? И если получается, что у нас более массивные объекты распространяют более низкочастотные волны, то нет ли какого-то теоретического предела определенного частоты, способной генерироваться гравитационными волнами?
0: Нет, теоретического предела нет. Все зависит от характерных размеров излучателя. Если размеры маленькие, то частота будет большая. Если размеры большие, то частота будет маленькая. Так что здесь никакого принципиального теоретического предела нет. Но только если брать квантовые эффекты. То есть вот на уровне гравитонов, когда уже речь идет и так далее, там могут быть уже какие-то отклонения, да. А в классическом приближении у нас нет никаких пределов.
7: Да, вот у меня такой вопрос. Вот если мы все-таки сможем зарегистрировать реликтовые гравитационные волны, сможем ли мы с их помощью наблюдать сам момент большого взрыва?
0: Ну вот мы можем наблюдать, собственно, что понимать под большим взрывом? Это хитрый вопрос. Дело в том, что начало...
7: Узнаем ли мы что-то новое вот об этом?
0: Начало момента формирования Вселенной соответствует ее возрасту 10⁻⁴³ секунды. Это когда флуктуации кипящего вакуума, кипящего пространства времени, вдруг по случайно, с очень маленькой вероятностью, достигла такой большой величины, что она уже отделилась от остального пространства времени. И скалярное поле, которое в, этой вот, вот этой, вот, в этом пузыре, оно начинает расталкивать, так сказать, пространство-время и формировать Вселенную. Это вот от 10⁻⁴³ до 10⁻⁶ секунды. В этот момент Вселенная холодная, никакого взрыва нет. То есть почему? Потому что есть только скалярное поле. Поле, правда, с плотностью 10,93 грамма в кубическом сантиметре. Плотность Земли 5 грамм в кубическом сантиметре, а здесь 10,93. Но это поле, это не частицы. Поэтому это не горячие формы материи. Очень плотная материя, но не горячая. Поэтому это еще небольшой взрыв. Вот когда скалярное поле начинает распадаться из-за расширения, и начинают рождаться частицы, кварки, глюоны, фотоны, они, кварки, будут объединяться в протоны, нейтроны, начинается электромагнитное излучение. Вот тогда мы наблюдаем большой взрыв, вспышку. Но в этот момент у нас уже экспоненциальное расширение Вселенной переходит в степенной режим расширения. И вот начиная с этого момента, с момента примерно 10⁻⁶ секунды, вот это и есть как бы тот самый большой взрыв классический, который мы с вами имеем в виду. А до этого это инфляционная стадия. Так вот, гравитационные волны мы как раз в конце гравитационной, инфляционной стадии сможем зарегистрировать и тем самым доказать, что большой взрыв произошел как конечная стадия инфляционной модели. Это очень важно.
7: А то есть в начало мы не сможем заглянуть?
0: В самое начало, модели. Даже с помощью гравитационных волн мы не сможем попасть. Только на конечной стадии. Но это 10⁻⁶ секунды. Ну, давайте последний вопрос. Да. Хорошо.
8: Спасибо большое, спасибо за лекцию. Я хотел спросить, вот этот, например, интерферометр в Соединенных Штатах, да, система из двух, вот с этими зеркалами и с вакуумом между ними, а что все-таки конкретно они измеряют?
0: Они измеряют смещение зеркал, которое регистрируется интерференционной картиной.
8: А что смещает зеркала?
0: Вот как бы... Смещает зеркала кривизна пространства времени. Вот но... когда волна идет, ага, она приводит к смещению любых тел, которые в эту волну попадают. Ну, как на воде. Вот есть волна, есть какая-то там лодочка. Вот волна, когда через эту лодочку проходит, она ее смещает.
8: Хорошо,
0: туда-сюда.
8: А зачем тогда именно зеркала? Можно было там взять, ну, не зеркальные объекты. Там туда запускаются вот как бы фотоны?
0: Фотоны запускаются. Они 300 раз гуляют между зеркалами, увеличивают базу до 1200 километров, и поэтому... с точностью 10⁻⁹ метра удается измерять расстояние между этими зеркалами. И вот,
8: фотоны запускаются для того, чтобы точнее измерить, смещение зеркал.
0: Чтобы записать интерференционную картину, и по интерференционной картине точнее измерить смещение зеркал.
8: Спасибо.
1: Прочитать лекцию, может быть, о том, что там внутри черных дыр происходит.
0: Ну, я не специалист, это уже вопрос к теоретикам. Я наблюдатель. Ну,
1: так интересно объяснить.
0: Я знаю это как дилетант, поэтому то, что я вам рассказывал,
1: это... Очень хорошо, это вот нам понятно, потому что вы говорите,
0: вот
1: понятно.
0: То, что здесь я рассказывал, здесь я специалист, я могу гарантировать все. А что касается внутренности черной дыры, это надо вам Игоря Дмитриевича Новикова пригласить.
1: Ну,
0: который как раз в 1962 году написал работу. Кстати, он членкор, мы его скоро будем в академике избирать. Скоро у нас общее собрание Российской академии наук. Вот. Он написал работу. До 1962 года считал, что черные дыры – это чистая математическая абстракция. Решение уравнений Эйнштейна. Сам Эйнштейн так и не верил, до конца жизни не верил в существование черных дыр. Хотя его теория их предсказывает. Вот. И, так сказать, до этого, до 62 года, до первой работы Новикова, все считали, это математика никакого отношения к действительности не имеет. Новиков же показал, что можно физически рассматривать не только внешнее пространство, время черной дыры, но и внутренность черной дыры. С той лишь разницей, что нужно пространственную координату внутри черной дыры заменить на временную. И тогда мы можем описывать эволюционно уже, потому что у нас главная координата уже не пространство, а время. То есть мы только развитие можем описывать. Мы можем описывать внутренность черной дыры. Вот эта знаменитая работа Новикова 62 года. У него был руководитель Абрам Леонидович Зельманов. Она опубликована в астрономическом журнале. И вот с нее пошло уже изучение внутренности черных дыр. Вот с работы Новикова, который впервые стал рассматривать внутренность черной дыры как физический объект, а не как математическую абстракцию. Поэтому вот его пригласите, он вам точно все расскажет.
1: Да, ну мы с вами тоже еще, надеюсь, да, будем встречаться. И всем спасибо еще раз. Через неделю ждем вас здесь, в этой аудитории, на встрече с Сергеем Поповым, который расскажет нам о судьбах экзопланет. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Елена Щедрунова и Ольга Бадьева по-прежнему в студии. Как и обещали, у нас сейчас разговор науки. Владимир Семенов, заведующий доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук у нас в студии. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: добрый
2: Владимир
3: вечер.
2: Анатольевич. Так вот, когда делаются прогнозы о будущем развитии ситуации с климатом земным? Вот какие параметры, за какими параметрами наблюдать? Насколько вообще это все научно?
4: Ну, климат, прежде всего, главных характеристик климата – это температура, да, то есть это средняя температура планеты, это, так сказать, такая характеристика, которая наиболее часто используется. Какие параметры влияют? Параметры – это энергетический баланс, то есть количество энергии, которое приходит к Земле, и количество энергии, которое от Земли уходит. Вот баланс между этими двумя компонентами определяет изменение температуры. Они, когда они равны, температура не меняется. Как только происходит дисбаланс, скажем, приходит больше энергии, а энергия к нам приходит от Солнца, начинает нагреваться Земля. Наоборот, если уходит, опять же, меньше энергии, то есть излучается Землей меньше энергии, тогда Земля тоже нагревается, то есть, ну и, соответственно, наоборот. Вот, поэтому нужно следить за составом атмосферы, то есть насколько она пропускает обратно в космос вот это самое длинноволновое излучение от поверхности Земли, и следить за энергией, которая приходит к Земле. Эта энергия, которая приходит к Земле, ну, она зависит от излучения Солнца, и она зависит от астрономических факторов, то есть от параметра орбиты. Вот, вот эти факторы, собственно, определяют климат на таком глобальном временном масштабе. Но здесь важно понять, что астрономические факторы, на них человек влиять не может. А вот на состав атмосферы, на так называемый парниковый эффект, человек активно уже влияет в течение последних где-то двух столетий и особенно в течение последнего века. Это наблюдается, это измеряется, это вполне установленный факт. И из-за так называемого парникового эффекта, которому существенную часть добавляет человек выбросами парниковых газов вследствие сжигания нефти, угля, происходит заметное потепление температур поверхности Земли.
2: Так вот все-таки как вычленяют вклад того же Солнца и положение Земли относительно Солнца в повышение температуры и так называемый парниковый эффект? Потому что мне, например, приходилось слышать от экспертов, что влияние человеческого фактора, оно минимально, что мы совершенно такие мелкие организмы на теле природы, и она нас так, если и замечает, то совсем слегка. То есть как отличить, от чего температура повышается, что является ведущим фактором? Потому что можно вообще перестать сжигать нефть и газ, но при этом, если Земля находится близко к Солнцу, а Солнце находится в пике своего излучения, то, извините, температура все равно будет повышаться.
4: Но астрономические факторы, их достаточно просто измерить. Достаточно просто и точно измерить. Это точная наука, изменение приходящей радиации вследствие изменения астрономических факторов. Их можно просто посчитать по формулам.
2: Да? Угу.
4: Можно посчитать по формулам. Приходящее излучение от Солнца, так называемое солнечное постоянное, которое так условно называется, хотя она и не постоянная, ее тоже последние почти уже 30 лет с помощью спутников измеряют. И точно это также можно измерить на верхней границе атмосферы. То есть эти факторы, их можно посчитать, и они известны. Что касается воздействия парниковых газов, ну, известно, что температура Земли, если бы там не было воды, это главный парниковый газ, который поглощает уходящее излучение от Земли длинноволновое и излучает его как вверх, так и вниз, как в космос, так и в Землю. Таким образом, часть излучения, которое излучает теплое тело Земля, как любой предмет, да, который нагретый, оно возвращается обратно к поверхности Земли и вызывает более сильное потепление, то есть более высокие температуры, чем они были бы в отсутствии таких парниковых газов. Второй важный газ – это углекислый газ. Ну, на так сказать, водяной пар человек влиять не может активно, потому что его очень много, он зависит от температуры. А вот касаемо парникового газа, углекислого газа, на него человек действительно активно влияет. Если концентрации парниковых газов были в преиндустриальную эпоху около 270 частей на миллион, ну, это такая вот единица измерения, количество молекул на количество молекул воздуха, то сейчас это количество превысило 400. То есть более чем на 40% выросла концентрация парниковых газов. При этом за последние практически, ну, по крайней мере, 500 тысяч лет вот эта концентрация газов, парниковых газов не была такой беспрецедентно высокой. И, ну, очевидно, заметно, что это влияние человека, это, во-первых, по величине изменения, а во-вторых, эмиссии парниковых газов антропогенные, они имеют другой состав изотопный. И это также можно измерить, это измеряется, это видно, что это именно выбрасываемый человеком парниковый газ.
1: А прежде всего выбрасывается, выбрасывание происходит как? Это автомобили, либо заводы? Вот здесь есть ли какое-то распределение по вот именно факторам активности?
4: Распределение есть, да, распределение есть. Ну, по-моему, самая большая часть выбрасывается, конечно, заводами. Сжигание нефти, угля. Затем идут автомобили, ну, из антропогенных выбросов, и самолеты, и прочее. Но прежде всего это, конечно, огромное количество, которое сжигается на тепловых электростанциях, на химико-перерабатывающих заводах. То есть это главный источник.
1: Ну, просто ведь мы много говорим об автомобилях, да, что нужно снижать, вот этот там скандал с Volkswagen, все эти дела. Но ведь понятное дело, что никто не будет резко останавливать всю экономику, всю промышленность, заводы останавливать, да, просто здесь какой выход? Переходить на какие-то экологичные производства? А возможно ли это?
4: Ну, во-первых, мы видим, что это действительно возможно. То есть за буквально вот прошедшие 10-20 лет мы видим, как существенно изменилась наша жизнь, даже вот касаемо автомобилей, касаемо, так сказать, потребления электроэнергии. Все бытовые приборы стали потреблять, ну, в 2-3 раза меньше на наших глазах, и тенденция к этому продолжает усиливаться, они потребляют еще меньше. Мы все перешли на энергосберегающие лампочки. Это, конечно, мизер в общем потоке энергии, но, тем не менее, эффект налицо. Да? И что касается автомобилей, опять же, за последние 20 лет стало просто данностью установка катализаторов, то есть вот этот евростандарт. Но это не только, конечно, парниковые газы, это вообще частота воздуха, которая влияет на наше здоровье. Но, тем не менее, мы видим, как активно человек начинает, в общем-то, осознавать, что, так сказать, состав атмосферы должен становиться чище, парниковый, и мы можем каким-то образом, по крайней мере, снижать количество потребляемой энергии. То есть, в принципе, это возможно. Другое дело, что существуют развивающиеся страны, Китай, Индия, которые проходят сейчас процесс модернизации, где индустрия только растет. Вот, и такой рост огромной индустрии, он и обеспечивает огромные выбросы парниковых газов, и его такими методами, конечно, не остановить, но даже в Китае, где вот я недавно был, и там происходят такие вещи. То есть там тоже устанавливают фильтры.
2: Тогда вопрос, чтобы посчитать, да, повышение температуры, средней температуры, да, планеты на 1 градус, в процентном соотношении вклад антропогенный – это сколько процентов?
4: Ну, вот это хороший вопрос.
2: Мне кажется, это главный вопрос на самом деле.
4: Вопрос, да. Главное, здесь нужно, так сказать, к нему подходить постепенно. То есть я вот начал говорить о том, что о парниковых газах, главный парниковый газ – это водяной пар, второй парниковый газ – это углекислый газ. Так вот, известно, опять же, строго известно, что если увеличить вдвое концентрацию углекислого газа, то и отключить от так называемой обратной связи, то только из-за этого температура Земли повысится примерно на 1 градус. Это факт, который, условно говоря, можно, опять же, измерить. Это свойства, физические свойства парникового газа. Дальше начинается уже самое интересное. Дело в том, что при увеличении температуры увеличивается содержание паров воды, водяного пара в атмосфере, главного парникового газа, что еще больше, соответственно, усиливает потепление. Но при этом меняется и облачность. А облачность может как усиливать потепление, так и уменьшать его, митигировать. То есть отражать верхний слой облачности, отражает солнечную радиацию, таким образом меньше энергии приходит к Земле. И вот вопрос, насколько эти факторы изменяют общее изменение температуры, вот он до сих пор остается открытым. То есть, в принципе, считают, большинство ученых считает, что вот это вот положительно обратная, существует положительная обратная связь. То есть изменение температуры, вызванное углекислым газом, приводит к еще большему увеличению температуры вследствие положительной обратной связи. Но есть отдельные исследования, которые утверждают, что, возможно, есть и отрицательная обратная связь. Но в целом, конечно, консенсус, что вот связь положительная обратная, но о ее величине спорят. И эти оценки довольно сильно расходятся, и они могут менять изменение температуры вследствие увеличения концентрации углекислого газа как от 1 градуса при его удвоении до 5 градусов. То есть вот таков диапазон изменений при удвоении парникового газа. Теперь вернемся к современным изменениям. Согласно климатическим моделям, значит, действительно потепление, вот, которое было в среднем с конца 19 века 0,85 градуса, ну, примерно 1 градус, оно практически полностью объясняется внешними факторами, то есть углекислым газом, изменением аэрозолей, ну, не только углекислыми, другими парниковыми газами, метан, который примерно 30% или 40% даже добавляет к этому потеплению. Вот таков консенсус. Но есть другая точка зрения, в том числе и моя, что определенный вклад к этому потеплению в него внес и естественная климатическая изменчивость. Это такие квазициклические колебания долгопериодной земной климатической системы, которые существенно могут также менять температуру. Моя личная оценка – это где-то порядка 50-40% от потепления, которое мы наблюдаем с 70-х годов, когда был локальный минимум в глобальной температуре, связано с естественной климатической изменчивостью.
1: Ведь, вы знаете, ну, далеко не единичные ученые как раз критикуют вот эти вот все там и теории, и вот эти вот конференции по климату международные, да, говорят, что это там сговор каких-то гигантов экономических в том числе, да.
2: Нет, это сговор компаний, которые лоббируют зеленую энергетику.
1: Да-да-да, что сговор этих компаний, и, в общем-то, на самом деле мы, люди, не настолько всесильные, чтобы менять климат.
4: Ну, повторюсь, вот, так сказать, могут быть разные мнения, концепции, да, но не может быть разных фактов. Вот. И нужно четко установить черту, где у нас остаются факты, которые мы все принимаем, и где дальше мы можем спорить. Так вот, факты следующие. Во-первых, факты, что есть беспрецедентные за последние, ну, примерно тысячу лет потепление температуры Земли. Во-вторых, совершенно...
2: Я прошу прощения, что значит беспрецедентно?
1: Сколько, да,
2: граммах? Нет, дело не в граммах даже. Тысячу лет назад мы не знаем, что было. Или тогда велись какие-то записи и есть документы, при этом документы, которые могут говорить обо всем земном шаре? Вы понимаете, о чем я говорю?
4: Я понимаю,
2: да? С чем мы сравниваем? База-то какая?
4: Значит, скажу так. Ну, инструментальные наблюдения достаточно обширные, чтобы... По ним можно было статистически значимо восстановить среднюю температуру планеты, но ведутся примерно полтора века от силы.
2: А вы про тысячу лет говорите.
4: Что касается тысячи лет, то, конечно, существует множество методов восстановления температуры. Это с использованием так называемых прокси, то есть непрямых измерений. Это и кольца деревьев, это и седименты.
2: И... Не, ну деревья по тысячу лет мало где живут,
4: по,
2: баобабы, наверное, живут.
4: По тысячу, да,
2: живут.
4: Несколько сотен лет. Но есть, да, есть седименты, да, это как бы
2: это что
4: отложение.
2: Такое?
4: Отложение, то есть...
2: В земной коре, и они
4: нет,
2: тоже
4: нет,
2: зависимости...
4: Нет, не земной коре, в океане, да, живут там, условно говоря, животные небольшие, они живут, умирают, падают на дно.
2: Ага.
4: Вот. И свойства этих животных...
2: Считают слои, да, что они при разной температуре живут,
4: значит,
2: да?
4: Берут вот такую колонку вот этих отложений в океане, либо в озерах, в болотах, ну, смотрят и по различным свойствам этих отложений, они вот, животные эти, они чувствительны к солености, к температуре. И дальше уже, ну, дальше, конечно, идет уже, так сказать, не прямая наука, то есть непрямые измерения, различные эксперименты, сравнение модели, которые позволяют восстановить изменение температуры. Эти данные сравниваются за период, когда есть инструментальное наблюдение, например, седимента, то есть, ну, восстанавливают таким образом изменение температуры за, ну, собственно, не только за последние тысячу лет, но и за миллионы лет, в принципе, но за тысячу лет можно это сделать точнее. Ну, откровенно говоря, действительно, неопределенность температурных изменений за последние тысячи лет довольно большая. Но, скажем, за последние 150 лет мы можем абсолютно быть уверены, что это беспрецедентное потепления. Более...
2: Вы имеете в виду сейчас беспрецедентное
4: сейчас,
2: потепление,
4: да,
2: за эти последние 150
4: да,
2: лет?
4: Да, угу. за период так называемых инструментальных наблюдений. Более уверенными мы можем быть в концентрациях парниковых газов. Они измеряются из ледяных кернов, из ледников. Вот, там замерзшие частички воздуха, которые мы можем расплавить, получить этот воздух и точно измерить содержание парниковых газов. Вот они совершенно нам точно показывают, что за последние тысячу лет, как минимум, да более за последние десятки тысяч лет, не было таких сильных изменений концентрации парникового газа.
2: Причем не только... логично. Не было промышленности.
4: Действительно, да. Это показывает на роль человека, на вот роль этой эпохи антропоцена, когда человек стал действительно активно воздействовать на земную климатическую систему. Не только, конечно, выбросами парниковых газов прямыми. Изначально он стал возделывать землю, изменять ландшафт, да, заменять лес там на поля, а лес – это то, что…
2: Разводить скот, как нам пишет один из наших слушателей, главный фактор не автомобили, заводы, а крупный рогатый скот. Опять же, тот же самый метан, о котором вы упомянули.
1: И, кстати, про него, про метан пишут, что он есть еще и в океане.
4: Есть в океане метангидрат, это интересная такая субстанция, это, так сказать, метангидрат, сдавленный вместе с водой, метан, сдавленный вместе с водой, так сказать, вот такая желеобразная или такая, как вот лед масса под большим давлением, там сконцентрировано огромное количество метана, и если теплеет нижний слой океана, то есть опасность, что этот метан будет выброшен в атмосферу. Об этом сейчас ведутся интенсивные споры. Кто-то считает, что действительно это может случиться и уже случается, и огромные вот эти выбросы метана приведут еще более, гораздо более сильному потеплению. Вот. Но с этими...
2: Так, может быть, эти выбросы как раз и связаны с тем, что температура повышается, а температура повышается, потому что выбросы происходят. Я все-таки пытаюсь понять, где человек, где природа сама по себе.
4: Ну, человек очевидным образом выбрасывает углекислый газ, ну, как и метан, и в результате антропогенной деятельности. Угу. Это метангидраты, которые, и также метан, который выходит из болот, которые были ранее, например, под слоем, ну, не под слоем, а были замерзшие, да, в слое мечной мерзлоты, это тоже метан выходит в атмосферу вследствие потепления. То есть это та самая положительная обратная связь, когда потепление приводит к еще большему потеплению вследствие еще больших выбросов парниковых газов. Но
2: я
4: об этом
2: просто адвокатом
4: спорят.
2: Человечества пытаюсь выступить.
4: Нет, об этом спорят, потому что вот так называемый вот этот эффект метановой бомбы, вот, получил такое название, эта концепция, да, ее оспаривают и говорят, что вот эти вот выбросы метана, которые наблюдаются в океане, на шельфах, они связаны не столько с потеплением, сколько тем, что они расположены вдоль разломов, и, так сказать, там выходит термальное тепло, и именно это чисто локальные вещи, они не отражают глобальной картины, и не стоит этого бояться. Ну, в общем, споры очень жаркие, они продолжаются.
1: Но все-таки вот это потепление, о котором беспрецедентное, о котором вы говорите, его можно зафиксировать не только с помощью каких-то приборов, а с помощью, ну вот мы, простые люди, да, вот как и где мы его
2: ощущаем
1: видим
2: на себе
1: конкретно. Вот, ну, там пример, да, совершенно банальный, может быть, вы скажете, что это циклы природы. Эта зима очень теплая в Европе, действительно, очень мало снега, и там спортивные мероприятия различные отменяют, переносят, ну, действительно, мало снега. У нас там последние годы тоже жители, ну, особенно старшее поколение, говорят, что вот зимы не те, европейская зима к нам пришла, мало снега. Это все циклы какие-то вот связанные с естественными циклами, или тоже они связаны с потеплением глобальным?
2: С человеком, точнее.
1: Да, с человеком.
4: Ну, средняя температура в Москве потеплела примерно зимой на 2 градуса. Вот. И я думаю, что это вполне заметно. Что
1: это с каких времен?
4: Это за 20 век.
1: За целый век.
4: Да, то есть это, в принципе, не так уж и мало, я бы сказал. Это, в принципе, та температура, которая уже заметна, уже ощущается, условно говоря. Плюс 2 или 0, человек это прекрасно чувствует. Вот. Что касается конкретно Москвы, мы изучали предметно вот этот вот аномально теплый декабрь, который случился перед аномально теплым февралем, который мы наблюдаем. Ну, может, он еще не будет аномально теплым.
2: Но зато был хороший по последним годам аномально холодный январь.
4: Да, в результате, я думаю, среднезимние температуры не дадут нам какую-то экстраординарную аномалию. Но вот касаемо декабря, если посмотреть на изменение температуры, мы увидим, что... Ну, во-первых, она выросла более чем на 2 градуса в декабре, а во-вторых, именно в последние десятилетия произошел резкий скачок максимальных положительных аномалий в декабре. Вот. Это, в принципе, мы все замечаем уже который год, Новый год встречаем практически без снега. И вот такие изменения, они вполне укладываются в картину глобального потепления, потому что температура стала просто на 2 градуса теплее. Но это один из факторов, потому что, что касается погоды, то глобальное потепление воздействует на погоду не только путем изменения средних каких-то значений, а меняет циркуляцию атмосферы. Вот циркуляция атмосферы, собственно, это главный фактор, который приводит к погодным аномалиям. Но ее связь с глобальным потеплением гораздо более сложная. Если хотите, я могу несколько как проиллюстрировать.
2: Проиллюстрируем, вот. Но уже в следующей части нашего разговора. Напомню, что на студии доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы и заведующий лабораторией климатологии Института географии. Все это академические институты. Владимир Семенов. Сейчас у нас новости, затем продолжим. Я напомню, что сегодняшняя тема – это климатология, но мы это уже про науку много чего наговорили, будем говорить про климат. У нас в студии доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник лаборатории теории климата Института физики и атмосферы и заведующий лабораторией климатологии Института географии, это оба института Российской академии наук, Владимир Семенов. Я напомню наши контакты, 5533, слово «Вести» в начале послания, это для ваших СМС, координаты, WhatsApp 8903-170-63-63. По поводу потепления, я просто всегда вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала природа, снег выпал только в январе. А вы говорите беспрецедентно. Евгений Онегин, на минуточку.
4: Да, действительно.
1: Без всякого анализа ледников.
2: Больше 150 лет назад.
1: Не нужно ничего расплавлять, никакие кусочки льда.
2: То есть было уже такое, получается, уже проходили...
4: Ну, с Александром Сергеевичем не поспоришь, безусловно. Вот. Но если взять период после Пушкина, с конца XIX века, где-то с 1870 года, когда у нас есть данные по суточной температуре в Москве, то мы увидим, что действительно аномалии, которые наблюдались в прошедшем декабре, они были беспрецедентны. Вот. Может, во времена...
2: Значит, во времена Пушкина они, видимо, были явлением совершенно нормальным, что называется.
4: Да, возможно, но...
2: Либо Пушкин нафантазировал, хотя вряд ли.
1: Под воздействием, конечно, женских ножек прекрасных, я думаю, что-то ему там показалось, да, бесснежным.
2: Но вернемся, вы обещали нам проиллюстрировать влияние...
4: Изменения, непрямые влияния изменений глобального климата на погоду. Ну, прежде всего, главный фактор, который обеспечивает энергию для атмосферной циркуляции, это перепад температур между экватором и полюсом, который приводит к атмосферным движениям, к переносу тепла. То есть атмосфера вынуждена переносить тепло из низких в высокие широты, чтобы нивелировать этот градиент температуры. Вследствие этого...
2: Ну, я так понимаю, что там просто давление разное атмосферное, поэтому из более высокого атмосферного давления перетекает в более низкое атмосферное давление. Абсолютно нормальный физический процесс.
4: Действительно, но давление связано с температурой.
2: С температурой, конечно.
4: Вот. И при глобальном потеплении этот градиент он уменьшается, потому что в высоких широтах теплеет больше, чем в низких.
2: И нету притягательной силы, фактически нету энергии, чтобы двигаться из одного места в другое, поскольку перепад небольшой.
4: Но тут дело в том, что движение от экватора к полюсу вследствие вращения Земли приводит, вследствие силы, наличия силы Кориолиса, приводит...
2: То есть оно принудительное.
4: Да, оно поворачивает поток направо. Да, у нас возникает зональная циркуляция, то есть помимо меридиональной еще зональная циркуляция. Дальше само это вращение приводит к тому, что возможно образование вихрей. Так называемые циклоны и антициклоны. Так вот, эти системы, они зависят от нескольких факторов, среди них это горизонтальный градиент температуры, который, если такой градиент температуры растет, то велика вероятность образования циклонов. Второй фактор – это влажность. Чем более влажная атмосфера, тем более она неустойчива, тем более вероятность развития также и горизонтальных, и вертикальных движений конвекции. Вот, очевидным образом, потепление приводит к большей неустойчивости атмосферы, то есть к возникновению более интенсивных конвективных движений и более сильного выделения тепла при горизонтальных атмосферных движениях. В последние годы, последние десятилетия, такая сложилась картина в Северной Атлантике, где у нас генерируются основные циклоны, которые приходят на европейскую территорию России, что центральная Северная Атлантика холодает, есть отрицательная аномалия температуры, и она окружена положительной аномалией температуры. Вот такие градиенты приводят к усиленному циклогенезу, что, возможно, мы наблюдали как раз в декабре прошедшем. Это один фактор. Второй фактор, что уменьшение перепада температуры экватор полюса приводит к замедлению зонального потока. В таком более медленном потоке увеличивается вероятность формирования квазистационарных погодных режимов и так называемых блокингов. То есть это такие...
2: А если вот простым языком?
4: Простым языком более частыми становятся антициклоны. То есть...
2: А еще проще?
4: Еще проще...
1: Солнечно и
4: солнечно,
1: либо холодно, либо
4: сухо,
1: тепло, да.
4: Солнечно, без осадков. Зимой, естественно, это холодно, летом это жарко. Холодно, летом это жарко. Вот. Это раз. Но

динозаврами. Я не понимал. Ну, понятное дело, он их никогда особо не видел. Ну, разве что отдельные какие-то кости, чтобы целый скелет как-то собрать. Это была задача для него совершенно новая. Поэтому он отправился в Европу, посмотрел, как там эти динозавры устроены. Приехал, начал собирать скелет. Следующая беда оказалась. Оказывается, костей-то динозавра сохранилось недостаточно. Вроде бы тонны остатков, но не все кости-то на месте. Вот черепа нет, еще каких-то важных костей нет. Ну, не беда. Решили дополнить их гипсом. И вот, значит, 1925 год, знаменательное событие случилось. Наконец-то решили миру предъявить нашего отечественного динозавра. Предъявили. Назвали его манджурозавр. Ну вот, беда. Когда приехали специалисты из Европы, посмотрели на него, они там подняли специалистов наших на смех. Сказали, что это у вас не динозавр, а гипсозавр какой-то. Сплошные кости из гипса. Ну и это еще было полбеды. А специалисты по утконосым динозаврам, когда изучили кости нашего манджурозавра, выяснили, что кости там от разных скелетов, разных родов животных. То есть это все равно, что там, не знаю, собрать скелет из собаки, медведя, еще туда немножечко лисьих костей примешать. В общем, получился какой-то монстр Франкенштейна, а не динозавр. Ну что делать? Ну, пришлось этого динозавра упразднить. Хотя, вот меня спрашивали, что же потом сделали со скелетом, там сразу его сожгли или нет. Никто его не сжигал, до сих пор стоит, вот вы его можете до сих пор в Петербурге в музее посмотреть. Но ладно, все-таки как бы кости-то динозавровые были. Значит, осталось дело за малым, найти какой-то более-менее целый скелет и уже описать нормального динозавра, а не какую-то сборную солянку. Стали искать дальше, но для этого понадобилось очень много времени. Лишь в 90-х годах в Амурской области нашли чего-то отдельное. Но будем двигаться постепенно. Итак, у нас был 25-й год, теперь мы с вами перемещаемся в 1929 год. Идет экспедиция в казахские степи. Ну, как бы, тогда это была территория единой страны СССР, сейчас, понятное дело, это уже как бы за территорией России, но все равно, я думаю, что не упомянуть этого нельзя, потому что все-таки здесь работали наши специалисты, и в том числе очень один знаменитый наш палеонтолог Иван Антонович Ефремов, также известный как замечательный писатель-фантаст. Но работать-то он работал, смотреть-то он смотрел, кости динозавров находил, но вот ни одного динозавра так и не нашли, и не привезли, и не собрали. Почему, казалось бы? Дело в том, что костей было полно. Но это были фрагменты, такой, знаете, диносчебень. Маленькие-маленькие кусочки. И их даже не собирали, потому что казалось, что это абсолютно какой-то бесполезный материал, с которым сделать-то ничего невозможно. Сейчас уже, ну, скажем так, ученые стали более опытными. Они теперь могут даже по фрагменту кости многое сказать о динозаврах. И вот сейчас бы эти фрагментики бы пригодились бы науке. Но их тогда не собирали, а потом, когда уже спохватились, поехали, вот большинство вот этих шикарных местонахождений уже погибло. Кое-где находят еще диносчебень в Средней Азии, но его уже не так много, как то, что описывал Иван Антонович. Ладно, что у нас дальше-то? Надо же все-таки найти нормального русского динозавра-то. Нашли на острове Сахалин в 1934 году. И нашли достаточно полный скелет, назвали его японозавр. Все вроде бы шикарно, да? Но вот беда, динозавр этот стал японским. Ну, тут-то что случилось? Ну, что опять за ерунда? А ерунда-то вот в чем заключалась. Дело в том, что остров Сахалин, а точнее южная его часть, в 1934 году была территорией Японии. И, разумеется, японцы обнаружили этого замечательного динозавра. Его они изучили, посмотрели, скелет его собрали, и до сих пор он, собственно, в Японском музее стоит. Относится он, кстати говоря, к утконосым динозаврам. Вот видите, у него действительно нос похож на утиный клюв, но он такой небольшой какой-то утконосик. Ну, правда, возможно, это детеныш. К сожалению, это единственная находка непонозавра, поэтому он не очень хорошо сейчас изучен, из-за того, что тут как бы не с чем его сравнить, больше нет никаких костей. Но и самое обидное, что вот с тех пор, как остров этот стал полностью российским, ни одной находки динозавра там больше сделано не было. В общем, не везет как-то. Что-то динозавры знают, вот не появляются они на территории России, тщательно скрываются. Вот как он выглядел, кстати говоря. Эх, ладно, что делать? Надо же все-таки хоть чуть-чуть порадовать наше население, что у нас были какие-то динозавры, их обнаружили когда-нибудь. Но если мы увидим следующий слайд, то вы узнаете, когда это случилось и где. Случилось это уже, правда, еще через 20 лет.

уже в 50-е годы. Ну, похоже, мы этот слайд не скоро увидим, но, а нет, увидели. Вот. А, значит, это местечко Шестакова в Кемеровской области. И там был обнаружен скелет пситтокозавра, если мне память не изменяет, в 54-м году. И это было очень здорово, потому что, наконец, на территории России нашли целого динозавра, которого можно было действительно широкой аудитории показать, да и в научных кругах как-то хоть немножечко реабилитироваться. Вот вы видите как раз этот скелет в том виде, в котором его нашли. Ну, а вот, собственно говоря, как уже потом все это выглядело, когда это все собрали и сделали красивеньким динозавриком. О, вот такой вот очаровашка. Кстати говоря, вот такой красивый скелет пситтокозавра периодически путешествует по России и его демонстрируют в разных музеях. Года два назад, например, был в Москве. Вот, может быть, сейчас он тоже где-то гуляет, не знаю. Ну, сейчас-то вряд ли во время карантина, но вообще где-то наверняка он сейчас гуляет. Кстати говоря, пситтокозавры – это дальние родственники знаменитых рогатых динозавров, цератопсов. Хотя сам он на рогатого динозавра еще не очень был похож, он еще бегал на двух ногах, и у него еще, собственно, не было рогов, ну, если не считать небольшие выросты на морде. Но зато у него уже был клюв, как и положено рогатым динозаврам. Еще пситтокозавров называют динозавры-попугаи. И один из художников, который решил изобразить пситтокозавра, воспринял это буквально и решил изобразить его очень ярким и красивым. Ну, кто знает, может, таким он и был. Он был небольшим, но зато очень хорошеньким. И, кстати говоря, с очаровательными вот такими вот то ли перышками, то ли иголочками на хвосте, видите? Это не фантазия художника. Подобные тоненькие такие твердые структуры находили у некоторых пситтокозавров. Правда, не у нашего сибирского, а у китайского. Но, скорее всего, у нашего тоже был. Хорошо, едем дальше. А вот так выглядела Кемеровская область, ну, где-то около 140 миллионов лет назад, около 120 миллионов лет назад. Ну, я думаю, что вы все уже признали Кемеровскую область, видите старых знакомых пситтокозавров, некоторые из них, как жизнерадостные хрюшки, копаются в грязи, еще похрюкивают от удовольствия. Вдали бродят какие-то длинношеи динозавры, кости которых тоже находили в Кемеровской области. Тут еще крокодил какую-то черепаху доедает. В общем, гиря. Сейчас, конечно же, этот динозавр стал очень известным. Ему поставили даже памятник в Кемеровской области. Причем это не просто памятник пситтокозавра. Это пситтокозавр-мама с малышами. И теперь к этому памятнику иногда там приезжают казаки. Ну вот, значит, роняют горькую слезу, вспоминая там своих матерей. Кроме того, здесь же праздники устраивают в честь этого динозавра. Ну, как-никак, первый динозавр, найденный целиковый на территории России. Вот каждый год в гостях у динозавра праздник устраивают. Там в костюмах всех пситтокозавров ходят. И обязательно, конечно же, надо сжечь чучело пситтокозавра, чтобы урожай был хороший. Вот как раз пситтокозавр из сена. Ну, в общем, гуляет народ. Есть повод отпраздновать. Итак, мы с вами поговорили про часть территории России, но понятное дело, что страна-то у нас большая. И понятное дело, что и динозавров у нас, наверное, жило много. Сейчас мы знаем, что действительно так и было, и находки уже известны из самых разных уголков нашей необъятной родины. Ну и теперь, когда мы уже немножечко историю посмотрели, я предлагаю уже продвинуться от самых древних динозавров к более поздним. И для этого предлагаю вам переместиться в юрский период. Пока, кстати, все динозавры, о которых шла речь, это были динозавры мелового периода. Пока у нас загружается слайд, я хочу вам сказать, что, вообще-то говоря, у нас первый период динозавров – это триасовый. Но триасовых динозавров на территории России неизвестно. У нас вообще очень мало пород триасового периода. В основном это только там какие-нибудь растения и насекомые. А вот некоторые динозавры юрского периода все-таки у нас находили. И одни из лучших динозавров были обнаружены в местонахождении Шарыпово в Красноярском крае. Прежде чем рассказать о... Может, следующий слайд, если что. Прежде чем рассказать о динозаврах Шарыпова, стоит упомянуть одного замечательного человека, благодаря которому мы теперь знаем, что на территории Шарыпова тоже когда-то гуляли динозавры. Это Сергей Анатольевич Краснолуцкий. Вот вы сейчас как раз, собственно, на него и любуетесь. Он стоит рядом с динозавром, которого он открыл
нашел и описал. Вообще замечательный человек. Он, в принципе, совсем не профессиональный палеонтолог. Изначально он был инженером, по-моему, какими-то электросетями занимался. Но потом вот заинтересовался геологией. Ему стало как-то обидно за свой собственный край. Вот соседние, понимаете ли, Кемеровской области нашли отличного пситтокозавра. А в Красноярском крае нету. Надо исправлять. Ну, ученые пожали плечами, ну, мол, хочешь, поищи. Мы тут одного 50 лет найти не могли, а ты хочешь у себя на родине найти. Он знал, что у него, что есть отличные выходы юрских глин в Красноярском крае. И можно там постараться что-нибудь найти. И в итоге он обнаружил то, что называют костеносной линзой. То есть слои, в которых огромное количество костей динозавров. И в том числе среди этих костей обнаружил кости келеска, которые сейчас перед вами. Келескус аристотекус, так назвали это животное, что можно перевести как благородная ящерица. И благородство его связано с тем, что он является древним родственником тираннозавра рекса. Ну, условно можно его назвать дедушкой тирекса, хотя вот тут, конечно, прибежит обязательно упоротый палеонтолог и будет меня ругать, что все-таки он не совсем дедушка, а правильнее сказать так, что у келеска и у тираннозавра был общий дедушка. Вот, как он точно выглядел, мы не знаем, но, скорее всего, как-то похож был он на келеска. Кстати говоря, можно еще раз поблагодарить наших отечественных палеонтологов и восхититься их талантом. Ведь вот такого красивого динозавра, которого вы видите, никто, конечно же, не находил. И даже можно подумать, что там скелет его нашли, но нет. На самом деле от келеска нашли только кусочек морды, причем такой дырявый, несчастный, вот вы его сейчас видите перед собой. Нашли один пальчик и там парочку косточек ноги, и все. И вот по этим нескольким костям удалось восстановить облик такого динозавра. Вы спросите, как? Ну, по аналогии. Увидели, что эти кости очень похожи на кости какого-нибудь дилуна из Китая, и решили, что, наверное, наш келеск был таким же. Ну, собственно говоря. В итоге получился вот такой красавец, которого вы сейчас видите. Кстати, на территории древнего Красноярского края ведь не только келески гуляли, а и какие-то другие динозавры. Даже здесь, на этой картинке, вы видите, что кто-то вдали там, покрытый пластинками, гуляет. Вы, возможно, признали этих динозавров. Ведь это же знаменитые стегозавры. И они здесь изображены тоже совершенно не случайно. Все-таки Андрей Атучин хороший художник, он просто так ерунду не нарисует. Он нарисует то, что было обнаружено. А в Красноярском крае был обнаружен стегозавр. И обнаружен он был Сергеем Анатольевичем Краснолуцким, тем же самым. Вот видите, он как раз скелет стегозавра собирает. Кстати, это один из самых полных скелетов, найденных на территории России, и самый полный скелет динозавра юрского периода с территории России. Но самый полный, но не совсем полный. И, к сожалению, из-за того, что у этого динозавра не хватает важных частей, например, пластинок, шипов и черепа, вот этого динозавра несчастного до сих пор описать не могут. Ну, то есть, видят, что он похож на стегозавра, но как конкретно какой стегозавр? Их там тоже много родов, много видов. Вот пока определить не могут, и поэтому он до сих пор, вот уже больше 10 лет, так научно и не описан. Ищут новые кости. Надеюсь, скоро найдут. Все-таки череп – штука важная. Кстати, там же были найдены и другие некоторые динозавры. Вот вы сейчас их видите перед собой. Хотя вот там уж вообще буквально по одной косточке нашли какой-то зуб, какой-то позвонок. Поэтому тут я даже точное название их не писал, их никто и не описывал. Что-то такое разнозубообразное, что-то такое похожее на моминчезавра с длинной шеей тут бродило. Ну, кто конкретно, непонятно. Но примерно выглядели эти древние обитатели Красноярского края так, как вы сейчас видите. И уже можно следующий слайд. Ну, а вот еще одна картинка прекрасного древнего тропического леса, который был на месте Красноярского края, и различных там, соответственно, стегозавров и келесков. Так, следующая точка. Колбак Кры, как вы видите. Это у нас Тува, между прочим. И в Туве, в Колбак Кры, находят не целых динозавров, а маленькие кусочки. Ну, и казалось бы, что в этом такого интересного? Но интерес некоторые есть. И в первую очередь, очень интересным способом этих динозавров здесь ищут. Дело в том, что динозавры, которых здесь находят, радиоактивны. И поэтому, чтобы обнаружить их кости,
ходит с радиометром и смотрит, где радиация зашкаливает. Вот там наверняка лежит кость динозавра. По всей видимости, радиацией динозавры эти пропитались уже после своей смерти. Но как бы ученым-то все равно. Главное, что искать теперь удобно. Вот так было бы почаще, вообще было бы отлично. Но, правда, потом они в музеях будут лежать, фонить и всем вокруг здоровье портить. Но это уже детали. Вот. В конце концов, сотрудников музея никому же не жалко, правда. Ну, а вот сейчас вы посмотрите, каких именно динозавров здесь находят. Точнее, кости каких. Это, опять же, стегозавры здесь гуляли и вот так называемые гипсилофозавры. Это такие маленькие, шустренькие, растительноядные. Вот. Тоже, скорее всего, покрытые перьями. С небольшим клювиком. Следующий слайд, дамы и господа. Пока следующий слайд включается, я уж, собственно говоря, догадываюсь, о чем будет идти речь, да. Речь будет идти о Подмосковье, где тоже нашли динозавров юрского периода, что было на самом деле очень большой неожиданностью. Дело в том, что раньше, если мы посмотрим на древнюю карту и посмотрим, где находится Подмосковье, то мы убедимся, что раньше на этом месте было море. И не зря как раз, собственно говоря, на территории Москвы и Подмосковья находят древние глины, сформировавшиеся на дне моря, в которых там можно найти аммонитов, там плезиозавров, кого угодно, но только не динозавров же. И вдруг динозавра нашли в карьере пески. Ну и пока будет грузиться слайд, и вы увидите этот замечательный карьер и зубки, и когти, которые здесь удалось обнаружить, я расскажу, каким образом именно они были здесь найдены и как они вообще сохранились. Дело в том, что оказалось, что раньше были не только здесь не только было море, но и были небольшие острова. И на островах, на этих, разумеется, жили и динозавры, и черепахи, какие-то деревья росли, еще бог знает, кто жил. Так вот, по островам этим текли небольшие речки, и уходили они под землю. И они смывали иногда разные листики, косточки, и замывали их глубоко, в самые-самые древние каменноугольные известняки, известняки каменноугольного периода. И там, среди этих известняков, захоранивались кости всяких разных животных юрского периода, более древние. И вот тут, вот как раз среди этих известняков, вдруг и неожиданно обнаружили кости ящеров юрского периода. И такое бывает. Ну а выглядел динозавр, который оставил эти зубы и когти, примерно вот так. Какой-то мелкий цоурозавр. Ну, может быть, похожий чем-то на знаменитого велоцираптора. Но только подревнее. Все-таки это юрский период, не забываем. Следующий слайд. И... Угу. Ну, как бы, что это такое? А, это же Байкал, точно. Это же Прибайкалье. Ну, отлично. Что у нас там в Прибайкалье хорошего? В Прибайкалье, на самом деле, у нас очень хорошо. Ведь там нашли одного из самых-самых лучших динозавров из всех, что обитали когда-то на территории России. Ну, по крайней мере, самых необычных. Назвали его кулиндодромей. Этот кулиндодромей хорош, во-первых, своей сохранностью. То есть там скелетик практически полностью сохранился. А во-вторых, тут еще и кожа отпечаталась. Рядышком был вулкан. И опять же, палеонтологам очень повезло, что этого несчастного кулиндодромейчика засыпало пеплом. И у него даже кожица отпечаталась. И его перышки. И вот когда изучили его кожицу и его перышки, выяснили, что выглядел он очень специфически. Оказывается, хвостик его был голый, как у ящерицы. Лапки тоже голые. Вокруг ножек снизу был такой пух нежный, как у цыпленка. Ну а все остальное тельце было покрыто волосами, ну точнее перьями, похожими на волосами. В общем, очень симпатичный маленький динозаврик, растительноядный. Вот он тут, видите, бегает по берегу небольшого озера. Вот, что-то выискивает вкусненько. Ну, а тут вот вулкан, извините, случился. И сохранился он на миллионы лет. Все. Ура палеонтологам. Жалко кулиндодромея. Но нам уже пора двигаться дальше. Нас как-никак еще меловой период ждет. Ведь в меловом периоде динозавров было много. И самое главное, что местонахождение мелового периода у нас на территории России много. И в них динозавры сохраняются еще лучше, чем динозавры юрского периода. Некоторых меловых динозавров, таких как пситтокозавр, мы уже с вами посмотрели. Но сейчас мы с вами отправимся совсем в другое место. Мы с вами отправимся в Якутию, в местонахождение ТТ. И здесь мы найдем различные кости, зубы, когти. И, казалось бы, опять ничего особо интересного, только фрагменты. Но фрагменты
от очень интересных динозавров, в том числе от динозавров-аллозавров, знаменитейших таких хищников своего времени. Еще один интересный момент. Свое время это какое? Это юрский период. Те, кто хорошо разбирается в динозаврах, знают, что аллозавры – это короли Юры. Они тогда выполняли такую же роль, как потом тираннозавры, то есть самых главных, самых крупных хищников. А то, что в начале мелового периода в Якутии все еще жили аллозавры, говорит о том, что на месте Якутии раньше было, можно сказать, такое убежище, где доживали свой век динозавры, которые во всех остальных местах уже давно вымерли. И это вдвойне интересно для палеонтологов. И особенно приятно, что такие редкие вещи, как древние убежища, рефугиумы, находят в том числе на территории нашей страны. Кстати, еще одно такое убежище древних динозавров – это Шестакова. Это там, где пситтокозавра нашли. Но сейчас предлагаю вернуться опять в Амурскую область, где когда-то гуляли там казаки, пытаясь обнаружить первые кости этого манжурозавра непонятного. Ну и где, в конце концов, в 90-х годах нашли целого динозавра, получившего название амурозавр. Это тоже утконосый динозавр. Возможно, что часть из костей амурозавра попали как раз в строение манжурозавра. Но на сей раз все честно. Вот, когда нашли там амурозавра, у него там скелет, кости все рядышком лежали, это все кости одного динозавра. Тут уже специалисты изучили из разных стран, посмотрели, все абсолютно справедливо. Такой динозавр точно когда-то был. Ну, выглядел он так же, как и большинство утконосых динозавров. Был довольно крупным, с симпатичным утиным клювом, с шикарным гребнем на голове, который, возможно, был украшением для привлечения самок. Возможно, он каким-то образом звуки их усиливал, чтобы они, опять же, тем же самкам могли свои красивые песни петь. Ну, что еще сказать вам про амурозавра? Ну, могу лишь сказать, что вы посмотреть на него можете, по крайней мере, если вы находитесь в Амурской области или же в Москве. В Амурской области вы можете посмотреть на него и на его скелет, который сейчас в музее красуется, а в Москве вы можете посмотреть на его реконструкцию в натуральный размер около стен Дарвиновского музея. Вот как у нас карантин закончится, всех приглашаю к Дарвиновскому музею. Красавчик амурозавр вас ждет. Видите, он даже принарядился. В честь великого праздника Дня Победы. Так, кстати, в этом году мы хотим устроить праздник в честь всех этих динозавров, которые у нас около музея стоят. Вот. Надеюсь, что у нас это получится. Планируется он на август. Ну, а мы тем временем продолжаем путешествие по Амурской области, отправляемся в местечко Кундур. И в Кундуре мы видим еще одного динозавра, скелет которого был найден практически целиковый. Это так называемый олеоротитан. Очень тоже красивый динозавр с оригинальным гребнем. Ну и пока вы любуетесь на этого динозавра, я могу вам сообщить, что его обнаружили еще более неожиданным способом. Если все-таки в Амурской области, там около Благовещенска, знали, что динозавров поискать можно, то вот в Кундуре никто динозавров искать не собирался. И нашли их, ну, просто чисто случайно. Прокладывали дорогу, и вот так уж посчастливилось, что пока еще там все асфальтом не залили, на том месте, где там прокопали, разровняли место для дороги, проезжал геолог, и он заметил по берегам будущей трассы какие-то странные кости, очень похожие на динозаврии. Позвали специалистов, там строительство на некоторое время прекратили, потом дорожным службам совсем настроение испортили, потому что оказалось, что это уникальнейшее место, в котором сохранились отличные скелеты динозавров, поэтому трассу пришлось чуть-чуть передвинуть, а палеонтологам досталось место Кундур, с шикарнейшими динозаврами. Сейчас там уже и кундурозавр известен, и вот олеоротитан, и еще много всяких разных завров. Кстати, опять же, его реконструкцию можно посмотреть недалеко от Дарвиновского музея в Академическом парке. Возможно, ее тоже когда-нибудь увидите. Вот она. Хорошо. Едем еще дальше. И смотрим, кого там еще принесло в мою презентацию. А, ну вот как раз некоторые еще динозавры, которые, кости которых нашли в Кундуре, и в Благовещенске. Здесь еще и родственники велоцираптора жили, здесь и бродили бронированные динозавры, но они пока известны только по фрагментикам. Ну, а мы тем временем продолжаем. Тем более, что слайды грузятся долго, поэтому мы продолжаем. Вот. И отправляемся в Крым.
По техническим причинам Крым у нас не поместился, поэтому немножечко за картой находится. Но вот динозавры в Крыму вполне себе помещались. И в том числе утконосые динозавры, такие как рябинозавр. Рябиногадрос, прошу прощения. Ну, собственно говоря, от него немного костей нашли, но тоже очевидно, что это кости утконосого динозавра, и вот как-то так он выглядел. Нарисовали его без гребня, хотя это не точно. Сами видите, как бы черепушку не нашли. Следующий слайд. Следующий слайд. Слайд, появись. Отлично. Это места, в которых были обнаружены длинношеи динозавры, зауроподы. А зауроподы все-таки это динозавры крупные, и вот я думаю, многим бы хотелось бы, чтобы у нас в наших отечественных музеях стояли вот эти вот великаны, огромные там выше здания, так сказать, отечественного производства, а не какие-то там завезенные из Англии, вроде Диппи, который стоит в палеонтологическом музее. И так уж посчастливилось нам, что у нас жили когда-то огромные длинношеи динозавры. Их даже в нескольких местах нашли. Вы сейчас видите эти места. Но вот, к сожалению, известны они пока только по фрагментарным находкам, поэтому целый скелет поставить проблематично. Разве что из гипса его лепить. Ну и вот как раз некоторые находки и некоторые динозавры, которые были обнаружены на территории России, получили свое собственное название даже. Вы сейчас видите перед собой. Сибиротитаны, архаравии и тенгризавры. Это длинношеи с территории России. И еще один не поместился на этот слайд. И это очень хорошо, что он так сделал, потому что про него мне хотелось отдельно рассказать. Это динозавр, найденный на берегу Волги. И замечателен он тем, что там, на месте берега Волги, тоже было море. И опять же, там никто не ожидал обнаружить никакого динозавра длинношеева, да и вообще никакого динозавра. А вот нашли, причем даже несколько позвонков нашли, и удалось даже ему имя назвать, его назвали Волга-Титан. Ну и как предполагают, здесь его кости не смыло ни с какого берега, а вот возможно, что он просто плыл куда-то и благополучно или не очень благополучно утонул. Вот. Что-то самое вкусное, наверное, акулу сожрали, а вот самое невкусное выплюнули, на дно это все упало и до наших дней добежало. Что очень приятно, опять же, для всех, кто исследует динозавров. Следующий слайд. Ну и, собственно, в самом конце мне осталось рассказать только про тираннозавров. Как бы их все любят. И хотелось бы узнать, были ли у нас они, или хотя бы их какие-то родственники вроде тарбозавров монгольских. Были. Правда, непонятно кто, но кто-то был. Зубы каких-то тираннозаврит находят. Я подозреваю, что, скорее всего, все-таки тарбозавров. Вряд ли альбертозавров или тираннозавров. Это было бы как-то неполиткорректно. Находят их в Краснодарском крае. А также, вот сейчас картинка появится, может, вы догадаетесь, глядя на нее, где этого тираннозавра нашли. Ну, догадались? Я надеюсь, что да. Судя по ящерам, которые гуляют сзади. Ведь это алоротитаны. А это говорит о том, что зубы этого огромного хищника, похожего на тираннозавра, обнаружили, конечно же, в Амурской области, в Кундуре. Ну и да. Ну и самый конец – это полярные динозавры. У нас и такие были. Особенно замечательны эти динозавры, найденные на Чукотке, тем, что они были полярными, то есть находились за полярным кругом даже в эпоху динозавров. Вот вы сейчас видите карту мелового периода и видите, где раньше располагалось вот это чукотское местонахождение. То есть получается, что даже в свое время это были очень такие холодностойкие динозавры. Ведь даже в меловом периоде иногда температура опускалась ниже нуля, и, возможно, выпадал снег. А динозавры как-то вот эти суровые условия переносили. Причем здесь находят кости разных динозавров. И крупных утконосых, и вот маленьких таких, как тараодончики. Вот видите, грустный тараодончик лежит спереди, свернулся клубочком, как-то согреваться пытается. То, что даже такие малыши, которые вряд ли могли мигрировать на большое расстояние, жили за полярным кругом, говорит о том, что они как-то могли приспособиться даже к отрицательным температурам. А значит, скорее всего, были теплокровными. Что очень-очень здорово. Лишнее доказательство их морозостойкости. Ну и в самом конце расскажу о самых необычных динозаврах на территории России. Это динозавры на гербах. Да, вы не ослышались. На некоторых гербах
Российской Федерации тоже красуются динозавры. Причем у этих гербов у каждого своя история, у некоторых она просто замечательная. Начнем с самых очевидных гербов. Вот они в центре находятся. Значит, герб Чернышевского района Забайкальского края, на котором кулиндодромий красуется, и герб Чебулинского района Кемеровской области, на котором пситтокозавр. Здесь все логично. Нашли уникальных динозавров и поместили их на герб. Ну, как бы, чтобы как-то область это выделилась. Приятно всегда иметь на гербе динозавра. Вот. У нас, кстати, на московском гербе тоже какой-то непонятный змей. Может быть, он динозавр. Надо у него спросить. Хорошо. Посмотрим теперь на Котласский район Архангельской области. Что у них там на гербе? У них на гербе вроде какой-то непонятный длинношеистигозавр. Что это за чудище и вообще какого там динозавра находили? Да никакого, на самом деле. Значит, согласно официальному сообщению чиновников, этот герб символизирует примерно следующее, что недра Котласского района скрывают определенные тайны. Вот. Кроме того, вспомнили, что здесь находили динозавра. Но, правда, динозавр – это рептилия, то есть это амфибия, земноводная, а вовсе никакой не динозавр. Вот. Ну, поэтому, что тут делает динозавр, непонятно, но вот, красуется. Ну и самый смешной герб – это герб города Саки в Крыму. А смешной он потому, что бронтозавр там оказался не совсем случайно, хотя бронтозавров никогда в окрестности города Саки не находили. Но зато в окрестности города Саки есть санаторий, и чтобы привлечь туристов, в санатории поставили бронзовую статую бронтозавра. И так этот бронтозавр всем запомнился, что все стали говорить, что город Саки – это город с бронтозавром. Ну, а потом подумали, а что бы этого бронтозавра не поместить на герб. Но это, опять же, не официальная теория. Официальная версия, что бронтозавр символизирует древность Сакского озера, если что. Ну и вот на этой радостной ноте я заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Несмотря на все технические трудности, я до конца все-таки добрался. И несмотря ни на какие трудности, я абсолютно уверен, что я сегодня смогу ответить на ваши вопросы. Осталось мне только дождаться их и увидеть их на своем экране. Надеюсь, что так и случится когда-нибудь. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. О! Отлично, вопросы появляются. Все подвисло. Я верю. Даже у меня на экране все немножечко подвисает. Так, можно ли до сих пор найти динозавров или уже почти всех нашли? Скажите, пожалуйста, когда был найден самый последний динозавр? Легко. Как раз наоборот. У нас сейчас только-только начинаются какие-то работы по поиску динозавров. И чем они будут активнее развиваться, тем больше будут находить новых динозавров. Каждый год у нас снаряжают экспедиции на поиски динозавров. И каждый год что-то новенькое находят в самых разных районах, в том числе сейчас вот в Якутии активно работы, например, ведутся. Вот. Активнейшие работы продолжаются в Амурской области, они там ежегодно продолжаются. Так что каждый год что-то находят. И больше того, каждый год что-то описывают, по крайней мере, в 2019 году, если мне память не изменяет, как раз Волга Титана описали. Так что работаем. Вопрос. Какие зарубежные экспедиции проводили раскопки на территории России? Где, кто и зачем? Ну, как минимум, активнейшие экспедиции международные проходили в Забайкальском крае. И как раз бельгийцы являются одними из главных авторов, описавших кулиндодромия. Вот. Возможно, что еще в какие-то экспедиции имели тоже международный статус. В принципе, у нас часто пытаются привлечь международных специалистов, и я легко могу объяснить, зачем. Во-первых, всегда приятно делиться опытом, приятно слышать какое-то мнение со стороны. Все-таки не стоит думать, что у тебя 7 пядей во лбу, и ты знаешь все. Вот. Чем больше специалистов посмотрит, тем более объективной будет какая-то картина. Мне кажется, так. А во-вторых, понятное дело, что как только привлекаешь иностранцев, тут привлекаются еще какие-нибудь иностранные гранты. А денежки – это то, что палеонтологи любят, и не только палеонтологи. В экспедиции просто вот, привлечение иностранных специалистов – это золотая жила.
лишняя возможность использовать нормальную технику, нормальные приборы и по-хорошему изучить динозавров. Ну и, наконец, если у нас организуется международная экспедиция, то это, скорее всего, будет международная публикация по окончанию этой экспедиции. А если будет международная публикация, это значит, что о наших динозаврах узнают во всем мире, а не только на территории России, потому что частенько какие-то вот наши местные работы известны только нам. И это грустно. Утконосые динозавры во что переродились? Ни во что они не переродились. Это одни из самых последних динозавров, которые появились в меловом периоде, и они проделали долгий эволюционный путь, и, собственно говоря, на уровне утконосых динозавров этот эволюционный путь и закончился. Дотянули они до конца мелового периода, и 66 миллионов лет назад приказали долго жить. А из-за чего произошло поднятие европейской части Евразийского плато? Тут же мелководье было настолько, насколько я помню, уровень океана изменился, или Африка снизу наползает. Отчасти то, отчасти другое. Но в первую очередь все-таки уровень океана, скорее всего. Потому что у нас растут ледники, как ледяные шапочки появились, они в себя огромное количество воды вобрали, и уровень океана так хорошенечко метров на 100, на 200 ухнул вниз. И, соответственно, все, что раньше было покрыто морем, вдруг оказалось на суше. И стали тут какие-то сухопутные бродить вроде нас. Но хотя какие-то тектонические причины тоже, наверное, какую-то роль сыграли. В том числе есть, например, такой фактор, как изостазия. Это ответное поднятие тектонической плиты после того, как на нее чего-то долго давило. В нашем случае изостазия проявилась из-за того, что раньше здесь был ледник, мощная масса льда, там несколько километров. Она конкретно давила на нашу европейскую плиту, а потом лед стаял, причем достаточно стремительно. И с перепугу плита вот буквально подпрыгнула, как пробка из воды, и начала вот вверх подниматься даже выше, чем надо бы. Вот, и именно это сейчас, собственно, до сих пор продолжается. Ну, вот то, что там Африка там, к нам приползла, это мало роли играет. У нас все-таки тут не горы, так что, увы. Так, большая радиация была. Почему? Почему была, не знаю. Но вот сейчас уже закончилось, но до сих пор фонит. Не знаю. Знаю одно, что это было после вымирания динозавров. То есть уже как бы не динозавры вымерли из радиации, а после того, как они уже были погребены и уже стали окаменелостью, и они вот пропитались, вот, соответственно, радиацией. Вот. А с чем это связано, точно не скажу. Возможно, что какое-нибудь там интрузивное тело подползло. То есть из-под земли что-то поднялось такое горяченькое, какой-нибудь там магматический расплав, и от него пошли какие-нибудь там жилы в разные стороны, в том числе радиоактивные. Но это больше моя фантазия, я точно в геологию Якутии не влезал. А пепел откуда на Кулиндрамее? Было извержение вулканов? Да, я, собственно, об этом и сказал. Там рядышком были вулканчики, и, кстати, вот практически все реконструкции кулинодрамейчиков рисуют в окружении вот таких горящих сопок для пущего эффекта. Ну и, скорее всего, так оно и было. То есть рядом были вулканы, и там конкретно все засыпало, причем неоднократно засыпало. И это, кстати, очень круто по нескольким причинам. Во-первых, сохраняется все хорошо. А во-вторых, когда у нас есть пепловые прослои, их можно очень хорошо датировать. Ведь они изверглись в определенный момент, и там наверняка есть циркончики, и циркончики сформировались именно в этот определенный момент. И значит, если мы изучим пепловые прослои, мы определим точную датировку вот этих древних слоев. И, кстати говоря, когда именно так и сделали, выяснили, что Кулиндрамей наш замечательный жил в самом конце юрского периода, вот можно сказать, в такие переходные моменты между Юрой и Мелом. И это очень круто, потому что на самом деле вот таких вот пород, вот этого переходного возраста, да еще и содержащих остатки динозавров, не то что в России, а во всем мире очень мало. Так что это еще одна причина, почему вот именно к этим слоям с Кулиндрамеем обращаются частенько не только наши специалисты, но и иностранные. Каких динозавров еще находили в Краснодарском крае, а именно в каком поселке или в каком городе? К сожалению, не скажу. Я
Я знаю, что их очень мало находили, буквально это все фрагментарное. И больше того, в основном это даже практически неопределенное. То есть там какой-то там хищный мелкий динозавр, какой-то там крупный растительноядный, по-моему, что-то утконосое находили. Ну и вот не более того. Точно совершенно никакие динозавры Давида определены не были. Это я могу сказать однозначно. Что касается конкретных местонахождений, я, честно говоря, не помню, но знаю, что есть... Сейчас поищу. Есть видео как раз про краснодарских динозавров на Ютубе. Вот, и там можно подробно место уточнить. Вот что я вам советую сделать. Я сейчас это видео найду, а пока отвечу на следующий вопрос. Здравствуйте, Ярослав Александрович, спасибо за лекцию. У меня вопрос. Кто был грозой среди динозавров России? Ну, как бы динозавры... Они все в какой-то степени грозные, поэтому это всегда сложно отвечать на такие вопросы, когда какой динозавр самый лютый, какой динозавр самый большой и так далее и тому подобное. В принципе, динозавров было много, и среди них были некоторые хищные и некоторые были крупные. Но, наверное, самыми опасными были самые крупные, то есть что-то вроде вот там тираннозаврообразных, вот. Ну, о которых я, собственно говоря, упомянул, уже сказал пару слов. Так, расскажите, пожалуйста, про страуса. Неожиданно. Говорят, что он необычная птица. Кто его родня? Тираннозавр? Тираннозавр тоже прятал голову в песок. Отлично. Значит, смотрите. Динозавры родственники птиц. Это известный факт. Но не, скажем так, все птицы одинаково родственны динозаврам. Нельзя сказать, что страусы, они более родственны динозаврам, чем какие-нибудь другие. Вот. Ладно, к сожалению, видео я не могу найти, извините. На самом деле, все птицы произошли от одного какого-то общего предка, скорее всего, или, может быть, там, не знаю, от нескольких, но очень близко родственных. И все птицы изначально были летающими, лишь потом они повторно стали нелетающими. Так что... увы и ах, говорить о том, что какие-нибудь там страусы ближе к тираннозаврам, чем пингвины, нельзя. Все они одинаково родственны всем динозаврам. Что касается того, чем страусы в принципе уникальны, ну, здесь можно много чего рассуждать. Они как бы не летающие, у них там довольно специфическое строение лапок, у них довольно интересное настроение киля, но вот в деталях какие-то я вникать сейчас не хочу, да и, в общем-то, вряд ли смогу. Страус, я надеюсь, все знают, голову в песок определенно не прячет и не прятал, и тираннозавр тем более. Надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Что использовали морозостойкие динозавры, чтобы не замерзнуть? Ну, нам неизвестно каких-то особых приспособлений, которые бы они использовали, но, по всей видимости, перья и теплокровность. Вот, собственно, первое, что приходит в голову. Определенно, все динозавры были в той или иной степени теплокровными. И причем, возможно, что как раз те, которые доходили до самых северных широт, они были истинно теплокровными. Но и многие из них были покрыты перьями, ну вот, что тоже как бы доказано. Какие-то особые приспособления у этих динозавров, возможно, и были, и как раз это является предметом многочисленных исследований динозавров Чукотки и динозавров Аляски. Вот. Но я, насколько знаю, сейчас все это еще находится на ранних стадиях исследования, и мы, скажем так, пока только пытаемся осознать, чем они были уникальны. Кстати говоря, про динозавров заполярных есть отличный ролик на канале «Упоротый палеонтолог». Всем предлагаю туда отправиться и посмотреть. А ихтиозавров относят к рептилиям, но они не динозавры. Ихтиозавров относят к рептилиям, но ихтиозавры не динозавры. Я никакого тут противоречия не вижу абсолютно. На самом деле ихтиозавры – это вообще очень особая группа рептилий. Их даже не относят к архозаврам, к которым относят, скажем, динозавров, птиц и крокодилов. То есть ихтиозавры – это что-то вообще совершенно особое. Их не относят к ящерицам, то есть они вообще совершенно особые. Больше того, у них даже череп не такой, как у ящериц, динозавров и так далее. Он у них не диапсидный. Поэтому можно сказать, что предки ихтиозавров отделились от общей с динозаврами ветви
как минимум в пермском периоде, а может быть даже в каменноугольном. И они являются очень-очень дальними родственниками динозавров. Были ли какие-то динозавры, которые жили под землей, как современные кроты? Ой, ну, объективно каких-то доказательств реальных нет. Есть, правда, один, не совсем понятно, так это или нет. Но вот